0: Вот, так. Скажем, представляешь, что любой пассажир, было такое постановление, имел полное право убедиться лично в отсутствии или наличии запаха алкоголя изо рта любого работника состава. И мы наблюдали, мы ставили, в общем-то, и потом мы и клали, и, в общем-то, сажали даже некоторых, где ни попадя, на вокзалах, да, как при прохождении билетного контроля проводник, значит, смотрит билет, а его, значит, хватают, что твоего коня за лицо, открывают, туда засовывают ноздри вот эти пассажиры, потенциальные ПП, мы их железда, и нюхают, попросту говоря. И огромное количество было лживых вызовов, также попыток как-то закапать и подставить, попросту говоря.
1: Это ведь все мы прекрасно знаем, как сев в поезд и проехав какое-то время, поезд может неожиданно остановиться. Вот, Александр.
0: Да, да, конечно.
1: Вот, допустим, едем мы из Москвы в Санкт-Петербург. И вдруг поезд останавливается. Поезд останавливается не на станции, а останавливается просто вот в чистом поле буквально. Почему это происходит? Это происходит с санкцией так называемого, ну вот как ГАИ останавливает машины для проверки, да, скажем так, документов или проверки, не пьян ли случайно водитель. Вот то же самое останавливается. Останавливаются, вот когда мы останавливаемся в поле, вот многие спрашивают, почему поезд останавливается,
0: стоим?
1: Почему стоим?
0: Вот это такой вопрос,
1: да,
0: вот,
1: даже если мы едем в купе, вот
0: остановился,
1: да, и спрашивает один человек, который даже другого не знает, и потом, может быть, завязывается разговор между ними.
0: Даже
1: один
0: бывает,
1: почему стоим?
0: Более того, что бывает, что кто-то стучит в окно и спрашивает, от чего стоим?
1: Да,
0: то есть внутри-то спрашивают, почему стоим, да, а снаружи кто? Они спрашивают, от чего стоим?
1: От чего это происходит? Дело в том, что...
0: Да. И почему это, да, происходит?
1: В непосредственной близости от путей возникает работник соответствующих органов с достаточно большой палкой. Ну, то есть не такой, как вот,
0: да, да,
1: у работников ГИБДД, а с гораздо большей палкой, которая
0: имитирует,
1: светится,
0: да, светится.
1: Она светится, да, и в определенной степени имитирует.
0: И имя этому человеку — дежурный фельдшер, ДФ.
1: Совершенно справедливо, да. Сокращенно ДФ. Он, да, значит, делает сигнал, и поезд останавливается, выходит из кабины, выходит машинист и проходит небольшое медицинское освидетельствование. Это может быть связано, прежде всего, с проверкой документов, а может быть, с тем, как едет поезд. Ведь мы можем, вот как машина, ведь правильно едет она?
0: Туда-сюда,
1: да, вихляет. Туда-сюда вихляет. То же самое может случиться с поездом.
0: Конечно. Не,
1: поэтому...
0: да, не притормозил.
1: Да-да-да. Как бы
0: вот,
1: проехал,
0: знаешь,
1: на желтый сигнал. Это тоже
0: подчастно.
1: А это еще более страшно. Если одна машина проехала на желтый сигнал, то можем представить, да, что произошло, если поезд, который ведет с собой не трех пассажиров, как любой автомобиль,
0: да, да,
1: а как бы до 1000 пассажиров.
0: Да, каждый из которых, меж тем, поел сытно. Вот, ты знаешь, если позволишь, я зачитаю инструкцию. Инструкцию, вот, вернее, ну, часть, фрагмент инструкции, которая распространяется среди ДФов, в общем-то, достаточно драконовые меры. Лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения, ДФ, то есть дежурный фельдшер, освидетельствует, используя индикаторные трубки. То есть, представляешь, производится, в общем-то, попросту говоря, катетеризация.
1: Да.
0: Не то, что думают наши радиослушатели, как у сотрудников госавтоинспекции на выдох, а здесь берется и мазок, в общем-то, все прочее берется. Даже что не хочется, все равно
1: но
0: берется.
1: Согласись, ответственность значительно выше. Потому что один машинист ведет целый состав.
0: За ним тысячи людей.
1: За ним тысячи людей, даже не столько, сколько в самолете.
0: Целую Москву защищали 12 панфиловцев. А тут? Да. Ну вот, соответственно... Используя индикаторные и прочие, вот тут так и написано, используя индикаторные трубки или другие специальные технические средства, заметь. То есть для, скажем так, инструкция, она не является секретной для служебного пользования, и вот эти другие специальные технические средства тут не расшифровываются, что под этим подразумевается. Основаниями для этого являются признаки опьянения, запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. На все это можно возразить, конечно, да, запах алкоголя, это, ну, это и существенно, ты согласен, да?
1: Ты понимаешь, Александр, дело в том, что один из наиболее распространенных вопросов, который задается машинистам поездов, вот, соответствующими работниками, это вопрос такой: такой, куда едем? И вот если не может машинист ответить на этот вопрос, то после этого сразу начинается уже всестороннее медицинское обследование.
0: Да, да.
1: Более того, если мы знаем, что поезд опаздывает, как обычно говорят, на, скажем, поезд задерживается, что это значит? Это значит, произошло что-то с, как бы, составом, с экипажем,
0: с машинистом,
1: да, с пилотом. Соответственно, здесь может быть либо замена машиниста, помощником машиниста, либо
0: расформирование поезда. Да,
1: либо расформирование поезда во избежание каких-либо инцидентов.
0: Конечно.
1: Поэтому вот, когда мы все с вами слышим, поезд задерживается на час или на два, то, соответственно, можно сделать уже определенные выводы, что произошло. Потому что говорить о какой-либо пробке или почему он опаздывает, это же глупо.
0: По меньшей мере, глупо. Вот ты совершенно правильно объяснил, насколько, в общем-то, просто придраться к такому моменту, как нарушение речи, да? Что касается неустойчивой позы, вот здесь тоже сказано запах алкоголя, неустойчивость позы. Представьте себе, значит, ДФ, вот этой палкой светящейся, останавливает состав. По правилам, по внутренним инструкциям, значит, пилот
1: поезда... Я прошу прощения, да, извини, пожалуйста, Александр. Пилот поезда, машинист, ну или как даже будем более точно выражаться, пилот поезда должен вести состав стоя.
0: Безусловно.
1: Это известное абсолютно правило. И
0: да.
1: Если вдруг мы уже видим, соответственно, работник органа видит, что пилот сидит,
0: это уже прецедент.
1: Это уже нарушение.
0: Мало того, когда пилот должен выйти из поезда в момент его остановки, дабы предъявить, в общем-то, ДФу там все, что не попадя, то, соответственно, насколько мы все знаем, мы старые поездники, вон ездители, что рельсы лежат на такой штуке, типа гравия. В момент соскока, значит, вот пилота вниз, хочешь, не хочешь, там же высота, во-первых, большая, он не может сойти, как вот эти около мавзолея ходили раньше. То есть он так и так как-то оступится, поскользнется. Поэтому мы часто наблюдаем пилотов подвижного состава, прыгающих по гравию. Вот где стройка, и там прыгают, это пилоты тренируются на устойчивость, чтобы...
1: Происходит ДФ, или, как мы уже говорим теперь всем известную фразу, дежурный.
0: Фельдшер.
1: Дежурный фельдшер.
0: Да.
1: При помощи своих, значит, коллег производит оперативную съемку.
0: Конечно.
1: То есть скрытой камерой происходит съемка, чтобы потом можно было доказать то, что поведение пилота подвижного состава было, мягко говоря, не соответствовало каким-то требованиям, да, и канонам.
0: Да. Было недостойно, в общем-то, пилота.
1: Вот совершенно правильная фраза. Недостойно.
0: Далее.
1: Под словом «недостойно» может уже подразумеваться практически все, что
0: ДФ захочет, да. Далее, значит, нарушение речи ты сказал, неустойчивость позы тоже вроде бы достаточно серьезно. Дальше. Выраженное дрожание пальцев рук. Заметьте, уважаемые радиослушатели, что если мы возьмем в расчет все те факторы, о которых мы говорили выше, то в момент, когда вот он дает свою ксиву, соответственно, ДФу, пилот, чтобы у него еще не дрожали руки, когда он знает, что за ним следит скрытая камера, что ему сейчас будут тыкать катетерами куда ни попадя, что он по графию спотыкнулся, чтобы тут уже не дрожали руки, это вообще какой-то
1: бред. А потом, давай, Александр, представим себе ситуацию, когда, в общем, машинист, или, как мы говорим, пилот. Забыл документы.
0: Это все.
1: То есть забыл документы.
0: Считай, семья голодная. Безусловно. Далее. Особенно меня в этой...
1: Я прошу прощения, да, извини, конечно, что я перебиваю. Документы, чтобы поняли наши радиослушатели, документы — это как права на вождение электропоездом, так и техпаспорт.
0: Конечно.
1: Вождение по доверенности. Очень интересный момент. Потому что получить доверенность на вождение очень сложно. Это не то, что вот ты, скажем, взял у друга машину, написал,
0: или от руки.
1: Это совершенно другая история, потому что за ответственность значительно больше. Мы уже говорили об ответственности.
0: Конечно.
1: Поэтому сегодня, в день железнодорожника, вот эти вопросы, мне кажется, нужно. О них нужно говорить.
0: Да,
1: не нужно молчать.
0: Люди ведь еще ругаются, то есть они сядут в поезд, только 5 минут не прошло, они уже яишки, вон курушку достали и едят. Все это воняет и помидорами, огурцами свежими. Им в голову не приходит о тех закулисных вещах, которые происходят там, у подвижного состава, у людей, от которых зависит жизнь пассажиров.
1: Сокращенно ЖП. Да, ты затронул очень важный момент. Дело в том, что сейчас с 1 сентября вводится закон, по которому пассажир не может входить в состав, в вагон занимать место с каким-либо продовольствием. Это вредит напрямую. Прежде всего, с коммерческой точки зрения, страдает вагон-ресторан. Соответственно, в вагон-ресторан никто не ходит, если каждый приходит со своей едой. Да, да, да. Мы же не приходим в клуб отдыхать со своим пивом, правильно? Мы
0: покупаем клуб. Security выгоняют.
1: И поэтому вот этот закон, он двоякий. С одной стороны, мы все привыкли, да, сесть в поезд и выпить пиво, взять его с собой. С другой стороны, все-таки понять железнодорожников можно. Цены на билеты не растут. Они были, как, собственно говоря, так как были, так и остаются. Допустим, Москва-Питер, поезд 90 рублей всего-навсего, плацкартный вагон. Всего-навсего. 90 рублей — это не всегда в Москве на такси проедешь.
0: Это меньше, чем бутылка хорошего Кагора.
1: Совершенно справедливо. И поэтому... И поэтому
0: да надо
1: входить в поезд все-таки всем нам придется теперь, скажем так, пустыми. То есть,
0: Порожничком.
1: Порожничком, да.
0: Кстати, поэтому... тут нужно еще, знаешь, Кирилл, что сказать нашим уважаемым радиослушателям, что это, конечно же, не является такой мерой уж совсем тоталитарной. То есть на первых порах, с сентября где-то по, может быть, октябрь, да, и даже ноябрь, это будет пока что на добровольных условиях, то есть основе. То есть проводник может, скажем так, с укором смотреть и как-то, ну, намекать, что, дескать, ну что же вы, дескать, свиньи-то такие. Вот, ну, как бы с укором, да.
1: То есть, ну, конечно, глупо говорить там, что же вы не думаете о государстве, о железнодорожном, там, так сказать, транспорте, о проблемах, которые стоят.
0: Да, да.
1: Как бы о заработной плате работников ресторана и так далее. Но, с другой стороны... Рано или поздно это подействует.
0: Конечно, конечно, ведь люди у нас сознательные. Ну, далее, я бы хотел перейти к следующему пункту, если ты не возражаешь. Соответственно, про нарушение речи мы сказали, выраженное дрожание
1: машинисту, да? Все-таки мы подчеркиваем, если кто-то...
0: Но больше всего меня тут возмутил следующий пункт. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. Ну, уважаемый, ну, представьте себе, что пилот подвижного состава, завидев, так сказать, ДФ, то есть дежурного фельдшера, спрыгивает все-таки вниз на гравий. А это физическое действие, это физическая нагрузка. Рожа хочешь, не хочешь, покраснеет. Это вообще драконовское. И это же, это, кстати, заметьте, что вот этот пункт, он наравне с пунктом о запахе алкоголя. То есть достаточно ДФу сказать, я парень, да у тебя лицо покраснело. И это практически то же, что от тебя пахнет спиртным.
1: Вот давай разберем.
0: Давай, конечно.
1: Мы один вышел из машины, правильно?
0: Да.
1: Ваши документы. Или ты спрыгнул с подножки поезда. Это совершенно разные действия.
0: Совершенно разные действия.
1: И может выскочить мениск, там может... быть сломана нога. И поэтому
0: может даже произойти непроизвольное извержение газа, сокращенно ИГ.
1: Ну, это может произойти, в общем, и при подъеме, так сказать, электропоезд. Это может произойти при поглощении пищи. Мы не будем заострять на этом.
0: И даже в бассейне.
1: Совершенно справедливо. Вот мне интересный, хотелось бы поговорить об интересном моменте, что при уклонении работника локомотивной бригады от так называемого освидетельствования
0: в присутствии
1: двух свидетелей. Вот заметь, освидетельствование в присутствии двух свидетелей.
0: А извини, Кирилл, тут я должен обязательно сказать, что кто эти свидетели, не обговаривается очень часто. То есть ДФы берут в эти двух свидетелей либо своих друзей, либо, что еще хуже, своих ближайших родственников. Бывало,
1: это так называемые понятые, чтобы было
0: конечно,
1: понятно.
0: Конечно, конечно. То есть он берет свою тещу и свою жену. Вот, говорит, это у меня понятые. У вас, извините, руки дрожат и лицо покраснело. Сейчас мы вас будем катетеризировать. Что остается пилоту? Давать бабки. На всю семью. Да, и вот уже следующий пункт. И, видимо, самый-самый смешной — поведение, не соответствующее обстановке. То есть, если пилот выпрыгивает, завидев фельдшера, и пытается как-то шутить, или улыбается шире, чем это нужно, и чем это покажется, скажем так, ну, приемлемой в данной ситуации ДФу, ДФ может конкретно отправить на катетеризацию.
1: ДФы, ведь это же... они хитрые.
0: Конечно.
1: Они хитрые. Они не всегда стоят прямо рядом с путями. То есть... подчас они прячутся, как вот это делают работники ГИБДД.
0: Да, да.
1: Они
0: да.
1: выходят из-за кустов неожиданно. И очень сложно бывает затормозить. Пилоту бывает очень сложно затормозить, потому что если бы он видел появление ДФа, ну, скажем, за километр, а ДФы прячутся, соответственно, когда они выходят неожиданно из кустов и начинают махать вот этой гигантской фосфорицирующей палкой,
0: да,
1: то
0: да.
1: уже возможно... резкое торможение, исключительно резкое. Соответственно, стрессовая ситуация у пилота.
0: И, кстати, я хочу еще сказать следующее. Сейчас, предвидя благородный гнев наших радиослушателей, они будут вопрошать просто и возопить на тему того, есть ли какая-то служба внутреннего расследования, да, которая контролирует действия уже вот этих ДФ, дежурных фельдшеров. Нет, уважаемый, на данный момент такой службы нет. Такой службы нет. Да и дежурных фельдшеров по всей нашей необъятной стране всего 4.
1: И можно ведь говорить о том, что дежурные фельдшеры с так называемой лицензией на работу и просто дежурные фельдшеры – это совершенно разные люди. И это безобидное слово «фельдшер», которое в лексиконе встречается буквально каждого человека.
0: Конечно.
1: Ничего, это не имеет ничего общего вот с этой страшной профессией, как ДФ, дежурный фельдшер, именно на железной дороге. То есть
0: на
1: это
0: путях.
1: Не просто на путях, это не просто врач.
0: Или
1: это,
0: добрый путеец.
1: Да, совершенно справедливо. Это работник, скажем так, инспекции, с одной стороны. То есть это не просто работа медицинская. То есть,
0: это даже с элементами инквизиции.
1: Совершенно справедливо.
0: Ну, сейчас мы на 5 минут прервемся. Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, присоединяться к нашему разговору.
1: Тем более в такой день, Александр.
0: Да, вот ты знаешь, кстати, что меня... Ну, не то, что как бы огорчает даже, да, несколько настораживает. Тут послание такое вот человека по имени Аркадия. Аркадий, да. Александр, твоими проблемами должен заниматься далеко не Тельсон. Я не знаю, что такое Тельсон, а скорее врач-психиатр при поддержке дюжины санитаров. Желаю удачи. Аркадий, ну, конечно, спасибо, что вы так считаете меня таким сильным, что дюжина санитаров как-то только и сможет с меня свинтить. Но я бы попросил вас все-таки посерьезнее подойти к нашему разговору.
1: Дело в том, что вполне
0: разговору.
1: Возможно, что да. Радиус действий, вообще радиус действий в жизни Аркадия не так широк. И, соответственно, он не пользуется, может быть, железнодорожным транспортом. Соответственно, проблемы, о которых мы сегодня говорим в день железнодорожника, могут его не так волновать. В частности, вот проблема питания в поезде. Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас как-то насторожились, поскольку закон был принят в Государственной Думе всего лишь 2 дня назад.
0: Да, да, да.
1: И вот это будет в какой-то степени шоком, когда будет производиться...
0: Тотальная,
1: я не хочу сказать,
0: просто,
1: да, не хочу сказать обыск. Досмотр. Будет,
0: конечно,
1: производиться,
0: конечно,
1: досмотр перед тем, как любой пассажир входит как бы в состав.
0: Кстати, хотелось еще сказать, что именно тогда, когда вот настанет это время... Это
1: не... Я хочу повторить для тех, кто только что подключился, да, к нашему, да, разговору, да, что мы говорим о железной дороге. В частности, о том, что для того, чтобы с большей отдачей работал вагон-ресторан, с 1 сентября вводится закон о том, что каждый посетитель, каждый пассажир поезда не может проникнуть в состав и занять свое место, будь то купе, плацкарт или СВ, если он взял с собой какую-либо еду или какие-либо напитки.
0: Сюда, кстати, не входят, скажем так, консервы долгого пользования.
1: Да,
0: и...
1: сюда не входят консервы долгого
0: сало.
1: Пользования, в какой-то степени на первых порах сало.
0: Но это в киевском направлении.
1: И обратно. И круп.
0: Крупы. Не входят крупы, конечно. То есть то, что требует все-таки приготовления. Ну вот, уважаемые, присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас есть какие-то вопросы, да, я мысль-то не закончил, что как только этот закон на себе люди почувствуют, они начнут сюда звонить в дневное время к нам на радиостанцию и дико волноваться, дескать, что же это такое?
1: Да, как вот же так?
0: И когда Аркадий подъедет наконец-то навещать свою тетю, ему скажут: Аркаша, огурец-то оставь, пожалуйста, вот, а на обратном пути, вот тут-то Аркадий все взвоет.
1: Вполне возможно, Аркаша будет один на вокзале, на перроне, и, соответственно, отдать огурец на сохранение.
0: Ему придется только
1: этому самому,
0: так скажем, кулинарному ДФу. Ну, я напоминаю номер, по которому вы можете нам звонить.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, Алло.
0: Да-да-да.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: А скажите, пожалуйста, если что-нибудь живое с собой вести...
0: Вы имеете в виду куру или голубя, собственно?
3: Да, с тем, чтобы... Или там поросенка.
0: Ага, понятен. Вопрос
3: чтобы
0: понятен.
3: Вот зарезать и съесть.
0: Понятно.
1: Зависит, я скажу сразу, зависит да. от того, насколько длительная поездка. Если это поезд Москва Улан-Удэ, скажем, или Москва-Хабаровск, то нет, потому что можно в этот промежуток, а это неделя, а то и больше, зарезать, в общем, не только поросенка, а то и двух. И, соответственно, если вы едете в Санкт-Петербург или в Бологое, то, пожалуйста...
0: Берите, конечно, берите. Берите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, здравствуйте, да. Александр.
0: Здравствуйте.
4: Это Антон Петрович Берг.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а предусматривает ли инструкция ДФУ постановку поезда на площадку в случае обнаружения признаков алкогольного опьянения машиниста?
0: Понятно, отсутствие... понятен вопрос. А тут ситуация следующая, что, конечно же, ни о каких штрафных площадках речи не идет, либо состав расформируется, то есть, если, скажем, все остальные водители поездов тоже находятся в неадекватном состоянии и не способны, так сказать, экстренно примчаться на замену, то есть, значит, этот пострадавший, да, или обвиненный, или уличенный пишет доверенность, нотариально она на месте заявляется ДФ-ом, всеми членами его семьи, значит, того забирают и дисквалифицируют, этого нового сажают, он везет дальше. Если этого не происходит, то всех пассажиров, а это наверняка с кем-нибудь хоть раз случалось, высаживают, просят и сажают на следующий поезд, либо по частям, да. То есть, конечно же, никто не объясняет, что там, дескать, нажрался наш водила, да, так никто не говорит, просто техническое состояние.
1: Не объявляют, конечно, понимаешь, по вокзалу. В связи с тем, что машинист в нетрезвом состоянии управлял поездом, прошла замена там или... Ты знаешь, Александр, сейчас, я уверен, возникнет совершенно резонный вопрос.
0: Да.
1: Если каждый пассажир поезда не имеет права проносить в вагон с собой какую-либо еду или напитки, то каковы же будут гигантские очереди? Я уже даже ответил на вопрос. Они же будут гигантский вагон-ресторан. Так
0: конечно.
1: Вот, с октября месяца вагонов-ресторанов в каждом поезде будет 6.
0: Вот именно. Я слышал это же число. Вот. При этом еще хотел сказать, что не будет предоставляться такой вид услуг, как то разнос, в общем-то, еды по купе. То есть все должны будут, в общем, топать в вагон-ресторан. Почему? Потому что если из каждого вагона-ресторана из этого из 6 будут бегать туда-сюда девочки с подносами, то между ними возникнет конкуренция. А это все-таки вагоны-рестораны, это будет единая поездная сеть. То есть мы не можем себе позволить, в общем-то, никакой конкуренции.
1: Цены на билеты не будут повышаться, так как они вот должны уже по всем признакам давно были повыситься, ведь еще до дефолта столько же и стоили билеты.
0: Да,
1: и
0: да.
1: За счет чего? Почему это происходит? Потому что будут работать вагоны и рестораны, и, соответственно, определенная отдача достаточно большая будет именно вот от этой коммерческой структуры.
0: Еще хотел сказать о большом плюсе вот такого размножения, да, вагонов и ресторанов. Ведь сейчас мы имеем один вагон-ресторан, где предлагается довольно-таки, ну, скажем так, скудное меню, по мнению, например, нас, олигархов, банкиров. Вот. А там будет, например, вагон-ресторан для
1: вегетарианцев.
0: Диетический вагон-ресторан. Вагон-ресторан даже для кормящих матерей, где они могут прийти, сцедить. И если, например, она везет ребенка, у нее молоко пропало, то другая, в общем-то, мать кормящая там же, в общем, даст пососать.
1: Проблема необычная,
0: да.
1: Неоднозначная. Мне кажется, Александр, стоит послушать мнение наших радиослушателей, потому что...
0: Не, сейчас ты знаешь, что-то не хочется. Давай сейчас прервемся на 5 минут.
1: С удовольствием.
0: Потому что надо пойти выгрузить.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафоновна Нарезко, активный член, в общем-то, железнодорожник в какой-то степени, да, Валентина? Да, говорит Валентина, и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И, соответственно, мы сегодня наш весь эфир посвящен дню, великому дню празднованию Дня железнодорожника, работников также и, в общем-то, прочих, также возимых. И, соответственно, мы только что затронули вплотную тему, она взволновала многих наших радиослушателей, они отнеслись к этому серьезно, что радостно. То есть, поскольку серьезное отношение к какой-то вещи рождает, соответственно, и ответственность определенную, да, в отношениях.
1: Я прошу прощения, что перебиваете. Александр, да. Затронули две темы. Тему именно вот состояния машиниста во время вождения и возможность медицинского освидетельствования, да, с целью предотвращения той или иной аварии по причине, ну, скажем так, нетрезвого какого-нибудь машиниста. И мы сегодня затронули важную очень тему. Это закон о ресторане.

0: сказать родственникам провожающим.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Сразу хочу сказать, что мы уже говорили о том, что вагон-ресторан, соответственно, будет не один в поезде, а таких вагонов будет 6.
1: И они будут специализироваться на разной пище, вагон-ресторан для диетической еды и так далее. Соответственно, Николай интересуется, распространяются ли полномочия ДФов на машинистов товарных поездов, электричек, ундрезин.
0: Давай сразу напомним нашим радиослушателям, что такое ДФ или кто такой ДФ.
1: Да. ДФ – это дежурный фельдшер. Это штатная единица, осуществляющая контроль за физическим состоянием пилотов, пилотов подвижного состава, сокращенно ППСов, посредством остановки поезда в любом месте. Это может быть чистое поле, перегон, также выгон, унтполе, да. Посредством спецприбора, именуемого «палка».
0: Причем соответствующих внушительных размеров, фосфорицирующего, да, в темноте, как это, собственно говоря, необходимо.
1: Безусловно, безусловно, Николай. Мало того, я еще хочу сказать, что для ДФа, так сказать, одиноко бредущие в полутьме дрезины, это просто легкая добыча, поскольку чаще всего, ну, то есть, скажем
0: ответственность
1: так...
0: Ответственность меньше.
1: Ответственность меньше. То есть мы, железнодорожники, вот нарезка тоже не даст соврать, приравниваем, попросту говоря, дрезину, а так же, как сотрудники ГАИ приравнивают, скажем, мотоцикл.
0: Да, вот. Ну, велосипед даже.
1: Велосипед, да. Поэтому, если, например, пьяный велосипедист едет, то забрать его самого, может быть, не заберут, но велосипед отнимут. Также и дрезину могут изъять, попросту говоря. Что касается товарных поездов, те же самые правила. То есть все это то же самое, как на дорогах. Грузовой автомобиль, товарный поезд. Электрички, безусловно, безусловно, Николай. Причем мало того, что с электричками гораздо проще ДФом, поскольку нет необходимости стопорить их в открытом поле. Электрички останавливаются достаточно часто, и очень часто бывает так, что чуть ли не через станцию в вагон, где находится пилот, в его кабинет, входят люди.
0: И я хочу напомнить нашим радиослушателям то, что мы говорили о том, когда вы все слышите, каждый из нас с вами неоднократно слышал на вокзалах объявление, что поезд задерживается на час или на два, это не потому, что поезд застрял в пробке. Это же, конечно, глупо, да, нелепо. Да. Это потому, что, значит, соответственно, ДФ остановил подвижной состав и обнаружил пилота или попросту машиниста подвижного состава в кондиции, то есть как, не способного как продолжать ДФ, движение. Как, да, кажется, как кажется ДФ. То есть в нетрезвом состоянии.
1: Скажите, Валентин. Да, покивает Валентин. Соответственно, к нам на пейджер и так люди просто приходят и постоянно интересуются. Раз у нас встала проблема питания в поездах, то многих попросту интересует и проблема дефекации. Как обстоит с этим дело? Ведь не секрет, что все то, что, в общем-то, извергают из себя сытно покушавшие пассажирки тоже, да, все это, как ни печально, размазывается в большинстве своем встречным потоком воздуха по дну подвижного состава, сокращенно ПС-а, но и частично попадает на рельсы. Поэтому многие, в общем-то, влюбленные, которые ночами выходят из села, сидят на перегоне, он грызут семечки, иногда распевают, и также бывает, пройдутся туда-сюда по шпалам. Помните такая песня? А мы по шпалам, опять по шпалам, идем домой по привычке. От них поступают жалобы.
0: Причем,
1: что...
0: я прошу прощения, да, вот, возвращаясь к этой же песне. Зачем идти по шпалам, непонятно, но, вот заметьте, даже в песне сказано, идем по шпалам по привычке.
1: Конечно,
0: то есть люди,
1: конечно,
0: не обращая подчас внимания на различные фекалии и вот как бы на все то, что находится на шпалах, они все-таки идут домой именно по привычке.
1: Но
0: то есть
1: знаешь,
0: именно по привычке, потому, конечно, что так исторически сложилось.
1: Кирилл, тут есть еще один момент. Мы провели исследование, скажем так, вот той динамики загрязненности, скажем так, рельс он шпал в сравнении с тем периодом, когда была написана вот эта известная песня, и с нынешним периодом. Дело в том, что в момент, когда была написана эта песня, люди были скромнее, их продуктов было меньше. Я бы не сказал, что был голод, конечно, но продуктов было меньше. В колбасе не было столько жира и специй, которые, скажем так, стимулируют работу кишечников, и канаты у пассажиров значительно мощнее, в общем-то, нежели у тех, кто под эту песню «Мы по шпалам бредем, в общем-то, домой» танцевали на танцплощадках в коротких юбочках, он под оркестр. Исходя из этого, вот эта калорийность питания, это огромное количество булок. Кстати, законопроект, который принят в Думе буквально недавно, он ведь еще призван не только зашить,

0: защитить und защитить интересы вагонов, ресторанов, но и каким-то образом препятствовать нелимитированному выбросу фекалий и прочих отходов на рельсы.
1: Соответственно, сейчас мы переходим к очень важной теме, скажем так, осенизаторы железных дорог. Кто это или что это?
0: Да, практически до сегодняшнего дня мало кто, кроме специалистов, знал о существовании осенизаторской железнодорожной службы, сокращенно АСС. Люди эти, как правило, уже, вот Валентина кивает, да, Валентина Нарезко, будущее ваше в АСС. Туда не берут людей со стороны, туда не берут людей по найму. Как правило, между собой мы, железнодорожники, называем АССников тренерами. Тренерская работа. Куда ушел спортсмен, он теннисист? Подался в тренеры. Он сейчас на тренерской работе, да? То же самое происходит и с людьми, которые по выслуге лет должны вроде бы уйти на пенсию, но так любят поезда, он погромых, в общем-то, колес и топки, что идут в АСС. Их очень много не нужно. Они волки, они, в общем-то, песовы.
1: Да, нужно сказать о периодичности, да, что ежедневно происходит чистка. И где-то через 15 поездов вот прошедших происходит вот так называемая вот чистка. Да. Выезжает специальный оборудованный состав.
0: Да, АСС-ный состав.
1: Да, из трех вагонов. Многие, наверное, могли наблюдать такой состав, но с уверенностью мало кто мог сказать, собственно говоря, зачем вот и какие функции выполняет такой трехвагонный состав, достаточно нелицеприятной формы.
0: Кстати, я еще хочу сказать сразу, что ведь действительно вот эти, которые по шпалам с девушками сидят и смотрят, ну, часто мы, проезжая, да, видим, что на Косогорах, если поезд едет внизу, сидят молодые люди. Это раньше они кидали камнями и всякие другими предметами в поезда. Сейчас они вполне довольны романтикой. Вот мы сидим, смотрим, как люди куда-то едут. Мы сейчас не можем уехать, потому что мама и папа не получают зарплату, но когда-нибудь это случится и с нами. Мы поедем на юг, в Ялту, говорят они себе, целуются, пьют портвейн, машут руками пассажирам, а тёшам-то махают им в ответ. Вот они так машут и махают, махают и машут, машут и махают, и иногда даже посылают ВП, воздушные поцелуи. Так вот, представьте себе, если бы поезд собирающий фекалии с рельса. Это очень... мы о технологии расскажем, безусловно. Это смотрится не совсем опрятно, скажем так, да? Был бы на виду этих людей, то вот АССники, скажем так, стеснялись бы. Это, ну, то есть, это такая несколько интимная сторона жизни нашей железной дороги, сокращенная НЖД. Исходя из этого, вот этот подвижной АССный состав должен своим внешним видом праздную публику отпугивать, то есть создавать ощущение дискомфорта. Ведь не будете же вы назначать своей любимой девушке свидание в туалете какой-нибудь пивной, правильно? Так же и здесь. Основная цель внешнего вида вот такого дизайна, а это дизайн, Кирилл,
1: да,
0: безусловно,
1: абсолютно
0: дизайн, вот этого осенизаторского железнодорожного состава прежде всего в том, чтобы они говорили: ой, осенизация едет, пойдем быстрее, и уходили. Именно так.
1: Ну, еще одна отличительная особенность, что вот такой осенизаторский состав, осенизаторский поезд идет всегда в другую сторону. То есть это такой, как бы... Ну, это сопряжено с определенными техническими вопросами, о которых не хотелось бы говорить, но повторюсь, сказав, что совершенно стопроцентно осенизаторский состав проходит в другую сторону, не в ту сторону, в которую шел поезд, а в противоположную, то есть навстречу.
0: По встречной полосе, да.
1: По встречной полосе.
0: Безусловно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Кирилл, может быть, у наших радиослушателей,
1: да, конечно, конечно,
0: какие-то вопросы. Мы с радостью вам ответим, просветим.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да. Говорите.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, не молчите.
3: Владимир вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Владимир, да.
3: Ну, у меня такое впечатление, что я слушаю первоапрельскую передачу.
0: Нет, сегодня...
1: Сегодня, да, немножко другой
0: августа.
1: День.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, почему? Вот что касается поездов дальнего следования, ну и не очень дальнего.
0: Да.
3: Я много поездил в своей жизни.
0: Угу.
3: Не в каждом поезде бывает вагон-ресторан.
0: Безусловно, безусловно.
3: Не везде можно поесть, уверяю вас.
1: Так мы и говорим о том, что...
0: Владимир,
1: да,
0: спасибо за звонок.
1: Вы не очень внимательно слушали,
0: да,
1: Владимир.
0: Да. Дело в том, что вот эта мера, которая на первый взгляд покажется многим, так сказать, потенциальным пассажирам, ну, как мы их железнодорожники называем, это да, пассажир попросту, да, ПП, это профессиональное название, потенциальный пассажир. Эта мера может показаться драконовской, но мы еще раз говорим, что изъятие у вас продуктов при входе в подвижной состав будет вполне компенсироваться 6 вагонами-ресторанами, которые будут болтаться там и сям, в общем-то, посреди поезда. При этом, если, например, вот вы, Володя, там, не дай бог, конечно, будете вынуждены принимать только диетическое питание, да, или молочную там диету, вы можете пойти в определенный вагон-ресторан. Если вы, Володь, грузин, у вас будет специальная осетинская пища.
1: Более того, планируется, естественно, в летних поездах, то есть на летний сезон, открытый вагон-ресторан.
0: Вот это, кстати, к вопросу Жени. Вот он прислал такой вопрос. Сделают ли дополнительные места на поезде, на крыше, чтобы можно было проветриться? Будет, конечно.
1: Только не на крыше.
0: Не
1: это
0: на крыше,
1: что называется.
0: Да, открытый. Но он будет как, конечно...
1: Ну, кафе, так называемое.
0: Кафе, кафе, но оно будет закрыто оргстеклами, чтобы все-таки у вас не сдувало и вам не вдувало. Потому что если из поезда кто-то кинет, а еще есть такие свиньи, которые кидают окурок, он может упасть вам, в общем-то, в стакан, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Я бы хотел спросить вот такой вопрос. Как известно, у пилотов есть душевая кабина.
0: Да.
4: Специальная. А вот для пассажиров планируется ли введение душевых купе? Плацкартов.
0: Ну, в принципе, вы знаете, спасибо, это уже
1: в зависимости от протяженности.
0: От протяженности. И существуют, конечно, купешки, где есть уже души, душевые кабины.
1: Естественно, мы уже говорили о длинных переездах. Москва, там, Новосибирск или Хабаровск.
0: Или Монголия.
1: Да.
0: Да.
1: То, соответственно, естественно, не помыться. Ну, ни один нормальный человек не выдержит такое количество времени,
0: конечно,
1: без душа.
0: Конечно.
1: Поэтому... Но сегодня все-таки мы говорим вот о проблеме питания. Питание, она...
0: Гигиена, проблема, это серьезная, кстати, вещь. Но мы ее решаем постепенно, вы поймите, не все сразу. Конечно, есть коллективные души в поездах. В крайнем случае есть, так сказать, человек-протиралка. Вы можете зайти туда, если это не душ, то он, по крайней
1: мокрое
0: мере...
1: Мокрое полотенце, да.
0: Мокрым полотенцем вас оботрет. Это достаточно дорогостоящая пока что услуга, но в каждом поезде мы планируем, в общем-то, завести протиралку.
1: Ну, такое несколько смешное название протиралка,
0: но
1: просто
0: это
1: мы используем
0: собой,
1: между собой. Да,
0: да, да. Ну, так бы протиралка или трун. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, это Диоген?
0: Вы ошиблись, извините. Перезвоните, он, может быть, и придет. Он с собачкой пошел гулять, так это. Я еще раз хочу вам сказать, что телефон сменился. Это уже не квартира. Вот, это телефон радиостанции. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А у меня два вопроса.
0: Пожалуйста.
6: Первый вопрос, чем обусловлено навязывание вот железной дорогой воли того, что, так сказать, невозможно провести продукты, да?
0: Да.
6: Взять с собой в дорогу. А второй, так сказать, а ежели человек, так сказать, едет, ну, по каким-то своим делам, а у него ограничены финансовые возможности.
0: Да.
6: Насколько, так сказать, будут дороги? Потому как ресторан это все-таки предусматривает какие-то определенные наценки и дороговизну.
0: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Спасибо. Значит, на первую часть вопроса отвечу я, если позволите. Чем вызвано такое решение, в общем-то, Думы? Прежде всего, это вопрос, как ни странно, эстетики. Ну, представьте себе, вот вы же затронули во второй части вопроса, то есть такую тему, как то малообеспеченные люди, которые тоже вынуждены ездить в поездах. И представьте себе такая картинка. Вот заходит такой малообеспеченный человек в вагон, просто, ну, в вагон, да, там, в купе, неважно, в поезд. А рядом сидит, значит, достаточно обеспеченный человек, который достает там румяную курицу, достает там бутылочку шампанского и начинает все это поедать. Это травмирует пассажиров. Дело в том, что наконец-то наши законодатели стали, ну, скажем так, немножко занялись со самообразованием и поняли, что вопрос еды, да, прием пищи, это столь же интимный процесс, как и там половой акт, извините, как дефекация, опять же, да, и не хотят провоцировать людей, находящихся, так сказать, в разнополярном таком финансовом положении, на какие-то взаимные действия. Поезд, он сближает, электричка сближает людей, и бедный там богатому не товарищ. Это, во-первых. Во-вторых, очень многие люди жалуются, что ну что же это такое, только сели, они начинают жрать. Вот этот постоянный запах котлеты, огурца, он яичко, не всем нравится, согласитесь. Это вопрос эстетики, прежде всего.
1: И потом я бы, Александр, хотел сказать несколько другой экономической проблеме. Дело в том, что давайте все пронаблюдаем. Ведь железнодорожные билеты за последние несколько лет вообще не подорожали. Не подорожали. Или буквально на несколько рублей. Соответственно, откуда-то железной дороге нам нужно брать деньги. Понимаете? Да, деньги сейчас решают и всегда решали много. Сейчас решают практически все. Поэтому если будет определенный доход от вагонов-ресторанов, а от 6 вагонов-ресторанов, то, соответственно, это позволит также не повышать еще какое-то время деньги на билеты. А давайте тогда сейчас просто повысим деньги, чтобы мы, железнодорожники, получали зарплату, и вы тогда вообще не поедете никак, ни жрамши, ни как угодно. Понимаете?
0: Безусловно, безусловно.
1: Тут вопрос такой, мы можем как бы, это немножко обидно такое слушать, потому что все хотят есть, и кто-то хочет есть дома. И вот нам сложный вопрос, давайте... Ты сейчас немножко завелся, прошу прощения.
0: Ну, ничего, это совершенно справедливо твое состояние. А меня еще больше всего в этом вопросе тоже ведь поразило следующее. Значит, у вас есть деньги на яичку и курочку, и чтобы вот, значит, эту яичку и курочку поедать, в общем-то, прилюдно, да? А денег, чтобы пойти и купить ту же яичку и курочку в вагоне ресторана, у вас, видите ли, нет, да? Вот так подходим, да? Нет, уважаемый, мне тут в данном случае вот такой подход к питанию в поездах, а я достану, разверну, похрущу и съем, на напоминает 92-й год от владельцев мобильных телефонов, которые с этими соплями ходили где ни попадя. Да, то же самое здесь. Не надо делать из еды шик унд культа. Сэкономьте денежки, сходите в вагон-ресторан, съедите. И к тому же, опять же, еще один момент, это вопрос гигиены, прежде всего, гигиены. Ведь эти курушки, унт кости и прочие там яичные скорлупа валяются, и наши проводницы бедные, вот Валентина Нарезко не даст соврать. Не дашь соврать? Не дает соврать. И же убирают это, тараканы от этого. Сами же кричите, в поездах тараканов полно, хоть наволочки чистой стали. Орут ведь? Орут! А из-за чего это все? Потому что жрут там же, где и спят. Вы у себя в спальне, уважаемые, едите? В спальне вы едите? Не едите вы у себя в спальне. Вы, видите ли, предпочитаете на кухоньку идти. Так
1: многие,
0: да.
1: Многие радиослушатели могут возразить,
0: извини,
1: что...
0: просто завелся.
1: Нет, нет,
0: немножко,
1: нет.
0: Да.
1: Многие могут возразить, я куплю курочку на вокзале по 30 рублей, а вы мне курочку в вагоне-ресторане по 50 рублей. Нет, спешим успокоить. Глобальной разницы между ценами в магазинах и вагон-ресторанах не будет. Это будет, ну, максимум в 2 раза дороже. Ну, даже, скорее, меньше. То есть это будет вполне приемлемые деньги.
0: Зато вам все это вам подадут на тарелочке, так сказать, с голубой каемочкой.
1: И главное, что будет гарантия качества. Это не купленный у каких-то старушек, извиняюсь.
0: У цунарефов.
1: Да. У цунарефов, да.
0: Да.
1: Поэтому определенные плюсы есть, и, наверное, каждый пассажир поймет эти плюсы, просто не сразу. Естественно, процедура досмотра при входе в вагон, она раздражает, и некоторые вот эксперименты, которые проводились в некоторых составах, конечно, человеку неприятно, что это какая-то таможня, как будто он выезжает куда-то за рубеж, да, и что-то его обыскивает, там, не знаю, наркотики, как будто у него ищут, или оружие. Нет, это просто ищется... Даже мы говорили о том, что консервную банку, в принципе, можно провести, или какие-то такие неприготовляемые продукты.
0: Кстати,
1: ну, там, манную крупу,
0: тут,
1: да.
0: Тут еще идет речь о гражданском, так сказать, о гражданском самосознании. Если вы протащили через эту, скажем, ну, так, да, через там досмотр, да, эту банку консервов, и попытались ее в поезде съесть, то ваши вот, так сказать, товарищи по купе, они же на вас будут смотреть, как на свинью, дескать, протащил и жрет. Вместо того, чтобы пойти в вагон, это наша цель, уважаемые, сделать не добиться вот этого, скажем так, таким фашистским, что ли, способом каким-то военщины, да, и агрессии. И наша цель, чтобы с течением времени просто не было даже и мысли такой, возьмем в поезд яичко сварим. Да зачем это?
1: Ну давайте еще раз мы вспомним такой пример. Мы же не ходим в клубы отдыхать вместе с едой со своей. Мы же не приходим и там потанцевать или отдохнуть в клуб вместе с едой.
0: Хотя ты знаешь, когда вот, помнишь, расскажу я эту историю, когда мы с тобой открыли это казино, там один богатый достаточно сынок, он постоянно там играл, приходил с девками, а его любящая бабушка все время туда приносила своему Сереженьке курочку и проходила через... И у нас, у меня тут сыночек, внучек Сереженька играет, вот он уже, наверное, проголодался, приносил пирожки, то есть это было трогательно, смешно, но тем не менее реально было, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: А я прежде всего хотел бы спросить, а почему вы в присутствии дамы сидите в шляпах? В головных уборах, точнее.
0: А, это просто подарок железнодорожной фуражки, которую она же нам принесла как сувенир. И, сами знаете, нет, подарок надо разглядывать в дверях.
1: Ну, а потом все-таки форма есть форма. И поэтому мы железнодорожники. Да. И, соответственно, было бы глупо, если бы мы сейчас сидели здесь в халатах каких-то.
0: Или в маскарадных костюмах дурацких. Как вы привыкли нас, собственно, видеть. Но сегодня не 1 апреля. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемые.
8: Моя фамилия Гуров Владимир Петрович, я пенсионер.
0: Здравствуйте.
8: Я вот хотел вам задать несколько вопросов по поводу, вот, чтобы продукты не вносить в вагон.
0: Да.
8: Первый вопрос. Значит, вот я диабетик.
0: Да.
8: Мне через каждые 2 часа нужно кушать специальные продукты, которые диабетические, которые даже не в любом городе еще найдешь. Вот черствый хлеб.
0: Понятно, понятно.
8: И так далее.
0: Значит, здесь сразу хотим сказать, что это предусмотрено в нашем проекте. И при наличии медицинской справки, заверенной комиссией, в ТЭКом так называемом, да, вы можете именно вот вашу, так сказать, пайку приносить туда. При этом в этом нет ничего плохого. Вы можете вашим соседям по вагону объяснить, сказать, вот такая у меня ситуация, мне разрешено.
1: Конечно, о чем вы говорите? Неужели это может не учитываться?
0: Конечно. Саш, да.
8: Но ведь люди-то не могут, одни могут понять, а другие-то могут и не понять этого.
0: Здесь все зависит.
8: Это раз.
0: Да. Здесь все зависит все-таки от общественной культуры в целом, да. Если люди перестанут думать о том, чтобы сварить яичко в дорогу и скушать его в поезде, да, то они вполне поймут вас вот с вашей проблемой там, понимаете?
8: Вот я ездил на Украину, я специально сушил сухари, вот этот зерновой хлеб, там на Украине нет.
0: Да.
8: Я вез его туда, там кушал, там я не мог его нигде найти.
0: Понятно.
8: Потом второй вопрос.
0: Да.
8: Вот в основном пенсионеры-то берут плацкартный вагон, который стоит, допустим, там 150 рублей. Если, допустим, доехать до, пределах этих, такие города, где на сутки ехать.
0: Да.
8: Как вы можете представить, если зайти, вот я был, значит, в ресторане, обыкновенный рассольник стоит 128 рублей, плюс так, хлеб.
0: Так понятно.
8: Как может пенсионер взять билет, сэкономить на плацкарте, ехать? Вот. Может ли она потом пойти в этот ресторан?
0: Вот послушайте, пожалуйста. Именно в этом и есть.
1: Я прошу, Александр, круг. Здесь нужно дать понять, для плацкартных вагонов будут столовые, не ресторан. Вот чтобы не отпугивало это столовое. Ведь ресторан очень многих пугает. Ресторан, значит, дикие деньги. Нет,
0: конечно.
1: Это столовые, причем по самым, что ни на есть, умеренным ценам.
0: Это во-первых. Во-вторых, опять же, замкнутый круг. Чтобы вагону-ресторану прожить, ведь очень... это практически эпидемия какая-то. Брать с собой в дорогу курочку. Понимаете? Это эпидемия.
8: Так.
0: Из-за этого вагоны-рестораны не добирают прибыль, понимаете? И так. Они вынуждены тем редким клиентам, которые туда заходят, продавать этот рассольник по 150 рублей. Как только, скажем, спрос и предложение войдут в гармонию, да, автоматически упадут цены. Причем мы рассчитываем, что цены упадут вдвое. Вот, к примеру, вас устроило бы, если бы тарелка рассольника вкусного, дымящегося, стоила 50 рублей.
8: Александр,
0: да.
8: Я вас очень... Вы понимаете, я очень много ездил. Я военный пенсионер. Так вот, вы можете представить, я очень хорошо это все знаю. Значит, практически получится так, что эта пенсионерка сядет в вагон, и она будет сутки ехать, и она даже хлеб, кусок не возьмет в рот, потому что не за что будет купить.
0: Почему?
8: Это раз.
0: Хорошо, извините.
8: А богатый человек, то есть состоятельный, он никогда, он не будет ездить поездом. У него есть самолет, или собственный, как у нашего вот Березовского, или как у нашей Думы, или он поедет на общественный с этим общим рейсом.
0: Хорошо, что вы, кстати, сказали наша Дума, а вот не ваша, да. Приятно, что вы считаете нас своими.
1: Прошу прощения,
0: спасибо.
1: Я отвечу на этот вопрос.
0: Да, конечно, Кирилл.
1: Ну, давайте себе представим. Мы уже говорили о том, что билеты железнодорожные практически не подорожали. Существует второй вариант решения этой проблемы. Вы можете взять с собой курочку, но билет на поезд будет дороже в 3-4 раза, как это стало практически в любой сфере. В сфере продуктов, в сфере, я не знаю, в бытовой сфере. Но ведь все подорожало. Мы ведь знаем, что было несколько лет назад, 3 года назад, и что теперь? Все подорожало в 3-4, а то и в 10 раз.
0: Да.
1: И поэтому железнодорожные билеты до сих пор не подорожали. Соответственно, железная дорога находится в критическом состоянии. И существует два пути развития. Вот мы уже говорили о них. Можно пойти по первому, просто взвинтить цены. Тогда вы просто не доберетесь от одного места до другого.
0: И сухарики бабушка будет жевать, и, так сказать, идя по шпалам по привычке. Это первое. Второе, опять же, вот тревожный звонок, да? А то есть вы считаете, что бабушка вот это сутки будет ехать, и сутки, что твой хомячок жевать сухарики, да? Ну хорошо, поест эта бабушка 5 раз по микропорции, да? От этих сухариков крошек для тараканов будет значительно больше, нежели польза для тушки самой бабушки. То же самое, эти же 5 маленьких порций, она может прийти в человеческих условиях, скушать в этом вагоне-ресторане, да, ведь называем вагон-столовая. Еще раз, пусть это будет немножко дороже, но от этого не будет корок, во-первых. Второе, эта бабушка не будет выходить за 2 часа готовиться к этому отъезду, там брать в дорогу курочку, вот я о чем хочу сказать. О культуре еды в общественных местах, в дороге, понимаете, почему мы предложили этот законопроект, и, наконец, эти дяденьки его приняли. Это же великая победа для нас всех. Да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
9: кузнева.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Вы знаете, вот я из тех пассажиров, которые только что приехали. Я и 15 лет не была в Киеве.
0: Да.
9: Значит, в 85-м году, накануне Чернобыля, мы с подругой ехали. Значит, насчет того, что цены не подорожали, простите, это неправда. Мы ехали к оккупированному, платили, если не ошибаюсь, 16.50. Сейчас я ехала плацкартным 376.
1: Нет, но, безусловно, я прошу прощения, что перебиваю вас, безусловно, цены не подорожали. Но вы сравните с тем, как подорожало все не в 85-м году, конечно, сравнить с 85-м, вы бы еще с 13-м годом сравнили.
9: Нет, в 13-м году я не был, мне всего 68.
1: Я понимаю, но вы бы сравнили с тем, что было несколько лет назад. Вот несколько лет назад, 3 года назад. Вот я, допустим, хорошо знаю Московско-Ленинградскую железную дорогу. Вот как стоил билет в плацкарт 90 рублей, так он и стоит. И ничего не изменилось.
9: Вы меня спросите, вы меня сейчас отключите, я все уже выскажу, что накипело.
0: Извините, значит, еще, простите, да. Мы вас не отключим. Еще один такой момент. Дело в том, что, к сожалению, мы, вот сейчас живущие в Киеве, являемся для них, москвичей, совершенно другим государством. Поэтому говорить о ценовой политике здесь нам не приходится. Кстати, как вы нашли Киев вообще вот после долгого...
9: Влюблена всю жизнь, а сейчас еще больше.
0: Да, да. Ну, видите, они
9: просто
0: там в Москве...
9: Низкий поклон,
0: ничего, конечно, да.
9: Низкий поклон мэру Киева. Вот. Я вот хочу ему, кстати, написать.
0: Да, конечно, я вообще пишу всем мэрам.
9: Я серьезно, он же, понимаете, он не перестраивает. Он вот как мама мне рассказывала об институтской улице
0: понятно.
9: До революции,
0: понятно.
9: Так она и есть.
0: Понятно. Но так, тем не менее, вы согласны с тем, что говорить о ценовой политике между двумя разными государствами весьма сложно?
9: Так, можно я? А то у меня накипело, я вот все сказала, куда написать.
0: Ну, давайте.
9: Значит, второе. Значит, насчет бабушек, которые могут себе позволить за 50 рублей съесть супчик. Неправда. Я получаю пенсию максимально 826 рублей. Значит, с трудом поехал в Киев, потому что это, наверное, последняя моя поездка, так как я понимаю. За 50 рублей супчик в один конец купить не могу.
0: А что вы будете кушать? Вот что вы лично кушали?
9: Значит, вот я тоже, у меня плохо с сахаром. Значит, вот я брала с собой туда,
0: да.
9: Я брала бутерброд с сыром.
0: Так.
9: И обратно то же самое. И яйцо. Вот. Мне еще там навязали яйцо.
0: Вот я хочу вам сказать,
9: что... Простите, можно я еще кончу? А то...
0: Нет, пока нельзя, простите, пока нельзя кончить.
9: Да.
0: Закончить нельзя. Дело в том, что этот же бутерброд с сыром вы сможете купить...
9: За сколько?
0: За 6, видимо, рублей. Мы пока не делали. А-а-а. Да, вот в этом вагоне столовой.
9: Навряд ли.
0: Так, видимо, и будет. И извините, пожалуйста, все-таки мы, наверное, вас выключим. Почему?
9: Подождите, потому
0: тут телевизионщики у нас... сейчас.
9: Простите, да. Значит, мы туда, я туда ехала третьим поездом.
0: Третьим.
9: Не работал, девятый вагон, не работал туалет, не было воды. Обратно мы ехали, я ехала 43-м. Авария случилась, мы до сих пор не знаем, пытаемся, 2.5 часа стояли в поле.
0: О, понятно, понятно, спасибо. Спасибо, извините, что мы так, это все, что, о чем мы говорили выше, тут нам показывают, что интервью у нас сейчас пришли взять. Кирилл, это самое, сейчас я выскочу на секунду. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» почетный железнодорожник Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о проблемах железной дороги, о всем, что связано с этим видом транспорта, поскольку сегодня, в общем-то, у нас, у всех железнодорожников, у пассажиров мощный праздник. МП сокращенно, праздник железнодорожника, ПЖ сокращенно. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Соответственно, напоминаю, что...
1: Вот отклик, конечно, вот проблема питания в поезде получил, вот это, как бы получила эта проблема колоссальный отклик.
0: Конечно, конечно.
1: И мы хотим вот все-таки сейчас еще поговорить немножко на эту тему и показать все-таки то, что это решение правильное.
0: Да.
1: Это решение положительное.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Александр, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
10: Я прошу прощения.
0: Ничего, ничего. Это со всеми происходит. У нас тут недавно вот один человек не такой устроил, побил все яйца в инкубаторе. Так что ничего страшного. Забудьте об этом, да.
10: Вы знаете, я вас назвал было Диогеном просто по фамилии Лаэртский.
0: Да, да, понятно.
10: Так вот, у меня вопрос. Говорите. Вернее, даже два. Во-первых, как быть, если сам ДФ пьян? И второй вопрос. Предусмотрены ли аналогичные вот ресторанным действиям в поездах, ну, относительно, так сказать, отхожих мест общего пользования? То есть, к примеру, если маленький ребенок, можно ли горшок будет с ним взять?
0: Ага, понятно. Понятен вопрос. Вопрос резонен, спасибо. Значит, сразу
1: у нас
0: хотел...
1: такая есть шутка. Шутка у железнодорожника. ДФ, вот по поводу, может ли быть пьян ДФ, то есть...
0: ДФ
1: всегда пьян.
0: Вот, что касается второй части вашего вопроса и вообще детей, да, в том случае, если все-таки какую-то прибыль, поступление денежное, да, в, скажем так, в кошелек нашей железной дороги, сокращенно НЖД, мы повысим за счет расширения вот сети питания, да, то, вероятно, мы сможем добиться ранжирование вагонов по классу, вернее, скажем так, по... Ну, можем сказать, да, даже так, по классу пассажиров. Если мы видим молодую кормящую, в общем-то, мать с грудником, вот, то, соответственно, мы эту мать будем, ну, как знаете, для пассажиров там...
1: Комната матери и ребенка.
0: Да-да-да, так же и здесь. То есть вы с ребенком, ребенку до 13 лет, да, это будет отдельный вагон, где будут перевозить только вот их там, либо людей пенсионного возраста, либо военных, да, либо курсантов там, это военных, мореходных там, и так далее. Вот это, конечно, уже в мечтах, я мечтаю. Но что касается вагона для женщин с малолетними детьми, это уже не за горами. Мы планируем, выносим, уже в Думе ставим. И кладем тоже так же активно. Так что там и горшки возможны, и пеленки, и даже соска, в общем-то, возможно. Следующий, видимо, телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Кирилл?
1: Нет, мне бы хотелось просто еще поговорить с нашими радиослушателями, да, поскольку проект этот закон только что принят, соответственно, для многих это новость. То есть
0: конечно.
1: Для многих это большая новость о том, что нельзя будет проходить в поезд, нельзя садиться в вагон, занимать свое место, имея при этом продукты питания,
0: на руках,
1: какие бы
0: да.
1: то ни было на руках, да.
0: И, соответственно, Валя, что ты думаешь? Ну, утверждающе кивает Валентина Агафоновна Нарезко. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да, говорите.
11: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, сейчас программа Германа Грефа еще только обсуждается,
0: да.
11: А у вас уже там закон принят.
0: Угу.
11: Не окажется ли так, что сейчас академики эту программу рассматривают, они могут ее зарубить, и, в общем-то, и закон ваш окажется тоже в подвешенном состоянии. То есть, в общем-то, вот не опережаете ли вы, так сказать, события, потому что программа Германа Грефа – это серьезное дело. Вот как-то
0: понятно,
11: вы это, по-моему,
0: понятно.
11: Не все продумали.
0: А значит, спасибо. Ситуация в том, я хочу сказать, что старина Герман, он, конечно, талантливый экономист, но не забывайте, что он всего лишь ученик Арнольда Загу. И многое в своей программе, которая неплоха, но, как и любая программа, не без изъянов, он позаимствовал у Арнольда Загу, только, скажем так, скорректировал ее под текущий временной континуум, понимаете? Вот, я хочу сказать, что это несколько разные вещи. То, о чем мы говорим сейчас, это уже принято, это уже грядет. Вот оно, вот она туча-то.
1: Точная дата — это 1 сентября. Естественно, с 1 сентября это не будет повсеместно, но с 1 сентября этот закон вступает в силу и вступает в действие.
0: Ну, а Герману мы, конечно, желаем только успеха, как в продвижении его вот законопроекта «Унтработ». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Доброй ночи.
13: Меня зовут Зинаида.
0: Здравствуйте, Зинаида.
13: Доброй ночи. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, вот есть, допустим, такая ситуация, что если я, предположим, привыкла есть только дома, и, ну, такое слово, ну, брезгу в других местах, в том числе вот в вагоне-ресторане, что делать?
0: Понятно. В таком случае у вас есть только один выход, Зинаида, не ездить. Потому что, ну, извините, это вообще, на мой взгляд, несерьезный подход. Я там брезгую в вагоне-ресторане. А спать вы на нашем белье железнодорожном, которое женщины-мученицы стирают для вас, значит, не брезгуете. А тараканами, которые вот плодятся, опять же, еще раз повторюсь, из-за того, что кругом ссорите, вот там повсюду кидаете и тыр-пыр не убираете, вы тоже, значит, не брезгуете, значит. Либо голодать, простите, а другим по пассажирам, вот вы, Зинаида, извините, так цинично подходите к ним. Я, извините, Кирилл, я разволновался.
1: Нет, немножко, но это да. Совершенно...
0: А другим пассажирам, да, не противно и не брезгуют ли они смотреть на вас, вот несомненно красивую женщину, которая алчно пожирает у них на глазах, а? Курицу или яичко?
1: Не, ну в любой проблеме есть положительные и отрицательные стороны.
0: Да!
1: И... Безусловно, каждый человек — это индивидуальность. Кому-то можно брезгливо там брезговать тем-то или тем-то. А у кто-то, знаете, вы знаете, вот берут билет в купе, а от кого-то плохо пахнет.
0: Да,
1: и что же, не ехать теперь или просить этого человека выйти?
0: Конечно. Мало того, вот даже здесь мы, например, сейчас, конечно, такого рода уже глубокое ранжирование проводить на железной дороге, даже говорить об этом, видимо, рано, но здесь вот, когда на ночь, я сейчас сдаю пустующие ночью помещения «Эхо Москвы» людям, нуждающимся в них на ночь, там, на Арбате приходят, там, с девчонками, либо на вокзале как-то. Я стараюсь все-таки жителей определенных республик селить, скажем, в кабинете там высшего начальства, да, скажем, в операторской я селю людей из Молдовы и так далее, чтобы как-то это... Так же и здесь. Если мы видим, ну, скажем, человек не совсем опрятный, да, при продаже вот билетов в кассах, операционистка, кстати, сейчас штатные психологи там положены, которые операционисток оттаскивают, скажем так, на визуализацию психотипов потенциальных пассажиров, да. Если человек как-то не совсем опрятен, она по умолчанию продает ему билет, скажем, в вагон, где приблизительно вот такого же плана, ну, относительно гигиены будут люди ехать. Если там, ну, понимаете, о чем идет речь, да, то есть, может быть, это кому-то покажется не совсем правильным, не совсем гуманным, но это на самом деле гуманно.
1: Александр,
0: да.
1: Мне кажется, что вот мы уже беседуем несколько часов в эфире. Все-таки сложно нашим радиослушателям вот так вот ночью сегодня принять и понять этот закон. Потому что закон принят, решение это принято, и так уже будет. А наша сейчас задача просто немножко успокоить людей.
0: Да, и мы это делаем, на мой взгляд, очень удачно, очень успешно. Но я думаю, что нам сейчас нужно перейти плавно и к другой теме, поскольку огромное количество наших радиослушателей волнует проблемы безопасности движения подвижного состава. То есть мы обсудили только что вот пилота и его состояние. Ну как быть с техническим состоянием поездов, с техническим состоянием локомотива? И, конечно, в первую очередь безопасность движения зависит от РТПА. Я расшифрую данную аббревиатуру. Это рычажно тормозная передача и авторегуляторы. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, когда мы, в общем-то, едем, въезжаем или когда нас вывозят. Я вкратце поясню. Для передачи усилия сжатого воздуха через шток тормозного цилиндра и систему рычагов и тормозные колодки на поверхность катания колесных пар, вот, мы, железнодорожники, применяем рычажно-тормозную передачу. В принципе, вот на электропоездах последних выпусков тормозные цилиндры мы расположили по концам рамы тележки. То есть в среднем там по два, если я не ошибаюсь, по-моему, по два тормозных цилиндра на тележку, да, Кирилл?
1: Вот теперь хотел бы сказать об так называемых пневморегуляторах.
0: Вот, значит, это очень важно.
1: Автоматический пневморегулятор, чтобы не возникало вот вопросов безопасности. Значит, устанавливают в раме тележки моторного вагона. Регулировка, да, выхода штока тормозного цилиндра происходит при попадании воздуха в полость регулятора. При
0: и тут, кстати, не нужно думать, да, именно в полость регулятора, а не...
1: Да,
0: не
1: здесь, вот, да, что важно, что при каждом торможении в процессе регулировки происходит укорачивание тяги на 2,5
0: мм. Представьте себе, 2,5. Если 2,6, да, уже, да, мы, да, имеем право снять по составу.
1: Это технические сложные термины, сложные, как бы, понять простому человеку, но тем не менее, да, при выходе штока тормозного цилиндра в установленных пределах воздух из тормозного цилиндра в полость корпуса регулятора, прошу прощения, не попадает.
0: Нет,
1: да?
0: нет. Безусловно.
1: Отверстие 4 в тормозном цилиндре находится за поршнем.
0: Именно поэтому оно не должно попадать. Но бывает так, что происходит прохлоп.
1: Поршень до него не доходит?
0: Не доходит. Поршень не доходит. Но если происходит пробивка, то вот здесь и начинается неполадка. То есть он проходит, воздух перекрывается, и уже вот для отключения регулятора, вот если там экстренные меры, то на патрубке, идущем вот к тормозному цилиндру, мы имеем этот самый разобщительный кран. А может, и не имеем. Бывали случаи хищения разобщительных кранов. А к чему это приводит? К выходу из строя системы торможения. Но это через 5 лет динамика высока. То есть тормозная...
1: Вот, да, сейчас мы, да, вот сейчас мы подошли к тем, просто элементарно сказали фразу торможения, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем идет речь. Ведь если поезд не, да, тормозит, то знаем, уж чем-то заканчивается. Страшно, давятся, да, люди или происходит столкновение.
0: И животные давятся, и все, что на рельсах, попросту давится. Кстати, исходя из этого, ведь кроме пневматического привода на поездах, да, мы вот используем рычажно-тормозную передачу, связанную с ручным приводом, потому что очень часто поезда, как правило, старые, опять же, вот мы упираемся в проблему финансов, и пневматический привод отказывает. Тогда машинист, он пилот, он вынужден осуществлять торможение с помощью колонки. Там такой гибкий стальной трос и система рычагов. Я мог бы сейчас объяснить, как это все устроено, но, думаю, мало это будет кому интересно. И представляете, то есть насколько должна быть молниеносная реакция у пилота, когда отказала пневматика, и он должен привести в движение вот эту вот
1: махину, да,
0: махину, попросту говоря. От этого действия зависит его жизнь. Бывало, защемляло. То есть он раз, его защемило, и мы его вытаскиваем, такого раскоряку, и в госпиталь. Называется, пострадал на рабочем месте. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, я волнуюсь, что-то, Кирилл. Просто такая тема.
1: Просто мы сейчас затронули сложную тему торможения. Наверное, в любом виде транспорта торможение — это самое главное все-таки. Это, конечно, напрямую связано с безопасностью. И такое понятие, как ручник, понятие, вот, как бы, знакомое каждому водителю, ручник. Соответственно, поставить поезд на ручник, чтобы он не покатился.
0: Конечно, конечно.
1: Вот это тоже тема отдельного, наверное, разговора. Мы продолжаем принимать ваши звонки, продолжаем слушать ваше мнение о тех проблемах, которые мы сегодня затронули. Напомню, что сегодня у нас день железнодорожника. Да, действительно, великий день железнодорожника. И, соответственно, Александр, мне кажется, можно послушать...
0: Телефонный звонок, конечно. Но прежде, Кирилл, если ты не возражаешь, я просто хочу привести буквально пару цифр, чтобы наши радиослушатели были в курсе. Вот представьте себе, что расчетное нажатие чугунных тормозных колодок на ось электропоездов моторного вагона равна 100 килоньютонам. Для сравнения, это 10 тысяч тонн. А прицепного вагона 90 килоньютонов. Это 9 тысяч тонн. Вот представьте себе, если, например, на ваш «Жигуленок» нажать с такой силой. Плюшка.
1: Значит, мы можем говорить о том, насколько развита икроножная мышца у машиниста, который должен тормозить. Да. Ведь ты тормозишь на машине, ты нажимаешь.
0: Я не торможу.
1: Просто элементарно.
0: Конечно.
1: Управляя «Жигулями» или «МВ», мы тормозим. А как бы мы должны нажать на тормоз и затормозить весь подвижной состав. Соответственно, усилия должны быть колоссальные. Ну, грубо говоря, хлюпиков среди машинистов просто нету. Туда не берут. Это люди с колоссальной физической силой. И прежде всего силой ног.
0: Да, в связи, кстати, с участившимся в последнее время экстренным торможением на железных дорогах, было также нами предложено на рассмотрение в Госдуму законопроект об утверждении новых типов спальных мест в вагонах. То есть, если вы помните, уважаемые радиослушатели, еще лет 10 назад обязательно были пристежные ремни такие, то есть два ремня, которые пристегивались вот поперечно к сиденью, на котором к лежаку, попросту говоря, к шконке, да, вот. Сейчас эти меры уже давно не соблюдаются. Остались, скажем так, все коммуникации для крепления этих ремней, но никто не пристегивается. Значит, первый метод – это снова ввести обязательное ночное пристегивание пассажиров к спальным местам. И второй метод – это расположить спальные места в вагоне
1: параллельно следованию поезда.
0: Совершенно верно, Кирилл. С тем, да, и спать, соответственно, все должны ногами вперед. Безусловно, да. Ну, сейчас мы примем... Так, секунду. А, вот тут еще вопрос технический. Я думаю, что, может быть, ответим на него, да? Александр, в новых поездах скажите, каким образом работает килевая система поплавков? Ведь смыв происходит гораздо лучше, и запах не распространяется на остальные вагоны. Ведь это гораздо лучше, чем старая система смыва. Я думаю, вы согласитесь, пишет Александр Нимб.
1: Ну, видно, что человек разбирается.
0: Видно, что разбирается, но, Александр, ведь килевая система поплавков, она весьма ненадежна. Она, конечно, эффективна, но часто выходит из строя и требует постоянных профилактических работ. Для этого, вы знаете, как железнодорожник, видимо, да, приходится производить достаточно серьезные демонтажные работы, а затем снова монтаж. Поэтому пока что, на данный момент, пока килевая система не усовершенствована настолько, чтобы доступ к ней был упрощен, мы не можем снабжать все поезда, к сожалению, именно ей. Вот. Но... работаем.
1: По крайней мере, спасибо за интересный вопрос.
0: Спасибо.
1: Приятно, что нас слушают люди, которые
0: близко к сердцу и понимают это.
1: С железнодорожным транспортом.
12: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Да-да, говорите.
14: Алло.
0: Да-да-да-да. Рассказывайте. Только погромче, если можно.
14: Меня слышно хорошо, да?
0: Отлично.
1: Не то слово.
14: Очень интересная тема у вас затронута. Насчет этого нового закона.
0: Да.
14: Но мне хотелось предложить вам такой вариант, что нужно сделать все-таки один вагон, где люди могли бы принимать пищу свою, проносить вагон. И эти отходы можно использовать для откорма свинок, например, которых можно возить в прицепном вагоне.
0: Понятно, понятно. Спасибо за ваше предложение. В принципе, ну, скажем, на каком-то таком эмоциональном уровне. Может быть, ваша идея хороша, только я бы делал этот вагон без сидячих и лежачих мест. То есть, чтобы люди просто вот заходили и ехали как свиньи и пожирали, в общем, то, что они взяли с собой. Если хочешь, так сказать, пожирать свою пищу алчно, куру, шкунт, яичко, то делай это, вот, как говорится, в свинарнике, в общественном.
1: Да, совершенно правильно, Александр, да. На самом деле, правильное решение, очень правильное решение проблемы. Я думаю, что не найдется таких людей, которые будут готовы вот так вот, лишь бы поесть свою курочку.
0: А ехать в дискомфортных
1: условиях. Это какие-то бомжи только могут быть.
0: Да. Ну, давай сейчас прервемся буквально на 4 минутки.
1: С удовольствием.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Валентина Агафоновна Нарезка, заслуженный железнодорожник. И, кстати, она просит, чтобы ее называли не железнодорожница, как предпочитают многие представительницы прекрасного пола, сокращенно ППП, а именно железнодорожник. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И мы обсуждаем сегодня те проблемы, которые, как это ни печально, имеются даже в такой светлый день, в самый великий светлый день, как-то праздник железнодорожного, в общем-то, флота. Я не оговорился, а именно флота, потому что ведь подвижной состав, сокращенно ПС, это тоже флот, это тоже гордость нашей страны. Вспомните эти теплушки, которые перевозили буренок с печальными глазами на Целину, унт-обратно. Вспомните те теплушки, которые везли станки во время, в общем-то...
1: Да. Мы можем об этом говорить достаточно долго. Сегодня мы все-таки говорим, наверное, о насущных проблемах.
0: Конечно.
1: О том, что волнует всех нас в этот день. И о том законе, который был принят 2 дня назад в Государственной Думе, по которому, к сожалению, а с другой стороны, может быть, и к счастью, все мы теперь, конечно, будем питаться в поездах, исключительно в вагонах-ресторанах или в вагонах-столовых. Проносить еду с собой в поезд и занимать свои места согласно проданным билетам. К сожалению, с 1 сентября будет не разрешено, будет проводиться, повторяю, не обыск, это будет досмотр личных вещей при посадке на поезд. Соответственно, цены, как мы уже говорили, цены будут умеренными, даже, можно сказать, дешевыми. Не те цены, которые сейчас в вагонах-ресторанах. Вагонов-ресторанов будет отныне в составе не один, а 6. Александр, я просто напомнил нашим
0: радиослушателям,
1: кто только что включил свои радиоприемники.
0: Ты сделал краткий конспект всего, о чем мы говорили в течение прошедших 2 часов, и что вызвало несомненный интерес и живое любопытство у наших респондентов. Соответственно, сегодня я еще вкратце скажу о том, что ожидает наших радиослушателей дальше. Дело в том, что, как это ни печально, близится-таки зима, близится холода, и поэтому сегодня мы еще обсудим такую тему, достаточно серьезную тему, как-то особенности эксплуатации электропоездов в зимних условиях. Ведь мало кто, то есть, например, птичка, которая живет у своего хозяина, не догадывается о том, какие у этого хозяина проблемы на работе. Хотя от этих проблем может зависеть жизнь не только самой птички, но и ее яиц, унты, в общем-то, птенцов. Также и многие наши радиослушатели, пассажиры, в общем-то, напоминают мне этих птичек. То есть, едучи в поезде, они не думают о том, какие проблемы бывают у работников железных дорог в связи с подготовкой, значит, состава унт-флотилии к зиме, к лету, к осени, вообще к подготовке, да?
1: Ну, так машину следует готовить, да, ведь любую машину,
0: конечно,
1: менять,
0: да,
1: масло и так далее. Также, да, мы сегодня поговорим, это очень интересная тема новых вагонов.
0: Да,
1: тема. Совершенно новых вагонов, и что, наверное, даже где-то, можно сказать, Александр, это революционно. Согласно разработкам, последним разработкам ученых, психологов, невропатологов, согласно этим разработкам и в связи с этими исследованиями и полученными результатами, пассажир состава, пассажир поезда будет теперь отдыхать на полке, спать. Не, как это объяснить даже, я могу сказать грубо, да, вперед ногами. То есть находиться параллельно следованию движения. Не лежать перпендикулярно.
0: Это прежде всего делается в целях безопасности.
1: Безусловно. Но самое главное, почему мы говорили о разработках психологов и невропатологов. Дело в том, что в таком состоянии человек, как показали исследования, практически мгновенно засыпает при условиях определенного покачивания. То есть покачивание параллельно, да, не перпендикулярно. И вот такие составы, видимо, будут вводиться, естественно, постепенно, и будут вводиться уже с октября месяца.
0: Да, их будет всего один.
1: Ну, я как разработчик, да, извини, не хотел говорить о том, что он будет один, но мне так кажется, что где первый состав, там и второй. Мы можем послушать мнение на этот счет.
0: Где второй, там уже третий, а там дюжина.
1: Я понимаю твою как бы иронию и твое мнение о том, что все это галиматья, но мне как бы верится все-таки. Я хотел бы услышать мнение наших радиослушателей как по поводу вот закона о питании в поездах, так и вот по поводу новых вагонов.
0: Но прежде всего я хотел бы, если ты позволишь...
1: Еще я хочу добавить, что количество полок будет значительно большим. То есть будет не две как бы полки, верхние и нижние, а четыре полки.
0: И пассажиров тогда вы будете называть бутербродики.
1: Да. Я прошу прощения, у нас в эфире сейчас возникают те споры, которые мы обычно как бы,
0: да,
1: на кухне
0: производственных
1: обсуждаем,
0: совещаниях.
1: Да, поэтому
0: да.
1: Не надо сейчас.
0: Прежде чем мы сейчас примем телефонные звонки, я хотел бы заранее предупредить вот тех звонивших, которые будут выражать свое категорическое «нет», да, вот этому нововведению, которое недавно приняла Государственная Дума. Вот, к примеру, некоторая статистика, которая, ну, попала к нам в руки, это касаемо, вот, скажем, поездов, которые вот в Киев вот ездила женщина, нам звонила, да, и так далее. Вот, к примеру, огромное количество электропоездов с прокатом бандажей, износом гребней и других частей механического оборудования на этих линиях эксплуатируются. Размеры этих частей механического оборудования в путь исследования могут предельно превысить допустимые нормы. Вообще для предотвращения вот возникновения коррозии в поездах, да-да, тоже есть коррозия, ведь никто их не делает, как Audi, там, да, оцинкованы. Все неработающие части машины, аппаратов должны быть смазаны техническим вазелином, что при инспекции на вот этих, на этих направлениях мы не обнаружили. Техническое обслуживание, вот сейчас уже ТО2, мы должны проходить пересылаемых электропоездов с постановкой на смотровые канавы, должны производить слесари комплексных бригад с участием проводников. А мы наблюдали одного слесаря, и не то, что участие проводников, там проводницы, понимаешь, были, да. Затраты, кстати, времени вот составлять должна не более одного часа на электросекцию. Всего этого нет, там по 5 часов одну секцию делают. Это все из-за того, что не хватает средств, не хватает организованности, понимаете? Думаете, приятно вот проводнику наблюдать, как сидит какой-то буржуй и в обе щеки уминает курушку? Он яишко, когда у него, у проводника дома,
1: ну, вот как раз,
0: дети голодные.
1: Александр,
0: да.
1: Мне кажется, что тот закон, который, слава богу, принят в первом чтении, соответственно, он поможет вот решить эти проблемы и прежде всего не повышать цены на билеты, как это планировалось ранее, а за счет пункта питания.
0: Конечно.
1: И, там уже недорогого пункта питания, вагонов, ресторанов или, как мы уже говорили, вагонах, столовых, решить вопросы финансирования всей железной дороги в целом.
0: И даже, в общем-то, по частям. Ну, вот так, тут еще, ты знаешь,
1: вопросы,
0: интересный,
1: да?
0: Вопрос пришел на наш пейджер. Каким образом будет обеспечена безопасность личных вещей пассажиров, уходящих в ресторан? Я, Кирилл, не хотел
1: правильный
0: сразу,
1: вопрос,
0: я
1: да.
0: не хотел сразу как бы огорашивать, что ли, наших радиослушателей, но в этом законе, который буквально 4 дня назад был принят Государственной Думой, есть одна поправка, которая принималась отдельно после долгого, неоднозначного обсуждения, горячего достаточно, все-таки она была принята. Многим это, конечно, не понравится, то, что я сейчас скажу, но тем не менее так. Будут введены на каждый подвижной состав по 2 багажных вагона, куда вы должны будете обязательно, как это делается в самолете, сдавать личные вещи. Это делается для того, чтобы сделать купе более просторными и удобными для именно живых людей.
1: То есть можно взять какую-то, скажем,
0: мелкую
1: маленькую
0: кладь,
1: ручную
0: кладь,
1: только,
0: да,
1: конечно, не
0: да.
1: до 20 килограммов, а до 3 килограммов.
0: Да, безусловно. Вот, кстати, ты знаешь, пришло еще очень хорошее сообщение. Сейчас я его зачитаю. Секунду. Сейчас. Тут просто его необходимо зачитать. От души поздравляем с праздником. Огромное
1: вот
0: вам спасибо,
1: приятно, да.
0: что вы помогли мне понять, что самый ужасный человеческий порог есть яичко в поезде. И главное, наконец-то я поняла, кто должен учить меня культуре и эстетике. Конечно же, вы, железнодорожники. Ведь вы продемонстрировали такую культуру, гуманизм, такт. Со своей стороны предлагаю решение проблемы дефекации в поездах. Дефекацию надо запретить. Тогда все будет совсем культурно. С восхищением, Надежда.
1: Да, не без иронии. Наденька, да, не без иронии, конечно.
0: Но дело в том, что мы, мужчины, еще можем. этому потерпеть. Скажу вам, так сказать, культурно. У вас же, женщины, мы обратили внимание, помнишь, кому пляж открыли на йоге, да?
1: Но мы же не космонавты все-таки.
0: Конечно.
1: ФВ, физиологическая выдержка у нас не может быть, как у космонавтов. Как известно, космонавты и длительность полета в первое время космонавтов напрямую зависела от ФВ, так
0: называемого. Да!
1: То есть, чем дольше ФВ, тем продолжался дольше полет. Соответственно, у Гагарина был не очень высокий фактор ФВ, поэтому полет был коротким. Но мы не космонавты, и физиологическая выдержка не такая, соответственно...
0: Безусловно, безусловно. Надежда, ваше предложение не совсем рационально, он гуманно все-таки, хотя вот, ну, это такой легкий юмор по отношению к нам, железнодорожникам, мне даже приятен все-таки. Вы, наконец-то, вот задумаетесь, и, глядя на человека, поедающего яишко напротив вас, все-таки подумайте пять раз, стоит ли обсуждать с ним, например, последние работы Гегеля. Да. Но я предлагаю послушать. Я очень переживаю, болею. Телефонный звонок,
1: да,
0: если
1: конечно,
0: ты не против.
1: Конечно, конечно, да-да-да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Ваш Вазелинов.
0: Говорите громче, вас плохо слышно. Судя по всему, он сказал, что он что-то мажет вазелином.
1: Да, но тут сложно сказать, как это применимо. Да, может быть, просто человек ошибся, мне кажется.
0: Может быть. Может быть, он позвонил своему половому партнеру, а попал к нам. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вот, и...
1: С удовольствием.
0: Да.

0: принципе...
1: Ну, это и так делается, в общем-то.
0: Как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. И наши сотрудники, вот особенно в зимнее время, которое вот-вот грядет, они идут на всякие ухищрения, чтобы как-то обезопасить от коррозии, он защитить. Да.
1: Я хотел просто сказать, Александр, что можно послушать телефонный звонок, потому что, как бы, телефон, насколько я понимаю, что раскален, как это принято говорить. Действительно, проблема серьезная.
0: Да, конечно, конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здрасте.
0: Доброй ночи.
2: Во-первых, поздравляю всех с праздником.
1: Спасибо большое.
0: Вам также, конечно же, конечно.
2: Я вот по какому вопросу. Вы вот говорили, чтобы поменять расположение спящих мест.
1: Ну, это, скажем так, проект, который, за который я рад, и вот у нас с Александром есть определенные расхождения в этом, ну...
2: А вы не боитесь то, что человек, если не будет сваливаться, то будет биться больно головой при резких изменениях скорости? Или,
1: Мы же говорили о том, что, скорее всего, во-первых, это будет вперед ногами человек должен спать будет. Соответственно, торможение, оно же может повлечь за собой только какое-то такое... соприкосновение пятками с стопами. А ведь мы знаем, если вы лежите на полке, то можно просто слететь с полки. Так, по крайней мере, человек уж ни в коей мере не упадет с полки. Ведь сейчас по статистике каждый, подвижной состав, скажем так, на той же самой пресловутой железнодорожном сообщении Москва-Питер, в каждом подвижном составе с верхних полок падает до 5 человек за рейс.
2: А смертельный случай был?
1: Смертельные случаи бывают, но здесь это для этого, скорее всего, как правило, нужно удариться головой. Нужно удариться головой о столик. И бывали смертельные исходы, слава богу, их немного. Но вот в таких вагонах, которые мы планируем, где люди будут спать вперед ногами, в них смертельные исходы и вообще процент падения с полки, с верхней полки, а и таких верхних полок будет 3.
0: Даже вот если не брать в расчет откидную еще.
1: Ну да, да. Вот
0: то
1: будет
0: для любимцев.
2: И вот еще по поводу других поводов.
1: Да.
2: По поводу, например, провоза еды. Вы не думаете, что вот это все дело повлечет с собой то, что люди начнут просто прятать по карманам бутерброды с сыром и потом травиться несвежими продуктами?
0: То есть вы предполагаете такую контрабанду, да, своего рода?
2: Ну, что-то типа того.
0: А, понятно, спасибо за вопрос. Опять же, здесь мы прежде всего, конечно же, упираемся в... я уже даже устал об этом говорить, в самосознание людей. Если, например, вы, не дай бог, заболели желтухой, к примеру, и вас корчит, корячит, и вам говорят, нельзя вам приносить в больницу острое, но ваши родители вам несут, а вы едите. Чья в этом вина? Только ваша. Так же и здесь. Все зависит от самосознания. В конце концов, мы, ученые, мы не можем, и медики, запретить, скажем так, потребителю съесть тоже тухлое яйцо и дома.
1: И, правильно, абсолютно верно.
0: И поезд, понимаете, подвижной состав, он не гарантирует вам, то есть, оздоровление какого-то. Если вы хотите себя сами навредить, пожалуйста, ныкайте, едите, мы не несем...
1: Своеобразный будет все-таки, мы уже говорили о том, что будет досмотр. И, в общем,
0: конечно,
1: не так просто будет засунуть куриное яйцо и пронести его в кармане. То есть, наверное, на какие-то ухищрения будут идти люди, но все-таки это будет досмотр и, соответственно, но мне кажется, это будет не так просто, что я вот захотел заныкать бутерброд с сервеладом, я его положу там за пазуху и пронесу. То есть это...
0: Конечно. Я даже, опять же, это также претензия может быть к нашей сосисочной. Мы ее примем, потому что у вас там не было выбора. А здесь вы привезли с собой. Может быть, вы вообще наркоман будете, да. Ага, так, тут опять же вот про килевую систему, мы уже, уважаемый Александр, эту тему уже обсуждали, мне бы не хотелось вот одно и то же обсуждать, да, Кирилл, если ты не против, может быть, мы опять же вернемся к телефонному звонкам.
1: Да, конечно, конечно, сегодня в день железнодорожника мы обсуждаем насущные и, что там говорить, важные проблемы.
0: Конечно.
1: Поэтому мнение наших радиослушателей... Важно, крайне важно.
0: Для нас важно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, говорите, пожалуйста.
3: Во-первых, с праздником вас.
0: Вас так.
1: Спасибо большое.
3: Это замечательный праздник. Вы знаете, я очень жалею, что нет салюта в этот день. Вот. У меня, значит, два вопроса.

0: может ли пассажир, значит, по коммерческой цене принять участие в вождении поезда? Вот, если ему что-либо не понравится, ну, скорость, допустим, то есть он какие-то изменит скорость, вот. И второй вопрос, значит, вот я спортсмен и очень часто езжу по железной дороге. Скажите, 5 часов все-таки до Владивостока, но я занимаюсь канатным спортом. Можно ли вот какой-то спортзал, что ли, повесить канат, так сказать, отделить для нас, спортсменов, какую-то комнату, может быть, бильярд поставить и так далее. Спасибо.
1: Ну, понятно, спасибо.
2: Я думаю, что по поводу на первый вопрос существует практика частных поездов. Они знают единицы, в общем. Конечно, у богатых свои причуды. Многие хотят порулить, знаете, дайте порулить. И существует практика частных поездов. Это, как правило, поезда с одним, с двумя вагонами максимум. И едут в ней такие, скажем так, обеспеченные люди, которые хотят попробовать себя в роли машинистов поездов. Да. Происходит это на так называемых запасных путях. И, в общем-то, прецедентов не было, столкновений. Другое дело, конечно, что если вы хотите поехать в Махачкалу или на Дальний Восток куда-то, то, в общем, частные поезда на такие расстояния не ходят. Но можно порулить, стоит это недорого. Существует специальная служба, поэтому проблемы никакой нет. Эта услуга уже на протяжении, если мне не изменяет память, сейчас, по-моему, 2 или 3 лет существует. Пожалуйста.
3: В принципе, еще хотелось сказать, что в нынешнее время в такой тотальный, ну, что ли, ну, как это называется, тотальной коммерциализации вообще всего, да, то есть когда вы можете, к примеру, поехать на военный полигон и там пострелять из пушки за определенный прайс, да, вот, то нет ничего, я считаю, в этом плохого, чтобы на каких-то специально очищенных, когда-то ржавых путях пустить состав, и желающие могут поиграть там в паровозик. В конце концов, я не считаю, вот, Кирилл, ты как-то сказал со смущением, об этом не все знают, но мы, железнодорожники, тоже должны зарабатывать
2: деньги.
3: Знаешь,
2: мне это напоминает караоке-систему, знаешь, вот хочу попеть, дайте я спою, да. Понимаешь? Вот
3: кстати, ты знаешь, что выпустили, наконец, караоке с группой Prodigy?
2: Ну, мы немножко отвлекаемся.
3: Да, не будем о музыке. Да, так вот, Светлана интересуется, планируется ли в новых вагонах двухспальные места. Очень, кстати,
2: да,
3: интересный
2: вопрос.
3: Вопрос, Кирилл,
2: да,
3: я
2: да.
3: предлагаю тебе ответить на него, потому что ты занимаешься проектировкой сейчас, обивки в частности.
2: Ну, на самом деле, конечно же, планируется. То есть, поскольку мы говорим, что это будут вагоны, где пассажиры будут ехать, скажем так, вперед ногами, то большую часть, одну-вторую полезной площади купе будет занимать большая кровать. Большая двухспальная кровать, и, соответственно, попадание в такой поезд либо на основе документов, что вы, собственно говоря, муж и жена,
3: да,
2: либо
3: да.
2: На коммерческой основе. Можно на одну ночь даже. Здесь можно как-то и снять, ну, грубо говоря, снять купе на одну ночь, чтобы проехать с любимой девушкой в какой-то другой город и, соответственно, там приятно провести время. Но эта коммерческая основа не совсем к нам относится. И это же та же железная дорога, но все-таки это как бы тема отдельного разговора. Хорошо, что мы просто поговорили об этом, потому что многие спрашивают, не всегда удается ответить, тем более, что в прямом эфире.
3: Конечно. Еще хотел сказать, что вот не обязательно вагоны, которые включены в подвижной состав, должны быть снабжены данными спальными местами. Это, в принципе, делается и в стоячих вагонах, то есть вы можете прийти на любой вокзал и договориться как-то, что вот попросту провести какое-то время. Я не считаю, опять же, что в этом есть что-то, скажем так, плохое и предосудительное, да, провести время вот в вагоне, который обустроен двухспальной кроватью. Тут это совершенно, на мой взгляд, нормально. Как ты думаешь, Кирилл?
2: Не, ну я полностью согласен. И существует, конечно, безусловно, такие вагоны, вот если мы говорим о двухспальных вагонах,
3: да,
2: то это на манер СВ. Тут не может быть верхней полки, то есть, ну, как бы это все-таки дело очень интимное, и поэтому, если вы покупаете билет в такой вагон, то, естественно, это купе для двоих.
3: Безусловно, безусловно. Ну что, еще, видимо, телефонный звонок.
2: Да, конечно, конечно.
3: Да, и еще, Кирилл, извини, просто приходили вопросы, касаемые в общем, музыкального сопровождения, погрузки и выгрузки пассажиров. Ведь уже привыкли мы, когда едем на юг отдыхать с любимым человеком, да, то играет какая-то музыка. Вот спрашивают у нас радиослушатели, будет как-то централизованы, вот, скажем так, музыкальные пристрастия? Потому что сейчас каждый проводник, он директор, ставит там, что ни попадя. Достал кассету из кармана и поставил.
2: Ну, во-первых, планируется, конечно же, живая музыка. Прежде всего, живая музыка. То есть будет играть небольшой ансамбль. Небольшой ансамбль в специальном купе. И, соответственно, каждый может его будет послушать и на заказ. То есть любая музыка. Это не ресторан. То есть ансамбль может играть музыку в любом стиле, любого исполнителя. То есть это для тех, кто очень любит музыку. То есть это, мне кажется, что... Потом планируется, конечно, планируется расширение сферы развлечений. То есть это можно будет взять на прокаты, там, шашки, нарды и, соответственно, настольный хоккей для детей, там, может быть, какие-то мячики, то есть там буквально ласты и так далее. То есть это вопрос обсуждаемый, и наша задача какая, железнодорожников? Сделать так, чтобы ваша поездка была максимально приятной. Комфортной, приятной, и чтобы вы не скучали в пути. А то вот люди говорят, как там пятеро суток ехать до Улан-Удэ? А вот
3: трястись,
2: так, как
3: говорят,
2: вот совершенно справедливо, трястись. Но если мы сейчас будем ехать, как мы уже говорили, вперед ногами, и будет параллельно движению расположена койка, то никто трястись уже, по сути, и не будет.
3: Еще хотелось добавить, ты абсолютно прав, вот во всем выше тобой изложенном, но что есть такая категория нетерпеливых пассажиров, особенно это к тем относится, кто, значит, перемещается на юг. И уже вот загрузившись в поезд, они уже грезят вот этим югом, запахом моря и так далее. Не зря ты сказал про ласты. Многим покажется, ну, какой-то прям ерундой, дескать, как же так, какие ласты там и так далее, да? Вот. На самом деле, это делается исключительно с тем, чтобы порадовать нетерпеливых, которые еще им 5 суток ехать до моря, но они уже сейчас имеют право взять на прокат маску, ласты и прочие эти трубки, чтобы...
2: скажем так, примерить, да?
3: Конечно, примерить и почувствовать себя уже полностью в шкуре, вот, так сказать, отдыхающего. По-моему, это весьма-весьма гуманно, да? Следующий, видимо, телефонный звонок, если ты не против.
2: Да, конечно.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл. Во-первых, поздравляю вас с праздником.
2: Спасибо. Как вас зовут?
4: Дмитрий.
2: Дмитрий, спасибо большое.
4: Измар, я вот по поводу всего. Да. Ну, кстати, я полностью согласен по поводу того, что ногами вперед. Если, знаете, есть плацкартные вагоны.
2: Конечно.
4: Приходилось мне ездить на боковых сиденьях, там как раз так и ездишь, кстати. Ногами вперед.
2: Совершенно справедливо. Вот, я извиняюсь, что я вас перебиваю, бога ради, простите. Просто, а вот мы с Александром здесь сидим, мы вроде коллеги, но у нас разные концепции по поводу этого вагона. Да, и Саша так он немножечко относится к этому с прохладцей, и так и происходит у нас постоянные споры, естественно, не доходящие ни до какой драки там, но тем не менее иногда хочется прям так
3: профессиональные,
2: вот просто, да.
3: Профессиональные споры, да.
2: Спасибо, что вы на этом напомнили. Скажите, пожалуйста, да, конечно.
4: Да, вот. Ну, да. Это ладно, это сделать, конечно, купе можно, это понятно.
3: В смысле, так. Что купе?
4: А вот еще, знаете, вот по поводу еды. Вот да. Вы говорите, вот вагон-ресторан, да. Вагон-столовая. Вот я бы, знаете, вот я не знаю, конечно, это может уже и поздно, если в Государственной Думе это уже сделали. А я бы вообще на станциях, чтобы кушали, потому что же есть же естественная, ну, пища должна естественным путем уходить. Для этого надо делать туалеты, правильно? А туалет загрязняет железную дорогу, кстати говоря. Поэтому я бы сделал его все-таки на станциях.
2: Это правильно. Эта тема обсуждалась, были споры. Каждый ест по-разному. Кто-то проглотит буквально за несколько секунд, а кто-то любит рассусоливать, сидеть, болтать, там, как бы обсуждать какие-то темы. Кто-то вообще берет, читает газету, когда ест, пища плохо усваивается. Неважно. Это очень субъективно, то есть сугубо индивидуальный процесс. И поэтому питание на станциях неизбежно затрудняет. Видите, как будет подгонять? Я уже поел, поехали, а что вы сидите, что вы ждете? Там, то есть это совершенно приведет к непредсказуемому графику остановок. Непредсказуемо. То есть это сбивает вот тот жесткий график, которым существует, как бы, существует железная дорога.
4: Надо делать биотуалеты в вагонах.
2: Тоже вопрос спорный.
4: Да, ну тут железная дорога-то засоряется, правильно.
2: Ну, мы уже так говорили об этих уборщиках.
3: Да. Уборщики, вы как-то немножечко, видимо, Дмитрий, невнимательно.
2: Может быть, поздно можно
3: да,
2: поздно
3: но тем не менее, спасибо вам за такое беспокойство, спасибо, конечно же. Так вот, что касается, опять же, музыки, хотелось бы к ней вернуться, музыки на железной дороге. Дело в том, что ты так сказал, ну, это вполне справедливо, выделив ну, элитарную часть пассажиров, которые могут себе позволить там ехать с живой музыкой, которая транслируется по всему вагону, по подвижному составу, но согласись, что это не всем доступно.
2: Ну, да, ты прав.
3: Тут, я думаю, что нужно как-то более найти универсальный подход, так, чтобы было радостно всем, всем нашим клиентам, да.
2: Ну, это вопрос сложный. Здесь же как бы не только музыка и кино. Тут есть о чем поговорить, что называется.
3: Конечно.
2: Это,
3: конечно.
2: Вот естественно, когда мы просыпаемся, и невозможно выключить радио, которое играет
3: какую-то
2: подчас ерунду, которую совершенно не хочется слушать, и ты волей-неволей от этого просыпаешься, и в плохом настроении, поскольку ты совершенно не планировал проснуться под вот эти чудовищные
3: жуткие
2: аккорды.
3: Звуки, да.
2: Да. Это вопрос открытый, и, видимо, на первых порах придется вообще отказаться от музыки все-таки, потому что тишина все-таки она не раздражает, скажем так. Вызвать нарекание, что почему там, скажем, тихо, ну, навряд ли. Скорее вот эти раздраженные...
3: Самые звуки.
2: Да, как бы люди, раздраженные звуками, они... Ну, в общем, короче говоря, проблема есть, проблема стоит, но она не такая острая, поскольку вот то, о чем мы говорили, проблема питания, проблема ночлега, то есть все эти проблемы более насущные.
3: Ну, а как ты относишься вот к идее, которую сейчас в приватной беседе нам высказала Валентина Агафонова Нарезко, что будет специальный вагон-клуб, который по желанию можно посещать пассажирам в определенное время. То есть, если ехать 5 часов, то, к примеру, там сегодня в 19:00 там такой-то коллектив играет, или там такой-то артист выступает, либо заказать из этого клуба массовика, затейника к себе в купе человека там, или девочку, которая, в общем-то, встанет на табурет, он прочтет стихи в берете и так далее. То есть, как тебе эта вот идея?
2: Да,
3: если нужна, нужна тишина, можно не...
2: Да. Мне кажется, что в этой в связи, вот мы разрабатывали этот план, не принят он, к сожалению, пока.
3: Не принят,
2: это,
3: вот.
2: Да, это вагон-дискотека. Это вагон-дискотека, куда все приходят танцевать. И играет дискотечная музыка, это не рейв, это так, ну, нечто среднее такое, скажем так, для любителей просто хорошей танцевальной музыки. Работают диджеи, люди танцуют, естественно, нету никаких там мест, где бы можно было присесть. Ну, то есть есть места отдельные, где можно присесть, но это необычный вагон, то есть он немножко другой формы, не такой продолговатый, то есть он несколько шире, и, соответственно, там можно прекрасно провести время, там, потанцевать, может даже познакомиться с девушкой и так далее. Но, повторюсь, это все-таки уже немножечко мы заглядываем вперед, далеко вперед, наверное.
3: Да, да.
2: Сейчас вот проблема питания и вот то, что принят этот закон, это, конечно, я думаю, еще долгое время будет будоражить умы и сердца многих наших радиослушателей. Не так-то просто понять, что теперь вот эту курочку в фольге, вот это яичко, помидоры,
3: уже,
2: огурцы,
3: уже.
2: Да, и уже и так не развернешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что через какое-то время люди поймут, что...
3: И поймут, что эта мера, она была, в общем-то, вынуждена, да. И только исключительно сделана ради их блага. Я целиком с тобой согласен.
2: Можно послушать, да,
3: телефонный звонок. Безусловно.
5: Телефон прямого эфира 203 19 22.
3: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
6: Алло.
3: Да-да-да, говорите.
2: Доброй ночи.
6: С праздником, Кирилл.
2: Спасибо. Как вас зовут?
6: Меня Александр.
2: Александр, спасибо.
6: Вы знаете, очень плохо слушали радио и телевизор, не смотрели совсем предыдущие товарищи.
3: Да, ну...
6: Было закрытое заседание. Очень обострились прения. В результате пришли к соглашению, что досмотра и обыска при входе не будет. Потому что все пассажиры при подходе к вагону все свои баулы, чемоданы и рюкзаки аккуратно развешивают вдоль вагонов. на предварительно прикрученные туда крепко кронштейны. В результате обыск и досмотр отпадают сами по себе.
3: Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вы, видимо, посмотрели какой-то португальский сериал, потому что мы говорим о проекте, принятом в Государственной Думе.
2: Были. Видимо, знаешь, слышал звон, да не знает, где он. Наш уважаемый радиослушатель. Действительно, такая идея была, но на одни кронштейны уходит немыслимое количество денег. Нужно переоборудовать все вагоны, потому что на кронштейны могут повесить как чемодан, так и неизвестно что. То есть здесь сила тяги там, в общем. Да. Это такой вариант рассматривался, но сразу отпал. Это неправильно. И потом это не... я даже не представляю. Ты можешь себе представить, что к поезду какие-то кронштейны прикручивают количество, что-то развешивается?
3: Это из серии «Приходи, сказка». Безусловно.
2: Неприятен просто процесс досмотра вот этот, понятно.
3: Действительно, это неприятно, но еще раз, я не устаю повторяться, значит, ситуация в том, уважаемые, что эта мера с досмотром, она не будет вечной. А мы ее ввели только для того, чтобы каким-то образом, не совсем, да, приятной, понятной мерой, да, повысить культурный уровень пассажиров.
2: Кто-то просто может не согласиться, время не то. Это раньше мы все были как одна семья, все двигались и так далее к некой великой цели и могли... Там дом борется за звание образцового дома, понимаешь, высокой культуры быта. Сейчас немножко времена изменились, но тем не менее, все равно закон направлен на улучшение состояния вагонов.
3: Конечно.
2: Культуры потребления пищи и... железная дорога какое-то время еще не будет, руководство железной дороги не будет повышать цены на билеты, а прибыль будет идти за счет вагонов-ресторанов, которых будет теперь не один, а целых 6, в зависимости от длины состава, но в среднем 6 вагонов-ресторанов.
3: Хотелось сказать еще одну вещь. Вот был там звонивший, который сказал, что по его, опять же, мнению, там нужно на стоянках производить питание, да, но штатными психологами и диетологами было доказано, что наиболее активные фазы вот у человеческого желудка и обмен веществ происходит, как это ни странно, именно в пути. Именно когда человек садится в купе. Поэтому мы не можем действительно реально себе позволить отказаться от этих вагонов-ресторанов. Да.
2: Ну, я еще хочу сказать немножечко, конечно, о том, как принимался этот закон. Был интересный проект нашего коллеги о том, чтобы сделать своеобразный мини-бар в каждом купе. Как это бывает в гостиницах. Своеобразный мини-бар. Эта идея пока в стадии рассмотрения. Но я думаю, что эта поправка принята не будет. Поскольку мини-бар в каждом купе, он повлечет за собой, собственно говоря, тот же самый бардак, который достигался за счет приноса пассажирами в купе из дома вот своих вот этих... различных напитков и продуктов питания. Поэтому мини-баров, я сразу хочу сказать, что мини-баров не будет в купе. То есть вообще питание в купе будет запрещено. И будет небольшой штраф. Если вы все-таки пронесли с собой халву или, не знаю, мармелад, и проводник, заглянув в купе, увидел, что вы его употребляете, то будет налагаться штраф. Штраф небольшой, но если вы вот так раз съели, два съели, три съели, то вас саживают со станции, то есть вы не доезжаете до пункта назначения.
3: Совершенно, совершенно правильно. Так, Вот спрашивает нас радиослушатель посредством пейджера. А что мне делать? Я живу с того, что покупаю туалетную бумагу оптом в Николаевске, везу ее поездом до Тулы и там продаю. Что если такие же ограничения, как на еду, будут введены на провоз пассажирами со собственной туалетной бумаги? Не могли бы вы прояснить этот закон? Спрашивает Афанас Шнытько. Видите ли, уважаемый Афанас, дело в том, что туалетная бумага является предметом гигиены, и на нее данный закон он как на зубные щетки, мыло не распространяется. Единственный момент, как я уже сказал выше, если это не будет ручная кладь, то есть не одна связка, как раньше, помнишь, клубцевым хлопцем носили на шее, да. Там кожа.
2: Рулоны, да. Как бублики.
3: А будет действительно какая-то... Ну, большое, за большой объем занимать, то вам придется, конечно, сдавать ее
2: в багаж.
3: В багаж. Это, за это не будет взиматься никакая плата. Единственное, придется, ну, вот такой
2: аналог. Там через состав придется идти достаточно длительное время, чтобы все это погрузить.
3: И потом выгрузить.
2: Ну да.
3: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: А, здравствуйте.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
7: А, я вот доброй ночи. В связи с тем, что... Значит, проблема питания. Угу. У нас имеет сегодня такой широкий резонанс.
3: Да.
7: А вот я бы хотел немножко вернуться к безопасности. И вот у меня вопрос сначала непосредственно Валентине, вот, а потом я хотел бы Александру задать. А значит, Валентине вопрос следующий. А вот не секрет, что многие из четырех так называемых вот фельдшеров,
3: да,
7: были замечены пьяными. Непосредственно на месте работы. А вот. И у меня вот, значит, такой вопрос. В последнее время запрещенные стимуляторы принимаются, скажем так, не перорально, а вот посредством клизм, либо внутривенно. Вот в связи с этим, каковы на сегодняшний день методики допинг-контроля? Вот по этому поводу, поскольку выявить очень сложно. Вот, и к Александру вопрос следующий. Значит, Саня, ты не мог бы с ними поговорить по поводу возвращения программы в прежнее русло, как бы, то есть суббота на воскресенье, поскольку вот мне, скажем, сегодня идти на работу, а я буду, как бы, не выспавшись идти.
3: Я понял. Спасибо за звонок. Значит, что касается возвращения программы, именно с этой целью я и просил, чтобы программу перенесли на эту ночь. Может быть, многим это покажется странным, но ситуация в том, мне бы не хотелось, чтобы нашу программу слушали не специалисты, люди не искушенные в технических, экономических и гуманитарных, в общем-то, вопросах, проблемах, а чтобы эту программу не слушали от нечего делать. Дескать, у меня выходной, дай послушаю. Должен огорчить вас, действительно, если вы интересуетесь теми проблемами, которые мы тут поднимаем, вы даже, несмотря на работу, их послушайте. Если вас это слабо интересует, то есть вы случайный человек, и в этом нет ничего плохого, вам совершенно нет необходимости ее слушать. А что ты с Валентиной обсудил? Чего она там?
2: Не, ну просто...
3: Она-то не формулирует конченое.
2: Ну, я бы не стал так говорить.
3: Ну, извини, не, но она
2: просто сейчас нет возможности с ней пообщаться.
3: Да.
2: В силу просто временных вот...
3: Континиумов.
2: Временных, да, временных поясов. И, как говорят, замнем для ясности.
3: Да.
2: Да, не очень сейчас есть желание говорить на эту тему.
3: Конечно.
2: Можно просто будет, скажем так, через неделю или через две пригласить ее еще раз, и мы уже поговорим как бы откровенно.
3: А, то есть ты так не стал с ней, да, это обсуждать?
2: Нет, но просто сейчас возникли более насущные проблемы, потому что проблема вот это внутривенного, скажем так, употребления, проблема контроля, проблема то, что фельдшер всегда пьян, как мы говорим. Ну,
3: да.
2: Это, конечно же, важно, но... Ну, разве мы можем говорить о том, что у нас вот честные и порядочные работники ГИБДД, правильно? А это в чем-то сродни работникам ГИБДД. То есть всегда существуют свои законы в любой сфере и...
3: Ну, свои
2: сложно,
3: недостатки.
2: Да, свои недостатки, с этим бороться пока очень сложно. Поэтому, знаешь, как что охраняешь, что имеешь. Поэтому, если контролируешь состояние машиниста, то, собственно говоря, сам подчас грешишь тем, над чем имеешь контроль. В данном случае над состоянием, над кондицией машиниста. То есть, если сам пьян, то, соответственно, желание сделать так, что, уличив другого в своем же пороке, получить от этого какие-то выгоды и какое-то удовлетворение, или там отстранить от ведения состава. Ну, повторюсь, ну, везде свои сложности, свои проблемы. Мы их стараемся решать, но пока не всегда это удается.
3: Да, еще мне бы хотелось, а вообще-то у нас остается совсем немножечко времени сейчас, так. Будет ли в целях профилактической борьбы с насекомыми паразитами производиться постриг особо шевелюристых пассажиров, интересуется Ира.
2: Особо шевелюристых пассажиров?
3: Ну да, если он, типа, дескать, да, чересчур уже такой.
2: Ну, это, опять-таки,

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафонова-Нарезко и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в студии такой интересной гости. Гости железнодорожника, я бы сказал, железнодорожника в юбке, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, как мы обещали, третья или четвертая, такая заключительная, видимо, часть нашей беседы сегодня будет посвящена проблемам надвигающихся холодов, надвигающейся зимы. Как это отразится на безопасности движения подвижного состава, да, и, соответственно, каким образом собираемся мы, железнодорожники, подготавливать электропоезда к работе, обслуживанию их в зимних условиях. Я хочу сказать, что в принципе, этим, конечно, занимается руководство депо, то есть именно план подготовки электропоездов для работы в зимних условиях. И руководство депо, сами знаете, состоит из разных людей, поэтому многие руководители могут подойти к этому, скажем так, на свой страх и риск, ну, не совсем ответственно, да. Поэтому мы, конечно, создаем сейчас группы депутатов, которые ходят вообще... Ну вот приходят и следят. Следят за тем, как руководство депо составляет именно этот самый план. Хочется сказать, что по правилам, которые существуют с давних времен и проверены временем, известно, что все правила писаны кровью, да, подготовка к земле должна осуществляться...
1: К зиме, для... прошу прощения, к зиме, ты сказал к земле.
0: О, прошу прощения, конечно, к зиме. Должна осуществляться для дорог первой группы, а это та группа, которая вот повсюду, в общем-то, с учетом окончания ее не позднее 1 октября. Для дорог второй группы, это которые дальше, там уже не позднее 1 ноября, а работы по подготовке электропоездов выполняются. Выполняют комплексные бригады при плановых ремонтах и осмотрах и локомотивные бригады при работе на линии. Вот здесь особо я бы хотел отметить, что, соответственно, комплексные бригады набираются, как мы, железнодорожники, любим выражаться, на суше. Да, то есть там, да, где кадры не ограничены, а уже там, в пути, когда локомотивная бригада на линии, да, выполняет работы, то вот состав этой локомотивной бригады особо тщательно должен подбираться, потому что там, если вот в, скажем так, в комплексных бригадах незаменимых нет, то в локомотивных бригадах эта вот фраза, она никак не ложится. Все трое локомотивных бригадиров, они самодостаточны и незаменимы.
1: Ну, я хочу более доступным языком сказать нашим радиослушателям о том, что существует, значит, соответственно, первое, что надо сделать при подготовке электропоезда к зиме, это заменить летние смазки зимними.
0: Конечно,
1: и
0: конечно.
1: И второе, это в общих чертах, вот если объяснить... те работы, которые необходимо провести. Александр, вот согласись со мной, можно очень долго говорить о том, можно. Что надо делать, как
0: а можно
1: надо
0: молча
1: делать.
0: Делать.
1: Да, можно молча делать и сказать одну фразу. Необходимо устранить зазоры.
0: Безусловно. Кстати, многие наши радиослушатели будут думать, ну как-то бредят, какие зазоры. Я хочу сказать, что закрывают боковые и нижние вентиляционные отверстия тяговых двигателей. Это такие существуют специальные заглушки. А, кстати, вот допускается, в принципе, оставлять незаткнутыми нижние или боковые отверстия, но это вот исходя уже из местных, соответственно, условий. Потом проверяют плотность прилегания крышек смотроводящих проводов. То есть те провода, которые, в общем-то, посредством снятия крышек наблюдают за ними, садятся и, в общем-то, даже медитируют. Это на железнодорожники, да, проверяют плотность прилегания крышек смотровых люков тяговых двигателей.
1: Вот опять-таки, да, все зазоры.
0: Все зазоры. Исправность замков, состояние чехлов, в общем-то, разных там проводящих проводов. Выходные концы электродвигателей должны быть укреплены в клицах, потому что часто они из клиц вылетают по лету. Установлены они должны быть так, чтобы расстояние между проводами к двигателю, вот осью колесной пары, ну, там, вы знаете, у вагонов, да, сколько пар, было не менее 100 миллиметров. Это при перегруженном в вагоне. Да.
1: В период гололеда рамы, вот я хотел сказать, что вот в этот период, значит,
0: рама токоприемников.
1: Да, рамы токоприемников покрывают тонким слоем, вот таким тонким слоем.
0: Противоледная жидкость.
1: Да, так называемая или... противогололедная жидкость.
0: Да. Ну, мы ее обычно называем тормозух.
1: Да. Или, ну, что еще можно, конечно, здесь использовать трансформаторное масло. И но вот для защиты полоза сложно. От прожогов при гололеде разрешается приклеивать лаком вот на такие, как бы на боковые стенки полоза.
0: Ленточки.
1: Вот, да, ленточки. так называемых, внимательно, вот, тугостойких материалов, то есть абистокарон или фротопласт, ну там, то есть много в разных
0: вариантах. Конечно, конечно. Вот, кстати, многие наши радиослушатели интересуются, а как же вообще с аккумуляторами мы собираемся обходиться? Вот летний кадий и литиевый электролит в аккумуляторных батареях мы, как правило, используем в зимний период, но только когда его плотность доведена, ну, где-то до 1,27 ГНСМ. Ну, это мы так называем, да, плотность, да.
1: Ну, опять-таки, обобщая, можно сказать, что сейчас в работе новые вагоны, так называемые зимние вагоны.
0: Да, вагон-зимняк.
1: Вагон-зимняк, где можно... типа шутки такой, как, где можно перезимовать. То есть вагон, выдерживающий самые суровые Лёты. Температуры, да.
0: Да, да.
1: То есть в нем никогда практически не бывает холодно.
0: А это все потому, что мы даже в нем производим продувку, ревизию электропечей, калориферы продуваем, контракторы и мехадунные соединения тоже. Причем печи отопления, проверяем их цепи, изоляцию. И еще тут очень важно, но это у нас всего один регулировщик этим занимается, но он, в принципе, справляется. Сейчас пока, это регулировать устройство автоматики отопления на поддержание вот в вагонах температуры в среднем 13-15 градусов. А в кабине она должна быть не ниже 17, потому что если будет немножко ниже, то может утепляться дико, в общем-то, пилот. И в момент выскока к ДФу просто простужаться.
1: Вот. Нет, ну да, перепад температуры как бы совершенно ни к чему.
0: Ни к чему, ситуация, да, да. Ну, соответственно... если, скажем, какой-то брак был допущен в работе вот локомотивными бригадами, то мы сейчас создаем комиссии, которые должны отследить вот возможность возникновения такого брака и помогать уже в разработке мероприятий вообще по предупреждению случаев брака посредством, в общем-то, лишения, наказания и даже порой вплоть до увольнения, без ВП, да.
1: Ну, вопрос также насущный. Можно послушать и мнение наших радиослушателей.
0: Вот, ты знаешь, профессор Московского государственного университета Свирский интересуется, а будут ли в составах будущего вагоны библиотеки? Очень, кстати, да, очень хороший вопрос.
1: Просто все сейчас забывают о библиотеках. Ведь давай вспомним, Александр.
0: Давай, конечно.
1: Еще 10-15 лет назад мы все ходили, каждый выходил в библиотеку и брал книжки. Где ты теперь видел сейчас у нас районный библиотеки и очереди туда, и книжки вот с этим, понимаешь, вот талоном, местом, куда надо было засовывать так вот талончик.
0: Да, даже,
1: я уже забыл, как сейчас, честно говоря, как он назывался, вот этот, не купон, как это называлось. Ну, в общем, грубо говоря...
0: Чековая книжка.
1: Да, грубо говоря, совершенно невозможно теперь пойти вот в библиотеку, там, завернуть за угол и пойти в библиотеку. И поэтому этот вопрос, конечно, в первую очередь не вставал.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть, естественно, никто книг у вас не будет отбирать. Если вы проходите
0: наоборот,
1: в вагон,
0: будут одобрять.
1: Да, это, в общем, ну, соответственно, досмотр не учитывает то, что там вам нельзя читать в поезде. Здесь вопросы только питания, которые, опять-таки, сопряжены с антисанитарией и с возможностью поддержания чистоты.
0: Да. Давай сейчас послушаем телефонный звонок, а затем все-таки я бы хотел поподробнее остановиться на вопросах вот зимней эксплуатации. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: С прошедшим праздником вас поздравляю.
0: У вас также спасибо.
1: Спасибо, спасибо.
2: Я по поводу первого вопроса.
0: Угу.
2: Вот. Я все-таки думаю, что вы должны понимать, что 80% у нас нищие люди.
0: Да.
2: И все-таки у нас сейчас есть ведь вагоны в составах с питанием. Есть ведь такие?
1: Есть такие вагоны.
2: Вот. Может быть, их увеличить, но и оставить категорию тех, которые были без питания. Вот рассчитаны на разные сословия людей. Потому что все-таки вы там в доме сидите, наверное, люди все-таки очень далеки от бытовых проблем. Ведь это хорошо для поезда экскурсионного. Танцы, музыку слушать. А здесь люди едут по делам, на работу, с детьми, на похороны.
0: Извините,
2: и
0: вы...
2: каждому
0: простите, простите.
2: Проблема лишь бы доехать.
0: Понятно. Вы имеете в виду все-таки, видимо, электрички?
2: Нет, я имею в виду именно поезда. Да,
0: хорошо. Вот
2: поезда.
0: Представьте...
2: Но все-таки оставить вагоны частично, так как есть без питания. Плацкарт, хотя бы два вагона купе и два плацкарта.
0: То есть, чтобы в них можно было со своей едой ехать?
2: Да, в составе, да.
0: Но мы об этом говорили, но это будет не плацкарт, а не купе, это будет вагон даже без сидячих мест.
2: А с ребенком как?
0: С ребенком? Они надо ввести ребенка.
2: Как вы думаете, ребенка водить в столовую?
0: Конечно,
2: должен
0: безусловно.
2: Быть детское питание, должно быть,
0: так
2: да?
0: Мы об этом и говорили,
1: мы уже об этом же говорили, что это будет.
0: Ну, будет, знаете, даже диетический
2: знаете,
0: вагон.
2: Это все-таки нельзя ущемлять нас, даже наши права в питании.
0: Ну как, извините.
2: Нет, ну я, например, не хочу. Я тоже курочку на семью еду. Представляете, на семью с ребенком сколько? Я сделаю дома поэкономнее. То, как мы привыкли есть. Всю жизнь.
1: Хорошо, хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Вы можете спасибо, сделать безусловно. Курочку, безусловно, взять ее с собой, но билет на поезд подорожает в несколько раз.
0: Безусловно.
1: В десятки раз. Ведь мы уже говорили о том, что железная дорога, это как-то сейчас... Об этом не то, что не принято говорить, но все не обращают внимания, что все у нас в стране подорожало за последние не 10-15 лет, а за последние 3 года. Была масса реформ, был дефолт, наконец, все подорожало. А железная дорога, если подорожала, только на какие-то, ну, смешные суммы. И так дальше продолжаться не может. Существует два варианта выхода из ситуации. Либо мы поднимаем сейчас билеты в 3, 5, 7 раз. На разные направления.
0: Да, в 12 либо, даже, да. Может, если мы подсчитывали там...
1: Ну, и такие варианты тоже есть. Либо, соответственно, мы решаем вопрос с питанием. Я думаю, что по, как бы, на холодный рассудок вот так вот спокойно все взвесив, вы поймете, что, наверное, лучше питаться по нормальной цене. Никто не говорит, что это будут рестораны, что здесь будут... То есть рестораны будут тоже, но это будет по карману. Наверное, лучше все-таки так поступить, чем вы вообще не сможете добраться до места.
0: И еще я хотел бы еще раз все-таки сказать. А вот вы говорите, там многие едут на работу, многие едут на похороны, да? И что же теперь сидеть, едячи на работу со скучным видом в загаженном с куриными костями поезде? Ну вот объясните мне. И опять же, что это за разговор? Я варю на семью курицу, это будет поэкономнее. Я еду с ребенком. Да ну что это за рассуждение такое? Когда вы ту же курицу, да, это будет, я же объясняю, она может быть на 20, на 30 рублей дороже. Ну, на 50, в конце концов. Но вам не нужно будет даже дома кастрюлю мыть, ну, поймите же вы. Вот, ладно, послушаем еще телефонный звонок.
1: Да, я просто хочу сказать, что, Александр, конечно же, не 50 рублей. Это будет, ну, от 20 до, там, 30 рублей, вполне возможно, даже меньше.
0: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я помощник президента Российского олимпийского комитета.
0: Да.
3: Я хотел такой вопрос задать. А почему, в частности, вот вы отклонили в Думе рассмотрение вопроса о создании специальных составов для сборных команд Российской Федерации с бассейнами, с прочими стадионами и прочими мощностями? Угу. Вот такой вопрос.
1: Вы видите, нам сейчас звонят и люди в панике, что принят закон по поводу питания, а вы говорите, в общем, такой важной проблеме, но все-таки, наверное, спортсмены могут обойтись без бассейнов, без гимнастических снарядов.
0: Конечно, конечно.
1: Конечно, было бы прекрасно, если бы у нас с вами был другой уровень жизни, мы могли бы спокойно думать о том, как бы, а чтобы еще такое придумать, понимаете ли? Но все-таки сейчас пока... Не до жиру. Грубо говоря, не до жиру. Конечно, Олимпиада и спортсмены, престиж нашей страны, это важно. Как мы выступим, это тоже очень важно. Но все-таки, вы знаете, надо думать о простом человеке. Пока мы не решим проблемы, пока каждый пассажир наш не поймет, что то, что делается на нашей железной дороге, делается во благо. Вот пока как бы мы будем думать именно о простых людях. А спортсмены, безусловно, но... Повторюсь, это вопрос будущего, недалекого будущего, но не настоящего.
0: Конечно, конечно. И ни в чем нельзя переусердствовать. То есть вот у меня такое все-таки ощущение, Кирилл Всеволодович, что наши респонденты как-то не совсем столь ответственно подходят к обсуждению данной проблемы.
1: Не, просто что тут обсуждать? Можно к чертям, извиняюсь за выражение, прекратить вообще перевозку пассажиров и все?
0: Да,
1: и прекратить. Проблема будет решена, пожалуйста. Конечно, делайте, что хотите. Идите по шпалам, я не знаю, летите
0: на
1: самолетах.
0: Как ходоки, да.
1: В 35 раз дороже. Пожалуйста,
0: ботинки
1: можно так
0: за спину и везите.
1: Поэтому, что-то там обсуждают, люди не понимают просто элементарных вещей, когда государство, когда на дотации железная дорога, невозможно совершенно зарабатывать деньги. Предлагается вариант, что проблема питания будет решена, но там какие-то копейки будут, значит, идти в госбюджет, и на них будет существовать дорога за счет потребления пищи. Люди как бы, ну,
0: и будут находиться в гигиенических условиях. В конце концов, давайте дойдем до того, что и в метро начнем, в конце концов, жрать с колен.
1: Да, давайте входить в метро, и там будем ехать по окружной...
0: Да, на работу, по кольцу, и на похороны, да. жрать, кормить маленьких детей еще. Что-то как-то мы разволновались.
1: Не, ну, просто хочется, да. Скажем так, не то, что там по-хорошему, но хочется нормальным, спокойным,
0: цивилизованным
1: языком, цивилизованным да. образом объяснить, что мы делаем благо. Вместо этого получается как...
0: Да. Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Это Вася Солнцевский.
0: Да, добрый день.
1: Добрый день, да.
4: Не остерегаетесь ли вы негативной реакции пассажиров на первое время, которые потащат свои, в общем-то, тюки с всякой шурмой, и, в общем-то, увидев, что вот эти рестораны будут, в принципе, их кидать вот этой шурмой, вот всяческие рестораны, столовые.
0: Понятно. Ну, вопрос понятен. Опять же, мы все крутимся, как буренка вокруг своего колышка, Вася. Именно ради этого нас уполномочили рассказать вам об этом нововведении, чтобы вы были готовы к этому. Еще раз хотим сказать, что на первых порах никто у вас не будет отбирать вашу курушку унт яичко. Никто не будет отбирать
1: шаурму.
0: Все будут просто смотреть на вас, как на лоха, как на человека некультурного, необразованного, смотреть неодобрительно, понимаете? Поначалу. А где-нибудь с ноября будут отбирать.
1: Не, ну, да. К сожалению, у нас такой народ, что у нас будут закладывать, я вот уверен.
0: Конечно.
1: Увидят, что да, пойдут к проводнику и скажут, там вон, извиняюсь, халвой там или кефиром балуются. То есть,
0: конечно.
1: К сожалению, у нас такой народ. Другое дело, что и в Америке такой народ. Там превысишь скорость, и тут же позвонят, там, что вот там из машины прям позвонят, скажут на пост, говорят, вот у меня тут едет знак, видел, проехал человек на такой-то скорости. То есть закладывать это как бы традиция хорошая во многих странах. Поэтому, этих случаев не избежать.
0: И опять же, ну как-то вот меня все-таки немножко, ты знаешь, Кирилл, тревожит вот такая какая-то неадекватная реакция, значит, ущемление прав. Вы едете, опять же, в общественном транспорте, уважаемый, в общественном транспорте. Знаете, что висит на входе в метро, да? На входе в метро висит вход в метро с мороженым и другими там пачкающимися предметами запрещен. Это вы не считаете ущемлением своих прав. А ездить в поездах, кушать курушку, яичко и мусорить ими, а мы потом с Кириллом Всеволодовичем убирать, это, дескать, вот... Для вас нормально, да? По-моему, это одно и то же. Это, так скажем, один бок разных самоваров, скорлупа трех яиц.
1: Совершенно справедливо. Да. Просто существует стереотип, и преодолеть стереотип, любой стереотип, очень сложно. Поэтому вот такие звонки, эти звонки будут идти, видимо, на радио «Эхо Москвы» в течение многого времени, потому что люди не готовы. То есть люди не готовы к такому повороту, и, повторюсь, сказав, что понять все благо, и то, что этот закон, принять его нацелено исключительно на положительное, исключительно позитивный закон. К сожалению, пока в этом убедить, видимо, Александр, нам с тобой, видимо, наших радиослушателей не получается.
0: Ну, давай послушаем еще телефонные звонки, раз у нас такая вот дискуссия весьма живая. Хотя я бы, конечно, с большим удовольствием, и мне кажется, это более, ну, что ли, злободневно, да, это поговорить о грядущей зиме и о... собственно, о том, как мы готовим подвижной состав к ней.
1: Потому чтобы он был подвижным.
0: Да, да. Ну, ладно, раз не хотят, раз их больше волнует проблема, вот как бы курушку. Ладно, хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел узнать, а если я только кассерный употребляю?
0: Что еще это? Раз?
5: Кассерные пищи.
1: Консервы?
5: Кошерные.
0: Ну, это... если вы едите только кошерную пищу, то вам, видимо, либо придется поголодать, вот, либо за... То есть, ведь кошерная пища, это, ну, скажем так, это... ну, все-таки весьма в нашей широте редко встречающееся явление. Если вы, так сказать, избрали эту пищу и едите ее, так скажем, и на воле, да, ну, вот, то есть в обычных условиях, значит, вы можете себе это позволить. Тоже в обычном кабачке вы не поедите ее. Поэтому вы можете заказать в вагоне-ресторане поезд, на котором потенциально собираетесь куда-то отправиться, именно для себя отдельный стол. в котором вам приготовят вот именно вашу пищу. Это будет стоить, конечно, дорого, но на улице вы тоже не в каждом месте найдете такую специфическую кухню. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Это Любовь Сергеевна.
0: Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
6: Наконец-таки это заводилось. Я такая злая, просто не знаю.
0: Да мы с вами тоже.
6: Да, вы тоже. Я вижу, уже взвинтились. Да. Вот, вы говорите о культуре, о питании. Да. А вот о гигиене. Ни разу. Вот я 2 часа уже слушаю. Вы ни разу не сказали, что творится в поездах. Какая грязь, какая постель. Такое все. Вот я очень часто, сейчас я по болезни не могу ездить. Вот сейчас у меня сестра больная в Запорожье. Да, да. Так надо съездить. А такой билет дорогой, 530 рублей. Я пенсионер, инвалид 2-й группы. Да. И вот я поеду, а вечерком мне захочется чай. С какими шишами я пойду в этот ресторан? 10 заплачу за стакан чая?
1: Вы знаете...
6: Подождите еще минуточку. Вот едешь в этом вагоне, вонь, грязь, угу. И все такое. Вот сколько раз я ездила в Эстонию. Чистота. Заходишь на вокзал, вот, в поезд на вокзале, чистота, аккуратно, все постели заправлены. Утром встаешь уже, вот подъезжаешь к Таллину, смотришь, эти проводницы моют стены, панели, а у нас бардак.
1: Ну вот и ездите в Эстонию.
6: Да, я живу в Москве, зачем я в Эстонии? Я вот езжу вот на юг, вот к своим родственникам, которые остались вот в СНГ, вот в Баку, на Украине, в Ростове, все родственники. Я не могу поехать. Я как вспомню, я дрожу вся, какой грязи придется ехать.
0: Понятно. Ваш, так скажем, крик души понят. Спасибо вам за...
6: А вы еще сказали, что вот будет это есть курочку, а вы будете сидеть, вы не сможете. А я буду вот сидеть, а человек пойдет в ресторан покушать. У него есть на что покушать.
0: Понятно.
6: В ресторане. А у меня нет ни шиша.
0: Понятно. Спасибо вам за поддержку. Вот, наконец-то, хоть единственный человек, который нас поддержал и понял всю глубину вот этой идеи, которую, наконец-то, приняли наши законы. Эти законы, да, да, да. Действительно, только что позвонивший, вот Любовь Сергеевна жалуется на грязь и целиком, я так понял, согласна с нами, потому что вот этот метод запрета на внос пищевых продуктов в вагоны, прежде всего, конечно же, но, отразится заметь, на чистоте наших
1: составов. Крик души, он ведь направлен был еще на то, чтобы мы как бы поняли, что все-таки 500 рублей – это та сумма, которую можно заплатить, но с большим трудом, а если еще и придется платить деньги за... как бы питание, то это вообще выльется в какие-то немыслимые суммы. Но вы конечно. Понимаете, вот если так вот абстрагироваться, да, бутылка пива у нас стоит, ну, скажем так...
0: 13
1: да,
0: рублей.
1: Приблизительно чуть дешевле, чем за рубежом.
0: Да.
1: В любой цивилизованной стране. Чуть дешевле. У нас многие продукты или вещи стоят так же, как за рубежом. А билеты железнодорожные вот из Москвы в Санкт-Петербург, я уже говорил, вот именно это направление, которым я занимаюсь, вот в такое, вот на такое расстояние 6-7-часовой переезд даже в плохом вагоне будет стоить в 10 раз дороже, понимаете, в 10 раз. Поэтому, если вы считаете, что 500 рублей – это сумма большая, то что же делать, если это вообще минимум? Вы понимаете, это в пересчете, это $20, всего-то навсего $20. И мы не можем отвечать за проблемы всей страны, что так получилось, что... во всей стране вот так, такие зарплаты и так далее. Что же нам делать? Мы работники железнодорожного транспорта. Нам тоже нужно кормить свои семьи, нам тоже нужно зарабатывать деньги, понимаете?
0: И тоже ездить в отпуск.
1: Да, вот понимаете, то есть как бы мы все люди. И поделать ничего невозможно. Сейчас я повторюсь, что это сфера услуг. Вот вы сравните самолет или любые другие вот какие-то, как бы, ну, я сейчас немножко волнуюсь, прошу прощения, просто
0: ничего,
1: такой момент.
0: Конечно, это...
1: момент серьезный. Железнодорожный транспорт в нашей стране дешевый, даже очень дешевый, по сравнению с, вообще со всеми другими видами и транспорта, и вообще условий жизни. Не знаю, там, в сравнении с торговлей, по сравнению с, там, с, ну, То есть, естественно, по сравнению с зарплатами это получается дорого. Но мы, повторюсь, тоже должны как-то есть, должны зарабатывать деньги. Сейчас зарплата работника железной дороги, я даже не буду называть этих чисел. Вам станет смешно.
0: Да, конечно, конечно. Но, тем не менее, уже, видишь, пошли звонки в поддержку. Вот интересный вопрос от нашей постоянной радиослушательницы Татьяны Вулановой. Она спрашивает, а нельзя ли устроить отдельно мужские, отдельно женские вагоны?
1: Ну, в принципе, конечно, можно устроить отдельно мужские и женские, только я не совсем понимаю смысла, Александр.
0: Мне тоже не совсем понятно, но если вы, например, едете, скажем так, как турист или у вас корпоративная поездка, то вы можете, конечно, ну, если у вас много народу, короче, перемещается, то вы вполне можете там купить билеты, раздать женщинам билеты в один вагон, мужчинам в другой. То есть я просто не вижу, конечно, смысла делать ну, специально вот это... Мне кажется.
1: Говорю, тут такие вопросы возникают, люди так звонят, просто в такой экзальтации находятся как бы, по поводу того же самого питания,
0: да.
1: Что, в общем, такие вопросы, как разделение, скажем, на мужские и женские вагоны, не совсем уместны, по-моему.
0: Угу. Господа, вот тут вопрос на пейджер. Не кажется ли вам, что сообщение по поводу еды в отдельных вагонах ресторанах может вызвать гораздо более негативную реакцию, чем поедание курицы, унт, яичка, инкупе? Заранее благодарен. Опять же говорим, конечно, может, но все это происходит только лишь из-за менталитета. Я хочу сказать более того, что в дальнейшем даже мы планируем таким образом строить вот общество, да, чтобы люди даже дома не готовили еду, а спускались вечером вниз в каждом жилом доме, начиная от пятиэтажки и кончая коттедж новомодным на Рублевке, должен быть свой маленький ресторанчик с домашней кухней. И уже более того, далее мы планируем вообще строить дома без кухни. Да.
1: Александр, ты заглядываешь в послезавтрашний день. Сейчас я могу себе представить, с какими выражениями лиц слушают нас радиослушатели. Уважаемые наши потенциальные пассажиры.
0: Кирилл, я же могу себе позволить пофантазировать тоже.
1: Да, но я хочу еще раз сказать. Существует два пути развития железной дороги. Это повышение цен на билеты, глобальное. Повсеместное повышение цен на билеты в несколько раз.
0: Да.
1: Либо, как мы уже говорили, принятый закон, я считаю, что совершенно правильно он принят, о запрете на питание в поезде, на внос в вагон продуктов питания, взятых как бы с собой в дорогу. Это более правильный путь. В таком случае все-таки вы сможете поехать, заплатив сумму, которую вы уже привыкли платить, перемещаясь, скажем, в то место, куда вам нужно на протяжении многих лет. Иначе получится, что вам придется сразу заплатить, или вы просто уже не сможете потянуть, что называется, вот такую вот сумму, которую вы придете брать билет, а выясняется, что он стал в 10 раз дороже. И конечно. Что вы тогда будете делать?
0: Конечно. Что тут у нас? Ну, тут все Аркадий волнуется. То есть я прочитаю, если ты не позволишь.
1: Да,
0: хватит строить из себя жертв антисанитарии. На самом деле вы жертва собственного идиотизма, пишет Аркадий. Ну, видимо, в штыки воспринял юный организм Аркадия наше нововведение. Аркадий, дело в том, что, конечно же, со временем, я искренне хотел бы в это верить, когда вы повзрослеете, вы поймете, что все-таки лучше ездить и жить в чистоте, да, нежели вот в запахе курушки, яичка. Надеюсь я, что вы это поймете. Ну, сейчас телефонный звонок.
1: Да, конечно, послушаем. Конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
7: Алло.
0: Рассказывайте, уважаемый.
7: Я в радиоцентр звоню.
0: Безусловно.
1: Это мы.
7: Да. Не понял.
0: Да, говорите.
7: Так это прямой эфир.

0: людей, которые курочку, как вы пренебрежительно говорите, яичко проносят, а тех людей, которые, в принципе, могут себе позволить ездить в СВ, летать самолетами, и у них не будет там никакого запаха, у них все будет прекрасно.
1: Понятно.
0: Вот давайте
1: понятно.
0: Их интересы не будем отслеживать, а будем отслеживать интересы все-таки большинства. Спасибо.
1: Спасибо. Я только с трудом понимаю, при чем здесь наш возраст. Вот, и, видимо, как раз звонил любитель курушки унты яишка, судя по такому возмущенному голосу. Поймите еще раз, мы, конечно же, не против курушки унты яишка. Мы даже, может быть, для особо, так сказать, одаренных будем делать спец такие приемники, куда их, в общем-то, погружать и дико кормить в течение города курышками, вот яишками в присутствии таких же персонажей, как они сами, да, мы ничего не имеем против курушки, яишка, мы только за то, чтобы люди питались и ехали в цивилизованных условиях.
2: Цены в вагонах, ресторанах, которых будет не один, а их будет несколько, да. По всей вероятности, их будет 6, цены будут значительно ниже, чем сейчас. Сейчас цены в вагоне-ресторане высокие только потому, что вы приходите в поезд со своим курышком и с яишком, понимаете?
1: Это раз. И два. Неужели вы считаете, что это плохо, если даже будут большие цены? Большие цены на определенные продукты стимулируют людей к действию. Может быть, тогда вот любители курушки унт яишка... Извините, я болею, задумаются о том, где же все-таки раздобыть денежек на то, чтобы купить эту курушку и яичко, да, вот, и тем самым вот пошевелив своими курушко-яичными мозгушками, поднимут хоть немножко экономику нашей страны, потому что пока мы будем алчно пожирать курушек и яичек, да, собственно, вот, приготовление в поездах и рассчитывать на кредиты врагов Запада, ничего хорошего тут не будет, а и придет время, когда курушка, вот яичко тоже кончится.
2: Ну, Александр, да. Я прошу прощения, что перебиваю.
1: Ничего.
2: Прошу, то есть, хочу успокоить нашего радиослушателя. Саша сейчас немножко завился.
1: Цены, да, прошу прощения.
2: Цены будут умеренными. Конечно, не как в советских столовых. И атмосфера будет не как в советских столовых. Атмосфера, и все будет очень красиво и цивильно. И цены будут умеренные. Цены будут умеренные. То есть не как в ресторанах. Будут, безусловно, вагоны столовые, так называемые, где будут совсем да. дешевые продукты. И будут вагоны для обеспеченных, которые, как вы изволите...
1: И мы продолжаем беседу с Валентиной Агафоновной Нарезко и Кириллом Немоляевым. Соответственно, речь у нас идет о железнодорожном транспорте, и вся программа посвящена железнодорожникам, поскольку сегодня закончился, правда, уже их профессиональный праздник. Я все-таки думаю, может быть, есть смысл поговорить о подготовке зимних составов к зиме. Ну, это даже, скорее, уважаемый радиослушатель, будет произведено в форме отчета, может быть, перед вами, как мы это делаем. Значит, регулярно отопление вагонов мы этой зимой будем включать при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия. То есть, как только температура опускается ниже 5 градусов, все проводники обязаны начинать топку. Да, да. Топка.
2: Так называемая, да, топка.
1: Соответственно, после длительных отстоев, так же, как и коротких отстоев, и просто отстоев, мы будем проверять работу электропневматических приводов, ну, в частности, контакторов, реостатных контроллеров, реверсов, на четкость срабатывания и отсутствие утечек воздуха. Это делается в целях, опять же, вашей безопасности. Очищать от снега и льда подвагонные ящики, детали автотормозов, рычажной передачи будут заключенные. Для того, чтобы исключить примерзание колодок, тормозных колодок к бандажам, мы будем ставить электропоезда, в общем-то, в отстой только с опущенными тормозами.
2: Только с опущенными тормозами.
1: Это то же самое, что автомобиль нельзя зимой ставить на ручной тормоз, чтобы он не примерз. Но некоторые ставят, особенно владельцы москвичей 4121. Соответственно, в необходимых случаях будем затормаживать состав ручным тормозом или там подкладывать башмаки, унткеды. Да, это... При выезде из депо локомотивная бригада должна убедиться, ну, по идее, да, в исправной работе маслоотделителей, там, влагосборников.
2: Водяных баков здесь.
1: Да, да, водяных баков особо. Сливных устройств, кстати, вот в туалетных узлах и системы их обогрева. А в период гололеда эта же бригада должна очистить ото льда все детали токоприемников, опорный изолятор, чтобы не было КЗ.

0: короткого замыкания.
1: Ну вот вообще, на самом деле, по поводу сливных устройств, туалетных Конечно. Узлов и системы Да. их обогрева. Действительно, система обогрева крайне важна. Почему? Потому что, выражаясь доступным языком, если вы заходите в туалет и садитесь на
0: горшок,
1: скажем так, на горшок, да, садитесь Да. на унитаз, а он ледяной, то это как бы, ну, со всех точек зрения...
0: Ну, просто некрасиво, безусловно.
1: Вот. Вот можно просто даже задать вопрос такой, не требующий ответа. Неужели каждый из нас, не, как бы, не находясь в поезде, не ходил в туалет и так брезгливо не думал, как же ему, собственно говоря, сейчас присесть-то с мыслью, такой с брезгливой да. мыслью о том, сейчас это будет... Ну, то есть, что об этом так подробно да, говорить, да. не стоит. Просто вопрос отопления, вот отопления.
0: Отопление. Вот еще хотел сказать, что очень многие наши пассажиры, да. они, скажем так, возмущаются. Почему это во время стоянки поезд, дескать, дергается так туда-сюда? Ну, есть такой эффект, скажем так, постука, да? Я хочу сказать, что если случаются резкие перепады температуры на улице, а под резкими перепадами мы, железнодорожники, подразумеваем где-то перепад в среднем 2-3 градуса по Цельсию, то в данном случае мы просто обязаны передвигать электропоезд на 1-2 метра через каждый... час или полчаса, понимаете, если, скажем, вот этот интервал час прошел и выдался на время стоянки, то и здесь мы вынуждены туда-сюда его, так скажем, торгать. И периодически мы также обязаны опускать и поднимать только приемники, предупреждать застывание смазки в шарнирах тем самым, потому что если она застынет, то шарниром, сами понимаете, а шарниры сейчас очень дороги. Кстати, многие также жалуются на шум. К примеру, стоит электропоезд на станции, да, люди спят, и такой, что это такое, да? Я хочу сказать, что эта локомотивная бригада выполняет свою обязанность по продуву тормозной и напорной магистрали электропоезда. То есть там такие есть концевые краны, вот особенно в головных вагонах, и они их троекратно должны открывать за время рейса. Вот при каждой смене кабин и на отстой продувают главные резервуары и влагосборники, то есть предварительно отключают на 10-15 минут их обогрев, поэтому иногда ночью вы чувствуете, что вот как бы становится холоднее, да. В морозную погоду за 1-2 минуты до отправления поезда мы прогреваем прожектор, включая его в режим тусклого света. Почему? Потому что поезд без прожектора, в общем-то, как птица без яйца, да. Может быть, сейчас какие-то вопросы появились по всему нам, да. Да.
1: Мне кажется, просто, Александр, что наш отчет не очень интересует радиослушателей в силу вот реакции на то заявление. Да, но это как бы такая проформа, и раз в год железнодорожники
0: собираются вместе.
1: Да, собираемся вместе и делаем своеобразный отчет о проделанной работе, о том, что будет сделано ближе к зиме.
0: Ну, тогда, наверное, телефонный звонок, да?
1: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Снова Вася. Вот.
0: Да.
3: Не будет ли уделяться в поездах какой-то вот культурно-просветительской ну, деятельности, что ли? Вот. Что-то вроде, ну, какой-то вот эксессионного плана, вот когда бывает плывешь на пароходе, вот, а там мужик говорит в диктофон, а вот вы плывете по таким-то местам, здесь останавливался.
1: Угу. Очень хороший вопрос, да.
3: А вот еще это, можно еще задать вопрос?
0: Да, конечно.
3: Вот будут ли выдаваться какие-то значки или эмблемы, как в память о поездке после, ну, когда будет человек уходить из поезда?
0: Понятно. Ну, что касается, вот, скажем так, экскурсионной какой-то программы, то, скорее всего, этого не будет. Опять же, по причине того, что не все пассажиры одинаково позитивно реагируют на, в общем-то, на такие, ну, на какой-то лишний шум, попросту говоря.
1: Да, возможно, некие экскурсионные вагоны, но тут как бы тоже палка о двух концах, и, что называется... Вопрос это пока не рассматривается.
0: Пока нет. Другое дело, что вполне возможно, если мы, например, все-таки решимся и будем делать в вагонах, какой-то типа вагон-библиотеки, да, то вполне возможно, там вы сможете взять, как это делается в ведущих там музеях, на прокат какой-то плеер, на котором будет записано вот, как бы, комментарии там, специалистов по поводу мест, которые в данный момент вы проезжаете. А насчет второго вопроса я как-то с трудом понял. У тебя...
1: Нет, ты просто молодой человек задал вопрос по поводу неких вымпелов и памятных каких-то сувениров, скажем так, после окончания поездки. Ну,
0: это все зависит, опять же, от, так сказать, пожелания бригады. То есть, ведь, как говорим мы, локомотивщики, то есть поезд — наш дом родной. И если мы хотим людям, которые были гостями, вот, гостили в нашем доме, преподнести какой-то подарок, то, безусловно, это, в общем-то, мы преподнесем. Но центральное руководство железной дороги очень неодобрительно, опять же, в силу финансовых, в основном, проблем, относится к каким-то вот, ну, назовем это так, подарком, да? Я думаю, вы понимаете это, да? Следующий телефонный звонок, да? Кстати, опять же, если финансовое положение исправится, то вот будут и подарки. Там шапочка. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло, доброй ночи. Это Дмитрий Зеленоградский.
0: Да, здравствуй.
1: Доброй ночи.
3: Вот, у меня такое несколько оригинальное предложение. Это для того, чтобы повысить частоту и культуру в поезде, в общем-то, объединить поезд с церковью. Объясняю смысл. В общем-то, поезд, как и храм, является как бы замкнутой системой.
0: Безусловно.
3: Ну и на время в нем обитания, в общем-то, существует некоторая общность людей. Если вот как в храме это как бы спасающихся, званных и избранных, то в поезде, в общем-то, тоже объединенных единой целью доехать. И доехать, в общем, безопасно и чисто. И вот я думаю, что если...
1: Скажем так, это программа минимум.
0: Да.
3: Объединить поезд с храмом, то есть превратить его в храм, во-первых, будет чище по той простой причине, что, в общем-то, людей настолько бескультурных, что осквернять храм значительно меньше, чем, как говорится, осквернить что-то что-то светское, типа обычного поезда.
0: Спасибо.
1: Я даже просто не готов комментировать. Идея, да, очень
3: что уже
1: необычно.
3: В Подмосковье это практикуется. Вот, например, только сегодня узнал, что в подмосковном селе Остров, в общем-то, с храмом совмещена милиция.
0: Понятно. В принципе, я бы, наверное, сказал так, что эта идея, она несколько такая, ну, является, на мой взгляд, опять же, утопической. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки сладкая такая утопия. То есть она как бы идеализирует вот ту основу, на которую мы опирались, принимая этот законопроект.
1: Да, но здесь просто речь идет о том, что, что объединяет якобы общая идея доехать.
0: Конечно.
1: Но все-таки она объединяет, да, эта идея доехать, она объединяет подчас настолько разных людей, до такой степени разных, что как бы...
0: Страшно очень, становится.
1: Да, становится даже страшно. И очень сложно будет объяснить или заставить этих людей, чтобы они почувствовали, что это как бы храм, и поэтому не будут, соответственно, они там мусорить и будут себя вести прилично. Мне кажется, что это все-таки очень сложно, это все-таки совсем разное.
0: Там... Вот Костя интересует, будут ли выдаваться зимой пассажирам теплые пижамы, шерстяные носки.
1: Да. Безусловно, в холодных вагонах будут выдаваться пижамы, шерстяные носки, и можно будет парить ноги. То есть это совершенно четкая услуга, которая сейчас уже вводится. Можно будет парить ноги по желанию. По желанию не более 2 человек, соответственно, одновременно в купе. Но поскольку это такое очень избранное удовольствие, то есть как бы подчас оно сопряжено с тем, что просто человек простудился, не хочет заболеть, соответственно.
0: Да.
1: Ажиотажа в этом плане наблюдаться не будет, но пижаму можно будет получить. Парить ноги, если мне не изменяет тариф, 5 рублей, пижама, по-моему, 7 рублей, пижама-носки 7 рублей.
0: То есть, в принципе, смешные цены. Следующий, да, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я как человек, безусловно, старый.
0: Да.
4: Значит, возмущен то, что облегчиться можно во время движения поезда.
0: Конечно.
4: А не на стоянке. Вот
0: да.
4: Объясните, может быть, наоборот как-то сделать, что облегчиться можно и, так сказать, во время стоянки. И с точки зрения гигиены, мне интересно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, опять же, тут ситуация с тем, что были, проводились такие эксперименты, когда в момент стоянки поезда подгонялся, попросту говоря, специальный такой синизаторский, в общем-то, состав, молниеносно подключалась, производилась состыковка, в общем-то, вводящего жерла синизаторского состава с выходным отверстием, в общем-то, централизованным поезда, но в дальнейшем, особенно в дальних регионах, как-то Сибирь, и прочие дела, Бурятия, где наблюдаются некоторые, к сожалению, затруднения с топливом.
5: Количество... Да. Разматический случай. Это
1: да. Курьезный эпизод, когда вот в подобного рода эксперименте люди некоторые просто не дожидаясь стоянки, сходили в туалет просто непосредственно в купе. Как-то.
0: Да, было,
5: это
0: было.
5: Было. После этого было решено в общем-то, прекратить подобный эксперимент,
0: да, да,
5: как
0: был...
5: издевательский.
0: Да, конечно, конечно. Ну, остается у нас, Кирилл Всеволодович, буквально 5 минут. Я предлагаю послушать последний, видимо, на сегодня телефонный,
5: да,
0: звонок.
5: Да,
0: сейчас, что тут у нас?
1: Так. Сообщение на пейджер?
0: Да, тут, значит... В холодных вагонах должны выдаваться пижамы и носки, а в теплых вагонах пижамы и носки должны отбираться.
1: Хорошо, что наши радиослушатели, наши потенциальные пассажиры не теряют чувство юмора.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Скажите, вот, пожалуйста, не все же в пути сообщения, оно такое консервативное, а вот на речном транспорте уже давно придуманы такие... средства передвижения, которые никуда не движутся. Плавучие рестораны. Поэтому, наверное, можно и стоячие вагоны придумать и стационарно присоединять зимой городским сетям, и будет замечательно там.
0: Вы знаете, есть уже такое. Дело в том, что еще в середине 80-х годов некоторые туристические, особенно подростковые группы, да, мы размещали вот на, скажем так, ну, в буферных станциях, то есть в стояках, то есть в вагонах, которые просто стояли, так сказать, в отстое. То есть это такие, скажем так, гостиницы на колесах. То же самое, что и в речном пароходстве. Это применялось уже.
6: Но тут есть недостаток. Вот общая цель будет ли доехать куда-нибудь с таких вагонов?
1: Ну, естественно, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Что здесь как бы возмущение пассажира будет значительно больше, когда он, что называется, с платформы говорят, понимаете, это
0: да,
1: город,
0: да,
1: Ленинград. Поэтому это все-таки, опять-таки, утопическая, мне кажется, концепция. Поэтому...
6: Да, здесь, я подозревал, здесь, что так и будет.
1: Да, здесь скорее, если человек хочет как бы сымитировать, знаете, как в фильме, по-моему, «Отроки во вселенной» или «Москва Кассиопея», они как-то полетели куда-то, а потом выяснилось, что они никуда не летели. То есть он хочет якобы поехать,
6: да,
1: понимаете?
6: Вот в такой ситуации,
1: да. Да, для таких случаев это оптимально, просто, к сожалению, этот вид развлечений как-то, по сути, является уникальным, потому что не думаю, что подобного рода...
6: массовый,
1: да,
6: не будет.
1: Навряд ли, да, но давайте прикинем... По-моему, нигде за рубежом я что-то о таком не слышал. У нас же все приходит позже, знаете?
0: Да, да.
6: Понятно.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Очень интересный вопрос. Спасибо.
0: Ну вот, в принципе, видимо, этим, безусловно, серьезным и таким ответственным в полном смысле данного слова звонка, звонку, видимо, мы и попрощаемся с Валентиной Агафоновной Нарезко. Спасибо вам, Валентина Агафоновна, за то, что вы появились сегодня в нашей студии. Так интересно рассказали, показали. И с Кириллом Всеволодовичем Немоляевым. Спасибо, Кирилл.
1: Спасибо, Саша.
0: Еще вкратце я хочу сказать, что сегодня мы обсудили новое постановление, вернее, принятие нового законопроекта по поводу пищи и поездов. И также обсудили те проблемы, которые, как правило, остаются незаметными для пассажиров, проблемами нас, железнодорожников, профессионалов.
1: В свою очередь хочу еще раз успокоить наших потенциальных пассажиров. Все, что не делается на железной дороге, все делается во благо. И не надо возмущаться. Нужно просто спокойно все взвесить, дорогие наши радиослушатели. Спокойно все взвесить и постараться понять, что мы такие же люди, как и вы. И мы тоже хотим ездить в поездах, и мы тоже хотим быть людьми, и поэтому давайте принимать вместе решения, давайте делать так, чтобы всем нам было хорошо и легче жилось. Спасибо.
0: Это было сильно.
7: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И как я и говорил, сегодня, собственно, преддверие праздника, вернее, мы стоим, так сказать, на пороге преддверия грандиозного праздника, праздника милиции. По этому поводу я пригласил к нам в студию двух замечательных совершенно людей, относящихся к разным поколениям, но, так сказать, принадлежащих к одной и той же сложной профессии, профессии милиционер. Да, мы так это называем. И я с радостью представляю наших гостей. Это капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям, и, так сказать, его коллега, оппонент, я бы так сказал, более старшего возраста.
3: Наставник.
2: Да, правильно. Подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Она является старшим оперуполномоченным по особо важным делам, сокращенно УНОН, что переводится как «Управление по незаконному обороту наркотиков», если я правильно сказал.
3: Совершенно верно.
2: И как бы, поскольку сегодня праздник, я думаю, что, в общем-то, тема, которую мы сегодня поднимем, она не должна этот праздник целиком испортить.
3: Нет, этот праздник очень дорог нам, как работникам правоохранительных органов, поскольку я вот уже в течение 34 лет работаю. И вы знаете, так приятно каждый раз из 34 моих вот лет, проведенных на этой почетной службе, слышать поздравления в свой адрес. Ведь мы же женщины так ранимы, вы же прекрасно это знаете.
2: Ну, вообще, вот Валентина Зиновьевна, женщина в милиции, как работник милиции, всегда вызывает какое-то, ну, скажем так, легкое недоумение. Я даже помню, были случаи...
3: Это все связано, вы сами понимаете, с чем. Потому что объект наших разработок всегда мужчина. Им просто несколько неловко, когда женщина с ними разговаривает, так сказать, обязывая их, как, принуждая их делать какие-то действия, которые им не хочется. То есть говорить им о том, чтобы они соблюдали закон.
2: Вот можно я задам вопрос Марату Керимовичу? Марат Керимович, вы по, как бы, ваше звание — это капитан милиции. Соответственно, Валентина Зиновьевна, она подполковник милиции. Это более, так сказать, старшее звание. И вы, совершенно как верно, бы обязаны ей подчиняться. Вот скажите, не коробит ли вас немножко это, так если говорить откровенно? Ну, все-таки это женщина, как бы, понятно, что опыт больше, но ведь бывают какие-то ситуации, что она может отдать приказ. Еще следующий момент мне было интересно. Я слышал о том, что постановление сейчас готовится, что вот, так сказать, работники милиции обязаны отдавать друг другу честь, так же, как и вот солдаты обычные. Ну вот если идет, например, при всех своих регалиях, так сказать, выступает важно Валентина Зиновьевна по улице, и, например, вы идете, то вы обязаны ей отдать первую честь. Правда ли это?
4: Глядя на Валентину Зиновьевну, и до сих пор вот просто я, честно говоря, не каждый раз видел даже такую женщину. Вот
2: в штатском.
4: Да, в штатском, тем более. Это непередаваемо. Когда я увидел ее сегодня...
3: А правда форма мне к лицу?
4: Валентина Зиновьевна...
3: Да, товарищ капитан, соблюдайте, пожалуйста, субординацию, прошу вас.
4: Валентина Зиновьевна – это наставник, это прежде всего. Такие люди поставили нашу милицию на ноги. И видеть ее рядом с собой для меня уже по себе, само по себе очень большая честь. По поводу отдания чести на улицах. Вы знаете, до сих пор я вот всегда замечал, что военные, люди, которые служат в Министерстве обороны, они отдают друг другу честь. За сотрудниками милиции зачастую этого не замечалось. Я первый готов отдать честь Валентине Зиновьевне, лишь бы вот она попалась мне хоть один раз на улице. Может быть, это самая большая мечта моей жизни на самом деле.
2: А что же, а как бы вот Валентина Зиновьевна столь секретный сотрудник? Или просто... я вот знаю, что Валентина Зиновьевна большая любительница собак. Вот как называют, собачница. Вот она... Да. Вот, и значит, она... А, я понял, она же всегда ходит практически в штатском.
3: Я всегда хожу в штатском, да. И еще плюс к тому, меня не должны знать в лицо. Я маскируюсь под стандартный вот образ бабушки с собачкой. То есть на этом, собственно, и построено. Вот почему я получила свое очередное звание. Мне легко это сделать, и я рада тому, что это помогает моей службе. Ведь, сами понимаете, то место, где я сейчас работаю, это отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это очень плохо для человечества. И я рада, что мой посильный вклад в это дело, он все-таки каким-то образом лишает человечества вот этой вот пагубной привычки.
2: А вот скажите, пожалуйста, совершенно недавно, насколько знаю я, был, так сказать, образован этот отдел в силу обстоятельств всем нам, собственно, известных. Вот с этой точки зрения, как бы Марат Керимович, как более молодой сотрудник правоохранительных органов, естественно, как бы эту перемену, может быть, не так воспринял, болезненно нельзя сказать, но не так резко она для него прошла. Просто, вот, как так сказать, появилось еще одно подразделение. Для вас же, Валентина Зиновьевна, для человека, который практически всю жизнь положил практически всю жизнь положили на искоренение преступности, и вдруг, понимаете ли, у преступности появилась такая новая форма. И
3: да, вот... вы знаете, а мне, как особенно женщине, это вдвойне было неожиданно, потому что женщины склонны к употреблению всевозможных медикаментозных средств. И вдруг я уже в возрасте 50 лет осознала о том, что шприц может быть, оказывается, вместо прибора для излечения человека, прибором для его, собственно говоря, умерщвления. То есть для меня это было, в общем-то, какой-то... пиковая какая-то ситуация, я, осознав, что происходит, вот, узнав о том, что существуют наркотики, я, так сказать, грудью бросилась на искоренение этого зла, и сейчас всецело отдаю себя этому. И я вот всем женщинам хочу сказать, чтобы они более внимательно относились к телевизионной рекламе медицинских средств, потому что неумеренное потребление, как я вот в силу, так сказать, своей профессиональной деятельности выяснила, неумеренное потребление отдельных средств, оно может вызвать привыкание, и вы можете просто-напросто попасть ко мне уже не просто по-дружески, а уже как быть рассмотрены мной как клиенты.
4: Валентина Зиновьевна, я просто хотел бы дополнить вот то, что вы сказали, если вы позволите, конечно, как мне, как ради младшему Бога. По званию. У нас действительно вот в бытность уже мое появление, так сказать, в органах внутренних дел, я нахожусь в них несколько лет, появилось много разных новых вот подразделений, в том числе вот как управление по незаконному обороту наркотиков, в том числе у нас в Москве также создавались различные еще подразделения, потому что преступность, она вообще не знает границ, она ищет всякие разные совершенно формы, все новые и новые.
3: У нас в Москве.
4: Да, у нас в Москве, я работаю в московском, в одном из московских подразделений. И вот вы сейчас обращаетесь к женщинам, и вот у меня просто, так сказать, сразу возникла мысль. Дело в том, что нам, как вот нашему подразделению, хотя мы и занимаемся как бы экономическими преступлениями, приходится зачастую сталкиваться с тем, что многие женщины, к сожалению, стали достаточно серьезно относиться к себе, как к личности, как вот к каким-то...
3: высшим
4: существам, которые, например, да, мужчины феминизация,
3: должны боготворить. Знаете, в нашем вот городе многие, посмотрев на мой, собственно, опыт, они как бы поняли о том, что феминизация — это вот достойное, собственно, занятие, и как бы последовали моему примеру. Вот, например, в моем городе более 30% молодых бизнесменов — это женщины. Но они, правда, конечно, мои клиенты по отчасти.
4: Валентина Зиновьевна, это, конечно, чудесно. Я не против совершенно феминизации и тому подобных, вот, так сказать, и всему, что с этим связано в достаточно серьезном отношении.
3: А я, знаете, против, потому что с мужчиной мне, как сотруднику Министерства внутренних дел, работать легче.
2: Ну, простите, Валентина Зиновьевна, вы же, получается, как бы наглядное пособие. пособие по феминизации в хорошем смысле этого слова. Вы, как, насколько я знаю, вы были несколько раз травмированы вот в боях с всякими преступными элементами. И, да. Собственно, у вас есть награды правительственные.
3: У меня вот видите две лычечки, это ранение.
2: Да, вот я вижу. И красивые лычечки. Ну, я вот какую тему хотел затронуть. Да. Скажите, пожалуйста, вот когда только организовывались, так сказать, органы милиции, ВЧК, все вот эти дела, их было как бы в основном, ну, три основных, насколько я знаю. Это ГАИ, которые, значит, управляют...
5: РУД.
2: Ну, да, там вот еще кони
3: бегали. Отдел регулировки и управления движением.
2: Да. Второе, это был уголовный розыск. И третье, это вот ВЧК, которые как бы... Вот. Сейчас, да, и все время, начиная с этого, вот с тех давних лет, происходит активная борьба с преступностью. Борется, да. борется. И тем не менее, вот сегодня 1996 год. Вот сколько сейчас существует подразделений? ОМОН, то, сё, пятое. Вот экономические преступления. А по обороту с наркотиками, скажите, пожалуйста, как по-вашему, такое расширение вот, отраслей внутри органов, оно сигнализирует о том, что преступность все сильнее становится, или наоборот, это является признаком борьбы с преступностью?
3: Второе совершенно верно, потому что раньше то, что было раньше, это не считалось преступлением. Ввиду создания новой службы, естественно, каждый должен отрабатывать свой хлеб. Ведь мы раньше не знали о незаконном обороте наркотиков. Раньше был оборот наркотиков законный. Сейчас он стал незаконным. Естественно, появились преступники. Также можно взять и другие вновь созданные подразделения внутри министерства. Как только создаются новые подразделения, то ли это полиция нравов, то ли что-то другое, тут же хочешь не хочешь, а приходится ловить преступников по своему вновь, так сказать, созданному профилю. Видимо, вот такое объяснение. Я просто как человек пожилой, мне, собственно, бояться нечего, я просто вот думаю так.
2: А скажите, вот наверняка существует активная, так скажем, миграция из одной службы в другую. Вот я, например, был сильно удивлен, то есть, когда я позвонил вот Валентине Зиновьевне и говорю: Валентина Зиновьевна...
5: Мне было не, так приятно.
2: Да, не могли бы вы, вот, спасибо мне тоже, не могли ли вы вот прийти сегодня на передачу и рассказать так вкратце о том, как развивались будни милиции вот от тех дней, когда вы начинали служить, и заканчивая вот сегодняшним днем. И также я сказал, что я еще звонил вот еще как бы моему хорошему знакомому, вот Марату Керимовичу, и Валентина Зиновьевна, она прям так воскликнула: «О, так, говорит, Старман». И так, старичок Старман, да я же знаю его. И, казалось бы, разные. То есть вы оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям. Вы, Валентина Зиновьевна, вот, работаете в УНОНе. И, тем не менее, вы друг друга так хорошо знаете. Не происходит ли постоянной миграции вот этих служб? То есть ОМОН в милицию, милиция в ОМОН.
4: Да. Хотелось буквально сказать два слова вот о чем. Дело в том, что с самого начала зарождения нашей милиции, которая, так сказать, мы не будем говорить о сейчас полицейских временах, которые были до Октябрьской революции. Кстати, если вы помните, буквально вчера президент подписал указ о том, что значит, о примирении различных противоборствующих сторон.
2: Да, да.
4: Вот, и поэтому сейчас мы, в общем-то, говорим о том, что существует на самом деле, о корне нашей милиции, к тех подразделениях, которые на сегодняшний день, они происходят именно уже, скажем так, от 17-го года. И праздник, в общем-то, мы отвечаем современный. Так вот, с самого начала этого времени были организованы самые простые подразделения, в общем-то, милиция, уголовный розыск. И с самого-самого зарождения работали наши настоящие люди, парни и девушки советские, которые трудились... И ловили всяких этих бандюков, каких только можно было.
2: Даже ведь, вот. Извините, что я первая была, ведь не то, что вербовка, это нельзя было сказать, а набирали кадры вот на заводах, фабрик, то есть
5: сами шли.
4: Совершенно сами шли.
2: Без особых навыков учились уже, так сказать.
4: Тогда вот. Был вот период. Кстати, хочу просто вот маленькое такое отвлечение сделать. Вот сегодня, на сегодняшний день, в наших несложных экономических условиях, наша молодежь и вообще вот сейчас... В основном все идут сами. Уже многие уже, которые прошли какую-то школу и снова приходят в милицию. И, кстати, это самые лучшие сотрудники, как говорит, в общем-то, все это наше руководство, те, которые уже откуда-то приходят. Так вот, а по поводу, мои уважаемые коллеги, хочу сказать следующее. Она является типичным представителем того, как вот наша молодежь, как простая советская девушка, самая такая молоденькая, бесхитростная.
2: Платочка в суконном.
4: Появившаяся из обыкновенной провинции, стала представителем на сегодняшний день настоящей московской милиции, великим специалистом своего дела, я не боюсь этого сказать, у которого я перенимаю опыт, у которого учился я в свое время.
2: Да вы знаете, я даже прошу прощения, нельзя ведь бояться перехвалить Валентину Зиновьеву, это замечательный человек, но я хочу сказать, что вот когда, например, недавно я перемещался по улицам, меня остановили муниципалы, и типа просто там что-то слово за слово, говорю, да вот, дескать, я пожалуюсь Валентине Зиновне, они стали по стойке смирные, отдали честь вообще мне, я был поражен.
3: Конечно.
2: То есть известность ваша...
3: Но все-таки, знаете, Александр, 34 года работы в органах, вы понимаете, я еще, собственно, Прагу брала, если так вспомнить.
2: Вот давайте начнем с самого начала.
3: Хорошо,
2: то есть,
3: я с удовольствием.
2: Как вы попали вообще в органы милиции?
3: В органы милиции, по набору.
2: И еще тут нужно, это мы потом. Да.
3: По набору. Мне, юной девушке, было всего 18 лет. Такое время. В общем, нашим ФЗУ объявили набор. Набор в школу...
2: Простите, ФЗУ.
3: Фабрично-заводское училище. Ткачиха вообще, после школы я пошла в ткачихи. У нас город ткачей был. Я как-то была всегда заводилой в коллективе и решила, что вот это для меня. Пошла, сначала была простым регулировщиком, в орудии работала. В отделе регулировки управления движениями, это нынешний госавтоинспектор.
2: Но тогда ведь было это гораздо проще, светофоров не было как таковых.
3: Конечно, но меня, как самую сознательную, в 68-м году отправили в город Прага для регулировки движения наших боевых танков, чтобы они...
2: По улицам города.
3: Да, по улицам города. У меня свой взгляд на эти события.
2: Рассматриваете фотографии, вот вы стоите как
3: наши
2: раз...
3: танки с белой полосой, вот те, которые с красной, это не наши танки.
2: Вот я вижу как раз Карлов мост, вот вы...
3: Видите, у меня юбочка вот на 2 сантиметра короче, чем у всех.
2: Да, вы смотрите. То есть вы тогда...
3: За это мне влетело от прапорщика. Собственно, что я... Так вот, а после этого все-таки загранкомандировка. Это своего рода, знаете, как раньше было у нас ведь. Раз был за границей, значит, все уже...
2: Неблагонадежный.
3: Наоборот. В наших органах всегда было наоборот.
2: Угу.
3: И после этого я уже... Во-первых, я получил звание старшего сержанта. Уехав в Прагу рядовым, я получил звание старшего сержанта. После этого, вы знаете прекрасно, что в органах ГАИ женщины, они, как правило, на уровне регулировщиков или инспекторов по делу. Вот в школы мы ездим, то есть инспектор как бы по делам несовершеннолетних.
2: Но еще иногда, так сказать, дают нюхать, дуть в трубочки.
3: Да. Но это доктора.
2: Простите.
3: А для девушки, тем более молодой, видный, как я, видите, все-таки у меня рост 1,69 м. Я, собственно, не видела будущего в государственной автомобильной инспекции. Она же к тому времени была переименована. И у меня были очень хорошие отношения с моим начальником. И он предложил мне, что ты говорит, Валь? Будешь у нас-то гнить. Что тебе жезлы да флажки? Давай-ка ты переходи в московский уголовный розыск.
2: Особого же опыта не было у вас?
3: Тогда такого не было. Тогда и организованной преступности, слава богу, не было. Вы же помните прекрасно. Ограбление на сумму свыше 10 рублей считалось особо тяжелым преступлением. Я, собственно, согласилась. Начала в картотеке сначала работать, в центральном адресном бюро, а потом по лесенке выше и выше. Так и до лейтенанта дослужилась, в высшую школу милиции поступила. А потом судьба кидала. БАМ я, собственно, охраняла. В каком смысле? Вы удивились.
2: Простите, я тут...
3: Байкало-Амурская магистраль.
2: Да, вы как раз в то время были сотрудником отдела
3: начальника...
2: по экономическим тоже преступлениям.
3: Да,
2: В то время вы как бы отслеживали утечку материалов, рельсов, дров.
3: Все правильно, потому что все наши комсомольские стройки, по большому счету, это...
2: Отмывка денег была.
3: Бесконтрольные, да. Конечно, отмывка денег, естественно, так сказать. Тогда Щелков был, если помните.
2: Скажите, скажите, пожалуйста, вот Валентина Зиновьевна, вот как, на ваш взгляд, вот специфика экономических преступлений тогда на, скажем так, высокопартийном, можно сказать, уровне и сейчас на уровне...
3: Нулей было меньше тогда, нулей в цифрах.
2: Так,
3: в принципе, то же самое.
2: То есть совершенно такая же...
3: Одинаково.
2: Скажите, пожалуйста, вот тут уже вопрос к Марату Керимовичу. Марат Керимович, вот вы, так сказать, знаете Валентину Зиновьевну давно, наверняка вы как-то встречаетесь, разговариваете, обмениваетесь там какими-то впечатлениями от службы. Вот.
3: Он привозит мне новый песок вот этот для животных.
2: А.
3: Моему так нравится.
2: Ну да, всем животным этот песочек, моей тоже. Вот. Так вот, скажите... Если бы вам сейчас, ну, каким-то мановением волшебной палочки предложили бы перенестись вот в те времена, когда мы с вами еще были в нежно там пионерско-октябрятском возрасте, а уже Валентина Зиновьевна боролась, значит, с кражей шпал с Балкайло-Амурской магистрали, но это я утрированно говорю, смогли бы вы вот сейчас с вашим этим опытом, который у вас сейчас есть, успешно работать в то время? Или все-таки как бы тогда мешало вот это вот верхушка правящей политической работе?
4: Что я могу сказать по этому поводу? Могу сказать только одно. Во времена еще бытности ОБХСС, так называемой службы отдела борьбы с хищениями социалистической собственности, в которой работала Валентина Зиновьевна, в общем-то, задачи были несколько иными. Дело в том, что вся собственность, в общем-то, делилась только на социалистическую и личную. Личной собственности особого внимания не уделялось, но это, так сказать, политические вопросы. А вся остальная собственность являлась социалистической, и Валентина Зиновьевна чудесно, вот насколько мне известно, и, в общем-то, во многом ее уроки вот этой работы именно еще на поприще ОБХСС я и перенимал. Поэтому ее воспоминания, ее опыт во многом, допустим, вот на сегодняшний день для меня являются... в общем-то, каким-то определенным авторитетом, каким-то определенным уровнем, к которому я стремлюсь добиться. Ну, если вот говорить об опыте, который передавала мне Валентина Зиновьевна, мне бы хотелось вот на чем заострить свое внимание. Вот всем нашим слушателям наверняка очень интересно было бы услышать про такой вопрос. Зачастую у нас все-таки о милиции создается очень превратное впечатление.
3: Ну, они просто меня не видели.
4: И тем не менее, Валентина Зиновьевна, если вы позволите, вот все-таки тут я хочу поговорить об одном вашем уроке, который вы мне преподали на всю жизнь и который для меня, в общем-то, создал огромную службу. Я просто хочу сказать, что сотрудники милиции, они отнюдь не звери. Вот зачастую бытует мнение в обществе, что для милиционера самый лучший преступник – это мертвый преступник.
2: Ну, где-то это и правда.
4: И это правда. И я правда это могу сказать, что это действительно так. Но ведь у обывателя... У каждого нашего гражданина совершенно все перевернуто с ног на голову. Они, как бы наши обыватели, считают, что для милиционера самое главное – убить преступника, чтобы уничтожить его.
2: Обезвредить.
4: Обезвредить, показать, что это какая-то месть с его стороны. Нет, все на самом деле совсем не так. Все совершенно иначе.
3: Я могу вам сказать, что и среди преступников достойные мужчины встречаются.
4: Совершенно верно, Валентина Зиновьевна. Я просто, так сказать, сейчас пытаюсь пояснить то, что вы пытались бить мне, как молодому сотруднику, в голову, как дважды два.
3: Я же вам о женщинах говорила.
4: И не только. Я вам сейчас напомню ваши же слова.
2: Да, вот,
4: ваши же слова, Валентина Зиновьевна.
3: Это служебная
4: информация. Вы мне сказали тогда, ну, пусть это будет раскрытие маленьких служебных секретов, но тем не менее. Чем интересен для милиции мертвый преступник?
2: Так.
4: Мертвый преступник, когда ясно, что он преступник, он, понимаете ли, самый лучший клиент. Вы поймите, ведь мы не из-за того, что мы злим его, или мы злы на него, или из-за того, что мы звери, а просто... Вот прям могу начать с маленького примера. Нашел недавно я одного своего такого страшного преступника, который серьезного мошенника, который обманул 160 человек, из них основная команда дети были, 5 школ обманул. И представляете, искал я его, и нашел я его. И знаете где? В морге Боткинской больницы.
2: О-о-о.
4: Лежит себе человек, беленький, голубенький такой. Я к нему подхожу и говорю: Граф Шатаевич, ну что ж ты? Как тебе не стыдно? Обманул детишек? А он лежит, молчит. Адвокатов не зовет. Ни от чего не отпирается. Лежит, молчит. А молчание? Что такое молчание? С детства мне говорили, молчание – знак согласия. И вот он лежал, лежал, лежал, лежал. И чудесненько мы завершили наше уголовное дело. И вот этому-то меня всегда и учила Валентина Зиновьевна, что лучший преступник – это мертвый преступник. Он не отпирается, адвокатов не вызывает. На никаких очных ставок с ним делать не надо. Нервы себе портить не надо, милиции. Мы же тоже люди.
2: И к тому же готовые вещественные доказательства. Вот он, преступник.
4: Вот он, преступник.
2: Вот его подпечатки пальцев.
3: Все правильно.
4: Вот оно, раскрытое преступление. На этой основе я и, так сказать, воплощаю в жизнь... как бы идеи
3: как вы хорошо Зиновьевны. Как вы хорошо раскрыли наш ведомственный взгляд.
2: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножечко на музыку, и после музыки мы продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям капитан милиции Марат Керимович Старман и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по незаконному обороту наркотиков подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Я вот хотел о чем вас попросить. Вы как бы люди, принадлежащие, как я уже говорил, к разным поколениям сотрудников правоохранительных органов. И как бы Марат Керимович сейчас занимается тем, чем вы, Валентина Зиновьевна, занимались ну, лет почти 10 назад.
1: Побольше, да, побольше, даже лет 20. Начала я уже в 77-м, если быть точным, в 77-м году заступила в ОБХСС. Вот, на должность. Ну, вы знаете, тогда было проще. Во-первых, мы должны были все быть членами партии. То есть, если ты хотел продвинуться по службе, ты должен быть членом партии. Естественно, я в партию вступил.
0: Вот. А извините, может быть, это нескромный вопрос. Да. А фамилия не помешала ли вам в этом?
1: Вы знаете, такая, да, скандальная было, фамилия. Было. Дело в том, что она моя бабушка.
0: Вот та самая.
1: Да.
0: То есть сейчас она по нынешним меркам Фаина, это как бы почти героиня.
1: Я специально
0: это
1: Жанна Д'Арк практически. Да, да.
0: Только плохо стреляла у вас бабушка, плохо стреляла.
1: А ведь понимаете, по сегодняшним как бы последним исследованиям, да и я, собственно, у нас предание это хранилось, не она же это делала. Она просто торговала пельменями рядом. Ну и как бы НКВДшники ее и захватили. Да. А я просто, понимаете, как человек, который осознал всю эту ситуацию еще в раннем детстве, то есть мама моя мне об этом говорила. Вот. И мне понравились те люди, вот именно НКВДшники, так называемые, тем, что они выделили мою бабушку из толпы других пельменщиц, потому что ведь раньше это был один из источников вот, после революции заработка. Они выделили ее. Я просто подумал, что уж раз уже в те годы моя... А я, кстати, на нее очень похожа.
0: А простите, вот может быть этим... Тоже... Может быть тем, что как бы вот те НКВДшники прекрасно знали истину, что вот Фаина не трогала вот Ильича, да, уважаемого. Может быть, как бы поэтому они и взяли себя, чтобы как-то компенсировать вот конечно, свою вину перед вами.
1: Конечно, конечно.
0: Но они, я думаю, не разочарованы.
1: Безусловно. То есть я на это ссылался. Ведь самое главное в то время было поставить в известность заранее. В анкете написать заранее. Если ты заранее ставил в известность о том, что вот бабушка твоя Каплан, то у тебя, возможно, как и, собственно, на своем примере, я могу это твердо сказать, что тебе светило хорошее будущее.
2: Совершенно верно. Я могу просто сказать, что у каждого времени свои сложности. Вот у Валентины Зиновьевны были сложности с происхождением в свое время для работы в службе АБХСС. А сейчас, скажем, у наших сотрудников зачастую возникают такие проблемы, которые бы вот во времена Валентины Зиновьевны никогда бы и в голову не пришли. Все дело в чем? Сейчас значительно меньше порядка.
0: Вот, вот, кстати, к этому и нужно перейти. Я прошу прощения, что перебил вас. Просто мы пока не будем касаться вот чисто, так скажем, уголовных каких-то дел, а мне бы хотелось затронуть дела экономические, поскольку они являются, как это сказать, рефлектором, в котором отражается общественный порядок. Правильно ведь?
1: Бытие наше.
0: Да. Вот насколько изменился масштаб? Не могли бы вы каждый вот рассказать какой-то из наиболее запомнившихся, может быть, случаев, какое-то дело, которое было тогда, вот в 77-м году вот, у вас, Валентина Зиновна, и который недавно вот, был, например, у вас, Марат Керимович, может быть, мы найдем какие-то аналогии?
1: Конечно, вот, конечно. Все дело в том, что когда вот я, как уже говорил, в 77-м я заступила, ну, первое дело, с которым я столкнулась вот один на один, совершенно без помощи своих старших товарищей, поскольку я уже тогда как бы адаптировалась в этой среде, было дело, как вы правильно ранее заметили, о хищении шпал.
0: Это было...
1: На Байкал в 79-м году, в ноябре месяце, как раз ровно вот в этом году будет 17 лет.
0: Это вам было тогда...
1: Мне было тогда 32 года.
0: Ух ты.
1: Вот. Так вот, что самое интересное, было похищено 64 шпала. Я вот как сейчас помню, сейчас это кажется кому-то, может быть, и смешным, но тогда...
0: Но может, это обычное воровство, это, или это уже входило
1: нет,
0: в разряд экономический?
1: Понимаете, тогда пытались приписать этому делу политическую подоплеку, поскольку Байкал-Амурская магистраль была программным, собственно, мероприятием. Объектом, да. Да. И поэтому, естественно, тут был вопрос рассматривался о диверсии. Вот. И мне стоило немалых усилий, чтобы перевести это дело в плоскость бытового хищения.
0: То есть выяснилось... это таким образом вы пытались исключить из игры Комитет госбезопасности?
1: Да, конечно. Вот немножко, да. Да, конечно. Дело в том, что близлежащие деревни, где проходил вот именно этот отрезок, на котором были похищены эти шпалы, он проходил, так сказать, в глухой тайге, где, казалось бы, деревьев очень много. Но, выяснив с помощью оперативных данных о наличии двух заповедников по левую сторону колеи и по правую, в котором амурский тигр справа охранялся, а слева охранялся вновь привезенный из Соединенных Штатов, тогда вот уважаемый наш Ильич II подписал договор с, по-моему, Джимми, да, его звали, Марат Кирилович? Картер.
2: Да.
1: Джимми. А вот с Джимми Картером о разведении бизона в нашей сибирской тайге. Так вот, по левую сторону на железнодорожном пути охранялся бизон. И поэтому, вы знаете, охрана, вот вам, наверное, это кажется сейчас каким-то, ну, может быть, веселым фактом, но охранялись эти заповедники похлеще, чем база стратегических бомбардировщиков. Поэтому местные жители, ввиду отсутствия дров, они просто, так сказать, как-то среди ночи таежные приехали туда на дрезине и просто-напросто вывезли. Погрузили на платформу 64 шпалы, вывезли с целью отопления. А поймать я их смогла только по той простой причине, что шпалы пропитаны специальным составом. Поэтому, когда ими топишь печь, запах на всю тайгу. И то есть, собственно, по запаху. Поэтому, как бы, вот те навыки нашей оперативной работы, то есть острый нюх, зоркий глаз, утонченный слух, они вот закладывались именно в то время. И я смогла отвести этих людей, которым просто нечем было топить печь от международного скандала, свести это дело просто к тому,
0: к местному
1: такому. Да, и, но собственно, они много не получили.
0: Это ведь не была преступная группа, как
1: нет,
0: бы.
1: Конечно, это... Нет, конечно.
0: Ну, то есть вот такое, как бы, такое мероприятие.
1: Это просто яркий эпизод того времени. Нас не допускали ввиду наличия министра внутренних дел, который был в то время у власти, нас не допускали к делам высоких сфер. То есть вот заниматься шпалами... Вы знаете, тем не менее, я получил за это вот дело звездочку.
0: Ну вот я вижу, да, она у вас на правой
1: нет,
0: груди.
1: Нет, это уже потом я получил.
0: А, понятно.
2: Ах, Валентина Зиновьевна, вот иногда вот смотрю я на вас, и наворачиваются слезы на глаза. За шпала получить звездочку. Я не хочу сказать, так сказать, что-то, то, что мы раскрываем, допустим, я лично участвовал в раскрытии каких-то дел, которые достойны звезды Героя Российской Федерации. Ну, вот просто такой вот пример, самый такой вот, он может быть просто поучительный. Я попытаюсь потом подвести небольшую такую моральную базу под него. Буквально несколько месяцев назад раскрывали дело некого Спиряева. Это фабула его достаточно проста. Человек пригласил на работу порядка 250 водителей, которым предложил из Литвы перегнать автомобили иностранных марок.
0: Легкие, то есть легковушки.
2: Да, легковые автомобили. С каждого из них для этого затребовал загранпаспорт и порядка там от 100 до 200 до 300 долларов с каждого. В общем-то, дело, может быть, оно и не такое большое деньги по своим делам на сегодняшний день, но, тем не менее, 300 человек на 100, на 200 долларов.
0: Около 3000 получается. Ну, даже побольше, да.
2: Побольше. Вот.
0: В карман такой.
2: Но дело-то не в этом. Дело в том, что с этим ушли еще масса документов, и человек пропал.
0: А ведь оформление загранпаспорта стоит тоже денег.
2: Ну, там есть масса всяких нюансов. Масса, беда была в том, что вот эти 250 человек выстроились у нас в управлении всей толпой. Вы представляете, как можно работать в состоянии...
0: 250 шоферов.
2: Да, 250 шоферов. Вот это самое главное, что можно сказать.
1: Я помню, потом
2: сказать.
1: Марат Кирилович ко мне дежурного направили для отпаивания валерьянки. Просто у нас, знаете, у нас в ведомстве ходят слухи, что у меня холодильник в моем кабинете больше всех валерьянки заставлен, чем у любого другого сотрудника. Ну, я просто сами понимаю.
2: Ну, да. Вы поймите, это же вызвало достаточно серьезный общественный резонанс в том плане, что много людей пострадало, такие дела, они всегда, в общем-то, достаточно, мы стараемся к ним принимать особое внимание, уделять им особое внимание. И я со своим напарником, после того, как мы съездили в офис, мы там обнаружили одну интересненькую записную книжечку.
0: Вот у этого был... товарища.
2: Да, да, да, в офисе. Человек как бы исчез. Вот, а записную книжечку мы обнаружили, тем не менее, хотя там все было вывезено. В нем была масса женских имен с телефонами. Так что вы задумаете? Мы с моим напарником, имени, тоже простите, капитаном, кстати.
1: Моего имени там
2: вашего
1: не было?
2: Нет, вашего нет. Простите, о чем вы говорите?
0: Не, ну мало ли, может быть...
2: Как-то неловко.
0: Просто правда. Почему, ну, знаете,
1: я хоть и 34 года в органах, но я не могу на первый взгляд вот тут сказать, вот мужчина, он как, честный он или...
0: Это во-первых. А во-вторых, ведь сейчас мне кажется, что у любого уважающего себя преступника серьезного просто дома или в офисе просто полки и досье на всех сотрудников милиции. Вот.
1: На меня точно.
0: На вас, да, я вот встречал. Ну,
2: так вот,
0: это
2: что я, собственно, хотел сказать? Что я, собственно, хотел сказать-то?
0: Да, простите.
2: Значит, в этой записной книжке было порядка 200 имен девушек. Когда мы поехали сначала по тем, которые были написаны на обложечках. Как бы на обложечках пишут, как правило, самых близких.
0: Ну да, да, да.
2: Вот. Оказались какие-то непонятные подружки, мы их всех привезли. А вот, ну, что самое интересное, то, что началось дальше. Мы начали просто по списку просто-напросто звонить этим девушкам, просто представляя совершенно посторонними людьми, как бы мы с ними знакомы.
0: А как это так?
2: И
0: вот можно вот позвонить?
2: Позвонили...
0: Нет, вот, ну, мне просто интересно, как вы звоните?
1: Ну, это годами выработано.
2: Это специальные наши навыки. Там был номер телефона и имя. Этого вполне достаточно. Когда мы позвонили первой, мы начали вести разговор, грубо говоря, и там стало. Так вот, все эти девушки, порядка 200, оказались проститутками. Мы, правда, позвонили порядка 40 или 50. Потом мы это просто бросили. Что самое интересное? Значит... Так как мы надеялись на то, что, возможно, у кого-то из них может находиться наш подозреваемый, наш подследственный, то мы, естественно, начали договариваться о том, мы сказали: Клав, ну ты же помнишь, мы в Метрополе были.
0: А простите, Марат Керимович, вот правда ли, вот я тут немножко наслышан, что вот таких как бы разыскиваемых, как вот ваш в данном случае подопечный, который скрывается, вы у себя зовете отстойник? Ну, или это как бы просто утка такая.
1: Ну, это еще
2: бывает
1: с моих времен пошло.
2: Бывает и так. Бывает
0: ну, то
2: так.
0: Есть он, дескать, ушел в тину, в туман, в отстой, и там отсиживается у, как,

0: оно училось на собственном опыте общения с уголовным миром, всем вот языке, там, фени, козя-базя, то у вас, насколько я знаю, специальные даже есть
1: курсы. Козя-базя — это очень жестокое выражение. Им награждают определенный вид мужчины.
0: Ну, имеется в виду вот этот язык жестов, он как бы специально вас подготавливает к этому, чтобы вы могли издалека даже наблюдать, о чем разговаривают определенные представители вот уголовного мира, и как-то понимать их вот жесты, их язык. Правда ли это?
2: Ну, вы знаете, я вам могу сказать тут несколько вот что по этому поводу. Что у нас зачастую слишком много внимания уделяется вот этой внешней стороне делания медали, пальцов, да. Скажем так, скажем, как у нас обычно это выражает наш малоуважаемый уголовный мир. Вот. Тем не менее, мы, конечно, понимаем то, о чем они говорят, хотя специального обучения, могу вам сказать, по этому поводу не ведется. Да и это не имеет особого значения в нашей, скажем так, оперативной работе. У нас есть свои методы, о которых уголовный мир, в общем-то, в некоторой мере наслышан. И я вам могу сказать, что, да это и не секрет, наверное, во многом, что многие наши, не то что многие, но есть у нас сотрудники наших правоохранительных органов, которых с большим удовольствием криминальные структуры берут к себе на службу именно потому, что они умеют
3: тереть
2: того, кто, скажем, чего не могут все наши криминальные авторитеты со всех их хваленой структурой, богатыми средствами снаряжения, с суперавтомобилями и тому подобным.
0: То есть, ну, а ведь вот во времена, так сказать, благословенной Валентины Зиновьевны, вот особенно в те времена, вот в Пражске, еще ведь не было того, чтобы как бы вот одновременно человек работал в органах правопорядка и на какую-то криминальную структуру. Может быть, были соприкосновения, но их было меньше, чем сейчас, по-моему, все-таки.
2: Да. Все-таки я хочу сказать, что вот тогда это время, почему я сказал сразу, что порядка было значительно больше, тут даже и говорить не о чем.
1: У нас просто было все яснее.
2: Люди были чище. Они выходили из среды простого рабочего класса, из простых доярок, скажем так, или текстильщиц.
1: А потом, вы знаете, все-таки 282 рубля оклада, это простите.
0: Но по тем временам это прилично.
1: По тем
0: идея.
1: Временам я и говорю.
0: Да.
1: Я и говорю про свое время.
2: На сегодняшний день, ну, вот я вам могу сказать, что мой оклад как офицера криминальной милиции, службы криминальной милиции, составляет менее $250 перерасчете.
0: То есть практически на чистом энтузиазме работает.
2: Но, прошу учесть, что на самом деле он составляет значительно меньше. В основном это все доплаты, в том числе от нашего, так сказать, московского правительства. Угу. Такой же офицер
1: моего
2: провинции имеет значительно меньше. На треть.
0: Простите, как-то мы немножко ушли от темы вот о том товарище, но еще один вопрос я бы хотел задать. Вот я помню, в такой в приватной беседе Валентина Зиновьевна, как-то мы сидели в баньке, и она вот мне рассказывала, что, говорит, вот по тем, значит, еще древним временам у некоторых представителей, ну, как у некоторых, у большинства представителей криминального мира есть такая, как бы, привычка, один раз ее показывали даже в одном из кинофильмов, то есть все вот эти их уже перестебанные и обстебанные всякие вот там кольца, вот эти золотые там кресты разные там с гимнастами, вот
2: цепочки.
0: Все это на самом деле является не обычным понтом и мишурой, что, дескать, я богатый, а элементарной, так сказать, отмазкой от милиции. В случае, если его берут, он все эти доспехи, себя панцирь снимает и говорит уполномоченному: возьми все это вот, и давай-ка вот ты меня не поймал. Вот действительно ли это так? Или все-таки это чистый понт у них?
1: Вы знаете, дело в том, что это я как бы такую заложил такую стежку. Ну, я же женщина, знаете, а женщина склонна к драгоценностям. Это все пошло вот с тех времен, когда я поступила на службу в органы. Ну, потом я ушла уже из отдела по борьбе с хищением социалистической собственности. И как бы прижилась эта традиция. Ну, вообще, да, знаете, я люблю очень драгоценности, особенно бриллианты.
0: Ну, а вот сейчас, как изменился этот вопрос к Марату Керимовичу, действительно ли это так? Или все-таки...
2: Ну, что ж, я вам могу сказать. Вы знаете, я тут вот что хочу сказать просто по этому поводу. Все эти бандитские цепочки... А что нам эти бандитские цепочки? У нас у самих есть цепочки.
0: Ну, все-таки. Вот, например, ваш

0: Вот работе случалось, что вам какой-нибудь вот прижатый к стенке преступный элемент срывался панцирь весь там и отдавал, и говорил, отпусти только.
1: Могу сказать, что это говорит каждый прижатый к стене преступный элемент. Другой вопрос. Прошу понять правильно. Мы живем, вот мы как бы, хотя и живем сейчас, как говорится, в свободной стране, но все наши государственные структуры, они наследники нашего социалистического строя. А что главное было в любой государственной структуре при социалистическом строе? Валентин Зиновьевич.
2: Самое главное было подчинение установленному порядку, выработанному коммунистической партией Советского
1: Союза. Ну, проще говоря, это был план.
0: План.
1: Тут говорить не о чем. План. Валентина Зиновна.
2: Нет,
1: план
2: есть и сегодня. В связи с сегодняшней, одну минуточку, Марат Керимович, вы как младший по званию должны меня выслушать. В связи с сегодняшней, с моей спецификацией, слово «план» приобретает несколько другое значение. Поэтому я уточнил, что надо все-таки ссылаться на коммунистическую партию, а слово «план» надо употреблять осторожно.
0: Ну да, вот.
1: Но тем не менее, коли уж у нас сегодня праздничный вечер, скажем так, вот, я хочу сказать, что, ну, есть у нас и план. И по сегодняшний день он есть, и преступников мы должны ловить, и это нормально. И они должны быть пойманы и наказаны, как говорил присной памяти Глеб Жеглов, и которого фильм, про которого мы каждый раз смотрим.
2: Он в качестве учебного пособия.
1: Вор должен сидеть в тюрьме, и можно сказать, что мы его смотрим в качестве...
3: Пособие.
1: И это нормально.
0: А Марат Керимович, вот такой, опять же, вопрос возникает у многих наших радиослушателей. Ведь как бы преступник, которого сажают, если его не там убьют или еще что-то с ним не случится, он рано или поздно выйдет. И если он выйдет, ему ничего не стоит, так сказать, разыскать того оперуполномоченного, который его посадил. Все мы живем в обычных квартирах, входим в обычный подъезд. Вот обычный элемент мести. Вот насколько он сейчас важен. Я знаю, что, опять же, по словам Валентины Зиновны, та в банке, она говорила, да ни разу этого не было, чтобы, то есть, как бы что-то... Но это в то время, сейчас какой-то всеобщий вроде бы беспредел здесь. Насколько это угроза с их стороны реально для вас? Вот?
1: Что я вам могу сказать по этому поводу? Говоря об угрозе всеобщего беспредела, вы, в общем-то, сами отвечаете на свой вопрос. Когда я сам начинал говорить вот о том первом уроке, который мне давала... моя уважаемая коллега, я говорил о том, что лучший преступник – это мертвый преступник. И поэтому в этом случае вопрос снимается сам собой. Во всех остальных случаях, в общем-то, часть преступников, они не являются настолько заядлыми рецидивистами,
2: Закоренелыми, чтобы
1: мстить сотруднику внутренних дел вот за то, что он сделал. Ага. А в остальных случаях, в принципе, преступников у нас много. Если из их числа станет немножко больше мертвых преступников, то, в принципе, вот я, как сотрудник органов внутренних дел, ничего против этого иметь не буду.
2: Нет, ну это, конечно, звучит жестоко в связи с сегодняшними вот публикациями, да, в газете и праздниками. Вот. Но дело в том, что, читая определенный сорт газет, можно вообще сделать вывод о том, что у нас каждый второй преступник. Ну, наверное, собственно, так оно и есть. Вот. Дело в том, что в наше время было все проще. В каком смысле? У нас человек, возвращаясь из места заключения, хотел начать новую жизнь.
0: Да,
2: и
0: да,
2: он имел такую возможность, пускай с трудом, могли его не прописать или что-то такое. Но, по крайней мере, он прекрасно знал, что та вожделенная бутылка с портвейном, о которой он мечтал все 10 лет, она ждет его, и цена на нее не изменилась за эти 10 лет.
0: Да.
2: А вот те люди, которые сейчас возвращаются оттуда, они, собственно... испытывают очень большую моральную травму. И никто ведь ими не занимается. Они предоставлены сами себе. Я вот пыталась тут открыть, собственно, как бы, так сказать, на частных...
0: Реабилитационных центрах.
2: Да, реабилитационных центрах. На таких частных общественных началах. Собирал деньги с сотрудников, подчиненных мне. И даже к начальству ходил. Они вроде бы поддержали. Но вы понимаете, тем, чем сейчас я занимаюсь, это вот наркоманы. Это, собственно, люди, они более... как бы утонченные в определенном смысле этого слова. То есть они, возвращаясь оттуда, они забывают просто о том, что есть. Они опять возвращаются к тому, собственно, за что их как бы поместили в эти места. Вот да. У моего коллеги проблема другая.
1: Да, него... если позволите, я вот просто скажу о наших проблемах, о современных. Вот при всем моем гигантском уважении к подполковнику милиции Каплан, я могу сказать, что сегодня, в общем-то, наши проблемы стоят основные вот сотрудников милиции не в месте преступников. Месть преступника, она может случиться, может не случиться. А вот масса тех бытовых житейских проблем, которые раньше, так сказать...
2: Раньше просто было очень, понимаете, были такие структуры, как ЖЭК, управдом, это все решалось, а сейчас...
1: Да. Сейчас это все значительно сложнее. Вот я вам могу рассказать просто об одном нашем сотруднике. Вот у нас есть один сотрудник, вот... У него есть проблемы. Молодой человек пришел к нам работать в нашу службу. Служба наша элитная, без высшего образования в нее не берут. Он после института пришел к нам работать. Проработав у нас полгода, он узнал, что он уже полгода служит в армии в Забайкалье офицером.
0: Угу.
1: И уже полгода ему идет туда довольствие, и уже полгода, так сказать, там уже все весело, а молодой человек... просто был вне себя, он был в шоке.
0: Да, понятно его состояние, да.
1: Вот следующие полгода,
2: знаете,
1: которые...
2: со мной так же было в 69-м году.
1: Так вот, следующие полгода, которые он проработал, так сказать, у нас все дальше, его каждую неделю вызывали в военкомат и пытались отправить в Забайкалье. На что он... Мы, его коллеги и наше руководство, скажем так, прямо заявляли.
0: Что, дескать, этот номер не
1: пройдет. Куда же вы смотрели раньше?
0: Да, да.
1: У нас работает человек, офицер, у него должность, у него линия работы есть своя. Он там выполняет определенные функции, необходимые государству. А вы, так сказать, куда дели жалование за год?
0: Оба. Вот это, кстати, по части вот
2: непосредственно военной
1: вот
2: прокуратуры.
1: Вот это очень интересно. Это уже по части это... военной прокуратуры. В чем
0: ну,
1: дело?
0: Это как бы экономическое преступление внутри.
1: Когда мы спросили,
0: внутри.
1: Да. О, да. Но это внутри, внутри Министерства обороны. А да. Мы туда залезть не можем. И когда однако, мы там стали... Да. А с нами стали вести всякие непонятные игры. И до сих пор уже 2 года человек работает у нас, но раз в месяц ему приходит повестка.
2: Ну, Марат Керимович, вы мне, пожалуйста, позвоните завтра по служебному. Я помню свои старые байкальские связи, я там разберусь.
1: Большое спасибо. Я же что хочу сказать. Ведь до чего это довело человека? Ведь к чему это все привело? Mm-hmm. Вот всего в результате. Вы знаете, у него начались
2: что,
1: проблемы...
2: Что, забеременел?
1: Нет, у него начались проблемы с женщинами. Вы сейчас не можете себе этого представить. Последнее время, последние полгода мы стали замечать жуткую вещь, которую просто... Этот сотрудник постоянно, ну вот он, когда сидит и разговаривает с женщиной по телефону, ну это слышно, когда мы сидим, у нас сидит по, бывает по 2, по 3, по 4 человека в кабинете. То есть он, да, нет, он слышно, что он разговаривает с женщиной. И последнее время все мы, когда он начинает прощаться, мы все замолкаем. Он вешает трубку, и после этого мы слышим сакраментальную фразу, извините. Всегда разговор заканчивается только одним словом. Сучка.
2: О, действительно, действительно.
1: Это говорит только о том, что это уже оказалось.
0: Проблемах.
1: Это уже любая женщина, вне зависимости от того, 15 ей лет или 75.
0: О, как.
1: Каждый разговор. И это, в общем-то, мы беспокоимся.
2: Пожалуйста, Марат Керимович, я вас хочу попросить, чтобы он мне не звонил.
1: Ужасно. И это вот, это действительно наш, так сказать, это действительно наша проблема. Вот это действительно настоящая проблема нашей современной милиции.
0: Ну, я предлагаю вот что сейчас делать. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после этого все-таки я надеюсь, что Марат Керимович вот, продолжит свой рассказ про этого человека, который вот скрылся с деньгами с офиса. Песня.

0: А в гостях у нас подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Она же старший уполномоченный по особо важным делам УНОН, что означает Управление по незаконному обороту наркотиков. И капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям. И вот вы, Марат Керимович, начали вот рассказ о деле, так сказать, обманутых водителей. Мы с интересом слушаем продолжение.
1: Так вот, я остановился на том, что
0: телефон,
1: мы вот, начали да. разбираться с этой пресловутой записной книжкой. Порядка 200 телефонных номеров. Где, причем, что нас сразу, наш наметанный глаз, скажем так, несколько удивило. Все имена, значит, там были записаны только номера телефонов и имена, все имена были женские. Ни одного мужского имени в этой записной книжке мы не обнаружили.
0: Приятная книжица.
2: Это точно.
1: Мы начали обзванивать эти номера. Я сейчас не хочу затягивать, просто, так сказать, время в эфире ограничено. Мы обзвонили порядка 40 телефонов, номеров телефонов. И на каждом из них нам говорили, да, Володю, не Володю не помним, но мы, конечно, приедем. Но это будет стоить $150.
0: О.
1: Но, собственно говоря, что вам сказать? Конечно, наш бюджет не выдержал бы таких денег, но как сотрудники милиции мы позволили себе обмануть бедных девушек и пообещали им эти деньги. Причем, когда мы разговаривали с ними культурно, как бы сказали, Маша, дорогая.
0: Хотелось
1: бы вас увидеть. Они этого не понимали.
2: Вот. Звонили бы мне.
1: А когда мы говорили, ты что, коза вообще?
0: Ты приезжай, дескать.
1: Ты что, забыла? Мы в Славянском сидели, базаре.
0: Ага.
1: Ты за базар-то за свой ответишь? И всех их мы встретили около метро 5-го года, около памятника. Они прям туда подходили. Каждую эту девушку было видно за 1.5 километра.
0: То есть не нужно...
1: чуть-чуть наметанным глазом, скажем так. Но за ни одного раза мы не ошиблись.
2: Ну, Марат Керимович, если
1: я
2: бы
1: вам
2: мне предложили
1: сказать,
2: такие
1: мы бы
2: деньги...
1: мы бы привезли и 200. Но когда мы перешли на третий или на четвертый десяток, к нам пришел наш руководитель и сказал: если я еще одну такую девушку тут в управлении увижу,
0: ага. Все будете отпороты.
1: Будете все наказаны.
0: А вот. Что же, начальник, поэтому... он не мужик, что ли? Ему, наоборот, должно быть приятно такое разнообразие.
1: Что я вам могу сказать? Дело в том, что все эти девушки этого нашего клиента, они, в общем-то, не знали. Видимо, они с ним даже были знакомы, в некотором смысле, может быть, даже были его родственницами, смотря как это понимать.
0: Да, правильно.
1: Вот. Но, тем не менее, ассоциировать его и даже по фотографии смогли то ли 3, то ли 4, то ли 5. На самом деле, нам пришлось эту линию отработки его прекратить. Но в конечном итоге все, в общем-то, решило.
2: Нет, я помню, хорошее... я помню, у нас разнарядка тоже прошла. У нас же, знаете, как и у коллег, у нас тоже достижения сотрудников параллельных областей. Я слышал что-то, что вы в этом вот просто донесении было написано о том, что вы через котлетную установили связь, а он туда просто заходил. Там были безумно вкусные котлеты, единственные, по-моему, в Москве, которые вот именно так для общепита предназначены. Вы, по-моему, там же его захватили?
1: Ну, на самом деле это происходило, да, в районе Сокола, только это была не котлетная, а пельменная. Вот, но, в общем-то, мы приехали к такому шикарному офису.
0: Так, а каким же образом вы его все-таки вот как бы обнаружили-то?
1: К сожалению, некоторые моменты нашей оперативной работы не могу раскрывать. Вы сами понимаете, что органы внутренних дел, они используют некоторые совершенно секретные документы в сфере своей деятельности. В частности, закон об оперативно-розыскной деятельности, в частности, его закрытую часть. Это, в общем-то, оправдано нынешней криминогенной обстановкой. Ну и, тем не менее, мне просто я хочу вам сказать, как это происходило. Это место, к которому мы подъехали, оно было, в общем-то, очень криминогенным. Там стояли сплошные иномарки. Когда мы туда приехали на нашей служебной четверке, которая была, ну, естественно, ничем не отличалась от обычных частных машин.
0: И номера были такие.
1: И номера частные. Были Плача совершенно только. Частные, в общем-то. Вот. Когда мы с моим соседом, естественно, когда мы с моим коллегой ближайшим, тоже капитаном, у меня мой лучший коллега, это мой капитан, тоже то ли поляк, то ли киргиз, к сожалению, установить это крайне сложно, но вот...
2: Вот, тем видите, не менее. Вот я просто могу сказать, как человек, и как бы, ну, воспитывавший еще в старое время, у нас было четко написано: поляк или киргиз. Вы видите, что сейчас происходит?
0: Да,
1: ну, это время. Тоже. Это время. Когда мы вышли из машины, а мы заехали прямо в скопище иномарок, и оттуда вышли какие-то накачанные молодцы, и, типа того, сказали, что это их место, за нами вышел наш. Ну, как вам сказать, после этого мы применили наш последний аргумент, после этого вышел наш Миша. У нас есть Миша, он из школы милиции только что пришел, он почти под 2 метра ростом, и он был в бронежилете. Ну,
2: у него есть домашний телефон?
1: У него есть домашний телефон, но сейчас он живет на даче.
0: Не повезло вам как.
2: У меня есть служебный водитель.
1: Так вот, когда он вышел, и еще и в бронежилете, в нашем служебном, зеленом, никаком не камуфлированном, никаких претензий к нам не было, все владельцы иномарок куда-то попрятались, и мы вошли в эту пельменную, и, в общем, вопрос был решен быстро.
0: Сопротивлялся ли главный герой действия? Или как-то сразу он...
1: Когда он увидел нас, он посмотрел на нас строго. Когда он увидел, значит, он бронежилет, нашел. То есть он уже больше ничего не сказал.
0: А вот, вот водители эти, как бы, значит, не было ли попытки суда, вот суд Линча совершить?
1: Что я вам могу сказать? В данном случае суда Линча не было, потому что мы его им не отдали, он был сразу передан в следственные органы и дали, так сказать, в изолятор временного содержания. Вот. А хотя вообще-то я вам могу сказать, что такие случаи бывают. Вот зачастую я вам просто... Вот маленький пример. В свое время мы задерживали одного крупного взяточника. И,
0: то есть, простите, так, тот, который брал или который давал это?
1: Который, этот человек давал взятку. Этот uh-huh. человек, дающий взятку, он давал взятку. Это происходило просто рано утром. Так получилось, что мы это делали часов в 7 утра, то ли в 6.30, то ли в 7 утра. И, ну, естественно, нам при этом нужны были понятые. И в это время у нас вокруг, так скажем, нашего управления находятся оборонные заводы, и там шли работяги с работы, своей какой-то там ночной смены. Мы схватили двух, значит, просто под руки сказали...
0: Дескать, пошли.
1: Мужики, вы же граждане России. А, кстати, вот пролетариат... И Валентина Зиновьевна мне может это подтвердить полностью, что это самые сознательные люди, о которых мы можем и говорить. И они пошли с нами.
0: То есть, если бы это шли, скажем, из кабака какие-нибудь там заигравшиеся в бильярд бизнесмены, они бы сказали бы, не-не-не, мы спешим.
1: Мы спешим, да, у нас там сложности с желудком, там что угодно, любые бы проблемы придумали. А этим люди сразу сказали: ребята, ну вы поймите, мы не спали.
0: Ну, мы пойдем.
1: Ну, для нашей родины мы сделаем все. И они пошли с нами. И когда мы задержали этого человека, когда мы, значит, захватили его, привели к себе в управление, они сидели там, мы его начали обыскивать, так сказать, изъяли у него деньги, которые мы ему дали для передачи, и уже помеченные нами, и прямо при понятых их просветили нашими специальными аппаратами. Вот когда они это увидели... Эти наши понятые просто набросились на него с кулаками и сказали: вот ты, мол, типа того, такой гад, нам по полгода зарплаты не платят, а ты тут просто берешь тысячами долларов.
0: И что, и хорошенько его отлупили?
1: Вот мы их с таким трудом оттащили, а потом сказали, что это были милицейские зверства, и мы его сами избивали. Вот, в общем, чем хочется. Но суть не в этом. Суть-то была в том, что это действительно было вот это вот гнев народа.
0: То есть вот
1: неподдельный гнев народа. Люди, которые увидели, как у него из карманов, просто вот из этих карманов, из внутренних, из его барсетки, там вот этот, который спрятал под плащ. Это такая специальная сумочка, которую любят щеголять бандиты на левой руке, как правило.
0: А скажите, скажите, вот, вот все-таки, судя по вопросу, вот сейчас Валентина Зиновьевна, который вот вам задала, как бы она несколько, может быть, не в курсе, она все-таки сейчас, не обижайтесь, но больше уже кабинетный работник, это не конечно секрет. А вот, Марат Керимович, например, заходя в какое-то вот там увеселительное заведение, или, например, вот вы там перемещаетесь на транспортном средстве, да, вот на, останавливаясь на светофоре, можете ли вы определить, так сказать, принадлежность человека к какой-то группировке, бандитской или там социальной, не знаю, ну, например, взглядом профессионала сказать, это вот типа там преступника, похоже, из такой-то там группы, а это вот, скажем, стоматолог или там, ну, вы понимаете, идентифицировать, нет,
1: идентифицировать. Так вот, в общем-то, скажем так, это реально в 70% случаев.
2: У меня, вы знаете,
1: скажем,
2: вот никто
1: скажем, еще не идентифицировал. На сегодняшний день все-таки наши криминальные структуры, они все-таки новые. И они стремятся выразить себя внешне. Да, внешне, да, все-таки да. Внешне. Конечно, время вот малиновых пиджаков...
0: Но оно еще не до конца прошло, я наблюдал.
1: Оно проходит, но не до конца. Да, но тем не
2: Марат
1: менее...
2: Марат Керимович, а почему вы сейчас пришли в малиновом пиджаке сюда?
1: Валентин Зинович, вы несколько ошиблись. Я пришел, вы, видимо, меня перепутали вот с тем
0: было.
1: Симпатичным сотрудником, который,
0: это
1: этой
0: наша,
1: станции,
0: наш практикант,
1: да,
0: практикант.
1: Да, на которого вы так долго смотрели. Это вот,
2: ну, симпатично.
1: Вот. Допустим, вот да, я хожу, я, допустим, моя нормальная форма одежды, на которую я хожу на работе, я одеваюсь как байкер. Это косая куртка, казаки и, так сказать...
2: И руль от Урала, да?
1: Да, сейчас, но, так, к сожалению, руль называется. Я... Вот руль сегодня оставлен дома, он у меня лежит на работе в сейфе.
0: Ну, как бы он всегда в газете кого-то, вот как запчасть, я просто видел, наблюдал.
1: Да, я просто прохожу. Вот. Единственное, что вот я хочу тоже пожаловаться все-таки на свое руководство. Не могу не пожаловаться в этом плане. В общем-то, сейчас очень демократично. Все очень демократично. И, в общем-то, можно на работу оперативным сотрудникам одеваться как угодно, совсем не обязательно костюмы. Мы стараемся сливать с толпой, я хожу как байкер, там мои сотрудники ходят в какой-то вообще в кроссовках, спортивных брюках.
2: Знаете,
1: там...
2: меня вчера чуть в отделение не забрали, я тоже вот шла по улице в этом пальто.
0: Ну, кстати, у меня пальто,
1: оно...
0: знаете,
1: вот, у нас есть девушки, я вам могу сказать, они вот, вот у нас, например, девушки, но они у нас девушек редко берут, но вот, допустим, у нас есть, ну, одна только настоящая девушка-опер на все управление, вот, она занимается фальшивым монетничеством, очень симпатичная девушка, мне очень нравится, я могу сказать, я просто все ее приглашаю в театр, все никак не приглашу, все как-то все.
2: Вы
1: это...
2: дайте ей мой номер телефона.
1: Вот, а... Ее совершенно невозможно, так сказать, представить то, ну, что она вот, да. Сотрудник милиции. Да.
0: А,
1: но
0: да.
1: Для мужчин вот существует один все-таки такой болезненный вопрос. Длинные прически у нас не приняты.
0: То есть
1: это
0: она
1: ужасно.
0: Не имеет права.
1: И все мы... Нет, вот она женщина, она все-таки ходит, она с каре. Ну, конечно, с аккуратным
0: а,
1: очень,
0: понятно.
1: Тем не менее.
0: А мужчины,
1: а мужчины вот они все с короткими.
0: А скажите, все вот эти боевики, которые показывают, вот всякие голливудские, там, как правило, полицейский герой, вот там вот он играет, у него хвост какой-то сзади, вот типа все это такое. То есть все-таки это образ такой романтический.
1: Могу вам сказать, что, допустим, в Соединенных Штатах отношение к полиции в этой области, оно еще более строже, чем у нас. И ни один нормальный сотрудник, так скажем, полиции с хвостом никогда на улицу не выйдет. Это все кино. Это все на самом деле кино. У них еще это, в общем, все еще достаточно строже. И, как правило, все у них вот у нас называется, скажем так, оперуполномоченный. У них
2: нет,
1: это
2: у нас
1: детектив.
2: Просто усы.
1: У них детектив. Детектив.
0: Понятно.
1: Ну,
0: а скажите, вот еще такую тему хотелось бы затронуть. Да. Я знаю, что Валентина Зиновьевна, когда она работала, так сказать, вот в подразделении по борьбе с уголовными преступлениями, собственно, она очень часто ее как бы, ну не то, что использовали, это, наверное, не совсем правильное слово для применить к женщине его нельзя, она работала как приманка на, против борьбы с разными маньяками. Вот в вашем, так сказать, отделе по экономическим преступлениям вот эта единственная женщина, как бы куда-нибудь вы посылали ее каким-нибудь заведомо криминальным там, коммерсантом, там, ну, нужно же как-то ее внешность использовать на борьбу с экономическими преступлениями.
1: Могу прямо сказать, наших девушек мы очень бережем.
0: Ну, а долг?
1: И как приманку мы их не используем. Для этого существует масса других девушек, не обязательно наших.
2: А, ну, то есть вы как? Дайте им мой телефон.
0: Ну, а в смысле добровольцы, что ли, какие-то?
1: Выходить? Да, конечно.
0: Угу, понятно, понятно. Ну, хорошо, одно дело девушка-доброволец для, там, пойти там в какой-то офис, там, с этим, с там, наушником, там, паксом записать, там, какой-то переговор, там, ля-ля-то-паля. Это понятно, это, в принципе, не так опасно, как, скажем, борьба с явными маньяками. Как же вот вы обходились в ваше время?
2: Вы знаете, в мое время не было вообще понятия не то, что там тампакса, а даже просто и напросто обыкновенного диктофона. Я брала всегда внешне. То есть я шла, вот, и либо это был похититель шпал, либо это был похититель бульдозеров. Одно время было модно, потому что в Средней Азии, гнали, в Средней Азии, да, не было бульдозеров, и просто их вот как раз в Байкало-Амурской магистрали, их, значит, как бы вот оттуда изымали. Естественно, я одевалась в телогрейку и представляла себя машиниста-бульдозериста.
0: Чтобы подходили, говорили, перегони, да, дескать, да, диванька.
2: Вот. А в качестве, так сказать, того, чтобы меня не хотели, как женщину, я держала всегда в бардачке бульдозера бутылочку спиртного. Это заменяло мне сегодняшний вот диктофон. И как бы тот, кто хотел его изъять, он как бы надеялся на то, что он увидит мужчину в кабине. Вдруг перед ним представала, тогда и была красивая, симпатичная женщина. Вот. И, естественно, он забывал о цели своего прихода вот именно к этому орудию производства. И он мог переключиться на меня. И я вот ему доставал эту бутылочку. То есть таким образом подпаивал. И уже потом наши оперативники брали его тепленьким. Он все
0: это
2: признавался.
0: Достаточно вредно.
2: Это вредно, это сложно. Понимаете, сейчас, конечно, при сегодняшнем техническом прогрессе это намного проще. То есть вот я просто сама по себе сейчас вот сравниваю то и то время, и сегодняшнее.
0: Скажите, им сейчас легче. Скажите, Валентина Зиновьевна, вот, собственно, такой вопрос. За время вашей карьеры вот работником милиции как часто приходилось вам применять табельное оружие? Ну и, соответственно, этот же
2: трижды.
0: Вопрос. Трижды. И как, удачно?
2: Вы знаете, два раза я попал.
0: Первый раз... Третий раз ушел.
2: Нет, первый раз ушел.
0: Первый раз ушел.
2: Да. Он был такой красивый.
0: А вот как у вас с этим обстоит дело, Марат Кенч? Все-таки экономические преступления, как бы отстрел сразу коммерсантов, производителей, как не совсем поймут. Вот. Тем не менее, например, какие-то рейды ведь случаются по там складам всяким там разным.
1: Я что могу сказать? На моей памяти наши сотрудники, я не говорю о себе, а вообще, вот, так сказать, сотрудников нашего подразделения, стреляли всего один раз в воздух.
0: Это когда вот на охоту вы ездили в прошлом году, по-моему, всем.
1: Ну, можно назвать это охотой.
2: Ну, как можно назвать? Вы же мне привезли печень лося. Вы же говорили,
1: ну,
2: что...
1: Лось умер от разрыва сердца. Вы
0: можно
1: не путаете.
0: Можно в магазине купить.
1: Это вы путаете.
2: Печень лося. Товарищ капитан, вы, пожалуйста, мне рапорт предоставьте завтра, потому что я в полной уверенности была. У меня собачка только печенку поест.
1: Так печенка была, но от разрыва сердца. Свежайшее мясо.
2: Не знаю.
1: Свежайшее. Вот. А на самом деле... Коммерсант у нас народ хлипкий. Оружие не применяют. Больше кричат. У нас легкие развиты лучше. Это всеми давно замечено.
0: А ведь крик — это серьезное оружие. Я вот, например, знаю,
1: это психологическое оружие.
0: То есть, когда вы вот штурмуете какой-то, опять же, склад, там, где что-то хранится, я знаю, что вы как бы специально тренируетесь. Есть даже залы, где вот сотрудники вот, налоговой полиции тренируются именно в крике. Там они.
1: Да. Я вам могу даже сказать, откуда это пошло. На самом деле, все это пошло даже не из Японии, где кричат все эти бонзаи. На самом деле, там это не особо сильно раз. А вот в Южной Корее. Если вы знаете, там вот очень сильно развиты всякие политические манифестации, студенты бегут, кричат, потом против них полиция бежит, кричит. И вот вы знаете, вот замечено, что вот слезоточивый газ действует не настолько сильно, насколько вот когда 200 полицейских разом крикнут. У нас, конечно, по 200 человек не бегает, но когда в замкнутом помещении рявкнет человек 10...
0: то сразу...
1: сразу проблемы все снимаются.
0: Вот, а, кстати, снимаются. Показывают очень часто по телевидению, когда берут какого-нибудь преступника, там, достают его мордой об капот, там куча всяких матерных слов.
1: Да, и заметьте,
0: сразу...
1: очень громко кричат.
0: Да.
1: Все очень громко кричат. Это самое оптимальное такое психологическое средство воздействия. Выстрел настолько громко не действует, сколько громкий крик
2: прямо
1: над ухом. Сейчас
2: просто еще и порох экономит.
0: А побои, вот, скажем, побои причиняемые, может быть, он просто вот типа вышел погулять, а его сразу...
1: Не, вы знаете, побои в основном случаются от того, что вот когда громко крикнешь, а он падает с перепугу. Вот это,
0: то есть уж ушибы в этом,
1: да,
0: случае.
1: Вот он падает, да, и...
0: Понятно. Ну что же, я думаю, что подошел, так сказать, такой конец нашей сегодняшней встречи, но Марат Керимович и Валентина Зиновьевна, я думаю, посетят нас еще неоднократно, поскольку мы теперь, может быть, введем постоянную рубрику, которая будет называться «ГПМ». Ну, это переводится как «голубой проблесковый маячок».
2: Правильно. Хорошее название.
0: Да.
2: Вы мне оставьте свой телефон.
0: Это, конечно, что. Простите, такой у вас же есть. Это я, Саша, я, это я. Валентина Зиновьевна, это я. Да.
2: Помилась я.
0: Ну и, соответственно, поздравляю вас с праздником, вот, который сегодня повсюду, вот, знамена, и даже все милиционеры нарядные. Вот я видел всех розочки. Да, вот. Да, благодарю вас, всяческой удачи желаю, и мы еще увидимся. Композиция.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Здравствуйте, Валентин Афанасьевич.
1: Здравствуйте.
0: Я рад вас приветствовать здесь, в нашей студии. И вы знаете, совершенно странно, вот наши радиослушатели как будто прям, ну, знаю и предчувствую о том, кто у нас сегодня будет в гостях, стали задавать еще в первом часе вопросы, касающиеся непосредственно вашей непосредственной, даже, скажем так, деятельности в какой-то степени. Вот, например, приходил вопрос, касающийся рекламы средств, механических средств для увеличения, я прямо вот сейчас его ищу, этот вопрос, да, касающийся увеличения массы женской груди. Вот заметьте, как сформулировано, вот как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. То есть не размера, а массы. Мне почему-то в данном случае с хорошей точки зрения показалось, что этот вопрос задавал ваш, ну, в какой-то степени коллега, поскольку масса — это все-таки ближе к, скажем так, весовой категории, нежели
1: безусловно.
0: То, что...
1: Безусловно. Вот. Мне очень удивительно, что, не зная, кто будет в студии, радиослушатели задают вопросы заранее, поскольку я впервые вообще посетил радиостанцию, а тем более такую уважаемую радиостанцию. В моей жизни это первое общение с журналистами, и мне приятно, что этим человеком были вы. И вот этот вопрос, который я все-таки думаю, что вы заранее подготовили, он в какой-то степени затрагивает и меня.
0: Нет, я бы дам вам...
1: Ну, я слышал о таких журналистских штампах, что...
0: Почитать. В смысле?
1: Что?
0: Да, что не будет, тут есть все написано.
1: Нет, но дело в том, что все-таки, если действительно ответить на этот вопрос, то тут можно что сказать о массе груди. Масса груди может быть увеличена путем вливания расплавленного свинца. Это наиболее радикальный способ. Еще с древних времен мы, специалисты потребительского рынка, нечистые на руку из нас, которые были всегда, они использовали этот способ, значит, контакт свежего мяса с свежеспиленным брусочком свинца на протяжении 2-3 часов, он увеличивает вес мяса приблизительно на 10% без визуального вреда для здоровья.
0: А как в данном случае здоровье мяса?
1: На вкус не отличается.
0: Угу. И вы знаете, опять же тоже пришел вопрос. Саша, расскажите о правильном питании молодых, о диетологии и ПЖ. Я не знаю, что значит ПЖ. Вы, видимо, как главный консультант, это знаете. Опять же, как будто предугадали они.
1: О почках животных, наверное, идет речь.
0: А, да,
1: почки животных продают, могут, да, употребляться в пищу. Это так называемые субпродукты. Но я все-таки думаю, что надо сначала рассказать радиослушателям, кем я являюсь на самом деле.
0: Я уже сказал, вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления.
1: Вы совершенно правы.
0: Валентин Афанасьевич Жим.
1: Но сейчас у нас в стране сложилась такая система.
0: Никуда. А, извините, я думал, вы о политической ситуации.
1: Нет, нет. Дело в том, что просто бюрократические названия должностей членов и как и правительства, и в то же время тех сотрудников, вот в частности меня, который помогает, обеспечивает работу нашего правительства, они не всегда отражают истинный род занятий. Я, например, сейчас в данный момент занимаюсь тем, что курирую, консультирую так называемую первую столовую, которая находится при аппарате правительства, то есть находится в доме правительства Российской Федерации. и я утверждаю меню, утверждаю рацион наших уважаемых министров и заместителей, вот их и, так сказать, всех, кто с этим связан. И почтенно для меня то, что, несмотря на то, что правительство сейчас работает новое, старое правительство ушло уже в отставку, но мои, в общем-то, навыки и знания востребованы остались.
0: Скажите, пожалуйста, вот действительно старое правительство ушло в отставку, но тем не менее я знаю, что человеческий организм, он привыкает, скажем так, к определенному рациону питания, выработанному годами.
1: Безусловно.
0: Вот скажите, а как отставленные, уволенные, они пытаются ли каким-то образом сейчас частным порядком навести с вами контакты на эту
1: Безусловно.
0: Тему?
1: И вот вы заметьте, что за время, которое прошло с начала работы нового правительства, которое, ну, то есть не более месяца, как вот я себе пошил новый костюм. То есть мои впервые в жизни я стал заниматься частной практикой, поскольку еще в годы молодости, конечно, мою работу мясником в так называемом Елисейском гастрономе можно назвать в каком-то смысле частной практикой, потому что ну тогда вообще мясники были на вес золота, а я был одним из лучших мясников города Москвы.
0: Да, вот. Я даже помню, вы, так открою маленький секрет, взяли главный приз на конкурсе тогда. При Хрущеве устраивались конкурсы такие. Он, по-моему, назывался «Золотой топорик 94». Вы разделали тушку свинки.
1: 63
0: даже. А, прошу прощения, конечно.
1: Да, этот топорик у меня в рамочке. Ну, он действительно, в действительности не золотой. Он
0: безусловно,
1: позолочен,
0: время,
1: но
0: даже зубы золотые не делали.
1: Просто даже до сего дня мне приятно вспоминать о своей боевой молодости, глядя на это вот.
0: А скажите, вот с тех пор, или вернее тогда, когда вы взяли золотой топорик, вы могли себе представить, что вы станете личным, ну не диетологом, скажем так, а ну в какой-то степени, да, диетологом, человеком, следящим за качеством продуктов, поставляемых в правительственные, в общем, кабинеты и так далее. Я ведь знаю, что даже сорта чая именно вот вы отбираете, что...
1: Да, все идет через меня, то есть... Начиная даже, более того, от сортажа приборов, то есть сортажа металла, из которого изготовлена столовая посуда, столовые приборы, соответствующие глины, которые применяются для изготовки тарелок, блюдец, чашек.
0: А вот
1: это все утверждается только.
0: А также вот я знаю, что и блины тоже вы утверждаете, вот блины для изготовления уже непосредственно блинов.
1: Более того, я утверждаю как состав блинов, так их и размер. И скажу вам по секрету, количество дырочек на блине строго регламентировано. То есть мною отработана рецептура, по которой среднее количество дырок на блин приблизительно в рамках 160-180 на блин приходится.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Это наиболее благоприятное для человека количество дырочек вот именно в этом продукте.
0: А вот ПП, то есть такая должность ПП, то есть повар-президент, он является вашим подчиненным или
1: нет,
0: это другой
1: подразделение? Нет, это другая система. Я не хочу о ней говорить. Я занимаюсь только с правительством. У президента свой повар и свой такой же консультант, то есть там своя такая альтернативная структура.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, а вот немножечко хотелось узнать от вас, ну, о каких-то, может быть, вкусах вот уже уволенных, да? Вот. Ну, например, вот я знаю, что сейчас вы каким-то образом помогаете разобраться с продуктами питания бывшему...
1: Давайте не называть фамилии, будем называть должности, а так будет всем, всем будет проще и понятнее.
0: Бывшему премьер-министру. Вот, И вот скажите, пожалуйста, вот каковы сейчас заказы? И только на него вы работаете или и на семью? И каким образом, например, вы делаете вот этот частный контроль за продуктами? Понятно, что у вас в доме правительства стоит специальная аппаратура. Там, и,
1: вот, дозирующая.
0: Да, вот. А что касается вот здесь, когда вы, я видел, приезжаете на вашем джипике вот с чемоданчиком этим туда. И то есть, что в этом чемоданчике, что...
1: Ну, вот сегодня в этом чемоданчике находится тушка поросенка свежая. И я все-таки надеюсь на то, что где-нибудь через часок-другой мы с вами ее покажу. Я вам, как надо рубить, вспомню молодость, тряхну, может быть, даже в прямом эфире. А вообще, конечно, в этом чемоданчике, вы не смотрите, что он такого стального блестящего цвета. Дело в том, что в этом чемоданчике некоторая контрольная аппаратура в основном мною возится.
0: Для туда еще такой... и порося влез как-то, собственно, получается, что размер порося маленький или это аппаратура?
1: Нет, ну вы посмотрите на размер чемодана, вам все станет ясно, что
0: я вижу поросенок
1: полугодичный.
0: То есть... Ну, в общем, да. Ну, а скажите, пожалуйста, вот все-таки...
1: А запрос?
0: Да, непосредственно, вот, чаще всего, что сейчас ест бывший, вот, уволенный?
1: Ну, вообще, он всегда любил пельмени. И поскольку я тоже к ним неравнодушен, я предложил ему порядка 8 разнообразных видов пельменей. То есть туда входят традиционные наши пельмени с мясом говяжьим. Вот. Помимо этого, рыбные пельмени. Вот, поскольку родом он из Оренбуржья,
0: да.
1: Вот, я там тоже бывал, специально изучал, так сказать, местных кулинаров, произведения местных кулинаров. И хочу вам сказать, что традиционная пища для того края до сих пор остается, ну, естественно, подготовленная надлежащим образом мной, остается в его рационе. И даже после того, когда, так сказать, случилась вот неприятность эта, он пришел ко мне и сказал: «Валентин, защити». Вот. Ну, что, и значит, поэтому я... почву его, его любимыми. Он больше всего любит пельмени со стерлядью. Это, так сказать, национальное.
0: А скажите, вот я знаю из ваших, так скажем, закулисных каких-то разговоров, я думаю, это не будет большим все-таки секретом, что некоторые члены правительства, как уволенные, так и те, которые сейчас вот присутствуют,
1: сейчас,
0: они...
1: Сейчас, конечно, те, которые уволены, я хочу сказать, что дело в том, что, конечно, я уже теперь работаю непосредственно за их деньги. То есть, если раньше мне платило правительство, ну, в их лице, то теперь они вынуждены платить из своего кармана. А, соответственно, новое правительство... сохранил мою ставку, так сказать. И...
0: Кстати, впервые вижу, чтобы спортивные костюмы шили, потому что я знаю, там шьют как-то уж на заказ костюмы деловые, а у вас действительно, ну, какой-то необычный.
1: Понимаете, дело в том, что невозможно ходить по цеху разделочному и по цеху горячему в смокинге. Поэтому, как наиболее оптимальный вариант, я избрал именно спортивный костюм, поверх которого я обычно одеваю халат.
0: А-а-а.
1: Белый халат, который у нас в производстве является основным атрибутом. Потому что если вы увидите человека, торгующего или работающего с мясом, не в белой одежде, то это человек, который не уважает не то что вас, он даже не уважает себя, потому что мясо — это исходный продукт, на котором вообще должен базироваться рацион человека.
0: Вот отсюда я и хотел бы с этой стороны, как говорится, тихой заводи нашей беседы подплыть на своих мощных веслах, да. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что с поступлением частных заказов от бывших уже теперь членов правительства вы берете на себя, скажем так, ну, практически всю работу, начиная от добычи продуктов питания,
1: безусловно, у нас
0: чуть ли не от выращивания, заканчивая подачей на стол. Вот,
1: да.
0: Мне бы хотелось, интересно, ну вот опять раз мы говорили о бывшем уволенном уже нынче премьер-министре, то, например, мясо для пельмешков, вот это стерляд, как вы сами ее вылавливаете, какой критерий тогда, или у вас есть помощники все-таки?
1: Со стерлядкой тут дело несколько сложно, поскольку стерлядь, вообще осетровые рыбы сейчас потерпели большой урон от деятельности человека. Все это связано с сильной экологией. Вот. А поэтому районы вылова стерляди, они ограничены. И подчас, конечно, я избирательно к стерляди, как к любому другому продукту отношусь, но предложение на рынке стерляди не такое широкое, поэтому иногда приходится что-то выдумывать, как-то там выпаривать, вываривать, устранять.
0: А скажите некоторые... честно, никогда ли вы не клали ему обычную селедку?
1: Нет.
0: Купленную? Понятно.
1: Да, так дело, вот, дело в том, что касаемо, он любил шпроты. Селедку он не любит. И одно из его так называемых чудачеств — это заложить шпроту за ухо на манер курильщиков, которые резервную сигарету закладывают. То есть вот в таком же виде это все выглядит. Но дело в том, что это давняя привычка. Ведь в Оренбурге с рыбой всегда было туго, поскольку район, прямо скажем, степной, безводный. И с молоду вот это вот рачительное отношение к рыбе, оно закрепилось. И вот и теперь, когда есть возможность и кушать стерлядь, и вот этот вот симбиоз стерляди и пельменей, он вот как раз породил вот такие вот кулинарные изыски в моем творчестве. Потому что я считаю, что вообще вот в мире, так сказать, я первый сделал пельмени из стерляди.
0: А скажите, пожалуйста, а вот каковы все-таки, если таковые вообще имеются, вот какова разница и насколько велика величина всей разницы, то есть ВВСР, вот между вкусами и запросами нового вот кабинета министров и уже вот уволенного?
1: Ну, вы знаете...
0: Дело насколько в том, что вам пришлось перестраивать вот вашу работу, деятельность?
1: Тактика у нас такая, то есть мы что делаем? Мы первоначально, пока не изучили запросы нового... Ну, вообще, поскольку и в старом правительстве иногда менялись и министры, и особенно часто их замы, мы сначала предлагаем так называемый... диагностический перечень блюд, то есть для нас диагностический. Человек просто заказывает, предлагается определенным образом составленное меню ему, и вы по, так сказать, тому, какие блюда он заказывает, мы приблизительно в течение недели составляем картину его, так сказать, кулинарных пристрастий.
0: То есть, да. Там индивидуальный сугубо подход.
1: Безусловно,
0: это,
1: безусловно.
0: Не та столовая, как вот, то есть там организована подача в кабинет, и все это.
1: Нет, в той столовой там тоже все хорошо организовано.
0: Ну, я бы не сказал.
1: Ну, та столовая, понимаете,
0: я же она, в самом начале грязная, хотел сказать, немножечко что... какая-то там, вот я помню, там я бывал еще до начала вот этих всех политических изменений, частенько заходил, там все было в чистоте и в порядке, сейчас это все превращено в какой-то коммерческий буфет.
1: Ну, давайте все-таки мы не будем говорить об аппарате президента.
0: Мне кажется, туда поставляется все-таки из ближайших ларьков пиво и так далее.
1: Ну, вот я... дело в том, что плохо обвинять конкурента. Это некорректно в его отсутствии.
0: А вы там?
1: Безусловно. Поэтому я лучше буду говорить о, так сказать, той, о своей вотчине.
0: Ну, в той-то тоже, кстати, не совсем.
1: О своей вотчине.
0: Своей вотчине.
1: У нас, вы знаете, у нас проверки регулярные. Прокуратура нами занималась одно время. И никаких хищений и нарушений демического профиля никаких у нас не было выявлено. Об этом соответствующие есть документы. Вот. А все-таки что же касается нового кабинета, пока мы сосредоточили наши усилия на основных, на лидерах нового правительства, и уже приблизительно составлены такие черновые меню.
0: Ну вот давайте для примера, что любит потреблять новый вот сейчас, который пришел на смену.
1: Ну, старый. Дело в том, что возраст сказывается.
0: Да.
1: Поэтому ну, вот
0: я к чему
1: впервые
0: что
1: за последние,
0: видим, что
1: за
0: там
1: последние
0: старый
1: три
0: вроде
1: года.
0: Такой, ну как старый, ну пожилой вроде он такой, да?
1: Ну,
0: уже,
1: в общем,
0: в возрасте,
1: да.
0: Уже, скажем так, это...
1: Ровесник.
0: Да, считай. А там все-таки такой молодой, и ну, вот на этом примере мы можем каким-то образом проанализировать.
1: Вот я что и хотел сказать, что впервые за последние три года мы вынуждены были закупить концентраты производства зарубежного. То есть, если последние три года я как бы корпел над тем, чтобы составить нормальное меню, основанное на наших исконных русских национальных традициях, из наших русских природных источников, то теперь приходится наряду с все-таки закреплением того, что мы уже добились за эти 3 года, также приходится и заниматься тем, что вводить какие-то новые вот эти вот концентрированные продукты, которые в принципе, вот как вы вначале сказали правильно, в современной рекламе по телевидению мы видим. И, видимо, то, что молодой, так сказать, вот преемник, может быть, еще не, так сказать, не сильно разбирающийся в реальном положении дел на ниве калорий.
0: А может быть, тут знаете, что скажется, Валентин Афанасьевич? Его, ну, скажем так, еще не приученность, что ли, пользоваться вот этими благами.
1: Благами, согласен, да, с вами. Хотя, в принципе, ходят слухи такие, что он ведь, если вдуматься, он мог и до этого себе позволять, в общем, достаточно нормально питаться, потому что на сегодняшний день, вот по нашим ценам, средний рацион...

0: одевать. Порог 40 лет, то тут уже...
1: Ну, там и климакс, и неряшливость может
0: быть. Безусловно.
1: А вот что касается все-таки вкусов. То есть, бывало ли так, что они заходили или их помощники на, к вам на кухню, дабы каким-то образом... А с другой стороны, она опытнее после этого, да.
0: Зайти, ну, типа это, там... Это ну, все как бы щипнуть, знаете, хитро-хитро.
1: Там,
0: мы
1: раз,
0: в основном
1: раз,
0: стараемся да. тех, у кого один да. муж.
1: Нет.
0: Ну, почему же нет? Дело в том, что большие... сексуальные похождения женщин, они накладываются на том, что женщина начинает сравнивать. А нам нужно, чтобы она раскатывала тесто на протяжении всего времени, что она работает в нашей столовой, так же, как, вот, как она начала вначале его раскатывать, угу. так же и по увольнению. То есть у нас строгое разделение труда присутствует. Если кто-то крутит мясорубку, он должен ее крутить, и больше никаких.
1: А почему не сделать, скажем, мясорубку с электроприводом, как у нас на радиостанции стоит, вы постоянно работаете?
0: А, вот понимаете, вы как наш новый молодой. Дело все в том, что все продукты должны быть натуральные продукты, должны обрабатываться натурально. И более того, я давно этот тезис двигал в жизнь, что вот этот вот фарш для домашних котлет мнут руками, вы, наверное, знаете.
1: И что переходит энергия.
0: Безусловно.
1: В таком случае...
0: И
1: вот
0: более того, мною были племена... проведены, было поручено химической да. лаборатории провести анализ... выделение ручных потовых желез у тех так называемых разминателей. Вот, был произведен отсев, и из 10 мы выбрали двух, у которых потовой состав наиболее соответствует вкусовым запросам. То есть, в принципе, скажу так вот навскидку, что вот эти люди, когда они разминают котлеты руками, мы экономим до 56% соли.
1: А скажите, вот рацион питания самих разминальщиков фарша, ведь очень важный состав, скажем так, пота, он тоже зависит в какой-то степени от питания потеющего.
0: Ну, тут вообще совокупность факторов, воздействующих на потовые железы, достаточно широка, и питание составляет в них не более 30% в суммарной доле воздействия. Я все-таки хочу вам сказать...
1: А скажите, вот, а если, например, вот правда ли это, ходят слухи такие, что в правительственной столовой у всех вот поваров, ну, там, а там уже нет младших поваров, подповарков и надповарников.
0: Есть. Да, ну, есть все... младшие такие, ну как они младшие, то есть они занимаются черновой работой по штату, они у нас как младшие числятся для того, чтобы люди получали нормальную зарплату, они занимаются почисткой картофельных, нарезкой хлебных.
1: Правда ли говорят, что вот они все работают в специальных, ну скажем так, типа наподобие намордника как раз и в перчатках, чтобы кто-нибудь из них там, например, не плюнул или козявка у него не вывалилась?
0: Строгий. Дело в том, что
1: тогда зачем
0: контроль не в этом
1: потовый,
0: дело.
1: А потовый тогда как же отбор? Не, это же высшая каста разминальщиков уже. Они не, прямо тут
0: нет,
1: уже.
0: Нет масок, о чем вы говорите. Просто у нас в практике работы существуют 15-минутные перерывы через каждые 40 минут работы для отсморка поражения кишечника.
1: А вдруг кто со зла, например, она
0: пришла... Со зла специальный контролер стоит, а потом, вы понимаете, у нас высокосознательные люди только работают. То есть мы с улицы людей не берем. Вот если вы сейчас даже захотите, даже вы вот захотите сейчас к нам устроиться, ну, допустим, резать хлеб, вы должны будете пройти строгую комиссию, не только медицинскую, но еще и, так сказать, по всем остальным линиям работы. У нас также первый отдел до сих пор есть.
1: А вот что касается выпечки хлеба, отбор зерновых, комбайнеров для нее, ведь, может быть, кто-то пописал на это зерно.
0: А что касается пописал, то дело все в том, что я уже давно двигаю теорию о том, что все, что случилось с продуктом до его употребления, это естественный процесс. Конечно, если исключить из него заражение радиационное, химическое или еще либо какое. То есть, если, допустим, зерно растет вот в поле, и на него постоянно, регулярно, в один и тот же день вот какает орел, который пролетает над этим полем, то ничего странного в этом нет, потому что так и должно быть. И как раз очень даже плохо, если он на него не какает, если их истребили за счет того, что рядом стояла Нововоронежская атомная электростанция. Понимаете? Вот. Поэтому, естественно, регионы, из которых мы подбираем зерновые, они заранее все продумываются, отбираются. То есть это регионы, которые экологически чистые, Оренбуржье, Поволжье. Вот. Там, где сортовые

0: сортовые хорошие сорта пшеницы, такие селекционно отобранные, из которых определенные сорта хлеба пекутся. Потому что
1: помол, да. Помол вот этих хлебов, он разный, опять же, от запросов. То есть, где-то получше, например,
0: нет,
1: для примера, там,
0: больше.
1: Например,
0: дело
1: одна
0: том,
1: помол,
0: нет.
1: Для другого вид, там, примера, третий, нет. Там.
0: Или все-таки вы как, уж прям совсем из наших...
1: А дома?
0: Ну, они вольны сами печь, чего хотят. Вот, потому что я, например, знаю, что бывший министр топлива и энергетики, он любил очень печь так называемую простую пышку. То есть это, ну, вот видели раньше, помните, были такие круглые, по 3 копейки они стоили, такие да, круглые да. Булочки.
1: Назывался сметанник.
0: Да-да-да, вот типа такого, он самостоятельно в плане хобби, то есть кто-то ходит на охоту, кто-то на рыбалку, вот кто-то пельмени, значит, а вот он так. И нормально, муку, естественно, мы ему, потому что наша мука, она, естественно, более высоким контролем отличается, более высоким качеством, но подчеркиваю, все исходное сырье чисто российское. Только вот в последний месяц мы вынуждены были закупить непроизводимые вот на территории России концентраты.
1: Угу. А вот скажите, пожалуйста, что... да, прошу прощения, мы совсем забыли про наших уважаемых радиослушателей. Вот вопросы следующие. Во-первых, от Савелия целый ряд вопросов. Первое. Что такое... непонятное словосочетание, что-то тут сбилось. И, да, и не забудьте спеть песню «Вот кто-то с горочки спустился». Это, видимо, речь идет о публикации в одной из газет, где было написано, что в правительственной столовой, когда повара готовят, то они хором очень хорошо поют эту песню. Даже
0: Не только эту. Дело в том, что вообще музыка положительно влияет не только на таких...
1: То есть их заставляют петь.
0: Да, это как бы по разнарядке, как своего рода строевая такая песня. То есть, ну, у нас этим занимается... Я этот, честно, вопрос не консультирую. Я знаю, что у нас занимается особый пододел там этим вопросом. Вот. И, так сказать, по графику составляется график, разучиваются песни, и просто люди, поскольку радио вот в наших цехах запрещено, то есть мы не включаем, поскольку современная молодежная музыка, она может пагубно сказаться на калорийном и витаминозном составе потребляемой пищи, и тем более приготовляемой.
1: Угу. Гость Александр, вопрос. Входит ли в его меню для правительства севрюжья выпечка, растягаи и
0: входит,
1: щи с начесом?
0: Растягаи входят. Вот на, какие щи?
1: С начесом.
0: Нет, таких щей мы не варим.
1: Ну,
0: вот,
1: я
0: потому
1: тоже
0: что
1: первый раз слышу.
0: Растягаи, естественно, это такое исконно русское национальное блюдо. Вот, я знаю, что где-то в 5 экземплярах ежедневно мы делаем.
1: То есть любят все-таки члены правительства.
0: Да, да, да. Угу. Но я хочу подчеркнуть, что в нашей столовой индивидуальное меню. То есть могут люди заранее заказывать. И у нас, в принципе, также существует, как в советское время существовал четверг рыбный день у нас. Вот, понедельник мы даем несколько такое расслабляющее питание, поскольку, учитывая то, что прошли выходные.
1: Там они все сами съели чего-то. А вот да. Бывают пересечения таких, что, например, дома наестся, там, скажем, какой-то рыбы с чешуей прямо и так далее.
0: Вы
1: и
0: имеете
1: там...
0: в виду форшмак?
1: Да, да, да. А потом, например, его пробьет на канат мощный, с позволения сказать, а дело... он придет на работу и там поест, а после этого его пробьет, поскольку пища все-таки переварится в понедельник. А
0: ну,
1: вас,
0: знаете,
1: давай судить, дескать,
0: знаете,
1: что же там нашего вица пробило?
0: Нет, ну, во-первых, дело в том, что у нас очень строгий подход к качеству продуктов, как я уже говорил, и только человек с отсутствующим желудком может, то есть, практически говоря, с прямой кишкой у трахеи может вот, сделать так, как вы сказали. То есть нормальный человек, питаясь в нашей столовой, не испытывает ни изжоги. Угу. Не тем более каких-то явлений, которые можно назвать слабительными. То есть, конечно, если вы заранее попросите у нас, поскольку я, у нас одна из женщин министров, дело в том, что она страдает запорами, и
1: да,
0: нам приходится
1: да,
0: составлять
1: да, я понимаю,
0: особую, нам приходится составлять особую диету для нее, угу. Для того, чтобы каким-то образом стимулировать работу кишечника. Ну, туда входит целый ряд блюд, я думаю, не стоит на этом заострять внимание.
1: Вот интересный вопрос. Как насчет семечек? Ведь каждую трудно проверить. А также насчет прудовой рыбы. Ниточкин задает.
0: Дело в том, что семечки как таковые, мы этим вообще вопросом не занимаемся. То есть семечки у нас в виде подсолнечного масла. То есть в виде конечного
1: вот если,
0: продукта.
1: То есть они с собой могут приносить?
0: С собой это их личное дело. Они пусть разбираются с тем, у кого они покупали, если что-то им не понравится.
1: Знаете, а сыпется, что касается... сыпется просто вопросы.
0: Вы напомните, что-то она еще там, оно или кто там, что-то еще после семечек или перед семечками. Что-то.
1: А, про рыбу.
0: А, про рыбу, рыба, про прудовую есть. Рыбу, то есть карп имеется в виду?
1: Ну, и прудовая рыба, ёршик, знаете. А, ёршик это окунёк, опять же, скажем, красноглазый окунёк с жаброй огромный,
0: нет,
1: проплывал.
0: Дело в том, что рыбу мы получаем из одного из рыбных хозяйств, которые заключен договор с правительством России, и у них свои взаимоотношения. Еще ни разу не было случая появления в рационе безглазой рыбы. А, то есть это наиболее опасный на сегодняшний день вот вид рыбы, который действительно может нанести вред здоровью.
1: Вот интересный вопрос. Вопрос обоим. А, нам с вами, да. Любите ли вы такое русское национальное блюдо, которое называется тюря? И как к этому Нет. блюду относится президент со своей братьей?
0: Я же вам говорил уже в начале передачи, что кухня та, вот она не наша, понимаете? У нас кухня, которую делаем мы. За ту кухню я не могу вам отвечать. Я, конечно, знаю о том, пользуются или не пользуются, но дело в том, что за глаза говорить я не могу. Я могу говорить только о своем ведомстве. Я могу сказать, что никакой тюри, а вот фрикадели из рыбы или тельное, это всегда пожалуйста.
1: А, ну, в принципе, я то есть тюрю постоянно делаю для утренней смены. Для мух мы тоже делаем, да. А вопрос, почему-то вас профессором назвали. В ваших учебниках нет ли объяснения слов шкалик, стопка, лафетник, шинкальная и такого блюда, как осетровая солянка? И как правильно ее делать, спрашивает Савелий. Тут, я думаю, Савелий попал аккурат в цель, поскольку, кстати... Пришло тут еще сообщение насчет Lax.com. Это как раз компания Pager. У нас эта компания. Напоминаю, его номер 913-29-29. Абонент Монморанси. Вы можете задавать Вадиму Афанасьевичу ваши вопросы. И еще напомню вашу должность, что вам тоже, что вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления. Вот почему такое название и что касаемо солянки и шкалика?
0: Ну, что касается потребления, тут дело в том, что тут такой взят узкий аспект слова потребление, то есть потребление продуктов питания. Я уже говорил о том, что название должности, оно скрывает под собой такие темные стороны. И вот дело в том, что не так уж благозвучно звучит там по вопросам пищи, поэтому вот, было выбрано по вопросам потребления, поскольку и оклад повыше, сами понимаете. А значит, что касается шкаликов, это все уже не применяющиеся сейчас в кулинарном деле меры объема жидкости. То есть это какой-то русофильский такой старославянский язык. Вот, конечно, может быть, за глаза кто-то называет шкаликом бутылочку, маленькую бутылочку с водкой. Угу. Вот, мы это не применяем.
1: А что касается осетровой солянки,
0: я вам сейчас на скидку рецептик дам. Не обязательно осетрина. Солянку готовится из любой рыбы. Лишь бы кости от нее легко отделялись. То есть, в принципе, существует такая рыба,
1: существовала
0: такая рыба ледяная, помните?
1: Да, во льду водилась.
0: 53 копейки стоила, но костей вообще не было.
1: Причем все почему-то думали, что она замороженная, она реально просто во льду в таком виде и жила.
0: Безусловно, она рыба-стояк еще второе название. То есть,
1: да, ну это специалисты называли.
0: Да, ну дело в том, что нам по роду работы приходится оформлять договора, в которых присутствуют латинские названия подпродуктов потребления.
1: Нам, кстати, тоже часто приходится
0: печатать. Да, поэтому я волей-неволей образован в вопросах как их теологии, так и зоологии. Вот, поэтому что касается все-таки солянки. Значит, вам необходимы такие ингредиенты. Рыба. Любая. Любая совершенно рыба.
1: Причем можно даже взять голову рыбы и главную мясорубку. Ничего, что я вмешиваюсь.
0: Без костей лишь бы.
1: Перемолоть можно мелко или разварить.
0: Без костей рыба.
1: А если растолочь?
0: Ну, дело в том, что надо применять зубчатые толокушки.
1: Понятно, понятно.
0: То есть плоской толокушкой вы не растолщите так, как необходимо. Надо все-таки некоторую мелкость фракции соблюдать. То есть крупинки рыбы не должны быть менее 5 мм в диаметре в среднем. Очень хороша солянка из мойвы, поскольку можно просто-напросто мойву мелко порубать. Ну, она сама мелкая, то есть вы берете, вот как макароны, и вот так вот ножом, прям вот так порубили, вот. И, значит, у вас получается такая своего рода, ну, соломка такая. Вот, значит, это первое. Вот, значит, для приготовления солянки вам нужна, во-первых, рыба, во-вторых, сливочное масло, в-третьих, тушеная капуста, то есть заранее желательно потушить капусту. С такими... вещами, как соленые огурцы, головизна, репчатый лук, это по вкусу, а вот такие вещи, как сухари, оливки, лимон, это необходимо. Значит, все это рыба нарезывается, ошпаривается, моется, вот, тушеная капуста пассируется, вот. В рыбу, значит, все это смешиваете, смазываете маслом сковороду, добавляете томатный соус. И, в общем, рыбу с гарниром и соусом закрываете капустой, посыпаете сухарями. Вот, готовую солянку вы можете подавать с ломтиками лимона, но дело, в общем, по вкусу. Но главное, что я вам хочу сказать, что осетрину не обязательно использовать, можно обойтись, в принципе, той же самой шпротой из-за уха. Ну, это по выбору.
1: Угу. А вот интересный вопрос, касающийся... Много приходит вопросов, но я вот сейчас хотел бы остановиться на таком...
0: Давайте лучше не будем останавливаться, будем продолжать.
1: А, да, давайте, да, конечно. Вопрос к вам, Валентин Афанасьевич. Имеется ли реальная опасность путем изменения рациона вашей клиентуры влиять на политическую ситуацию?
0: Безусловно,
1: в стране?
0: Я ждал,
1: например,
0: этот вопрос.
1: Например, с помощью добавления специй, подпись
0: П.
1: и Чайковский. Да.
0: Ждал этот вопрос. Была у нас комиссия из ФСБ вот недавно, и как раз ставила передо мной этот вопрос. Я... Отвечаю на него нет, невозможно, не доказано. А там как хотите, так и думайте. Официально, не, так сказать, учитывая презумпцию невиновности, ничего на сегодняшний день сказать и откомментировать это никак не могу я.
1: А известно, что на кулинарные пристрастия известных политических деятелей сильно влияют знакомства с различными самобытными личностями. Так, например, в рационе Олега Лобова после его знакомства с Сека Асахара появились неожиданно жареные морские черви. Таковой продукт, однако, исчез сразу же после ареста предводителя ОМС Энрике. А как повлияло на вкус нынешнего премьера Кириенко его дружба с главой другой секты, с так называемой церковью Саентологии? Ну, вроде бы уже глава-то этой церкви давно почил, как говорится.
0: Сосиски он стал есть.
1: Это исчерпывающий достаточно ответ.
0: Причем такие куриные сосиски. Вот о чем я и говорю, что нам приходится... Это не русское блюдо, куриная сосиска. У нас на Руси никогда не делалось сосиски из курицы. Сосиски делали свиные и телячьи.
1: Повяжьи. Это назывались колбаска.
0: Да. Понимаете? А сейчас нам приходится заменять вот... Потому что куриная отрасль у нас сейчас стоит. Барвихинская птицефабрика второй год не может наладить отопление свое.
1: Uh-huh.
0: Наш поставщик куриных. Uh-huh. Приходится покупать вот эти куриные заменители, концентраты, добавлять свинину, чтобы подавая ему...
1: Это натурализация,
0: дескать. Да. И вообще, давайте о сосисках мы, о куриных пока не будем.
1: Ну, вообще неприятное. Неприятное.
0: Ну, потому что, понимаете, это пища, которая не защищает людей. Пища должна отвечать двум вопросам. Первое – защити. Второе – замени.
1: Угу.
0: Вот, понимаете? И употребляя концентрированный, вы не первого, то есть не защитить не сможете, не заменить. Вот.
1: Целиком с вами согласен. Еще целый ряд вопросов. Вот, например, интересно, организуете ли вы, но это, правда, не совсем к вам, Валентин Афанасьевич, но тем не менее вы наверняка сможете ответить, организуете ли вы во время обеда выступление музыкантов? И можно ли рассчитывать? Да, ну, администратор группы КС спросил.
0: Не организуем,
1: то есть у нас они в тишине любят, да, приедать?
0: Да, я же вам говорил, что у нас практикуются, значит, речитативные распевы. Вот, по типу строевой такой.
1: Нет, а это имеется в виду во время обеда уже, когда...
0: А, во время обеда. Дело в том, что это дело, личное дело. Так сказать, у нас... я же говорю, что столовая — это только по, так сказать, определению. Питание происходит не коллективно. То есть при желании может быть коллективное питание. У нас есть такой, так, ну, классический зал для столовой. Нет,
1: он, например, садится, например, когда министр...
0: Это его личное дело.
1: Он может заказать себе кого-то, музыканта.
0: Это его личное дело.
1: Понятно.
0: Я, к сожалению, никак не могу оказать протекцию, потому что иногда даже мне одно время я выступал в самодеятельности.
1: А
0: у меня еще, так сказать, остались вот эти вот... Хочется иногда попеть, даже самому не удается никак вот.
1: Откуда у вашего народа, кстати, такая любовь к бальному танцу? Вот что Махмуд, я знаю, вот что...
0: Ну, видите, видимо, белые халаты нас роднят.
1: С одной стороны, вы живете воинственные, а с другой стороны, видите, душа-то нежная.
0: Ну, воинственные, это вы имеете в виду то, как я рублю?
1: Безусловно. Кстати, мы сегодня обязательно еще в прямом эфире разделаем порося этого замечательного, да. Но сейчас вот вопрос. Готовите ли вы вымя? Если да, то как? Подпись Александр Лаерский.
0: Ну, дело в том, что вымя...
1: Я, кстати, видел недавно в универмаге написано вымя и лосиные губы.
0: Нет, вы понимаете, дело в том,
1: губы лосиные еще.
0: Нет, это все присутствует. То есть помимо лосиных губов мы еще готовим и лосиные ноздрю. Это, так сказать, очень
1: деликатесный. Всю переднюю часть морды лося.
0: Ну, это спиливается обычно.
1: Угу.
0: Это все спиливается. Передняя часть морды лося состоит из ноздревых и губных. И, ну, вы наверняка знаете, о чем идет речь.
1: Безусловно.
0: Поэтому, что же касается все-таки, давайте о вымени два слова буквально я вам скажу. Самое главное в имени, оно должно быть тщательно, тщательно разрезано, промыто, и в нем не должно находиться остатков молока, что... является главным, поскольку эти остатки, они могут сохранять себе следы загрязнения микробными.
1: Катышки.
0: Вот. Но вымя обычно варится. То есть мы... почему обычно? У нас обычно варится. Вообще практикуется три способа обработки вымени. Варка, жарка и тушка. В смысле, затушь. То есть... Почему мы практикуем один? Вареное вымя просто очень любит министр транспорта. Вот. И, ну, вообще процесс трудоемкий. То есть вообще вымя варится где-то 6-7 часов.
1: А в чем причина? Вроде мягкое, все тискают, и просто массаж.
0: Дело в том, что железистость вымени одна из самых высоких. И там практически... такого мясных волокон как таковых не содержится. То есть там идет чистая такая железа. Несмотря на податливость, варится она так же приблизительно, как и язык.
1: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. После небольшого перерыва мы продолжим наше общение с ним. И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И мы закончили, вот, кстати, на сосисках предыдущий наш с вами разговор, касаемый нынешнего рациона питания, вот господина Кириенко в частности. А вот такой вопрос пришел достаточно, на мой взгляд, интересный. Потребляют ли члены правительства такие продукты, как гамбургеры?
0: Ну, вот в том-то вот весь и ужас.
1: Вот, ну, нового, да, вы имеете в виду?
0: Да, сейчас, наверное, да. Ну и в старом вот молодые, так называемые, преемники.
1: Угу.
0: Они, конечно, тоже, поскольку к тому времени, как они сформировались как политические фигуры. Я знаю, что в Нижнем Новгороде был открыт ресторан «Макдолис». И поэтому в немалой степени это повлияло на то, что...
1: На вкусы.
0: Да, да.
1: На вкусы.
0: Пришлось нам осваивать вот эту вот так называемую высокую американскую технологию производства.
1: Да, вот я нашел вот сообщение, вопрос к гостю. Да, нравится ли членам нашего правительства хот-доги, гамбургеры и прочая пища, богатая углеводами? Подпись Киселев. А я просто вот хотел сразу дополнить вопрос господина Киселева, весьма, на мой взгляд, занятен. А ведь, скажем, гамбургер, приготовленный не в Макдональдс, это уже не гамбургер, по идее.
0: Почему? Но... Гамбургер вообще это не... так сказать, мы узнавали.
1: Вы имеете в виду специфика, что... специфика или
0: нет,
1: там...
0: Нет, ну, безусловно, да, он отличается, есть... конечно, он отличается. Почему он отличается? Потому что там идет так называемый прессованный кролик. То есть это, конечно, может быть своего рода раскрытием тайны. Дело в том, что все мясо, которое используется в этом ресторане быстрого приготовления, это мясо кролика. То есть поступают они туда тушками, вот в тех вот в красных грузовиках, которые снуют по городам-миллионерам нашей страны. Да, с надписью «Мандолис» на бортах. Вот они, как правило, под завязку бывают загружены тушками кроликов без шкурок. То есть тут они убивают двух зайцев. Почему? Потому что, естественно, цель такого крупного ресторана, в отличие от нашей цели, это заработать бабки, как они говорят, американские деньги. Вот. И для того, чтобы поставить это дело на широкую ногу, еще на заре вот становления этой сети быстрого обслуживания было предпринято решение вместо традиционного мяса коровы, либо же свиньи, либо же барана, использовать такое мясо, как мясо кролика. Ведь кролики — это не только полезный пищевой продукт, но еще и ценный мех, который можно выделать и продавать. А особые перспективы для, как казалось, менеджером Соединенных Штатов открывал российский рынок в плане того, что здесь одно долгое время кроликовая шапка считалась, ну, одним из самых дефицитных товаров. И в свое время мало, наверное, радиослушатели знают об этом, что те самые кроличьи шапки, которые шились вот в советское время, они были целиком, почти на 99% пошиты из американского кролика.
1: Ну, безусловно.
0: Который закупался.
1: Да,
0: вот.
1: Да. И... Уважаемый гость, как по поводу отходов? Достаются ли они животным, либо запаковываются
0: имеется
1: в пластиковые...
0: Имеется в виду мясная обрысь?
1: Да. Либо запаковываются в пластиковые пакеты для людей на продажу в универсам. Очень интересный вопрос, на мой взгляд.
0: Ну, мясную обрысь мы продаем, безусловно. Продаем зоопарку московскому, потому что кормление крупных хищников... Оно в последнее время находится под непрестанной опекой мэра. И я лично знаю, что вот мэр нашей столицы взял шефство над двумя медведями и одним гепардом. И сам вечерами скармливает. И пока вот на то, что мы поставляем, как бы для нас это отходы, мы воплотили в жизнь лозунг моего прежнего начальника «Отходы в доходы». То есть мы продаем вот зоопарку мясную обрысь и получаем за это такую подспудную, такой, как в плане подспорья, такую статью доходов.
1: Uh-huh. А вот Савелий упрекает вас в том, что вы никогда не были в ресторане, утверждая, что...
0: Это я был в ресторане.
1: Ну, тогда этот вопрос обойдем. Вот вопрос к гостю от Панкихоева. Продаете ли вы выпечку налево?
0: Он имеет в виду то, что у нас...
1: Ну, на улице,
0: вот, слева скажем, буфет около... стоит. У нас действительно, если входишь в столовую, то буфет находится с левой стороны. Там выпечка действительно продается. И в этом нет ничего удивительного, потому что, понимаете, невозможно содержать большую пекарню для производства, допустим, ну, 200 килограммов готовой продукции. Мы производим в день где-то тонну, чтобы самоокупаемость хотя бы была на уровне 10-50%, чтобы...
1: А зачем? Ведь вы же вроде как...
0: Ну, дело в том, что мы-то вроде да, но нам же тоже неинтересно платить квалифицированному работнику зарплату 800 новых рублей. Ну, там,
1: понятно.
0: Поэтому
1: понятно.
0: Приходится изыскивать какие-то дополнительные средства для того,
1: чтобы... А вот скажите, а качество этой выпечки продаваемой, оно...
0: Высочайшее.
1: Понятно. Господин Джим, я еще хочу сказать, не Джим, а Валентин Афанасьевич Жим, причем пишется через «ы». У вас такая уникальная фамилия, что даже вот на вашей родине...
0: А я, в свою очередь, хотел бы добавить, помните, к тому вопросу, а губы крупного рогатого скота должны быть тщательно очищенными от волоса, потому что наличие волоса на губе может просто загруженному мозгу политика
1: Я понял.
0: Губы, поступившие с шерстью, опаливают.
1: Я понял ваш намек и вопрос о фамилии вашей снимаю, да. Так, господин Джим, верно ли утверждение, что рыба гниет с головы?
0: Нет.
1: Петр спрашивает.
0: Все зависит от того, какой стороной своего тела она вылезает из холодильника.
1: Uh-huh.
0: То есть наружу торчит. Если у вас рыба торчит гребнем спинным из плохо прикрытой крышки холодильника, она запросто может начать гнить с хвоста.
1: То есть, в принципе, рыба — это как озеро, которое цветет с подветренной стороны.
0: Безусловно. То есть были случаи, когда рыба гнила изнутри. То есть вообще в рыбе гниет первым, вот так вот, по статистике на сегодняшний день, в рыбе первым загнивает печень.
1: Угу. Валентин, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках.
0: Валентин Афанасьевич, да, меня называть, извините. Потому что...
1: Ну да, да, извините, да, Валентин Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках с магний, просит Денис. Но я думаю, что нужно вообще все куриные
0: дело
1: кубики,
0: в том, что
1: супы зацепить.
0: Наши куры, которые в Барвихинске, я уже говорил, их сейчас к нам не поступает, но они действительно дефицировали кубиками. Дело все в том, что... Ну, тут, понимаете, вопрос утилизации, я так понимаю, кубиков имеет в виду радиослушатель. Ну, кубиков. Это утилизация кубиков, она, куриный помет, он всегда, в общем, высоко оплачивался этими дачниками. В общем, я думаю, что с этим сейчас проблем нет. Дело в том, что Барвиха просто стоит.
1: Какие методы вы используете для поднятия аппетита, спрашивает Саша Айвазов.
0: Ну, вы знаете, Саша, нам не нужно поднимать аппетит.
1: А вот, кстати...
0: К нам приходят люди, когда они действительно хотят есть, потому что у нас есть вкусно. И вот вы, Александр, были же у
1: да,
0: нас.
1: Да,
0: вот,
1: благодарю и, вам. Да,
0: и
1: да.
0: Что вы хотите сказать, что вас было за уши, это не оттащить.
1: Ну, еще бы такая возможность. У меня вопрос к Валентину Афанасьевичу. Собираетесь ли вы выступать за легализацию легких наркотиков в контексте повышения тонуса и аппетита утренних слушателей?
0: Да я же вам уже только что сказал, Саша.
1: Нет, это утренний слушатель.
0: А, это другой?
1: Да.
0: Дело в том, что нам не нужно повышать аппетит. Понимаете? Почему не нужно повышать аппетит? Саша, ну вы же у нас были в столовой.
1: Да, да.
0: Ну и что, вас же за уши не оттащишь.
1: Ну еще бы такая возможность.
0: А по поводу наркотиков, ну что я вам могу сказать? Конечно, животных откармливать наркотиками нет смысла, потому что мясо от этого никаких... Ну, говорят, наоборот, иссушает организм, и, допустим, поросята, откормленные коноплей, они, в общем, ну, имеют слабые потребительские качества, но зато щетина у них растет. Это используется в такой промышленности, как, вот, знаете, кисти, вот, краска, скобяная, да, промышленность, да. Там это применяется, в кулинарии это нет.
1: А расскажите, пожалуйста, о женской диете, а также об отлове ракообразных и креветочных зубов, подпись.
0: В женской диете в каком смысле? В контексте питания министров?
1: Да, потому что наверняка и министры у нас женщины есть ведь.
0: Встречаются в последнее время все чаще. Ну, что я вам могу сказать? Мы вот, конечно, диагностируем, то есть пристрастие. Как я уже говорил, составляется диагностическая карта, то есть предварительные наброски меню, которые мы предлагаем женщинам. Вообще, половая дифференциация меню, она, ну, так скажем, достаточно... выражено. В чем это заключается? Для мужчин после 40 мы применяем больше возбуждающих средств, возбуждающих соусов. То есть соусы на основе природного острого астраханского перца. Также добавляются всеразличные пряности. Подчас в небольших количествах, поскольку дело это сугубо индивидуальное. Вот. В меню мужчины присутствует больше белковая пища, богатая протеином. В пище же женщины подчас мы применяем... Вообще, рацион женщины, как я полагаю, должен состоять из продуктов, которые бы стимулировали действие гормона эстрогена, так важного для женского организма. И поэтому женщинам рекомендуется употреблять так называемые продукты, изготовленные из эмбрионального животного, то есть из молодого поросенка. Яйца куриные должны обязательно быть в рационе в том или ином виде, возможно, даже и в омлетах. Ну вот, то есть тут такая, как бы, подход такой, достаточно прямая пропорциональность. То есть мужчина должен есть крупные куски, женщина мелкие и, по возможности, мягкие. Но это, так сказать, основное правило. Ну, конечно, вы можете спросить, а не кормите ли вы женщин солониной? Кормим, вымачиваем ее по 12 часов. Вот. И после этого она ничем, собственно говоря, не отличается от натурального мяса. Почки можно давать говяжьи.
1: А что касается, да, ЖЖП, животных почек, это... Насколько вообще они... Потому что сейчас и свиньи продают почки, и курьи почки, и потроха всякие. Бери, не хочу. Ну, тут главное... мы можем знать, что, например, вот курьи почки — это не есть просто размельченные свиньи почки.
0: Ниоткуда.
1: Ниоткуда.
0: После, только после проведения большущей экспертизы вы можете установить истинность происхождения продукта.
1: Кстати, будет... зачем курица почки? Она же не писает.
0: Дело в том, что у курицы почка включена в пищевой тракт. То есть это своего рода такой подотдел печени.
1: Ага. Считаете ли вы, это к вам вопрос, Валентин Афанасьевич, достаточными предписанные ГОСТом 87-го года меры профилактики позитивизма при приготовлении пищи? Если нет, то какие дополнительные меры вы предпринимаете?
0: Санитарный контроль у нас строгий, я уже говорил. Меры мы принимаем такие: визуальный осмотр принимаемых на работу.
1: И то ощупывание, есть... я знаю, вы проводите также перистальтическое, да, ощупывание, только... пальпацию.
0: Нет, это уже не мы проводим, это медики. Они нам дают справки, в которых все конкретно расписано. Какое сердце, какая диафрагма, размер ушей важен.
1: А почему?
0: Хотя, в принципе, зачем уши всех, чтобы... видов к нам. Люди всех... с ушами всех видов поступают к нам. Но тут нас волнует, чтобы в ушах не было волос.
1: И серы. Или серы не важно?
0: Нет, наличие серы... Дело в том, что вот эта вот повязка, о которой вы говорили, она носит характер не защиты от выделений носоглоточной, а защита от стека серной. Потому что при длительном вращении мясорубкой может образоваться такой несанкционированный выброс вот именно таких вот непроизвольных вещей. Поскольку человек не может контролировать выход серы из уха.
1: Не может.
0: Вот, на сегодняшний день таких людей не замечено в окружении правительства. Возможно, где-то они встречаются. Мы с ними не сталкивались.
1: Вот скажите, Валентин Афанасьевич, каким образом лично вы переживаете, скажем, ну, какой-то возврат? Даже не то, что возврат, а, к примеру, вы видите, что назад на мойку, я знаю, что вы лично стоите и смотрите, и потом даже вот, ну, ничего, это страшно, если это скажу, так просто роетесь вот в этих остатках еды и смотрите, насколько тщательно было съедено то или иное блюдо. Если,
0: например... Ну, у нас в основном отход идет такой, как хлеб выбрасывается. Угу. Ну, поскольку, сами понимаете, в последнее время стало престижно, откусив кусочек, не доедать. И даже считается признаком хорошего тона оставлять недопитую бутылку на столе, недокусанный кусок солонины. Вот особенно женщины наши этим грешат.
1: Думские женщины, да?
0: Нет, дума к нам не относится. Прошу подчеркнуть. Думаю, так сказать, своя там. Своя система у них попроще.
1: Попроще, да, них, да. Я заметил.
0: Вот. Да. А что касается остатков, да, ну, дело в том, что тут мы двоякие, и даже троякую цель мы преследуем. Во-первых, все-таки вот связанная первая цель — это с диагностической картой, то есть момент предварительного предложения меню, мы применяем это. Второй момент — это изучение микрофлоры ротовой полости клиента. Вот. И третье — состояние санации его зубов. То есть тут я работаю в непосредственном контакте со стоматологами, потому что не всегда можно напрямую заставить прийти на медосмотр зубной вице-премьера или чиновника рангом пониже, и приходится прибегать вот к такой практике такого скрытого санирования ротовой полости.
1: А многие из ваших клиентов — люди пожилые. Случается ли у них ностальгия в виде супа из лебеды, или они больше судачка, спрашивает нас Татьяна Буланова.
0: Понятно. Судачка, причем не просто судачка. Судачок, он ведь, сами знаете, бывает и запеченный, а бывает и филе. И многие заказывают и жереха. Ничего, я вам скажу, удивительного в этом нет. А на вскидочку вот рецептик котлеток из судачка.
1: Вот это было бы интересно.
0: Это у нас второй вице-премьер, ответственный за энергетический комплекс, очень любит. Вам нужно для этого судак, мука, сухари, яйца, соус двух видов, можно кетчуп, можно просто сухое молоко, маслице нужно растительное, хорошее растительное масло. Филе режете широкими кусочками такими, но тоненько. Немножечко отбивайте. На рыбу посыпайте вот этим вот сухим молоком, только не густо, не густо. Вот, ну, кто там в зависимости от доходов, может шампиньончиков подложить или свежие грибы, вот сейчас пойдут скоро. Вот, после этого сыпите солью, перчик по вкусу, вот, свертываете вот этот вот филе в виде сигары. То есть, ну, делаете такой, как, ну, вот как язык трубочкой складываете вы, также свертываете рыбку. Вот, все это панируйте в белой панировке, вот в указанных сухарях, и опускайте во фритюр. Изумительный вкус. И вы сможете почувствовать себя, ну, если не вторым, но уж главным по энергетике.
1: А вот скажите, пожалуйста, что касается ведь рыбных блюд, да? Насколько я знаю, у вас две кухни, то есть в одной приготовляют рыбные блюда...
0: Птичьи еще.
1: То есть, чтобы не было случайного смешения пуха, чешуи и шерстки.
0: Нет, ну, вообще у нас существует У нас большая подготовочная, собственно говоря, база. То есть чешуя в том виде, о котором вы думаете, она не попадает на стол.
1: Хотя... Нет, я имею в виду, просто вылет может произойти из-под ножа, значит, разделывающую рыбу в тарелку разделывающего мяса.
0: Специальные приборы,
1: там...
0: это так называемый специальный нож для шелушения,
1: Угу.
0: Вот, и под него, собственно, из-под него нет. И, то есть, у нас цех распланирован все в соответствии с ГОСТом, санитарными нормами и разделочная, то есть подготовительная часть работы, она проводится в отдельном помещении. Вторичная разделка во втором, и непосредственная готовка уже проводится в третьем, и раздача, как обычно.
1: Вот интересную тему понял Джефф.
0: Какую же?
1: Джефф, тут что касается... да, Валентин Афанасьевич, используете ли вы в названии блюд сказочные мотивы? Вот вообще интересно, у вас, я же заметил, там, например, есть блюдо, например, которое называется «Локоть президента».
0: Нет, нет, это... Локоток, просто есть блюдо локоток,
1: но никаких, когда ели, так называли.
0: Нет. Ну, дело в том, что остряки всегда в любом коллективе.
1: Меня вот им прям угощали.
0: Ну, не знаю, кто вас угощал.
1: Нет, ну сказали, вот на второй.
0: У нас в основном такие стереотипные названия, как, ну, сами понимаете, Геркулес, овсяная каша. Тут, собственно говоря, нечего и выдумывать.
1: Это для публикации в прессе, видимо, а внутренний это тоже скрытое меню, я знаю, у вас на
0: лице. Нет, дело в том, что сотрудники правительства, чиновники, они не так высоко летают, как вам кажется. С воображением у них достаточно скупо. Поэтому название у нас примитивное. Если это баклажан, то мы пишем баклажан. А если пишем мясные консервы, то, значит, они пишутся в меню как мясные консервы. Гусь, утка, индейка мы обозначаем. Гусь, утка, индейка. Шашлык у нас шашлык. Почки телячки мы никогда не напишем, что это ножки фри. Понимаете?
1: Ну, то, что было проще, чтобы...
0: Да, а там уже, как они между собой это называют, это их личное дело. Я просто знаю, что шницель из филе курицы они называют ножка Вити.
1: Как-то странно. Локоть президент, ножка Витя. Ну да, да, вот ножку Вити я уже не смог попробовать, потому что накормили, конечно, меня там очень, очень мощно. А вот скажите, они же, по идее, должны каким-то образом предвидеть свое меню, может быть, на неделю, например, говорить мне...
0: Да, разнарядка соответствующая составляется.
1: А если все... потом происходит изменение, то есть вы накупили на неделю продуктов, потом раз, он говорит, нет, сегодня я неожиданно, за час...
0: Ну, нам это выгодно, потому что я за долгие годы работы, конечно, могу за 5 минут вам сделать из вот этой вот туши, вот что сейчас здесь лежит, я за 5 минут вам разрублю ее так, что любой мясник с рынка позавидует, и мы этим попозже займемся. А вообще, так сказать, все это входит в дополнительную смету непредвиденных расходов, а uh-huh. то, что не востребовано, естественно, разносится по домам, потому что вся система общепита раньше была построена на том, что люди уносили с собой так называемые излишки. И как с этим не боролись, до сих пор это сохранено, и поэтому я уже включаю, поскольку опытный работник, я заранее 10% пишу, так сказать, на естественную убыль.
1: Угу, угу. Ну что ж, вы опытный хозяйственник. Надеюсь, что вы станете мэром Москвы скоро. Валентин Афанасьевич, когда у вас будет проводиться День открытых дверей?
0: Спрашивает. Не будет.
1: Вопрос к гостю. Можно ли приносить в вашу столовую свои бутерброды или обыскивать, чтобы не накормили какого-нибудь оппозиционера?
0: Дело в том, что правительство у нас единое, монолитное, оппозиционеров у нас нет. Оппозиционеры есть только вот в этом Думе. Есть оппозиционеры. Вот я вчера одного видел даже по телевизору. Вот. А что касается наших, у нас все единым блоком. Вот. Бутерброды, пожалуйста, приносите, распивайте даже спиртные напитки, если у вас пропуск есть в Белый дом. Ради бога, милости просим. Но для гостей у нас отдельный зал.
1: А вот интересные, кстати, вопросы, прям такие мощные вопросы сыпятся, я даже не успеваю их зачитывать.
0: Сертифицируйте.
1: Вот нужен ли вам со стороны дегустатор? Нет. Спрашивают. Не нужен ли вам график роста благосостояния российского населения?
0: Что-что, какой
1: график? А, ладно, забудем. Вот интересный вопрос. Форшмак у вас делают из сельди или из кильки в вашей столовой? Из чего лучше делать? Видимо, женщина спрашивает.
0: Форшмак урознь.
1: Это, ну, вот ваш форшмак, фирменный кремлевский форшмак.
0: Собственно говоря, блюдо сугубо мясное. И с этим женщина, видимо, мало знакома с этим блюдом. Она услышала где-то слово. Я просто знаю о том, что одна парфюмерная фирма выпускает...
1: Духи.
0: Дело в том, что там действительно использован запах рыбы и бабочки. С этим ничего...
1: Наоборот, бабочки рыбы только...
0: Нет, ну, безусловно, но понимаете...
1: А, ну, понятно, рыба, да.
0: В основном, вообще, конечно, форшмак готовится из мясных консервов. А ничего в этом зазорного нет. Консервы консервам рознь. И к нам поступает консервы особого закрута.
1: А вот все-таки насчет форшмака. А как его приготовить? Вообще, может быть, вы скажете ваши фирмы. Ну, вот я же знаю, что заместитель, вернее, второе лицо, вот как раз из Нижнего Новгорода, постоянно улыбающее, оно как раз...
0: Ну, если вы очень просите, я могу вам сказать.
1: Конечно.
0: Как берете готовить? Консервы, да. Гуляш.
1: Форшмак пониже Городский, давайте.
0: Да, берете консервы, гуляш.
1: Я знаю, я видел это. Я не видел, как готовят, я видел в меню.
0: Кладете в сотейник.
1: Нижний Город.
0: Что такое сотельник?
1: Сотельник,
0: да.
1: Конечно.
0: Нагреваете до кипения. Вот это все у вас, фракция должна закипеть. Дальше берете консервы, мозги жареные. Это дефицитные консервы, сейчас их так просто не купишь. Ну, если вы хотите наш фирменный форшмак, я вам говорю. Панируете смесь полученную. Припускаете, добавляете белые грибы. Гарнир, отварной картофель. Подавайте.
1: То есть больше ничего не надо?
0: Больше ничего.
1: И вот он это ест.
0: Натуральный. Да.
1: А я записан, ну не я, тот, кто вот, не я, понимаете? Я записан на понедельник, на прием к министру культуры. Могу ли я рассчитывать посетить в понедельник столовую номер один и воспользоваться вашим меню? Павел Ключ.
0: Можете. Но для гостей цена несколько выше. Наценка 27% составляет.
1: Так они платят деньги за это? Или
0: конечно.
1: Или из них вычитают?
0: Нет, дело в том, что взаимоотношения членов правительства и нашей кухни, они поставлены на финансирование государства. То есть мы, в принципе, бюджетная организация. Но у нас за счет того, что мы имеем право отпускать в розницу продукты, и блюда приготовленные, мы пополняем кассу вот так. То есть гости платят наличными, а члены правительства, чиновники, они по лимиту, вот по талонам у нас питаются.
1: Угу. А скажите, вот меня сейчас заинтересовало, а часто ли, скажем так, лидеры думских фракций и малых точек Российской Федерации, скажем, пытаются перебраться вот именно к вам в дом правительства,
0: частенько,
1: чтобы там отужинать?
0: Частенько. Они приходят ко мне и говорят: защити. Но... Я не всегда могу это сделать. Не потому, что я злой и коварный человек. Нет, наоборот, я добрый и улыбчивый. Дело все в том, что не таков уж велик бюджет нашей столовой, что мы могли кормить даже симпатичных нам лидеров проправительственных фракций бесплатно. А денег у них не всегда не хватает. Не всегда хватает. Иногда не хватает.
1: А вступали ли вы в контакт с инопланетянами? И знаком ли вам герой Советского Союза, летчик-космонавт-строитель Юрий Степанович Кабанов? Спрашивает Жердяев.
0: Ну, дело все в том, что после того, как...
1: После того, естественно, который на смену пришел ему.
0: После того, как вы снимете кожу, надо удалить кости, понимаете? Вот та радиослушательница нас о чем спросила?
1: А вы мякоть еще не ответили, надо пропустить. Я вас перебил.
0: Мякоть надо пропустить через мясорубку. И обязательно надо добавить белый черствый хлеб. Но он должен быть без скорок. Потому что если вы добавите скорками, это будет уже конечно, не то. И после этого селедочную массу по вкусу можете заправить. Хотите перцем, хотите лучка добавить. Ну, в общем, это все дело сугубо индивидуально. Но перед подачей обязательно надо полить маслом или сметаной. Но это по вкусу. И сбрызнуть сверху таким тонким слоем, ну, можно по вкусу соус там какой-то.
1: Угу. Вот предлагают организовать постоянную поставку крокодилов для вашей столовой. Знаете, Олег Горкуша предлагает. Я вот скажите, в принципе, вот крокодилье мясо или мясо аллигатора, или вот мясо черепа. Да, понятно. Что же, следующий вопрос. Валентина Фанасьевич.
0: Мы, конечно, учитываем просьбы наших каких-то праздничных случаев. Допустим, юбилейная дата какая-то или 20 лет, 30 лет в аппарате там, или просто
1: спиртные внук напитки родился. Как спиртные напитки? Потому что я почему-то не наблюдал. Вот я был днем у вас.
0: У нас есть отдел розничной торговли. Это то, что вы видите в дорогих
1: вот
0: магазинах.
1: Это, да, вот,
0: да,
1: вот
0: да, то есть ассортимент такой же. И мы сами готовим наливки. Наливки мы... То есть у нас есть... цех как бы такого спиртного, то есть там на основе чистой водки, не буду говорить какой марки, потому что сейчас все побегут ее покупать, да. Вот марка прозаическая.
1: А может быть вы дадите нам сейчас рецепт вот вашей замечательной наливки, которая там висит в меню, называется «Слюнка Тани».
0: Сейчас две минуточки полистаю. Она у меня записана просто здесь. Я, так вы понимаете, с наливками я дела не имею.
1: Вы же все-таки
0: разделываете. Я в основном, так сказать, имею дело с такими вещами, как мяско. А значит, наливка такая. Самое вот главное иметь хорошую. Вообще у нас делаются наливки на чистом спирту.
1: А вы только что говорили на водке вроде.
0: Нет, для своих людей мы делаем на спирту наливки, понимаете?
1: А,
0: потому что в продажу мы, естественно, пускаем то, что в розницу. То есть нас же спрашивают радиослушатели, вот я приду, я хочу у вас купить. Он на спирту у нас наливки не купит. Но для, так сказать, если вы хотите фирменный рецепт, прям вот фирменный рецепт.
1: Ну да, вот
0: я
1: фирменный рецепт,
0: постараюсь...
1: наливка, которая называется слезинка Тани.
0: Слезинка Тани вы хотите, да? Ну, значит, вам необходимо взять... Литр спирта берется. Литр спирта. Только спирт должен быть не медицинский, как вот многие сейчас думают. А, возьму-ка я там, да? Вы еще, извините, денатурату возьмите. Нет. Берется питьевой спирт. Это очень редкий такой продукт. То есть в настоящее время его можно купить за полярным кругом только. То есть там он, в порядке вещей, то есть вместо водки продается, поскольку там температура, она ниже. Ну, это все знают, смотрят же. Вы смотрите прогнозы по телевидению? Ну, вчера сказали, что там холоднее, чем в Москве, из этого следует, что там пьют спирт. Да, но это философия. А что же все-таки значит, литр спирта берется? Далее, по вкусу, то есть и по наличию. Вы берете только обязательно свежие ягоды должны быть. Обязательно. Если это брусника, это брусника. Если это черника, это черника. Значит, на литр спирта берется 500 грамм очищенной, помытой ягоды. Ягоды желательно ручной сборки, не купленные на рынке. По рынкам не надо ходить искать ягоду. Надо самому пойти в лес и собрать. Иначе у вас ничего не получится. Значит, ягода варится... В 500, то есть на 500 грамм ягоды 500 грамм воды. Закрывается в скороварке, чтобы вода не уходила. Все это 3 минуты кипятится. И вот этот вот полученный сироп смешивается со спиртом. Охлаждается. Добавляется сахар по вкусу. Кто как любит, послаще, покислей. Вот. И самый весь секрет в том, сколько выдерживать. Вот сколько вы думаете надо выдержать? Ну вот как ваше мнение?
1: Я думаю, 7,5 минут.
0: А откуда вы знаете?
1: Но дело в том, что у меня моя...
0: Вы правы, нет, 5 минут вообще. То есть все думают, недалекие люди, далекие люди от кулинарии, они думают, что чем дольше стоит, тем лучше. Совершенно не.

0: африканской страны, где это животное живет.
1: А вот
0: мы из исконно русских.
1: Вы знаете,
0: мы делаем, берем окунь, который съел вот только что вот эту вот уклейку. Это мы делаем уху. То есть прям вот ловим окуней, которые предварительно насытились уклейками. Это мы варим, да, прям очищаем только, то есть не потрошим. Только снимаем чешую и плавники голову. А все варится. И очень вкусная уха. Называется уха рыбацкая.
1: А вот скажите, вот эти вот микрорыбы, которые являются жертвой уклея, да, она вот тоже специально где-то выращивается, поскольку это что должно быть?
0: Безусловно. Безусловно. Безусловно, это специально. Конечно, мы же с вами в самом начале говорили о том, что у нас весь процесс питания поставлен под контроль. То есть животное, которое предназначено в пищу первому вице-премьеру, оно отслеживается нами с момента рождения, вылупления, если это птица, значит, проклевывания, если это рыба из икринки, и до момента попадания на стол оно находится на контроле. Раньше это были люди, то есть физический контроль осуществлялся. Сейчас это на смену людям пришли электронные сложнейшие приборы. Деньги налогоплательщиков расходуются экономно. Вот, и никто не может сказать нам, что мы перерасходовали свой бюджет. Да, он, конечно, немал. Но, тем не менее, со своей поставленной задачей мы справляемся на 100%.
1: А скажите, вот откуда же вы берете тогда, например, зелень, вот эту укроп, петрушечники в этом?
0: Ну, за зелень у нас отвечает специальный человек, он родом...
1: Растят-то где ее? То есть, в смысле, это же какие у вас объемы? То есть, смотрите, у вас должно...
0: Там.
1: А, понятно. А
0: вот... растят сейчас, раньше растили, когда еще был СССР, растили ее в Средней Азии, в тех районах, где зимой тепло.
1: Угу.
0: Вот, сейчас с отсутствием среднеазиатских поставок, сейчас мы пришли на кавказские источники. Вот, это Северный Кавказ, вот Пятигорск, там вот Дагестан. Ну, сейчас вот видите, тут вот на этой неделе случилось непоправимое в Дагестане. Мы, наверное, будем вынуждены. Ну, там хорошие селекционеры, они... кинзу хорошо выращивают там, ну тоже, естественно,
1: а вот пользуются ли кинза вот популярностью у членов правительства? Потому что ведь это же на любителя, например, я вот люблю
0: все
1: даже мазаться ей иногда.
0: Все на любителя. Вот вам сейчас положи пельмени, вы их есть не будете. А вот один любитель, видите, до сих пор заказывает у меня их. Поэтому у нас наша задача предложить полнейшую широту выбора изнуренному работой чиновнику, а уже его, так сказать, прерогативу выбрать то или иное. Поэтому, конечно, кинза воняет мерзопакостно, но нам приходится ее завозить.
1: Как вы миритесь, вот, что вот вы...
0: Ну а что делать?
1: Вы же я видел, сами вот стругаете и морщитесь.
0: Вот вам сейчас тоже жмут наушники, но вы же вынуждены в них сидеть. Вот, понимаете? И у нас так же. И мне они жмут. Вот, и стул подо мной, можно сказать, на трех ногах стоит. Я вот здесь уже третий час балансирую.
1: А это потому, что вам нужно было вот поставить не четвертую ножку стула вот в этот тазик с водой, а ноги. Это же для ног тазик вам подан.
0: Ну,
1: конечно,
0: вы знаете,
1: пересядьте немножечко.
0: Знаете,
1: вот, опустите, это видите, это специально, чтобы вам вот удобно. Как
0: да,
1: удобно.
0: Сейчас, да, вообще вы правы. Сейчас.
1: Ну, кстати, уже нужен тазик, смените. Тазик сейчас. Сейчас он сменит, кстати, потеплее водичку.
0: Да, холодная водичка здесь.
1: Сейчас заменит. А вот спрашивают, как вы стерилизуете кухонные приборы? Действительно, вопрос.
0: Кипячением.
1: А вот не как хирургически, не в специальных лавах.
0: Автоклавах.
1: И лавеласах.
0: Эти приборы достаточно дорогие.
1: Автодуни еще есть.
0: Ну, это уже, понимаете, это прибор уже, который вышел, так сказать, из употребления, вот в том виде, в котором он был задуман. Мы практикуем кипячение, поскольку у нас всегда вот это еще повелось с Андреем Андреевичем Громыко, ныне
1: покойным. Кстати, он тоже ведь ваш клиент был.
0: Безусловно. Ему в память врезалось как-то, мы в застольной беседе, я все допытывался, говорю: Андрей Андреевич, почему? Он мне сказал: Валя,

0: 43-м, когда меня везли на аэродром, я увидел на вокзале, где стояла зима тогда. Ну вот, а на вокзале, значит, вот эти вот люди, которые ждут эшелона, или беженцы, там, военные, неразбериха. И вот во всем вокзале светлым пятном ему запомнился котел с надписью «Кипяток», к которому выстроилась такая очередь с чайниками, с подходящей тары. Люди набирали кипяток и тем самым, так сказать, обогревались. И по его настоянию до сих пор у нас, как память такая, значит, круглосуточный котел с ручной, собственно говоря, то есть на дровах он. Вот, и этот котел у нас круглосуточно, значит, он топится. И поэтому, ввиду того, что кипятка у нас залейся, вот, поэтому мы стерилизуем, так сказать, традиционными методами.
1: А вот это уже вопрос ко мне, если вы позволите, я отвечу. Я вас видел вчера по телевизору в программе «Наш сад». На вас был очень необычный костюм. Где вы такой купили, спрашивает Жердяев. Действительно, Валентин Афанасьевич, я вчера был в этой программе. Вот это, то есть речь шла о, насколько я понимаю, сюжет о отлове и переселении кротов с дачных участков, как, в общем-то, вредителей. Нам не
0: было... мы занимаемся этим, да. Дело в том, что салат из крота с сельдереем, под сельдереем, это одно из изысканнейших блюд национально-русской кухни. Дело в том, что просто в последнее время об этом никто не пишет. Причем в некоторой литературе его называют салат летний. Почему? Потому что кроты доступны летом. В осенне-весенний период они заглубляются в предчувствии зимней спячки, и поймать их не так просто. Хотя наши кротоводы, собственно, которые находятся в Куровской, вот здесь вот по Егорьевскому шоссе, они с успехом добывают и в зимний период, поскольку наша задача обеспечить широту и полноту. Кстати, на скидку рецептик. Ну, крот разделывается так же, как кролик. То есть удаляется шкурка, потрошится целиком. Запекается. Обязательно сметанку надо добавить. Есть такой соус южный. Я не знаю, как сейчас он в продаже присутствует, нет, но обязательно вот этот соус должен быть. И, значит, после того, как запекли, мелко шинкуйте, добавляйте дольки яиц, кусочки огурцов, помидоров по вкусу, ну, что есть под рукой. Кстати, очень удобно его на даче делать. То есть покупаете кротоловку и, собственно говоря, не хуже, чем какой-нибудь заместитель министра, можете на легкую так позавтракать.
1: Ну, учитывая, что хорошая, скажем так, эффективная кротоловка стоит сейчас около 100 новых рублей, вот, не каждому она по плечу, то
0: ну,
1: вот
0: можно
1: раз,
0: попробовать, да, самому как-то изловчиться. То есть
1: вот тут как раз в программе «Наш сад» и был репортаж об этом, сюжет, где я как раз в костюме кротолова вот пробовал каким-то образом произвести отлов. То есть я объясню, что это за костюм, ну, чтобы все просто, видите, тут вопрос, как костюм ввел в недоумение. Вот господину Жердяеву такой костюм необычный. Опишу.
0: А еще хорошо добавить белокочанную капусту.
1: Ну, это капуста, конечно, всегда. Вот. То есть этот костюм представляет из себя, ну, такую, скажем так, такая вещь, от каждой руки идет достаточно длинная конструкция, которой можно прикрывать кротовые норки в разных углах сада. А на спине закреплен прибор, который имеет привод к рту садовника, в данном случае к моему рту он имел привод. И я могу, например, две норки заткнуть эти в разных концах сада. Вот. Этих норок вполне достаточно, да, потому что если они по всей территории сада, то остальные достаточно забить просто каким-нибудь поленцем. А вот этой трубочкой, которая торчала из моего рыльца, так сказать, подключенной к прибору высокого давления, вставляете ее в третье отверстие и включаете давление, чтобы она дула. и происходит вылет крота туда отсюда, либо в правую руку, либо в левую он вылезет, поскольку остальные у вас зажаты, забиты кольями.
0: Это варварский метод, я, честно говоря, не специалист.
1: По отношению к садовнику. И костюм, кстати, стоит, в общем-то,
0: по-моему... Порядком, я думаю.
1: Порядком около 100
0: уен. А все-таки, что я хотел все-таки еще добавить, вот в качестве экзотических блюд я рекомендую салат из джанджоли. Вот сейчас как раз по маю. Для этого вам нужно, собственно говоря, джанджоли, вот, и подсолнечное масло. То есть смешивать и... Просто, собственно говоря, и, в общем, недорого.
1: Ну что, вот вообще эффективный способ вылавливания кротов. Конечно, ну, странно, потому что спина болит, поясница. Я попробовал совсем...
0: Но овчинка в узелке стоит.
1: Да, овчинка того стоит. Но, с другой стороны, ведь он же может хитрый бестий перелезть на соседний участок. Приходится, то есть, происходить обследом, поедом, вот три...
0: Вы знаете, я боюсь, что вот сейчас мы со своим салатом джанджоли сейчас всех дачников...
1: Разбередили.
0: Да, и... По-моему, сейчас кротов в Подмосковье станет меньше.
1: Ну что же, а я предлагаю ненадолго отвлечься от нашей беседы.
0: Ну как раз уже осталось промыть. Смотрим, промоем.
1: Да.

0: бабушкам отвез. Но встретил полное непонимание и даже прошел слушок, что, дескать, хочу их травануть. Но этого не случилось.
1: Скажите, пожалуйста, да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Вадим Афанасьевич Жим. И речь у нас идет о контроле за качеством продуктов, которые поставляются высшим работникам правительства, руководящим работникам, попросту говоря, ну, сами понимаете, кому.
0: Чиновникам.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот не случалось ли вам, Валентин Афанасьевич, каким-то образом помогать в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире я живу, и, как это, собственно говоря, ни странно. Ну, не может же почтенный мясник, один из лучших мясников, не побоюсь этого слова, в Москве, за последние 20 лет жить в трехкомнатной квартире. Ну, правда, я живу не в центре, как сейчас это модно. Ну, я живу на окраине, в ближайшем Подмосковье. Ну, там и воздух почище. Вот, и, собственно говоря, возят меня туда, возят.
1: Да. А, ну, а соседи вот для...
0: Ну, вот тут недавно был смешной случай. Приехала делегация из Узбекистана. И мы должны были на 8 персон эчмиадзинской талмы приготовить. Мы выполнили заказ. Но случилась оказия. На даче загородной резиденции их приняли. То есть к нам они не приехали. И вот я все эти 8 порций бабушкам нашим привез. Встретил непонимание. Даже поначалу подумали, что я хочу их отравить. Но так не случилось. В конце концов, все скушали. В общем, вот так разошлись. Поэтому приходится выручать, конечно. Особенно полюбился моим соседушкам соус южный нашего приготовления.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И речь в нашей программе сегодня идет о составлении рациона питания членов нашего правительства. Скажите, пожалуйста, Валентин Афанасьевич, а не приходилось ли вам помогать вот вашим, скажем, соседям? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной, да, комнатной квартире, ну, потому что не может же какой-то мясничишка, живущий в четырехкомнатной, смотреть на меня свысока. Я, простите, 20 лет, как первый, один из лучших в Москве считаюсь, поэтому, естественно, живу я в пятикомнатной квартире. Ну, правда, не в центре Москвы, за городом, в ближайшем Подмосковье. Ну, воздух там почище, сами понимаете, и экология получше. Вот. Ну, а что? Конечно, соседям приходится помогать. Вот недавно... был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана к нам в столовую. Но оказия случилась. Заказали нам 9 порций ичмиадзинской талмы. Изготовили. Правда, баклажаны надо было свежие достать. Достали. И получается как? Обед должен состояться в загородной резиденции. И вот все эти 9 порций бабушка привез. Ну, правда, поначалу подумали, что отравить я их хотел. Но потом, слава богу, съели. Вот. А вообще, больше всего сейчас среди наших, вернее, моих соседей, соседочек, очень в них в любви люля-кебаб. Потому что мы берем мякоть баранины без сухожилий. В отличие от всех остальных, ну, так скажем, кулинаров.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления

0: Валентин Афанасьевич. Валентин Афанасьевич. Проводится исследование канатов после приема пищи членами правительства.
1: Ну, мацун с солью и чесноком или с корицей вообще подается отдельно. А что же касается пеньки, она используется в кулинарии. Но в отдельных случаях.
0: А что такое джанджоли?
1: Это тот же самый мацун, но без соли.
0: Угу. Валентин Афанасьевич, это не вы ввели талоны, спрашивает Ниточкин.
1: Ну, вчера я ввел какие-то талоны в аппарат. Ну, это называется, по-моему, кредитная карта сейчас.
0: Ага, понятно. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню и о контроле за качеством питания членов правительства. Скажите, вот, Валентин Афанасьевич, а вам не доводилось помогать каким-то образом в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы вроде живете в обычной, это
1: комнатной квартире. Ну, ничего удивительного здесь нет, поскольку для такого маститого, не побоюсь этого слова, мясника, который на протяжении 30 лет держит одно из ведущих мест в Москве, жить в трехкомнатной квартире просто не к лицу, поэтому я живу в пятикомнатной, но она, правда, не в центре Москвы находится, за городом, в ближайшем Подмосковье. Вот, соседи все хорошие, пожилые бабушки, то есть случаев несанкционированного полаза не наблюдается. А вот, кстати, недавно был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана, и заказали нам ичмиадзинской талмы 10 порций. Сделали. Правда, нужны были овощной перец, нужен был свежий. Достали. И тут получается такая ситуация. Они должны были у нас в столовой обедать, а поехали в загородную резиденцию. Хорошо, и вот я все эти 10 порций привез нашим бабушкам. Ну, правда, поначалу они решили, что я хочу их отравить. Ну, потом съели с удовольствием и даже нахваливали. А наиболее популярным у моих соседей, по моей рекомендации, на сегодняшний день являются грибы, запеченные с брюссельской капустой.
0: Ну, капустка, да, капустка, это замечательное блюдо. А я хочу попросить вас начать все-таки...
1: Рубить,
0: поскольку дело в том, что...
1: Подождите, вы говорите, сейчас я вам достану.
0: Помогу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню.
1: Ну,
0: и для членов правительства. И, кстати, хочу напомнить, что наш сегодняшний гость, давайте я держу, он в прошлом был лауреатом премии.
1: Тут брызги, компьютер тут у вас.
0: Вот сюда, осторожно.
1: Да, да.
0: Кружечка. А был лауреатом премии «Золотой топорик 63». Так как является еще... знатным забойщиком. Кстати, мы забыли, что вы еще и забойщик.
1: Ну, дело в том, что забойщик забойщику розы. Я действительно забивал скот. Это было в молодости.
0: Я надеюсь, вы не имеете в виду кубинские события.
1: Нет, нет, нет, это было несколько раньше.
0: То есть это не национальная неприязнь.
1: Не путать с событиями в Западном Берлине.
0: А, да.
1: Нет, дело в том, что, если быть откровенным, я начинал свою карьеру работника пищевой промышленности с забоя скота. То есть, как бы, прошел путь от чистильщика обуви до руководитель конвейера. Ну, было трудно.
0: Давайте я придержу вот за это.
1: Первый. Нет, сейчас я отвлекусь, вам не вызвали ностальгические воспоминания.
0: Не, ну вы топорик пока держите, вы его не бросайте.
1: Первый мой порось был...
0: Послушайте, а доску?
1: Я же подстелил, попросил газетку здесь. Вот она лежит, сейчас мы ее расправим. Да, ну все нормально, сейчас. Самое главное, давайте все-таки вернемся к разделке. Бог с ним, с забоем. Ну, было,
0: было. Кстати, вот смотрите, сообщение хорошее.
1: И совершенно не жалко.
0: Александр Лаерский, перестаньте валять дурака. Вас очень внимательно слушают, специально выспались, чтобы слушать вашу передачу. Аллочка и другие. Откуда Аллочка и другие? Значит, что на вашем поварском жаргоне поросенок — это дурак. Что сейчас мы именно вываливаем вот в этом... Вообще, зачем вы вываливаете в панировке, вот, в принципе, сырого под свинкой?
1: Я вам что хочу сказать. Разделка свиной туши...
0: Камеры нет нигде, даже странно.
1: Разделка свиной туши, она очень ответственна и сложна. Хотя на ней, существует три этапа, так же, как и с тушей баранины мы имеем дело, то есть то же самое. Но в данном случае мы имеем тушу.
0: Вот вы ручку возьмите, чтобы...
1: Нет, зачем ручку сейчас? Угу. Давайте сразу...
0: Рубать,
1: да.
0: Нет, давайте я доску вот, надо вам, или вы так будете?
1: Да прямо здесь, на газете.
0: Стол?
1: Ничего, у вас столы тут крепкие, я вижу, из натурального дуба выдержат. А потом уже не такой большой поросенок, в конце концов. Угу. Вот, значит, первая операция. Сейчас мы будем... снимать подкожный слой жира с, собственно говоря, свиной. Вот видите, вот этот вот кусочек сала, который я отрезал. Вот этот вот.
0: А вот поливаете вы водой.
1: Дело в том, что поскольку здесь, ну, достаточно так все не очень санитарно происходит, поэтому приходится поливать.
0: То есть это не для того, чтобы не было, чтобы нагрев.
1: Нет, не волнуйтесь, не волнуйтесь, все будет чисто. Так, сейчас и важно, очень важно не более 1 сантиметра срезать, потому что внутри то сало, которое ниже, вот видите, сейчас вот я отрезаю вот здесь вот этот вот кусочек.
0: А что такое за скреб был?
1: Это
0: вот
1: не... Это я как бы, ну, клаченку же надо как-то вскрывать.
0: Осторожно.
1: Вот этот вот, этот вот кусочек, вот этот вот, который я сейчас вам положил, вот его, в принципе, на выброс. То есть это вот... можно отдать референтам, или как это, в принципе, не идет.
0: Ну, просто в угол как-то.
1: Да. Угу. Вот, значит, теперь дальше.
0: Вот как, видите, как здесь... называется этот кусочек, кстати, чтобы, ну, на профессиональном...
1: Это шпик называется, это шпик.
0: А.
1: Сейчас самое главное, скорейки из задних ног его срезать, потому что это наиболее такие товарные куски мяса, которые вы сможете потом попросту отдать. Ну, себе мы возьмем, естественно, лучшие куски, в смысле, вам я не нуждаюсь, а вы себе возьмете самый лучший кусочек. Вот я вам рекомендую вот этот вот кусочек кореечки. Сейчас я вот его вам...
0: Пилка у вас какая замечательная.
1: Пилану.
0: Скажите, а вот в обычном целлофановом пакете я могу это мясо хранить?
1: Конечно, только его нужно хранить таким примороженным. Вот возьмите себе, вот в газеточку я вам заверну. Так,
0: давайте. Давайте.
1: Берите. Вот, хорошо.
0: Тяжелый, кстати. Вроде маленький подсвинок.
1: Ну, я же вам...
0: Послушайте, а вот ведь такой подсвинок такого размера, сколько ему, кстати, вот?
1: Ну, навскидку 6 месяцев.
0: Его же можно было и целиком, по-моему.
1: Можно было. Ну, сейчас, подождите, надо заднюю ножку отрубить от него.
0: Ну, кстати, вот... Вот, смотрите, как... Ну, а сейчас он молочный еще, или уже...
1: Ну, мы сразу разрубим.
0: Давайте.
1: Вот сейчас, для того, чтобы радиослушателям было понятно, я сейчас опишу, что мы сделали. Мы, значит, сейчас вырубили... заднюю ногу одну, сейчас вырубим вторую.
0: А вот вы не поваляли дурака в ту сторону, кстати.
1: Ну, налево здесь это... ноги вообще можно и после обвалки. Я просто волнуюсь. Дело в том, что в прямом эфире я еще этим не занимался. То есть это вот. И вот это вот, значит, сейчас я вам заворачиваю.
0: Давайте тоже.
1: Вот. Это ноги, так, отложите. Это, значит,
0: не смотрите, моим. Вот это на пол закапал соковый.
1: Где?
0: Вот чуть-чуть, да. А, ну это ничего. Спасибо, вот.
1: Да, значит, теперь дальше.
2: Лопатка.
1: Скажите,
2: давайте лопаточку скроем, лопаточку.
1: Давайте.
2: Лопаточку сейчас мы срежем ее. Разверните, помогите мне.
1: А скажите, вот смотрите, держите, он же у вас даже не разделанный, не разделанный, смотрите, вываливается. Смотрите. Ой.
2: Изумительная лопаточка. Вот жалко, радиослушатели нам не могут сейчас увидеть этот вид. Возьмите вот ее.
1: Прям сырую в руки, а я не могу. Давайте на газету.
2: Ну давайте. Вот туда положите справа, вот на монитор, на этот. Вот,
1: угу, да. Да. Вот а почему она, кстати, не протекает, в отличие от остальных? Вот, вот.
2: Газетка?
1: Да.
2: А почему она должна протекать? Вообще это специальные газеты из редакции правительства. Это уже у нас же есть специальные. Наша газета отвечает двум основным требованиям при в Белом доме, своя типография. Два основных требования. Во-первых, чтобы не протекало, во-вторых, чтобы не царапало. Этим двум требованиям газета для правительства Российской Федерации удовлетворяет. Так, вот что сделать с обрезками, нас спросят. Ну, я думаю, что у вас же женщины тоже, здесь есть. Здесь же женщины на радиостанции работают.
1: Ну, плохо,
2: вот они АЗУ, там фарши могут с ней сделать, котлетки, тефтельки.
1: А вот скажите, а вот ребра куда из
2: этого? Сейчас я вам отрежу кусочек вырезки. Самый такой вот, просто, так сказать, лучше не бывает.
1: Как-то вы ловко орудуете.
2: Ну, безусловно, 35 лет стажа, что вы хотите. Я начинал с хряка. Я того хряка до сих пор помню. Он 140 килограмм его вешали.
1: И тоже его, по-моему, целиком.
2: Да, да? С одного удара завалил.
1: А вот, скажите...
2: Да,
1: вот,
2: ну возьмите. Давайте. Это вот лично вам.
1: Да,
2: вот,
1: а это прямо его давайте сразу. Вот это тяжелый кусочек.
2: Тяжелый, да. Сейчас хотя в обычных поросятах вырезки не более чем 500-700 граммов. Наши селекционеры добились, что до 1,5 килограммов вырезка при весе поросенков 40-50.
1: А вот скажите, вот меня интересует
2: пятачок. Вы говорите.
1: Меня интересует пятачок.
2: Вот, вы хотите пятачок?
1: Одно отлетело. Нет,
2: вы хотите пятачок?
1: А его можно ли вообще употреблять в пищу?
2: Можно.
1: А как его тоже рубить? Раз вы же можете осторожно там все...
2: Нет, ну дело в том, что с пятачками тут, в принципе, так же, как и со всем субпродуктом остальным. То есть его надо вымочить. Перед тем, как вы используете пятачок в пищу, его надо вымочить 2-3 дня.
1: То есть что первое должно по правилам отрезаться? Вот этот хвостик или пятачок?
2: Хвостик. Конечно, хвостик. Хвостик это так сказать, вообще в пищу не употребляется, только в виде каких-то вот продуктов для холодца.
1: А вот вы сами забили это животное или он сам уже был такой?
2: Нет, я специально для вас сам забил его.
1: Хорошо,
2: я готовился. Мы опалили, конечно, у нас же там есть специально. Нам же привозят в нашу столовую подчас необработанную.
1: Ага,
2: потому что мы не доверяем. То есть предварительную обработку, конечно, обычно они делают там сами. Я пока буду ноги рубить, говорить вам. Вот, значит, изумительно на холодец пойдет. Вот отложу у вас.
1: А вот то, что от топорика вот все-таки...
2: Это ему тогда передадите.
1: От топорика я вижу мелкие косточки, так сказать.
2: А это мясная обрезь. Ну, дело в том, что она же ее надо только тщательно перебрать и промыть ее. В холодной воде надо. Вот. И есть же, наверное, животные. Я знаю, у вас здесь вот... Я когда пешком поднимался к вам на 14 этаж, на 10 и 12 этажах я задал... А что же вы мне не сказали?
1: Простите.
2: Ну, неважно, уж дошел. Здоровье тоже у меня хорошее. В общем, лишняя тренировка мне не помешает. А на 10 и на 12 этажах при входе я заметил собачки у вас там. Ну, можете отнести, да. Вот, значит, все-таки вот к пятачкам. Пятачки всех видов скота надо тщательно очищать от волоса. Основание пятачка должно быть разрезано. Это обязательно. Иначе вы его не сварите. И перед варкой надо тщательно промыть в холодной воде. Пятачки только вареные. После того, как их отварили, можно уже и обжарить, и все. Но обязательно перед жаркой пятачка обязательно сварить. Иначе вы просто обломаете об него свои коренные ирисы. Да. Ну, вернемся теперь.
0: Будьте здоровы. Простите,
2: пожалуйста. Просто...
0: как годы... вы, кстати, профессионально. Вот у вас годы... голова-то развернулась от порося, от нашего, от дурака почти на 180 градусов.
2: А кому
0: как,
2: голову?
0: Как птица.
2: Кому голову?
0: А голову? Ну, главному на холодец, безусловно.
2: Ну, вот здесь давайте я грудинку сейчас отполосую, здесь немножко так подрубим. Вот, и вот посмотрите, я сейчас все сейчас разложил перед вами, да? Вот получилось у нас... Сейчас еще вот здесь немного тут добить. Вот, все, хорошо, теперь...
0: Пополам,
2: правда. Значит, вот это сюда, это тут, это здесь. Вот, получилось у нас с вами 9 частей.
0: А голова?
2: Ну, голову это отдельная часть, вот она же лежит. Пятачок мы не считаем как часть, это лично вам, вы сварите сегодня. Только, главное, а можете, да, в принципе, засушить и на брелок, вот у нас делают брелки специальные.
0: Или, я знаю, пуговицы
2: делают. Раньше, да, раньше пуговицы делают. Это вот для модниц.
0: Да.
2: Сейчас вот эти большие же, вот ботинки с толстыми этими подметками модные, и вот такие же пуговицы. Вот, а вот тут вот посмотрите, что у нас получилось. Вот кореечка, видите, вот кусочек, это кореечка.
0: А вот чем он отличается, скажем, корейка от грудинки?
2: Это разные вещи.
0: Я вижу, что...
2: Ну, грудинка же у нас с вами где? Вот грудинка.
0: Да.
2: Видите, она спереди. Спереди.
0: Угу,
2: угу. А корейка у нас, кстати, это как бы задняя часть грудинки. Вот посмотрите, вот она, видите, вот. Это вот задняя, видите, тут вот хребет.
0: Так, подождите, а ведь получается,
2: что... А это вот как бы лицевая часть, то есть вот это вот, а где вымя, это вот грудинка.
0: А вот это...
2: Где хребет, это вот корейка
0: получается. А получается, смотрите, что у него ребра по кольцу идут вроде.
2: Безусловно, но вот разруб же он, видите, произошел, вот посмотрите, вот он, видите.
0: Говорят, кстати, похож на человека, вот по этой самой, смотрите.
2: Если... Очень многие покупаются.
0: Они похожи, разве?
2: Похожи, очень многие покупаются. На рынках же не всегда продают хорошее мясо. Поэтому, вот видите, тут на ухе, вот на этом ухе. Вот видите?
0: Я
2: вот
0: вижу клеймо, да.
2: Вот
0: да.
2: На этом ухе, вот клеймо, видите?
0: Да, вот я вижу, да.
2: Вот. А если вы покупаете мясо на рынке, клейма не видите, вы прям можете бежать к директору рынка и говорить: защити. Потому что защити в смысле от нарушения закона о потребителе. То есть тут явно обязательно
0: можно
2: еще
0: кричать,
2: обращать
0: замени.
2: Нет, замени надо кричать, это уже если вы с продавцом.
0: А,
2: вот. Можно к милиционеру подбегать и говорить: устрани, то есть тоже это может, так сказать, иметь место.
0: А вот скажите, вот.
2: Нет, это я себе возьму. Вы на
0: потрошки этом... вы так как бы к себе, да, все?
2: Нет, это
0: разберем в потрошках.
2: Ну, простите, какие же это потрошки? Я же привез потрошенного поросенка. Это ножка передняя, я окорочок такой, я же.
0: А куда же? А вот
2: маме
0: что
2: должен.
0: Можно делать с потрошками?
2: У нас их здесь нету, но вообще, так сказать, свиные почки — это изысканное блюдо русских купцов было. На протяжении многих лет. Например, давно известен... Вот вы знаете, что такое ливерная колбаса?
0: Ну, в голодные годы, да в землянке.
2: Сейчас, между прочим, ливерная колбаса в таких вот учреждениях, как супермаркеты... Доходит
0: вы ищете ножик вам дать?
2: До 40...
0: Я взял тут это, попробовать порезать, как у вас ловко, и не выходит.
2: До 40 тысяч стоит.
0: Соскальзывает, кстати. Что с колбасой?
2: Ливерная, представляете?
0: А что идет туда?
2: Из-за того, что туда идет натуральные легкие, натуральные почки, и обязательно должно быть горло. Горло свиньи обязательно должно, потому что настоящая ливерная колбаса делается и из свинины, и из говядины. То есть потрохи смешиваются в пропорции, в зависимости от наличия тех или иных ингредиентов. Но вот это дорогое горло, то есть вот оболочкой для колбасы служит горло, предварительно вымоченное и вываренное.
0: А вы такое делаете вот в правительственной столовой вашей?
2: Мы делаем спецколбасу. Вот как это не будет сейчас неприятно сказано, но есть так называемая колбаса дочерняя, она называется. То есть, ну, вот есть такие распространенные, докторская, любительская, они у нас тоже делаются. У нас есть колбасный цех, такой свой специальный мини-цех. А колбаса дочерняя, она чем, собственно говоря, знаменита? Ну, во-первых, туда она делается из вырезки как свиной, так и говяжьей. То есть, ну, это все проворачивается в мясорубках вручных, подчеркиваю. Добавляются специи, приправы, варится. Но самый в ней смак – это оболочка. Вы знаете, наверное, о том, что сейчас есть элитные родильные дома.
0: Ну.
2: Но, как многие могут подумать, что мы имеем с ними взаимоотношения. Нет. Нет. Потому что у тех женщин, которые рожают в этих домах, пуповины очень слабые. Они не выдерживают не то, что набивки колбасой. Из них нельзя сделать даже сосиски. Вот те пресловутые сосиски, о которых мы с вами вначале говорили.
0: Касаемые саентологии, да.
2: Да. Околонаучные сосиски, в переводе на русский язык. А мы работаем с губерниями. Вот мы первая правительственная организация, которая работает с регионами напрямую, потому что в регионах самые здоровые женщины. И пуповина женщины из региона на порядок крепче пуповины, допустим, дочки известной эстрадной певцы, которая рожает.
0: Ты вот послушай, это же прямо-таки каннибализм.
2: Почему? Почему? Дело в том, что это обычно это считается как и, ну, в хирургии это как вот в акушерстве, это побочный продукт, утилизируется. Мы провели анализ, выяснили, что это наиболее удобное вместилище для элитной дорогой колбасы. Это эксклюзивная колбаса, вы ее не купите ни за какие деньги.
0: А, то есть, кто же ее ест, я могу только догадываться.
2: Очередь стоит. Потому что наш приток пуповин не так богат. То есть наполнитель-то у нас, слава богу, можно обеспечить. А вот сама оболочка, она, сами понимаете, достаточно должна быть достаточно выдержанная, потому что она вымачивается в специальных составах где-то на протяжении двух с половиной месяцев.
0: А женщины как на это смотрят? Они как долю какую-то или...
2: Им платят.
0: Ага, понятно. Так вот, а скажите, а вот такое блюдо, как купат, известно, вот как вы можете его охарактеризовать? Вот сейчас по Москве просто завал купат.
2: Купаты как... купатым розынь. Наши купаты — это купаты. Ведь там же используется та самая фирменная натуральная оболочка, о которой мы с вами только что говорили. И наши купаты, они действительно, ну, очень вкусные. Да, здесь недавно приезжал к нам посол Германии фон Штутгарт в столовую. Может быть, не Штутгарт, я не помню. Я помню, что фон. Вот, фон действительно был в здании тогда завышен, я имею в виду радиоактивный фон. Почему? Потому что недавно приехал главный по атомной энергетике, у нас ужинал, и этот человек настолько светится, что после него помещение просто фанило. У нас стоит радиационная, радиологическая защита своя, потому что, ну, сами понимаете, люди достойные, и невозможно же так вот все это на самотек пускать. Надо, чтобы все было гай-гуль. Поэтому у нас все службы работают как положено.
0: Будьте здоровы, да.
2: А что касается купат, вообще фирменным блюдом наш это рыбные купаты. То есть, причем из такой традиционной для домашнего обихода рыбы, как навага. Ни одна домашняя хозяйка, скармливая навагу своей оголтелой...
0: Грудью.
2: Нет, кошки.
0: А-а-а. нет, просто я думал, что грудью вскармливают некоторые сорта
2: рыб. Грудка на ваге берется, вы правы, грудка на ваге берется. Для купат берется грудка на ваге, то есть не спинка, как обычно, а грудка. Вот то, что остается после выпотроши, кишечник, вот эта вот часть, где, так сказать, жаберные.
0: Ну вот вы показываете на поросенке, тычинки жаберные вот эти. А, ну понял, понял. А вот скажите, вот, ой, какая штучка смешная. Вот не пробовали ли вы набить поросенка рыбы, к примеру, и всю эту конструкцию
2: вы там, знаете,
0: в масле, в кагале?
2: Мы, знаете, у нас есть так называемый...
0: В казуаре зажарить.
2: Нет, это все... Это...
0: Мы... Почему хорошо берешь... Или, например, берешь свиную ножку, запихиваешь ее в навагу и жаришь.
2: Экспериментируем.
0: Вот, такие предметы с предметом. Или, например, целиком гриб берете.
2: Гриб. Занимается экспериментами. То есть,
0: и гриб этот пихаете вот в животное, животное
2: после рабочего дня остаемся на часок-другой.
0: Может, ну в гриб-то ничего нельзя же запихнуть.
2: Или что-то. И мы начинаем экспериментировать. То есть, если у нас есть подручный теленок, потому что сейчас вот эти новые веяния, они подразумевают наличие телятины, поскольку опять же региональные вот люди, они
0: привыкли к телятине. А ведь часто корову выдают за телятину, говорят, что дескать это одно и то же. Причем, хотя теленок, корова, разные животные.
2: Нас пытались недавно обмануть, существует, оказывается, индустрия
0: создание
2: отделки, она во всем. То есть берут, делают как? Строят огромные микроволновые печи промышленные. Берут целую живую корову туда.
0: А то и статцу маленькую. Включают. Я слышал, что уже и статцу бывает.
2: Ну, это, наверное, все-таки перебор. Я думаю, что не более чем 3 коровы вот на сегодняшний день.
0: Ну, 3 коровы уже статцы, они уже...
2: Ну, вот, как... прям включают эту микроволновую печь.
0: Я же говорю стадо, я же говорю статцы.
2: Вот, корова усыхает и выдают ее под видом телятины. Когда начинаешь рубать вот так вот, да, вот я просто на этом кусочке...
0: А вот,
2: да, немножечко, на двоих, да. Вот когда начинаешь рубать,
0: скажите, а правда ли, что мясники едят
2: ломается
0: сырое
2: топор.
0: Мясо. Ну
2: да,
0: вот пробуй.
2: Да, кровь уже пьем мы.
0: А вот можете вы прямо сейчас при мне вот съесть?
2: А здесь просто... же нет... А, мясо съесть? Просто... Конечно могу, конечно. А, ну... Сейчас вот-вот.
0: И что, прям вот проглотите?
2: Вот глотаю же.
0: Ну и как?
2: Ну ничего, а вы тоже попробуйте. Вот, знаете, вот возьмите.
0: А можно я просто... А у меня даже соли нет.
2: Возьмите кусочек. Ну а зачем?
0: А что это? Откуда этот кусочек?
2: Ну это вот грудинка вам самый лучший. Это
0: нет,
2: то, что...
0: Я имею
2: то,
0: в виду,
2: что,
0: с какой
2: то,
0: части?
2: То, что из чего... Ну, грудка. Вот, то, что под выменем.
0: А можно, а можно и лучше вот эту... Вот,
2: заднюю хотите?
0: Да, да.
2: Ну, там возьмите пар... вырезочки, сейчас я вам отрежу.
0: Вот вырезочки, лучше немножко вот потоньше. Можно,
2: сейчас можно, я вам отрежу. Вот, возьмите вот этот кусочек, вот, пожалуйста, вот он.
0: Пахнет, вот. Пахнет, кстати, вообще ничем.
2: Ну, это же... Свинье
0: не пахнет.
2: Это же отработанное специальное мясо.
0: А вот, уже... а солить его...
2: То есть, как... Дайте, я запью только сейчас это.
0: Давайте.
2: Ну, сухомятку это нельзя.
0: Мне тоже оставьте. Кстати, да, спасибо. Так, ну...
2: Только вы потом не бегите ко мне и не говорите «защити», потому что... То, что вы сейчас сделали, вы сами отчет себе отдавали. Я-то тренированный, слава богу, 40 лет.
0: А может, может, думаете, надо ресню, да, пробить?
2: Ну, вы знаете, я не так буду строг в своих суждениях, но что-то близко к этому может произойти. Просто
0: ну,
2: я боюсь,
0: страшно,
2: что вам надо запить это крепким спиртным напитком сегодня.
0: Обязательно, да.
2: Вот это, не сочтите это как уговаривание, это рекомендация. То есть это... можно сказать, что мой вам такой, ну, как сказать, рецепт. Uh-huh. А, конечно, вот вернемся все-таки к купатам. Купатам.
0: А вот, вот. Ведь скажите, ведь блюда делятся на две категории.
2: Купаты купаты.
0: Нет, на три категории. Первая категория, это вот то, что мы сейчас практически сырые, да? Ну вот, или там, например, бывает, что зажарьте-ка мне бифштекс с кровью, вот она говорит часто нам, да?
2: Нет,
0: вот,
2: она бывает... нам так не говорит, потому что она, вот я же вам говорил в начале передачи, что она вот у нас это... В общем, дело в том, что жареное мясо не способствует перистальтике. Мы, если можем ей зажарить, мы зажариваем ей только свиное вымя. Потому что, в принципе, вот я сейчас раскрою вам секрет, что свиное вымя – это лучшее слабительное. Все
0: это
2: эти
0: вот их
2: мизимы, физимы, да? Которые рекламируют по телевидению, это все не то. Пойдите на рынок, оно недорогое, как ни странно, потому что не все еще знают всю кулинарную медицинскую наклонность.
0: Вот, вот сами пупырышки имеется в виду.
2: Безусловно.
0: То есть, а какое же количество, вот этих пупырышек необходимо для ее прокорма?
2: 10 грамм на килограмм веса.
0: То есть, если она весит, у нас сколько она весит?
2: Центнер.
0: Ага, центнер.
2: А ну, знаешь... просто я так вот центнер оперирую, потому что у нас же, ну, промышленная работа идет. Поэтому, ну, может быть, чуть плюс-минус.
0: А есть какое-нибудь блюдо из костей такое? Вот именно
2: есть.
0: Из костей. Я не имею в виду холодец или студень, а вот, например...
2: Из костей бризоль.
0: А не могли бы дать его рецепт, потому что вот костей очень много сейчас продают.
2: Куриные,
0: СН, суповой набор.
2: Только я вот сейчас вам могу дать, поскольку это наиболее распространенный, ну, как мяско. Наиболее распространенный. Ну что, плохо скажете?
0: Ничего.
2: Наиболее распространенные — это куриные кости. Обычно их пытаются скармливать животным, но они у них застревают поперек горла. Вот недавно нам привезли коровку. Нам. И представляете, ушлые наши фермеры, вот эти новые, заключили мы с ними с дуру договор. Но вот получилось так, что кормили ее костной мукой куриной. Рядом была птицефабрика, и подчас просто несвежих дохленьких птичек скармливали вот этой коровке, дабы она вес...
0: Ужас,
2: да, я это обнаружила, знаете как.
0: Она из скорлупой ведь кормила,
2: чтобы... У нее торчало. Торчало. Когда мы стали когда я стал рубить языки, в языке торчала куриная кость от куриного, вот, куриной ноги. И тут, конечно, все это на чистую воду вылезло. Но представляете, какой это был для нас удар.
0: Да, да. А скажите, вот интересный момент. Вот,
2: вот насчет рецепта.
0: Да.
2: Значит, курицы, хорошо очищенные от мяса, кости куриные, хорошо очищенные от мяса, смочить надо в сыром яйце, тоже куриным. Можно взять перепелиные, у кого денег много, может взять перепелиные яйца, но у них тяжелее смачивать, потому что одна куриная кость...
0: У кого денег много, тот не будет из кости себе блюдо.
2: Это же бризоль.
0: А, извините.
2: Это же блюдо, это не средство выживания. Средство выживания — это солонину вымочил 12 часов, порезал вот так.
0: Да вы испортите всю вырезку.
2: Нет,
0: сейчас.
2: Ну, это,
0: можно собрать.
2: Это для мамы кусок, ничего.
0: Да.
2: Вот. И быстро, как только вы смочили, постарайтесь, чтобы скорлупа не налипла. Самое главное. Самое главное. Чтобы
0: на кости,
2: не налипла скорлупа, да. Бросайте на сковородку. Сковородка должна быть с жиром разогретым.
0: А какой жир вот туда лучше?
2: Куриный. Вот который вы с ножек желтый срезаете из бушек.
0: Угу.
2: Вот. Вот этот жир не выбрасывать. Вот его бросайте, разогревайте. И в этот жир бросайте кость, смоченную в желтке. И сейчас же, не давая стечь яйцу, кость перевернуть и дожарить на слабом огне до готовности. Готовность кости наступает в среднем через 32 минуты.
0: А почему именно куриные? Вот нельзя ли взять, например, вот от этого?
2: Ну, вы сможете 3,5 часа выжаривать говяжью кость в масле.
0: Нет.
2: Ну вот, поэтому...
0: Нет, ну, какая-нибудь женщина, скажем, сможет.
2: Я боюсь, что она прибежит ко мне и скажет: защити.
0: А-а-а.
2: Послезавтра. Понимаете? Это никому не нужно. Поэтому я говорю о куриной кости, которую... Никогда она мне не скажет «защити». Она наоборот скажет «молодец». Вот. Поэтому еще одно «но» очень важное. При подаче бризоль надо полить маслом. И подать со сложным овощным гарниром. Что такое сложный овощной гарнир?
0: Да,
2: вот сейчас пошла крапива. Молодая крапива. Осока. Это те, кто на даче. Чесночок вот листовой зеленый. Мелко шинкуйте. Очень мило. На две кости до 300-400 граммов зелени. Зелень должна сложной быть, то есть разных сортов.
0: А потреблять как эту кость?
2: Она мягкая становится.
0: Мягкая,
2: прям,
0: да?
2: Прям вот так берете, вот так вот, а и кусаете.
0: Просто бризоль.
2: Да.
0: Угу,
2: а это вот, кстати, от этого пошло. То есть во французском языке вот покус кости как бризоль. Вот.
0: А
2: как
0: куда?
2: У нас хрум, да, хрум вот, говорят.
0: Хрум,
2: а у них
0: хрум,
2: бризоль, да. Бризоль, да.
0: А,
2: ну вот просто сленг такой, забросил. Да, ведь мы же называем, как у нас, петух кукарека, как кокареко, вот у нас, да?
0: Да.
2: А вот у вас как?
0: Кокареко.
2: Вот, а во Франции он па-па-па, То есть интонация та же самая, буквы другие. Так и здесь.
0: А, понятно. Ну, а мясо куда с этой куры девать?
2: Ну, это досъедается.
0: А, понятно. То есть, в принципе, понятно. Так все-таки вот насчет еще смешанных.
2: Не, ну, блюд. Хотите, можете скормить кому.
0: А скажите, вот я знаю, тройной дуплет есть у вас такое блюдо. Есть. Вот не могли бы вы о нем немножко рассказать? То есть, это вроде бы как раз поросенок, такая матрешка раньше она называлась, но потом вот личным указом, я знаю, президента запретили это название.
2: Нет, ну вы уже усугубляете, то есть, насчет указа. Не ну, было никакого указа, просто...
0: А почему изменили
2: просто
0: название?
2: Ну, дело в том, что название изменялось дважды. Изначально это блюдо называлось как помидоры, фаршированные мясом. Mm-hmm. То есть бралось три помидора и два сорта мяса.
0: А вот тройной
2: дуплет. Это вот, как, знаете, три листика, вот эта игра, да? И вот тот, кто ест, должен был угадать, где тут вот это мясо, а где то.
0: А,
2: вот, понимаете? А тот вот, который в тот момент это мясо ел, фаршированные эти помидоры, да? Вот получилось так, что прилипла вот кожица с помидора, ну, представляете, вот эта тоненькая, да? Она у него залепила переднюю поверхность зубов.
0: Это
2: вот
0: страшно.
2: Это вот, понимаете?
0: Это страшно.
2: Вот, и налипла на язык. То есть такой был жесткокожный сорт помидора, который вот залепил вот эту ротовую вкусовую полость. И то есть человек в этот момент был, ну, прямо скажем, нетрезвый.
0: Угу.
2: Вот. Я только без всяких намеков говорю. Ну, с кем не бывает. И что-то ему привиделось. В общем, ему показалось, что он съел прям живую птицу. Живую птицу съел. Понимаете? Вот, потому что, видимо, ощущение, когда у тебя весь рот заляпан вот кожей помидора, ты ешь мясо, то есть ощущение, что перьями забито, а не этим. И вот так вот случилось, и после этого вот это вот все... конфликт. И вот почему я, собственно, и не хочу об этом, о той ветви власти говорить.
0: Угу, угу.
2: Вот, понимаете? Потому что, в принципе, видимо, телятина, она для всех телятина.
0: Я имел в виду, видимо, немножко другое блюдо. Все-таки я перепутал. Блюдо-матрешка — это когда вы большого поросенка запихиваете более маленького.
2: А, это вы имеете в виду вот это? Нет, ну там не так. Там берется, значит, действительно, на первом этапе два поросенка, потом забивается туда кролик.
0: А зачем?
2: Вот. Ну, то есть, по, вот так, матрешка, именно матрешка, это четыре.
0: То есть, два поросенка?
2: Вот. Нет, большой, меньше.
0: А ну, кто самый совсем большой вот это?
2: Самый большой — Боров. Вот, да, он берется Боров, вот, значит, в него такой подсвинок, такой средний, ну, вот, что вот сейчас, как мы разрубили, приблизительно такой, ну, естественно, уже потрошенный, обезглавленный, вот. Туда это все заправляется.
0: Не в разобранном виде.
2: Нет, нет, ну что вы, что вы. Сначала берется большой боров, значит, вот он по, да сказать, по центру вот так рубится, вот так приблизительно.
0: Угу,
2: здесь
0: угу.
2: Рубится, значит,
0: опять
2: вот так
0: по-моему.
2: Раз это, да. Вот, раз туда, значит, этот, туда в него кролик уже обезшкуренный. Вот, и вот это все, а в кролика уже там овощи тушеные, все это, значит, между каждым вот этим отдельным тоже прокладывается тушеными овощами, все это запекается вот в автодуне, в этой огромнейшей, которая у нас стоит там, вот, и, в общем, очень вкусно это все. Но это когда массовый какой-то прием делегации, чтобы всем по кусочку досталось.
0: Ну что же, я сейчас соберу все вот это, и я очень благодарен вам, Валентин Афанасьевич, что вы нашли время и пришли сюда, и, в общем-то, что это, наверное, первый за историю программы «Монмаранси» случай, когда я отсюда ухожу с подарками, с такими
2: дарами. Ну только, пожалуйста, не говорите мне завтра «защити».
3: На волнах радиостанции и в самых Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: И я с радостью представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. В чем уникальность данного конкретного врача? В том, что он является представителем пока еще редкой в нашей с вами стране специализации. Это частно практикующий психотерапевт. То есть человек, который не работает ни при какой клинике, ни, в общем-то, ну, нигде, скажем так. И здравствуйте, Константин Владимирович.
1: Добрый вечер, доброй ночи, Александр.
0: Я сразу хочу сказать, что вы можете обращаться к Константину Владимировичу с какими-то вашими вопросами, идеями. Я думаю, что он поможет вам какими-то консультациями, но вначале я хотел немножечко поговорить о тенденции развития такой науки, как психология, о современных, вернее, ее тенденциях. Ведь вы человек начитанный, я вижу, даже с собой вы принесли томик книг, это весьма похвально. Книги уходят из нашей жизни, подобно Волге, которая вытекает, вот она, глядишь, уже вся. Они сидят на берегу, смотрят, а ее нет. Бывало, черпнут, а там песок. И горе в их глазах, и бьют они себя в грудь тощими кулачками, а женщины посыпают пеплом свои мощные косы. Вот. То же самое происходит и с книгами. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот литература на медицинскую тематику, которая была издана, ну, скажем, до революции, корифеями данной науки, насколько она применима, как с точки зрения практического руководства, к теперешним условиям? Насколько изменилась клиническая картина, вот симптоматика ваших пациентов?
1: Спасибо, Александр, за интересные вопросы. Я весьма польщен вашей наблюдательностью, потому что я действительно не расстаюсь со специальной литературой, и практически она всегда со мной. А что касается, так скажем, дореволюционных изданий, так скажем, изданий начала века, на сегодняшний день в продаже можно увидеть книги достаточно известных психиатров прошлых лет. Это Блёйлер. А учение Ганушкина по сей день, оно остается весьма-весьма актуальным. К сожалению, на сегодня часть студентов, медиков, студентов-психологов пренебрегают данной литературой. В результате, конечно, качество обучения падает, и знание тематики вопросов тоже

0: Часть врачей, не читая литературу, не знает, что болеют сами.
1: Скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, ведь существует и очень распространено сейчас такое явление, как вот знахарки всякие, колдуны. Вот у нас женщины в очереди стоят, мы открыли такой кабинет парапсихологии, у нас тут и карта, значит, она раскладывает, то есть штатный наш сотрудник, и женщины просто в очереди, и вот они в промежутках они пекут, рассылают выпечку в разные благотворительные фонды, а основное время проводят у нашей гадалки, которая их исследует. Она не обладает специальным, в общем-то, медицинским образованием, но, тем не менее, реальные какие-то вещи действительно происходят. То есть так я наблюдал излечение грибков на ногтях у одной нашей сотрудницы, у другой заросло порванное в ходе драки. Вот здесь недавно возникла мочка уха, там ей вырвали серьгу. Серьгу, кстати, мы так и не нашли. Вот. Тем не менее, вот такие результаты. Как вы считаете, вот все ли вообще в медицине решает образование? Ведь мы знаем огромное количество врачей, которые действительно образованы, но вот мы кладем к нему на стол и говорим: послушай, вырежи аппендицит ему, да, к примеру. А он руками разводит, говорит: я не знаю, где, и начинает его щупать там, и, в общем-то, всячески показывает свою беспомощность. То есть пока его вот не направишь, не скажешь: аппендицит вот здесь вот, дескать, находится, ты тыкаешь ему вот в район предплечья, он там начинает. Александр. Или все-таки медицина – это интуитивная наука? Вот как вы считаете? Ведь раньше, давайте возьмем древние годы, скажем, викинга, да, вот викинг, он как бывало, что попадет в него стрела, он отломает ее, наконечник в нем, значит, остается, перегнивает, и викинг снова здоров, он идет, покоряет и, в общем-то, всех побеждает, собственно. То есть понятно, что иммунитет к ранениям был выше. Хотя вообще существует ли такое понятие, как иммунитет к ранениям именно, а не к инфекции?
0: Александр, давайте так по порядку, потому что вы задали сразу несколько вопросов, и каждый из них достоин отдельного симпозиума. Я бы с удовольствием с вами устроил некие дискуссии в рамках симпозиума или конференции. Начнем, пожалуй, наверное, с аппендицита. Вы себе даже представить, кстати, вы случайно не имеете медицинского образования?
1: Я долгое время работал фельдшером, но в больнице для животных. В основном я работал по перевязкам. Вот, то есть я связывал даже некоторых животных вместе, вы знаете, бинтами, это было забавно.
0: Да, я слышал об этой истории, прочитал в одной из публикаций терапевтического архива. Ну так вот, по поводу аппендицита, сами того не подразумевая, вы повторили слова одного очень известного академика-хирурга, который мне в свое время читал лекции по хирургии. Он сказал: господа, тогда уже начали обращаться господа студенты, господа ординаторы, было это очень давно. Пожалуй, какая самая сложная операция вы можете назвать? Мы, будучи зелеными, бестолковыми, безусловно, ничего путевого ответить не могли. А какая самая простая операция? Тут мы все хором сказали: ну, конечно же, это аппендэктомия, да? Аппендицит – это заболевание, а операция по удалению аппендикса называется аппендэктомия. Так вот, аппендэктомия, господа, это, пожалуй, самая сложная и одновременно самая простая операция. И когда вы сказали, что в районе плеча или под лопаткой, вы не были далеко от истины. Известны случаи в медицине, когда аппендицит, воспаленный аппендикс, иррадиировал, то есть передавал боль в руку и в предплечье, и хирурги удаляли его чуть ли не из-под мышек. Это то, что касается аппендицита.
1: Ой, извините, пожалуйста, я просто хотел сказать, Константин Владимирович, просто у нас была сотрудница, но она и сейчас есть, но... К сожалению, она выбыла из наших стройных рядов, Валерия Грусь. Так у нее аппендицит разросся до чудовищных размеров, опутал позвоночный столб и реально проник сквозь диафрагму куда-то в район предплечья. То есть, ведь он, насколько я знаю, по чертежам, по схемам я изучал, он принимает порой самые странные формы. Аппендицит бывал то туда загнется, то сюда, что хвостик. Вот он же не... отросток-то такой, он же, скажем так, островок свободы, это же куба в нашем организме.
0: Да, цвет. Цветообразные известны кубкообразные аппендиксы. Вы правы, да, есть такое дело. Хорошо. Можем ли мы закрыть вопрос по аппендициту?
1: Да, безусловно.
0: Перейдем к медицине интуиции и тому случаю с пропавшей сережкой. Золото, точно так же, как и ряд других, если я не ошибаюсь, грамотно их называть малоземельные металлы, присутствует в человеческом организме. На самом деле, я думаю, что пропавшая сережка, она просто слишком быстро всосалась через порванную мочку уха в организм этого человека. У него был просто большой недостаток этого металла.

0: Это то, что касается пропавшей сережки. Что же касается той, возможно, великолепной дамы, которая ведет в свободное от, так скажем, основной работы, то бишь выпечка для различных благотворительных организаций каких-либо кондитерских изделий, то должен сказать, в свое время в медицинской газете существовала рубрика, которую вел главный психотерапевт города Москвы. Она называлась «Интуитивный психотерапевт».
1: По-моему, в то время это был Евгений Федорович Гельцер.
0: Вполне возможно. Я не помню, как он себя называл, ведя эту рубрику. Ну так вот, среди знахарок, ведуней, колдунов и колдуней и прочих,
1: детей, кстати,
0: и
1: да,
0: прочих, очень часто попадаются интуитивные психотерапевты. И массовая истерия, которая сейчас происходит в этой стране и в ряде других стран, весьма показательна. Существует спрос, существует предложение, мы идем к рынку, идем достаточно серьезной поступью. И наличие подобного спроса и наличие подобного предложения в какой-то степени характеризует переход нашей страны к рынку, к рыночным условиям ведения экономики. Поэтому, если говорить об медицине как таковой, медицина тоже шагает в ногу с рынком, и на любой спрос она может предложить ряд услуг, но, к сожалению, не все врачи по наследству получают умные книги, которые передаются из рода в род, и не все способны вот так вот сходу, отучившись 6 лет в институте, начать работать в психотерапии. А у колдуней, ведуней и других волшебников от черной, от белой магии существует множество способов, которые они получили, переняли, так скажем, от своих бабушек и дедушек еще в детстве. Ведь когда бабушка или дедушка гуляет со своим ребенком, играет с ним в песочнице, ведь не все так просто. Заполняется ведерочко песочком. По большому счету, каждая песчинка – это составляющая часть Земли, Вселенной. И поэтому наглядно, вот на самых доступных инструментах ребенку показывается, как наполняется мыслями чрево. В данном случае это прообразом чрева является ведро. И ребенок сначала набрасывает совочком с горкой. Потом он понимает, что если он с горкой набросает, то песчинки сдует ветром. Еще может произойти что-то, и в результате мыслей станет меньше. И ребенок учится относиться бережливо к продукту жизнедеятельности человека и к своим собственным мыслям. Не расплескивать свои мысли, не расплескивать свою энергию. Так вот, этому учатся в детстве. И интуитивные психотерапевты в свое время, если вы их спросите на доверительной беседе, а играли ли вы в детство в совочек, в песочницу? Я думаю, что он ответит, что да. На самом деле корнями это идет оттуда.
1: Вы, Константин Владимирович, затронули сейчас весьма интересную тему, которая совпала с письмом, пришедшим нам от молодой мамы, постоянной нашей радиослушательницы, Элеоноры Выпь. Она спрашивает, вернее, она озабочена Выпь нашим вопросом вот таким, ведь в нашей стране действительно является, ну, своеобразной, что ли, привычкой, вошедшей уже даже в образ жизни, что внучки, они и внучики, они гуляют с бабушками или с дедушками. Тогда как в других странах европейских, да, в Америке, в стране, к примеру, принято либо нанимать гувернантку, которая, ну, как правило, женщина все-таки, хоть уже там близится у нее климакс, но она еще до него, вот, так сказать, находится в межрамье. И вот Элеонора Выпь озабочена, не являются ли вот такие прогулки со стариками детей своего рода энергетическим вампиризмом? То есть как отражается на психике детей постоянное общение, в общем-то, со старыми людьми, хотя и родными?
0: Тоже важный вопрос, никуда от этого не деться. Безусловно, старики черпают энергию от своих так внуков, внучат и им подобных. Ведь мы часто видим, что бабушки и дедушки гуляют не только с внуками и с внучатами, внучками, простите, но еще и с кошечками, собачками. отдельные экземпляры приобретает птичек и сажает их в клетки. А кто-то собирает очень много кошечек и собачек. Это тоже имеет определенное значение.
1: Некоторые увлекаются рыбами. И, кстати, мы, извините, что я вас перебил, исследовали рыб, которые доставались нам в наследство после естественной смерти, соответственно, их хозяек, от пенсионеров. Они наглухо, рыба, конченые. Все, с ними ничего, они ничего не понимают, не реагируют на корм.
0: Электрическая активность мозга, вы абсолютно правы, у подобных рыб, конечно же, снижена по сравнению с теми рыбками, которые плавают в детских садах. От этого тоже никуда не деться. Энергетический вампиризм. Его нельзя называть вампиризмом, потому что люди пожилого возраста, ну, их нельзя назвать вампирами. Понятное дело, энергетика у них снижена.
1: Они же не нарочно это делают. То есть вампир — это все-таки человек, который каким-то образом активно это делает.
0: Который без этого не может
1: здесь
0: жить.
1: Мы говорим сейчас о пассивном вампиризме, видимо.
0: Да, поэтому я бы все-таки не хотел каким-либо образом задевать, так скажем, наше взрослое поколение, наших старших товарищей и учителей. Поэтому давайте не будем говорить об вампиризме. Давайте все-таки будем это называть, это будет более грамотно, снижением энергетики или восполнением энергетики за счет или при помощи. Это будет более правильно, потому что те же самые бабушки и дедушки с лихвой, при помощи пирожков с такими калорийными продуктами, как варенье, печенье, мороженое.
1: Ведь... Яблоки.
0: Ну, яблоки, я позволю себе вас поправить, это все-таки низкокалорийный продукт. Поэтому, когда ребенок приезжает к бабушке или бабушка приезжает к ребенку, она ему всегда пытается всунуть в ротик шоколадную конфетку или пирожочек.
1: А вот, Константин Владимирович, не считаете ли вы, что вот это действие бабушки, ну, такое проявление заботы, иногда, кстати, переходящее от границы необходимости, то есть, во-первых, это есть утоление жажды опекунства какой-то естественной. Вот, кстати, вот, как правило, именно по этой причине женщины или пожилые люди, которые, ну, не имеют детей, обзаводятся маленькими беззащитными баллонками, собачками и так далее. И с другой стороны, не является ли это всовывание пирожка, яблока и так далее, ну, каким-то неосознанной платой, как бы, так скажем, переводом денег на счет ребенка, ну, я имею в виду в переносном смысле, за вот этот отсос энергии, я имею в виду, да.
0: Александр, вот ваши бы мысли, да в правильную сторону. Смотрите, какая ситуация складывается. Ведь что такое пирожок? Фактически это первичное топливо, которое в результате переработки превращается в человеческую энергию. Почему бабушки и дедушки пичкают ребенка и постоянно говорят, что он мало ест? Да все очень просто. Чем больше они пирожков, плюшечек, конфеток в него запихают, тем больше у него будет получено энергии в результате переработки, тем больше они смогут без какого-либо вреда для этого ребенка энергии уже очеловеченной, да, не пирожковой энергии, а человеческой энергии, получить от этого ребенка обратно.
1: А вот я обратил внимание, что, опять же, свойственно только нашей стране, причем всем городам и деревням и так далее, что, например, во дворах сидят пожилые люди, опять же, рядом с ними играют, копошатся, лепят там свои глупые куличи, грудники. То есть это же соседство, оно все-таки происходит постоянно, согласитесь. А как альтернатива детскому времяпровождению, значит, это ясли, кстати, непонятное название. Мы вот из ясли кормим нашего пони, на которых катаем вот потом почтенных гостей в студиях Москвы, политиков и бизнесменов по коридору.
0: Потому что... Спасибо за столь любезное предложение.
1: Обязательно вас вывезем. Да, так вот, почему-то называется ясли. Какое-то полное издевательство. Назвали бы ведро. Ваш ребенок ходит в ведро, к примеру, то же самое. Ваш ребенок ходит в ясли, согласитесь, какой-то бред, альтернатива, да? Следующая альтернатива – детский сад. То есть либо это коллективизм какой-то, либо это общение, значит, во дворе со своими сверстниками и в то же время вот с людьми пожилыми. И далее, дальнейший момент. Как, на ваш взгляд, вернее, чем вызвана такая патология у молодых матерей, которые, встречаясь друг с другом во дворах, как правило, подходят к другу и спрашивают, или говорят: вы знаете, мы сегодня покакали 3 раза. Вот, ну, естественно, когда вот мы шли, и к нам подошла, она говорит: вы знаете, мы сегодня 3 раза. Я говорю, ну, поздравляю вас, дескать, я говорю, только там вот 1 раз, как бы, и то не... Ну, это уже интимные подробности. Да, то есть такое отождествление себя вот с ребенком.
0: Ну да, было бы, наверное, менее странно, если бы папа вместе с мамой, вместе с ребенком были и говорили бы, что мы покакали, потому что именно в ребенке сидит половина мамы и половина папы.
1: А тем не менее, не кажется ли вам, что когда молодая мама пытается, вот, ведь даже папа приходит, да, бывало, что я там прихожу, а она мне говорит: ты знаешь, мы сегодня сказали...
0: Я понял.
1: То есть, что это является своего рода защитным барьером, дескать, мы-то с грудником вот одно целое, а ты, дескать, чужеродное тело, ну, как жук. Знаешь, то есть я гляжу, то есть они же готовы съесть порой, вот, дескать, ты свою функцию выполнил.
0: Я не понял, что они готовы съесть?
1: Съесть. Самца.
0: Ах, самца.
1: Да.
0: А то вы как-то так перескакиваете, пожалуйста.
1: Да, там, простите, того, у меня просто был очень трудный день. Я сегодня еще и строил, и, знаете, из загорода я там
0: украсил. Понимаете, у всех психотерапевтов вот тонкая душа, тонкая душевная организация. Вы спокакали, нас есть, ну, Александр, ну что?
1: Ну, простите.
0: Так, что же касается вашего вопроса по поводу отождествления мамы с ребенком. Да, часть матерей, к сожалению, инфантильна. Вы затронули еще один очень важный вопрос. Вы уверены, что вы работали фельдшером? Вы никогда не работали вот в области психиатрии, психологии?
1: Ну, я в свое время в институте...
0: У меня такое ощущение, что вы что-то от меня скрываете, потому что вот в какой-то момент, вот, знаете, постоянно промелькивает вот некое родство. Я понимаю, что говорю вот, ну, почти с коллегой. Раскройтесь, пожалуйста.
1: Я просто лежал под углом 13 градусов 2 года в качестве...
0: Ноги повыше, да?
1: Да. И, естественно, было скучно читать... Нам...
0: Головой на север?
1: Вы знаете, нас скрутили раз в месяц, так, чтобы вот, вот это направление...
0: По 4 сторонам света.
1: Да, да, причем...
0: Гармоничное развитие личности.
1: Совершенно верно. Но читать нам не давали, смотреть телевизор. И мне оставалось только слушать разговоры вот медсестер разных, всяких других медсестер.
0: Понятно. Так вот, вы полностью правы, когда начали говорить о отождествлении матери с ребенком. Корни заложены все-таки в инфантилизме, потому что, так скажем, основная часть сегодняшних матерей, ну, достаточно юны, в недостаточной степени воспитаны и образованы. Очень редко можно встретить маму, которая посещает специальные циклы занятий, предродовая подготовка, так скажем, то, что называется психогигиеной. Вот, и приходит в жизнь уже в статусе мамы недостаточной степени подготовленными. Тут-то и просыпается детство.
1: Извините, что я перебил вас, Константин Владимирович. Вот многие наши радиослушатели интересуются у меня, в частности, как я живу, чем зарабатываю. Это уже не секрет, что я являюсь владельцем частных сети частных консультаций молодых матерей, где мы как раз подошли к этой проблеме серьезно. Ведь то, что вы сейчас сказали, меня даже довело до волнения. Я очень волнуюсь. Дело в том, что многие из них рождают и боятся. Они видят это, они не понимают, что с ними произошло. Куда там сцеживать? Мы их учим сцеживать, там смазывать, пеленать и также мазать. И, вы знаете, практически через неделю практических занятий они оттуда выходят, скажем так, уже не испуганными ланями, а заматеревшими матерями.
0: Угу. Скажите, вы случайно не публиковались в журнале «Акушерство и гинекология»? Ваш вот стиль разговора, у меня такое ощущение, что я читал ваши статьи в псевдониме Роялин. Это случайно не вы?
1: Знаете, вы мне льстите, но я рисовал там иллюстрации. Если вы помните, это...
0: Да. Тот чудесный пузатый малыш, и рядом с ним такая...
1: Пуповина в разрезе.
0: Ну да, олигофреничная мама. Да, я понял. Та работа, которую вы проводите, она, безусловно, заслуживает особого разговора. И спасибо вам за это, потому что нам, психотерапевтам, очень часто приходится сталкиваться с мамами, которые приходят к нам и просят куколок. На самом деле у них маленький ребенок дома, а вот им очень хочется поиграть в куколки, сварить супчик из воды и листьев одуванчика.
1: В детской кастрюльке.
0: Именно в детской кастрюльке, вот, причем в детской плите. Ну, так скажем, сразу видно, дети это из зажиточных семей, да, то есть дети, я уже называю мам детьми, потому что они там переодеваются в специальные детские платьица с бантиками, с косичками, все как полагается. Вот. Причем во время, так скажем, трудных дней мы этих мам, то бишь детей, к себе в стационар не пускаем, да, для того, чтобы не нарушать атмосферы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Да, конечно.
0: Вот. И мы в пакетик с сухим пайком, как в пионерском лагере, когда эти дети-мамы уходят домой через пару часов уже, так скажем, в какой-то степени самореализовавшись, удовлетворив свои потребности детские и уже готовы исполнять функцию мамы. Так вот, в этот пакетик с сухим пайком из пионерского лагеря, в котором там был какой-то минимальный набор продуктов, чтобы ребенок с голода не умер, кладем это в вырезки из вашего журнала, дабы мамы по пути домой могли полистать, посмотреть, ну и в какой-то степени осознать свое предназначение и свою функцию как матери. Спасибо вам за это.
1: Да, мы очень стараемся. Кстати, ведь вот то, о чем вы сказали, что еще будучи сами детьми, они уже получают практически в частную собственность тоже вот живое существо, которое порой является более, как-то не странно, если верить в реинкарнацию, образованным и знающим, нежели сама тушка, породившая, в общем-то, данное существо. И то ли вот эта игра в дочке-матери, это больная тема, потому что мы тут недавно с сотрудниками вот решили устроить чемпионат по игре в дочке-матери. Выиграл заместитель наш, вот, и сейчас он уехал в призовую поездку, вернется скоро.
0: Ему пора уже готовиться, по-моему, к чемпионату.
1: Видимо, да, мы собираемся провести чемпионат вот по игре в дочке-матери. Но...
0: Нет, Александр, подождите. Да. Вы что, разве не знаете, что в Швеции в следующем году проводится чемпионат мира по игре в дочке-матери? Вот. И уже сборную Хорватии туда не приглашают, к сожалению. Вот. Я считаю, что к сожалению, но часть моих коллег меня не поддерживает. Они считают, что сборная Хорватии не заслуживает приглашения на чемпионат мира по игре в дочке-матери. Но есть оргкомитет, который принял решение именно такое.
1: Нет, я, знаете, честно
0: говоря...
1: Готовьте
0: своего коллегу к этому чемпионату, потому что я думаю, что у вашей редакции, у вашей радиостанции...
1: Много шансов, безусловно.
0: Однозначно, совершенно однозначно. Атмосфера, понимаете, атмосфера, которая здесь присутствует. Вот я смотрю на эти чудесные картины, а я слушаю эту чудесную музыку.
1: Вот дети сотрудников рисовали. Вот видите, вот этот зайчик на дереве сидит.
0: Чувствуется очень тонкая психологичность, вот глубина.
1: А как вы думаете, вот такие яркие краски, скажем, вот этого произведения, которое называется «Кошечка на подводной лодке»? Это тоже ребенок наш. Вот какие-то вот такие яркие цвета меня немножко настораживают. Мне кажется, что ребенок, который видит мир такими красками, вот как-то тревожит симптоматика это.
0: Ну, если бы...
1: Я знаю, что вы просите некоторых ваших пациентов, пациенток, скажем так, представить их изобразительное творчество или какие-то стихи. Вот, я знаю, что многие даже татуировки вам ваши показывают, и вы по ним каким-то образом диагностируете вот то или иное заболевание.
0: Безусловно, проективные техники имеют большое значение в работе психотерапевтов. Если вернуться к Леоноре Вы, прогулки со стариками, если в какой-то степени начать отвечать на вопрос по поводу вот этого чудесного животного на подводной лодке.
1: Это кошечка.
0: позволю себе некую ремарку. Опять вернусь к образованию. Огромное значение придается врачебной этике и медицинской деонтологии. Врачебной деонтологии и медицинской этике. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы, если мы сейчас в прямом эфире начнем проводить анализ этого рисунка, даже не называя автора, даже если там ребенок рисует под псевдонимом. Я боюсь, что могут быть проблемы либо у вас, либо это сын или дочка, хотя по фамилии трудно понять, какого пола ребенок. Да. То, возможно, если это директор, конечно, то это хорошо, но если это подчиненный, у него могут возникнуть проблемы, потому что из рисунка можно вычесть очень и очень много.
1: А тем не менее, вот преобладание, скажем, в детском рисунке таких сочетаний достаточно грубых, не побоюсь этого слова, вот красного и зеленого цвета. Вот, на ваш взгляд, вы что, посмотрите, здесь только контур вот кошечки и всех котят, и иллюминаторов, да, и также вот моряк, видите, это моряк, но, видимо, у него не хватило, или у нее не хватило краски, и моряк не поместился. А так, получается, тут мы видим преобладание только красного, зеленого и вот черный контур. Винт и тот как-то...
0: Мне очень не нравится то, что у моряка промелькивают некие косички в определенных местах.
1: Да, это...
0: Парадоксально.
1: Это антенны. Мы спрашивали у ребенка, он сказал, что это антенны. Вот, понимаете, мы же судим как? Скажем, по цивилизации Египта, о цивилизации Египта, мы судим по раскопкам, по тем, в общем-то, рисункам, которые мы нашли и видим и на сколах. Вот. А ведь если вот, например, по этому рисунку будут судить, да, то есть, может быть, нам стоит каким-то образом в целях сохранения, скажем так, хорошего мнения будущих поколений о нас как-то корректировать вот рисунки детей, а остальные как-то складировать, отбирать, ну, чтобы...
0: Ну, Александр, для начала, понимаете, надо бы откопать все капсулы, которые предназначались для жителей там 1990 года, для жителей 2000 года.
1: Мы сейчас готовим карту, кстати, с местами захоронений.
0: По всему Союзу разбросаны эти капсулы. Вот эти рисуночки, конечно, можно было бы туда вставить, так.
1: Ну вот этот я бы все-таки не стал.
0: Психоаналитически это неправильный термин вставить. Этот рисуночек я бы тоже, пожалуй, не вставил. Вот. Но вставить могут за хороший анализ этого рисунка. Поэтому вот этого человека нельзя посылать на чемпионат мира по игре в дочке-матери, потому что, ну, будут либо сплошные фальш-старты, или его просто дисквалифицируют, потому что, ну, все запущено в этом случае. Должен сказать, все запущено. Угловатость, большое количество геометричности, сочетание таких ярких цветов, как красный и зеленый. Знаете, светофор сплошной. Вы хоть раз видели в море, в океане для подводных лодок светофор? Я, например, видел, но это только в тех местах, где идет оживленное движение. Да? Несутся потоки, гольфстрим, еще какие-нибудь, я уже не помню какие, потому что география медицинских вузов, к великому сожалению, не преподают.
1: Но я бы не назвал эти устройства подводной лодкой, это скорее такой батискаф трехцветный, который заменяет светофор. То есть просто в нем сидит человек, который дисквалифицирован, как правило, с большой атомной подводной лодкой. Mm-hmm. Лодка называется регулировщиком. Конечно, он, проплывая на своем батискафе, каким-то образом создает подводные коридоры. То есть, ну, то же самое, что воздушный, но...
0: Представьте, как этот ребенок одинок, да, потому что подводную лодку, ну, хорошо, если она пройдет один раз мимо этого чудесного батискафа. Ведь может он пойти на принцип, да, исходя из своего одиночества. А одиночество на этом рисунке промелькивает. Очень жаль, что радиослушатели не видят этого рисунка. Но, да, к сожалению, это специфика работы радио.
1: Так вот, извините, что я перебиваю, где-то часов в 5 утра выставим его в окно, и все желающие смогут подъехать, а вооружившись биноклями, посмотреть. Мы так часто делаем.
0: Чудесно. Чудесное решение. Чудесно. Тем более, чисто с научной точки зрения, научно-практической, это очень важно. Так вот, человек, который сидит там, я поговорил, конечно, с этим ребенком. Я думаю, что он из принципа будет всегда подводным лодкам показывать красный цвет. Во всяком случае, часов на 12 точно. Я очень волнуюсь, когда провожу анализ. Вот у меня периодически проскакивают слова паразиты. Во всяком случае, я сразу прошу прощения. Нет, это говорит о моей большой включенности.
1: Вчера буквально дезинфекцию. Хотя до того у нас были, вы знаете, тараканы, и, в общем-то, сейчас вроде так чисто, я смотрю, мы как-то...
0: Ну, я могу опять засорить, я пришел, на самом деле, не только с томиком, но еще и с маленьким веничком. Я смогу всех паразитов быстро, ну, рука набита.
1: Я думал, это у вас боа. Знаете, вот, Константин, советуете ли вы подрастающему поколению читать Зигмунда Фрейда, а также является ли пациентом с точки зрения психиатров Даниил Хармс, спрашивается Михаил.
0: Ну, если мы начнем говорить о Зигмунде Фрейде, читать ли Зигмунда Фрейда в детстве?
1: Я бы вот посоветовал, извините, что я так как-то все время вылезаю, я бы посоветовал все-таки начать с прочтения книг его брата Альберта. Хотя он писал совершенно о другом, не о том, о чем Зигмунд. Он, как правило, писал то, что у нас сейчас принято считать порнографической литературой, но поскольку все-таки родство есть, то там прослеживается некоторая связь с великим поэтом Зигмундом. Но это мое мнение, и оно может быть ошибочно. Что думаете вы, Константин Владимирович?
0: Ну, если ваш ребенок способен понять Фрейда...
1: Мой нет.
0: Я отвечаю Михаилу.
1: А, извините.
0: Пожалуйста. Так вот, если ваш ребенок способен, Михаил, читать и понимать Фрейда, я думаю, что вашего ребенка лучше отвести к доктору с той целью, чтобы доктор ему преподавал Фрейда. Ну, а если ваш ребенок отличает Юнга от Адлера, то, пожалуй, его лучше никуда не отводить, а больше с ним проводить времени. Возможно, он вас чему-нибудь сможет научить. Это то, что касается... читать ли Фрейда. А вторую часть вопроса я попросил бы напомнить.
1: Можно ли читать Даниила Хармса?
0: Да.
1: Кстати, вот вы упомянули Адлер, я не понимаю, то есть почему тут Адлер, там, по-моему, сейчас сезон самый.
0: Да, да, конечно, летом Адлера читать, будучи в Адлере, приятнее, я с вами согласен.
1: Извините, я просто несколько не понял. Да.
0: Ну что вы. Это вот тот самый момент, который позволяет мне не считать вас своим коллегой. Ничего, это нормально. За этот вечер, я думаю, что мы с вами много узнаем друг о друге, много узнаем о радио, о медицине, о вашей работе в клинике или, простите, в лаборатории, в акушерстве, гинекологии, где вы помогаете молодым мамам.
1: Да.
0: Так вот, что касается Хармса, считать или не считать. Михаил, вообще считать учат в школе. Я не знаю, какая у вас была оценка в математике, закончили ли вы школу. Но, во всяком случае, я вам рекомендую взять справочник по элементарной математике и заняться подсчетом. И там вы сможете подсчитать все, что касается Хармса.
1: Достаточно исчерпывающий ответ. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Вы можете задавать ему любые вопросы. У нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы вернемся к общению с Константином Владимировичем.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин, частно практикующий, кстати, врач. И я хочу некоторые послания вам зачитать, которые к нам тут пришли.
1: Для начала давайте поздороваемся с теми слушателями, которые подключились к нашей с вами программе сейчас.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, господа.
0: Итак, вот сейчас идет передача. Ну, программа, я хочу сказать, передача. Обычно мы в тюрьму носим одному из наших коллег.
1: Еще в клинику. Зачем же еще в клинику?
0: И в клинику, конечно. Психолог выступает, он говорит там об общении с детьми. Меня интересует. Внуку 6 лет. Он придумывает сказки и часами может сам с собой разговаривать. Длительное время беседует сам с собой. Спрашиваю, о чем ты говоришь? Он говорит, я придумываю сказки. И рассказывает очень неплохо. Я очень больна. И ребенок интуитивно чувствует, где болит. И кладет ручку на больное место. Боль исчезает. Я очень волнуюсь, не вредно ли это ему. И когда я ему говорю, что не стоит этого, ну тут прерывается письмо, поскольку места не так много, но, тем не менее, я думаю, общую суть.
1: Да, примерно есть. Понятно. Спасибо за вопрос.
0: Да нет, я это понял, от радиослушателей.
1: Я так видимо, понял, что это два вопроса. Ну, внуку видимо. 6 лет беседует сам с собой, рассказывая сказки.
0: И не вредно ли, что?
1: Другой ребенок кладет ручку на больное место.
0: Видимо, этот же кладет, я думаю, 6-летний.
1: Ну, неважно, рассмотрим.
0: А может, они вдвоем момента. Кладут, потому что я знаю, что бывало, они налетят.
1: И... Да, и как начинают да. класть, это уж 10, точно, да. точно, точно. То, что ребенок беседует сам с собой, рассказывает сказки, ну, может быть, имеет смысл вам начать с ним беседовать, наверное, это будет полезно. А то, что ребенок кладет место на больную ручку, ручку на больное место, да, в общем-то, это не вредно. Самое главное, чтобы вы не забывали класть ему ручку на головку, дабы ребенок чувствовал и ваше тепло.
0: Ну, это хороший, очень хороший ответ.
1: Добрый вопрос, добрый ответ.
0: Да. Согласен ли Константин Владимирович с теорией Берна о сценарной загруженности подрастающего поколения своими родителями? Если согласен, то как с этим бороться, спрашивает Тимоха. Я, кстати, эта тема достаточно...
1: Спрашивает, простите, кто?
0: Тимоха. Это фамилия Тимоха. Его зовут Сергей. Фамилия Тимоха. Ну, такая у человека фамилия вообще...
1: Сережа, приятно.
0: Человек с такой фамилией не может быть просто злым человеком.
1: Безусловно. Сережа, приятно, что вы знаете теорию, ну, я позволю себе все-таки сказать Берна, потому что это будет более правильно.
0: То так есть вот... свечка по-русски, Свечкин.
1: Свечкин, да. Возможно, я всю жизнь учил немецкий, поэтому мне сложно говорить. Все-таки немецкая классическая психиатрия – это сильная штука. Но. Так вот, сценарная загруженность существует не только у детей, но и у взрослых. Для тех, кто не знает, что такое сценарий, да, Эрик Берн написал книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры», еще несколько книг. Так вот, существует эта загруженность, собственно говоря, как загруженность другими предметами в школах, существует загруженность живота, да, понятие переедания, оно не сходит с телеэкранов, известная концепция целлюлита, что нам делать с целлюлитом, и концепция загруженности целлюлитом тоже витает в облаках.
0: А извините, Константин Владимирович, да. просто вы сейчас такую тему, достаточно больную для многих наших радиослушателей, наверняка затронули. Ведь раньше, во времена, к примеру, Ван Гога, такого понятия, как целлюлит, не существовало. То есть это, насколько знаю я, болезнь весьма, ну и даже не болезнь, а явление весьма такое современное, появившееся на рубеже 20 века. И не кажется ли вам, что все-таки вот целлюлит, так же, как, например, и обильные пяточные мозоли, вот прочие такие все вещи, это все-таки происходит от, прежде всего, от психического состояния даже не индивидуума, а вот общества в целом? То есть сейчас мы начнем, к примеру, говорить, что будем бороться за шерстленностью головы. И у всех людей, и у лысых появятся волосы. Ну, это я, конечно, образно и несколько неуклюже выразился. Но тем не менее.
1: Ничего, я вас понимаю. Что касается целлюлита и отражения проблемности общества в целом, да, безусловно, целлюлит – это болезнь последних, так скажем, десятков лет. И заметьте, кто страдает целлюлитом. В основном-то целлюлитом страдают женщины-переводчики. Почему женщины? Потому что они по жизни много говорят. А почему именно женщины-переводчики? По той простой причине, что они говорят очень много. Целлюлит у мужчин встречается крайне редко. А вот у женщин он встречается в 2, то и в 3 раза чаще. Ну а если мы говорим о женщинах-переводчиках, то они просто целлюлитом именно что загружены. Они читают книги про целлюлит, потом приходят на работу, и вместо того, чтобы двигать ногами, они двигают языком. В результате язык от целлюлита не страдает, а все остальные части тела. Поэтому кого мы можем встретить в тренажерных залах? Женщин-переводчиков.
0: И также корейских, кстати, вот дипломатов мы часто наблюдаем. Они иногда и в бассейн потом заходят. Что странно, поскольку они сами-то сухощавые, но тем не менее.
1: Так когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками и ногами.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Для них это часть культуры, часть общения.
0: Мне кажется, это связано все-таки, вы знаете, с обилием насекомых, которые населяют вот эти... Нет, спасибо, я сейчас пока без горчицы.
1: Я не предлагаю вам. Клизма, это, конечно, хорошо, но не сейчас же. Я имел в виду, что, может быть...
0: Кому-нибудь здесь, вы знаете, я думаю, что поутру мы...
1: Прочистимся, да?
0: Да, вот, кстати, хорошо, знаете, хорошо. Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, как вы оцениваете психофизическое состояние Александра Лаэрского? Мне это тоже достаточно интересно знать, потому что после того случая, о котором я не люблю все-таки вспоминать, конечно, многое изменилось и во внешности моей, и вот, и, естественно, в психомоторике, вот эти движения, вы видите, что у меня закидывается так, туда вот она, постоянно.
1: Вы имеете в виду голова?
0: Да, вот туда, видите, как вот она, я, конечно, компенсирую, как-то я держу, но, тем не менее, конечно, трудно особенно входить в узкие, значит, какие-то проемы.
1: С моими минус 20 сложно, конечно, разглядеть, что здесь происходит. Я все-таки книжки постоянно читаю, понимаете, мне приходится делать систему из 2, а то порой и из 3 луп. Вот, поэтому вас-то я не очень хорошо вижу. Вот, если вы позволите, во время следующих передачи новостей я настрою свой прибор на то, чтобы вас разглядеть получше.
0: Конечно.
1: Я посмотрю на то, что вы жалуетесь. Так вот, что касается... Я, к сожалению, не помню имени автора, у меня проблема с памятью. Сергей это закончил. Сергей, на вопрос Сергея по поводу внука 6 лет и Эрика Берна мы уже ответили. Вот следующий вопрос, который был с просьбой провести экспертизу вашего психического состояния, Александр.
0: Это знаете кто? Сейчас я... Скажу, Женя.
1: Женя, ну вот посмотрите, как Александр быстро сориентировался. Да, он очень быстро смог воспроизвести ваше имя. А вот посмотрите, вернее, послушайте, с какой информационной загруженностью работает этот человек и насколько быстро он сориентировался в столь сложной ситуации. Да?
0: Я еще и герань развожу, ведь вы заметите. Вот повсюду, вот видите, горшочки
1: вот,
0: с геранью.
1: Женя, должен вам сказать, что вот герань, туканы, которыми увлекается Александр. Безусловно, можно говорить, знаете, такой о легкой манической настроенности. Маническое не от слова там монады и тому подобное, от слова мания. Да, все мы чем-то понемножечку страдаем. Вот я, допустим, люблю грызть орехи. Одна моя пациентка, которая, вот, к сожалению, почему-то до сих пор не добралась до студии, любит грызть ручки. Такие легкие навязчивости. Да, вот Александр любит герань, да и еще у него есть некие увлечения.
0: Вот. Кстати, извините, пожалуйста, Константин Владимирович, просто пришло вот сообщение от некоего Фили. Но я не думаю, что это собака-герой, который вот ведет «Спокойной ночи, груднички». Но почему-то фамильярно достаточно. Костя, тебе не жить. Может, это ошибка какая-то, наверное, на другой разнице. Это радио посылали, видимо.
1: Вероятно, мы затронули.
0: У вас есть пациент с фамилией или именем Филем? Надеюсь, что это не супруг, а вот известный.
1: Нет, это не мой супруг, нет. Не страдаю. Вот, ну, возможно, мы затронули какую-то животрепещущую тему. Возможно, это о чемпионате мира в «Дочке матери». И
0: данный... тему целлюлита, кстати.
1: Вполне, вполне. Данный товарищ, вероятно, на что-то обиделся. Но вот мы готовы при личной встрече. Потом, если товарищ позвонит на студию, я думаю, что вы позволите ему это сделать. Мы договоримся о встрече, о консультации.
0: Ощупаем, простучим. Ну, я имею в виду, пальпацию сделаем.
1: Ой, Александр, пальпацию. Ой, простите. Понимаете, от слова «пальца». Да, безусловно, ну, многое зависит от пола пациента, да, потому что если там паркет, то стучать будет тяжело, будет очень много звуков к соседям. Вот, а если у пациента линолеум, то можем постучать или настучать.
0: Вот вы знаете, кстати, я помню Ларису, может быть, вы тоже помните, она, это я просто хочу немножко вернуться к теме именно целлюлита, поскольку мы как-то ее не закрыли, ведь сейчас действительно всякие там какие-то изобретают и эти бинты и прочие всякие вот эти грязи, да, ну вот мы видим, телеэкран насыщен, а как Лариса с этим боролась? Она одевала на свое туловище целлофановый мешок и бегала в таком виде по Тимирязевскому парку, то есть... Практически, по-моему, за 2 недели она весь целлюлит остался на асфальте. Ну, это я так пошутил, конечно.
1: Да, образное мышление, как Женя. Посмотрите, какое богатое образное мышление. Нет никаких сомнений по поводу психического здоровья ведущего.
0: Вот вы знаете, Константин Владимирович, еще одна интересная, на мой взгляд, тема, которую затронула наша радиослушательница Светлана. Она просит вас затронуть... проблему дефекации в творчестве некоторых артистов. Вот. Но я бы посмотрел на эту проблему, любезно предложенную нам Светланой, шире. Не только тема дефекации в творчестве артистов, да, но и сама дефекация в жизни артиста. Вот, например, мы наблюдаем постоянно наших телезвезд, ведущих разных модных программ, шоу, информационных выпусков и так далее. Наблюдаем, вот сейчас чемпионат по футболу идет, да? Ну, по футболу, конечно, не видно, потому что они все очень мелкие, бегают, их редко как крупно показывают. А вот по лицам некоторых ведущих, например, вот очевидно, что у них какие-то нелады, что они были бы рады прямо сейчас вот скачать и выбежать. Вот, ну, понятно. То есть,
1: ну, да, температурный... как будто в рот чего-то набрали.
0: Да, да, да. И температурный режим такой жесткий, да? Вот. А футболисты по-другому. Вот, ведь наверняка многие из них в момент игры, а тайм там длится, по-моему, чуть ли не 40 минут, бывало, что нет-нет, да приспичат. Вот как вы считаете, зависит ли от темперамента человека возможность сдержать себя и не отдефицироваться в момент физической нагрузки или какого-то психического напряжения? Или это как-то вот все-таки можно систематизировать? То есть, например, человек разволновался, и вот он раз уже сделал. Или наоборот, от волнения он, глядишь, там вот неделю никак, мы вот видим, тут они иногда приходят, говорят, помоги, зашити, говорят, но... Что же мы можем сделать? У нас курсы по сцеживанию, а не по дефекационным проблемам.
1: Я понял вас. Ой, тяжело говорить, да? Есть, конечно, институт проктологии, который занимается...
0: Кстати, извините, господин Норкин очень интересовался этим. Он спрашивал, насколько связана проктология с психологией. И, кстати, он свой вопрос построил очень правильно, потому что то, что я свыше там говорил про космонавтов, про вот этих всех там прочих там ведущих, Норкин свел 2 фразами. Проктология, психология. Связь.
1: Связь между проктологией и психологией. Ну, начнем с того, что такое вообще проктос, да, прямая кишка. Связь прямая между психологией и проктологией. Что вы скушаете, я имею в виду пищу духовную, то из вас и выйдет, господин Норкин. Надеюсь, что на этот вопрос я дал ответ. А теперь очередь дошла до Светланы. Светлана, извините, что я вынужден был ответить на вопрос мужчины в первую очередь. Искренне сожалею. Так вот, дефекация, артисты, телезвезды, туда же подлили темперамент, децодифицироваться, систематизация, волнение. Александр, где вы этому набрались?
0: Ну, исключительно путем, так скажем, снежного комка. Ну, вы знаете, что когда лепишь...
1: Это вот то, что нас спрашивали по поводу Берна и загруженностью сценариями.
0: Нет, не совсем. Дело в том, что бывает, скажем так, неосознанный сбор информации. А почему я сказал эффект снежного комка? То есть берешь в руку, вот его скатал, катнул. Пороши. Подкопнул, он лепил, еще катнул, налепил. Глядишь, уже вот она готова, стоит баба. Ну, снежная баба стоит, только маку ей втыкай, да? Вот это считается вот уже как бы блок информации получен. А началось все с комочка снежного. Так же и у меня. Просто я наблюдая, ну, и не обладая какими-то, скажем, теоретическими знаниями глубокими, вот, ну, в силу закидывания моего туда вот назад постоянно, я не могу впитывать, но тем не менее, вот эта информация, она остается, и баба, она... присутствует, конечно.
1: Хороший эффект. Вы никогда не задавали себе вопросом, Александр, что общего между дефекацией, я имею в виду слова дефекация, да, и эффект? Как-то звучит, согласитесь, вот похоже.
0: Вполне объяснимо. Ведь дело в том, что наши с вами далекие предки, первобытные, скажем так, люди, как их принято называть, приоритет в племени. То есть, ну, по идее, это же было как это все действительно полное вранье, что они там охотились за мамонтами. Это были, в общем-то, такие шакалообразные существа, трусливые, питающиеся падалью. И приоритет у них вырабатывался как раз в зависимости от эффекта, произведенного на соплеменника в момент выброса продуктов дефекации. То есть, бывало, они садятся в круг и вот начинают соревноваться. То есть, и таким образом показывая свое недюжное физическое здоровье и силу.
1: Я вынужден, Александр, вернуться к той фразе, которую я сказал в начале программы, о тонкодушевной организации. Все-таки эти сакральные темы, ну, они не совсем предназначены вот не для столь интимной обстановки. Все-таки, согласитесь, вот те картины детей, которые здесь висят, та очаровательная музыка, она как-то не ложится все-таки именно на эту тему. Вот она как-то подходит снизу, сбоку, и не очень это уютно. Может быть, мы перейдем к более, так скажем, интеллектуальному
0: вопросу. То есть мы не будем все-таки затрагивать...
1: Вопросы дефекации, да. Ну, как-то в третьем часу ночи говорить об этой теме.
0: Мне это казалось, самое время. Ну, ладно, если вы не хотите,
1: нет,
0: конечно.
1: Безусловно, нет. Если радиослушателям будет интересно, я готов буду развернуться по полной программе. Вот. Но проблема с тем совочком и веничком, который я с собой принес, по той простой причине, что я боюсь, не хватит.
0: Тогда перейдем к более философскому вопросу.
1: Спасибо.
0: Да нет, это я же не вам дал, это вот для вашей пациентки, которая должна прийти. Что вы?
1: Вы ее уже видите?
0: Нет, пока что я, но я готовлюсь.
1: Женя, ну если у нас продолжаете слушать, все в порядке, у него нет видений.
0: Женя, ты слышишь меня? У меня все нормально. Доктор сказал, все нормально. Скажите, пожалуйста, не влияет ли созерцание специфических движений тех или иных домашних животных на психомоторику их владельцев? Спросил Максим. Вы знаете, кстати, Константин Владимирович, очень серьезный вопрос задал Максим, потому что мы проводили эксперименты. То есть мы проверяли психомоторику детей, разделенных на две группы. Ну, детей, уже ставших взрослыми. Значит, дети первой группы жили в квартирах, где густо были населены тараканы. И, в общем-то, другая такая живность. А другие жили же в полной изоляции от каких-то мелких насекомых. И у детей, которые жили в изоляции, все реакции сильно заторможены. Мы объясняем это следующим, что когда ребенок выходит, например, на кухню, включает свет и видит огромное количество разбегающихся тараканов, рефлекторно глазами он начинает следить все-таки за ними, тем самым разрабатывая свою какую-то реакцию. Ну, этого, соответственно, лишены дети вот вне таракани проживающих.
1: Как... Да, так скажем, семьи, в которых, в домах, в которых этого не наблюдается.
0: Да.
1: Как вы думаете, почему танцоры так великолепно танцуют? Да, посмотрите на их пластику, на их движение рук и ног. На самом деле это тоже тянется с детства, вот с той самой кухни, о которой вы сказали, когда масса тараканов начинает разбегаться, а если там есть еще и мыши, то в этом случае люди начинают работать руками, ногами. Да? Если это маленькие дети, они вынуждены перебороть свой страх и начать бороться, размахивая обеими руками, размахивая обеими ногами, иногда делая одновременно всеми четырьмя конечностями.
0: То есть практически они уворачиваются от каких-то вот...
1: В одном случае уворачиваются, да, в другом случае нападают. И я думаю, что знаменитые танцоры, танцоры с мировыми именами, ну, если они, конечно, об этом найдут себе сил сознаться, начинали именно с этого. Ну, с борьбы с тараканами, да, пластика движений. Мы возвращаемся к вопросу Максима о психомоторике хозяев, которые наблюдают, которые созерцают, как он патетично выразился, некие телодвижения домашних животных. Ну, на самом деле, каждый сам выбирает, что ему созерцать, что ему производить или не производить, что ему творить или вытворять. Поэтому, Максим, я думаю, что в любом случае на психомоторику это влияет положительно, а на развитие личности, не знаю. На самом деле, может быть, имеет смысл созерцать что-нибудь происходящее лично с вами или не происходящее. А в крайнем случае, возьмите книжку, малышку, и почитайте.
0: Ну, что от себя я могу добавить, что вообще-то как-то принято почему-то считать, что общение с домашними животными благотворно действует на психику, вот, скажем, человека, но при этом как-то все стараются, вот, обратите внимание, под любым благовидным предлогом, дескать, моль, шерсть, там, да, там, дескать, аллергию, похлебка, когти, удалить все-таки, отдалить домашнее животное от ребенка в начальной стадии, что, собственно, на мой взгляд, неверно, поскольку тут же его, значит, пичкают информацией о Маугли, Тарзане и вот и их сестре Капучино, и получается, что, как говорится, нашла коса на камень. То есть у него, значит, под боком нету мохнатого четырехногого или двухногого пернатого с клювом, да, дескать, друга, а книга и литература говорит ему о другом, дескать, животные, люди и братья. Хотя, с другой стороны, дети тоже сестры, извините, я заговариваюсь, после того случая, да, у ребенка появляется ощущение, что животное все понимает, что оно, собственно, является действительно ему другом, что совершенно не так, потому что животное — это хищник, зверь, любое, даже вот, пиявка, она и то зверь, понимаете?
1: Да, причем с зубами, понимаю.
0: Да, вот как же с этим быть-то? Это же дезинформация тоже получается.
1: Да, безусловно, в какой-то степени есть дезинформация, Александр. Есть другая проблема — зоофилия. С этим, да, то, что, да, мы с вами будем делать. Поэтому в какой-то степени аллергии, конечно, хорошее прикрытие, но люди подсознательно, в них заложена программа продолжения рода. Поэтому взрослые люди, которые полностью подвластны этой программе, они пытаются всячески оградить детей от тлетворного влияния, в том числе животных. Поэтому подсознательно не позволяют детям заводить кошечек, собачек. Заметьте, ведь рыбок и черепашек можно встретить в домах намного чаще, чем кошечек и собачек. Да. Вся проблема в том, что родители подсознательно борются с потенциальной возможностью зоофилии, проявления зоофилии у детей.
0: Ага. А вот скажите, тут мы подошли еще к одному интересному вопросу. Ведь известно, что начиная с определенного возраста дети не должны спать, там дети противоположного пола не должны спать друг с другом или с родителями. То есть получается, что вот такое, ну, дружелюбное отношение с животными, да, и, соответственно, такое дружелюбное отношение с родителями влечет, попросту говоря, к коррекции полового поведения ребенка в дальнейшем.
1: Да, безусловно, мы затронули еще один патологический аспект, как геронтофилия, да, потому что, ну, и можно говорить о фрейдизме, все-таки комплекс Электро и ряд других комплексов, комплекс Эдипа в том числе. Так вот, это тоже в какой-то степени подсознание. Если вы спросите у родителей, почему же вы не позволяете своим детям спать, вам не смогут ничего вразумительного ответить. Вам скажут, что нельзя.
0: Вот, да, в смысле такой... спать я немножко не понял. По-моему, наоборот, детей заставляют вот, делать тихий час и так далее.
1: Что... Я имею в виду спать вместе с родителями.
0: А, понятно.
1: Я продолжаю ответ на вопрос.
0: Да, извините.
1: Александр, не забывайте, Женя нас внимательно слушает. Не столько Женя, меня, сколько
0: да.
1: вас.
0: Женя-то слушает.
1: Так вот, никто из родителей не сможет объяснить, ну, так скажем, большинство родителей не смогут объяснить, почему они... не позволяют детям спать с собой. Это профилактика, подсознательная профилактика и подсознательная борьба с геронтофилией. Таким образом, резюмируя эти две патологии, две темы, посвященные двум достаточно широким и в какой-то степени красивым патологиям, можно сказать, что сценарии, о которых нас раньше спрашивали, глубоко сидят в сознании человека, может быть, даже на генетическом уровне. Защиты от любви, патологической любви к животным и к людям, которые много старше, чем ты.
0: Угу. У нас живет черепаха. Скажите, пожалуйста, как она влияет на психомоторику и пластику моей 8-летней дочурки, спрашивает девушка Мила. Ну, я думаю, что, во-первых...
1: Александр, если дочурка, навряд ли девушка, да, давайте уж вещи называть своими именами.
0: Это я тоже
1: женщина.
0: Женщина.
1: Вот, я думаю, что положительно влияет в весенние, летние и осенние периоды. И никак не влияет осенью, поздней осенью и зимой, когда заползает за печку. Ибо черепашки зимой спят. А когда девочка рвет травку для черепашки, заботится о ней, черепашки имеют тенденцию писать, и писают они много и часто.
0: Причем они при этом вот только это и делают.
1: Да, есть определенные виды черепашек, которые, конечно, просто выдыхают жидкость, которую они поглощают, выдыхают вместе с ядовитыми парами, но количество паров достаточно ничтожно, поэтому они не представляют какой-либо опасности для жизни хозяев. Вот, это более, так скажем, приятные черепашки, потому что за ними не надо убирать. Но если ребенок ваш проявляет заботу о брате своем меньшем, и вы тщательно следите за тем, чтобы ребенок не проявлял чрезмерной любви к черепашке,

0: стадии, так скажем, болезнь — это каннибализм. Да. Если ребенок узнает о том, что из черепах делают суп, то он может сделать на уровне подсознания, опять-таки, вывод о том, что друзей можно есть.
1: Получается,
0: так,
1: да.
0: Тогда получаются маленькие монстры. И вот они начинают пожирать маму, пожирать папу. Родители говорят: «Боже мой, мой ребенок сидит у меня на шее». Да? Чисто вампирический такой подход. Сидит на шее, то есть он присосался. Есть еще такое выражение «спиногрыз». Тот же самый вампиризм. А все начинается с чего? Начинается с любви к черепашке, плюс получение информации о том, что существуют черепашьи супы, подсознательный вывод о том, что друзей можно есть. И вот вам спиногрыз готов. Будьте аккуратны, товарищи родители.
1: То же самое, кстати, и с рыбками. Вот Саша Лаерский говорит, что любит разводить герань, а у меня увлечение разводить кактусы. Я их не люблю, но внутренний голос говорит, чтобы я ухаживал за ними. Хочу знать, что по этому поводу думает господин Черепахин. Это нормально или как со стороны физиологии человека?
0: Ну, со стороны физиологии... Я не знаю, что вы делаете со своими кактусами, какие кактусы вы выращиваете. У меня есть одна знакомая, которая очень уважительно относится к кактусам. Она просто вот разводит их и дома, и на работе, и, что самое ужасное, в кабинетах у своих коллег. Я не знаю, что она делает с этими кактусами, с какой целью она их разводит. Вот, я думаю, что на физиологию, если вы их никуда себе не запихиваете, не готовите из них салат, никак не влияет. Если вы скажете о психологии, да, то бишь о физиологии, это наука о, так скажем, естественных отправлениях, естественных надобностях и потребностях организма, то психология – это наука о душе. Так вот, если говорить о потребности выращивать кактусы с позиции психологии, науки о душе, вероятно, вам не хватает либо колкости, либо сочности и мясистости. А посему...
1: Либо водянка у человека может вполне быть.
0: В какой-то степени да, потому что пить воду раз в полгода, а то и реже, и спать по половине года, это свойственно кактусам. Возможно, кактус на какое-то время подменяет вас, когда вы не можете бодрствовать. Александр, насколько мне известно, у вас тоже есть одна достаточно близкая вам знакомая, которая выращивает кактус. Как вы думаете, с какой целью она это делает?
1: Ну, вы знаете, тут немножко...
0: Она ведь прям трясется при виде кактусов.
1: Естественно, потому что в период обострения она пыталась их выращивать просто на себе. То есть с этой целью она обваливалась с земли и занималась рассадой. И, кстати, вот благодаря вам она от этого недуга исцелилась. Вот, а согласитесь, что случай в медицине уникальный. То есть человек использует себя практически как почву для выращивания кактусов. То есть, ну, и причем непонятно, почему кактус. Ну ладно бы она выращивала на себе вишню или яйца, к примеру, куриные, да? Там, ну или на самый такой случай мясо. Хотя, опять же, тут производится ассоциация с целлюлитом, да простят меня те, кто слышит. Но, тем не менее, какой-то полезный продукт, нет кактуса. Вам удалось.
0: Спасибо, Александр. Понимаете, вот есть такое понятие у нас, психиатров, свято место пусто не бывает. Да, безусловно, кактус она, может быть, и перестала на себе выращивать. Вот, но... У нее появились некие навязчивости по поводу... Знаете, вот дама носит пучки. Вот она произвела некое такое слово «пуканы». Я боюсь, что как бы она ни начала культивировать пуканы, но что она будет называть пуканами, может быть, это уже будут и не кактусы вовсе. Я боюсь, как бы это не были какие-нибудь земляные орехи.
1: Или узлы просто вот какие-то,
0: скажем. Земляные орехи, вы представляете, это будет слой земли сантиметров 10, не меньше. Причем то, что 10 сантиметров уже отваливается само.
1: Такая глиняная девчушка.
0: Да, вы понимаете, в чем дело. И, в общем, в какой-то степени я уже разрабатываю методику, как бороться с какими-либо... новыми обострениями.
1: Вот вы знаете, Парголов спросил, каковы, на ваш взгляд, перспективы лечения чешуйчатого лишая у детей школьного возраста методом коррекции ауры? Кстати, Юрий Парголов, он работает школьным врачом. На мой взгляд, интересный вопрос, ведь и близкий к нашей теме.

0: потому что вы помните, Константин Владимирович, что я неоднократно вам просил вас помочь различным пациентам с какими-то достаточно аномальными, вот, хотя слово симптоматика само по себе грустное, да, но тут аномальные симптоматики. Вот помните обилие тех женщин пожилого возраста, которые приходили к нам и просили пришить к ним свою собачку, своего любимого четвероногого друга с целью, чтобы с ним никак не расставаться, сямистость себе какую-то придать, скажем так. Или действительно вот женщина, которая хотела, чтобы ей пришили крыло почему-то одно и к бедру. Совершенно непонятно. Также оволосение, вот, покрытие перьями бедер в результате поедания печально известных окорочков насыщенных. То есть женщины оперялись попросту, и, в общем-то, это печально было. Мы и выщипывать пытались, и опалять даже, но только вмешательство психолога практически помогло каким-то образом.
1: Ну да, плюс Head and Shoulders, конечно.
0: Да, вот. А что касается вот все-таки лишая, ведь по идее, чтобы как-то не путаться в терминологии, мы можем орехи земляные, и вот перья вот эти, да, и целлюлит, и все это давайте назовем просто лишаем. Дескать, оно придет, скажет, дескать...
1: Я бы сказал лишаёчком, либо лишуёчком.
0: Так, дескать, лишуёчком. О, да у вас лишаёк.
1: Да-да-да, вот. Лишуёк.
0: Да.
1: Лишуёк. Ёк — это более правильно.
0: Мягко,
1: да. Да-да. Так вот, о перспективах...
0: Вот коррекция аура, да.
1: О перспективах лечения чешуйчатого лишая у школьников посредством коррекции ауры. Вы знаете, ауры все-таки в большей степени занимаются вот те чудесные дамы, Александра, о которых вы уже сегодня упоминали, потому что психиатрам с аурой как с таковой работать сложно. Отягощены психиатры знаниями, и на сегодняшний день абсолютно нет специализированной техники. Мы работаем просто ничем не вооруженные. У наших, так скажем, псевдоколлег существуют различные рамки, я имею в виду не ограниченность их, а рамки биоэнергетические. Существует ряд других приспособлений. И они эту ауру могут видеть, в отличие от нас, которые ее могут чувствовать, и то чаще по наитию. Поэтому все-таки чешуйчатый лишай как таковой лечится психотерапевтическими методами. В частности, кто-то из радиослушателей спрашивал о клизмировании.
0: Да, вот этот вопрос.
1: Это достаточно прогрессивный метод лечения через очищение. И простите за подробности, конечно же, прочищение не ауры, а все-таки...
0: Тушки.
1: Ну, я позволю себе сказать более грамотно, так скажем, медицински более грамотно, сомы. Вот. И посему я бы не дал каких-либо экспертных оценок, говоря о перспективах лечения именно чешуйчатого лишая у школьников.
0: А скажите, Константин Владимирович, вот существует, скажем, два таких расхожих понятия, это пиримидон и клизма. Вот все время, дескать, выпей пиримидона, да, и также там даже, ну, в каком-то переносном смысле люди иногда говорят, ну что, клизму вставили, да, дескать, клизму вставили. А ведь на самом деле народная мудрость, когда люди говорят, там, например, как рыба об лед бах и молчит, да, наглухо, или там не лезь в прорубь поперек батьки, дескать, вот такие умные выражения народные, дескать, хата горит, птица летит. Вот тоже очень мудрые пословица. Или, например, трава на покос, коса в амбар. Ну, масса умных вещей. Также и здесь, дескать, клизмы и так далее. Может быть, действительно, это все-таки вот прочистка желудка. Йоги это любят делать. Это универсальное средство от всех болезней. То есть, своего рода, этакий естественный пиримидон. И, кстати, куда в связи с этим делся пиримидон? Потому что сейчас его нигде не купишь.
1: Ну, на самом деле появились более современные препараты. Надеюсь, Александр, вам не приходит в голову сверлить дырки в черепе, дабы злой дух вышел. Туда же ушел пиримидон. За ненадобностью. Заметьте, аклизм стал намного больше, они стали более функциональны. И если вы позволите, дадите мне пару минут, я расскажу чудесную историю из своей жизни по поводу именно клизмирования.
0: Вы знаете, давайте после небольшой музыкальной паузы.
1: Хорошо, спасибо.
0: Потому что сейчас мне нужно.
1: Конечно.
0: Ну,
1: конечно.
0: Вы простите.
1: Я понимаю, живые трепещущие темы.
0: Время все-таки уже такое. Пора уже сейчас.
1: Прошу.

0: А я вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И мы прервали нашу беседу на, скажем так, предвкушение какого-то рассказа.
1: Да, который связан с вопросом клизмирования.
0: Да.
1: Не открою, наверное, военной тайны, если скажу о том, что несколько лет назад во всех высших учебных заведениях, практически во всех высших учебных заведениях, была военная кафедра. Да простят меня педагоги Москвы, которые учились на дневных отделениях, учились на военной кафедре. В педагогическом институте изучали медицину на случай войны. Очаровательные, чудесные учителя должны были с санитарной сумкой ползать по траншеям и оказывать первую помощь раненым бойцам. Так вопрос клизмирования рассматривался на занятиях по спецподготовке. В дипломах написано «спецподготовка». Это имеется в виду, конечно же, военная кафедра. И вот одна такая очень грамотная дама била себя кулачком. Ну, у меня язык не поворачивается говорить в грудь, поэтому, так скажем, в область грудной клетки. Кричала о том, что я знаю, как это делается, я даже это знаю. Ну, думаю, раз она знает это, тогда еще не было передачи про это, к сожалению. Думаю, с ней есть о чем поговорить. И попросил ее рассказать мне, что же такое сифонная клизма. И она с горящим взглядом начал мне рассказывать о том, что берется 20 литров чистой воды и закачиваются эти 20 литров в организм. Мне стало слегка плохо, потому что я так слегка прикинул. Ну, литров 4 на желудок, литров 12 с хорошим запасом на кишечник, пол-литра на пищевод. Что же делать с остальными 1,5 литрами? Я тогда ее спросил: «Девочка моя, сифон заключается в том, что изо рта хлестать будет». Тут-то она первый раз и задумалась. К вопросу о том, нужны ли военные кафедры в таких институтах и что такое разум у военных.
0: Действительно поучительная история. А вы знаете, что мы тут недавно открыли великую тайну ресторанов с «Макдональдс». Ведь дело в том, что дабы привлекать каких-то клиентов, вы обратите внимание, что практически никогда помещение этого ресторанов этой сети не бывает пустым. Всегда хоть один столик, да кто-то за ним сидит. Мы внедрили туда нашего человека, который 3 года являлся агентом вот нашим в этой сети. И он обнаружил следующее, что есть специальные люди, которые, дабы привлекать публику, сидят и постоянно, в общем-то, кушают эти блюда, то есть так называемые подсадные утки. Периодически они отходят, мы эту комнату нашли и сами себя клизмируют. То есть, в общем-то, специальные у них такие есть. Ну, типа как пожарные бронзбойты, только в таком... Они находятся в вертикальном положении, они на них сами садятся, нажимают специальную педаль, быстренько очищаются и идут снова на работу. То есть, представляете, до чего дошли вот, в своих рекламных ухищрениях буржуазные, так скажем, да, деятели. Ну вот интересный... Да.
1: Так «Макдональдс» пошел даже дальше. Не далее, как сегодня вечером, я своим профессиональным взглядом увидел, так скажем, весьма приличный, знаете, такой презентабельный стул.
0: Вы имеете в виду, вот, я прям на виду... улице, ну, прям он лежал?
1: Нет, Александр. Ну, давайте будем различать все-таки стул в плане обихода и стул в плане все той же самой темы, которую мы никак с вами, ой, не
0: простите,
1: можем закрыть, дефекация.
0: Да,
1: да,
0: ну,
1: я же, ну, да, извините. Ну, пожалуйста. Так вот, засор был в туалете. Я подумал, какое безобразие. Вот здесь вот каждый час убираются, просматривают, все ли в порядке, меняют бумагу. И подумал, ну, неужели люди не увидели засора? На самом деле, сейчас я понимаю, откуда этот засор. Дабы демонстрировать тот самый приличный стул, который плещется в унитазе, с той целью, чтобы показать, что, питаясь в «Макдональдсе»,
0: все, дескать, нормально.
1: Да.
0: По-другому это называется еще эстонский стул.
1: Ого!
0: А следует ли мне пугать ребенка бабаем или выбрать для этой цели другой объект? Спрашивает нас вас молодая мать Инесс Тритонова. Действительно, вот ведь вообще стоит ли ребенка пугать? С одной стороны, стоит, потому что, как говорится, непуганная коза из огорода вон.
1: Инесс, я должен вам сразу сказать, что вы своего ребенка один раз уже испугали. Первый раз, когда вы его зачали, ребенок все-таки был в какой-то степени испуган. Потом второй раз вы ребенка испугали, когда приняли решение о том, что беременность будет развиваться и вполне возможно будет иметь логическое завершение, то бишь роды. Ребенок плескался в воде на протяжении 9 месяцев плюс-минус сколько-то. И третий раз вы ребенка испугали, когда позволили ему все-таки, ну, так скажем, выскочить из вашего мягкого и уютного животика. Боже упаси, воспринять вас это как сексуальное домогание на расстоянии.
0: Лучше назовем ракушечка.
1: Ракушечка,
0: улиточка, да? Улиточка вышла из ракушечки.
1: Ну, хорошо, пусть да. будет так. Так вот, это очаровательная улиточка, когда вышла из ракушечки и увидела глаза, а потом руки. И вы, наверное, помните докторов, да, в маске. Ну, маска это то, ужас, что называется марля на лице.
0: Вот он появляется шапочка. Из водоема, из ракушечки, да, и видит этих монстров.
1: Монстров, Александр, спасибо, это комплимент мне, насколько
0: я
1: понимаю.
0: Вы же не хирург.
1: Да, в общем, психолог. Я на протяжении года учил акушерство и гинекологию, принимал роды, как и все врачи. Вот, еще раз спасибо, я просто польщен. Так вот, я думаю, что бабай по сравнению с теми испугами, которые ваш ребенок благодаря вам уже получил, ну, не годится ни в какое сравнение. Не смешите своего ребенка, и я думаю, что если вы будете продолжать пугать ребенка бабаями, милиционерами, не дай Боже, врачами, навряд ли что-нибудь путевого получится из вашего ребенка, и не рассчитывайте на доброе отношение ребенка к вам в будущем, по той простой причине, что вы ему предоставили эту жизнь, а она имеет не только плюс, но и минус.
0: То. Вопрос к гостю, кстати, несколько не по теме, но я думаю, что все-таки вы, Константин Владимирович, как-то сможете на него ответить.
1: Да, не по теме, я тоже могу говорить.
0: Хотела бы узнать, это не я, это вопрос от радиослушательницы, она хотела бы узнать насчет кактусов, которые можно разводить дома, что полезного они приносят в дом, и еще кактусы и алоэ помогают нейтрализовать экраны телевизоров и компьютеров. Это вопрос, помогают ли. Любовь Егоровна интересуется.
1: Дорогая Любовь Егоровна, я рекомендую листья алоэ. Знаете, вот в Италии растут алоэ размером, наверное, где-нибудь с хорошую пальму. Вот эти алоэ имеет смысл, конечно же, разводить нам дома. Если у вас есть возможность приобрести кондиционер и создать необходимый микроклимат, похожий на микроклимат юга Италии, такого острова, например, как Сицилия, вот, и такой хороший бочонок с благородной землей, и вот это алоэ вы поставите перед экраном телевизора, вы полностью его нейтрализуете. Я думаю, что это будет польза и для вас, и для алоэ, и для окружающей среды города Москвы. В Москве сейчас экология очень сложная.
0: Очень сложная у нас.
1: Вот, а посему такое растение весом килограмм 200-300 даст свежий воздух вам, не позволит вам облучаться от экранов телевизоров и тем более компьютеров. Ну и плюс, я думаю, что можно рассчитывать на поддержку мэра Лужкова, потому что дополнительный кислород городу Москве необходим.
0: Вы помните вот историю интересную, это насчет экологии с чешским иммигрантом Анатолием Пивко, который ворвался к вам в кабинет и пытался оторвать сам себе морду, крича, что противогаз уже, скажем, свой срок службы целиком отслужил и дайте мне, дескать, новый. Вот как вам удалось убедить его все-таки, что его лицо это не противогаз? И, в общем-то, я же помню, как вы оттуда вышли, на вас лица тоже, извините за каламбур, вот не было. Да. Да, я даже не мог понять, то ли это, значит, пивку вышел, то ли вот...
1: Анатолий пытался выдрать брови и ресницы у меня, и крича, что на вашем противогазе появилась шерстистость из-за того, что вы слишком много едите витаминов.
0: Это же опасно, я бы испугался просто даже такого.
1: Ну, Александр, специфика профессии в том, чтобы думать о себе. И, знаете, есть такое понятие, как ощущение защищенности спины. Если вы заметили, когда я заходил в студию, я открывал дверь и сразу же сделал шаг в сторону, дабы прижаться к стене и посмотреть, что тут происходит вокруг.
0: Ну, вы, кстати, дверь тут я уже, если позволите, то есть вы ее открыли сильным ударом ноги. Мне это напомнило американский сериал.
1: Каюсь. Да. На самом деле за дверью могут быть враги, и дверь нужно открыть так, чтобы, если враг там есть, чтобы он был тут же нейтрализован.
0: А вот, вот что вы посоветуете женщинам, которые ночью поздно одни возвращаются? Вот как им около моего предлагали им, скажем так, определенный заговор, то есть прокрутиться на правой ноге, на каблучке вокруг своей оси 3,5 раза, и сказать: «Чур меня, чур меня, изыди нечистый насильник, вон».
1: Ну так вы думаете, вот когда у нас была гражданская оборона хорошо развита, и всем давали противогазы и проводили учения, это же делалось неспроста. На самом деле, я думаю, что имеет смысл возродить старую добрую традицию, открыть пункт выдачи противогазов. В ряде стран, кстати, это практикуется, и каждый житель страны имеет противогаз. Так вот, я думаю, что имеет смысл дамам любого возраста где-то часов так в 10, в 11 облачаться в химзащиту. Есть такие специальные костюмы с противогазами. И двигаться домой в костюмах химзащиты. Имеет смысл сходить в исторический музей, дабы посмотреть на пояса невинности. И, может быть, нашим дизайнерам, нашим инженерам оборонных предприятий, оборонных заводов в рамках конверсии имеет смысл наладить выпуск подобных приспособлений с той целью, чтобы женщины могли себя безопасно чувствовать, облачившись в этот пояс невинности, в костюм химзащиты.
0: Это вообще, например, просто убрать вот в подъездах двери?
1: Как один из вариантов, да. К сожалению, вот в старых-то домах это сделать сложно. А вот в домах-новостройках, кстати, сегодня у нас первый день юношеской олимпиады, я думаю, что в Олимпийской деревне, которая была построена, неспроста стоимость квадратного метра столь высока. Ну, да. Я думаю, что там продуманы именно эти варианты, когда входных дверей там просто нет.
0: Кстати, вы знаете, извините, что я вас перебиваю. Да, вот я как раз сегодня уже говорил об этом, что, в общем-то, поскольку сегодня первый день у них, то мы можем уже открыть этот секрет наш. То есть у меня просто меня спрашивали, почему я разрешил Юрию Лужкову проводить Олимпийские эти игры в Москве. Мне пришлось открыть тайну, что это просто все напросто отвлекающий маневр. То есть настоящие Олимпийские игры проводятся в одной из деревень в районе города Ярцево, областного центра Смоленщина. А здесь это просто-напросто дети высокопоставленных сотрудников службы безопасности будут изображать из себя юных спортсменов. Для этого на некоторых из них будет наложен грим. Они будут покрашены, чтобы каким-то образом. Вот, а там будет соревноваться 5 юных спортсменов по перетягиванию, как я уже говорил, каната, по бросанию друг друга канатами и также по лазанию на канате.
1: Перетягивание каната. Есть такая хирургическая операция. Неужели там этим будут заниматься?
0: Вполне возможно.
1: Чудесно.
0: Продолжают приходить вам вопросы. Если позволите, я вот сейчас... Во-первых, вот, Александр, приятное просто послание. Сегодня у вас в гостях шикарный, чудесный гость. Такая умничка, так много познавательного узнаешь. Огромное вам спасибо. Побольше вот таких гостей. Это мадемуазель Мила вот прислала. И прежде чем мы перейдем, на мой взгляд, к очень интересному вопросу, я хотел бы вот вернуться немножечко назад. Давно достаточно нам пришло послание, только сейчас я его зачитаю. Сейчас.
1: Ну вот. пока, Александр, вы ищете сообщение, да, спасибо, я скажу спасибо мадемуазель Миле. Поверьте, очень приятно слышать столь лестные отзывы. Поверьте, часто приходится слышать добрые слова, но столь искренне добрые.
0: Вот это как раз и нашел. Судя по разговору, это к вам обращение, судя по разговору, вы человек умный, начитанный. Как бы вы оценили с точки зрения психологии писателя Набокова? Это спрашивает господин Киселев.
1: Набоков, на мой взгляд, интересный писатель, весьма разносторонний писатель. А посему читайте, господа, читайте, читайте с карандашом.
0: Ну и вот очень интересный вопрос. Наверняка вам известно имя Святослав Романович Добрыня-Кремезной.
1: Да, безусловно.
0: Профессор, психоаналитик, потомственный ученый. Вот он прислал вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Как вы находите термин менопауза? Как вы считаете, поведение женщин в этот период должно трактоваться психотерапевтом или гинекологом?
1: Угу.
0: Я просто хочу сказать, что как раз вот в трудное для женщин время, но и в то же время и в исторически тоже трудное время, вот это трудное для женщин время являлось
1: смягчающим
0: обстоятельством в случае какого-то криминального преступления женщины. Но это я так что-то опять...
1: Ну, у нас с коллегой давно ведутся споры по поводу того, как
0: расценивать... С Добрыней, да, вы?
1: Да, именно с ним, в общем. Как же расценивать менопаузу? Со стороны психологов-психиатров или со стороны гинекологов? Гинекопсихология, господа, вот наука, которая будет объединять в себе вопросы гинекологии и психологии, которая будет изучать, предметом изучения которой будет являться женщина как таковая, в период менопаузы в том числе. Тем более предмет, согласитесь, достаточно интересный со всех позиций и спереди, и со спины. Можно рассматривать также с левого, с правого бока вопрос о писателе Набокове. Поэтому менопаузу будем рассматривать в гинекопсихологии. Я думаю, что в ближайшее время я напишу учебник по гинекопсихологии.
0: Я надеюсь, вы пригласите меня в качестве иллюстратора, все-таки мои художественные способности.
1: Я думаю, что мы обязательно включим приложение, знаете, некая такая азбука в картинках для особо одаренных студентов, которые смогут изучать по схемам, опорным сигналам. Я думаю, что, безусловно, вы сильны именно в опорных сигналах.
0: Да, да,
1: вот. А можно начать будет говорить о психогинекологии. Но это вопрос уже даже не завтрашнего дня. Скорее всего, это будет послезавтра. Предметом будет являться все та же самая женщина, ну, может быть, сверху, с позиции головы.
0: А вот скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, вот психогинекология, ведь этого термина не было, скажем, во времена попытки Наполеона вот покорить Россию, да?
1: Да, безусловно.
0: Но, тем не менее, женщины в то время относились к своему менструальному циклу значительно проще, чем наши вот современные...
1: Особи.
0: Да, совершенно верно, спасибо. Да, вот не вызвано ли это как раз появлением, вот, скажем, этого термина? Ведь... В то время женщина также вставала и, типа, шла там коромысло, прыг, как говорится, без рук, без ног на бабу скок, и пошел по воду щук лебедь, рака таскать, все. А сейчас они все кряхтят, они все бледные, они, в общем-то, маются. И все-таки вот какое-то, видимо, происходит давление на психику населения. В связи с этим производится, скажем, точечное давление на какие-то слабые места. Вот у женщин на этот период, да, вот у мужчин, скажем, на там, ну, совершенно верно, мы с вами поняли даже друг друга без слов и так далее. Вот как вы считаете, это коррекция временем? Может быть, просто стоит проанализировать взаимоотношения населения вот в 1812 году с медициной и попробовать как-то внедрить вот ту практику? Как тогда они лечили, как они... Ну, помимо, я имею в виду, пиявок, кровопускания и отсечения головы секирой стрельца.
1: Да, Александр, я боюсь, конечно, навлечь на вас и на себя буйство феминисток. Да простят меня феминистки, я с большим уважением отношусь.
0: Но они от нас веника не получат на 8 марта совершенно точно, потому что, как говорится, назвался «груздем полезай в кузов», и все-таки зебра-то полосатая.
1: Да, я с вами согласен. Да. Я все-таки хочу попросить прощения, дабы следовать той самой этике и деонтологии, которую
0: они
1: мы
0: могут,
1: с вами
0: вот
1: говорили.
0: Ваше прощение, кстати, используют в суде как сексуальное домогательство.
1: Ну, все-таки по радио сексуально домогаться, скорее всего, это к вопросу мастурбации и прочих патологических проявлений. Так вот, если говорить о 1812 году и сегодняшнем времени, у женщин, понимаете ли, как основное предназначение все-таки это производить потомство, его выкармливать, изначально, конечно, вынашивать, ну, если говорить о более изначально, зачинать или позволять зачинать, потом уже вынашивать, потом выкармливать, потом уже отпускать на вольные хлеба.
0: Но тоже, извините, что я вас переживаю, не всех, потому что ведь вот такой неорганизованный выпуск вот массовых масс на вольные хлеба может привести и к потопу, и к выкорчеванию. Тут мы должны брать какой-то пример с Вороновых, которые искусственно, в общем-то, свою популяцию каким-то образом сокращают или увеличивают, чтобы всем им хватило. Потому что если мы так всех выпустим туда, то, получается, следующие, которые выйдут, им может не достаться просто.
1: Да, согласен, тоже проблема, но все-таки я бы хотел говорить не об этом. Так вот, сегодня женщины стали умнее, заметьте, их плодовитость падает, рождаемость падает. Это проблема не только социальная, не только демографическая, но и психологическая. Чем больше у женщины мозгов, тем труднее выполнять те три функции, о которых я говорил. Зачинать, вынашивать
0: и вскармливать.
1: Сначала выпускать, Александр. Так, следовательно, чем дальше мы движемся, тем больше проблем, тем раньше менопауза, тем чаще встречаются смягчающие обстоятельства причины, тем проще женщине совершать преступление.
0: Совершенно верно. Поэтому, в общем-то, некоторые из них мечтают попросту о том, чтобы это состояние длилось у них вечно. Вот, знаете, продолжает, правда, очень много всяческих сообщений. Я даже уже и не успеваю. Может быть, скоро я все это выброшу. Во-первых, вот хорошее сообщение. Александр, спасибо вам за такого красивого гостя. Гость с такой привлекательной внешностью. Это такая редкость вашей передачи, Таня. Но Таня, она внизу у нас на 13 этаже. Уже убирается и периодически заходит сюда. Естественно, видит, вот вы видели она.
1: А, это вот та дама, когда
0: да.
1: Ну, я понял вас, да. Чудесный веник. Откуда у вас, кстати, эти чудесные веники?
0: Вы знаете, мы выращиваем все здесь. У нас целиком, мы на самоокупаемости. В общем-то, я вам не рассказывал, Константин Владимирович. Года два назад мы даже делали стационарные передвижные пункты от нашей программы по вырезанию аппендицита. То есть у нас стояли на Новом Арбате несколько столиков передвижных, любой желающий мог прямо проходя, так мимоходом, вырезать себе аппендицит.
1: Или несколько слов президенту, да? То есть дверь направо — это несколько слов президенту, да? Там стоял телекамера, любой
0: было, мог сказать. Да, это тоже наше изобретение.
1: А вот дверь направо — это, соответственно, аппендицит.
0: Тут я могу несколько раскрыть секрет, конечно. Вот несколько слов президенту, про это ничего подобного не было. Просто мы собирали с людей небольшие деньги, в общем-то, просто это слово предназначалось для них. То есть,
1: понятно.
0: Вот Евгений спрашивает: многоуважаемый господин Черепахин, разделяете ли вы идеи социал-дарвинизма? По-моему, хороший вопрос такой.
1: Социал-дарвинизм?
0: Да.
1: Один из моих пациентов много говорил о социал-дарвинизме, социал-кретинизме, еще нескольких социальных явлениях. Социал-дарвинизм как теория, близкая к теории национальной, безусловно, имеет право на существование. Другое дело, что дарвинизм как таковой на сегодня очень часто подвергается нападкам, в отличие от социума и социального. Поэтому я боюсь, что эта теория скоро будет разрушена, и останется все та же самая добрая социология. Дарвинизм может отмереть. Если вы сторонник этой теории, я призываю вас к неким общественным действиям в защиту социал-дарвинизма по той простой причине, что последователей социал-дарвинизма с каждым днем все меньше и меньше. Ваша активная общественная позиция позволит поддержать это движение и не позволит загубить его.
0: А вы знаете, вот, Константин Владимирович, ведь если посмотреть на дарвинизм с точки зрения как раз социологии, то это своего рода ведь, ну, эдакий, как бы, ведь и нацизм. То есть нацизм, я объясню, в каком случае, в каком смысле. Это объединенные нации, которые называются земляне, поскольку все произошли от одного мохнатого существа. То есть практически это такой глобальный нацизм, который своей глобальностью, своей монополией вот в политике, в социуме, просто-таки поглощает мелкие националистические группировки. Ну, какая там может идти речь, там, скажем, о бритоголовых или там о евреях, когда все мы произошли от мохнатого, в общем-то, друга, понимаете? То есть вполне возможно, что Дарвин, он был не просто какой-то ученый, а, в общем-то, агент мирового марксизма. Я не побоюсь этого слова. Как вы думаете?
1: Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь обезьяны существуют разные. Там, если мы уже заговорили о евреях, то понятное дело, что кучерявых обезьянок – это кучерявые обезьянки. Если мы будем говорить о белобрысых обезьянках, то, скорее всего, это обезьянки, близкие к сибирцам, арийцам и им подобным.
0: К финам тоже.
1: Да. Существуют лысые обезьянки. Сейчас этот род практически вымер. Да?
0: Называется «Красная Харька».
1: Вот. Я поражен энциклопедичностью ваших знаний. Так вот, «Красный Харька» — это...
0: Я просто подготовился к нашей встрече.
1: Спасибо, это очень приятно. Это очень приятно. Так вот, «Красный Харька», понимаете, в какой-то степени именно вот эти люди способствовали развитию, так скажем, нацизма, именно «Красной Харьки». И я удивлен, что сегодня вновь появляются ростки этого движения. По той простой причине, что все лысых-то становится, конечно, больше. Возможно, гены, какие-то рецессивные гены всплывают и начинают о себе вновь заявлять, но я все-таки надеюсь, что рецессивные признаки будут подавлены, и национализм, точно так же, как и фашизм, в скором времени отойдет в прошлое.
0: Влияет ли базитический зоб на походку и осанку, а также как его исправить нехирургическим вмешательством без подписи, естественно, послания? Мы сейчас организовали, в общем-то, с помощью мэрии поставку в наш город именно йодированной соли. До того соль была обычная, но это уже чисто скорее профилактическое действие, да? Вот, а так мы даже пытались как-то адаптировать зомбированных в социуме, для чего нами была 2 года назад создана партия ЗОП, что, в общем-то, расшифровывается как за общественную безопасность. Мы заказали в Лос-Анджелесе несколько вагонов силиконовых зобов, которые должны были вшивать всем членам партии. Вот, взносы были небольшие, мы уже начали это делать, но потом, в общем-то, пришли зеленые, разные другие, сказали, что, дескать, силикон плохо, если их потом убивают, а убивают там многих, это, и, дескать, он плохо переваривается землей. И, в общем, наша эта идея рухнула. Мы пытались просто как-то психологически их адаптировать, потому что бывало, глядишь, вот он идет, зоб свой тащит, там сам на него наступает, спотыкается, ну, жалость, да и только. Но, тем не менее, что вы думаете об этом, Константин Владимирович?
1: Ну, начнем с того, что не люблю я вопросы инкогнито, а посему я думаю, что этот человек, говоря об эзитическом зобе, на самом деле имел в виду не зоб, на конце этого слова буква «Б», он, скорее всего, имел то слово, на конце которого стоит буква «П». Так вот, я бы рекомендовал для этого инкогнито и, возможно, его друзьям, сотоварищам или подругам обратиться к вам на станцию с просьбой приобрести еще несколько силиконовых продуктов, да, потому что с точки зрения Фрейда базитический или базитическая зоб или... вы понимаете, о чем я говорю. Вероятно, для него это больной или, скорее всего, для нее или для них вопрос. Так, может быть, ваша радиостанция поспособствует разрешению некоторых фрейдистских комплексов относительно базитической зоб. И тогда с посадкой и осанкой и походкой у этих милых созданий будет все в порядке.
0: Ну, мы можем только как посодействовать, опять же, пригласить вот зубастых к нам в студию сюда и позволить им вывесить свои зубы на всеобщее обозрение.
1: Ну, понимаете, окно, вот чтобы... все-таки вот здесь вот нужен не столько зубы, сколько зубы.
0: Да.
1: Поэтому плюс... придется, скорее всего, не вывешивать, а уставлять зуб.
0: Вот Грецкий спрашивает о нашем отношении к женским ногам. Ему, Грецкому, очень нравится, как он пишет, женские ноги. Он очень любит их и спрашивает, не является ли это отклонением от нормы.
1: Ну, смотря, конечно, что он любит с ними делать. Допустим, если с 20...
0: Не есть, видимо.
1: Александр, для вас это, конечно. Допустим, для меня, как врача-психотерапевта, это вполне реальная проблема. Да? Когда человек приходит и говорит, что я люблю женские ноги, у любого здорового человека, как, например, у вас, безусловно, возникает некий образ, и вы понимаете, что человеку на него приятно смотреть и так далее. Я же первый вопрос, который задаю, что вам нравится, что вы с ними делаете и как вы их употребляете?
0: Чувствуется у вас, конечно, профессиональный подход.
1: Клинический подход, согласен. Так вот, я должен господину Грецкому ответить... Если он, конечно, любит кушать ноги, то нужно, конечно же, рассмотреть несколько вопросов. Первый. Это ноги, так скажем, свежеприготовленные? Или это ноги уже, знаете, как утка по-пекински, три дня умершая, простите, утка своей смертью, три дня полежавшая в теплом месте?
0: А тут, извините, правда, что я так немножко... Это правда, что пекинская вот эта утка, известное блюдо, оно действительно так лежит три дня?
1: Ну, в европейской кухне это не принято, а вот в Китае мои коллеги, которые были на конференции по поводу... дай бог памяти. Была конференция по поводу либо левой... все, я вспомнил. По поводу недоразвитости мозжечка. Так вот, они пришли в ресторан, если вы позволите лирическое отступление. Они пришли в ресторан и заказали утку по-пекински. Вот. Поскольку наслышано об этом блюде. Вот, им принесли это блюдо, потом они страдали зопой. Простите за ненормативную лексику, но это все-таки из уст врача ненормативная лексика. Вот, ягодицами, конечно, можно сказать.
0: Да.
1: Но так им потом китайцы объяснили, что утка по-пекински на самом деле это утка, которая умерла своей смертью, три дня полежала в теплом месте, после этого специфически приготовлена. Так вот, возвращаясь к господину Грецкому, если он любит ноги, которые, так скажем, свежие, это одна патология. Если ему нравятся ноги, которые не совсем свежие, а три дня полежали в теплом месте и после этого каким-то образом приготовлены, то это уже другая патология, тоже другие методы коррекции необходимо применять. Вот, если он любит просто созерцать ноги и предвкушая, знаете, так на языке щекочет, то это уже другой аспект.
0: То есть ему просто нужно, видимо, чтобы он уточнил немножко.
1: Да, безусловно. Как он любит эти ноги?
0: Григорий Распутин любил просто шупать. И так бывало, говорит, бывало шлюпать.
1: Знаете, шупать. Это так редко на сегодняшний день встречается, особенно у моих пациентов. Это просто вот казуистика.
0: Вы знаете, не дают шупать, вот не дают. Мы с вами можем попробовать, когда закончится эфир, выйти и пошупать. Тут сейчас кто-то возвращается, визгу будет, понимаете? Что мы о грустном? Давайте вот к вопросу Никодима. Никодим спрашивает, объясните такое разное поведение болельщиков на чемпионате мира. Видимо, имеется в виду вот футбол. А действительно разное совершенно поведение. И с точки зрения этнической, ну там, национальной, с точки зрения темперамента. Вот, например, скандинавские болельщики меня поразили. Их всего четверо было. Потому что ни одна скандинавская там не участвовала команда. И они, в общем-то, всю дорогу почему-то изображали снеговиков. То есть они как-то устроили свой карнавал. Мне вообще снеговики очень близки. Я сам люблю их лепить, катать. Но тем не менее, и сравнить, например, вот этих четырех снеговиков, там непонятно, кто из них баба, кто мужик, потому что костюмы такие обшивные.
1: Ну, юнисекс.
0: Да, видимо, скажем, эпоха постмодернизма настала. Да, ну вот... И, например, с английскими болельщиками, которые, кстати, не вовсе не хулиганили. Ничего такого не было.
1: Александр, что с вами?
0: Я чихнул.
1: Извините, я испугался. Мы все-таки говорили о женских ногах и вообще затронули ряд таких, скажем, животрепещущих тем. Так вот, говоря, здравствуйте, Никодиму. Никодим,
0: здравствуйте.
1: Я...
0: Извините, пожалуйста.
1: Я просто надеюсь, что Женя нас уже не слушает.
0: Женя. Женя.
1: Да. Так вот, Никодим, я готов с вами поговорить на личном приеме по поводу поведения болельщиков. Александр, я должен сказать, что Никодим — это мой старый знакомый. Я, конечно, не знаю, тот ли это самый Никодим. Так вот, поведение болельщиков... ну что, болеют люди, болеют.
0: То есть вы считаете нормально, да?
1: Я не могу сказать, что когда люди болеют, это нормально. А с моей точки зрения, все-таки это патология. Угу. Так вот, все болеют по-разному. Есть шумные пациенты, есть бесшумные пациенты. Знаете, вот так же, как на студии. На кнопочку нажали — тишина. Вот так же и с пациентами. Нажмешь на кнопочку — и тишина.
0: А часто ли, вот извините, что я вас перебил, вам приходится ввергать своих пациентов в состояние гипноза, гипнотического сна? Я знаю, вы владеете этим и...
1: Я, конечно, готов продемонстрировать,
0: но... Нет, сейчас. Ну, лучше подождем вашу пациентку, и, может быть, тогда...
1: Ну, хорошо, Александр.
0: Она
1: просто
0: приедет
1: сегодня? С трудом... Да, я надеюсь, что да, но вот пациентка, она... в общем, не будем говорить о пациентке.
0: Я боюсь,
1: объясню, что нужно ехать на метро. Я боюсь, что она просто не доехала до станции, которая называется «Эхо Москвы».
0: Но ее еще сейчас, видимо, то есть немножко задержат внизу. Кстати, я прошу вас прощения вот за ту процедуру дотошного осмотра, которую сейчас внизу делают. Вот все эти сдачи анализов. Просто мы сейчас всех гостей,
1: понимаете,
0: всех, кто входит в студию...
1: Понимаете, сдача анализов, я привык.
0: Это своего рода диспансеризация, понимаете?
1: Я привык к сдаче анализов. Да. Вот. Я не могу привыкнуть к одному. В одном из аэропортов мне устроили личный досмотр. Я смотрел на шкаф, и на шкафу стояла коробка с одноразовыми перчатками. Я был согласен, чтобы посмотрели вот все, что угодно, все, что им нужно. Вот я не буду рассказывать в подробностях всю процедуру осмотра.
0: Ну, в общем-то, интересно вот, было.
1: До перчаток не дошло, в отличие от той процедуры, которую пришлось пройти здесь. Мало того, что перчатки не одноразовые, мне пришлось еще прочитать лекцию о том, что и как надо вставлять и куда.
0: Константин Владимирович, я постараюсь договориться со службой безопасности, чтобы на выходе вас не подвергали этой процедуре, потому что выносят все, что попало, и в таких местах, что, в общем-то...
1: Александр,
0: ну, поймите правильно.
1: Есть специальные установки. Но зачем же не одноразовыми перчатками?
0: А людей как кормить? Установка хлеба не просит. Она нужно решить проблему безработицы. Вот, кстати, вопрос. Доктор, не видите ли вы связи между ураганами и другими буйствами природы, обрушивающимися на нашу страну, и психическим здоровьем населения с ухудшающимся понижением уровня жизни? Вот как ухудшающееся понижение, это же, по-моему, есть улучшение. Потому что если про улучшающееся понижение, это значит низится. Если ухудшающееся понижение, значит понижение плохо идет, значит это улучшение. Или, по крайней мере, статья...
1: Я не совсем понимаю, при чем здесь слово «связь».
0: Я тоже
1: связь.
0: С трудом.
1: Нет,
0: я вообще не понял вопроса. Давайте лучше о другом.
1: Подождите. Там начали говорить о связи.
0: Да.
1: Связи бывают неразборчивые, разборчивые, не совсем понятные. Так вот, автор, к сожалению, не уточнил, о каких связях он говорит. Вижу я эти связи или не вижу. В общем, связи видят все. Другое дело, кто их хочет видеть, и кто их не хочет видеть. А посему пусть автор уточнит.
0: Да,
1: специфику связи, пожалуйста.
0: Да. Ну, Макс спрашивает, очень интересно построен вопрос. Кому первому принадлежала идея некрофильства?
1: Идея некрофилии?
0: Да.
1: Я не задавался себе этим вопросом.
0: Я бы, конечно, мог сказать, что
1: животного мира. Я бы мог, конечно, сказать, что сама идея некрофильства, конечно же, можно сказать, что она принадлежала мне. В общем, так же, как и ряд других идей: паранойство в некрофилии, потом психонекрофилия.
0: Буйная агрессия в некрофилии.
1: Буйная агрессия в некрофилии, абсолютно верно.
0: Потом зоонекрофилия, это же тоже отдельные.
1: Ну, в общем, да. Зоонекрофилия. Ну, я являюсь участником зоонекрофилии, не считаю себя Не считаю зазорным в этом признаться себе и вам, дорогие радиослушатели.
0: Ну да, это, в общем-то, этим общепринято.
1: Да, есть ростки протеста, ничего здесь не поделаешь.
0: Но это чтобы утешить зеленых. То есть дело в том, что мы бы с радостью убрали отсюда слово некрофилии, но...
1: Да, оставили либо некро, либо филе.
0: Да, но они же их приходят, требуют, дескать.
1: Да, да. Так вот, Макс... Поверьте, я далеко не всезнающий человек, и я не могу вам сказать автора идеи. Если вас устроит мое авторство, возьмите его.
0: Да, или мое. Вы, наверное, путаете меня с другим Женей, а я Женя Кайманов. Я спрашивал о мацетации плодов.
1: Женя, мацетация плодов, это происходит на самом деле у опоссумов. Вам Александр в какое-то время об этом рассказывал, я надеюсь. Так вот, мацетация как таковая, она в какой-то степени опасна для человека. Когда плоды опоссумов мацетируют, то критические дни у определенной категории населения этой страны усиливаются и происходят в режиме «подвергнуть я мацетации». И вот после этого возникают те самые вихри, о которых нас спрашивали.
0: Потому что начинается у всех женщин массовый прилив.
1: Лунная. Вопрос о менопаузе. Тем более, не дали, как вчера, если я не ошибаюсь, было полнолуние.
0: Вопрос позавчера задавал,
1: сегодня уже в Санкт-Петербурге... Белые ночи заканчиваются, или если уже не закончились. А вот то, что ураган там был...
0: Вы понимаете?
1: Ваш коллега, ведущий новостей, об этом рассказывал. Там ветер поднимался до 20-25 метров в секунду. Там не было так тяжело, как в Москве, но крышу снесло.
0: Вот тут у меня спрашивают, где происходит настоящий чемпионат мира по футболу. Он происходит в одном из подмосковных бассейнов. Я пока не закончился чемпионат, не могу вам открыть его координаты. Но завтра мы обязательно расскажем. Вот интересный вопрос только что пришел. Константин Владимирович, я думаю, сейчас на него ответит. Как вы прокомментируете тот факт, что небольшие безобидные демонстрации различных политических группировок воспринимаются общественностью как чуть ли не государственный переворот, а массовые беспорядки футбольных болельщиков как... Сейчас тут опять какой-то непонятный... как нечто собой разумеющееся и даже относится к этому как к некоему подобию праздника, спрашивает Бердяев. Ну, я вот, кстати, ответил бы словами Геннадия Толстого, замечательного русского поэта. Он сказал, что проститутки на короткие сроки презираемы, проститутки на долгие сроки уважаемы. Видимо, все идет оттуда.
1: Да, безусловно. Александр, я надеюсь, что вы полностью ответили на этот вопрос. Я должен вам сказать спасибо. И спасибо тем радиослушателям, которые позволили мне взять паузу на 2 минуты. И я смог отхлебнуть чайка.
0: Да, вот многоуважаемый господин Черепахин. Несколько слов о профессиональных заболеваниях психологов, спрашивает Евгений. Действительно, я тоже вижу, что вы, как сказать, с годами немножко изменились. Я открою секрет, что Константин Владимирович, мы с ним давно знакомы. Мой отец очень дружен с ним был. Ну, я не скажу, что он был его пациентом, но тем не менее, я вижу, что не только годы, но и общение с вашими подопечными отложило на вас некоторый отпечаток. То есть, как особенно я знаю некоторых ваших пациенток, которых вы уже тоже, как вы врачи говорите, ведете по 3-4 года. И я вижу, что вот как-то вы перенимаете некоторые их повадки, черты. Или это не относится к разряду профессиональных заболеваний психологов?
1: Да, безусловно, относится, Александр. Я вот удивлен, что вы оставили на столе пустую бутылку от воды, потому что, конечно, психиатр, как и любой человек, имеет право на заскоки, но я бы хотел все-таки вас вернуть к вопросу, который задал ваш радиослушатель. Он спросил все-таки о профессиональных болезнях психологов. Да. Не стоит смешивать психотерапевтов с психологами. Так вот, психологи, безусловно, страдают. Страдают по жизни. Они изучают душу. Я должен сразу сказать, что это относится, безусловно, не ко всем психологам. И профессиональные отпечатки они также имеют. Я думаю, что ряд из них имеет в паспорте штамп о прописке, печать о расторжении брака, о производстве брака. Они имеют ряд печатей и отпечатков, в том числе пальцев, потому что ряд психологов работает в судебной системе, и там они просто производят отпечатки пальцев, и периодически они пачкают свои руки. Ну и вечером, когда им нечего делать, они берут специальные, знаете ли, криминологические такие карты. Ну и так за чашечкой кофе перед телевизором делают свои собственные отпечатки, потом их устраивают вывески, вывешивают. Может быть, если вы попросите, пришлют к вам, и ваши чудесные окна, так можно сказать, окна роста, развесят наиболее удачные работы. Так вот, это те самые отпечатки, о которых вы меня и спросили.
0: Вот вопрос к вам пришел. Ну, если позволите, я, может быть, на него даже отвечу. Вопрос к гостю. Расскажите, пожалуйста, о ваших статьях в детском журнале «Здоровье». Я, конечно, не хотел как бы вам рассказывать об этом, но, Константин Владимирович, мне пришлось использовать некоторые ваши произведения в своих целях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что Константин Владимирович в детском журнале «Здоровье» писал не статьи, а стихи для детей, и на некоторые из них мы сделали заставки для нашей программы. Вот, может быть, вы вспомните, Константин Владимирович, один из ваших стихов сейчас послушайте. Вот.
2: Если плачет грудничок, не краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: То есть это, видимо, цель данного стихотворения была как-то Александр. Адаптация молодых матерей к Александр. Пониманию.
1: Александр, ну, понимаете, в чем дело? Если я там выходил под подписью «Доктор Крик», ну зачем же вы так вот на всю страну, в общем-то, на 11 городов и на 11-й город, который, с которым стал Кемерово, вот так вот сходу выдаете мое авторство. Я, безусловно, имею...
0: Но страна должна знать своих героев.
1: Да,
0: замечательные
1: да, да.
0: Стихи
1: ну,
0: писали.
1: Маленькая слабость, я согласен, но это было давно. Я был еще маленький, я ходил в детский сад. Вот,
0: ну,
1: журнал...
0: Что я...
1: Нет, ну что, что. Вас еще тогда вообще не было, так что уж... Я бы на вашем месте внимательно послушал, что говорят старшие товарищи. Так вот, я ходил в детский садик и писал подобные стихи. Ну, что значит писал? Писать я не умел. Я читал, а ваш папа, он был более одарен, чем я. Он записывал эти стихи за мной. Ну, сами понимаете, своим корявым почерком. Потом редакторская правка родителей. И вот журнал «Здоровье» запестрел. Кстати, не так давно мне предложили... издать антологию моих стихов, опубликованных в детском журнале «Здоровье». Я пока вынужден отказаться, потому что поступили предложения от иностранных издательств с более приличным гонораром. Просят эксклюзив, и, соответственно, я думаю, что и вашему папе тоже перепадет, как человеку, который записывал мои слова.
0: Я очень хочу в это верить. Я надеюсь на вашу порядочность. Ну, впрочем, ну как же Черепахин не быть порядочным. Ну что же, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор с психотерапевтом Константином Владимировичем.
1: Слушайте, наслаждайтесь.
0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. В ближайшее время мы, конечно же, начнем отслушивать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю. А сейчас я хотел бы еще немножечко считать сообщения, которые к нам пришли. Вот достаточно интересное сообщение от Максима. Могут ли быть хакеры клептоманы?
1: Максим, ну, во-первых, клептомания – известная болезнь. А для радиослушателей, которые не знакомы с этим словом, мы скажем, что клептомания – это навязчивое желание воровать. А для другой части аудитории мы скажем, что хакеры – это компьютерные взломщики, это люди, которые проходят через систему паролей и получают таким образом нелегальный доступ к тем или иным базам данных и к тем или иным секретным материалам. Безусловно, могут. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, жажда разрушения у хакеров, да, она свойственна как клептоманам, так и некоторым психопатичным личностям. Психопатичная личность – это личности с теми или иными патологическими расстройствами. А посему, безусловно, хакеры могут быть клептоманами. Максим, но если вы страдаете тем или другим, а еще что самое ужасное, и тем, и другим, вместе должен сказать, что...
0: Лучше всего, извините, что вмешиваюсь, рассказать об этом маме или подружке.
1: Ну, к сожалению, мы не можем во всеуслышание сказать: «Мама Максима, подойдите к радиоприемнику». А если мама спит, а Максим пойдет и разбудит маму и скажет: «Мама, тебя зовут к радиоприемнику».
0: Чтобы сообщить, что я хакер и еще этот клептоман.
1: Еще, да. По этому поводу есть анекдот, да? Я феномен.
0: Да.
1: Я думаю, что часть наших радиослушателей знает этот анекдот. А кто не знает, спросите у своих старших товарищей. Он вам расскажет.
0: Вот от Виктора вопрос. Я все-таки придется нам немножечко подзависнуть на этом предмете. Как вы относитесь к Кай Орведи?
1: Никак не отношусь.

0: состоянии своих пациентов при помощи живописи. Что бы вы сказали тогда, если бы вашим пациентом был Сальвадор Дали?
1: Я был бы рад, если бы у меня был такой пациент, и я бы, наверное, вещал уже на другой радиостанции, будь то «Свобода» или «Независимая волна», или просто гнал собственную волну.
0: Меня интересует, сколько собак, кошек и людей убил Константин Владимирович, и забивал ли он других животных насмерть? Поликарп Гайко спросил.
1: Поликарп забивал. Забивал неоднократно. А вот козлам не везет больше всего. Забивал и, скорее всего, буду забивать. Что касается людей, ну, авторство стиха забил я тушку пугало или еще чье-то, ну, оно под собой имеет тоже определенное значение для меня, определенный смысл, ну, и, безусловно, кусочек моей жизни. Забил, конечно, забил.
0: И, Константин Владимирович, очень много было вопросов, прям вот сыпались насчет изменения и нарушения психомоторики у детей в результате просмотров телевидения, в частности, вот сериалов, где играют, в общем-то, достаточно нелицеприятные для восприятия европейцы люди, то есть мексиканский сериал и другие, где откровенно, в общем-то, слабоумие вышито кружевами на телеэкране. То есть, понятное дело, что они тоже люди, имеют право жить, я ни в коем случае тут не гоню какую-то националистическую волну, но, тем не менее, я считаю, что просто, ну, совершенно даже не гигиенично смотрятся вот их декорации, их актеры на европейском телевидении.
1: Сериалу есть некая отдушина. Смотрите, какое еще слово, да, от души, отдушина. Когда монотонность сюжета, полная разжеванность сюжета аккуратно закладывается, ну, у кого-то в желудок, у кого-то в мозги, у кого-то напрямую, как мы уже ранее говорили, от мозгов опускается, минуя желудок, и выходит, перерабатываясь или не перерабатываясь. Так вот, эта монотонность позволяет человеку приобрести некое равновесие. Особенно для тех людей, которые страдают целлюлитом. Допустим, есть правосторонний целлюлит, левосторонний целлюлит. Таким образом, получая равновесие...
0: Кстати, извините, что вас перебиваю, но нами, учеными, доказано, что целлюлит – это единственное, скажем так, состояние человека, одновременно естественное, да, поскольку, по идее, должно все нарастать, вот, но, с другой стороны, несимметричное. То есть, потому что вот к нам приходила женщина, вот, вы видели, что у нее слева там оперение уже пошло, и, в общем, там все свисает, а справа – это стройное достаточно существо, несмотря на
1: свои... поэтому она заходила в студию правым боком, да?
0: Да.
1: Понятно, понятно. Так вот, сериалы позволяют приобрести некое равновесие. И если говорить о психомоторике, то, безусловно, человек становится более уверенным. Да? Он уже не работает с перебоями, как мотора, допустим, наших отечественных машин, а больше походит на приличный Volkswagen или BMW.
0: Или вот тепловоз.
1: Тепловоз, да, достаточно уверенно стоит на рельсах и, знаете, так прет и прет. Поэтому сериалы, безусловно, для определенной категории жителей нашей страны, да и, в общем, всего земного шара, служат неким стабилизатором, стабилизатором напряжения.
0: То есть можно это назвать, что сериалы все вместе – это один Дарвин с точки зрения национальной проблемы.
1: Примерно так. Смотрите от души.
0: Ну что же, 203-19-22 и ваши вопросы в прямом эфире к гостю нашей сегодняшней программы Константину Владимировичу Черепахину, психотерапевту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: Грудничич. А скажите, вот я смотрел в базе данных, вот фамилии такой нету, Грудничич, ну, или это ваш псевдоним?
2: Нет, это имя.
0: Имя?
2: Я хотел бы обратиться к Константину Махмудовичу, поскольку я Новоярского жил очень. Дело в том, что еще в 7 классе он у меня одолжил $17 и до сих пор не отдал. Вот, а я сегодня целый вечер слал ему...
0: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо.
0: Мы передадим Лаверскому, я возьму у него и вам отдам.
2: На пейджер я ему слал

0: сообщение, сказал, отдай, отдай.
1: Да что с него взять? Он же слабоумный, ничего читать-то не умеет.
0: Нет, а он хитрый, он сделал потише, значит, звук на поезде и вообще молчал, ничего не говорил. Делал вид, что он смотрит футбол. Ну ладно, я, в общем, через 5 часам подъеду.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо.
0: Нет, нет, нет, я вопрос не задал еще. Вопрос, значит, такой, поскольку вы специалист.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Я вот сам спортсмен профессиональный, я занимаюсь уборкой офисов и квартир. Кстати, ловёвки тоже занимался, но его выгнали, потому что у него были грязные ноги и перхоть сильная. Вот. И вопрос такой. Вот вначале...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. В начале передачи вы упоминали о переходе вот к рынку. Хотелось бы уточнить, вот, какие рынки вы имели в виду. Черкизовские вот, там и так далее. Вот. А второй вопрос такой. Вот как влияет на психомоторику мышечная композиция? В смысле, вот, процентное соотношение медленных волокон, те, которые значит, питаются энергией за счет окислительного фосфорилирования, и быстрых, которые за счет анаэробного гликолиза. Вот, у меня же тон последний, так что
1: спасибо. Спасибо. А насчет перехода, действительно, мы строим переход к Черемушкинскому рынку, но это будет переход навесной, такой канатный мостик, типа канатная дорога, будет 2 трасса снизу для ног, и один, чтобы вот как-то люди могли держаться. Это будет единственный доступ к нему, и это связано прежде всего с безопасностью самих покупателей и работников этого заведения.
2: А что касается медленных волокон и быстрых волокон, мной любимый анаэробный гликолиз, на самом деле все зависит от того, насколько человек быстро способен освоить цикл Крепса. Если его интеллектуальные способности позволяют освоить этот цикл в короткий промежуток времени, то у него все будет в порядке с быстрыми волокнами.
1: Извините, я знаю, что господин Блюрер освоил его за 13 секунд.
2: Но именно поэтому это классик советской психиатрии, да. Будучи рожденным далеко до революции и не дожившим до нее. Так вот, а если цикл Крепса освоен не до конца, то в этом случае с медленными волокнами будут проблемы. Осваивайте его до конца, и все будет супер. Это, нет. Извините, это ну, разговор, понял, это разговор, да, из области биохимии. С вашего позволения не буду углубляться.
1: Конечно,
2: всех желающих я могу отослать к трехтомнику Ленинджера «Основы биохимии».
1: Хотели сказать Ленина?
2: Все дело в том, что я думаю, кто-то, помимо прочего, писал под псевдонимом Ленин. Добавив модное американское джер. Ленин джер.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Черепахин, у меня вопрос.
1: Задавайте, пожалуйста.
3: А?
1: Говорите, да, мы вас слушаем.
3: Значит, ну, я хотел сказать, что вот ни для кого не секрет, что сейчас в частных объявлениях массовых газет, которые выходят, в общем-то, миллионными тиражами, такие как, например, ну там «Центр Плюс», «Экстрем», в рубриках «Оккультные услуги», ну есть такие там, как «Воссоединю семью», «100% верну мужа» и так далее. Так вот у меня какая проблема. Я 4-й раз женат, женат очень счастливо, у меня прекрасная жена, любимая дочь. Так вот если мои предыдущие жены обратятся вот к этим услугам, а такие предпосылки, в общем-то, у меня есть, то что может ждать мою любимую дружную семью в настоящее время? Знаете, если можно, пожалуйста, поподробнее об этом расскажите.
1: Спасибо.
3: Моя жена, в общем-то, глотает валерьянку, не спит ночами.
1: Спасибо.
3: И мнение, в общем, такого крупного ученого, психотерапевта для меня и для нашей семьи очень авторитетно. Большое спасибо.
1: Спасибо. Вопрос, кстати, действительно интересный. Я тоже задавался вопросом. Ведь, например, если все начнут, ну, все женщины, скажем, нашей страны, начнут к себе привораживать, к примеру, Томаша Андерса, гитариста скандинавского ансамбля «Современный разговор».
2: Да, безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Безусловно, важный вопрос. Я разделяю вашу проблему, разделяю вашу боль. Я рекомендую вам обратиться к знающим специалистам из области парапсихологии. Благо, сейчас предлагают мощные обереги. И даже магазин на диване, если я не ошибаюсь, предлагает обереги. Или что-то вот на этих волнах. Купите себе, приобретите себе индивидуальный оберег, который будет оберегать вас от посягательств ваших бывших жен, и тем самым вы сможете сэкономить на валерьянке. Ваша жена будет спать спокойно и без помощи валерьянки.
1: А еще лучше позвоните завтра днем по телефону 203-19-22 и закажите себе железную дверь от Эхо Москвы. Но мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с Константином Владимировичем Черепахиным, психотерапевтом.

0: И мы продолжаем разговор, беседу с Константином Владимировичем Черепахиным, частно практикующим психотерапевтом. Прежде чем мы продолжим слушать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю, я опять же обращусь к посланиям. Вот как может ваш ведущий говорить, что хорваты взяли серебро, когда они завоевали только третье место? Я обратился за разъяснением к Володе Варфоломееву. Он объяснил, что первое место на данном чемпионате – это золото, второе место – это позолоченное серебро, а третье место – это серебро, а четвертое место – бронза. И сразу же пришло сообщение: приятно чувствовать себя идиотом в компании таких умных людей, Александр. Знакомые мне чувства. Не кажется ли вам, что вирус целлюлита размножают и выращивают хорошо люди типа звонившего только что вам, которые женаты по несколько раз? Господин Черепахин, где вирус целлюлита размножается быстрее, в мозгах или в нижней части? Спрашивает Соломон Мамиконович.
1: Уважаемый Соломон Мима, я не смогу произнести в столь ранний час ваше отчество, вы меня простите, я надеюсь. Так вот, уважаемый Соломон, все разработки, касающиеся вируса целлюлита, сейчас глубоко засекречены. Не совсем понятно, откуда вам известна вирусная природа целлюлита. Я боюсь, что вы нарушаете закон о государственной тайне, говоря об этом вслух, потому что этот вирус относится к области, так скажем, к разделу особо опасных инфекций. Любые особо опасные инфекции находятся под контролем не только санитарно-эпидемиологических служб, но и служб безопасности. А посему все, что касается вируса целлюлита, я вынужден эту тему в эфире закрыть.
0: Ну, поскольку Константин Владимирович все-таки соблюдает врачебную этику, я могу себе позволить немножко рассказать о истоках. Вирус целлюлита действительно был разработан в секретной лаборатории ЦРУ, и его цель была изначально это выведение из строя вражеских солдат посредством данного целлюлита. И был момент, вы все знаете, очень тяжелый момент в истории Соединенных Штатов, когда этот вирус прорвался на волю, огромное количество тучных людей заполнило улицы американских городов. Вот, все воины тоже ходили в целлюлите. Они, в общем-то, с этим справились.
1: Причем началось с воинов женского пола.
0: Безусловно. Это поражает, прежде всего, женскую иммунную систему данной болезни. Вот, но это печальная история. Я предлагаю сейчас перейти к прослушиванию телефонных вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Владимирович Черепахин, практикующий психотерапевт. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте,
0: уважаемые.
2: Это 7-й палаты, 2-й больницы, сами знаете, какой город Ташкента.
0: Да.
2: Тут семеро, вот мы вас очень внимательно слушаем. А мы выстроились тут в очередь. Вот. Спасибо вам, что дозвонились к вам, к нам. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы, все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот, мы вас слушаем очень внимательно.
1: Я в первую очередь хотел бы спросить вас, насколько успешно вы выполняете лечебно-охранительный режим? Это вопрос номер один. Вопрос номер...
2: А кому? Тут нас семеро. Вот Прохор, Зоя, здесь все.
1: Я буду рад услышать ответ именно от вас.
0: А извините, от Зои я хотел бы узнать, как сейчас поживают Азимы, потому что мы слышали, что у них произошел отел.
2: Кто поживает?
0: Как поживают у вас в Ташкенте Азимы, поскольку мы слышали, что произошел непредвиденный отел у них. Ну, я хотел бы от Зои услышать.
2: Ну, у нее от волнения просто сперло дыхание, поэтому...
0: Не будем нервировать, все-таки дама в возрасте.
2: Она на пальцах мне объяснит, я вот скажу. Она говорит, что Азимы уже кончились, а остались только летние.
1: А как быть с лечебно-охранительным режимом?
2: А все нормально.
0: Ну что же, спасибо вам.
1: Передайте привет главному врачу, мы рады, что у вас в клинике все в порядке. И, кстати, сколько сейчас в Ташкенте времени?
2: На час меньше.
1: Ну, если в 3 часа ночи пациенты в палате не спят, а если это палата для острых пациентов, я думаю, что это не есть правильно.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо вам.
0: Вот, кстати, и на пейджер пришло нам... интересное сообщение. Александр, не страдаете ли целлюлитом вы? Если он у вас есть, то на каких местах? Саша спрашивает. Саша, ну, пойми меня правильно, я отвечу, конечно. На лбу у меня целлюлит. Я являюсь чемпионом мира по ловле лобной морщины мух 93-го года. Этот чемпионат проходил в городе Кальмаре вместе с фестивалем симфонической музыки. Я больше всех наловил свои целлюлитные лобные морщины мух. И горжусь этим. Но это специально. Я сделал все специально ради искусства, понимаете?
1: Я не знал о ваших достижениях, Александр. Вы, кстати, не имел возможности вас поздравить. Примите поздравления сейчас, спустя несколько лет.
0: Спасибо. А морщины не хотите у нас посмотреть?
1: Я думаю, что это к службам безопасности.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Доброе
0: что
3: утро.
0: Вы так кричите? Вы не волнуйтесь, все хорошо.
3: Ничего.
0: Да.
3: Мне такой вопрос к гостю.
0: Да.
3: Как, значит, когда кончится, точнее, это вот таблеточное лечение пациентов? Я слышал, у вас есть какая-то альтернативная программа.
0: Угу, то есть
3: это вот грибник вас беспокоит.
0: Ага. Знаете, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно любые таблетки, они каким-то образом отражаются на жизнедеятельности почек, печенок и других потрохов, населяющих тушки излечаемых.
1: Да, я понял вопрос, когда кончится таблеточное лечение. Ну, когда таблетки кончатся, уважаемый грибник, тогда закончится таблеточное лечение. А пока наша промышленность загибается, Дикий Запад нам со страшной силой поставляет таблетки. Если вы заметили, сейчас стали появляться микстуры, постилки, свечи. Так что я боюсь, что таблеточное лечение скоро закончится, и мы перейдем на микстуры.
0: Ну, вообще, конечно, тут элементарный бизнес, то есть фармацевтические фирмы, им просто выгодно производить таблетки, и очень многие любят их глотать, поедают, даже бывало закапывают в глаза таблетки, и, в общем, в уши закладывают, все это патология таблеточная.
1: Ну, к сожалению, с новыми препаратами, такими как особо большие свечи, поступают тоже не всегда традиционным способом.
0: Вот в том-то и дело.
1: Особенности организма, особенности психики и души.
0: Причем, видите, Константин Владимирович, ведь как бывает, кое-где вот особо больших свеч, ОБС сокращенно, не достает многим клиникам. А тут вот по Москве они ходят, вот мы наблюдали несколько раз, и, в общем-то, что они с этими свечами вытворяют, срам. То есть, как говорится, где-то пусто, где-то густо.
1: Абсолютно есть, верно. Абсолютно верно.
0: Есть, давайте разумнее к свечам все-таки надо относиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Александр.
0: Да.
4: Вы знаете, вот хотел узнать насчет языкового воемика.
0: Угу.
4: Вот. Такая птичка поступала в реанимацию к Виктору.
0: Угу.
4: Он работает в реанимации. И он никак не смог ее оживить.
0: Ну, значит,
4: вы можете посоветовать что-нибудь?
0: Ну, значит, она сдохла, как же ее оживить? Все, то есть, если оживить не смог, все, дохлая птица, считай. Значит, надо срочно это чучело.
4: Знаете, или... она попала вот как раз вот под дерево во время бури.
0: Ага.
4: Жилейший.
0: По идее,
4: могли бы вы что-нибудь посоветовать, все-таки, как орнитолог?
1: Может быть, надо пригласить китайских поваров?
0: Это во-первых. А во-вторых, я просто думаю, что здесь, скорее всего, она под дерево пришла не случайно. То есть, скорее всего, она умерла естественной смертью, поскольку...
4: Да нет, дело в том, что она была молодая.
0: Ну, может быть, какая-то вирусная инфекция. Тут нужно, кстати, обратиться в санэпидемстанцию.
4: Нет. Мы ее лечили, мы прививали ей всякие сыворотки,
0: поймите,
4: всякие,
0: я могу...
4: различные антигены.
0: Я как специалист по...
4: Самый лучший травматолог.
0: Послушайте,
4: накладывал ей гипс.
0: Послушайте,
4: на правую лапу.
0: Послушайте, мне кажется, вы ошибаетесь. Дело в том, что либо это не языковый воемяк, поскольку у птицы вот данной популяции отсутствуют лапы как таковые. Во-вторых, гипс
4: нет,
0: и
4: нак...
0: она не травма. Послушайте, но я же специалист. Языковый воемяк — это не травма опасной птицы. Она просто не способна получить никаких травм. Она только потопляема.
4: Нет,
0: или...
4: но да. Вымя у нее нее оторвалось, надо сказать.
0: Так не может у нее вымя оторваться, потому что она сама...
4: У нее оторвалось, надо сказать.
0: Послушайте, нет. Значит, это не... Извините, вы как-то не в курсе. Вы сперва... В общем, пришлите нам фотографию, спасибо за звонок. Я просто даже немножко возмутился. Дело в том, что языковый вымяк – это сама по себе птица, которая, в общем-то, и выглядит как вымя. То есть, если у нее оторвалось вымя, ну, это то же самое, что сказать, человек оторвался. То есть, ну, как он вышел, значит, она просто вышла куда-то, понимаете? И она не травмоопасна, ее можно пинать, бить, колотить, то есть она мягкая, у нее одни мягкие ткани, вы понимаете меня, да? Константин Владимирович, понимаете мое волнение сейчас, когда человека просто неправильно
1: идентифицировали. Задели, собственно говоря, так скажем, профессиональную честь. Не волнуйтесь.
0: Так. Ну, тут какие-то странные приходят сообщения непонятные. В общем, я уже не умею, не в состоянии читать. Я предлагаю еще послушать телефонные звонки.
1: Да,
0: 203-19-22. Только, пожалуйста, ну, не спорьте со мной насчет птиц, потому что... Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Александр, вот, да. Во-первых, к вам вопрос такой, ну, по делу. Вот.
0: Нет, сегодня я не подписываю никаких бумаг и никаких сделок. У меня по гороскопу трудный день, все начнется со среды.
5: А хорошо.
0: По нефти тоже мы отложим на две недели переговоры.
5: А по рыбе вот?
0: По рыбе, ну, предварительно можно договориться, так скажем, заключим договор о намерениях пока что с вами.
5: Вне эфира тогда, ладно?
0: Да.
5: Вот, а вопрос тогда следующий. Вот вы упомянули там про клептоманию какую-то, да, видимо?
0: Да.
5: Вот, и считается, что это патология и болезнь, в общем-то, какое-то навязчивое стремление воровать, да?
0: Абсолютно верно.
5: А почему вот не считается болезнью навязчивое стремление создавать эти программы или писать музыку там или картины? Вот, и вообще, вот объясните, пожалуйста, природу вот музыки как явление, вот почему вот, человека так задевает вот какое-то сочетание звуков, как это действует на психику, почему он готов рыдать, там, смеяться, дергаться и прочие движения осуществлять.
0: Простите, а как вас зовут?
5: Меня, ну, в общем-то, я скрываюсь временно.
0: Ну, хорошо, я вас назову человек X, нормально?
5: Хорошо.
0: Спасибо. Так вот, уважаемый человек X и дорогие радиослушатели, природа музыки и как она действует на психику человека и почему кого-то заставляет вздрагивать, кого-то рыдать. Да по той простой причине, что музыка — это есть колебания, людям свойственно колебаться. И когда музыка вызывает примерно те же самые колебания в душе человека, которые он имеет в данный момент времени, то происходит некий унисон, унисонизация. Музыка созвучна музыке души. А посему колебание усиливается, и это вышибает слезы, или наоборот заставляет кидаться тапочками в соседей, или заставляет делать эту музыку громче или тише, и тогда просто может быть нервный срыв. Помните, да, состояние экстаза? Так вот, на самом деле, все зависит от колебаний. Так что колебайтесь больше и чаще, уважаемый человек X. А то, что касается клептомании, ну, возьмите книжку, почитайте. Клептомания – это социально неодобряемое явление. Человек ворует, общество это не приемлет. И посему это болезнь. А когда человек пишет музыку, то общество требует эту музыку. Поэтому это явление социально одобряемо. Вот и все. Спасибо, человек X. Спасибо вам, Константин Владимирович, за такой исчерпывающий ответ. Но у клептомании есть и вторая сторона. Ведь известно, что общество разделено на сторонников клептомании и на ее противников, как ни странно. Вот сторонники клептомании в свое оправдание и сами клептоманы говорят, что, дескать, мы не воруем, мы просто... берем на хранение то, что...
1: Кто-то хочет нам отдать.
0: Нет, не отдать, а то, что брошено без внимания. К примеру, если ребенок подбирает велосипед чей-то, он видит, что велосипед бесхозный, он хочет о нем заботиться. Это просто, они говорят, дескать, формируется будущий хозяин, который не может смотреть, как вещи пропадают.
1: Да, такая теория известна. Неужели вы ее автор?
0: Нет, ее автор как раз вот Валентин Августович Генрих. Вот такая фамилия, польский эмигрант, он в свое время эмигрировал из Полтавы, вы помните, знаменитые полтавские бои вот эти.
1: Да. Это пробел в моих знаниях, я признателен вам, что вы его восполнили. Спасибо, я буду об этом знать, если у вас есть что-либо почитать, то с удовольствием. У меня будет еще один томик и еще одна линза.
0: Знаете, у меня с собой только вот газетенка «Криминальная хроника» где-то. И то она уже 2 месяца, по-моему, как вышла.
1: Ее до сих пор не украли?
0: Нет, она где-то тут. Но я потом найду вам.
1: Хорошо, спасибо.
0: 203-19-22 и ваши вопросы психотерапевту Константину Владимировичу Черепахину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Да. Только по другому телефону, 913. И у меня был вопрос насчет алоэ.
0: Я не знаю, что.
1: Какая-то техническая проблема возникла, простите, может быть, вы еще раз перезвоните.
0: Да, дело в том, что мы тут ничего не трогал, я просто искал газетку и случайно ударился затылком, а не с пульта. И вот
1: простите за звуки, простите за отключение. Может быть, вы нам позвоните еще раз.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Я хотел бы задать такой вопрос. Почему господин Жириновский так навязчиво избирает воду как средство общения? То он поливает Немцова, то депутатов, то устраивает какие-то совместные купания.
0: Может быть, он рыба по знаку гороскопа просто, нет?
7: Клизму своим рожденным внукам недавно.
0: Значит, может, он рыба по знаку гороскопа, нет? Вы не знаете?
7: Он?
0: Да.
7: Он, по-моему, козел, скорее всего.
1: Ну, не стоит такие непарламентские выражения употреблять при разговоре в эфире. Это ваша личная точка зрения, и, может быть, ее кто-то разделяет или кто-то не разделяет.
0: Безусловно. Мы никаких таких вот критических заявлений ни в чей адрес не принимаем.
1: Вот. А то, что касается любви к воде, знаете, как для того, чтобы человек успокоился, ему нужна вода. Вода все-таки это та среда, в которой он, я позволю себе повториться, пребывал 9 первых месяцев своей жизни в утробе. Вода успокаивает. Возможно, он использует эту воду для того, чтобы кого-то успокоить или успокоиться самому, как-то отреагировать свои эмоции.
0: А может быть, он играет в священника?
1: Как один из вариантов. И хорошо, что он использует только воду и ничего другого.
0: Да, тут я с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, дорогие мои.
0: Здравствуйте, уважаемые. Будьте здоровы.
8: Спасибо большое. У меня будет вопрос и к Саше Лаярскому, и к психотерапевту. Значит, Саша, я потом положу трубочку и пойду к приемнику, я сейчас из коридора говорю.
0: Да, я слышу, что там уже, то есть соседи уже ходят, проснулись.
8: Спасибо большое, что вы слышите. Значит, первый вопрос, у меня жена разбудила и спросила уточнить, во сколько завтра надо позвонить по вот этому телефону, и дверь я хочу железную заказать на «Эхо Москвы».
0: А, вы знаете...
8: Это вы потом скажете. Да, и психотерапевту.
0: Да, я слушаю вас.
8: Что вот раньше мы, ну, допустим, десяток лет назад мы о железных дверях не слышали, а сейчас везде заказывают железные двери, везде эти объявления... И вот и моя вот супруга захотела поставить. Что это, с чем это связано? Объясните вот эту причину, как психотерапевт.
0: Хорошо.
8: Железные двери.
0: Хорошо, я понял
8: спасибо
0: вопрос.
8: Большое. И Саша мне ответит.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо, я понял вопрос. На самом деле, все это начиналось давным-давно. Я, к сожалению, вы не представились, я не могу к вам обратиться по имени-отчеству. Ну так вот, уважаемые радиослушатели, сказка о трех поросятах, стара как мир. Деревянные двери, соломенные двери, каменные двери, вернее, домики. Так вот, три поросенка нашли убежище в каменном домике, и не страшен серый волк, им не страшен серый волк. Я думаю, что ваша жена тоже хочет не бояться серых волков ни днем, ни ночью. Так ей будет спокойнее, когда вас нет рядом.
0: Константин Владимирович, да вы поэт. Да, что касается моей части вопроса, поймите правильно, что нашей радиостанции коммерческая деятельность запрещена любая. Поэтому если мы, например, в открытую скажем, что мы устанавливаем железные двери там, или решетки, или продаем газонную канадскую траву за $30 пакетик, то это повлечет за собой, во-первых, излишнее любопытство налоговой полиции и так далее. Поэтому мы, в общем-то, занимаемся торговлей под прикрытием всяческих интеллектуальных радиоигр и викторин. Вот поэтому именно в тот момент, когда они происходят, вы можете звонить, естественно, не впрямую так, дескать, тупо, извините, я хочу дверь, а как-то с намеком, что, мол, вот книжка, там у вас спрашивают, кто автор, вы там поиграете немножко, а потом, а как бы мне вот, дескать, калитку, и еще лучше, если это в стихотворной форме, понимаете? Вот. Ну что же, следующий телефон.
1: Да, конечно, мы ждем, спасибо.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Если можно, говорите громче, вас плохо слышно очень.
9: Алло.
0: Да, вот так нормально.
9: Алло, у меня вопрос и к вам, и к Александру. То есть и гостю к Александру. То есть гость, у меня вопрос такой. Вот вы, Александр, помню, в одной из передач говорили, что у вас там какие-то проблемы с облучением. Вот что мог бы гость посоветовать по этому поводу? Вот. А лично к вам вопрос, Александр. У меня есть кассета ваша, детская чистая глазенки. Вот. И там, если вы, конечно, знаете, наверное, даны текста ваших песен. Вот. И я обнаружил очень странное несоответствие между тем, что вы поете, и тем, что напечатано. Вот. И что самое обидное, что то, что вы поете, гораздо меньше, чем напечатано. Вот как вы объяснили бы вот такую вот ситуацию сложную? Совершенно непонятно.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, что информация, которая считывается с листа, чисто психологически усваивается несколько по-другому, нежели информация, считываемая, скажем, со слуха, да. Поэтому приходится некоторым образом напечатанное корректировать, потому что, ну, немногие люди, например, у кого-то слух там плохой, могут слушать песни. Естественно, где песня, там есть музыка, она как-то либо помогает, либо мешает вот усваиваемости данных текстов, да, а когда человек читает с листа, то это совсем другое восприятие, мы корректируем просто, даже бывает, что, например, в песне об одном поется, а текст дается совсем другой, причем не обязательно принадлежащий мне, это может быть вырезка из газеты, вот, например, там, «Известия» какого-нибудь 1973 года выпуска или из той же вот «Криминальной хроники», вы знаете, вполне эффективная методика.
1: Ну, а что касается облусения, я не буду говорить об Александре, все-таки это будет не совсем корректно. А я просто поговорю о тех людях, которые работают на радиостанциях. Если вы заметили, сотрудники импортных радиостанций используют вполне приемлемые, так скажем, эргономически продуманные наушники. У них наушники не зависают на, так скажем, черепе, они слегка подвисают под нижней челюстью. Ну, а Александр вынужден пользоваться наушниками, может быть, отечественного производства или не совсем отечественного, но очень старого, простите.
0: Ну, я открою вам секрет, вы просто не поймите, что как мы очень бедные станции, не хотя бы будем рады любой помощи, присылайте нам и наушники, и выпечку, но то, что вы видите на моей голове, это обычные акустические две колонки, перемотанные изолентой.
1: Потому что мои наушники, они еще и прошиты суровой ниткой.
0: Так вот, я женщина наши балуются, да, поделки
1: я
0: делают.
1: Я понимаю,
0: это
1: я
0: не,
1: понимаю.
0: Не с целью укрепить прочность их. И то, что у вас, кстати, вот ботинок пришит к одному из наушников, это шалость одной девочки нашей. Зато посмотрите, какой стежок. Ну, я имею в виду стежок, вот ниточка, видите?
1: Да, стежок,
0: как?
1: Я вас понимаю.
0: Нет, стежок — это другое. Это хорошо, древнерусское хорошо. Выражение «по стежку я шла, через озерко вижу лебедя со звездой во лбу». Извините, что-то меня, да, да, колбасит.
1: Да, да, не по-детски причем. Так вот, извините.
0: Здорово.
1: Спасибо. Так вот, сотрудники отечественных радиостанций, я не знаю, относятся это к радио «Ностальжи» или к «Европе плюс», пользуются вот такими вот незамысловатыми динамиками, перемотанными не пойми когда и не пойми как, в результате чего раздаются некие звуки. Ну и, конечно, как побочное действие этих наушников, натирают себе лысину. У секретарей-машинисток профессиональная болезнь, они натирают себе мозоли на пальчиках.
0: А поэтому... у дайеров вообще нет вот ладони гладкие.
1: Вот именно, да, стирают появляется даже рисунок. Да. Поэтому, ну, вот облысение у, так скажем, радиоведущих, ну, профессиональная болезнь.
0: Кстати, когда я работал в криминальной милиции, попросту в уголовном розыске, мы вот, если не было на месте преступления отпечатков пальцев, сразу шли на ферму, хватали первого попавшегося дейра и начинали, как говорится, брать его в оборот, пока не расколется. Вы знаете, 100% всегда был успех.
1: Чудесно. Отпечаток, профессиональный отпечаток чувствуется.
0: Ну что ж, приятно очень это послышать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У нас здесь возник очень актуальный вопрос, насущный. Скажите, пожалуйста, целлюлит передается половым путем?
0: Спасибо. Мне кажется, что он передается посредством соприкосновения потовых желез.
1: Ну, вы недалеки от истины. Вот помимо потовых желез есть еще слезные железы, да?
0: Да.
1: Вот, причем необходимо вспомнить о слезных канальцах, которые идут от глаз в нос. Так вот, обмениваясь выделениями из носа, можно, причем это должно быть прямое воздействие, из носу в нос, так называемое. Вот в этом случае, если не предохраняться, передача вируса целлюлита достаточно, вероятность передачи вируса целлюлита достаточно высока. Будьте осторожны при носовых контактах.
0: Да, и пользуйтесь только вот собственным носовым платком и губной гармошкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Черепахину можно вопрос?
0: Да, конечно.
1: Я вас слушаю. Представьте, пожалуйста.
11: Моя фамилия Водохлебов.
1: Добрый вечер, господин Водохлебов.
11: Ага, вот смотрите, я могу объяснить свою фамилию, допустим, по предкам, да?
1: Да, конечно.
11: Я понимаю, допустим, фамилия Лаэрский.
1: Да.
11: Его Шекспир в свое время с его предков писал знаменитый образ.
0: Совершенно неправильно, господин Водохлебов.
11: Ну, хорошо, мы можем на эту тему поговорить, но я вот, можно объяснить, но я никак вот не пойму. Вот я сейчас вот целый час думаю, вот фамилия Черепахин, что это за эволюция такая?
0: Да, я готов вам объяснить. Спасибо.
11: Вот, и второй у меня вопрос. Вы неправильно сказали, что засекреченная информация о целлюлите, она уже давно рассекречена. Его к нам завезли шведы. Это поганый народ такой, шведы. И они его к нам завезли. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо за гастрольную группу Абба, видать.
1: Ну, так вот то, что касается... так скажем, история моей фамилии. На самом деле все очень просто, и часть звонивших подтвердила, так скажем, то, что не за даром и не зря я ношу эту фамилию. А просто прочтите так: череп, ах. Знаете, такое вот патетическое «ах», такое восхищение черепом.
0: Да, кстати, ну, действительно, он невелик у вас, да. Но сколько в нем силы.
1: А
0: вот
1: что
0: это...
1: делать? Что? Скромность, понимаете, скромность не позволяет признаться. Поэтому я сразу не распространяюсь по поводу того, что это не имеет никакого отношения к черепахам как таковым. Вот. Ну, раз уж задали, мне пришлось, вот я несколько стесняюсь, восхищением содержимым черепа и черепом.
0: Первый раз, когда я вот увидел Константина Владимировича, он вместе с моим папой зашел за мной в ясли, то есть в ведро в гусли, и я спросил, типа, папа, на чем же у дяди очки держатся? Очень все тогда смеялись, я помню. Вот. Действительно, у Константина Владимировича очень узкий, высокий череп, то есть напоминающий чем-то французский батон, но вы не обижайтесь, я уж открываю такой маленький секрет. И, кстати, я знаю, что даже какой-то музей, по-моему, заинтересовался. И даже вас исследовали на предмет строения вот коробки вашей.
1: Я надеюсь, теперь вы понимаете, как мне сложно вообще сидеть в этих наушниках.
0: Ну, мы, кстати, планируем...
1: С моим башенным черепом.
0: Мы планируем сейчас, в общем-то, затариваться наушниками самых разных форм, потому что, бывает, приходят люди совершенно с разных конструкций. Конечно, а с другой стороны, ведь существуют так называемые дальнобойщики по радиостанциям, то есть люди, которые постоянно с радио на радио ходят, дают везде интервью, общаются, то есть, и они должны, по идее, носить с собой свои персональные наушники. Пришел как музыкант, воткнулся, сказал, что хотел, ушел на следующую станцию. Но это ни в коем случае не намек вам, поскольку вы,
1: да,
0: у нас редкий гость.
1: На радио у меня сегодня почти дебют. Несколько лет назад выступал уже именно на «Эхо Москвы», такое, но это было давно и уже почти неправда. Это был все-таки корреспондентский звонок, а сейчас да, это совсем другое, в какой-то степени дебют. И если ваша радиостанция презентует мне подобные наушники, я буду просто счастлив.
0: Безусловно, для вас изготовимых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Вот, вы знаете, есть такая программа «Итого», и там такой персонаж один, мозговед, все время появляется. Вот у него, если вы заметили, глаза скошены к переносице, и правый, и левый. Вот как вы относитесь? Он ваш коллега или кто? А вот как раз Шендерович, я ничего против него не имею, но он все время в носу ковыряется, там вот иногда просто вторую камеру включает не вовремя, и видно, значит, что значит он соплю об стол. Ну как, мой вопрос понятен, да?
0: Да, безусловно, ну, понятно, спасибо.
1: Скорее всего, что касается господина Шандоровича, вероятно, вирус целлюлита дает о себе знать. Все-таки не предохранялся наш коллега по телеэфиру. Вот. А то, что касается мозговеда, вы знаете, вот есть такое понятие ощущение судмедэксперта. Да, ведь человек же не говорит мозговед, какими мозгами он занимается, чьими мозгами. Вот, а судя по профессиональности подхода и развитости понятийного аппарата, данный товарищ весьма-весьма осведомлен в том, о чем он говорит. Осведомлен, знаете, так изнутри, вот, потрогавши руками. Поэтому вполне вероятно, что он судмедэксперт. Ну, а сами подумайте, когда вот так вот посидишь с микроскопом, изучая мозги часов так 15, ну, будет странно, если глаза в кучку не соберутся.
0: А я вот насчет сопли хочу рассказать занимательную историю, которая произошла с первым в мире грузинским космонавтом, моим большим другом господином Пёром в Финляндии. Дело в том, что он там сильно простудился, и мы сидели на такой даче финской за большим таким столом, сделанным из столешницы в очень большом мажорном финском доме. Финские друзья наши сидели, и вот Пёр был уже, значит, хорошо принявший на грудь. И просто самым таким вульгарным образом чихнул. Не успел прикрыться ладошками. И вы знаете, из его, как сейчас помню, он сидел напротив меня, левой ноздри выскочила длиннющая такая здоровая сопля, которая даже не разорвалась в момент разрыва, а очень аккуратно легла, так это поперек широкого лица нашего вот грузинского космонавта. Естественно, все пришли в недоумение. И как бы вы думали, что сделал господин Пёр? Он шикарным движением своей широкой ладони стер, снял эту соплю со своего лика и также разухабисто вытер ее о край этого стола. Но вы знаете, к сожалению, время нашей встречи с Константином Владимировичем Черепахиным подошло к концу. Я думаю, что мой рассказ, он подвел достаточно хорошую черту под всем выше нами сказанным. И еще хочу сказать, что если вы хотите пообщаться с нашим гостем, то можете ему звонить сейчас в течение некоторого времени, до 5, скажем, часов. Он поговорит с вами уже вне эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, мысли, он с вами, я думаю, поделится. Спасибо вам, Константин Владимирович.
1: Спасибо вам.
0: Я надеюсь, что вы не последний раз гость в нашей студии, что мы с вами еще увидимся. И в заключение хорошая, добрая песня, колыбельная для всех, кто нас слушал.

0: придет к нему в комнату. Представлял, как она войдет к нему в комнату.
1: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.

0: И я рад приветствовать в нашей студии руководителя концептуального театра под одноименным названием «Концептуальный театр» Кирилла Ганина, самого Кирилла Ганина, и актрису данного театра Надежду Шурда. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно видеть ваши молодые, бодрые лица здесь. Дело в том, что обычно, когда я сталкиваюсь с людьми вашей профессии, с актерами, с людьми большого кино, то я наблюдаю, что только издалека на экране их лица кажутся столь привлекательными. Ну, как-то, например, известная Серовская ямка, придающая мужество, в общем-то, его лицу. На самом деле, сблизи видно, что там одни выпуклости, и женщины, которые стремятся, в общем-то, одарить, просто падают, когда видят, что ямки нет. Вот. То же самое с артистами театров. Большинство, по крайней мере, они похожи на каких-то, ну, грубо говоря, кукол Барби. Это в лучшем случае. Я вижу перед собой молодые, здоровые, красивые лица. Как будто вы только что приехали с садового участка, где, в общем-то, собирали грибы. А есть ли какой-нибудь секрет в этом? Может быть, вы просто подходите к театру и к осознанию себя, своих тушек в театре как-то по-другому, не так, как это делают вот ваши коллеги, к примеру, из театра Станислава Немировича Данченко. Простите, я болею.
1: Здравствуйте, на самом деле, радиослушатели. Дело в том, что мы просто живем в свое удовольствие, как нам хочется. Это, наверное, самое главное. Нам не нужны никакие премии. И вообще, на самом деле, вот когда включаешь, показывают какую-нибудь золотую маску, как это смешно, да? Там серебряная какая-то там турандот, да?
0: А вот Кирилл,
1: маска. Вот они, люди, друг другу...
0: Ты имеешь в виду только вот наши отечественные, да, в основном? Или вот сейчас? Просто я в них не сильно разбираюсь, прошу прощения.
1: Да, это отечественные.
0: Вот. А вот можно ли здесь, например, вот, ну, с такой же степенью иронии и, ну, скажем так, пренебрежения, мною вполне разделимого, кстати, отнестись там, ну, к Оскарам и прочим таким прибамбасам?
1: Нет, все-таки что такое Оскар, да? Оскар — это технология. То есть это элемент вот это какого-то рекламного промоушена, да? То есть это один из фактов вот этих технологических моментов каких-то. А у нас, на самом деле, вообще страна уникальна, она вообще прекрасна, наша страна, потому что все происходит не через голову, да, а через сердце, как бы, вот. И все театральные деятели, вместо того, чтобы сделать вот какую-то схему, да, если они делают какую-то технологию, вот что такое, сейчас происходит очень много антреприз всяких, вот. Что такое антреприза? Собираются три актера, берут тряпки какие-то за дворок академического театра, вешают их, быстренько срубили пьесу, сняли деньги большие, три, естественно, известных актера. Пришел обыватель, он ничего не смыслит в театре, посмотрел, да, люди ходят по сцене, говорят, что-то происходит. Хороший актер, безусловно, он всегда сможет и слезинку с глаз снять, и как бы посмеяться заставить зрителя. Но давайте тогда и вот эту маску тоже делать частью этой технологии, да. А то что получается? Вот турандот, маска, то есть собирается какая-то элита, такая официозная элита, там Табаковы, Калягины, Доронины и тому подобное. А на турандот, значит, так смешно, на турандот Калягин вручает Табакову, а на маске Табакова вручает премию Калягину, да?
0: Так вот это то же самое практически происходит во всех областях. Вот шоу-бизнес, он же обилен, и в музыкальных, скажем так, и, я не знаю, даже в спорте так же происходит.
1: Да, не, ну, кстати, вот попса, что касается попсы, да, то есть все-таки вот это наиболее технологичный такой вид искусства, как бы, если это можно назвать искусством, там все-таки есть какой-то смысл. А ведь здесь как вручают какую-то премию вот в той же маске, да, золотой, и при этом вдруг какие-то неизвестные спектакли, явно не успешные в будущем, ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения коммерции, да,
0: ну, то есть
1: тоже подпадают под... Почему? Зачем?
0: Заведомо конченый спектакль.
1: Да, то есть это нету логики.
0: Понятно.
1: Вообще в этом.
0: А вот мне кажется, знаешь, почему это может происходить? Вот ты правильно выше сказал, что все-таки
1: связи,
0: специфика, скажем так, России российского театра — это прежде всего душа. Но все-таки люди
1: вот
0: стареют.
1: Кто-то да. кому-то отдался, да, как говорится, и в постели Табаков решил вот, своей, например, супруге вручить премию. Вот. Он не понимает, что как бы перед вручением премии надо организовать какой-то промоушен, да, там ее сфотографировать в «Плейбой», да. И вот «Плейбой», первый этап «Плейбой», второй этап «Роль»
0: Это 20-минутная кассета с порнофильмом.
1: Да, с порнофильмом. Суд обязательно по поводу этой кассеты.
0: Суд.
1: Потом некий спектакль, где она играет Джульетту. Вот. Или, может быть, одну из трех сестер, да?
0: Ну, может быть, даже если бы она сыграла Гамлета. То есть,
1: Гамлета, да, это
0: да,
1: круто.
0: Потому что женщина ни разу не играла Гамлета.
1: Да. Вот, и потом как финал, это как бы предтеча, да?
0: Да.
1: И финал, естественно, это вручение «Золотой маски» с показом какого-то эпизода. А может, эпизод и не надо показывать.
0: Можно просто саундтрек поставить.
1: Да, да, да.
0: Вполне достаточно.
1: И все, и потом дальше назначать срочно, снимать площадку какую-то, назначать срочно премьеру, показ и так далее, и так далее. И здесь лом денег будет и всего остального. То есть вот она, правильная, разумная схема, да, технологичная. Здесь же непонятно. Кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то вручил награду, а тот вдруг уже отказался спать, да, и следующая медаль вручается как бы другому, да, а этот как бы не раскрученный, и на нем не сняли денег. То есть какой-то хаос такой, да. Хаос наград получается.
0: Ну вот, может быть, если вернуться опять к моим рассуждениям, да, то именно скрестилось здесь вот этот подход душевный, или, ну, можно назвать духовный, да, подход к искусству театра, с таким галимым, опять же, рационализмом западных, в общем-то, коллег, где вот эти бешеные гонорары, им даже прайс там не нужен, им нужно, чтобы их знали, то есть, ну, чтобы видели, что да, это я, в общем, поросеночек Ди Каприо, собственно, иду, а не кто-либо другой. И когда наши, вот, извиняюсь, убогие смотрят на все это, естественно, тоже. Вот у меня постоянное ощущение такое, что все, что бы ни происходило в нашей стране, это какая-то игра. Вплоть даже, ну, извиняюсь, до войны. Даже война — это какая-то игра. И то она какая-то ненастоящая. Если бы не гибли люди, то я бы так сказал, игрушки какие-то. И это касается и музыки, и всего. Вот бывает, она снятся сны, и ты чувствуешь, что это какой-то сон с элементами игры. Вот все, что здесь происходит, так же. И попытки этих людей там устроить какой-то свой аналог там Оскара, да, это всего лишь попытка наконец-то вот проснуться и повзрослеть. Но взрослеть-то надо не таким путем. Как же им объяснить, что вы смотритесь весьма глупо, подъезжая вот на своих линкольнах, у которых уже амортизаторы надо менять, потому что там все вот в своих этих фраках и софиты тоже плохо светят.
1: Объяснить, наверное, на самом деле очень трудно, потому что,
0: нет, наша цель сегодня это сделать.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле, к сожалению, ведь вся проблема в том, что это вот такая тусовка, она замкнутая, да, то есть вот, например, театральная тусовка, то есть есть некие люди, они продвигают своих людей, да, дети, там, жены, у этих жен еще родственники и так далее, то есть в театральные вузы, например, как идет прием, кого отбирают в театральный вуз? В первую очередь, на самом деле, по поводу актеров, да, никто об этом не говорит, но это на самом деле так. Отбирают не того, кто строптив и кто может сказать свое «я», а отбирают того человека, который будет послушный, он будет говорить: нас здесь все любят, нас здесь все уважают. Вот, а этот человек, они на самом деле как вот происходит какое-то клонирование, да?
0: А как это, извините, ну, определить, вот имеется в виду?
1: На самом деле, все-таки люди, которые занимаются отбором в театральный вуз, да, вот профессуры какие-то, естественно, это люди, которые могут. И вот, например, я тоже могу определить, пришел человек, кто он на самом деле, да, то есть это профессия,
0: ну,
1: есть такая.
0: Ну, сложно все-таки, нет.
1: Ну, пример, нет, естественно, кто-то появляется, и на самом деле Горбачев появился, какой там был, да, вот этот процесс отбора, и в итоге какая-то завелась, так сказать, гадкий утенок, который все взял и перевернул. Тут тоже, конечно, все когда-нибудь заведется. Вот Виктюк, да? Мы можем его как бы вот ругать и так далее, но в 91-м году он делал какой-то такой маленький прорыв, да? Прорыв в непонятно что из вот этого академизма, да, где мужики что-то там болтают.
2: Ну, здесь же бывает сейчас и перегиб, то есть мы видим, например, вот этого человека, который играет в собаку и тоже называет этим вот это искусством. То есть смысл в том, что именно вот попытки, опять же, проснуться или, там, скажем, резко повзрослеть, сделать так, чтобы все, чем вы занимаетесь, стало настоящим, наконец-то, да, приводит к появлению каких-то жутких монстров, ундемонов, которые, попросту говоря, занимаются конкретной уже дискредитацией даже самой этой игры. Ну, то есть вот, к примеру, всем известный фильм наш, отечественный, который стоил лимон Гринца. Вот, но неужели непонятно, что вообще-то эта премия, она была дана с точки, ну, как гуманитарная, то есть ее дают вьетнамским режиссерам, а просто чтобы каким-то образом показать странам третьего мира, что, ну, ребят, вы как-то вот, мы на вас смотрим, и возьмите эту премию. Но должен же быть у человека, скажем так, ну, какой-то реальный взгляд на жизнь, на мир, на вещи, которые его окружают. Он взрослый, у него усы. Вот, он написал стихи про дядю Степу, милиционера. А получается, что это все продолжение игры, идут понты, барин и так далее. И так происходит со всеми.
1: Кирилл. Нет, ну по поводу Михалкова, по поводу кино, да, то есть кино для музыки. Да,
2: извиняюсь, что я так резко перескочил, просто я очень волнуюсь.
1: По поводу кино, на самом деле, это чуть-чуть вот слева-справа, но чуть от меня, да, мне все-таки театр интереснее. Вот. Но по поводу кино, там же, по-моему, простейшие, вот абсолютно простейшие схемы, ситуация, да, ситуация, когда человек возглавил Союз кинематографистов, все деньги, выделенные на кино, взял под свой фильм, снял этот фильм, в итоге, значит, фильм о России, который идет на английском языке, да, 90%, фильм ни о чем, на самом деле. Вот есть такое, как
2: вот, творчество ни о чем. Я не смотрел, прошу прощения. Ну, вот как ты...
1: Про сибирский цирюльник, как бы ни о чем. Вот да, есть такие вещи, когда вот что такое искусство, да, что такое хорошее кино или хороший спектакль. Это человек вдруг что-то нахлынуло на него, да, какая-то мысль. Вот я хочу рассказать об этом, да, и рассказывает. А когда человек создает какую-то технологию, так, мне надо фильм национального масштаба. Что для этого сделать? Кстати, на этом вот в свое время погорел и Бондарчук, да, «Война и мир». Тоже вот я такой монстр, я создам фильм национального масштаба. В итоге человек взял все деньги, снял один фильм, фильм не получился, но на самом деле Михалков неплохой режиссер, и были у него хорошие фильмы.
2: Конечно, были.
1: Достаточно вспомнить «Господа, вы же звери», да? Но это вообще... Но вот сейчас не получилось.
2: Так вот, не получилось именно по какой причине? По той причине, что у человека в какой-то момент сорвало крышу именно насчет того, что он потерял место себя в пространстве.
1: Ну, на самом деле нас даже не должно волновать, почему. Это проблема уже самого Михалкова.
2: Мне кажется, должно.
1: Нет, проблема в другом. Да. Проблема в том, что человек имеет возможность взять все деньги.
2: А, ну то есть вот имеется в виду, что у одного человека в руках могут
1: оказались
2: быть
1: сконцентрированы
2: весь прайс.
1: Да, и все. То есть в итоге 20 других режиссеров не смогли снять фильмы, а это может быть один из тех 20 фильмов получился бы хороший, кто его знает.
2: Хотя я вот знаю, что снимается сейчас огромное количество так называемого малобюджетного кино.
1: Да, я об этом, кстати, у меня...
2: И там дикое количество есть интересных вещей, которые просто, ну, на порядок, я считаю... Вот у меня критерий, знаешь, как по книжкам, я ведь очень простой, что по книжкам, что по спектаклям, по скульптурам также, вот по людям, да, вот бывает интересно мне или нет.

0: чему-то, ни краски, ни, ничего, мне не, ну, вот неинтересно. Так же и везде. Мне кажется, давно уже критерием нравится, не нравится, должно быть интересно или нет. То есть немножечко отскочить даже на ступеньку назад, сделать эту игру еще большей игрой. Как дети. Мне нравится мороженое, а мне не нравится. Вот это мороженое говно, я его есть не буду. И потом, когда вот эта платформа уже уляжется, начинать, наконец, по новой.
1: Может быть, как кстати, я круто еще сказал. Третий критерий. А мне да. безразлично это мороженое.
0: Да, или мне без...
1: Вот это самое ужасное.
0: Да, да, да.
1: То есть идея, если мне активно не нравится или мне нравится, это на самом деле, я считаю, вот как бы одно и то же. Активно не нравится, но бывает не нравится в смысле плохо сделан. А бывает не нравится в смысле вот Пазолини кому-то. Например, мне активно, например, не нравится Пазолини, да, кто-то скажет. А, то есть человек возмущается, он письма начинает писать, да, куда-то там в Конгресс, там еще
0: ну,
1: куда-то.
0: Это хорошо еще в Конгресс, а то пишет, бывало, чем мне сюда на радиостанцию, домой, да. бывает, приходит, да, вот на активно... стенах пишут.
1: Это значит, человек не остался равнодушным. Вот в чем мысль. Если человек не остался равнодушным от просмотренного, это уже, наверное, его затронуло. А если его затронуло, это есть искусство. Неважно, есть ли там мат, есть ли там секс. Это все, на самом деле, чушь, да?
0: А вот, на самом вот, деле, ведь вот что
1: вот
0: интересно.
1: Вот эти детали — это чушь, вот чушь.
0: Извиняюсь, что перебиваю вот насчет секса, да, вот ты сказал. Ведь давайте, наконец, будем честными. Вот те бабушки, которые сидят там ночью и смотрят, значит, киселя подряд там и говорят, какой умный мужчина, или другого там перца по первой программе его коллегу, ну, неважно, да, они на самом деле не слушают о том, какая им разница, там, как поделил Ирак с Ираном эту свою, там, извиняюсь, вонючую нефть. Нет, они думают о том, что в штанцах у этого ведущего. Давайте называть вещи своими именами. Когда идет какой-то фильм, они ждут, когда же, наконец, там покажут порево. Вот, для того, чтобы наехать потом в дальнейшем, сказать, какое хулиганство показывают по телевизору. Хотя это порево, но на самом деле реально эта картинка на них действует благотворно, потому что позволяет им, сказать, высказать свою социальную позицию хотя бы в этом. Но слабый, старческий или просто, ну, скорее всего, просто слабый мозг не позволяет адекватно оценить свою же собственную позицию по отношению к порю в этом фильме. Вот в чем беда. Извините, я очень волнуюсь.
1: Да, на самом деле. Вот.
0: Ну да, к театру, лучше к театру. Да. Просто я сейчас что-то все о кино. Вот.
1: Возвращаемся к театру.
0: Да, да.
1: На сцену выходит актриса. Я гляжу на нее, и мне ее не хочется. Имеет ли право эта актриса выходить на сцену? Наверное, нет.
0: А если, ну, скажем, если
1: рассказываю,
0: ее роль такова... Ну,
1: рассказываю, да, извините, когда выходит да. Раневская, выходила Раневская на сцену, ее все хотели. Когда выходила на сцену Доронина в лучших своих работах, ее все хотели. Я имею в виду под словом «хочу» не в смысле вот вбежать на сцену, отыметь, а я хочу эту женщину, да?
0: Понятно.
1: Я хочу с ней выпить кофе.
0: Я хочу видеть ее у себя на Новый год, собственно.
1: Да, я хочу важно. В нее влюбиться, да? Я хочу, чтобы она
0: продолжить
1: меня полюбила.
0: Продолжить с ней знакомство. Да. Я понимаю, да-да-да, не то, что именно.
1: Когда выходит, ведь что такое Станиславский, да? То есть Станиславский придумал вот такую систему, на самом деле... психологического театра, да? То есть выходит актриса, она проживает какую-то роль, образ, да? И мы следим за ее судьбой. Вот это очень важно. А сейчас все об этом говорят, как бы, но прожить роль, и чтобы мы с мамой, как бы, хотели следить за ее судьбой, эта актриса, она должна быть интеллигентной, да? Все-таки какая-то на самом деле... Ну, не от мира чуть-чуть всего, да? Вот такая вот, какая-то должна неземная быть. А когда я вижу, вот благодаря, о чем я выше говорил, да? Благодаря вот этому отбору в театральные вузы девочек и мальчиков покладистых, по этому принципу, вот они такие хорошие, они покладистые. Данные есть, мы их дальше разовьем. Вот сейчас в театрах все покладистые, вот, и девочки и мальчики. Что такое покладистые? Это вот из деревеньки приехала девочка, да, вот. Угу. Помнишь фильм «Начало»? Ну, это как бы фильм вот, как бы о такой, да? На самом деле не о такой, а другой. Ну, вот она приехала, вы танцуете, да, а я пою, да, вот в таком ключе. Ну, вот. И вот эти... А они как бы неинтеллигентные, да, они как бы вот из каких-то вот вахлаков каких-то, да, вот непонятно чего, что-то я такое сказал, ну вот. И вот они ходят по сцене, кричат,

0: орут, что-то болтают. Они болтают на сцене языками. Они читают роль, они прыгают, бегают.
1: Эндогенно пропотевают.
0: И все, да, да.
1: Но с другой стороны, вот...
0: И ничего больше не происходит.
1: Кирилл, вот давайте посмотрим, вот опять же, немножечко проследим ну, такую линию, да, обыватель-актер. Вот, ну, вот, тем более в России, да, очень короткие были периоды, когда актер был здесь действительно, ну, скажем так, престижным, престижным в плане социума. Это, и как ни парадоксально, вот одним из этих периодов был «Совок», да, то есть когда там, ну что вы, ну это же там Андрей Миронов, то есть это замечательный артист, и я считаю, что так, ну, очень повезло ему, и со временем, и он достойно занял свое место, достойно. И многие его коллеги, Леонов, да, и так далее. До того говорить даже не будем, в царской России было принято дико угорать и пощупать актрисок. Так, что происходит сейчас, вообще парадоксальная ситуация. Театральные вузы заполнены, девочки туда ломятся. Что светит-то там им? Я действительно с трудом могу понять, ради чего все это. Ради того, чтобы на заднем плане показывать хореографическую елку.
0: Нет,
1: ёлку.
0: Каждая девочка думает, что она станет звездой.
1: Что значит, опять же, звезда? Нет, звезда театра в данном месте,
0: она
1: в
0: не
1: время.
0: Знает, что значит звезда в данном
2: так вот,
0: месте.
2: Так вот, надо же рассказать, что значит звезда.
0: А зачем? Тогда она не будет поступать. А так... будут поступать, понимаешь, будут поступать строптивые, которые абсолютно знают, что такое звезда вот в театре, и абсолютно знают, что такое зарплата, и втайне знают, что они будут делать, когда кончат вуз. И вот это самое опасное для вот этого, как бы, этих стариков, да, великих. Вот если появятся люди, которые будут знать, что делать, когда кончат вуз, тогда они смогут сделать какие-то свои спектакли, да, найти свою форму. Вот почему, на самом деле, как бы, я все-таки не занимаюсь вот таким психологи... вот таким классическим театром, да, психологическим, где есть какие-то какая-то пьеса, где 3-4 персонажа, 5-10, да, вот они ходят по сцене, разговаривают. Я считаю, что время этого театра закончилось. Время не психологического театра закончилось. Театр не может быть не психологическим, иначе это шоу, попса там и что угодно, да, но это не театр. Театр по-любому психологический. Вот. Но время театра говорильни закончилось, потому что разговаривай. Одно дело, когда Раневская говорит, да, я плачу, а другое дело, когда вот те люди, которые сейчас ходят по сцене, говорят. Дело в том, что люди меняются, да, там поколения меняются, другие формы, как бы, образ жизни людей приобретает. А вообще, на самом деле, ведь по большому счету, вот информационная, как бы, вот информационная вот вся вот эта технология позволила чукче знать, что такое балет «Лебединое озеро», да, то есть включил телевизор, увидел в каждый ранг. То есть кто такой Клинтон, как выглядит Африка, где кому молятся, что такое Шекспир. То есть все знают на самом деле. И ознакомливаться вот с тем, что такое балет, никому не надо. Все хотят посмотреть что-то новое, да, или, если не новое, то вот получить какое-то эстетическое наслаждение, да, от присутствия на этом. По поводу опера-балета, да, у нас все превратилось просто в спорт какой-то. Вот. А вот... Большой театр — это спорт. Почему спорт? Потому что люди выполняют определенные па, зрители сидят, половина зрителей сидит, считает, сколько раз она там фуэте крутанула, да, как на чемпионате мира по фигурному катанию, да.
1: То есть усложнение элементов постоянно,
0: да,
1: происходит.
0: И все, а пачки те же, да, как бы,
1: но
0: форма та же.
1: Вот балет, да, балет.
0: А половина,
1: искусство.
0: Кстати, сейчас я закончу. А вторая половина на самом деле пришла посмотреть на трусы балерин.
1: Да.
0: Вот.
1: И на, в общем-то...
0: И на бандажи...
1: Да. Этих мужичков. Мужичков, да. Да.
0: И кстати, на самом деле, это же было придумано, вот эта пачка, да, и трусы. и бандаж, они были придуманы на самом деле, когда балет находился в глубокой заднице, да?
1: Чтобы привлекать.
0: Да.
1: Потому что раньше вот первые
0: балеты... А психология
1: балеты,
0: вот этого зрителя какая, который разглядывает, да, вот этого такого интеллигентного маньячка? Вот. И вот какая его психология? Никто не знает о том, зачем я сюда пришел. И он себя даже пытается убедить в том, что нет, я пришел за искусством, да, как вот внутренне убедить обывателя.
1: Конечно.
0: И поэтому это функционирует. Потому что иначе бы ему зачем смотреть на такое вот дальнее, когда можно просто пойти в какой-нибудь найт-клуб, да, и посмотреть на стриптиз, да. Там более все как бы открыто. Но там нет элемента искусства, потому что это тоже интересно, да. То есть одно дело, например, люди занимаются сексом где-то в публичном доме, да, и где-то в ночном клубе, да. Вот, а в обычном стандартном ночном клубе люди трахаются на сцене.
1: Для того, чтобы...
0: Второй вариант. Люди трахаются, например, на сцене Большого театра. То есть на сцене Большого театра для интеллигента это интереснее, это пикантнее, это развратнее, да?
1: И вроде бы как...
0: Это какой-то художественный акт уже.
1: То есть ты заплатил прайс, для тебя трахаются. Ты как барин сидишь в этой своей...
0: Не, я в этих колоннах сижу и там трахаюсь.
1: И еще через монокль можешь посмотреть.
0: Да, вот во всем этом. И бабушки-билетерши с программками в это время спокойно стоят.
1: Конечно. Тут еще есть такой момент, вот совершенно ты прав, потому что...
0: Кстати, вот на этом и Виктюк-то получился, потому что в свое время, да, я вот сюда шел, думаю, ни о ком не буду говорить, но все-таки получилось. Только о себе. Ну вот, то есть в свое время «Служанки». То есть на самом деле это обычно такое гей-шоу, да?
1: Вот. У Виктюка, да. Я просто,
0: в обычном ночном, в обычном ночном клубе вот такое гей-шоу, да? Но она проходила в театре как бы «Сатирикон», да? То есть бюст Райкина стоит, бабушки с программками. И вот эта вся общая атмосфера, да, она... Как вот среди этих бабушек, среди этого бюста, тут как будет это происходить, вот это внутреннее ощущение, да? И поэтому все состоялось. Если бы это происходило в клубе каком-то, да, ну, наверное, может быть, и на этого режиссера никто внимания не обратил.
1: Ну, а Кирилл, вот хорошо ли, на ваш взгляд, это вот то, что, например, сейчас на... то есть я не являюсь, скажем так, сразу говорю, поклонником там красноармейского строя, даже скорее напротив, но тем не менее, хорошо ли, что, например, рок-концерты начинают проводиться на Красной площади, да? Вот, хорошо ли, что, скажем, в Большом театре вот будет выступать вот типа театр Виктюка со своими, в общем-то, ну, вот вы называете это ласковым словом гей, я называю это словом пидоры. Ну, вот каждый по-своему, да, вот, то есть пидоры в Большом театре, рокеры на Красной площади, да, то есть
0: на самом
1: не
0: деле
1: кажется
0: для...
1: ли, что это вот в своем желании эпатировать публику уже люди зашли слишком далеко, и дальше мы можем ожидать, ну, чего-то уже совсем немыслимого, то есть хорошо, там, в этой, в Госдуме, меньше всего люблю о ней говорить. И то ходил какой-то даун, то в этом самом, в как его, бандана, то в какой-то каске, полный идиот. Вот, ну, выглядел смешно. Ну, что мы можем ждать дальше, когда уже весь эпатаж...
0: На самом деле, я думаю, для этих людей это хорошо, да, то есть, но не надо забывать, что это плохо для нас всех, потому что Красная площадь забалтывается, да, как вот забалтывается, она вот стирается.
1: Затирается.
0: Затирается, да, в порошок стирается. То же самое, что, кстати, Пугачева, да, та же все-таки была какая-то недоступная женщина, которая поет. А вот сейчас, общаясь с пидорами, да, как с бесконечными, с мужем пидором и так далее, да, вот, она стала сама уже пидовкой.
1: То есть
0: настоящий
1: происходит обесценивание.
0: Обесценивание вот нечто высокого, какого-то недоступного.
1: Недоступного. То есть попросту
0: театр,
1: говоря,
0: на самом деле, театр.
1: Пропадает элитарность.
0: Почему в те, вот, как помнишь, в свое время, лет 10 назад, там 15, люди возмущались, деятели культуры, что в театр стали в джинсах ходить, да?
1: Да, да, да, с этого все началось.
0: Да, кстати. А почему стали ходить-то в джинсах? А потому что на сцене актеры стали в джинсах бегать. Курить, бегать в джинсах, кричать.
1: Нет,
0: вот.
1: Все-таки в джинсах, Кирилл, стали появляться люди в зале раньше, нежели это стали делать актеры. Просто виновата во всем контора по кличке Иверия, которая шила первые джинсы, и который покупался каждый совок. И это считалось уже, что, ну, вспомни, одеть джинсы под коричневый пиджак, и так, чтобы воротничок рубашки был на выпуск сверху пиджака, это был супер-попс вообще. И в таком виде, там, ну, прийти в театр считалось нормальным. Актеры в то время еще не давали, все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, по хронологии событий, насколько я помню, они тогда еще как-то держали марку.
0: А вообще, на самом деле, все должно быть форматно, да? То есть, если а я делаю что-то концептуальное, то это не надо делать в Большом театре, да? Это можно сделать на помойке, например. Это будет очень как бы вот формат.
1: Нет,
0: да?
1: А ты сейчас так с иронией или нет?
0: Нет, в самом деле. То есть
1: или ты так считаешь?
0: Приходит зритель, да, я делаю некий перформанс, да. Ну, понимаешь, то есть нельзя... Ну, в Большом театре перформанс... Это, ну, пусть будет помойка, да, пусть в клетках сидят бомжи, там где-то летают тарелки.
1: Кирилл, не обязательно так, не обязательно так. Но, скажем, я не сторонник, опять же, там, ранжировать искусство, да, но, к примеру, нельзя там на катке там Медео, да, устраивать соревнования внедорожников. Кстати, он вот, совершенно для другого.
0: Да, вот то, что выгнали, на самом деле, Васильева из Большого, это нормально, потому что человек превратил театр в какое-то, на самом деле, отхожее место, да, своим новыми постановками.
1: Возможно, я, к сожалению...
0: А с другой стороны, то, что было, тоже плохо. И вот мы крутимся, да, вообще наша вся страна крутится вот эти 10 лет между теми, кто предлагает все то, что было раньше, да, и теми, кто хочет как бы на базе вот этого как бы фундаментального, да, то есть ведь никто ничего нового, то есть никто не пришел и не сказал, вот я хочу сделать, кстати, только один Ганин, да, это говорит, вот, его за это бьют, да, что вот мне ничего не надо, да, дайте мне пустой кусочек земли, где я абсолютно на пустом месте сделаю то, что мне хочется, абсолютно другое, да, если это другое окажется тоже пустым, зритель просто не будет ходить, и все, да. Если это сделаешь что-то интересное, вот, я стану великим и гениальным, да, у меня памятник мне поставят, вот, и так далее. Вот. Мне не надо вот это, я уйду, вот дайте мне кусочек земли пустой. У нас же все на протяжении 10 лет, все, не только театр, да, все бизнесмены так называемые и так далее, все берут то, что уже кем-то создано, и в этом кем-то созданном пытаются вот как можно больше себе взять, вот, в карманы разложить там. То есть никто не прорыл на самом деле за 10 лет ни одну скважину, чтобы нефть добыть, да, то есть вот сам никто не прорыл.
1: Происходит попросту торговля, да.
0: Да, то есть взяли уже готовое, а готовый изнашивается. Так же и театр, то есть приходят какие-то режиссеры новые, пытаются что-то сделать, но они пытаются сделать на базе того, что кем-то создано Станиславским и его последователями. То есть никто ничего нового как бы не приносит в театр. Эксплуатируются старые идеи. Вот я прихожу в театр, почему мне неинтересно ходить, меня там спрашивают, слушай, пошли, премьера такая-то будет. Я, ну а что там смотреть-то, да? Там театр какой-то, да, академический. В Энном академическом театре идет очередная премьера. То есть я знаю, когда, значит, свет какой включится, когда тряпка куда сбросится. Если она должна падать, она упадет именно в этой позе, и именно так, потому что это только так падают, да. И помнишь про кошку, да? Угу. И действительно, когда вдруг пробежит какая-то кошка, я посмотрю, значит, зрители, так сказать, воодушевится. Ну, конечно, что-то живое появилось, да, в этой мертвячине. Ведь кошка — это ужасно, на самом деле.
1: Да, шершавая и мягкая. В общем-то,
0: кстати, по поводу моего театра у нас бегали кошки, вот, и никто на них не обращал внимания.
1: Ну, это...
0: По сцене, потому что как бы вот на самом деле зрители, актеры непонятно что вытворяли, да, зрители тоже и вытворяют.
1: Ну, есть
0: как тут... бы для вот, бывает. Вообще люди приходят, вот я заметил, те, кто первый раз приходит вот ко мне, например, в театр, да, они приходят, они все два часа рты открыв смотрят, а бывает, не могут понять, что происходит вообще, и куда они попали, театр это не театр. Потому что все обыватели привыкли вот к классической форме жизни. Если это автобус, то это должен быть...
1: Желтый автобус.
0: Да.
1: Кирилл, вот на самом деле я сейчас так довелось мне, опять же, как я уже говорил, пообщаться с некоторыми актерами, в частности, вот с актерами, находящимися в данном вот здании театра под управлением Калягина. И я с удивлением вообще узнал, что практически... Ну, вряд ли человек хвастается, что практически все пьесы вот там проходят на аншлаге. То есть люди с какого-то момента, это может быть года два, вот там я сложно мне сказать, снова начали посещать театры. Как театры вот такого классического жанра, может быть, также и ваш театр. Я не знаю, что происходит сейчас с театрами-студиями, типа а-ля там театр-студия на Юго-Западный. В свое время культовые, как у них идут дела. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, если масса людей потянутся в театры, а не на концерты там групп «Отбитые мошонки», «Безделки» или «Дрестящие». Это действительно так. Театр тоже убивает. Театр тоже убивает в людях, так сказать, все самое светлое, потому что, естественно, это сатанизм, это действие, безусловно.
0: По поводу сатанизма, мне всегда смешно, когда эти актеры, значит, идут со свечками, вот Ленком, весь Ленком вместе с Захаровым стоит со свечками в церкви, да, то есть это странно на самом деле, потому что на самом деле церковь есть не что иное, как конкурирующая организация, да?
1: Целиком согласен.
0: Вот, то есть две конкурирующие театральные организации. Одна театральная организация называется «Церковь», у нее, так сказать, 324 спектакля, вот, все они по какой-то определенной схеме поставлены, определенные костюмы, есть хор, есть вот в Русском православном театре, да?
1: Да, да.
0: Вот, абсолютно гениально придумана схема сбора денег, да, то есть человек даже не понимает, как это все происходит.
1: Быстро, и вроде он еще отдал свой прайс, и еще при этом остался дико благодарным.
0: Да, то есть, а с другой вот театр другой, балаган, да, вот еще начинался с балагана в свое время театр, то есть выходили актеры, вот я как бы говорю все-таки о русском театре, меня абсолютно не интересует, лично меня на самом деле абсолютно не интересует.
1: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным, руководителем концептуального театра Кирилла Ганина, и актрисой этого же театра Надеждой Шурда. Соответственно, речь у нас шла о, так сказать, пополнении, кадровом пополнении театров и о том, что дикое количество молодых девочек, приезжая сюда из далеких стран, как правило, стремятся попасть в театральный вуз. Об этом даже снято дикое количество фильмов, очень много слезоточивых историй. В наше жесткое время половина из них начинает торговать на рынке китайскими кедами, вот такими, к примеру, видишь, вот с тремя дырочками. Вот, а есть вот такие вот с пятью, но у них зеленые шнурки, они дороже на $3. Вот. Да. Либо идут в проституцию, вот, либо попросту возвращаются домой, при этом привозя с собой тираж от каких-нибудь жителей гор, которые приехали сюда погостить и покутить. Тем не менее, некоторым удается прорваться, удается пробиться. И до 40 лет, как правило, они исполняют на театральных подмостках роль елки, к примеру, или там дождь исполняют, говорят жур-жур-бур-бур, и делают руками красивые хореографии. Движения. Вот, Кирилл, тебе же больше приходится общаться с людьми, с актерами, с актрисами. Да, вот глядя на тебя, я чувствую, что передо мной сидит абсолютно нормальный человек, который, вот, ну, скажем так, не играет, не поясничает. Я же, опять же, часто сталкиваюсь с актерами, не могу порой понять, вот он ли это Серега. Вот. Или Гамлет, понимаешь? То есть настолько происходит вот это смешение сознания, что ни одним миксером не разобьешь. Опять же, чтобы личность раздвоилась, одна из них ушла во освоясь, личность театральная. Что это, на твой взгляд, понты, либо реальный сдвиг башни просто?
0: Это нереализованность на сцене. То есть вообще как бы мысль заключается в том, что когда человек в искусстве реализуется, да, то ему нечего этим заниматься в каких-то других местах, да? Вот на самом деле есть такая вещь, как буфет МХАТа, МХАТовский буфет, да? Там, как известно, в МХАТе 150 человек, там около 200 даже работает, из них на сцену выходит реально 10-15. И вот эти 10-15, они на сцену вышли, они уставшие, репетиции, все остальное, 5-10, вот работа, они вбегают, что-то перекусили, убегают. А вот остальные 120, да, вот эти, которые никогда не выходили, они... Вообще, на самом деле, Саш, как ты видишь актера, который перед тобой начинает какие-то роли играть, какими-то голосами что-то вот говорить. Это значит, человек, которому у которого не было возможности это сделать на сцене. И вообще в искусстве, в принципе, в искусстве на самом деле, да, вот ты же сочиняешь песни, да?
1: Да.
0: Ты же не популяризируешь их, перед всеми во всех местах, где только можно.
1: Безусловно, то есть, я чувствую срамоту какую-то за людей, которые это делают. Действительно,
0: самореализовался как-то, да? В студии, где-то дома, что-то.
1: Получил свой кайф, но да, мне уже нормально.
0: И далее живешь как все. Вот так же и я. То есть, если человек-режиссер начинает что-то режиссировать в жизни, значит, ему или не дали, или он не хочет это делать на сцене. И первый, второй, как бы, очень плохо.
1: Ну, а вот откуда тогда берется это жеманство, я не побоюсь этого слова, кокетство, которое, кстати, тоже вот у Надежды, по крайней мере, на мой взгляд, отсутствует. У совсем молодых девочек, так сказать, актрисулек, которые еще только-только вот... То есть она может ведь таким тоном сказать, что у меня сегодня репетиция у Меньшикова. Я не знаю, кто такой Меньшиков, к сожалению, невеликий специалист это театра, вот... но это говорится таким тоном, как если бы я сказал, хотя я обычно это говорю очень так, ну, спокойным тоном, вы это знаете, типа, у меня сегодня встреча с Путиным, к примеру, нам надо обсудить геополитику, вот. Но она это говорит, вот, ну, практически теми же словами, но при этом пафос, нимбы изо всех щелей летят дикие.
0: Ну, это вот я же говорил, как бы, вот в первом части, да, это все из той же темы. Набирают
1: дурочек. А как бороться? Как нам бороться?
0: Как бороться? Дело не в этих девочках. В конце концов, в мире есть много форматов людей, да, и дело не в этом. Дело в том... На самом деле, ведь выход очень простой. Надо лишить государственных дотаций все академические, все учреждения культуры под названием театр. Как только театры будут лишены государственных дотаций, то моментально у администрации театра возникнут проблемы.
1: Как с прайсом.
0: Да, как заработать деньги и привлечь публику. Ты говоришь, театры забиты битком. Вот под нами театр Калягина.
1: Да,
0: в театре Калягина
1: это,
0: билет
1: по словам,
0: стоит
1: это
0: 50 рублей.
1: Да это вообще не прайс сейчас.
0: Понимаешь? То есть почему 50 рублей там стоит? Потому что остальные деньги дает государство. Ты даешь, и я даю. Мы об налогоплательщик.
1: Я, например, не даю.
0: Даешь.
1: А, в этом плане, да.
0: Ты налогоплательщик.
1: Да.
0: А откуда государство? Оно же не само его их зарабатывает. Государство — это некая чиновничья система, которая перераспределяет средства. Средства, которые зарабатываешь ты. Ты заработал деньги. Ты хочешь отдать в театр Калягина свои деньги?
1: Нет, я никуда не хочу отдавать.
0: Хочешь, а тебя насильно заставляют это делать. И поэтому этот театр будет существовать, и вся эта система будет изгнивать и умирать. И разлагаться, организировать до тех пор, пока госдотация будет существовать. Кстати, это Встаногов. Это был, на самом деле, не самый плохой режиссер. Абсолютный приверженец вот школы как бы Станиславского. Вот он в свое время говорил, что на какой-то пьянке, и не мне, я маленький, наверное, в это время был. Вот. Но, тем не менее, он говорил, что вот репертуарный театр, да, как бы он когда-нибудь умрет и возникнет как бы вот снова эта антреприза, ну, в хорошем смысле, да, то есть начнут экспериментировать, искать что-то свое, и потом среди этих ищущих найдется какая-то форма, которая позволит дальше двинуться театру, и на основе этой формы возникнет снова репертуарный театр. Это естественный природный процесс, да, вначале что-то создается, потом это рушится, оно вот хаотично перемещаясь снова в какие-то схемы собирается, и в новых формах продолжает свое движение. То есть в свое время ведь что такое Станиславский? То есть это были антрепризы, да? Были абсолютно частные формы, были масса экспериментов, вариантов. И единственный эксперимент и вариант, который вот зазвучал, оказался Станиславский. Да, вот это как бы идея психологического театра Станиславского. И она, так сказать, превратилась в репертуарную форму. Вот, она была для системы, для государства вполне приемлема. Она была вполне приемлема для общества, для обывателя, кстати. И она была возможна, ее создание было и с точки зрения технологий. Да, ведь можно придумать какую-то форму, а где найти актера под нее, да? Можно придумать какую-то форму, а будет ли ее зритель смотреть. То есть художник может реализоваться только когда, если его... Вот эта идея, понимаешь, например, картину можно нарисовать, но я нарисовал, никто ее не понял, что я нарисовал. Ну, она 300 лет пролежит, на 301 скажут, что это гениально, да?
1: Да, это люди часто дозреют. Бывает с нами, с художниками, да. Я согласен.
0: А вот режиссер, дело в том, что такое театр, да? Театр — это то, что существует конкретно сейчас, конкретно в данный момент времени, и только здесь.
1: Ну, практически как живой вот. Концерт, да, да.
0: Согласен. Да, то есть что, мы не видели спектакль Станиславского, на самом деле. Может быть, если мы сейчас увидели, мы бы ужаснулись, какое говно, да?
1: Не исключает. У меня вот. Вообще, вот, скажем так, восхваление исторических фактов, свидетелями которым мы не были, или же вот их есть, уничтожение.
0: Есть такие да. два братья-близнеца, да, Родзинский и Вульф, да? То есть да, вот. Два человека, которые как бы знают обо всем... Непонятно, не из каких источников. Да. И сидела она и думала в ванне одна.
1: А вот, Кирилл, какова ситуация в плане прайса и финансирования, да, театров, скажем, там, за рубежом? Ну, я знаю, что ты объездил огромное количество, в общем-то, кибуцов и поселений, и вообще чего только ты не объездил, посмотрел везде. А вот государственные дотации, это только советское явление, наше, российское, или, скажем, где-нибудь там... В Голливуде тоже,
0: могу сказать, нет, в Голливуде такого нет. Вот, я могу сказать, что драматический театр на самом деле на Западе, да, вот драматический театр, вот этот психологический, это подвал, это абсолютно частно все, это спектакли, которые смотрят на самом деле родственники актеров, и никому это больше не надо.
1: То есть типа домашнего театра при графе Толстом.
0: При ЖЭКе.
1: При ЖЭКе,
0: при ЖЭКе, да.
1: Ну, в принципе, с такого и начинается вот что-то большое и великое.
0: Вот, но на самом деле есть какие-то формы, которые, я считаю, датировать надо. То есть, то бишь, есть какие-то национальные вот театры, да, то есть, представляете, гордость, да, страны. Этот театр должен находиться под покровительством государства. Может быть, это в каждом... Вот в России их, может быть, всего три, да?
1: Ну, вот какие было бы интересно?
0: Я считаю, что датировать, безусловно, без дотации не может функционировать оперный театр, да?
1: Согласен.
0: Вообще не может.
1: А большой?
0: Ну, я говорю,
1: вот, оперный... А, это он же и есть.
0: Я же говорил. Теперь далее, например...
1: Дико офаршвачился, посмотрел не в ту страницу текста. Ну, дай оправдаться, ты же должен на шутку перевести свой срам.
0: Не, можно сказать, большой театр — это оперный и балетный.
1: А, вот что, да, да, то есть я имел в виду...
0: Я не сказал слово
1: балетный. Давай, да. А малый? О, как!
0: Так, я вот как считаю, есть театр вот в России, да, в Москве. Я бы оставил, на самом деле, три учреждения культур на дотациях, да, как бы это Большой театр, это, между прочим, Малый. Почему? МХАТ, потому что это два учреждения культуры, при которых есть вузы, да, то есть... Понял,
1: понятно, да?
0: Да. Вот, как бы вот это глобально замкнутый какой-то конвей, вот какая-то фабрика в хорошем смысле по производству как бы искусства, да, вот этих людей. Другое дело, что тут надо чистку, конечно, провести, да?
1: Мощную, да. Мощную. Причем с участием меня обязательно. Это
0: да,
1: я
0: и
1: настаиваю.
0: Меня.
1: И тебя,
0: я,
1: конечно.
0: Я, кстати, в вечернем клубе заявление написал и разместил. Прошу к Путину обращение, прошу назначить мне министром культуры.
1: Да-да-да.
0: В первую, значит, какие задачи, да?
1: Слушай, а я тоже писал ему, но я хотел назначить его министром информации вот, и гостелекоммуникации, да, себя.
0: Да, ну вот
1: а до того, за месяц, я ему писал, что хочу стать министром обороны.
0: Вот, но сейчас, на самом деле, Швыдко такой мощный министр культуры появился,
1: да.
0: Я до Швыдкова писал.
1: Ты вот, писал ему, да?
0: Швыдков. Путину.
1: А, ну да. Ну,
0: вот, то есть я кажется... поэтому уже претендую на звание заместитель министра культуры по делам театров.
1: Нет, ну если, например, это я все-таки пробьюсь там, ну потому что мне могут предложить, неожиданно скажут, слушай, Сань, министр обороны пока еще там, ты молод, ты пузико не выросло, да, давай министром культуры, то я тогда обязательно, мне кажется, мы с тобой сработаемся.
0: Меня заместитель, значит, чем...
1: А я, поскольку буду часто в разъездах за казенный счет, то ты будешь нормально руководить.
0: В чем наш плюс, да? Во-первых, нет никаких связей, да, вот таких глобальных, которые нас тяготило бы. То есть разогнать театр Пушкина, театр Ермолова, какие там еще никому не нужные учреждения. Да, плевое дело, да?
1: Да просто да. А, да. Кстати, помещение мы сдадим под офисы новым русским.
0: Не так.
1: Извини,
0: помещение бы на самом деле... Помещение нормальное.
1: Ну,
0: оттуда
1: а
0: бы вот эти учреждения культуры, вот эти театры, да, все, которые кичатся, они на самом деле уже половину помещений сдали в субаренду каким-то...
1: Что, кстати, запрещено вообще так законом.
0: Не, Лужков как бы разрешил.
1: Субаренда опять
0: вот
1: разрешена.
0: Вот Ленком, посмотри, Ленком.
1: А двойная субаренда? Да а кто проверит, интересно, не сдали ли те подрядчики еще раз кому-нибудь в аренду?
0: Вот, то есть все это выгнать.
1: Слушай,
0: да?
1: А сколько налогов, например, с левых билетов, которые продаются на улице всякими засранцами?
0: Да, вот Ленком, например, да. Вот то есть в аренду помещение сдаются, Лужков еще дарит машины артистам, билет стоит безумные деньги, но официально стоит мало денег. Вот, но при этом вот эти, которые спекулируют билетами, они выстраиваются в очередь за этими билетами к директору театра, да? То есть вот эта разница идут в карман.
1: Да,
0: ну ладно,
1: да.
0: Это мы не обсуждаем, это мы будем обсуждать, когда мы будем министрами культуры.
1: Мы это не будем обсуждать, мы это будем просто... это искоренять.
0: Да, это да. На самом деле всего одну бумагу надо подписать и в нужные места направить людей, да?
1: Причем я даже знаю, каких
0: у меня есть
1: знакомые, которые
0: их надо,
1: с радостью.
0: Их надо направлять, так сказать, не... вот начать с этого, да, с культуры.
1: Безусловно. А именно потому, что культурная среда формирует все остальное. Это именно из-за того, что вот мы описали выше происходящего в культуре, творится, вот, например, безобразие на азербайджанских рынках. Это прямая связь, которая для меня, например, очевидна.
0: Ну да.
1: Вот, да, мы отвлеклись. А, и что, да, я на какую-то мысль тебя прервал. Но в принципе...
0: Мы то, на... да, как бы остановились на том, что...
1: Да.
0: На том, что мы должны стать министрами культуры. Оба.
1: Ну да, или в крайнем случае, я, например, согласен даже министром железнодорожного транспорта. Главное ведь это
0: на
1: иметь...
0: самом деле железнодорожный транспорт у нас хорошо работает. Почему?
1: Ну, потому я и хочу стать министром.
0: Министром железнодорожного транспорта надо назначить Чубайса, назначить, да, тогда поезда.
1: А после него через годик можно самому.
0: Да, потом уже можно.
1: Смотри, в принципе, есть предложение. Вот мы достаточно обширную сейчас тему затронули, да. Выслушать мнение наших радиослушателей, что они думают по всему выше нами сказанному.
0: Давай.
1: Я-то сейчас напомню телефон в прямом эфире, а вы, уважаемые, звоните. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы Кирилл Ганин, режиссер, и актриса Надежда Шурда. Итак, номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И я поднимаю дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Беспредельно наше внимание к вам. Доброй ночи, наше внимание к вам попросту говоря, беспредельно. Вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Извините, что так долго просто вот я вам дозванивался. Это, в общем-то, наш агент Маргарита Тихоновна. Она работает.
0: Она сыграет зрителя.
1: Вот. И тут сорвалось. Ну ладно. Тогда давайте поговорим о детских театрах. Вот, поговорим о детских...
0: О, детские театры — это вообще кладезь, так сказать, доходов, да? То есть все режиссеры, которые не в состоянии, так сказать, полностью бездарны, да, они бегут куда? В детские театры, потому что там зарабатывать денег можно безумное количество, а претензий к качеству постановок никаких.
1: Никаких.
0: Да?
1: Всегда умиляют даже вот неуклюжесть и непрофессионализм малышей унтребетней.
0: Нет, имеется в виду как бы не дети, выходящие на сцену, да, а некие взрослые тети и дяди, абсолютно пьяные, да, приезжающие в школы, вот, при этом говорящие какую-то чушь, знаешь, каких-то грязных шаровар. Кстати, у меня вот спектакль...
1: Ты имеешь в виду вот...
0: Да, у меня вот есть спектакль «Муха-цокотуха».
1: Да, известная вещь очень. Да,
0: то есть наследница Корнея Чуковского объявила это грязной порнухой, подала на меня вот в суд, но потом я переименовал спектакль в «Муху-потаскуху», она успокоилась.
1: Ну, правильно, то есть вообще считается, если даже просто ты бы убрал одно, скажем, не муха, а просто ухо-цокотуха, да, да, было бы уже...
0: Ну, на самом деле, это спектакль же не экранизация, не инсценировка, извините.
1: А вольная интерпретация произведения.
0: Нет, это рассказ о детском утреннике. Вот, то есть, на самом деле, этот спектакль делался под моим детским впечатлением. То есть, к нам в школу, значит, с родителями собрали по 20 копеек. Вот как эта технология происходит?
1: Угу.
0: То есть, зауч школы.
1: Приказном... А помнишь, извини, что перебиваем, на завтраке еще собирали.
0: Да-да.
1: Такая война была, на завтраке деньги сдали, там, по-моему, 3 рубля в месяц было.
0: А вот, да, еще...
1: А можно было от завтрака это отказаться, дико там прайс, значит, потратить куда-то, а завтраки отбирать у слабых... Что я и делал иногда.
0: Да,
1: я там в школе здоровый был. Это сейчас я вот после армии такой.
0: Да.
1: Ну нет, ну что, о чем-то. Я всегда был культурен.
0: А культурно так, да. Отбирал.
1: Знаешь, отбирал
0: мальчик,
1: еду.
0: Дай, пожалуйста, деньги.
1: Да, не деньги, я ей натуры отбирал. Блинки там, вижу, какой-нибудь там несет. Взял себе поднос, там блинки.
0: И вилку туда, и все, скорее, пока ты наполнился уже в желудке.
1: Конечно.
0: Ну вот, а еще была такая схема, что собирали по 20 копеек на спектакль неких приезжих актеров. То есть в обязательном порядке родители на родительском собрании.
1: То есть хочешь, не хочешь, а появись.
0: Да, и вот, значит, потому что весь класс на большой перемене, то спектакль, значит, укладывался ровно в большую перемену, 25 минут, да. Значит, с людей собрали деньги. Я помню, так сказать, я оказался каким-то с родителями, каким-то образом в этом огромном зале, да, то есть нас привели коллективно. И вот, значит, муха-цокотуха как раз была. Мне где-то, я, по-моему, где-то в 3-4 классе было что-то такое. Или в 2-м, ну, вот такое супер детское свинство. В детстве, как бы, люди, дети вот острее, как бы, все замечают, да, и да. Помнят. И вот, значит, жирная тетка играла бабочку-капустницу с такой целлюлитной задницей. Откуда мы увидели задницу, да? То есть у нее такие шаровые штанцы были желтые, огромные, да? И крылышки сзади. И вот она бегала, что-то наклонилась, штаны там треснули, и эта жопа, значит, ее...
1: Вскрылась.
0: Да, появилась.
1: Вот, так сказать, вышла погулять.
0: Да, потом выбежал сам пьяный актер, играющий комарик, значит, лет 40, какой-то вот такой спившийся клоун. В общем, что-то два каких-то фуэта крутанулся и бабахнулся. Вот. Это было, на самом деле, смешно. А паука играла некая кукла, такая маленькая вот кукла, да, как бы кукловод водил ее. Все это было в обшарпанном, естественно, здании помещения актового зала, да, два фонаря какие-то.
1: Так мрачно там. Вообще. Вот прям вот ты описываешь, у меня воображение очень хорошее.
0: Да. Даже какой-нибудь две книжки, какие-то тряпки висящие.
1: Чернуха
0: такие,
1: такая вообще конкретная, да.
0: Вот. И вот мой, на самом деле, спектакль «Муха-цокотуха», да, к моему творчеству, творчеству Кирилла Гайна, как возвращаемся. Мой спектакль «Муха-цокотуха» не... инсценировка произведения Корнея Чуковского, а инсценировка вот этого детского утренника, да? И у меня в самом деле вышло уже...
1: То есть ремикс на тот детский утренник, вот так бы я назвал.
0: Да, то есть детские воспоминания об увиденном. Ведь на самом деле любой режиссер, по поводу, кстати, мыслей, режиссуры и всего остального, да? То есть что такое режиссер? Это человек, который где-то что-то видел и при этом... Это ему очень запомнилось, и он это показывает миру. По поводу Михалкова мы говорили вот часом раньше. Это же ведь тот человек, который жил все время вот в Переделкин там где-то, да, то есть видел вот эту тусовку людей, которые вот яблочко вот так ножичком ели.
1: Да-да, вот да.
0: Вот в таком плетеном креслице сидели.
1: Да-да-да, и они были мудрые, у них были бороды.
0: Да,
1: и,
0: вот такая,
1: и они все считали, что Лев Толстой ходил именно такой же поход, да. Как дефиле по Льву Толстому, собственно.
0: И вот как бы все его фильмы даже, вот помнишь, «Господа, вы же звери», да?
1: Да, вот все это.
0: Вот это все об этой тусовке, все его творчество, об этой тусовке. Но не может быть о другой тусовке, потому что он видел Вертинского, вот это вот, да, Переделкина, вот он всю жизнь жил там.
1: А между прочим, не в Перово. Это я
0: да,
1: так,
0: и так далее. Но есть люди, которые действительно, вот режиссер, да, то есть кончает вуз, получает специальность, он знает, как делать спектакль, да, как снимать фильм, технически знает. Но вот я говорю, что такое режиссер? То есть, а вот этот человек не наделен просто вот... от Бога таким даром, как запоминать и проживать через себя вот эти яблочки, да, ведь что такое режиссура? Это вот это яблочко, которое ножичком режется, да, вот в плетеном кресле, это и есть режиссура. Потому что можно взять актера, посадить куда угодно, на, сиди и прочитай монолог, да, но без яблочка и кресла не будет атмосферы, да, то есть
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Вот, это, вот этих деталей, и вот смысл в этих деталях, а эти детали, они это надо определенный, скажем так, склад ума иметь, чтобы вот мозгов Богом даны, да, чтобы вот это запоминать, через себя пропускать и помнить всю жизнь. Вот, к сожалению, наверное, у меня это есть, да, и поэтому, к сожалению, я стал режиссером. А у других нет, и им ничего не остается. А корочка есть у них, да, то есть он вот по корочке режиссер, он не хочет, у него амбиции, да. Как это? Я 4 года, 5 лет учился в ВУЗе и должен идти там на завод там кирпичи грузить, да, или куда-то.
1: Да.
0: Нет, я режиссер, и только режиссер. И он, значит, пытается и так, и сяк, и ничего не получается, зритель к нему не идет, и в академический театр его особо там не приглашают, да. И он идет куда? В детские театры. То есть он организует даже не в детский театр, он идет к префекту какого-то округа. Он
1: говорит, давайте я буду держать
0: округ. Давайте я у вас организую, да, детские театры, маленькие детей будем воспитывать, там, в районе Отрадной, например, да?
1: Это же ужасно, то, что ты говоришь.
0: Это так и есть.
1: Нет, я...
0: И вот ему этот префект дает здание, какой-нибудь булочный бывший. Вот, в принципе, дотируют, да, как бы из местного бюджета за счет меня, налогоплательщика, живущего в этом районе. И вот это, значит, полно женщин, да, есть такая профессия, женщина-режиссер, такая
1: форма. Да, да, да.
0: Вопрос, то есть мы понимаем, что женщина не может быть режиссером по определению, на самом деле. Это если режиссер, то лесбиянка, да?
1: Согласен,
0: вот,
1: абсолютно.
0: Вот если не лесбиянка, то есть режиссер, это вообще сомнительное
1: явление. Просто по бумажке, ну, конечно же, конечно.
0: Вот. И вот эта женщина-режиссер, она может словами найти слова, правильно все сформулировать, да, и раскрутить вот этого лоха-префекта, мало разбирающегося в культуре и искусстве, а, как правило, такой мужик, да, который в баньке попарится, там, да.
1: Там и... с люмом,
0: да,
1: который
0: такой,
1: нет,
0: да, пивка выпить, вот такого мужика раскрутить, ну, все. Это есть такой театр Чихачева детский, то есть помещение булочное. Вот, значит, он раскрутил директора помещения этого завода по производству, там, то ли пирожков, то ли, как это называется, не помню.
1: Выпечки.
0: Выпечки каких-то, да, да, да. То ли там мороженого, ну, что-то такое где-то на Рязанском проспекте. И вот этот директор завода, я представляю, этого фабрики, он всем своим другим директорам вот в срубе, в баньке в этой, да, где там с венечками все такое вот толстое, огромное, с пивком, там охота, да, вот рассказ. У меня один говорит, у меня есть свой цех по производству водки, свои мастерские там.
1: Еще очень важно, знаешь, как
0: он говорит. А он говорит, а у меня есть свой театр, да. Вот, и вот этот человек, значит, раскрутил.
1: Это-таки оркестр графа Шереметьева.
0: Да, только это не граф.
1: Ну, понятно,
0: Шереметьев.
1: Да, да, нет, ну...
0: Это тот, который вышел из народа, да, то есть
1: да,
0: из какой-то глухой деревни, такой валенок, да, то есть стал графом. И что он может создать? Потому что образования никакого, культуры тоже. Вот, и в итоге вот словами, забалтыванием человек сидит уже в этом помещении, человек, значит, набирает из окрестных школ детей, чему-то их обучает, все-таки навыки есть, ставит какие-то такие-никакие постановки, там «Морозко», там «Красная шапочка». Иногда можешь замахнуться на Соломея там, или Шекспира, да?
1: А иногда выходит сам, например, или выпускает своего кладовщика и заставляет его петь у самовара «Я и моя Маха».
0: Да, что-то такое называет, да. Это народный концептуальный театр,
1: да, да,
0: современный.
1: Знаком, очень знаком.
0: Вот. А кто-то на самом деле не этим занимается, а ездит по школам с этими пьяными актерами, снимает деньги. Вот. А эти дети, да. Эти дети, мало того, что они на уроках литературы в школе уже обозлены не на литературу, потому что их кроме того... То есть урок литературы что такое? Это учение наизусть стихов, да, и автобиография автора.
1: Да.
0: Вот после чего этот автор уже станет ненавистен на всю жизнь. Вот. И вот после такого как бы вот литературного изучения они попадают в театр, где это литературное произведение показывается, да, вот этими самыми тетками и дядьками, да?
1: Кирилл, есть тут одно, так сказать, расперды. Значит, одна часть данного расперды лежит в негативной области, другая эта часть расперды лежит, как ни странно, в позитивной части. Значит, первое, почему появляются такие люди, вот, которые идут к префектам, он устраивают театры? Потому что их...
0: Потому что у них есть корочка.
1: Это вторичная причина. Первичная причина в том, что они... скажем так, слишком быстро забывают, а то и вообще не получают впечатлений детства, которые являются, как ты правильно сказал, наиболее яркими. Это связано с мозгом, может быть, скорее всего, с мозгом. Или им очень часто какие-то ублюдки говорили там тебе, Сережа, надо взрослеть. Сережа поверил, повзрослел и стал полным дауном с коркой и сидит у префекта. Вот это расперды негативные. А расперды позитивные. Если бы не было таких уродов, типа вот этого Сережа, он префекта, то к тебе бы в твою школу не приехала эта жирная с ягодицами, в общем-то, и с целлюлитом муха-цикатуха, и твои бы детские впечатления
0: не
1: попались. Понимаешь, да. Вот, исходя из этого, мне кажется, что пока эта система сбалансирована, она все-таки должна быть. Должны быть вот такие вот дауны с корочками.
0: На самом деле дело в том, что вот эта дама, да, скажем так, которая у префекта, или вот этот мальчик, не мальчик, такой мужик, на самом деле, то есть такая категория молодые начинающие режиссеры, такие 45-50 лет, с бородами, лысые. Вот они
1: и очень бойкие.
0: Да, и очень. Я молодой начинающий. Но на самом деле они вот берут эти деньги, да, у префекта, а в итоге Ганин, да, вот режиссер Ганин, который на самом деле делает какой-то свой спектакль, своим творчеством занимается, куда ходят зрители, да, вот, он оказывается ни с чем, потому что как бы Ганин к префекту не пойдет. Почему он не пойдет? Потому что не до этого. Да и потом, о чем мне с ним говорить? Я вообще не знаю, кто это такой, да. Вот, и вообще занимаюсь тем, что... Это плохо, то есть, например, а потом тут вот этот тип молодой начинающий оказывается уже на телевидении, да, и так далее. И вот ты говорил вначале, почему люди ходят в театр, в общем, туфту показывают, а люди ходят. А они не знают, на самом деле, совершенно другого. То есть вот вспомни во времена Брежнева, да, ведь чем эти времена отличались? Времена отличались тем, что люди не знали о существовании некого другого. И поэтому достаточно какого-то... то есть Аркадий Райкин был кумиром, да? Почему он был кумиром? Потому что он высмеивал отдельные недостатки, да, в прекрасно процветающем государстве. И люди не знали, что государство не процветающее, его самого надо высмеивать, это государство. И говорят, что на самом деле все знали. Не все все знали. Те 20-30 человек, которые были владели информацией. Да? То есть, да, сын Михалкова, Сергей Михалков, знал о том, что происходит в нашей стране. Да? Там еще кто-то знал. Сын, внучка Корнея Чуковского. Но на самом деле все те, кто же... Вот 8 миллионов, там 800 тысяч москвичей...
1: Были
0: не в курсах, потому что они просто ходили на работу.
1: Кирилл,
0: да?
1: Тут есть опять же другой момент, что вот, скажем так, когда происходит, ну, там тупо назовем его, ладно, занавесом, пусть не железным, а занавесом, кем-то искусственно созданным, да, для того, чтобы каким-то образом лоббировать интересы того или иного артиста, то этот занавес, когда он висит достаточно долго, можно приоткрыть и дать вот этой массе людей что-то, о чем они не догадывались. Но это что-то очень хорошо, так четко отлажено на деструктивное, на то, чтобы подчинить людей чьей-то воле. Пример, пожалуйста. Первым в нашу страну хлынули Битлз. Сколько вреда это принесло, мы все понимаем, да? Огромное количество дебилов именно выросло именно на Битлз. И огромное количество жизней было искалечено. Я так и называю это. Бомба замедленного действия из Великобритании, собственно. Также и сейчас в области театра мы можем ожидать появления чего-то, что это будет, мне сложно судить, я не театральный аналитик, что позволит каким-то группам людей манипулировать с зрительской массой, которая вот, так сказать, набирает сейчас свой вес, если верить вот сообщениям нашей агентуры.
0: Ну, на самом деле, просто надо людей, наверное...
1: Лупить надо.
0: Боль. Нет, мы, понимаешь, мы как бы вот говорим, а просто есть система, да, то есть вот есть эти... То есть, понимаешь, вот, например, ведь это сложная схема, да, как бы собрать зрителя, проинформировать его, да, это не просто иметь площадку, да, это надо, скажем так, продавать билеты там в определенных местах, иметь возможность размещения рекламы бесплатно, кстати, в определенных местах газетных. Эти газеты, как правило, принадлежат мэру, префекту и всему остальному. И поэтому мы снова приходим к тому, что вот эта завеса существует. Кто придет, не знаю, вот, не знаю. Кто-то придет, вот, народ побежит. На самом деле, вот по поводу Таганки.
1: Да.
0: Вот. Ведь это абсолютно такая, я считаю, ГБшная штука была придумана. То есть вроде все одинаково, а надо было сделать культ-альтернативу, да, якобы есть вот какой-то альтернативный театр, придумали Таганку, да, то есть любимому дали добро, грубо говоря, такой ГБшный вариант, да. Угу. А в итоге, на самом деле, что такое Таганка? Это большевистский театр, да, как я считаю, то есть... То есть, на самом деле, как бы вот что такое Брежнев? Это не большевизм, да, это такой чиновничья бюрократия, да, как прикрывающийся словом коммунизм, да, КПСС и все остальное. А был еще большевистский театр, вот тот самый, как бы Мейерхольдовский, да. Но это снова большевизм, да. И вот, значит, это как бы стало ясным, когда половина трупа вот сейчас, да, Губенко, кто такой Губенко? Ярый коммунист, да, он ему как бы устраивал эта форма. Сам Любимов, на самом деле, это абсолютный большевик, да, то есть это человек, который, в общем-то, ставил такие вещи, как «Десять дней, которые потрясли мир», там, и так далее, да.
1: Или,
0: и вся,
1: к примеру,
0: форма,
1: когда она... вот есть такая порода людей, то есть вот он сидит, например,
0: бригада такая,
1: в сельском клозете,
0: ну, да,
1: и через щель наблюдает коня, едящего траву. Ему приходят вот такие, как правило, мысли на ум поэтически, как конь траву тихонько щиплет.
0: Ну да.
1: Извините, я болею.
0: Вот. Вот, и поэтому вообще надо больше бывать за границей.
1: Да, да, и надо жить хорошо, кстати, иметь дорогие автомобили, типа Хаммера, вот, и массу красивых телок.
0: Потому что, вот, например, на самом деле ко мне просто по своему театру знаю, то есть вот ходят люди, да, вот кто хорошо реагирует на то, что у меня происходит. Люди, которые все видели там, да, то есть они все приехали сюда в Москву, хотят развлечься, читают афишу, да, например, журнал, да, или газету, афишу, журнал. То-то-то-то-то, вид все одинаково, да, Гамлет, три сестры, Гамлет, Островский, то есть все 50. И вдруг натыкаются, Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном, да, это мой спектакль. Ни хера себе, да, до чего дошли уже. Вот, и там написано, там в роли Мадлен Олбрайт, там суперголые, там тетка в клетке, да, вот, и бегут на эту тетку в клетке посмотреть, да, как он судить будут, вот.
1: Правильно, правильно, правильно, хорошая идея, да.
0: В маске свиньи.
1: Да.
0: Вот она у меня сидела, сидит, безмолвная такая тетка. И как бы они реагируют хорошо. Вообще, на самом деле, западная публика, она как? Она приходит в театр и сразу думает, вот, что я могу взять на ту сумму, которую я заплатила за билет, да, или заплатил там. Я хочу взять... То есть я заплатил $10, а хочу на 50 что-то увидеть, да? Если человека заставляешь, вовлекаешь, вот с немцами, когда я работал, то есть зрителю предлагается, ну иди, иди, так сказать, на сцену, делай, что хочешь, да, он бежит радостно, а что еще могу взять, сделать? А наш зритель приходит, садится, ну чем вы меня удивлять будете? Да ничем не будем. Вот если ты сам не хочешь удивляться.
1: Ну это всегда так было, то есть даже на новогодние праздники. Бывало, что вот придет Дед Мороз, сядет и ждет, чего там это ему скажут. Пока не начнешь у него над головой стрелять из пистолета с глушителем, никаких действий не производит. А давайте сейчас, ну, ненадолго прервемся, Кирилл,
0: давай.
1: Хорошо? И продолжим.
0: А потом, я думаю, надо будет все-таки публику всколохнуть, чтобы она вот сидит, какой-то такой монотонной речи. Мы такое подготовим, что-то такое жесткое, да, крутое.
1: Конечно, конечно, да. Вот. Сегодня будет фрагмент спектакля звучать.
0: Да, чтоб люди так ужаснулись, да, пришли в себя, и такой шквал звонков, прекратить эту порнуху, безобразие.
1: Да, да, и письма.
0: Анонимные причем.

0: И для тех, кто только подключился к нашей программе, напоминаю, что в гостях у нее сегодня Кирилл Ганин, руководитель концептуального театра Кирилла же Ганина, и Надежда Шурда, актриса данного театра. Мы практически два часа уже говорили, так сказать, о том, что было бы, если бы было лучше, и насколько, в общем-то, было всем тогда прекраснее, если бы у нас просто было немножко совсем лучше, да. Вот. Ну а сейчас хотелось бы все-таки непосредственно, так сказать, совершить ракурс в рабочую мастерскую Ганина. Так сокращенно, я знаю, она называется РМГ. Что там делается? Что сейчас происходит в театре Ганина? Что за люди там работают? Какие, может быть, сложности? Может, я могу кому-нибудь помочь, нахлобучить? Вот, за мелкий прайс.
1: Музыку написать. Да. Спектакль.
0: Итак, Кирилл, что сейчас делается в театре Кирилла Ганина?
1: В театре идут какие-то движения, вот какой-то творческий процесс идет. Ну, наверное, зрители помнят, вернее, слушатели, да?
0: Да.
1: Слушатели, зрители. Помнят «Муху-цокотуху», нашумевшую мою. «Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном» такой спектакль был. Был такой спектакль, на самом деле, супер такой хулиганский, назывался «Алиса в стране чудес». То есть я позволил себе такую идею, что Алиса... Вообще дело в том, что вот Льюис Кэрролл, он, как известно, был педофилом, да, и писал свои произведения с целью разводить девочек. И поэтому та нора, в которую попадает Алиса, мы можем представить, что это за нора, да,
0: на самом деле. Ведь первое издание вот «Алиса в стране чудес» было вообще рукописным и хранится сейчас в Лондонском музее, да. Там нарисована, в общем-то, сама вот эта вот девушка, в общем-то, и так все англичане и считают, вообще, поскольку Англия — это страна педофилов, как ни странно, именно там был максимальный процесс любителей, так сказать, мягкой женской кожицы. Я понимаю,

0: Наверное, гневно подглядывала замочную скважину и мастурбировала, когда в овальном зале у Клинтона эта самая Моника брала в рот, да?
1: Что ужасная, кстати, ситуация, я перебью тебя.
0: Такая толстая старая тетка, да?
1: Это, нет, вот это гораздо страшнее вообще сама Моника, поскольку, на мой взгляд, это максимально такой, да, непривлекательный, полностью обвешанный холестериновыми бляхами изнутри, что твоя сталактит, твоя пещера тетка, страшная, глупая. И, честно говоря, и сам Билл не красавчик. Когда вот он сюда приезжал к нам на радиостанцию, я был удивлен, что его встретили с почетом. Я сам сильно опаздывал, потому что я думал помочь своим коллегам по «Эхо Москвы», дико его нахлобучить, отлупить, отнять деньги все и разорвать пиджак. Но выяснилось, что они звали его с другой целью, а именно с антинародной. Это брать у него интервью со всем почтением. Честно говоря, сам он тоже весьма некрасив. Вот лицо обыкновенного американца. Если на него надеть бейсболку и дать в руку бейсбольную биту, получится конкретный американский дебил. Да, извиняюсь, вот. Я очень волнуюсь.
0: Вот, на самом деле это так, но вот все-таки Мадлен Олбрайт меня как художника более интересует. То есть Клинтон все ясно, да, то есть вот, и вот отношение женщин-нимфоманок, живущих в Косово, в Москве, их взаимоотношения с отношением к Мадлен, Мадлен к ней, вот эти какие-то, да, драматургические какие-то вещи, отношения просто зрителей, которые в моем спектакле, у меня театр необычный, у меня зритель тоже играет какую-то роль на самом деле. В данном случае он играл роль свидетелей и присяжных заседателей. Так что вот такие спектакли. Еще на самом деле тут необычная история была. Наверное, слушатели и зрители, ходящие в мой театр, знают. Это история с «Мастером и Маргаритой». Когда я поставил спектакль, как мне кажется, наверное, каждому художнику так кажется, но, по-моему, это в самом деле так. Самый лучший из всего, что кто-либо ставил. Угу. Потому что я как бы взял этот роман и понял, что Булгаков — это не Зощенко, да, все почему-то пытаются у Зощенко, вот, из него сделать Зощенко, да, то есть болтовня, болтовня, ничего больше. Вот забывает, а вот этой религиозной, как бы сатанинской или ветки истории Понтия Пилата. Вот сатанизм, как в самом романе, потому что был, есть покойник, да, Иисус, да, и человек для того, чтобы произведение было цельным, сам Булгаков переврал как бы историю Иисуса, да, нарочито специально, чтобы эта история в романе, вот эта линия Понтия Пилата, она была его авторской, да, линия, а не просто как бы отрывки из Библии. И, наверное, за это и мстит Иисус, на самом деле, вот покойник. Вот. И, наконец, линия вот та самая вот бал сатаны, Маргарита, летающая голая на метле, да. Вот это какая-то блядская, скажем так, сатанинская какая-то линия, да. И вот эти три ипостаси вот в их пересечении, да, это все так просто, да. Вот когда они все пересекаются, получается вот что-то такое, что, наверное, взаимодействует с какими-то в самом деле силами зла, добра. И что-то есть в этом. И в этом есть только вот из-за этих трех вещей. А если эти три вещи разорвать, если взять, превратить это в какое-то юмористическое произведение, да, зачем это делать? Возьми, ставь, поставь 12 стульев, и то будет честнее, да?
1: Ну, кстати, я хочу сказать, что 12 стульев тоже дико, дико грустная литература. Вот, ну, вообще очень грустно. Я отдаю себе отчет, что там ровно 50% тянет в слезы, 50%, конечно, смешно. То есть,
0: ну, да,
1: это лучше поставить, ну, если говорить о массовом зрителе, что-нибудь из какого-нибудь сатирика, типа там господина Задорных или вот и же с ним, которые меня, кстати, тоже в слезу вбивают жутко, потому что я, наверное, ничего смешного там не вижу. Прошу простить меня, я очень волнуюсь.
0: Вот. И на самом деле, как бы, вот прошло время, эти спектакли прошли, а у меня же еще суд с наследником Булгакова был, то есть есть такой как бы аферист, зовут его Сергей Шиловский, да, как бы человек, который называет себя внуком писателя Булгакова, хотя, как известно, Булгакова детей не было. То есть он на самом деле внук Последней жены Булгакова.

0: Булгакова, не от Булгакова, но он почему-то себя считает внуком.
1: Не, ну юридически, вероятно, там все
0: юридически
1: правильно.
0: Юридически он внук, да. Но как бы кровь в нем не булгаковская. Более того, есть такой закон об авто... Да, у меня аж суд был тут с наследником этого. Он как бы предъявил иск, что его разрешение как бы особо не спрашивали. Вот, и вообще проигнорировали его мнение, там, что нужно, а что нельзя, что имел в виду Булгаков, а что не имел, а по закону он знает, что имел в виду Булгаков, по закону об авторском праве. Так у нас закон.
1: Может быть, конечно, человек, скажем так, обеспеченный, самостоятельный и взрослый.
0: Да, просто человеку хочется... Нет, этот человек супер обеспечен, потому что он по факту рождения как бы имеет все, да, ему как бы... Вот что такое наследник? Человек родился, ему идут деньги просто так, они идут постоянно, да, то есть, например, сын директора фабрики, да, сын владельца какого-нибудь предприятия, он может все пропить, да.
1: Слушай, здесь это человек... страшнее, знаешь, как вот были раньше мажоры, да, ага. Вот, а это литературный мажор, это, наверное,
0: да,
1: вдвойне страшно.
0: Да, собственно. Потому что у него развивается комплекс, он сам-то ничего не написал.
1: И никогда не напишет.
0: И не напишет, но при этом вот так получилось, что волей судьбы по факту рождения он является по закону об авторском праве практически автором романа. Потому что в его праве решать, что имел в виду писатель, что нет, кому давать разрешение, кому не давать. И к нему, представляешь, приходит режиссер, именитый, любимый и так далее. Он читает их сценарии, пьесы. Так, ну вот это меня не устраивает, эту сцену переделать. И тот вынужден, хорошо, конечно, переделать. Мне кажется, вообще у него есть комплекс такой. Вот у него есть деньги, есть куча денег, да, как бы роман этот есть, вот перед ним все присмыкаются, но у него еще есть комплекс, что не он написал. Ему хочется все сделать, чтобы как бы вот находиться в состоянии автора. Он
1: а сколько лет
0: долгом.
1: Этому человеку Кириллу-то? Может, это что-то объяснит? Вот он, есть ли у него жинка?
0: Ну, я думаю,
1: там?
0: Есть там. Жинка есть, да. Где-то
1: а
0: между 30,
1: там?
0: Я на... думаю, есть. Да, такая. Так он на самом деле сноб. Сноб такой в андатровой шапке, в такой дубленке.
1: Проблематично, я понимаю.
0: Да, пришел в зал судебных заседаний с телевизором, видеомагнитофоном, показать как бы мою преступную деятельность. Ничего показать не смог, потому что спектакль он не видел, инсценировку не читал, а где-то что-то слышал. Было так смешно. Вот.
1: Вообще, кстати, вот я извиняюсь, что так перебиваю тебя все время. В музыке есть такое понятие, как ремикс произведения. Да? И ремикс является по сути своим самостоятельным музыкальным произведением. То есть я могу там какие-то готовые сэмплы из кого-то брать и по логике даже могу не спрашивать разрешения вот, людей, сочинивших эти сэмплы, на их использование. Да? Также и здесь. Ты же делаешь вот свое видение Булгакова. И если там не идет прям в ноту, нота в ноту, строчка в строчку...
0: Нет, ну как не идет? Образный. Это инсценировка. Любой режиссер пытается на самом деле в своем спектакле максимально как бы отобразить произведение. Иначе это репортаж о произведении, это не инсценировка, правильно? То есть просто на самом деле вот в какой-то момент, это в том году было, да, летом, жарким летом, вдруг я понял, как его ставить надо и о чем там идет речь. Да, вот внутренне сам понял. Это нельзя объяснить, что я понял, да. Не передать словами. Просто, знаешь, иногда бывает раз, озарился, а я знаю, как это сделать, да. Я знаю, как именно это произведение сделать. Не об это, вот мух-цокотух, там другое. Я сделал, как бы, да, я говорил уже. То есть такой как бы скетч, да, на детский утренник в школе, где приехали пьяницы-артисты и показывают мух-цокотуху. Да, и такая толстая тетка. Вот. А здесь именно вот мастер Маргарит. Тем не менее, как бы суд закончился, наследника послали. Вот. Он, кстати, 50 тысяч минимальных окладов с меня снять хотел. Вот. И главное, подходит ко мне за руку, здоровается. Здравствуйте. Я говорю, что ты здороваешься? Вот, типа, козел, да? Вот, деньги с меня хочешь взять и здороваешься. Я человек прямой.
1: Ну, совершенно, кстати, правильно. То есть, когда...
0: Вот, бред какой-то, да?
1: Да, да, да.
0: Вот, и на самом деле я как бы вот открытый, прямой человек. Я вот все, что на уме, то и на языке, вот. И поэтому актеров набираю себе таких же. То есть, я как бы идея такая, да? То есть, любой режиссер, у него какая идея? Взять актрису, актера, запудрить мозги, сказать одно... вот, чтобы тот сделал другое, а при этом получилось, как бы зритель увидел третье, да, при этом режиссер все это компилирует в башке, совмещает, вот, и там непонятно в его словах, где правда, где ложь, он же сам запутался в этом. Вот, я же беру актрису, то есть по такому принципу, что я говорю все честно, вот, я считаю, вот здесь-то должна встать раком, вот, грубо говоря.
1: Да, ну, почему это, грубо говоря, ничего
0: вот,
1: страшного.
0: Ты должна встать Кстати, раком. Почему это... встать раком? Интересные... Чтобы возбудить, вот, очень важно, чтобы возбудить зрителя.
1: Да.
0: Вот. Я не буду искать высший смысл этой идеи, не буду искать сверхзадачу, оправдание, да, никаких оправданий.
1: Если тебе нужно... должно быть.
0: Я чувствую, да, если тебе нужно оправдание, то иди в другой театр.
1: Станиславский, например.
0: Да, там три месяца люди будут искать это оправдание, режиссеры найдут, да,
1: да,
0: в репетициях. Но при этом это будет нечестно, потому что это будет стоять, актриса стоять раком, улыбаться, думая, что она изображает полет над гнездом кукушки там какой-то, да, да? А зритель будет видеть ее дурочку, вот, которая вот в маразме, да? А режиссер будет радоваться, как он ее обманул, да?
1: Да.
0: А как бы для меня это не годится. Я хочу, чтобы она вот так встала в такую позу неприличную, да? И при этом в ее глазах читалось такое как бы детская издевка над зрителем. Вот видите, я вот так встала. Мне это приятно или, например, неприятно, в зависимости от того человека, да?
1: Ну, то есть, чтобы она не стояла просто, что мумия вот или лошадка-качалка.
0: Или наоборот, в обманутом виде.
1: Или
0: да,
1: в обман... да, да, да, я тебя очень хорошо понимаю. Вот.
0: Что касается вот как все идеи, да, что же касается конкретного творчества, то у меня есть спектакль такой, вот сейчас, значит, я его выпустил, называется «Бенефис сэра Дэвида». То есть фабула спектакля такая, что президент России вдруг проснулся вот с перепой, первый президент России.
1: Ну, да, и я понял, понимаю, что... о ком говорить.
0: И понял, что он назначил не совсем того преемника, и решил переиграть ситуацию, и в качестве президента выбрал сэра Дэвида. А сэр Дэвид — это такой маленький старичок, 75 лет, самый старый порноактер страны, вот, с бакенбардами, очень смешной, такой по-детски смешной. И вот он его назначает как бы своим преемником, и весь спектакль — это что же будет, да, если он станет президентом. Кстати, между прочим, может быть, это даже в поддержку Путина спектакль. Типа, хорошо, что назначили его. И вот сейчас я хочу представить такую как бы радиоверсию. Ну, вот здесь актриса Надежда Шурда, поэтому это будет не радио, а такая в прямой эфир живьем. Вступление, с чего начинается спектакль, такое вступление... Что будет потом, мы это скажем на словах, потому что здесь в студии, я думаю, это изобразить неприлично как бы, да?
1: Но я сразу хочу сказать, что те пять человек, которые сейчас придут и будут тут толпиться, просто я за дикий прайс пустил их сюда, чтобы они посмотрели, поэтому прошу вас работать с полной отдачей. Да, и два перца в окне будут на монтажной тачке болтаться. Я их подешевле, в общем-то, ну пусть болтаются. То есть с полной отдачей, потому что визуально, Кирилл и Надежда, тоже контакты.
0: Дело в том, что зрители, слушатель не знает, что на самом деле Надежда Шурда, мы как бы вот сейчас открываем эту тайну, она сидит без трусов в студии.
1: Да, да.
0: Вот, она сидит уже 3 часа без трусов в студии. То есть верх есть, низа нету. Вот.
1: Но тут надо сказать, что вообще не просто без трусов, а без каких-либо предметов,
0: да,
1: ниже пояса.
0: Да, то есть на самом деле ей так удобно находиться, потому что эта сцена носит глубинный как бы вот смысл, и все ее слова, они должны как бы через ее сердце, душу и то, что ниже пупка пройти вот.
1: Конечно. А мне просто об этом шепнула Анька Копчик, она сейчас массирует мне пальцы ног как раз под столом и все наблюдает. Кстати, если ты хочешь, то в момент, когда, если не будет мешать, я Копчика к тебе пошлю, пусть тебе помассирует.
0: Хорошо, в момент оргазма, хорошо. Да. Ее.
1: А, Анночка, тогда к Кириллу потом почувствуешь, когда... А ты можешь пока сырник и ботинки снимать. Ну что,
0: итак,
1: тогда начинается спектакль. Скажи, пожалуйста, по времени приблизительно это сколько будет, чтобы мне...
0: Я думаю, минуты 2-3.
1: А, хорошо. И сейчас тогда радиопостановка.
0: Вообще, на самом деле, как говорится, да, ну ладно, это потом. Итак, да, начинаем.
2: Подкаст положи в стакан с водой, на ночь свой протез

0: дорогие россияне, я передумал и хочу назвать имя другого преемника. Это звезда. Звезда кино, театра и телевидения, сэр Дэвид. Именно только с ним вы в полной мере ощутите торжество свободы и демократии, понимаешь ли?
1: Сэр Дэвид, вы должны дать мне какой-нибудь министерский портфель, потому что моя пиписька размокает от желания обладать вами. Соски, мои соски затвердели, губы потрескались от животных желаний. Я не могу больше терпеть этого. Я начинаю мастурбировать. Я беру свой большой палец. Нет, нет, всю ладонь. И засовываю ее себе в промежность. Я не могу больше ждать. Мой клитор клокочет. Я не буду больше стесняться ничего. А дальше... дальше будь что будет.

0: уже и кончила. Спасибо вам, сэр Дэвид. Спасибо вам за то искусство, которое вы дарите людям, за те сладостные минуты, которые вы подарили мне. Всегда ваша Надежда Шурда.
1: На волнах радиостанции ИВСМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции ИВСМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
2: И буквально только что к нам в студию заходил стажер с одной из FM-овских радиостанций. Красивая девка. В общем-то, кстати, как тебе, Копчик, нормально помассировала она?
3: Да, все нормально.
2: Аня, иди сюда снова. Ну. Угу, давай. Просто я люблю, когда мне массируют что-то в момент эфира. Он долгий, и я рад, что тебе понравилась моя массажистка. А почему Надя не одевается? Или она до конца эфира так будет? Просто волнуются стажерки.
3: Нет, на самом деле Надя, закончив в ГИК в свое время, вот, не стала сниматься ни одного режиссера, потому что они ей все предлагали роли без эротических сцен, роли, в которых не надо было принимать неприличные позы. То есть она отказывается от этого, потому что она... Ну, ей просто нравится в этих позах быть, она чувствует себя раскованней, свободней, когда на нее все смотрят с разных точек.
2: Понятно.
3: В бинокле. А вообще, на самом деле, возвращаясь к классике, ко всяким родственникам, да, я считаю, что вот если бы был жив сам Михаил Булгаков, да, по «Мастеру Маргарите», то первых, кому бы он пришел с просьбой поставить его, инсценировать его роман, был бы я, потому что, как известно, он, Михаил Булгаков, пришел к Станиславскому в «Амхате» что-то делать. Все кончилось тем, что он на колосники в голом виде посадил великих будущих актеров, да, Станиславский ужаснулся и выгнал Булгакова из своего театра. Почему-то мало кто говорит, но тем не менее достоверно известный факт. И потом Сталин его вот упрашивал, не упрашивал, позвонил Станиславскому, мы вернули, да, через какое-то время. Я думаю, Маяковский вообще был бы моим бы автором. То есть он писал бы только для меня. Помнишь, в «Мистерии Буф», да?
2: Да.
3: Вот как он говорил-то. То есть ему на самом деле вот этот театр, где люди сидят в замочной скважине, подглядывать был абсолютно не нужен.
2: Не нужен, конечно.
3: Вот. То есть мне он на самом деле тоже не нужен. То есть мне неинтересно глядеть за обывателями, за их жизнью, да. Пусть даже написанные устами великого Чехова, да, там, пером великого Чехова. Вот. Мне они абсолютно, на самом деле, неинтересны, эти самые обыватели и их страдания. А мне более интересно как бы создавать спектакль, где я являюсь вот таким мини-богом, да. Я беру зрителей, беру актера, его вот тусую между собой, смотрю, что из этого получится. Вот. Это уже не замочные скважины. Помнишь, как Маяковский, да, говорил? Для других театров представлять неважно, да, для них сцена замочная скважина. Сиди, мол, смирно, прямо или наискосочек, и смотри чужой жизни кусочек. Смотришь и видишь, гнусят на диване тети Мани, дяди Ваня, а нас не интересует ни дяди, ни тети. Тети и дядь ин дома найдете. Мы вам покажем настоящую жизнь, но она в зрелище необычайнейшее театром превращена. Вообще, на самом деле, зрители, находясь на моих спектакле, вот интересная вот почему-то такая вещь происходит. То есть каждый видит свое, и каждый думает и представляет свое. Если вот на радио это сделать очень просто, да, в театре трудно, но мне удается. Вот мы сидим, то есть зритель представляет, как же выглядит Надежда Шурда, да. То есть вот она голая сидит сейчас, без трусов.
2: Да.
3: Вот. Кто-то, скептик, думает, что это, наверное, какая-то вот такая толстая какая-то такая еврейка, да, со спицами там, да, что-то вяжет носочки себе,
2: и
3: да,
2: в варежках она может еще.
3: Мне 18 лет, 90-60-90, я вся голенькая.
2: Вот. У меня был мениск к коленке.
3: Да, а кто-то думает, что это вот такая обалденная тёлка, которая, значит, сейчас лазит по компакт-дискам, засовывает их себе во влагалище, вот.
2: Да, там, дабы, в общем-то, своровать, дома да, слушать.
3: Да, но на самом деле это вот...
2: Совершенно другое. Давай не будем раскрывать, зачем?
3: Актриса, нет, на самом деле это актриса Надежда Шурда, вот, и этим все сказано, и давайте что-нибудь у нее спросим. А то девушка...
2: Да, давай,
3: девушка там... сейчас микрофон уже засунет.
2: Давай,
3: себе
2: хорошо. А, Наташ, вот...
3: Надя.
2: Прошу прощения, я не обращаюсь
3: сейчас... Между прочим, я напоминаю,
2: я обращаюсь сейчас не к Наде пока, а к Наташе, чтобы она пришла и тоже делала массаж, в общем-то, Наде.
3: Просто я хочу...
2: Наташ, не могла бы ты помять это немножко, Наденьки, если Надя не... Нормально, она хорошо мне...
4: Да, вот конечно, не против.
2: Да. А, скажите, пожалуйста, Надя, вот тут заходил сейчас у нас человек, он работает снизу инкассатором, он интересовался. Вообще, что такое, на ваш взгляд, театр Ганина?
4: На мой взгляд, по-моему, это великолепно. И зрелище замечательное. И в то же время не просто замечательное, но сексуальное. Не только для мужчин, но и для женщин.
2: А вот не происходит ли, скажем, на спектаклях ваших таких моментов, когда люди из публики подходят и говорят, я хочу быть актером или актрисой вашего театра. Естественно, в таком случае, если это происходит, вот вы все-таки должны чувствовать какую-то ревность. Вдруг, в общем-то, Кирилл возьмет на ваше место какого-нибудь другого из зала. То есть каковы взаимоотношения, плотность вот этого коллектива внутри театра?
4: Ну, я Кирилла очень люблю. Не только люблю и уважаю. Я думаю, что и других наших актеров он тоже так же любит. И для него они являются его актерами. Ну что ж, он режиссер, ему видней. Может быть, кого-то он возьмет и из зала. Если он посчитает, что это девушка, либо мужчина, либо молодой человек, более сексуальный.
3: На самом деле у нас были гастроли в Вологду. Вот. Мы ездили в Вологду со спектаклем «Лука Мудищев». Еще у нас есть такой спектакль. На спектакль пришел губернатор области, а у него предвыборная кампания как раз шла. Им надо было выйти в народ, а тут актеры из Москвы приехали. Попы устроили акцию протеста, значит, с плакатами. Это Ганин, это опиум для народа в таком ключе. Причем, значит, зрители проезжали на троллейбусах, видят, как это демонстрация попов. Вот. Ганин — это отрава, ну что-то в таком духе. Проезжают люди, видят демонстрацию попов у ДК «Подшипник», где мы проводим мероприятие, выбегают, узнают, в чем дело, что там будет Лука Мудищев, вот, перипетии все вот этой самой вот вдовы будут показаны крупным планом, без купюр, вот, бегут, покупают билеты, то есть все прошло при аншлаге. И на самом деле у меня в спектакле как бы участвуют зрители, да, они здесь настолько на самом деле, причем по желанию, то есть кто-то хочет, кто-то нет, зритель имеет право делать все, что угодно, и не участвовать тоже, потому что он деньги, да, за билет заплатил.
2: Да, да.
3: Вот, это актер как бы обязан делать все, что ему просит режиссер, потому что он получает деньги, да, на зарплату, и это его профессия. Но как бы дело в том, что у меня на спектаклях, это же не просто, как бы зритель участвует по принципу вот этих детских утренников, раздали шарики, дали конфетки, попрыгали в мешках и разбежались, да, то есть это намного как бы покруче, то есть там какие-то образы зрителей, которые не участвуют, должны, вот все по-серьезному, если человек вышел на сцену, зритель, как бы те, кто смотрит на него, должны о нем узнать все, да, всю его жизнь, кто он такой, откуда он взялся. Причем не просто в виде интервью, а какими-то, скажем так, сценами, эпизодами, то есть конфликтными ситуациями он должен проявить всего себя. Вот как это на самом деле происходит и в любой пьесе. Пьесы. То есть драматург, что такое драматург? Он берет 3-4 персонажей, создает ситуации какие-то, и по ходу действия как бы зритель, читатель узнает об этих вот персонажах все, какие они есть на самом деле. Также и моя задача, значит, зачем же такого водить на сцену, если это театр, да? Это же не детский капустник и не цирк. Вот. И люди настолько как бы вот вживаются, то есть я должен им комфортные условия создать, соответственно, на сцене, да, чтобы они как бы о себе рассказали. Условия создаются хитрым образом, вот, через водку иногда даже, потому что у нас, помимо того, что все актрисы бегают обнаженные, не просто обнаженные, то есть это не какие-то стриптизерши, которые так, значит, с томным взглядом, ну, сколько у меня заплатить, ну, сниму трус, а может, и не сниму, да?
5: Mm-hmm, да,
3: а
5: да.
3: Вот, вот такие, да, как бы, нимфоманки, да, как, знаете, Шурда, вот, которая сейчас без трусов, она, да, не может общаться со зрителями в трусах.
5: Кстати, Наташ, хватит уже, уйди.
3: Уговорила, уговорила, так, да, сказать, всех.
5: А вот, вот, а, и, подожди, и, а скажи, и, ну, и вот подожди, сам... нет, а вот скажи.
3: Да, я вот говорю,
5: а, подожди, про... а вот, да, скажи. А вот, например, извини, что перевел. А не было, например, такого, что, ну, некоторые люди все-таки там по клубам тоже вот какие-то спектакли вот у тебя проходят, ну, путаются, так скажем, в понятиях и начинают хватать актрисок. Это же очень модно, значит, напиться и пощупать актрисок.
3: Ну, какие-то моменты иногда...
5: Какие действия?
3: Кто-то пытается, да, это сделать, но это как бы не получается, потому что так действие сделано, что это будет... Что этот такой человек будет себя чувствовать некомфортно.
5: Ну, есть же, например, полные демоны, которые продают демоны, один и тот же автомобиль мне, 5 раз и убивают
3: такие
5: людей.
3: Такие люди, на самом деле, ко мне в театр не ходят.
5: Да ладно!
3: Не ходят. Извини, ну, зайди, да.
5: Ну, переплюнь через левое плечо, потому что на всякое вот здрасте. Тут это мне принесли очередную порцию товара, так что под конец мы поделим.
3: Вот. И вот, да, по поводу Вологды. То есть, да, зрители настолько как бы вошли в этот образ, что им показалось, что они могут быть актерами. Да, кстати, вот все зрители, которые половина выходят на сцену, им в конце кажется, что они могут быть актерами, подходят ко мне, спрашивают, где можно обучиться этой профессии, а можно ли сразу корочку получить, потому что
5: купить,
3: они, в общем...
5: например, нельзя,
3: да,
5: ли
3: типа, я уже все знаю,
5: корочку, да,
3: да. Актерским мастерством владею, мне нужно просто корочку, обучаться уже и не надо.
5: Это как-то. Знаешь, как я первый раз сломал ногу? Вот, в поликлинику, в одну, в районную приехали, ну, типа, артисты цирка, типа, вот, как ты рассказывал, вот, ну, там, подхалтурить, в общем, чтобы денег вот заработать, вот. Ну, и я сидел совсем маленький, грудничина, все это смотрел, как они вертятся, и тут я начинаю понимать отчетливо, что я могу так же. У них все получается очень легко, и я знаю, что я так могу, а мне было 6 лет, вот. Ну, и после того, как они все свалили, там, типа, еще вот эти декорации не разобрали, естественно, я, в общем-то, полез, и, да, в общем-то, дико упал, нахлобучился об какую-то железку, он сломал, в общем-то, себе ногу. Вот. Ну, естественно, я оправдание нашел, что это после акробатов просто все детали были скользкие. Если бы они были сухие, я бы не упал. Это то же самое и с театром. Да что тут, да хоть, да и я так смогу. Нет, уважаемые, ничего подобного. Это искусство. Это прежде всего публичное выступление, сокращенно ПВ. Кто, вы думаете, правит страной? Путин Владимир Владимирович? Нет, еще раз и нет. Я откровенно заявляю, что страной правит мой сосед, живущий на втором этаже. И никто из вас его никак в глаза, кроме меня, не видел. Вот так же и с театром. Публичная политика, как и публичное выступление, это очень ответственная вещь. И справиться с этим, научиться этому вот так, а бы как, нельзя. Нельзя.
3: А почему, кстати, ты не спрашиваешь про зрителей, их что же раздевают? Что с ними происходит?
5: Ну, я знаю, что сейчас учрежден так называемый зрительский факультет, где готовят зрителей, потому что быть грамотным зрителем тоже нужно уметь. Нужно уметь хлопать, когда надо. Не тогда, когда там барабан ударил в кульминационный момент, а тогда, когда, например, закончилась пьеса, сидеть с определенным лицом в определенный момент. По крайней мере, 15 выпускников зрительского факультета на любом спектакле в зале должны присутствовать, на мой взгляд.
3: Вот. У меня есть, кстати, спектакль такой, sex.ru, такой даже не спектакль, а интерактивная игра. Зритель руководит действиями актера, задача зрителей провести героев через все перипетии сюжета в прекрасную страну неземной любви Fucking Land, да? Вот. И вот как бы там масса как бы вот этих... Ну, это, знаешь, по принципу детской сказки. То есть надо пройти там испытания, да, чтобы показаться. Абсолютно элементарная вещь.
2: Я понимаю, да, тебя.
3: Вот.
2: Да.
3: И вот ситуация такая, что зрители, значит, по сценарию там выпал жребий зрителю, чтобы ему вставила клизму Чичулина, да? То есть Чичулина тоже актриса выбранная, а вернее... Кстати, подсадки у меня, между прочим, нету, не бывает никогда. Вот, это зрительница тоже выбранная из зала. И вот этот зритель, то есть никто не рассчитывал, у меня уже 8 раз прошел этот спектакль, новый спектакль, то есть такого не было, и я даже не планировал, да, то есть, что этот человек снимет штаны, встанет вот в непристойную позу и скажет, вставляй клизму, да. Вот, и вдруг человек встал, зритель, и вот здесь было такое минутное недоумение, а что делать дальше, да? Вот, и вот эта Чичулина...
2: А ты скажи, вставили?
3: Вот эта Чичулина взяла клизму, значит, сама вырвала из рук актера, засунула в бассейн, там еще бассейн такой, набрала полную...
2: Вместе с рыбами,
3: в общем-то. Да, и вставила. Хорошо. Потом зритель этот сел на точку, а все из зала... кричат, типа, вернее, смотрят между собой, обсуждают, когда он уйдет, почему он не уходит.

0: напоминаю тем, кто только что подключился к нашим волнам, да, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня режиссер Кирилл Ганин и актрис театра, концептуального театра под управлением Кирилла Ганина Надежда Шурда. Кирилл, вот тем не менее, вот ты сказал, что тебя абсолютно не интересуют, скажем, какие-то этнические театры, там театр японский, например, который называется «Анаке», вот, китайский театр, «Кадна-ы» называется. И это вполне понятно. Ведь существует огромное количество, скажем так, театров, бывших союзных республик, как-то, например, Народный киргизский театр балета, вот, где киргизские такие коротконогие женщины пляшут и изображают ятыган Умтхана Батыя. Я, например, считаю, причем делается это все серьезно, да, но это и есть величайший театр абсурда, когда вот, ну, ты понимаешь, вот
1: о чем... Раньше это называлось «Перегибы».
0: Да, да, вот. Тем не менее.
1: В отдельно взятом регионе.
0: Может быть, может быть. Знаешь, сейчас даже футбольные, скажем так, футболисты, да, тренеры футбольных команд не гнушаются набирать рекрутов в других каких-то вот командах.
1: Безусловно, все должно быть как бы, все должно знать свое место, да, свое время. Вот, то есть ясно, что балетом должны заниматься люди, как бы, которые природой рождены для балета, да, народными танцами тоже.
0: Народники
1: должны заниматься. Да. Вот, сексом должны заниматься люди, которые могут этим заниматься, которые не могут этим заниматься, не должны этим заниматься. Вот. На самом деле, давай послушаем телефонные звонки.
0: Ты знаешь, я совершенно не против. И напоминаю вам номер нашего эфирного телефона.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Ну, прежде чем мы поднимем телефон...
1: А что, кстати, лучше звонили, я хочу напомнить, что помимо вот два мужика, ну что тут, да... Здесь еще есть дама, на самом деле, актриса Надежда Шурда,
0: да,
1: вот, которую вот мы выдвинули на звание заслуженной артистки России. Документы сейчас все собраны, готовятся. Мише Швидкому все подаем. Она без трусов работает, она сейчас сидит без трусов.
0: Я подтверждаю, и также вот Анька Копчик и Наталья тоже подтверждают. Кстати, какую кличку вы дали бы Наталье? Только не надо вот намекать на физический, это ее недостаток. Вот, а как-нибудь другое. Может, что-нибудь в характере вы в Наташкином успели заметить?
1: Ну, я...
0: Ну, ладно,
1: вы знаете, это очень трудно, потому что она интенсивно начинает на меня налегать.
0: Ань, сними это сам, покажи Копчик. Вот видите, это круто, маленький хвостик. Видели, как рудимент?
1: Да.
0: Вот отсюда. Но это она не считает, не недостаток. Нет, видите, какая скромная фышкальная девочка.
1: Это как бы человек-функция.
0: Вот, в том-то дело. А у Наташки, у нее, вот, ну, кроме того, что вы видите, о чем мы как не говорим в прямом эфире, в принципе, вот, поэтому, может быть, вот, может быть, Надежда какую-нибудь погоняла для нашей Наташки. Нет?
3: Девственница оргазма.
0: Замечательно, сокращенно ДО. Девственница оргазма.
1: Надежда Шурда, кстати.
0: Наталье понравилось. Вот вся зарделась всеми прыщами.
1: Обошла несколько театров, вот, отказалась сниматься во многих фильмах, потому что там не было секса. Там не было сцен, где может стоять раком. Она любит это делать. Вот это...
0: Ой, Малер грянул.
1: Думаю, он тоже за это, Малер.
0: Теперь телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: А это вас Миша Рыцарев запрашивает.
0: Здравствуйте, родной. Здравствуйте.
4: У меня есть комментарии и мнения насчет той порноты, что у вас в эфире бывает.
0: Да.
4: Вот с недавнего времени тут на новосибирском радиовещании подобное появилось, но по большей части это ерунда.
0: Согласен с вами.
4: Да, но у вас тоже по большей части не так интересно, хотя вот в прошлых программах было существенно интереснее.
1: То есть человек не стоит, наверное.
4: Не понял.
3: Проблемы с сексом не стоит у человека.
4: Ну, у моих знакомых бывает...
1: Стоит, а у вас нет.
3: Понятно.
4: Ну, у меня физиологическое это состояние на этот счет в норме. Но вот мой парнишка, он мается, он...
5: То есть он дрочит сейчас в это время?
4: Ну, он сам собой занимается.
5: Дрочит, все ясно. Но... А вы, наверное, гомосексуальная пара, я так понял.
4: Да нет, не угадали. Нет? Голубые, они в ад идут, а туда попадают чаще, чем на зону, поскольку это мерзкое.
5: А, кстати, занятие. Саша, мы с тобой не поговорили по поводу ада. Ну, сейчас звонок кончится.
0: Да, это какой у вас вопрос все-таки? А то мы как-то так с трудом поняли, что бы вы от нас хотели.
5: Вот русский человек отличается тем, что ему задают конкретный вопрос, а он начинает говорить на другие темы.
0: Да.
4: Ну, в общем-то, бывает, но... Парнишка, он мается, он сам собой занимается.
5: Ну вот, Надя, на самом деле, ваш первый комментарий – это всего лишь повод к звонку. Вот, давайте парнишку к телефону. Надя с ним пообщается.
0: Да, мы послушаем это все. А... И тысячи других людей тоже.
5: То есть здесь все свои. Не надо как бы прикидываться ханжами, да?
0: Да, да.
4: А лучше по-другому сделать, еще одного слушателя вывести в эфир одновременно со мной, чтобы было.
0: Да ради бога, давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы уже...
4: А кто там еще был?
0: Алло, говорите.
6: Александр Ловецкий?
0: Да, да, рассказывайте.
6: Меня беспокоит диджей Каспер.
0: Очень,
6: из мусорного толчка.
0: Очень приятно. Я со смеху умру сейчас.
6: Если нравится, то это газета гомосексуалистов. Вы можете связаться с нами, позвонив 316-23.
0: Понятно. Нет, меня это, к сожалению, не интересует. Я девок.
5: У нас есть
0: люблю.
5: Девушка.
0: Давайте следующий звонок.
5: Нет,
0: следующий,
5: а
0: да.
5: Вот тот все уже, да, который там один мается?
0: Один, нет, один еще здесь, но просит второго.
4: Но
0: алло,
4: я...
0: алло. Со вторым не получается, поэтому и вас, уважаемый, выключаем. Спасибо.
5: Сколько много стало извращенцев, да?
0: А следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего.
5: Кстати, по поводу ада, комментарий, Саша, по поводу ада, комментарий, да?
0: Ну, давай, да, да.
5: Вот, я долго думал
0: тогда
5: об этом.
0: Тогда я пока выключил звонок, да, не хорошо. Дозвонился, будем
5: по считать. Поводу ада.
0: Да.
5: То есть все почему-то говорят, вот в аду плохо, в раю хорошо. Я считаю, хорошо там, где нас окружают такие же, как мы, да? Если мне скажут, что они все в аду, я согласен туда идти, да? Значит, там мне будет хорошо. Если они в раю вдруг окажутся, я хочу туда. Но, судя по тому, кто должен попасть в рай, да, вот по библейским вещам,
0: да.
5: Я как бы смотрю на этих людей, да, которые туда должны попасть, вот, то есть воздерживающиеся, не пьющие там и так далее, да, попы, наверное, все должны туда в рай попасть. Я вот не хочу среди этой тусовки быть. Вот. Может быть, я не прав, не знаю. Ну, на там... самом деле, господа, вот как бы Саша предлагает на самом деле спросить о театре Кирилла Ганина, да, то есть обо мне и о Надежде Шурде.
0: Да,
5: вот. Не надо
0: она,
5: говорить о том,
0: Шурде,
5: что все, что здесь
0: степени,
5: происходит,
0: да.
5: Это плохо или хорошо.
0: Потому что
5: вот Надежда
0: это...
5: Шурда мается, она голая сидит, она уже бананы скоро себе начнет засовывать.
0: Нет, к тому же вообще не происходит, то есть, вернее, все, что уже было, то было. А вот,
5: там и... вот не нравится, переведите канал. Какие вопросы, я не понимаю. Все, у нас демократия в стране.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Говорите, говорите.
7: Ну, у вас хорошая передача.
0: Спасибо, спасибо. Только единственное, вот я всегда настаиваю, что «Монморанси» — это не передача, это программа. Потому что программа дает альтернативу в плане, ну, так сказать, восприятия ее. Да? Передача — это какая-то навязчивая, тоталитарная форма передачи информации. Плюс в тюрьму обычно носят именно все-таки передачи. У меня как-то это так вот нездоровые ассоциации. Следующий звонок, Кирилл, да? Или все-таки вот о театрах это?
5: Ну, пусть звонок,
0: а
5: вот
0: потом
5: спрашивайте о театре. Вы спрашиваете радиослушателя.
0: Хорошо.
5: Мы-то о нашем
0: ночи.
5: Театре
0: вы
5: все знаем.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить. Здравствуйте.
8: Я тут вот хотел бы пообщаться.
0: Рассказывайте.
8: Это я был в театре недавно.
5: В моем?
8: Нет.
5: Угу.
8: И там, короче, ставили спектакль какой-то «Сирано де Бержерак», что ли.
5: Вы в «Сатириконе», наверное, были, нет?
8: Нет.
5: А где?
8: В Чехов вроде.
0: Был такой писатель.
8: Нет.
5: В «Амхате», что ли?
0: Нет?
8: Ну, художественный вроде. Я не
0: Но он находится на Новом Арбате?
8: Нет.
0: А, так, где же...
5: Это, наверное, какая-то антрепри. А кто там играл из актеров?
8: Ну, я не знаю. Хочу сказать, что мне не понравилось.
5: Это правильно. Приходить в театр Ганина, вы равнодушным из него
8: не
5: уйдете.
8: Ну, вот я об этом, в принципе, и хотел.
0: А вот, извините, у меня к вам вопрос такой. А вот не понравилось именно что? Значит, игра вот исполнительская актеров, да? Либо не понравилось, ведь так тоже бывает, скажем так...
5: Сценография, да какая-то?
0: Нет, антураж театра. Сценография, да. Бывает, знаешь, я до сих пор помню какой-то сферический театр где-то на Бабушкинской, где мрачные черные цвета, и все это вот выдавалось за концепцию. На самом деле дико не в кайф.
8: Да, вот вы правы. Вот из-за этого еще и ужасно скучно, я вам скажу.
0: Понятно.
5: На самом деле, вот вы как бы согласны с той мыслью, что дело не в декорациях, костюмах, пьесе, а, наверное, дело в тех людях, которые создают спектакль. Скучный спектакль, могут нет. Потому что на самом деле просто к чему этот разговор? Тут пока была песня звучала, мы как раз с Сашей обсуждали эту проблему, да? То есть сколько бегает вот всяких режиссеров.
0: Туда-сюда.
5: Туда-сюда кричат, вот дайте мне деньги, я поставлю такой классный спектакль. Вот, мне деньги надо на костюм, на декорацию, на то, на сё. А я считаю, вот лично я, да, что... А, вообще, на самом деле, можно и без декораций, без костюмов.
8: Я абсолютно согласен.
0: Я тоже согласен.
8: Любые вот как бы...
5: Вот радио, да, то есть сидит Саша Лаэрцкий, да, его все слушают. А можно при этом, то есть в обычные комнатки среди вот таких...
0: Курицу сходить перевернуть, да чего угодно. Полностью демократическое распределение времени. А, да. Кстати, вот у меня к вам еще
5: один
0: вопрос.
5: Один микрофон и все.
0: Извините, а вот, например, слева от вас какая особь сидела? Мне просто интересно, мужского пола или женского?
8: Женского.
0: Женского. Сколько лет было особи?
8: Ну, до 30, где-то.
0: До 30. А она была с молодым человеком, вы не обратили внимания?
8: Да, да, да.
0: А справа что от вас заседала?
8: Справа?
0: Ну, простите за такие дотошные, может быть, вопросы. Просто я таким образом пытаюсь вычислить, кто же посещает сейчас современные такие театры.
8: Справа тоже женского.
0: А она была одна или тоже с хохольком?
8: Вроде да.
0: Понятно. И тоже до тридцатничка.
8: Нет, это постарше.
0: Понятно. А вы один между двух пар сидели?
8: Да.
0: Что вас потянуло пойти одного в театр?
8: Да просто, как бы сказать, на халяву просто предложили.
0: Понятно.
5: Вот,
0: спасибо.
5: Вот в этом
0: спасибо.
5: И я что говорил...
0: Ты заметил, как грамотно я вот провел статистические исследования вообще.
5: Да, вообще, вот с этого и надо, да? Помнишь, мы говорили, почему вся эта туфта существует, да? Вся эта... театр там Пушкина и так далее, да? Вот весь этот бред и так далее, потому что там билет дешевый и почти на халяву, да? А почему он дешевый почти на халяву? Потому что он дотируется государством. Потому что вот этот зритель, который сейчас звонил, да, ему это не понравилось жутко, он из своего кошелька дал деньги для того, чтобы эта туфта функционировала.
0: Ну, и даже я думаю, что и без его денег она функционировала.
5: Потому что он налогал... Нет, не функционировала.
0: Да, функционировала.
5: Нет, госдотация...
0: Ну,
5: это как... Нет, я
0: да
5: как
0: даже
5: бы
0: если
5: перевожу...
0: там ни одного зрителя...
5: Понимаешь,
0: нет, ты,
5: я
0: конечно,
5: говорю?
0: Прав. Ты прав.
5: Понимаешь,
0: я
5: о чем говорю? Я говорю о том, что у людей в нашей стране, да, должно возникнуть когда-нибудь, в конце концов,
0: ощущение, что нельзя платить
5: что
0: и стимулировать...
5: Что он налогоплательщик,
0: да.
5: Что он платит деньги. Вот мы, понимаешь... А то они как бы платят деньги, налоги, обсуждают. Кого вы там выбрали? Да никого вы выбираете, потому что вы платите деньги. Все
0: да,
5: эти
0: да,
5: свой люди, прайс. Все эти люди, все эти Чубайсы, там, Кириенки, кто там еще, да?
0: Вот такой
5: эти...
0: кучерявый из Нижнего Новгорода.
5: Вот это из Нижнего Новгорода, господа. Все они за ваш счет живут.
0: Да.
5: Потому что вы налогоплательщики. Я не хочу, чтобы этот человек был. И вообще всех их не хочу. Если все
0: то есть ты призываешь
5: скажешь,
0: сейчас скрываться от налога?
5: Нет, я призываю или не платить налоги,
0: а тогда
5: что
0: приедет,
5: плохо.
0: Тогда приедет этот мелкий со своими чебурашками, да. Иди-ка нахлобучит.
5: Или, в конце концов, взять, понимаешь, есть какие-то, не какие-то буйные формы протеста, да, есть взять, собрать коллективные какие-то там, ну, да форма есть. Американский народ, вот дай наше правительство американскому народу. Ну... Да через месяц его разгонят. Почему?
0: А мне
5: правильно,
0: кажется...
5: Правильно организуют подписи, правильно все организуют.
0: Кирилл, мне кажется, все будет наоборот.
5: То есть народ организует постройки.
0: Дико-дико построится, народ будет дико надут. Понимаешь, американцы, являясь по сути своей все-таки, ну, нацией без культуры собственной, будучи на самом деле, наследниками преступников, да, англосаксонских, они готовы сподвигнуться на любой порог. А если, если к ним придут истинно порочные правители...
5: Как у нас сейчас.
0: Ну, в общем, да. Там ситуация. Ну, давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно попробовать тут, что мне принесли в мешке.
5: Хорошо. А радиослушатели пусть все-таки звонят и задают вопросы актрисе Надежде Шурде, которая сидит голая, без трусов. Она, представьте, люди, 3,5 часа уже голая,
0: причем тут трусов. Надо еще сказать, что на кухонной табуретке.
5: Вот. Да, и ждет вашего звонка. Неужели никому девушка-то не нужна? А то там вдвоем они там один дрочат, другой что-то, то втроем. Неужели уже девушки никому не нужны? Актрисы.

0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным и актрисой Надеждой Шурда. Соответственно, вот мы провели сейчас ряд телефонных опросов, звонков, и наш респондент, вот по крайней мере, один из них сообщил, что вот не в кайф ему было в театре. Он то пришел как практически на халяву. Слева и справа сидели, в общем-то, супружеские
1: другой
0: пары.
1: Другой театр, не в театр Ганина. Исходя
0: из этого, мы можем сделать вывод, что, конечно же, не только происходящее на сцене, скажем так, цепляет и создает настроение. Вот. Хотя сама сцена, ее вид, ее оформление, в общем-то, кулисы и все такое прочее, конечно же, тоже создают определенное настроение. И это вот не есть, может быть, совсем хорошо и правильно, поскольку нормальный театр, он может существовать в лесу, в воде, в пустыне, к примеру. Так ли необходимы декорации, в общем-то, и не являются ли они, попросту говоря, такой ширмой для, ну, каких-то, какой-то лажи, которую иногда актеры могут себе позволить и допустить?
1: Конечно, являются. На самом деле, помнишь, кто-то сказал, театр начинается с вешен.
0: Да, да? С вешен.
1: Когда я начинал вот такое, скажем так, свободное парение в театре, типа, буду делать, что хочу, и вот ставить, как хочу, да, я вначале отбросил все. То есть начну сначала, вот что? Вешалка нужна? Не нужна. Это нужно? Не нужно. Да вообще все по-другому. А на самом деле какие-то вещи, они вот, нужна вешалка, то есть, ну, человек пришел в пальто, нужно ему снять пальто, если он в здании. Да, оказывается,
0: ну, в общем,
1: нужно.
0: Неплохо.
1: Нужна ли человеку программка, да? Да, нужна. Но вот такая вещь, как, например, сцена, зрительный зал. Нужна ли человеку сцена, да? Вот здесь вопрос уже.
0: Вот вопрос, я целиком согласен.
1: Кстати, вот, вот бабушка с программкой нужна.
0: А я вот и тут не уверен, понимаешь?
1: Нужна, вот я уже проверял. Нужна. Но она создает... то есть есть вещи какие-то... то есть программка — это, ну, как, скажем так, вот обложка в книжке. Нужна обложка в книжке? Нужна обложка. Вот. Если она мягкая обложка, это... дело в том, что зритель все-таки это не часть театрального процесса, да? Зритель — это человек, пришел с улицы, ему надо знаковые какие-то моменты. Вот, знаковые.
0: Ну, в таком случае...
1: Пусть это будет пляж, да, пусть это будет помойка, где проходит, то есть пусть это свалка будет.
0: Нет, нет, Кирилл, тогда должна быть все-таки, вот я тут не соглашусь, должна быть, конечно же, и сцена, если так говорить, то тут надо подходить, так сказать, с полнейшим максимализмом, доведенным до абсурда. Если человек пришел с улицы, он ждет от театра, там должны быть театральные помостки, оркестровая яма.
1: Не помостки, аксессуары какие-то должны присутствовать, да?
0: Да, да, и мы отсюда не можем вычеркнуть.
1: То вот есть, например, у меня, например, вот Лукомудище в Москве, как-то я, значит, проводил спектакль этот. Мне надоело проводить в какой-то такой, скажем так, обыденности. Mm-hmm. И я его провел таким образом. Все начиналось с автобусной экскурсии по местам Москвы, где жил Лука Мудищев. То есть вот, пожалуйста, больница, в которой работает Мудищев, да? Mm-hmm. Вот детский сад, в котором он провел первые 3 года своей сознательной жизни. И финал экскурсии была школа, где учился Лука Мудищев. Вернее, все эти Мудищевы, которые там-то работали и там-то учились. Школа, естественно, находилась в спальном районе города Москвы.
0: Собирательный персонаж.
1: Вот. То есть некое помещение такое. То есть вот клуб «Ночная сова». Я сейчас там как бы функционирую. Вот, на водном стадионе. И он был переоборудован, в общем, какие-то афиши наклеены, так называемый директор там был, зауч школы. И вот на самом деле автобусная экскурсия, как раз Надежда Шурдавила, она в автобусе сидела абсолютно нагая, и на самом деле обалденная вот реакция, да, то есть вот едет живая, голая дама,
0: женщина,
1: она в автобусе, мы проезжаем пост ГИБДД. Она, значит, по сценарию, по всему, все это было как маршрут отработан, да, она указывает, посмотрите направо, мы проезжаем пост ГИБДД, здесь работает Мудищев, инспектор ГИБДД.
0: Uh-huh.
1: Вот.
0: Uh-huh, да,
1: и зрители, открыв глаза, смотрят, они видят реального инспектора, который не понимает, что его только что обосрали, да. как бы абсолютно смешно. Подъезжаем к школе, то есть здание декорировано, она похожа на школу, действительно спальный район, да, водный стадион, там Головинское шоссе, там дом 8 и так далее. Вот, подъезжаем, людей выгружают из автобуса, показывает она, а там я повесил табличку, ночную сову завесил, название, повесил табличку, школа номер 1140. Uh-huh. Это номер, кстати, школы, в которой я учился, да? Потом у меня, значит, одна подружка школьная, она сейчас уже там образование получила, в этой же школе, где она училась, работает учитель младших классов, поэтому информация известна. То есть в эту школу письмо пришло из РАНО там откуда-то, то есть по телевизору просто сюжет показали, как вы могли допустить, то есть прикол полный. Ну вот, и когда зрители выгрузились из автобуса, они в новостройке находятся, да, там, да, метро водный стадион, 200 метров, вот, вокруг дома высокие, здание школы, написано «Школа 1140», и абсолютно голый экскурсовод говорит: «Проходите, пожалуйста, в здание школы». Угу. И они стояли полторы минуты.
0: Не изменят.
1: У них в глазах, мне, то есть, понимаешь, мне этого не может быть, потому что этого быть не может, да. Не может такого быть. И когда они зашли, стоит, значит, директор школы, некий мужик в лифчике с этим самым, в каких-то женских трусах. Ну, это не директор, а как бы...
0: Тоже Лука.
1: Нет, на самом деле это человек работает заучем школы другой школы.
0: Угу.
1: Вот, но при этом вот такой как бы концептуальный, да, что он согласился на это, и поэтому его поведение... То есть мне здесь актер не нужен. Это вот как бы принцип театра, где персонажи такие бывают. То есть половина труппы — это периодически вот такие персонажи. То есть если нужен директор школы, я беру реального директора школы. Согласись, что он эту роль исполнит, да, если ему не давать текст. То есть если ему сказать «просто принимай гостей», он это сделает как настоящий директор. То есть у зрителей не возникнет сомнения, что это придумано, что это розыгрыш, да. И вот этот директор, на самом деле, встречает настоящую, взял нудистку 60-летнюю. Она в самом деле в одной школе библиотекарша работает. Она играет в библиотекарше. Стоит такая странная голая тетя, да, с книжкой Лука Мудищев. И, ну, это мы уже сами сочинили, с такой тетрадкой школьной, в которой якобы ученик 9 класса в 1667 году написал поэму, за это его из школы выгнали. Вот она сохранила эту тетрадку. Все не верят. То есть она в самом деле, будучи настоящей библиотекаршей, все это рассказывает, как и положено. Люди открыли глаза. Вот он, настоящий театр, да? Вот он, настоящий театр сегодняшнего дня, где, то есть зритель верит, что что есть, да? По поводу наготы, кстати, вопрос постоянно возникает. Почему у меня в театре, скажем, голые, да? Ты знаешь, и водку пьют. Ты знаешь, водку пьют и голые. Это то же самое домашнее. То есть, когда водку пьют, и когда голые люди ходят по сцене и по фойе, это то, что происходит у каждого в квартире. Да,
0: да, да, да. Ну, абсолютно согласен.
1: Почему зрители у меня в театре, они как бы раскрепощаются, например, в ГИТИСе раскрепоститься, чтоб надо... полтора года проучиться, тесты какие-то пройти, да, тест на раскрепощение. Кстати, эти тесты, если их перебрать, вот той самой учебника, да, они на самом деле очень хитрые. Они на самом деле, половина тестов как раз связаны почти с водкой, а половина почти с раздеванием. То есть человек раздевает свою душу. Вот, например, есть один текст театральный такой смешной. Значит, выходит как бы студент, да, и он должен, повернувшись, скажем так, спиной к зрителям, а зрители обязательно сидеть должны, иначе человек не раскрепостится.
0: Конечно.
1: Да? Рассказать, закрыв глаза, рассказать о себе самое вот сокровенное, самую тайну какую-то вот истории, когда его в жизни, скажем так, притесняли. Там где-то в армии сбили, может, еще что-то. Это охерить на самом деле трудно, да? Очень трудно. Вот, потом, закрыв глаза, потом открыв глаза, потом повернусь к зрителям. Это есть не что иное, как акт раздевания, да? То есть человек раздевает свою душу. Даже, может быть, это намного труднее, чем раздеть себя, снять с себя одежду, да? Это в каком-то вот смысле акт мазохизма такой, да, как бы... отдать себя на осмеяние окружающих и не бояться этого. Когда мне актер приходит ко мне устраиваться на работу и говорит такую фразу, типа, вот в этой сцене, вот здесь я не разден, не буду играть, потому что здесь надо мной будут смеяться. Я удивляюсь, так, по-моему, актер и пришел на сцену, чтобы над ним смеялись. Вот. И по поводу декораций, костюмов, понимаешь, что такое декорация, да? Что такое декорация? Это мы на сцене. Вот есть зрительный зал, есть сцена. В зрительном зале свет перед началом спектакля стыдливо выключается, как

0: специальные стеклышки, что изнутри не видно, они не видны, да, как бы, а вид только они такие антизеркала, как бы.
1: Да, то есть, да. Как у нас в участке.
0: Да. Вот. И вот по поводу... И, естественно, на сцене выстраиваются какие-то декорации, актеры... А декорации, то есть зритель, сидящий и подглядывающий, он должен видеть как бы улицу, да, как бы квартиру, какую-то площадь, какой-то базар, да, то есть у него должно полностью создаться ощущение, перспективы вот этой как бы экстерьера этого, интерьера, да, где происходит действие. Но если мы говорим изначально априори зрителю, да, что зритель, так сказать, мы не будем сажать тебя в некий ряд, в некие партеры и выключать стыдливый свет, а ты будешь внутри происходящего действия, мы тебя не будем задействовать, и мы тебя не будем трогать, если ты этого не захочешь. Если захочешь, конечно, дай нам знать, мы тебя возьмем, да, в свои объятия. Но он внутри происходящего действия. Тогда абсолютно возникает вопрос, а нужна ли сцена, да? Может быть, она и не нужна. Вот в той школе, о которой я говорил по поводу Луки Мудищева, да, где я проводил спектакль, классы были, столовая была, спортзал был, да, вот. Все переделано, переоборудовано, но туалет школьный, да, как бы. И зритель приходит в туалет, он внутри декорации, потому что эти реальные монументальные... как бы вот монументальное здание, это есть реальная декорация. А я проводил в фотоцентр «Союз-журналист» в свое время выставку «Голых обманутых вкладчиков в клетках». То есть фотоцентр. Выставочный зал, да? Выставочный. Масса клеток. В них разные люди. Полуголый солдат, нагая ткачиха, да? Жена какого-то предпринимателя, который звонит по телефону, говорит, что у нее не осталось денег, она сейчас находится... в отделении милиции, так сказать, ее забрали за какое-то там бродяжничество, она все деньги в МММ отдала. В это время вот на фоне этих полуголых и голых, так сказать, персонажей в клетках ходит Леня Голубков, настоящий, так сказать, Пермяков, да, Владимир, актер, и проводит их слушать. Это Марина там Сергеевна, она там и проиграла, да. Значит, правдивость происходящего была настолько вот точна, что пришли настоящие эти самые вкладчики, начали общаться с моими актерами в клетке, говорят, да, вот вы бедные, да, сидите вот здесь, да, и я тоже так же пострадала. То есть вот он театр, да, то есть театр, вот он реалистический на сегодняшний день театр, потому что тот театр, придуманный Станиславским, как реалистический в начале века, он уже давно нереалистический, да. Станиславский, я считаю, дал толчок кинематографу, потому что не было бы вот этого реалистического кинематографа без Станиславского, без Чехова, да. Вот. Но на самом деле сейчас для театра это уже не реализм. Это уже вот это позерство, это уже какое-то вот пафосное ханжество, да. Но это не реализм. Реализм на самом деле невозможен без привлечения вот таких людей функций, да. То есть директор школы, пусть будет настоящий директор, но только как бы... не надо ему давать текст, он не умеет его читать, он не актер. Пусть он говорит все, что угодно на заданную тему в той ситуации, в том обстоятельстве, в котором, так сказать, он должен быть. Пусть он будет в своем костюме, да, вот, в том, в котором в самом деле в школе будет. Тогда люди поверят, они обалдеют, они как бы будут испуганы, а что это на самом деле. Вот. Вот такие дела. Вот такие дела. И актерам, на самом деле, в этой ситуации среди этих людей намного труднее, потому что я не могу актеру наврать здесь, в отличие от вот классического театра. Я не могу ему сказать... Ты выйдешь здесь, будешь красавец, да, подразумевая, что она будет просто уродкой, да. Я должен сказать, ты здесь будешь уродкой. Она должна сказать, это классно, мне нравится быть уродкой, выйти на сцену. Чуть-чуть сумасшедшие люди, но это есть настоящее, я считаю, искусство, настоящий театр. И мне кажется, естественно, мне кажется, за этим театром будущее. А может, и я вру. Вот. Но по поводу, Саша, программки, да, программка должна быть. Вот. Программа, я считаю, что она должна быть, потому что программка — это сигнал к тому, что вы в театре. То есть программка — сигнал к тому, чтобы человек не позволил себе лишнего по поводу, вот, что он может что угодно себе позволить. Если

0: есть программка и звонки, не будет лишнего.
1: Пожалуй,
0: и,
1: ты
0: и
1: прав.
0: И еще да, последнее, да. Я заканчиваю. Что такое театр, да? Вот мы все говорили, что такое театр. Я считаю, вот для театра существует одно определение. Театр — это то место, где все возвращается на исходную позицию. Если кого-то убивают, то человек должен встать. Если он не встает, то это же не театр, а преступление. Вот. Звонки или что у нас там дальше?
1: Ты знаешь, я сейчас так подумал, что на самом деле ты поставил, по-моему, очень грамотную точку, которую не хотелось бы разбивать общением с кем бы то ни было. Вот. Я предлагаю просто на сегодня нашу беседу прекратить, потому что логически она подошла уже к своему концу, и то есть пролонгирует
0: ее. В общем, ее идите да. в театр Ганина и все смотрите воочию. Да?
1: Да, и, соответственно, сегодня тоже был отрывок спектакля. Вот уже люди приходили и сказали, что все это замечательно слушалось. Мне, например, приятно.
0: То есть они уже в очередь.
1: Уже да, в очередь,
0: сказать,
1: да.
0: Едут уже, так сказать, ждут, когда первый поезд метро поедет, чтобы доехать до водного стадиона, дойти до Ночной совы.
1: Вот, и внедриться, да.
0: И внедриться.
1: Я благодарю тебя за то, что нашел время посетить программу. Соответственно, огромное также спасибо Надежде и также нашим штатным двум, в общем-то, девкам. Одной по кличке Копчик, а другой девственница Оргазма.
0: Надежда до 6 вечера будет сидеть, до 6, вернее, утра будет сидеть здесь Саша, и он еще не уходит, да?
1: Естественно. Что же я, даун, что ли?
0: Без трусов. Вот, и ждать, когда Саша все-таки сможет войти в нее, а он это сможет обязательно сделать за эти 2 часа.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И, как я и обещал, поет у нас сегодня в прямом эфире Алексей Заев. Но не один, а с товарищем. Товарища зовут Эдгар Герман, он играет на гитарке. Сегодня такой у нас дуэт гитаристов. Как знаете, в свое время был там Альди Миолос, Пако де Люси объединялись. Также вот сегодня два замечательных у нас гитариста и музыканта. Я так понял, дорогой мой Алексей, ничего, что
2: дорогой
1: я так...
2: Дорогой мой Саша,
1: я тоже понял. Композиции, которые предстанут перед ушными раковинами наших уважаемых, живущих в Москве и за ее пределами радиослушателей, совершенно, так сказать, девственно чисты, и пуповина только что перерезана. Как я спросил, а?
3: Так, честно говоря, пуповина, она не совсем перерезана еще, пуповина-то, она такая... Ну, некоторые вещи есть тут, ну, совсем не перерезанные, да. Остальные уже обрезаны, уже все.
1: Ну что же,
3: уже настроены религиозно.
1: Как учили меня в школе саратовских диджеев, именно вот в этом месте и нужно говорить. А теперь предоставляем слово вам, Алексей.
3: Шнур очень неудобный сейчас.
1: Главное, смотри, чтобы он не обматывался вокруг шеи, потому что...
3: Нет, ну я тогда сделаю классический звук.
1: Адский дядька.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Лучше Монморанси в руках,

чернота, от сказки до сказки. Высохло солнце, слезится луна, а между ними пропасть без дна, в который раз влипли, там же, тут даже, но уже привыкли и не морщимся даже. Стиль жизни вселенной, похожий на шар, на месте стоять и войти.

старость не произошло. Если было второе пришествие, то ушло. Мы, очевидно, курить выходили в этот момент. А может быть, ад — это здесь, это вот, и нас уже нет.

0: А, я думал, это такая фальш-кода обычно.
1: Она и фальш была.
0: Напоминаю нашим геройским радиослушателям, которые обитают в самом чистом городе Европы, городе-герой Москва, что в гостях у нас певец, композитор и общий ваш любимец Алексей Заев со своим товарищем Эдгаром Германом. Они поют, как я понял, композиции относительно, относительно недавно перерезанной пуповиной. Назовем это так. И я думаю, скажи мне, Алексей, будем ли мы производить отслух телефонных позвонов? Или ты предпочитаешь все-таки песенный вечер?
1: Ну,
0: я понял, хорошо. Можно... Как пойдет, это называется, да. Как пойдет. Продолжаем слушать Алексея Саева. Я прям вот после этой школы духом воспрял. Там, видишь ли, Алексей, делают массаж КДК.
1: Где, в какой школе?
0: В саратовской школе диджеев.
1: А это когда надо туда?
0: Я вышлю тебе факсик.
1: Нет, факсик не надо мне, факсик. Мне факсик — это такая штука.
2: Больше там ничего не носили.
0: Не мой. Но это за отдельные деньги. То, что ты имеешь в виду, за отдельные деньги. У меня таких денег нет.
1: Ну ладно, это вот песня с перерезанной уже 100 лет назад пуповиной все-таки. А, я ее так хотел на концовочку. Ну ладно.
0: Знаешь, я ее тоже хотел. Но у меня вот год назад это пропало. А, мы о разных совершенно вещах.
1: Нет, хижины дядя Тома не будет. Вот, ну ладно, раз уж я, ну, в принципе, конечно, тут голоса, ну ладно, «Медуза». Вообще «Медуза» Дуза, «Дуза» — это такое имя, ну, раз нам, я думал, сначала назвать «Медуза», но дело в том, что Энни Леннокс, она тоже хитрая такая же.
0: Вообще голоса действительно повсюду тут.
1: У нас я похожие голоса с ней, да, только у нее еще грубее такой голосок, ничего так. Ну что ж, «Медуза» Дуза такая классическая.

0: и быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: Половина настала третьего в нашем чудном городе, и телефонные звонки поступают по телефону 203-19-22. Также приходят, приносят вареную курицу, яишки, катышки, все это, все сюда. И я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы, если таковые у вас имеются. Кто там бормочет на заднем плане?
1: Ну-ка,
0: это Прохор опять. Да, и я предлагаю вам звонить и задавать вопросы Алексею Заеву. Телефон я уже говорил. Слушайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот, у меня вопрос к Алексею. Алексей, скажите, концерты у вас бывают вообще-то?
1: Ой, бывают.
2: А как, то есть они бывают, вот такая вот акустическая программа или как-то, то есть что-то более такое?
1: Нет, ну обычно бывает что-то такое более, но очень редко.
2: А это, и все равно это умером уже не называется?
1: Нет, нет. Никак.
2: То есть так вот, а когда выйдет, так сказать, новый перерезанный пуповинка, альбом ваш, когда, так сказать, новый, порадуете наш?
1: Ну, да. Уже вроде порадовали один раз так. То есть он еще вроде не вышел как бы такой с обложкой, но вроде уже вот гуляет такой, тонатология называется.
2: Да? Это просто новость, открыли, это да? Ужасно. Вот. Ну, вообще, большое спасибо за творчество ваше. Вот.
1: Спасибо.
2: Еще хочется... Нет, Александр, такое предложение
1: Алексей,
2: вам.
1: Алексей, вообще-то.
2: Да.
1: Александр, это Лаэрский.
2: Ну да, это Лаэрский.
1: Тогда к нему, тогда у меня спросите разрешение, спросите у него вопрос.
2: А, прошу прощения, я забыл. Меня не учили, я же не учусь в этой школе. Там.
1: Какой?
2: Можно я задам вопрос Александру?
1: Ну... Только быстро.
2: Быстро, хорошо. Александр, у меня к вам не вопрос, а предложение.
0: То есть опять выпить?
2: Нет, это потом, это потом.
0: Ладно, я слушаю.
2: Вот, почему бы при вашей передачке не открыть, так сказать, магазин на диване? Это было бы хорошо, продавали бы факсы, пейджеры. И вообще, то есть...
0: Ну, вы знаете, учитывая, так сказать, программу, нашу программу социальной помощи, значит, вот
2: беременным
0: женщинам, дебилам и малообеспеченным, мы, собственно, не имеем права сейчас, иначе налог придется платить большой, торговать, скажем, реальными пейджерами. Мы можем как бы предлагать людей пейджеров. Ну, например, вы звоните по своему пейджеру по имени Жора, например, говорите: Жора, перезвони Феде и скажи, что я там тот-то-то. То есть человек-пейджер, это сейчас все больше и больше находит распространение среди, вот, так сказать, людей состоятельных.
2: Понятно, понятно.
0: А
2: ну
0: как
2: хорошо,
0: бы торговать на диване?
1: Это
0: вот
1: очень состоятельные люди.
0: Очень, конечно, очень, очень.
1: Она на диване только факсами и заниматься.
0: Да.
2: Ну, факс, пейджер, извините.
0: Потом это... человек комаробой, специально выпущенный из Китая, тоже он, значит, летом приходит к вам, специально потеет так, чтобы комары кусали только его, а не членов вашей семьи. Это все стоит больших денег.
2: Вот, ну хорошо. Да. Ну, в общем, если что, вы на пейджер там звоните.
0: Если что, конечно.
2: Тем,
0: конечно,
2: кому надо. А, дяде привет, Александр, обязательно,
0: конечно,
2: привет,
0: конечно,
2: дяде. Ну,
0: да, а вы вот пока берите, а я, в общем, на рыбешке тогда.
2: Ну, хорошо.
0: Ну, все, все,
2: ну, все,
0: счастливо.
2: До свидания.
0: Алексей, мы поговорили, продолжайте.
1: Хорошо, поговорили. Перерождение, вообще-то.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну, это посвящается Олегу Гончарову, в общем, в хорошем смысле, чтоб кто чего не подумал. Очень мне его творчество нравится. Вот так вот.

0: Тихо, только не про психа.
1: Хорошая композиция. Я думаю, она сподвигнет жителей этого чудного города, который называется на букву М, как и все гениальное, позвонить нам по телефону 203-19-22 и задать вопросы присутствующему здесь в студию Алексею Заеву. Здравствуйте, мы в прямом эфире, вы тоже, и слово вам. Пауза. Пауза карается выкл. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Алло, гараж. Не пауза. Получилась пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Приветствую.
3: Это опять Дмитрий Невнимательный. Я, во-первых, хотел сказать, что я вот не успел договорить в прошлый раз. Если вдруг Андрей не запишет какой-нибудь из живых концертов, то это, в общем-то, не страшно. Вы потом сможете приобрести компакт-диск, который я выпущу. Так что... То есть все я запишу все равно, так что не волнуйтесь.
1: Спасибо,
3: да,
1: спасибо.
3: Ну и еще вопрос к Алексею все-таки.
0: Ух ты.
3: Если можно.
0: Можно, конечно.
3: Да, вот... Интересует меня, не ваша ли эта песня вот там про мальчишек и бальчишек чего-то поется?
0: Это Аркадий Гайдар вообще.
3: А?
0: Это Аркадий Гайдар, песня.
3: Это понятно, нет. А вот есть еще какая-то песня какого-то коллектива, не знаю.
0: Ну это коллектива Аркадия Гайдара, я так думаю.
3: Нет. Ну то есть не ваша, да?
0: Нет.
3: Ну ладно.
0: А что там, он умер что ли в конце? Что с ним произошло?
3: Ну я не помню, что там в конце было, но в общем...
1: Я думаю, что он расплодился.
3: Да, ну, в общем, это пересказанная мальчиш. Была история, которая у Гайдара.
1: Ну, я думаю, что это интересное должно быть творение со всех точек зрения. Это, во-первых, ново, во-вторых...
3: Понятно. Это не совсем ново, но все равно.
1: Да, ну ладно, спасибо. Действительно, это интересная ваша мысль. Алексей, почему бы тебе не спеть про Винни-Пуха? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
4: Вот, простите, ради бога, но получилось так, что это как бы... Я с важным вопросом.
1: Ну, вообще, на спасите шубу не сошьешь. И на спасибо.
4: Ну, ладно, тогда я вас прорекламирую.
1: Ага.
4: А вопрос вот какой. Скажите, Саш, вот вы предоставляете такую услугу, как, например, человек, сторож холодильника?
0: Такая услуга есть.
1: Вы знаете, да. И причем вот вы как-то сами, может быть, того не подозревая, открыли глаза. Дело в том, что у нас есть человек, душ. Ну, вы знаете, что иногда отключают воду, а вот есть люди, у которых слюнная железа работает не бей лежачего. Но поскольку одной этой функции мало для принятия вот чисто, ну, как он дорого стоит, то он еще может сторожить холодильник, потом сделать, значит, полис оконных рам. Это очень важно, потому что, значит, мытьевые процессы, они там затруднены. Вот дамы обычно, они как, ну, происходит, значит, упирание выменными отростками в стекло, вот, в стекольную поверхность, в результате вылет рам, поэтому человек, вот, значит, душ, он же, соответственно, человек-лизун. Происходит вылез рам. И, соответственно, по ночам он производит охранные функции холодильных установок.
4: Замечательно. А вот скажите, вот сразу дарю идею. Вот, знаете, человек-диджей, и вот что уж там греха таить, человек-лаэртский. Вот такая вот услуга, как она пишет.
0: То есть человек лаэртский.
1: Но об этом...
4: Я бы просто парочку заказал бы тут же.
0: Парочку человек лаэртский.
1: Но вы знаете, увы, институт точки... К сожалению, сейчас на некоторое время по причинам, не зависящим от руководства института, от ректората, прекратил свое функционирование. Я думаю, что мы восстановим его работоспособность и постараемся каким-то образом вашу вот идею воплотить уже на техническом уровне.
4: Отлично. А про ректорат это Егоршев сказал, да?
1: Да, вообще говорят, да. Да, да, да.
4: Слушайте, вот такой еще вопрос к музыкантам. Вот вы используете такой инструмент, как гавайская гитара?
0: С удовольствием, только у нас ее нету.
4: А вот у меня, кстати, есть. Если хотите, могу исполнить что-нибудь.
0: Ой.
4: Такой нагреш в трубку.
1: Ну, попробуйте.
0: Ну, что ж. Трубка – это мертвая женщина вообще-то, да. Еще при этом плясать, кстати, да.
1: Ну, где саунд-то?
4: Ну, так уже.
1: Да. Замечательный звук. Спасибо, спасибо вам. Замечательный звук. Мне, кстати, Алексей, Алексей, да, слово теперь вам. Вам теперь слово. Я очень...
0: То есть теперь я должен звонить всяким слушателям, спрашивать.
1: Да, да. У нас кончается запас слушателей. Да. Все, кому мы оплатили запись фонограммы вот этой, якобы слушатели уже устали.
0: Ну, как будто бы в прямом эфире.
1: Да, ну, пленкой.
0: А то правда сейчас...

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Ну, вот такая вот сонная сады солипсизма, а теперь еще и под цифрой 2 оказывается. Вот. Ой. С добрым утром, солнца нету, кофе, чай, вино, коньяк. Я пришел к тебе с приветом, я отъехал, я мать.

0: окошку. Меня нет, я сон, я фи.
1: Теперь, я думаю, пришло время опять дать слово нашим геройским орлам. Телефон 203-19-22 обслуживается Прохором, нашей замечательной дамой, единственной сегодня среди нас, и вы можете звонить по нему смело. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Алло, да, Александр?
1: Да.
2: И Алексей. Скажите, вот я слушаю, да, вот когда в рифму хорошо, а когда не в рифму...
0: Это плохо.
2: Это плохо.
0: Конечно.
2: А может быть что-нибудь матологическое? Все-таки более поконкретнее.
0: А как вы думаете, вот Гильом Аполлинер, он был плох, наверное, потому что он именно вот не в рифму писал. Гильом Аполлинер-то, он же был, наверное, плохой. Я его Гильом...
2: Я понимаю, но тут как сравнение не в пользу...
0: Не в пользу Аполлинера. Я понимаю вас. Да нет, дело в том, что, ну, есть разные же, не обязательно, а Маяковский тоже не всегда писал четко в рифму.
1: И пил страшно, говорят.
2: У него было, ну, по крайней мере, уж так отскакивало, как от молотка.
0: От кого? От кого отскакивал?
2: От наковальни.
0: От наковальни? А, нет, я про Маяковского, в смысле.
2: Я про Маяковского тоже.
1: То есть тоже отскакивало?
0: От Маяковского.
2: Там рифма такая была, четче, чеканить, шаг, там, тра-та-та-та.
1: То есть он шипел, шипящие такие, шипящие.
0: Хорошо.
2: Левый, левый, правый.
0: Ну, понятно, а...
2: Матологическое, можно заявочку?
3: Матологическое, это матом, да?
0: Это матом, наверное, матологическое.
2: Ну, ну, как у тайм-аута, допустим.
0: Ну, что вы, зачем? Ну, это как у тайм-аута, пусть тайм-аут.
1: Правильно.
0: Тайм-аут.
2: Ну, понятно.
1: А, спасибо. Нет, вам, тем не менее, за звонок. Нет, действительно...
0: Это все хорошо, но пусть да, тайм-аут будет тайм-аут, а...
1: Да, Алексей Заев пусть будет Алексей.
0: Да, Маяковский пусть от него отскакивает, в конце концов.
1: Вообще, отскок — это вещь хорошая, недаром на автомобиль Неву ставят вот эти дуги разные, чтобы морду ему не разнесло.
0: Буги-дуги.
1: Буги всякие. Дело в том, что действительно отскок — это то редкое качество, которым все больше и больше перестает обладать современный человек в силу
0: молодежь
1: своей мутации.
0: Да.
1: Бывало раньше, как идешь, тресь об кафель и прыгаешь полчаса. Сейчас уже не та упругость, не те, как это называется, Алексей, ты же специалист по анатомии эпителии, да?
0: Ну, да, примерно,
1: уже
0: да.
1: Не те, все одряхлело.
0: Ну, переход все тот же самый, то есть да. Такой парабиоз все-таки наступает.
1: Ну, следующий, я думаю, звоночек.
0: Переход. Сразу. Да, хорошо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем. Алло? Гараж не отвечает.
0: Наверное, я должен спросить.
1: Здравствуйте. А, попробуй. Да-да-да.
4: Направленный вопрос музыкантам.
0: Что значит
4: направленный? От партии кислородной подушки.
0: Ой, ну.
4: В чем вопрос?
1: Мы договаривались не упоминать название этой партии в нашем эфире, Алексей.
0: Почему?
1: Извините. На это есть свои веские причины. Дело в том, что я уже говорил, что на прошедших выборах победила наша партия ЗОП. Что называется, за общественную безопасность. Зобы уже вшиты всем, так сказать,
0: ну,
1: победившим,
0: да,
1: по местным округам.
0: Я с ней хожу, поэтому я и пою,
1: да,
0: поэтому,
1: да,
0: здесь.
1: Да.
0: И
1: мы,
0: иначе,
1: а тут какие-то конкуренты, непонятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: У меня пожелание Александру по поводу названия его нового альбома.
1: Да, вот это интересно.
5: Во-первых, оно дебильное.
1: Согласен.
5: А во-вторых...
1: Кстати, было, очень... извините, было такое мнение назвать альбом «Дебилятор». Как вы к этому относитесь?
5: Гораздо лучше. Uh-huh. А во-вторых, оно очень похоже на название нового альбома Михаила Шуфутинского.
1: Ну?
5: А поскольку население-то оно в основном состоит из дебилов, то они будут покупать ваш альбом.
1: Вы прям так категорично, то есть вот... Но, тем не менее, это ваше право, да.
5: Кроме того, ну, в связи с путаницей.
1: Uh-huh.
5: Путаница — это очень плохо. Вот был один случай у моего знакомого. Тут не с альбомами, а с фамилиями.
1: Uh-huh.
5: Вот его жена попросила приобрести кассету Кая Метова Position Number 2. Он пошел в киоск и купил там кассету, но не ту. Uh-huh. Не ту, а другую.
0: Ну, Number 2, то есть.
5: Он купил кассету Егора Летова. Называлась она «Хуй через плечо». Уникальные редкости и красоты.
1: И отдал вот своей супруге, знаешь.
5: Да, ну это и была, видимо, Position Number 2, в его понимании.
0: Но он же купил кассету не ту.
1: Ну, а ваше предложение мне вот интересно, я вас описываю.
5: Ну, название альбома поменять.
1: Ну, давайте.
5: Вашего,
1: как?
5: А не Михаила Шуфутинского.
1: А как?
5: Ну, хотя бы, как вы сказали.
0: Михаил Шуфутинский, то есть.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Ну что, композиции?
0: Да что за как-то... Композиции-то серьезные такие. Что такие звонки такие все. Угу. Ну, композиции. Ну, это что-то такое вот... Долго я думал.

0: Произошла небольшая инъекция буржуазной музыки в организм нашей программы. Тем временем Алексей Заев и Эдгар Герман любезно согласились пойти вместе с нами разгрузить, встретиться вот с ними и переговорить. И как раз на это у нас ушло где-то минут 15. Я думаю, вы это время не скучали, отслушивая композиции западных коллективов. А сейчас продолжаем акустический концерт в прямом эфире радио «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Алексей Заев.
1: Здравствуй, дружок, какие проблемы? Не застрелили еще тебя? Ладно, не будем на эту тему. Вспомним о ней в конце сентября. Как поживаешь, что нового? Живы ли дети твои, жена? О, все не так ты считаешь хреново? Ладно, меняем тему. Она осенью нам пригодится нынче. Лето в разгаре, пыль да жара. Я тут в одной газетенке вычитал. Впрочем, в газетах одна мура. Бог с ними, сам да как, средств небось нету. Трудно небось и не хочется жить.

разговор не получится, что ты торопишься? Ну, по рукам. Если кто жив, передай наилучшее. Встретимся осенью. Пока. Вслед за чем? Вот именно вот такая в летней траве. Это вообще-то такая фаза чужих стихов. Матей Бор в переводе Ваксмахер. Ну, то в тему.

0: И я предлагаю все-таки опять обратиться к телефонной линии, поскольку, может быть, несколько несправедливо покажется нашим геройским орлам, что мы как-то так длительное время забыли о них. Мы о вас не забыли и вас внимательно слушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, это говорить будет Татьяна Николаевна.
0: Да, мы вас внимательно слушаем.
1: Вы хотите послушать?
0: Да-да-да, говорите, конечно, любезная.
1: Послушайте, я кое-что скажу. Ну, начинать?
0: Да-да-да.
2: Ну, конечно.
0: Отсчет пошел.
1: Ляжу спать на кровать, белые подушки. Мне теперь не до вас, милые подружки. А вот вам еще одну сейчас расскажу. У моего милого рубаха малинова. Много денег у него. Пойду замуж за него.
2: Здорово.
1: Если понравится, то я вам скажу, где я жила, где я росла. Я росла в Орловской области, где город Елец. В Ельце я училась на портниху. И вот там это случился пропажа платка этого пухового.
0: Алексей, что у тебя с платком?
1: Его девочке понравился, она его взяла.
2: Да-да, говори.
0: Алло.
1: В общем, украла. А потом украла. Отдала. Заставила ее отдать. У нас была учительница очень такая находчивая. И очень, ну, в общем, нашла, что сказать этой девочке. И как она ее обработала хорошо. И никто не обиделся. И все хорошо прошло. Ну, еще я не знаю, мы еще вспомнили, я тогда расскажу вам.
0: Конечно, мы с нетерпением ждем вашего звонка. Спасибо. Спасибо, Татьяна Николаевна, постоянная наша слушательница и большая почитательница вашего таланта, а также почитательница таланта коллектива, который называется ХЗ Алексей, которые ваши большие друзья, и они тут у меня за спиной сидят, едят курочку вареную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно.
3: Ой, здравствуйте. А?
0: Здравствуйте.
3: Вот Татьяна Николаевна, она вам такие прибаутки рассказала. Вы знаете, очень прекрасно, вы 20 минут шикарной музыки. Герман Заев, да?
0: Герман. Да, ну, называйте так.
3: Заев Герман.
4: Заев – это имя такое, Заев такое.
3: Слушайте, ну, полный атас. Ваша партия, вы сказали, хоп, или какая-то там победила?
0: Зоб. Зоб. Ну, знаете, у птиц висит снизу, да.
3: Такой. Ясно. И эпилятор что-то там было. Такое.
0: Эпилятор, это вы имеете ноздревой, вы можете купить. Нет. Ноздревой эпилятор внизу у нас в ларьке. Для эпиляции волос.
3: Эпилятор номер 2.
0: А, понял, ладно, продолжайте тогда. Да.
3: Вот. Ну, значит, шикарно. Вообще, музыка вообще на всех каналах один музон вообще. Классно.
0: Да, мы недаром. Мы вообще все каналы уже оккупировали. Я единым пультом управляю всеми. То есть вы думаете, что там все... Много радиостанций, да?
3: Но вы не можете все.
0: Ну как, нет, вот у меня слева...
3: Три минуты новостей, а потом музон.
0: И новости, да? У меня на каждую радиостанцию два движка. Один музыкальный, нет, другой новостной. Ну как, не могу.
3: Москва — это один канал.
0: Ну давайте, да, нет, а при чем здесь? На всех каналах и говорить одна музыка. А вот сейчас включить любую другую,
3: нет,
0: радиостанцию.
3: Нет, сейчас думаете, мы не будем включать не другую.
0: Да, там тоже мы. Только вот другие...
3: Не, ну у вас всегда на три буквы и три слова.
0: Да.
3: А потом музон.
0: Ну да.
3: А потом изм.
0: Да, ну вы говорите, что-то там кто-то еще вклинивается какой-то.
3: Ну, сейчас они там и подойдут, там еще кто-то хочет послушать.
0: Тоже хотят взять. Понятно.
3: Не, ну вы в таком ключе вообще прекрасно. У вас есть микрофон.
0: У меня много чего есть.
3: У вас есть кнопка.
0: Кнопка есть.
3: Отключить можно, правда?
0: Конечно, конечно. Хотите, попробуем?
3: Ну, это вы можете, конечно, но люди не поймут.
0: Люди все поймут и простят. Люди у нас добрые.
3: Вам простят.
0: Дяденька, скажите нам, что вы хотите узнать у Алексея Заева?
3: Нет, я хотел у Германа Заева спросить. Ну, вас же коллектив...
2: Ну, не совсем.
3: Ну, как не совсем?
2: Два разных коллектива. Просто два друга из...
3: Два коллектива в одной компании.
0: Алексей, что-то щелкнуло, кнопочка щелкнула. Скажи честно, это твой дядя звонил?
2: Конечно.
0: Ну, тогда продолжай песню.
2: Другие. Разные дяди мои бывают.

сразу бросила. Возись, человече, упивайся своими страхами, зарывайся в свои мелочи. Ведь даже те, кого не затрахали, утонули в потоках желчи, выброшены из жизни. Шатаешься там, где как можно темнее, отделяя реальность от шиза, пытаешься становиться умнее. Но не заметив края, падаешь точно между, в стороне от ада и рая. Не безнадежен, но без надежды.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Ну вот, тоже такая чужая. Альбрехт Роденбах. На этот раз Витковского переводки. Это вот переводчики такие все время. Ругаюсь я, что же мне делать остается.

станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: 37 минут четвертого в нашем дивном городе и подходит к концу концерт Алексея Заева в прямом эфире в программе «Монмаранси» на радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас прозвучит последняя композиция, но я считаю, что мы еще неоднократно будем повторять такие вот концерты здесь, в этой уютной студии, покушав там борщица, щец, курочки, которые оставляют нам вечерняя смена. Мы же для нее вот сейчас нажарили тут яишенки с ветчинкой, чтобы пришли люди и были довольны и сыты. Так все тут дружелюбно, так все тут хорошо. Просим вас, Алексей, это так у меня тут записано по сценарию. Что я должен сказать такую фразу сейчас, вот именно в 3:38.
1: Посему мы заканчиваем, желаем всем, значит, вот такой спокойной ночи, в конце концов. Надо же спать-то людям-то, не все же слушать «Монмарансю».

Я пришел пожелать всем спокойной ночи. Я Норман Бейтс, я Джек Потрошитель.

0: Это был Алексей Заев в прямом эфире программы «Монморанси». Сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой у нас в прямом эфире очередной гость. Сегодня, как вы видите, много у нас народа, обширная достаточно программа. Спасибо, Алексей, успехов там, ля-ля, тополя, что обычно
1: принято говорить. Спасибо, сам спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо Эдгару Герману.
1: Из группы «Нормальный холод».
3: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
4: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
0: И я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей уютной студии. Это руководитель ТОО, что переводится как «товарищество с ограниченной ответственностью», руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса». Зовут нашего гостя, сегодняшнего нашего гостя, Якуб Магомедович Стембольский. И здравствуйте, Якуб Магомедович.
5: Да, добрый вечер.
0: Во-первых, конечно, хотелось бы предложить нашим радиослушателям не отходить от своих зеленых телефонов, звонить по ним по телефону 203-19-22. Дело в том, что мне совершенно недавно объяснили, что значит две телефонные линии. Когда вот эти цифры написаны на табло, я не имею в виду в данном случае ваше табло, я имею в виду табло, которое на стене написано зелеными цифрами 203-19-22. Значит, звонки принимаются только с аппаратов зеленого цвета, а если это другого какого-то цвета, то с аппаратов этого цвета. Иногда бывает, что все буквы разноцветные, значит, звонить, в общем-то, могут практически все. Ну, это я что-то заговорился. Расскажите нам, пожалуйста, дорогой Якуб Магомедович, вообще о цели создания вашего ТОО, потому что, насколько я знаю, что сейчас у вас идет обильнейшая совершенно, так сказать, рекламная кампания по телевидению, по радио, и даже можно увидеть проезжающие автомобили, у которых написано на, так сказать, боках такая надпись ТОО К и Г, но мало кто знает, что это. В каком году вы, так сказать, создали это объединение?
5: Ну, в принципе, это очень раннее начинание. Я так понял, что от меня сегодня требуется рассказывать именно об этом.
0: Конечно. Цифры, цифры, еще раз цифры.
5: Ну, насчет цифр я должен вас несколько огорчить, потому что это будут идейки, идейки, как говорится, и еще раз они. Так вот, организация, она создана недавно. В общем-то, мною, конечно.
0: Ну, это понятно.
5: Но без этих, как бы, незаметных подчас людей, но носящих в себе большое генерирующее начало, не была бы никогда жива наша ассоциация, потому что, сами понимаете, без идеек, или, ну, давайте их называть идеей, потому что это не игрушки. Без идей наша ассоциация не имеет, в общем-то, смысла.
0: Ну, кстати, я прошу прощения, что вот немножко вас перебиваю, но сразу нужно сказать, что под идеей, которой ваш, так сказать, консорт, он готов рассмотреть, принять и даже реализовать любую идею, но идея это даже, в общем-то, вернее, можно назвать идеей следующей. Вот, предположим, сидит человек, в руках у него пустая бутылка шампанского, а по газону скачет ворона. Ему приходит как бы идея кинуть в нее эту бутылку. Казалось бы, полная глупость. Он кидает, попадает в ворону. Вороне, естественно, настают кранты, она превращается в пучок перьев. Вот. Это как бы уже реализация идей. Но сама вот эта, так сказать, мысль, вернее, генерация вот этой мысли, вот это как раз то, что, в общем-то, насколько я понял, и
5: конечно,
0: является вот
5: вашей, по моему мнению, да, вот генерирование идей. Ну, интересно, кстати.
0: Простите, я просто после того случая простыл. Да, продолжите.
5: Ага. Кстати, вот должен заметить влияние вот каких-то таких заболеваний, даже легких, в корне подчас меняет генерацию мозгом каких-либо идей. Ну, продолжая свои мысли, я хочу сказать, что идеи, генерация их – это одно из немногих свойств, отличающих человека от той же вороны, которая вот превратилась в пучок перьев благодаря вашей довольно-таки остроумной идее.
0: Кстати, прошу прощения, тут ведь еще хочется сказать, что именно человеческая вот способность генерировать идеи, она же сродни способности не то что оценить, но как бы предвидеть идеи. То есть, естественно, если бы вот вы, Якуб Магомедович, сидели на соседней скамейке, вам бы пришла наверняка в голову мысль, что именно в вас полетит эта бутылка. Вы бы отошли подальше или как-то держали бы настороже. То есть оценить как бы момент наступления генерации идеи, когда включается этот генератор, это тоже своего рода достоинство исключительно человеческого разума, я бы сказал.
5: Да, и у нас, впрочем, есть соответствующие люди в нашем товариществе, которые отслеживают и прогнозируют всплески генерирования идей.
0: Потому что это делается с помощью какой-то, так сказать, сложной техники, или это целиком как бы люди, обладающие какими-то вот способностями, как сейчас называют, экстрасенсы.
5: А это одно и то же, потому что у вас, я надеюсь, в голове тоже довольно сложная техника. И манипулируя ее свойствами, вы, не затрудняя лишних каких-то мозговых извилин, сможете генерировать что-либо достойное внимания. Вот. И, в общем-то, в вашем лице я наших всех слушателей приглашаю генерировать идеи, слать их к нам. Вот мы их рассмотрим и уже создадим, может быть, им какую-то рекламу, которая всегда нужна, конечно, без поддержки какой-то материальной. Ну и об этом я вернусь еще к этому вопросу. А просто генерируйте, мы будем с вами работать.
0: Вот сам господин Стембольский, то есть вы, Якуб Магомедович, вы как бы являетесь номенклатурой консорта идейного генезиса, или все-таки вы являетесь как своего рода выдающимся генератором каких-то
5: идей?
0: Я
5: являюсь как бы играющим тренером, то есть я и генерирую, я и воспитываю генераторов.
0: А как тогда обходиться с такими вопросами, как соперничество возникающее, ну, например, зависть, там ведь наверняка кто-то у вас генерирует что-то более мелкое, нежели кто-то там другой, или там, например, он редко, она, например, взяла и через каждые 5 минут у нее генерация идет, а он там раз в год.
5: Вы знаете, это замечательно, но генерирование каждой идеи несет за собой последствия. Подчас само генерирование важнее и интереснее самой собственной идеи, которую нужно реализовывать, ее нужно развивать, она там трансформируется и все такое прочее. И, в общем-то, если говорить с обывательских позиций, не всегда позавидуешь человеку, который генерировал важную идею. От него потом требуется ее притворять в жизнь. Или хотя бы найти таких людей, которые будут это делать.
0: Угу.
5: Вот. Я просто могу поделиться какой-либо... Ну, для примера сказать вот мою последнюю идею.
0: Да, это было интересно.
5: Она уже пошла в жизнь, то есть есть люди, которые ее притворяют. Все знают, что оспа у нас побеждена.
0: Да.
5: Но, я думаю, у вас на теле есть такие вот точечки, которые выдают ваш возраст.
0: Нет, это татуировка вот эта.
5: Ну, неважно. Я не имею в виду сейчас мужских особей, потому что это больше касается женщин. То есть всем известно, что с такого-то определенного года эти оспочки не делаются младенцем.
0: А, кстати, в чем причина? Это хотелось бы узнать. Вы утверждаете, может быть, делаются. Вот и тут, получается, ваша идея...
5: Нет, точно говорю, потому что в любой поликлинике вы придете, скажете, сделайте мне оспу.
0: Прививку.
5: Прививку, да. Вам скажут, ну, извините, вы в каком году вообще живете? Давно это нет.
0: То есть как бы оспа тогда искорена вообще на земном шаре получается?
5: Да, да. Она только в пробирках наших ученых, которые...
0: А, ну типа как, чтобы сохранить типа на уровне зоопарка эти микробы.
5: Да, да, генофонд этих микробов, потому что в космос будут отсылаться, сами понимаете.
0: Коллекция целиком всех населения.
5: Коллекция информации о нашей жизни. Так вот, возвращаясь к этим оспочкам. Так сказать, девушка, выходя, например, на пляж с обнаженными руками, невольно выдает свой возраст по этим оспинкам. естественно, не всякой это понравится.
0: И нет, хочется, ну здесь, чтобы... здесь нужно-то, видимо, как бы сказать нашим радиослушателям как бы точную дату, хотелось бы точную дату отмены ОСП, потому что если, например, там в раскладе с девушкой, то это 2 года влияет, согласитесь, в некоторых случаях.
5: Ну, я думаю, что нам стоит быть несколько галантнее и кавалеристи, чтобы...
0: Это смысл идеи тогда.
5: А смысл идеи, что мы ликвидируем эти следы. Девушка, которая уже не первой свежести,
0: хорошо,
5: с этими оспинками, приходит к нам. И ну, вернее, уже не к нам, а к нашим, так сказать...
0: к подотделам, к медицинским вашим подразделениям.
5: Вот, к нашим как бы щупальцам нашего спрута, если можно так сказать. Можно. Бизнес-спрут этакий. И ей там делают пластическую операцию, ликвидирующую полностью, то есть вообще как будто их и не было. И ее возраст как бы в ваших глазах становится меньше. И ей на душе светлее.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что вот если мне не изменяет, конечно, память, и как-то вот мой информационный источник, который до сих пор был весьма надежным, то на Западе, когда вот натягивали кожу, ну, вообще на всей тушке, вот ее же стягивали к пяткам. Ну, вот, например, приходит пожилая, да, какая-нибудь уже там, а хочет быть молодой. Это Мадонна такую операцию перенесла. То есть, если ей посмотреть на пятки, да, то на пятках уже как таковых пяток нет. Там 2 таких рубца, потому что ей все время вот на пятки натягивали кожу со всей тушки. И в результате этого и не нужно удалять оспины, потому что они, естественно, переместились куда-то там в район уже бедра, а там уже как бы они не играют такой роли.
5: Ну, вы тут коснулись несколько щепетильной темы, потому что одно дело пляж, а другое дело, куда переместились эти самые оспины. Ведь самый ненужный момент, самый, может быть, даже ответственный.
0: А может лопнуть и назад все, вы имеете?
5: Нет, ну,
0: это
5: не дай бог,
0: зависит,
5: конечно,
0: от качества операции.
5: Нет, я просто, вдруг ваш, так сказать, ее партнер обнаружит их и поймет, сколько ей лет. Самый ответственный момент. Я считаю, что то есть эта идея натягивания, она уже не идея. Потому что мы, так сказать, обрезаем и нашлепываем нечто новое, которое полностью ликвидирует след.
0: То есть, а вот это новое, оно следа не оставляет?
5: Конечно.
0: И даже шерсть там тоже как бы происходит, отрост шерсти?
5: Ну, у кого она еще растет? Все-таки, сами понимаете, с экологией неважно. Чернобыль, он влияет на всех. И
0: ну, кстати, кстати, вот эта ваша идея, как бы, она принадлежит, как бы вы скромно умолчали, принадлежит какому-то из, так сказать, работников вашего консорта идейного генезис или лично вам?
5: Я уже сказал, это моя идея, как пример.
0: Ага, ну что?
5: Я могу еще привести...
0: То есть
5: парочка.
0: Тоже вашу идею или кого-то?
5: Да, конечно. Из... Ну, я же пришел к вам.
0: А,
5: в гости,
0: ну, вообще, они... да. Просто мне и хотелось узнать также вот, области, в которых работают ваши другие вот сотрудники.
5: Да во всех областях.
0: А, ну, понятно. Давайте тогда про вашу идею. Да.
5: Моя идея касается, кстати, вас, как автора и звукозаписывателя.
0: Угу.
5: Вот. Всем известно, что какой всплеск новых технологий звукозаписи в последнее время просто заполонил наши умы и наши, так сказать...
0: Души.
5: Да.
0: Ну, душ с буквы «Д». Не имею в виду оболочку.
5: Да. Так вот. Но встает вопрос, а что же дальше? Ведь технологии принципиально новые. Они же все равно появятся. И вот мы, вернее, я... Ну, с какими-то помощниками, они разрабатывают, делают черную работу. Я предвосхищаю появление новых технологий, принципиально новых. И я называю это аудиобионикой. Ну, то есть мы заимствуем все равно у природы.
0: Конечно.
5: Но что мы будем заимствовать у нее дальше? Это будет химическое синтезирование молекул звукозаписи. То есть вся информация о звуке будет запечена не в двоичном коде вот этих цифр, который всем уже приелся,
0: да,
5: все уже знают это со школьной скамьи, а именно будут синтезированы как сложные органические молекулы химической структуры, вся звукозапись будет там запечатлена.
0: Это... А, простите,
5: да,
0: а каким
5: да.
0: образом будет производиться инъекция?
5: Это будет соответствующими аппаратами, которые зовутся сейчас у космонавта масс-спектрометрами. То есть посылаются, вы знаете, там на далекие планеты эти штуки, они меряют химический состав по соответствующим там каким-то данным. Вот, не об этом сейчас говорить. Такой же принцип будет и здесь. Будет считывание химического состава вот этой молекулы, химика аудиосостава. Вот. И вы будете слышать запись.
0: То есть, в принципе, это получается как бы вот вариант композиторского шлема, который однажды был создан, но не нашел своего вот распространения. А я поясню, как бы один известный достаточно японский ученый, имя я его не помню, но фамилия у него по странному стечению обстоятельств была Хиросима, совершенно точно. Вот, он изобрел как бы шлем, который можно было одеть на голову, специальные щупы вводились сквозь кости туда, в мозг. Это, конечно, должны быть были добровольцы. И человек сидел, генерировал музыку или какие-то видения. Все это, соответственно, уже через там сложнейшие понятия системы интерфейсов передавалось либо на, так сказать, дисплей вот, телевизионный, компьютерный, либо подводилось к специальному такому медийному какому-нибудь устройству музыкальному, которое играло, и практически даже подставлялись те звуки, которые вот у человека в голове звучали.
5: Саш, в принципе...
0: Но они все мерли после этого. Прям вот, прям вот как
5: вот
0: мухи
5: мерли. Вот это интереснее, потому что подробности вот, какие-то чисто технологические меня не интересуют. Они сушат.
0: Ну это да, это должно быть... Я с вами вот. Согласен.
5: Но я не закончил изложение своей
0: Кстати,
5: идеи.
0: Прошу прощения, это же то же самое, как, например, если заставить дирижера точить палочки эти, да, или заставить скрипача починить скрипки. Нет, не лучше заставить композитора, например, изготавливать нотную бумагу, расчерчивать.
5: Да, пока даже не надо заставлять. Его, если заставить подумать, как это делается, нотная бумага, его заклинит. Да.
0: Да, да.
5: Но как вы думаете, что будет дальше после этой химической аудиобионики? Вы вот никогда не догадаетесь, потому что идея у вас не генерируется так сразу.
0: Конечно,
5: а я ее генерировал. Это будет бионическая аудиогенетика. То есть она будет вытекать непосредственно из химической аудиобионики. Будет составляться молекула, но уже молекула подобна ДНК. Бесконечное сочетание вот этих как бы аудиогенов, которые будут нести всю информацию о богатстве тембров, стилей, манер исполнения и всего такого прочего.
0: А, кстати, это получается, что практически отпадет так называемое композиторское искусство.
5: Нет, я не говорю, вы опять путаете. Я имею в виду потребителя звукозаписи.
0: Да, ну потребитель, он же будет потреблять в основном то, что подходит ему по химическому составу. А мне кажется, что вот в определенных, так сказать, регионах этот химический состав будет вот очень прост.
5: Странный вы человек, потому что при слове «химия» сразу почему-то представляете употребление внутрь. Нет, это не будет химией. Вы же не представляете компакт-диск как дырочки и шишечки.
0: Почему? А что же так, это по-вашему?
5: Ну, тогда я не знаю, как вы слушаете музыку, потому что это же еще более тонкий психофизический процесс.
0: То есть вот вы считаете, что прослушивание музыки — это тонкий процесс?
5: Конечно. Вот как будет впоследствии, в недавнем будущем, как это я сказал, в скором будущем определяться качество хай-эндовой аппаратуры. Делается будет это просто. Значит, записывается голос человека, владельца собаки, на соответствующий аппарат, высококачественный. Потому что если вы запишете вот на то, что у вас стоит здесь на радиостанции, и включите свои собаки или собаки. То есть у собаки включается голос хозяина. Если вы включите, она внимания не обратит. Почему? Ухо собаки более тонкое. И вот та аппаратура, которая воспроизведет голос хозяина так, что собака там ляжет или пойдет там гавкать, или начнет по команде делать свои собачьи принадлежности, то эта аппаратура будет проходить хай-эндовый тест.
0: Вы знаете, я, кстати, вот тут позволю себе с вами немножко поспорить, но исключительно, то есть сама идея очень хороша, но по поводу технических характеристик ушного аппарата животных, вот ведь известно, что, например, собака, если ее, предположим, зовут Шарик, да, крикнуть ей там типа «Галя» резко, то она как бы может отозваться, потому что Галя, Шарик, как ни странно, в ее сознании смешиваются. То есть даже...
5: А у вас есть собака, Саша?
0: Ну, вы знаете, у нас тут внизу огромное количество собак, я не имею в виду там тех людей, я очень уважаю их. А я имею в виду псарни. У нас мы же бега устраиваем постоянно, и поэтому эти эксперименты проводятся очень часто. Ну или кошка, если позвать, например, ее зовут Мурка, да, а крикнуть ей просто там, ну не Мурка, а там Лурка, Гурка, то она все равно отзовется, потому что вот это, так сказать, как ни странно, гласное, на которое приходится ударение, является доминирующей в ее восприятии голоса хозяина. Поэтому ваша идея может остаться так, без ботинок на пятках.
5: Ничего страшного. Вас это, я думаю...
0: Ну, конечно, это меня не в коем мере.
5: Вы меня, кстати, как бы подтолкнули на определенную, так сказать, ветвь моей идеи, потому что... Мы же берем, нам не нужно магнитофон, который будет собачке там говорить, это фас или все такое прочее. Нам нужен высококачественный, чтобы собачка отзывалась, а не важно на что. Mm-hmm. И вот дальше развитие этой идеи касается вашего композиторского искусства молодежно. Так как я знаю, что вы пишете только на синтезаторе, вот, у вас живых звуков, в принципе, в ваших дисках ну, не встретишь.
0: Ну да.
5: Вот. Все сэмплируется. И вот... Когда, казалось бы, и пропущено через обработки. И вот, казалось бы, голос хозяина пропущен через обработки, там, замутненный всякими фленджерами, дисторшенами. И вот когда через этот гул всевозможных тембров красивейших молодежных собачка вдруг ляжет или там начнет...
0: То есть выполнит команду.
5: Да. Значит, это высококачественная обработка, высококачественный сэмплер, синтезатор и на чем вы там еще пишете.
0: Вот это уже, в принципе, ближе.
5: Конечно, ближе.
0: Идее.
5: А вот видите, вы как...
0: Я бы предложил, может быть, даже другой вариант, как вот довести технику до совершенства. Ведь известно, что комары и прочие такие микромошки, они в момент, так сказать, брачных игрищ, когда у их самочек начинается обильная течка, и им нужно размножаться, они издают определенный писк. То есть не тот противный писк, который мы вот слышим все, когда они кусают нас, вот, а именно такая определенная частота, которую очень сложно, ну не то, что уже записать, а и уловить. Так вот, если создать звукозаписывающее устройство, способное записать эту частоту, и если при воспроизведении этой частоты у них начнется рефлекторное семяизвержение, значит, у мужчин, у комаровых, а у женщин, соответственно, тоже пойдет процесс, то, вот, может быть, это и является хорошим, так сказать, тестом все-таки на насекомых. Потому что, как ни странно, чем организм сложнее устроен. Ну, вот человек, он же вообще, если так взять, он же по колено деревянный, он в лесу не ориентируется, птица может ориентироваться. Вот. А насекомые, это вообще очень, несмотря на примитивнейший мозг, они обладают очень такими точными механизмами выживания в естественных условиях. Вот одним из этих, так сказать, механизмов является, как ни странно, слух или то, что у них это является.
5: Да, но вы меня натолкнули на мысль поговорить еще об одном предмете деятельности нашего товарищества, но я просто немножко хочу отдохнуть. Очень напряженная для меня беседа.
0: Вот, ну да,
5: приходится
0: да.
5: Мозг. Он не предназначен у меня для вторичной сигнальной системы. Он больше, так
0: сказать... Это понятно. Вы не тратите свою энергию. Сейчас вам вытрут пот. Вы не пугайтесь. Это салфетка чистая. Это просто уголок у нее такой. Да. И я предлагаю нашим радиослушателям все-таки звонить по телефону 203-19-22 и задавайте ваши вопросы руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Стембольскому. Ну а сейчас, как я понял, перерыв небольшой на музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы по телефону 203-19-22. Если вы не против, уважаемый Якуб Магометович, то вот первые вопросы начали поступать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я энтомолог. И просто случайно включил радиостанцию и наткнулся на такую фразу с вашей стороны о том, что комарики, в смысле сучки комара, набирают кровь для того, чтобы вот это. Дело в том, что с научной точки зрения они набирают кровь для того, чтобы как раз произвести течку. Ведь их организм не формирует свои внутренности кровь. И вот это вот покус человека, собственно, и наступает для того, чтобы, так сказать, генерировать в своем теле своего рода менструацию. Вот, вот неточность я просил бы, поскольку человек я научный, для меня это просто было, знаете, как серпо.
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, я действительно, Якуб Магометович, небольшой специалист в области насекомых. Я как бы все больше по научным журналам, а поскольку все научные журналы, они проходят серьезную, так сказать, резку редакторами, а редактора это, как правило, неудавшиеся ученые, то вот, видимо, именно это достаточно ценная информация, она ушла. И действительно, почему в основном кусают женщины комариные людей? Может быть, этим и объясняется, как сказал наш уважаемый радиослушатель. Что вы на эту тему думаете?
3: А вопрос-то в чем состоит?
0: Ну и правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрейшей вам ночи.
0: Вам также.
4: Это Ирина.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Александр, узнать вашего гостя, поскольку у него он так колоритно именуется, немного его родословно.
0: Вы знаете, очень, кстати, своевременно, потому что еще когда я встретился с ним внизу, с нашим гостем, то я как-то не решался спросить, так сказать, национальный вопрос поднять. Сейчас мы прямо и спросим. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. Действительно, Якуб Магометович, вот кто вы по национальности? И, кстати, у вас так, такой еще костюм, с одной стороны, вот эта вот шапочка, как у одного известного молодежного танцора, который везде сейчас появляется, где есть телекамеры. А вот...
3: Это вы имеете в виду Исамбаева?
0: Не знаю, к сожалению, имен и фамилий.
3: Я, правда, тоже не знаю, я в газете слышал, что такое есть.
0: Вот, ну, у вас, я вижу, папах вот как бы наличествует. А потом вот с другой стороны эти модные такие штаны, которые как бы у нас уже никто и не носит. Но это не в обиду вам, просто, видимо, вы консерватор в области одежды. Вот, а уже пиджак-то я не берусь описывать.
3: Ну что, мне можно уже, да, отвечать?
0: Да, конечно.
3: Родословная вот моей ветви Стембольских, в принципе, довольно-таки сложна. Потому что кого там только нет. Все это начинали, в общем-то, выходцы, конечно, с Кубани, переместившиеся на берега Каспийского моря, где находится замечательный, немножко ветреный, но такой живописный и жаркий наш город Баку. Если говорить точно о моей национальности, то я ее классифицирую как азербо-бакинский еврей.
0: Вот. А фамилия, как бы она...
3: А фамилия, вот она польско-еврейская, но в преломлении через вот этих самых казаческих выходцев, которые, видимо, где-то зацепили немножко польско-еврейской крови, которые потом, в общем-то, я думаю, так удачно расположилась в моих генах.
0: И трубах. А вот что касается вашего отчества, если не секрет, кем был ваш батюшка Магомед? И как было отчество как бы уже вашего отца, то есть как звали вашего деда?
3: Вот дело в том, что когда был жив мой дед, то еще не было советской власти. И, в общем-то, никаких отчеств у азербайджанцев, которые являются частью моей ветви предков стембольских, у азербайджанцев, как и у прочих азиатов, не было отчеств. А так как своего дедушку я не застал, я родился несколько позже, чем он умер, у папы было отчество как бы, ну, придумала секретарша, когда его регистрировала в ЗАГСе, когда он женился на моей маме. Она сказала так, Магомед. Кстати, не удивляйтесь, потому что у греков часто встречается имя Христос, родоначальника ихней вот, греческой
5: диаспоры.
3: Да, да. Вот, ну,
5: ну да.
3: Какой-то, да. Ну, короче, вы меня не сбивайте, пожалуйста.
5: Да,
3: Магомед,
5: да,
3: папе, это папе. Вот наш, так сказать, пророк.
5: Нет, а...
3: Так вот, насчет отчества моего папы. Подождите. Я
5: да. Просто... да, да, да.
3: Она сказала, Магомед, как в Стамбульске, да, ты будешь Стамбулыч.
5: И все.
3: Ну, а он, значит, человек южный, увлеченный, ему сейчас жениться. Ну, что он будет? Вот так он был, Магомед Стамбулыч Стамбульский.
5: Кстати, хорошая очень находка, я считаю. А скажите, а все-таки вот, я, конечно, может быть, это не скромный вопрос, но вот ваш внешний вид, вот он как бы несколько не настораживает прохожих, как бы не соответствует. Вот вроде этим штаны, одновременно кроссовки, вот эта замечательная папаха. И одновременно такой пиджак модный, такого яркого цвета. Как бы, как...
3: Ну, вы знаете, так как вы уже упомянули в начале передачи о частой рекламе нашего ТОО, то я являюсь как бы собственной рекламой самого своего детища. Я часто ношу на себе всяческие щиты с рассказом о наших новых идеях и с приглашением людей делиться своими. Вот.
5: А, кстати,
3: и
5: прошу поэтому... прощения, да, это да. Вот не представители вашего того консорта «Дейного генезиса» иногда сидят вот в каких-то там местах, там, ну, на улице, у них такие здоровые щитки, на которых написаны какие-то вот их идеи, там все подходят, читают, как правило, эти идеи связаны либо вот это... с религией, либо с, как бы, с проблемами беженцев, либо вот с какими-то такими с авиационной проблемой, с НЛО, например. Вот, или это как бы ваши конкурирующие какие-то вот
3: я
5: организации,
3: вам просто, вот,
5: как сказал классик.
3: Сейчас у нас, если когда-нибудь еще музыкальная пауза, я просто покажу нас как бы логотип нашего ТОО, и вы просто будете уже внимательнее смотреть. Если присутствует этот логотип, значит, эта идея, какая бы она ни была, касалась ли она там водостока на вот Манежной площади, или она какая-нибудь идея русского философского заимствования древних греческих, ну, не будем. Да. Ну вот, то есть наличие логотипа говорит о том, что это наша идея, нашего...
5: Генерировано в недрах вашего.
3: Да, нашего консорта. Вот. А прочие это, ну, люди, им надо делиться с людьми посредством плакатов. Ну что ж, мы же не можем им запретить и оставить только наши плакаты на улицах.
5: Правильно,
3: хотя город
5: правильно.
3: От этого только бы расцвел.
5: А скажите, насколько вообще мирно у вас уживаются в недрах вашего консорта идейного генезиса идеи противоположные? Ну, ведь бывает так, что кто-то, например, взял да сгенерировал идею о кошках, а кто-то о рыбках, кто-то о мышках, кто-то о свинках. И все эти идеи, скажем, интересны, но ведь бывают идеи, взаимоисключающие одну другую. Вот как вы, как руководитель ТОО, понимаете, поступаете в таких спорных и очень сложных, я уверен, случаях?
3: Так все же у нас механизмы, в общем, проработаны. Я же говорил о, так сказать, прогнозах.
5: Так,
3: а тут
5: так.
3: Есть как бы служба наводки, что ли, если говорить вашим молодежным языком. То есть эти люди, наши наводчики, они просто ищут, куда применить. Вот. Там, где есть пустыни, например, очень хорошо вот, рыбная вот эта идея, которую вы упомянули. Ну, я абстрактно, конечно, говорю. А где, например, там... ну, и так далее. Просто я не хочу сейчас затруднять свой мозг вот оперированием ваших каких-то вот громоздких высказываний. Вы, я думаю, меня поняли.
5: Да. Да. Ну что же, я предлагаю еще обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Ваши вопросы Якубу Магомедовичу Стамбульскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Вот не получилось со звонком.
3: Может, кстати, человек, кстати, задумался. в этот момент. Вполне вот вдруг возможно. У него просто блеснуло. Вот он...
5: А скажите, пожалуйста, вот у вас огромный опыт, так сказать. Я знаю, у вас даже вышла книжка «Я и чужие идеи». А есть книжка, так сказать, «Я и мои идеи». Это вот часть вторая. И часто их можно встретить на лотках, вот в метро. Так и написано. Якуб Магомедович Стембольский и его идеи. Вот. Ну, это как бы так, вы уже под новой редакцией, но не в этом суть. Не проводили ли вы такую статистику? Кто наиболее, вернее, какая наиболее, какая возрастная категория граждан является наиболее активной в плане генерирования мыслей? И хотелось бы рассмотреть тут половой вопрос все-таки. Кто все-таки генерирует сильнее, женщины или... мужчины.
3: Очень своевременный, кстати, вопрос.
5: Да, но я бы тут не стал затрагивать сейчас национальный вопрос, потому что, естественно, вы как представитель такой национальности, у вас все-таки доминирует мужское начало. Я бы вот попросил в данном случае не учитывать это.
3: Ну, это не важно.
5: Почему вы говорите без акцента, милейший?
3: Ну, я живу в Москве несколько дольше, чем вы. Почему? Ну, потому что вы, кстати...
5: Но вы родились старше. Именно поэтому. Вернемся к статистике.
3: Хорошо. Статистика такова, что наиболее активными генераторами идей являются люди голодные. Я думаю, вы поймете, почему. А половая принадлежность здесь разграничивает этих голодных людей. Если мужчина голодный, наиболее активен в генерации идей, то голодная женщина наиболее активна в воздействии на голодного мужчину для генерации идей. И мало того, она его еще воздействует на него, чтобы он эту идею притворял. Вот. Ну, я думаю, это не новость для многих наших граждан, которые, я уверен, активно генерируют идеи.
5: А скажите, вот я сейчас листаю вашу книжку, и тут вот приведен график. График, где я вижу вот на нем как бы на одном рисунке два даже графика цветных. Один график — это, значит, статистика и динамический рост, вернее, динамика, простите, роста генерирования идей. А другая — это как бы воплощение. Вот эта кривая воплощения, она идет гораздо ниже и менее с крутыми такими... То есть явно не опережает вот динамику генерирования. А скажите, вот ваше мнение, все-таки положение должно когда-нибудь измениться? Вот так, причиной такого отставания воплощения от генерирования является ли это, прежде всего, материальная проблема? Или, может быть, как раз творцы идеи, они просто не хотят пачкать руки ее воплощением и, может быть, даже начинают, но не доводят до конца. Это же часто бывает. А идея, не доведенная до конца в ее воплощении, она как и остается, в общем-то, выкидышем.
3: Ну, вы знаете, я просто плохо помню, что там говорится в этих книгах. Я давно их не перечитывал, и мне просто это не очень важно. Я должен сказать, что в своих книгах я в основном останавливаюсь на обстановке, которая толкала меня на генерирование моих идей или на восприятие чужих. И я хочу задать вам встречный вопрос.
5: Да, давайте.
3: Я слышал от молодых людей, что вы... генерируйте свои идеи, я тут только не обижайтесь.
5: Ну что?
3: Это говорят молодые люди, многочисленные ваши поклонники.
5: Да.
3: Что вы генерируете идеи своих песен в туалете?
5: Собственно, большинство идей генерируется там.
3: Тогда, в общем-то, у меня такой, в общем, вывод напрашивается. Так как последний ваш альбом вышел в 92-м году, вы, наверное, редко заходите в вашу, так сказать, комнату с вашей аурой.
5: Нет, это как раз относится к вопросу, можно вернуться к вопросу вот к этим графикам, графику, так сказать, динамики роста генерирования и графики, так сказать, реализации. Вот как раз сложности с реализацией здесь, а это уже возрастное, понимаете? То есть заход в эту комнату, вот вы посмотрите, тут вот, например, каждый сотрудник, он отмечает галочкой, сколько раз он посещал это заветное место.
3: А зачем?
5: А потому что обязан посетить определенное число раз, ни больше, ни меньше.
0: Ну как зачем? Вы что, не понимаете, зачем?
3: Я понимаю, дисциплина ну, вот, должна быть...
0: Ну, дисциплина, да. Это во вторую очередь, а в первую очередь то, о чем не принято говорить.
3: А что же тогда вы меня спрашиваете об этом? Мне как-то неудобно, кстати. Я должен
0: простите, отвечать о на какие-то...
3: А есть у нас звонки?
0: Да, кстати. И, кстати, в дверь тоже звонят, но я не советую вам открывать в это время суток.
3: У вас же операторы есть для этого.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Это опять Ирина.
0: Здравствуйте.

0: такие люди, которых сейчас, в принципе, нет даже и среди нашего народа. Это были настоящие, вы знаете слово, аксакалы. Вот, они никогда не снимали. Мне все-таки приходится, потому что...
1: Ну, есть двери, в которые сложно войти да в таком сооружении. Во-первых, у нас здесь вот пришлось Якубу Магомедовичу, он человек пожилой, на корточках ходить.
0: Нет, просто я имел в виду больше экологическое состояние воздуха.
1: Да, это тоже. Да. Вот. Потому что баранья шерсть фильтрует, кстати.
0: Фильтрует, но она... О, извините, пожалуйста, но она просто сильнее разрушается. Вот вы посмотрите на итальянские города, на все эти вот памятники Рима. Они от их экологии разрушаются. А если бы они стояли здесь, их давно бы не было.
1: А
0: вот
1: вполне возможно, что наоборот бы они законсервировались. Это тоже спорный вопрос. Я существовала идея, так сказать, по... вот... А зачем вы махаете палкой?
0: Ну, потому что моя папаха отвечает за мои слова.
1: А,
0: вот посмотрите, вот в этих вот местах, понятно. Вот я сегодня шел по вашей вот этой Новой Арбатской улице имени. Вот, вот это пятнышко, вы посмотрите, это же будет через неделю. Вот,
1: да, видите, мне кажется, это как бы к орнитологам у вас претензии должна быть все-таки.
2: Я так от чего... хотела узнать, вот для чего это спрашиваю. Как вот такая усиленная регенерация идей влияет на моль? То ли она исчезает от этого, то ли наоборот очень сильно плодится, размножается. Поэтому вот сколько попах-то в вашей жизни? Одна? Или, может быть, вам приходится почти весь свой бюджет тратить на их приобретение?
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос.
2: Пожалуйста. Угу.
0: Ну, тратить не приходится, потому что все-таки шлют с родины-то. Меня все-таки там помнят и ценят. Ведь джигит, я не побоюсь этого слова, я из такого места. Джигит, уехавший в Москву и там расцветший, я бы сказал, он пользуется уважением землян своих или сородичей, как у вас принято этих называть людей.
1: Простите, Якуб Магомедович, у меня к вам появилось два вопроса. Все-таки вот как бы ваши такие национальные корни заинтересовали наших радиослушателей. Меня тоже в какой-то степени. Я, так сказать, находясь внутри в вашем офисе, в консорте идейного генезиса от сотрудника одного имени, я его не буду называть по вполне понятным причинам, услышал, что вы якобы начинали, как и большинство ваших, так сказать, соотечественников, торговлей на рынке арбузами. Правда ли это? Все-таки подняться от, казалось бы, такой чисто торговой деятельности до такого масштаба. Это же масштаб. То КИГ, это, в общем-то... Серьезная сейчас организация, Катер. Как это получилось? Это первый вопрос, если можно ответить. А потом я задам второй, касающийся уже... Вот, да.
0: Все очень просто. Я решил попасть в среду наиболее активных людей. Я туда попал. Вы можете представить, чего я там только не наслушался. Вот. Масса полезного была мною подчерпнута. Вот. Ну, а чтобы не вызывать подозрений, вы сами понимаете, что любой милиционер, которого посылают разнюхать какую-нибудь мафиозную структурную сеть вот там на рынке, он же тоже кидает арбузики.
1: Конечно.
0: Он берет свою информацию. Я поступил подобным же образом, и я об этом не жалею. Вот. Опять же, если говорить о бюджете, тоже ведь не лишнее. На дороге не валяется. Вот там людям платят на рынке-то. Вот.
1: Угу. Ну, то есть, как бы, в принципе, это пошло вам на
0: пользу. Я, правда, не занимался, собственно, арбузами. Это вы так, к примеру, сказали. Я продавал насильные вещи. Вот.
1: Кеды вот детские.
0: Да, вот особенно, особенно ходовой вот этот товар, детские кеды. Потому что... Опять мы, кстати, наталкиваемся на тему, которую я хочу затронуть. Тему детей, тему... Ну, конечно, кеды тоже войдут вот в эту самую беседу, обсуждение.
1: Кстати, насколько я знаю, зависит от количества дырок и цвета шнурков очень серьезно цена. Вот.
0: Тут цена — это раз. Потом тут есть, собственно, иерархия. Потому что если твой ребенок ходит с 5 дырочками, это не то, что если он ходит с 4.
1: Да, ну, 3 не может быть. Это что-то я ошибся.
0: Ну, по Москве, да, я еще не встречал.
1: Я все-таки извиняюсь, что перебиваю. Хочу второй вопрос. Это касается технологии изготовления папах. Дело в том, что среди наших радиослушателей бытует ошибочное мнение, что берется просто шкура шкуру барана, и начинается там как бы кроить ее точь-в-точь, вот как, ну, как там ботинки шьют, маваши, шьют эти чоботы, да, вот. А, собственно, я...

0: видел сам, когда был в одном из селений вашей родины. Я не буду его называть. Это первый в мире грузинский космонавт Туйчи Мамукович Пёр провез меня по всему Кавказу.
1: Ну, я скажу только, что это уйгурское селение, потому что будет приятно землякам, которые здесь обосновали, что об их селении вот на вашей станции упомянули.
0: Да, конечно. Так вот, там я видел, что для особо, так сказать, почетных аксакалов папахи делают элементарно. Просто вот берется баран, вытаскивается из шкуры, середина тушки вот вырезается пополам, это готовый такой обруч из шкуры, потом сверху нашивается кусок красной ткани, ну, если там вы красный командир кавказский, или белый, если вы белый командир, или, поскольку сейчас уже таких нет, то просто кусок чего-нибудь. Вот, и вот это одевается. То есть практически нет выкройки. Вот, но мне сказали, что это только для почетных. У меня такая есть, правда, если я ее одеваю, да, то она мне прям вообще спадает на плечи. У нашего барана тушь не белерачего, там много потрохов, там...
1: Да,
0: ну, вы, кстати, это я об анатомии
1: все. Вы совершенно правы. Наиболее достойные наши старички пользуются таким способом. Для людей попроще, помоложе, другая. То есть эта шкурка берется куском, и никакой выкройки, она прямо вот берется голова, вокруг нее шкурка, и на месте соединения сшивается. Лишнее отрезается, сверху там вот пришивается то, о чем вы говорили.
0: То есть из серии, как делают вот молодежь сейчас, банданы, такая одежда на голову надевляется. Ну, банданы.
1: Да.
0: Ну, это типа...
1: Вы мне потом как-нибудь объясните, я просто действительно не знаю, что это такое.
0: Да, я тоже плохо ориентируюсь.
1: Ну, не стоит, да? Это,
0: ну, это очень прохладная одежда, да. А, кстати, скажите, вот ведь как бы должно быть в истории вашего великого народа сохранено имя того первого аксакала, который изобрел папаху. Ведь раньше, я, насколько знаю, одевали до такого, кстати, папаха, это все-таки красиво. Действительно, сложно тут сказать, что папаха некрасиво, только цикл. Человек целиком лишенный эстетики скажет, папаха — это некрасиво или это аппендицит какой-то моды. Ничего подобного. Раньше, скажем прямо, когда все это было давно, одевали целиком баранью голову себе, прям сверху на голову, потому что это было, во-первых, тепло, во-вторых, полезно для волос, вот, а во-вторых, не требовало особых усилий. Как бы вот потом уже решили, что нужно как-то это дело немножко... украсить. Кто тут первый?
1: Ну, а как вы думаете? Вот вы, прикиньте, как его звали? Вот угадайте.
0: Папах?
1: Конечно. Ну, вот. Кстати, неплохая заявка на генерацию достойных идей. То есть уловить ход мысли целого народа, который присвоил имя вот этого самого папаха головному убору. Вот. Хотя были у нас, ведь вы вспомните, будёновки.
0: Будёновки,
1: да,
0: тоже.
1: Это же он первый, сами знаете, сшил из своего, так сказать, из, не своего, а вернее из галифе, снятого с первого убитого белого генерала.
0: Да, да. А вы знаете, кстати, что на самом деле Будённый вообще, вот почему, как появилась вот Будёновка, ему в то время подарили картину «Три богатыря». Вот, а он же до того не видел никогда, то есть как это выглядит. И именно с нее он решил пошить эту штуку. Ему очень приглянулся Илья Муромец, вот, со страшной силой. Ну, понимаете, в каком? В хорошем смысле приглянулся. Ну, вот, а то вы как-то так странно.
1: Я просто задумался о другом. Ведь правописание слова «будённый» искажено. Оно с двумя «д» должно писаться. Потому что его предки, несмотря на донское казачество, поклонялись вот ему, шестирукому Будде.
0: Ну вот, кстати, вот я знаю, что сейчас до сих пор идут какие-то вот там дележи этого. То есть кто-то говорит, что это там от Будды, кто-то говорит, что это все-таки вот фамилия совсем из другой области.
1: То есть это... Ну, я не знаю.
0: Ну, в смысле того, он как бы... Ведь известно, как командарм он выходил и не в рельс убилка, а нужно полк будить, а просто орал «Полк, подъем!». И, кстати, ему вот «будённый» это принимало двойное значение, то есть он как бы всех будил одновременно. Вот. И даже вроде бы поговаривают, что настоящая его фамилия была, собственно, Смирнов.
1: Ну, не знаю.
0: Да, вам, я тоже вот не знаю.
1: Вам виднее.
0: Надо книжку почитать.
1: Я тут, кстати, придумал одно слово, пока вы тут говорили.
0: Так.
1: Ну, не знаю, можно ли сказать.
0: Конечно.
1: Ну,
0: вы почтенный, как же вам отказать?
1: Будёнать.
0: Замечательное слово. Но вы знаете, у нас же есть вот тут огромное количество фэн-клубов. Там фэн-клуб, например, певца Майкла Джексона, да, фэн-клуб ансамбля Абба, ну и масса других. Вот, кстати, видимо, будет и фэн-клуб Буденного, потому что вообще жизнь замечательных людей нам очень интересна. И мы всегда-всегда готовы.
1: Да, Усцы, кстати, вот вы вспомните.
0: Вот. Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стымбольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы, если таковые у вас имеются, по телефону 203-19-22. Но прежде позволю я себе задать вам вопрос. Вопрос, касающийся, так сказать, непосредственно возрастного фактора. Вот мы упоминали о детях. Сколь часто вообще вы используете генерированные детьми идеи вот в каталоге вашей организации? Ведь не секрет, что у вас есть каталог идей. И, кстати, поподробнее об этом каталоге тоже интересно.
2: Я начну с детей. Вы знаете, сейчас такое время, что дети нынче не те. И не имеет особого смысла генерировать идеи детей, которые слишком инфантильны в наше время. Вот. Ну, вы знаете, чем это вызвано, и не мне вам рассказывать. Каталог, ну, он существует, но он, так сказать, меня уже не интересует, потому что идеи, которые я высказал, они живут своей жизнью. Идеи, которые высказали другие, мною уже тестированы, заново обдуманы и тоже живут своей жизнью. Меня интересует то, чем мы занимаемся сейчас. А сейчас мы занимаемся именно проблемой детей.
1: Так, это очень, кстати, тема близкая теме нашей программы, потому что мы тоже всегда исследуем, исследуем еще раз.
2: Кстати, отчасти я поэтому согласился сюда прийти вот столь поздний и непривычный для меня час.
1: Может быть, вы прочтете что-нибудь?
2: Ну, не стоит, потому что у меня просто есть как бы... затравочный вопрос к вам.
1: Нет, ну вы вроде сказали, что вы пришли как бы поэтом, и значит, мы ждем стихотворения.
2: Да, я так сказал.
1: Да, ну вы сказали, я пришел с поэтом.
2: Так с поэтом, так вы его...
1: Ну ладно, не хотите, не хотите, не надо.
2: Пустил, наверное, вот тот вахтер, который...
1: Не будем сегодня о поэзии. Вопрос, пожалуйста.
2: Как вы считаете, сколько детей должно быть в семье?
1: Один.
2: Откуда вы знаете, что я тоже так считаю?
1: Понимаете, в чем дело? Вы как бы в длительном телефонном разговоре при собеседовании мне все это рассказали. Вообще вот этот кусок должны были вырезать и не давать в повторе. Ну да ладно.
2: Да, он очень жесткий, кстати, и застревает. А здесь вот никакая. Вот есть какая-нибудь у вас...
1: А я вам говорил, что это отвратительный ресторанчик, а вы все, да пойдемте туда, да пойдемте туда.
2: Ну там земляки работают, я же должен их был поддержать.
1: Вот. Ну вообще я вам говорю,
2: вам что все равно, вы все равно за счет радиостанции туда меня сводили.
1: Ну да, конечно. Как у это... нас это принято.
2: Да, я еще... хотел даму взять, но тут вы уж... Неважно.
1: Вообще, вы знаете, в последнее время в них очень повышается аппетит почему-то, и да совсем невыгодно их брать. То есть, как бы, по-моему, сейчас упала мода на соблюдение диеты резко.
2: Я знаю, почему, мы об этом тоже поговорим. Но сначала о детях.
1: О детях.
2: Ну, так как вы перехватили мою инициативу...
1: А мы будем говорить, что дети — это цветы жизни? Ну, просто я, как бы, личная просьба Генриетты Шерсти, она просила с этого начать. Ну, будем считать, что сказать. Вообще, все эти рабочие моменты всегда нужно вырезать из программы.
2: Это вы кому говорите?
1: Это оператору я.
2: Да. Значит, итак, Александр, почему вы считаете, что должен быть один ребенок в семье?
1: Я так не считаю, это вы так считаете.
2: А, да, я уже забыл, просто вы меня процитировали. А я считаю, что один ребенок в семье должен быть...
1: Простите, у вас еще, кстати, под пиджаком и на майке это написано. Вы пиджачок-то запахните.
2: Вот это он... рекламный пиджак, он должен быть на виду. Да. Так вот, почему? Ну, как вот вы думаете?
1: Почему должен быть один?
2: Да.
1: Ну, во-первых, ей рожать дважды вредно.
2: Да, кстати, вот это вот новое для меня.
1: А другой причины я не вижу.
2: Какие вы заботы. Вы, кстати, галантный кавалер.
1: У меня и шпоры есть.
2: О-хо-хо! Джигит. Буденыч. Так вот, я считаю, почему? качество не то воспитание. Вот представляете, вот у вас один сынок. Ну, не надо представлять, неважно. Вот. Вы ему там и книжку купите, и видеокассету ему подарите. А у вас два сынка. Значит, этому кассету, и этому кассету. Значит, ну этому купил, а этому забыл. Значит, уже воспитание этого не такое качественное.
1: Как то есть, вот, как того... вы имеете в виду перераспределение внимания чисто вот выделяемого детей.
2: Распыление внимания.
1: Распыление, да, по-другому. Так, простите, а как же тогда утверждение, собственно, многочисленных вот ученых, в частности, вот, Павла Портнова, известного диетолога, который говорит, что наоборот, чем больше детей, тем лучше, объясняя это коллективизм, что лучший воспитатель — это коллективизм. Ну, вот если, например, воспитывать детеныша обезьяны одного и потом послать его к обезьянам, его порвут нас ластички на мелкие. Вот. А если его воспитывать как бы с тремя-четырьмя другими детенышами, то он спокойно приживется даже в совершенно чужом большом стаде, поскольку вырабатываются какие-то новые инстинкты, связанные с общением с себе подобными. Вот.
2: Опять я упираю все в качество. Значит, сколько людей...
1: Столько мнений.
2: Да. И сколько людей погибло в предыдущие войны.
1: Отстаиваю свои мнения, кстати.
2: Да. Сколько людей погибло в наши, так сказать, репрессивные годы?
1: В ваши?
2: Да, и нас тоже это коснулось.
1: Да,
2: в моей семье Стымбольских было как минимум 15 репрессированных особей. И, как известно, ну, не о присутствующих будет сказано, выживают не лучшие люди. То есть убиты на войне самые смелые, отважные, благородные. Убиты, погибли в лагерях самые те люди, которые меньше всего подвержены писать доносы и тому подобное делать вещи. Значит, от кого эти дети, с которыми будут общаться вот ваши дети? От низкого качества населения. Вот. Сами понимаете, по-моему. Вот. И еще. Опять же, квартирный вопрос. Вот вы нарожали кучу детей, у вас двухкомнатные квартиры. И они все начинают жениться и приводить своих клав, извините, вот к вам на жилплощадь. Вот. И все дружно начинают, во-первых, мечтать, чтобы вы быстрее съехали с этой жилплощади, сами понимаете, куда.
1: Да, да.
2: Вот.
1: Да.
2: А потом между собой еще мебель делить. Вот. Опять же. Как сказал Булгаков, что в своем знаменитом романе, что квартирный вопрос испортил москвичей. А если детей будет один, квартирный вопрос будет решен, как бы, и москвичи опять станут хорошими.
1: Нет, ну простите, а как тогда объяснить многочисленные такие цитаты из классиков, вернее, как бы тезисы, я бы даже сказал, из многочисленных классиков, это и Пушкин писал, и Тургенев писал. И он тоже писал, да, вот этот автор, которого с полочки взяли, то есть масса людей писала, и фраза была такая, он был единственным ребенком в своей семье, это как бы всегда пишется у классиков.
2: С умилением.
1: Нет, Саша. А я с вами тут не согласен, скорее с какой-то долей такой немножко презрительности, иронии,
2: это дескать, зависть.
1: Зависть.
2: Это зависть. Опять же, смотрите.
1: А простите, как? А мне кажется, опять же, что это связано вот, опять же, с чисто вопросами, так сказать, вот вашей родины, потому что у вас, насколько я знаю, чем больше детей, тем достойнее джигит.
2: Я не навязываю свое мнение. Вот. И насчет того, что сколько у нас рождается азиатов по сравнению с вами европейцами, я отвечу так. Вы, европейцы, очень лихо и активно пытаетесь перенять нашу восточную, ближневосточную, дальневосточную, древнюю восточную культуру. Но когда речь заходит о том, что на Земле живет много азиатов рядом с вами, европейцами, вас почему-то это начинает, мягко говоря, смущать, и вы задаете вот такие вот вопросики.
1: Так, а как бы могли бы вы декларировать, скажем так, вот ваше заявление о необходимости иметь одного ребенка в семье у вас на родине? Я думаю, что вас бы и таганом зарезали.
2: Сейчас бы, может быть, и зарезали, поэтому я как бы роняю эту идею сначала на нашу диаспору здесь у вас. Потом это распространится, люди сами придут к этому. Потому что на Земле слишком много людей, а это стирает напрочь их индивидуальность. То есть становится большое количество неиндивидуальных людей. И если мы вспомним академика Сахарова, который пророчит что? опасность цивилизации от плохой экологии, что, собственно, есть, она портит люди, опять конечно, же, плохого конечно. Качества, они экологически пострадали и страдают каждую минуту. И оглупление. Вот, когда их много, и они не индивидуальность, они же глупеют.
1: Но с другой стороны, как бы вот глупление само, оно происходит как бы из-за отсутствия духа соперничества. А дух соперничества, опять же, возможно, если у отпрыска есть там сестренка или братишка, там отобрать машинку, или типа там какая-то даже ведь зависть, она тоже своего рода является вот таким фактором, развивающим детский разум, ну, как ни странно.
2: Вот смотрите, развивающий разум фактор. Сынку, ну, предположим, 5-6 годиков. Вот. А другому, или другой, например, дочке 2 годика. Вот. И, например, вот этот 6-летний начинает отбирать машинки у этой бедной девочки. Вот. Сами понимаете, что это разные весовые категории. Вот. Какой может она оказать соперничество 6-летнему маленькому дебилу, который уже, так сказать, довольно бодро прыгает там по квартире и лихо обходится со своей сестренкой?
1: Но, простите, это понятно, вы судите как взрослый человек, понятное дело. Но, с другой стороны, если он ее так обижает, то тем самым он как бы... уже воспитывает себя, опять же, не хочу обидеть вас, джигитский дух. Если же она терпеливо это сносит, и есть некоторые сестры, которые терпеливы, то есть это будущее хорошее, так сказать, будет мать семейства.
2: Их местами.
1: Нет, простите. Ведь функция матери, вот мать, да, когда у нее рождается маленький ребенок, ведь этот ребенок, он, в принципе, также после определенного возраста, не тогда, когда он еще связан пуповиной с высшим знанием, а когда эта пуповина перерезается этой же матерью, этот ребенок становится страшным диспутом. Нет, или диспутом. Нет, диспутом.
2: Дисконтом.
1: Да. Он начинает свою мать это... всячески да. тоже, как бы, в общем-то, да, попросту да. говоря,
2: мы знаем, мы читаем,
1: тиранировать. Да, если да, бы да. вполне возможно у этой матушки будущей или вот нынешней был бы братишка, который бы ее тогда всячески шмырял и там отбирал игрушки, то это была бы хорошая подготовка для общения вот с деспотом, который уже вылез из ее же собственного пузика. Что скажете на это?
2: Я скажу о том, что представьте такую ситуацию.
1: Да.
2: Есть же любимчики в семье.
1: А один ребенок это вообще любимчик. Ради Правильно. Него даже тумбу.
2: А когда их несколько, там, пяток, да, и среди них пяток... один любимчик, то, во-первых, это развивает зависть у других.
1: А вот,
2: не перебивайте,
1: нет, пожалуйста. Простите, а вот здесь я с вами не соглашусь. Если вот он любимчик, значит, у него есть какие-то качества, которые позволят ему быть индивидуальностью.
2: Правильно, и он получает по физиономии от своих четырех братьев за свое любимство и за свою индивидуальность. И становится дебилом, если доживает до
1: совершеннолетия. Ничего подобного, потому что потом он становится генеральным директором какой-нибудь фирмы, оставшиеся четыре грудничка ходят к нему и просят взаймы денег.
2: Да, они ходят
1: к нему содержит всю семью.
2: В виде рэкета и обирают его и его несчастных клиентов, в которых, кстати, голодные люди.
1: Ну, он в данном случае все равно является более выдающимся, чем они, потому что научиться стрелять может и балетный танцор, а танцевать балет вряд ли сможет научиться здоровенные бритые эти в теле.
2: Ну почему? У нас же есть, кстати, курсы в Москве. Вот это одна из наших идей. Обучать вот таких вот, как вы выразились, людей этому изящному искусству.
1: Простите, Якуб Магомедович, вы немножечко не в курсе. Эти курсы открыты у нас здесь при нашей программе, но обучают там работников ГАИ балетному искусству, с позволения сказать. Что вы показываете мне?
2: Пора мне.
1: Куда?
2: Немножко мне вот тут устало вот.
1: А, то есть вы хотите проверить состояние сантехнического оборудования в нашей комнате?
2: А у вас есть?
1: Не забудьте поставить галочку.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Нет уж, вы сидите. Да, напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магомедович Стембольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса». И я предлагаю, уважаемый Якуб Магомедович, вернуться все-таки к разговору о детях. Мы так завязали горячий достаточно спор о том, какое количество, какое качество. И, кстати, опять же, не учли вопрос различия полов. Не исключено, что если ребенок девочка, то дополнения никакого не нужно. Но в случае, если ребенок мальчик, то может... Хотя я и с тем не согласен. Что вы на это скажете?
2: Это не важно, потому что, я имею в виду, не важно не то, что я скажу, а не важно, мальчик это или девочка. Ребенок есть ребенок. Это понятие внеполовое, и, в общем-то, все эти как бы сексуальные, если можно так выразиться, трудности в основном надуманы, потому что само понятие ребенок уже ставит перед нами одну трудноразрешимую задачу. А так, когда так, у вас так, много так, этих трудноразрешимых задач, то у вас происходит, у родителей, я имею в виду, перегрузка всех жизненных сил. То есть и материальных, там достать покушать вот этим жадным, открывающим свои глазенки, да, птенцам, я бы сказал.
1: Ага.
2: Вот.
1: Ну да, я просто оговорился.
2: От такого изнеможения то происходит некое отупление родительских умов и, опять же, их умственная деградация. То есть, когда у вас голова забита детьми, пеленками, там, школьными тетрадками и прочей, в общем-то, гадостью, то вам не до умственного развития.
1: Простите, а как же вот вопрос тогда, предположим, вот он вырос, грудничок, да, вырос и уехал в Мурманск. Вот если он один, кто же будет помогать старичкам, родителям, вот уже ставшей совсем старенькой маменьке, ну, ходить для этого... в булочную, простите. Вот, вот он уехал в Мурманск, а вот если их двое, то вот один уехал, а другой тут сидит, а другой в булочную, понимаешь, сходит. Как вот вы считаете, как же страховка?
2: Да. Значит, во-первых, мы должны смотреть не на отвлеченную вашу модель, а на реальность.
1: Давайте.
2: Обычно тот, кто остается с папенькой и с маменькой, не ходит в булочную. Как бы вы о том не мечтали.
1: Логично.
2: А во-вторых, это не семейная, а социальная уже проблема. Должна быть служба типа тимуровцев, ну, конечно, за деньги. Чтобы они бабушкам и дедушкам вот эти булочки покупали. Вот, и тому подобные нововведения. Это, кстати, для наших идеологов, я их так называю, пища для размышлений.
1: Мы наверняка этот вопрос поднимем в Думе в ближайшее время на рассмотрение.
2: Хорошо, и за консультации, пожалуйста, в наше ТОО мы вот при соответствующей поддержке разрешим многие ваши проблемы.
1: Кстати, я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Возьмите, пожалуйста, ручки, бумажки, приготовьте, потому что в конце нашей программы Якуб Магомедович Цимбольский даст несколько адресов и телефонов, которые, возможно, вам пригодятся. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Цимбольскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Якуб Магомедович?
2: Да, это я. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Из налогового инспекции беспокоит вас. Ваше ТОО, по моим... Это, кстати, оперополномоченный Италери. По моим сведениям, ваше ТОО, о котором вы сегодня неоднократно упоминали, задолжало, собственно, государству порядка 20 миллионов рублей. Каким образом мы с вами должны встретиться, чтобы разрешить этот конфликт?
2: Ну,
4: вы от нас просто бегаете, даже как-то неудобно.
1: Угу. Спасибо, спасибо вам за звонок.
4: Спасибо, понятно, но дело в том, что...
1: Но спасибо, шубу не сошьешь.
4: Не азербайджанское государство, а... Сами понимаете.
2: Ну, угу. Хорошо, да, я понял.
1: Ну, можно отвечать, да? Можно я отвечу, потому что, как я уже сказал, что в конце Якуб Магомедович даст несколько адресов и телефонов, по которым, видимо, можно обращаться, а все-таки вот ситуацию бы нужно разъяснить.
2: Хотя это не обязательно. Налоговая полиция, это всеми нами уважаемая организация, которая не спрашивает, где с ней встретиться, она просто приходит и встречается. Я думаю, просто молодой человек
1: захотел разыграть немножко.
2: Нет, он захотел немножко артистично повыступать в прямом эфире, и я понимаю это, в общем-то, такую простительную слабость.
1: А простите, не навещали ли вас, так сказать, конкурирующей с налоговой полицией организации, которая называется Пенсионный фонд? Сейчас, я знаю, идут плановые проверки, вот постоянно даже вот...
2: Это вы называете вот этих вот людей?
1: Да, в бегудях таких, с мушками на губах.
2: Да, с такими цепями золотыми.
1: Нет, это вы говорите о другом.
2: А я говорю о них. С ними мы уже давно наладили вынужденный контакт. Но мы с ними расплачиваемся не материальными средствами, а как
1: идеями.
2: Да. То есть, насчет 20 миллионов, да, это правда.
1: Цифра угаданная.
2: Это правда.
1: Но... Может быть, это кто-то из ваших сотрудников? У вас были в последнее время увольнения какие-то?
2: Нет,
1: из ваших...
2: Саш, извините, вы как-то по каким-то клише задаете вопросы.
1: Какие чисто, клише уже сейчас никто не носит? Журналистические... Сейчас уже в моде вот какие-то узкие, я знаю, брюки.
2: Какие?
1: Узкие. Вот так... Кстати, я вот вам тоже посоветовал бы ваши клише поменять на какие-нибудь шорцы там. Ну, это ладно,
2: сколько
1: сейчас уже холодно.
2: Сколько вообще-то рекламы вы можете разместить на шорцах?
1: Вообще, да, это, кстати, вопрос непродуманный.
2: Вот, насчет 20 миллионов. Неужели наше всеми уважаемое, любимое государство будет восполнять и, так сказать, штопать дыры в своих карманах за счет такой тонкой, я бы сказал, неповторимой организации, как наше ТОО?
1: Скажите,
2: источники более надежны и достойны того, чтобы из них черпали, а не у нас.
1: Кстати, вот сразу встает такой вопрос, возникает, поскольку ваше объединение идейного генезиса занимается генерированием каких-то идей, может быть, многие из этих идей могут быть полезны кому-то в правительстве, каким-то большим там финансовым кругам. Вот нет ли у вас клиентов, подписчиков на ваши идеи в этих кругах, и вполне возможно, что вы можете стать организацией, сравнимой по своей мощи только там с ФСК или там с ГАИ.
2: Ну, я понимаю, что вы хотите блеснуть своей журналистической смелостью.
1: И клише.
2: Нет, клише здесь нет, слов не подходит уже.
1: Я всегда вот страдал от отсутствия возможности умело пользоваться умными словами.
2: И от отсутствия...
1: Но это после того случая, вы знаете о нем, но говорить о нем мы не будем. Потому что это грустно.
2: Я думаю, что вы страдаете от отсутствия диплома журналиста Московского государственного университета.
1: Почему же? Вчера мне принесли.
2: Ага, так это повод, я считаю.
1: Ну,
2: как вы думаете?
1: Ну, мы же сегодня не заходили в это заведение. Вы думаете, я вас вопрос так, что ли, повел? Зачем мне это надо, господи?
2: Ну, все ясно. Ладно, я все понял. Вот. Ну, что я думаю узнать, опять же, у наших слушателей, что они думают о детях. Мне все-таки это наше...
1: Нет, а вы не ответили все-таки на вопрос о сотрудничестве.
2: Сотрудничестве?
1: Да, с могущественными какими-то организациями.
2: Ну, случайно.
1: Или идеи никому не нужны?
2: Идеи без спонсоров никому не нужны. По старой нашей российской традиции я должен сказать, что, дорогие друзья-спонсоры, вот, я бы сказал выше, доноры. Ведь спонсор — это донор. Давайте нам, вливайте свою свежую спонсорскую поддержку в наши истощенные товарищеские организмы.
1: Вообще, на самом деле, спонсор — это еще и вы имя. Ну, с хорошей стороны.
2: Тем более.
1: А адреса и телефоны мы обязательно дадим в конце программы.
2: Да можно прямо сейчас звонить, я считаю. Но обязательно высказать все-таки, когда слушатель будет предлагать свою поддержку, высказать мнение, сколько детей должно быть в семье.
1: Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот у меня такой вопрос. А вот Якуб Магомедович, да, если не ошибаюсь?
1: Да.
5: А вот он единственный ребенок в семье?
1: Хороший, кстати, вопрос. Спасибо.
5: Пожалуйста.
1: Действительно, вот потому что, судя по, так сказать, вашему цветущему виду в ваши годы, вы как-то не были сильно обижены братишками или сестренками.
2: Ну, я отвечу односложно. Сейчас я единственный ребенок в семье.
1: Хорошо, вот что значит острый такой кавказский ум.
2: Я бы сказал, отточенный приливом свежей еврейско-казаческой крови.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что же отточенный ум скажет, вот, допустим, если там, после порывы похотливой страсти рождаются вдруг близнецы, я уже не говорю там про такой тяжелый случай, если сиамские, просто близнецы.
1: Ну, может, и тройня появится, кстати.
6: Ну, даже и больше. Ну, когда они подерутся из одной машинки, которая предназначена будет заранее для одного персонажа, что будет делать ваш гость?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Действительно, кстати, это получается такой даже своего рода фатальный случай. Вот, дескать, раз, бабах, и вместо одного вышли, вывалились... Или как?
2: Я тут буквально, вот он закончил, наш уважаемый слушатель, свой вопрос, а я генерировал новую идею.
1: Так.
2: Этим можно этому помочь. Пригласить родителей еще одних. И тогда в вашей семье восстановится вот этот баланс между отцами и детьми.
1: В смысле пригласить, простите?
2: Ну вот у вас двое этих выскочило случайно, да?
1: Да, да.
2: Вот. По моей теории, вам лучше сосредоточиться на одном. Вот, ну, второго, ну, не убивать же его, все-таки родился, там, старался, да, вылез. Вот, позовите кого-нибудь, кому и делать
1: отдайте,
2: нечего.
1: Дескать, просто.
2: Ну, отдать тоже, это проволочки вот эти бюрократические, пока они там все будут преодолены, ребенок уже превратится в идиота, я думаю, из-за недостатка качественного воспитания.
1: Угу.
2: А вы их зовите просто к себе, вот, и живите вместе, может быть.
1: Угу.
2: Вот, вам же будет интереснее и веселей.
1: А скажите, таким образом, опять же, вот ваше утверждение о необходимости в любой нормальной семье иметь одного ребенка разрушает такой героический образ, как, понимаешь, там мать героиня, да, или там отец-одиночка, отцом-одиночки не назовут, у кого меньше пяти. Вот, значит, это же практически все равно, что уничтожить образ Гагарина или там Паустовского. Ну, как же, это получается, вы разрушаете целые символы, символы понятия добра, плюшевый мишка упал в грязь, этот, как его, Чиполлино порезали в плов, этого, как его, ну, и так далее, и так далее, там, и так далее, и туда-сюда, цыпленка там, этого, который ну, Гаркуша да. ведет этот, угу. спать спокойные игрушки, вот, он тоже, получается... Как же получается так? А где же щадящий режим для неустоявшейся психики грудничка?
2: Ну, я думаю, вот вы сами и нашли ответ на свой вопрос.
1: Видите, кстати, я могу быть полноправным членом вашей организации.
2: Ну, приходите, и мы с вами поговорим уже как идеолог с идеологом.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Вот, а вы знаете, вот такая интересная тема. Вот, но я считаю, что лучше, конечно, иметь двоих детей. Вот, потому что, ну, во-первых, ему будет весело и круто вдвоем. Вот, а потом на второго ребенка, в принципе, ему надо только покупать жратву. Вот, а одежду можно из первого снять, и если плохо себя будет вести, и одеть на второго. Поэтому я считаю, что второго-то иметь как раз экономически выгоднее, чем...
1: Чем одного, в принципе. Да. Потому что обычно то, что вот на единственном ребенке уже там вырос он из этой одежды, приходится отдавать соседям.
7: Естественно, не просто выбрасывать.
1: Логично. Что не является экономным никак.
7: Вот. А так, это я считаю неправильно, что надо иметь одного. И еще, ну, в принципе, очень много, так скажем, сейчас семей, в которых именно не по одному ребенку. Хотя экономическое положение у нас такое дебильное в стране, но вот как раз вот даже вот сколько опрос вот проводит общественное мнение там разное. Компании. Вот как раз люди вот говорят, что и по 49-му каналу вот тут передачи постоянно идут. Вот. И, в общем-то, люди хотят иметь по 3 детей, это как минимум. Поэтому...
1: А некоторые, кстати, да, вот как и больше, уж цифру даже страшно сказать. Правы. Ну что же, спасибо, спасибо Пожалуйста. Вам за звонок. Сейчас мы посмотрим, что ответит вам Якуб Магомедович Стамбульский. Якуб Магомедович, вам слово.
2: Ну, так что... если мыслить, так сказать, в в ключе нашего собеседника, то я считаю, что второй ребенок недостаточно сносит штанишки после первого. Значит, мы заводим третьего, чтобы он их доносил, потом четвертого. Ну, а пятого можно уже не заводить, я думаю, потому что штанишки на четвертом достаточно истлеют, чтобы нам не жалко было их выбросить. Вот. Ну, судите сами, нужна ли вам, как, насколько приглядная вот эта вот ситуация. А насчет множества детей в наших бедных и голодных семьях. Дело в том, что длительная жизнь при...
1: А давайте об этом вы услышите после музыкальной паузы.
2: А у вас есть...

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И я хотел поднять вопрос, который, на мой взгляд, напрямую, собственно, соприкасается с тем, что мы обсуждали до этого, количество, значит, грудничков в семье. Каково, по-вашему, Якуб Магомедович, дошло, должно быть количество животных в семье? Я не имею в виду там две кошки или там две собаки, а разных видов. Ну, там, например, кто-то может держать хомячка, собаку, птицу и там рыбок. Вот, кто-то... О количестве каждого вида мы уже поговорим отдельно, если вы не против.
1: Ну, я прежде всего хочу вас, Саша, поблагодарить за вот эту композицию, которую вы сейчас воткнули. Дело в том, что я по обычаю своих, части своих предков иногда люблю обратиться в сторону Мекки и совершить этакий намазец. Просветляет очень мозг для генерации новых идей, что, вы понимаете, немаловажно в моей вот деятельности. А да, под эту композицию было очень хорошо так.
0: Ну, просто вам не нужно было этим заниматься вот днем. То есть здесь-то это нормально. То, что вы вот сейчас делали, такие сложные гимнастические упражнения весьма для такого пожилого человека. А вот днем я не советую вам.
1: А почему?
0: А вот тут могут не понять. Все-таки это...
1: Ну, в уединенном месте, я думаю.
0: А в уединенном, конечно. Конечно.
1: Вот. Кстати, если вам интересно, можете как-нибудь подъезжать, я вам покажу. Вот, как это делается. Если вы, конечно, готовы впитать часть восточной культуры.
0: Я этим не занимаюсь.
1: Вам и так хорошо.
0: Да, я и так вполне счастливый человек.
1: Вы говорили о животных?
0: Да, о животных. Эта тема, кстати, волнует наших радиослушателей очень серьезно, потому что вот нам присылают ведь сюда массу писем, и в них вкладывают не только фотографии своих грудничков, бабушек, дедушек, мам и пап, но и животных. Вот, например, постоянный наш восьмой радиослушатель Вячеслав Пантелеймонович Хобот прислал, правда, фотографию двух соседних ребятишек. Ну, так написал, двух соседних, но они пишут, Вячеслав Пантелеймонович мне, как родные. Вот такая фраза.
1: Ну, он в качестве кого их прислал-то? В качестве животных?
0: Он просто прислал.
1: Прислал?
0: Да.
1: Ну, захотелось, наверное. Потому что, ведь вы знаете, человек... Вот почему заводят кучу детей в разных семьях? Потому что люди долгое время жили при социализме. Вот. Они были лишены... у них были задавлены творческие позывы. Но задавлены-то они были задавлены, они подспудно там бурлят, можно сказать. А чем человеку заняться, каким творчеством, если он, например, не может картину нарисовать или сыграть композицию? Вот они и оттягиваются.
0: Это творчество.
1: Это творчество, да.
0: Да. Ну, а все-таки, что касается
1: кто-то
0: животных.
1: Фотографирует вот этих, да, прекрасненьких, голеньких грудничков. Но, кстати, и на фотографии лучше смотрится все-таки один.
0: Вообще логично,
1: два голеньких грудничка, если они, тем более, однополые, ну, что-то такое двусмысленное в этом есть на одной фотографии.
0: Ну, и как бы общепитовская даже.
1: Ну, да. Вот, у меня нехорошие ассоциации вот вызывают.
0: Ну, а что касается вот наших двуногих, четырехлапых и хвостатых друзей?
1: Тут не будет никакого несоответствия. Вот вы, опять же, оттолкнемся от фотографии. Представьте, что вы сфотографировали хомячка, крокодильчика, кенгуру, тапира, галапагосскую черепаху и...
0: Нет, вернее, лучше так, всех перечисленных вами сперва на галапагосской черепахе.
1: Ну, можно, да. Это, ну, это, кстати, режиссерская, кстати, у вас есть жилка.
0: Да, ну я же закончил.
1: Закончили, да?
0: Да.
1: Хорошо. Ну вот представьте, нормально смотришь, никаких двусмысленностей.
0: А кстати, вот искусство фотографии. Считаете ли вы, просто я знаю, что совершенно недавно на Манежной площади произошло огромное мордобитие. С одной стороны, шла демонстрация художников, с другой стороны, демонстрация фотографов. Вот. Одни говорили «мы», другие говорили «нет, мы». Вот, а в результате нам пришлось их разнимать. Ну, нам, вы понимаете, кого я имею в виду. Вот как вы считаете, что есть настоящее все-таки искусство? Это искусство кисти?
1: Или кнопочки с пакетиком химикалиев?
0: Я понял, ну я уже вопрос. Понял, на чьей его стороне уже поэтому.
1: Нет, почему? Я вам сейчас объясню. Да. Дело в том, что развитие живописи...
0: А вы было... пьете кипяченое молоко?
1: А у вас есть?
0: Нет.
1: Ага. Ну, я думаю,
0: Ну, можно поставить, попросить, вскипятят.
1: Я, в общем-то, не против.
0: Так... Поставьте. Сейчас будет.
1: Да? Можно говорить?
0: Да, конечно.
1: Живопись развивалась неоднозначно. Когда-то у людей не было фотоаппаратов, но им хотелось запечатлеть своих прадедушков, невестов, можно сказать, любимых просто собачек. Вот. Как это сделать? Назывался живописец. И он в реалистичной, любимой нашим Глазуновым манере воспроизводил этих, так сказать, персонажей более-менее хорошо, с каким-то отношением себя. Вы возьмите парадный портрет, возьмите портрет, не приукрашенный никакой официозностью. С появлением фотографии эта надобность живописи такой как бы отпала. То есть вы можете собачку фотографировать хоть в 15 позах, если она их, в общем-то, выдержит. А если художник берется за кисть, то уже ему надо выразить себя. Вот. А выразить себя в этой собачке ему уже не обязательно. Придет фотограф, сделает это лучше, дешевле, и щелк, готово, собачка сделана. Вот. Он выражает в черном квадрате. Вот. И в тому подобных, кстати, шедеврах. Очень люблю эту картину, она очень красивая.
0: А скажите, Якуб Магометович, ведь кому-то пришла идея создания такого вот фотоаппарата, как полироид? То есть что это значит? Это ежи практически секундное создание, фиксация определенного момента. Вот, видимо...
1: Эксклюзивное,
0: при том. Эксклюзивное, конечно, потому что второй такой нет. То есть это же... считаю, воплощение мечты человечества равносильной, может быть, вот мечте о том, чтобы вы выросли из рук там вместо волос под мышками перья и все летать стали. Ну, перья как у птицы, я имею в виду.
1: Правильно, но да. Вот эта эксклюзивность используется...
0: Кто по вашим данным первый изобрел?
1: Ну, опять же...
0: Ну, понятно.
1: Как его? Та же фамилия.
0: Угу.
1: Вот. Ну, я имею в виду не попах, а, как вы сказали, да?
0: Да.
1: Вот. Эксклюзивность это используется нашими гражданами, которые получили сексуальную раскрепощенность и высылают друг другу откровенные фотографии по просьбе предполагаемых партнеров. Вот. То есть они не рискуют, что негатив будет выкран и размножен.
0: Размножен, да. Хотя, в общем-то, с появлением различных сканирующих приборов можно эту фотографию вообще... Ну, а как вы думаете, были вот рекламные щиты вот повсюду там перед выборами висело, чтобы фотография была, вот они там руки друг другу пожимают на полироиде заснят.
1: Кстати, я припоминаю, вот там, где Жириновский бабульку обнимает, да? Это...
0: Но, на самом деле, это не бабулька.
1: Нет, извините, вот... Я лучше знаю, несмотря на вашу журналистскую прыть. Это откровенное фото Жириновского. То есть он, ну, баловался вот старушками. Вот. Ну, кто-то решил подать это в виде рекламной программы. Одобрил, кстати, сам, я знаю, он был не против. Вот. Там же просто, ну, не в той стадии было сфотографировано, еще все одетые были. Вот.
0: Ну, вам, собственно, виднее.
1: Может быть, правда, я не должен в эфире этого говорить, но вы меня остановите, если я что-нибудь не то скажу.
0: Ну, вы человек старший по возрасту.
1: То есть можно
0: Да, то есть можно все что угодно. Ваш опыт, он не позволяет просто мне как бы делать вам какие-то замечания или как-то ограничивать вас в чем бы то ни было.
1: Да, кстати, вот насчет опыта я могу поделиться своими впечатлениями. Я изучал вот эту как бы таинственную жизнь Москвы. Вот, она очень интересна. Вот, вы думаете, что вот по субботам, да, вот показывают, сейчас вот, если вы повернетесь к этому телевизору, к которому припал наш оператор, то увидите, да? Вы думаете, что вот этим ограничивается ночная жизнь Москвы?
0: Не, простите, Якуб Магометович, это аквариум с рыбками. Он просто как бы любит подводный мир.
1: А такое тоже есть.
0: А, понятно.
1: То есть вы можете найти через печатные издания, многие из них созданы, кстати, по нашим идеям, не будем афишировать их, но приносят пользу. Вот человек, в нем накапливается вот это желание. И вместо того, чтобы идти и где-нибудь в саду Сокольники придушить 9-летнего мальчика, он лучше позвонит вот этой партнерше, которая сделает ему все, что он хочет. Вот. Ну, вы знаете, какие бывают желания у наших москвичей.
0: Не, ну а в принципе, скажите, если, например, она же не всегда находится вот в таком состоянии, то есть у нее есть какие-то свои, скажем так, ответвление от мозговой структуры, вот ее ответвление мозговой структуры, каковы они должны быть, если они, так сказать, в какой-то степени компенсируют какие-то резкие скачки, генерируемые мозговыми отростками неполноценных каких-то индивидуумов. То есть она как бы на себя принимает часть их агрессии, да, но... при этом что же она будет делать? Может быть, как раз тут мы и пришли к тому, что именно не вот, так сказать,
1: ну, те... Саша, в нашем многомиллионном городе можно найти кого угодно. А за такие деньги любые ответвления восстановятся, я думаю, в общем-то, сполна. Так что, я думаю, все в порядке, и наши идеи, притворенные вот в этих изданиях, оправдывают себя. Вы можете спокойно идти в Сокольники в любое время дня, и с вами там ничего не случится. Я имею в виду вот сексуальную сторону несчастий.
0: Угу. Ну, вы, в принципе, опять же, вполне возможно, что все познаете в сравнении, потому что, если, например, залезть на какую-то высокую Кавказскую гору, в какое-то селение, то там... может случиться, особенно с человеком, так сказать, европейского типа, любая неприятность, не только сексуальная, вот, ну и как бы прибавится там шашлычка в ауле и так далее. Вот как бы вы когда в последний раз прогуливались по Сокольническому парку, скажем, ночью?
1: Ну, в общем-то, вы знаете, какой у меня костюм.
0: Да.
1: Я очень к нему привык. Ну, знаете, как Хаттабыч, он привык к своим туфлям и не менял их. Вот, у него мозольки были. Ну, читали вот эту книжку, да, вы проходили, наверное, в школе. Вот, так же и я. Я не могу снять этот костюм, он... Ну, я просто другой, если одену, мне будет плохо. Мой мозг будет замутнен. А гулять в этом костюме небезопасно. Могут просто не понять. Ну, в Сокольничках по ночам, вот, я там и прогуливаюсь. Кстати, вот порядок я навел вот в этом парке. Вот. Я просто распугал всех этих, вот, которые, ну, о которых вы говорили.
0: Нет, это вы о них говорили.
1: Вот. Ну, я отвечал на ваш вопрос.
0: Поэтому... Мы какую-то прям затронули щепетильную тему и немножко отошли от непосредственной деятельности вашей.
1: А почему щепетильную? Извините, Саша, я думаю, вот слушатели, они хотят поделиться своими мыслями по этому поводу. Щепетильность – это понятие устарелое. Щепетильно то, что тебя как бы щипит. А то, о чем говорят вслух, уже не так щепетильно.
0: Радио, я, кстати, вот, не удивляюсь, почему мы сегодня о Прохоре ничего не говорим, о нашей
1: телефонистке. Ну, она слушает внимательно, потому что ее тоже касается.
0: Ну, давайте обратим свое ухо вглубь московской архитектуры ночной. 203-19-22, телефон нашей студии. Звоните и делитесь, я бы так даже сказал, вашими мыслями с Якубом Магомедовичем Стембольским. Доброй ночи, вы в прямом эфире, Якуб вас слушает.
2: Доброй ночи, а вот и нет, весьма задела актуальная тема. Да, вот мало ли, сколько людей сейчас задумываются о том, обзаводиться ли вторым ребенком или нет. Согласны вы со мной, наверное?
0: Ну да, да.
2: Ну и вот, интересует меня, есть ли у Якуба дети вообще?
0: А, у самого Якуба?
2: Ну да, но с вами, Саша, это все ясно.
0: Понятно. Спасибо.
2: Нет, это не все. Если нету, то, ну, интересно, банальность. Если один, то кто, мальчик или девочка?
0: Угу.
2: И как он будет выбирать все-таки? И даже еще, если же близнецы, если сиамские, то как это воспринимать все явление? Это один персонаж или два, если у него там четыре ручки, четыре ножки, две головы, две задницы?
0: А вы знаете, кстати, вот совершенно недавно, ведь вы, наверное, заметили достаточно длительное отсутствие в нашей программе Angel с Сторченом, да? Вот они наконец-то получили загранпаспорт. Вот, впервые такой человеческий. Обычно они ездили как груз. Ну, в багаж их сдавали и возили. Вот. И один паспорт на двоих. То есть они, кстати, сильно возмущались по количеству, извиняюсь, как вы сказали, задниц.
2: Ага, одна.
0: Не по головам, да.
2: Как там же у них, похоже, одна, наверное.
0: Одна. Ну, и паспорт, и паспорт. А если две, вот. Ну давайте узнаете, спросим у специалиста. У Якуба.

0: и в чешках, который вьется возле вас тут постоянно.
1: Ну, это по нашему кавказскому и восточному обычаю. У человека должен быть этакий талисман. Угу. Ну, человек, он может быть там в виде высушенной головы врага, там, например.
0: Или козы.
1: Или любимые, да, козы. Вы тоже знаете, о чем я говорю.
0: Ну, мне обычно всегда и дарят вот в ваших краях либо там козу, либо там барашка.
1: То есть любите, да?
0: Да нет.
1: Ну, все же засмущались. А так как я руковожу целой важной организацией, то и наш, так сказать, фетиш или тотем должен быть поглавнее, чем какая-то пробитая шальной пулей черепушка неизвестного чурека, абрека. Вот. И поэтому мы решили завести такую девочку, живого персонажа. Она у нас не первая, потому что мы придерживаемся как бы нимфеточной теории в фетишизме. Вернее, я бы назвал, как это, в талисманизме. Вот. То есть при достижении определенного возраста мы ее, значит, снабжаем выходным пособием и увольняем там, пусть она продолжает свое детское образование в школке или где там их учат. И берем новую, подбираем. И она как бы нас всегда сопровождает. Костюмчики мы подбираем разные, чтобы ребеночек не скучал.
0: Простите, вот, а вот у вашего зама, который тоже очень странный, у нее фамилия.
1: А у Карима?
0: Нет, у вас же вроде женщина зама, Тамара Прокофьевна.
1: Она есть, в принципе.
0: А, кличка у нее это?
1: Ну, кличка у нее Карима, потому что.
0: Нет, на самом деле, да. Полное имя, конечно, ее, да, Тамара Прокофьевна за граница. То есть у нее, получается, как бы должен быть мальчик в плане вот талисмана какой-то подаренный.
1: Нет, ну я же говорю о целой организации.
0: У нас... А, то есть это как бы символ,
1: да,
0: организации.
1: У нее есть, понял, мальчик, понял. Но он отнюдь не талисман, и я думаю, это не очень интересно.
0: Ну, я знаю, он тут шашлыками торгует, вот на Алтуфьевке.
1: Это крыша, как бы.
0: А, понятно. А, собственно, скажите, какая крыша?
1: Ну...
0: А, ну ладно, вы не отвлекайтесь. К вопросу о детях, о ваших детях, как перерезана ли пуповина у господина Стембольского?
1: Я скажу больше. Дело в том, что я уже говорил, что я азербо-бакинский еврей. И когда я родился, решили, так сказать, первую мою, ну, как бы, первую мою ходку в мир сделать по древнему иудейскому семитскому обычаю. И перерезали пуповину каменным ножом, как это свойственно у семитских племен, которые странствовали по Сахаре и издревле.
0: Я, насколько читал древние исторические книжки, то раньше ее даже не перерезали, а клали на другой камень и перебивали камнем сверху, потому что ножей еще не было. То есть это все-таки вы как бы уже жертва цивилизации в какой-то степени.
1: Саша, да, конечно, совсем древние. Немножко, так сказать, упорядочу ваши знания. Совсем древние евреи делали именно вот так вот камушком, да. Потом, когда они обнаружили, что можно делать каменные топорики и ножики, они делали... Но ничего нового, в общем-то, не придумаешь. И все новое — это древнее. А все древнее нам помогает сейчас. Наиболее удобные и наиболее виртуозные хирургические операции выполняются кремниевыми каменными ножами. То есть срез более острый, менее тупится, более как бы гигиеничен он.
0: Совершенно четко. И нету коррозии никакой.
1: Так что недаром лучшие врачи, конечно, все-таки еврейской национальности, к коей я считаю себя принадлежным.
0: И, кстати, зуботехники тоже. Вот я вижу, у вас полон рот золотых слитков. Вот, судя по всему, кстати, правда ли, что я вот опять же услышал от одного из ваших сотрудников, что вы именно сами себе вставляли зубы, вот по примеру того замечательного врача, который сам себе вот вырезал аппендицит. И возможно ли это? То есть,
1: ну, вы знаете, приятно, конечно, слышать.
0: Да и видеть насколько... тоже, видеть тоже не совсем.
1: Я о другом. Насколько светлые легенды ходят среди моих подчиненных обо мне. Вот я прям даже вот удивлен. Очень приятно вот вашим пересказом фольклорным. Вот. Ну что у нас? Какой у вас будет следующий вопрос ко мне?
0: Ну, все-таки вот насчет
1: усиков.
0: Ну, нет, вы знаете, усики, кстати, вот ваши усики.
1: Нет, это настоящие бабайские усики, вы мне не говорите. Это веками устоявшаяся модель, очень удобная. вот, в быту

0: вот, и прочих делах.
1: И, кстати, насколько я знаю, помогает от простуды.
0: Ну, конечно. Напомню. Обычно вы, выдыхая холодный воздух на морозе из носа, морозите все губы, и, а там биологически активные точки, которые именно отвечают за стойкость организма к переохлаждению. А тут усцы, как вы изволите выражаться на своих концертных выступлениях. Я же знаю, все эти записи я слушаю. Мои, так сказать, мои люди мне доставляют регулярно вот записи ваших выступлений. Несмотря на то, что они как бы по репертуару не очень разнообразны, но они меня забавляют.
1: Ну как, ну я, в общем-то, достаточно хорошо владею ораторским искусством.
0: Ну не скромничайте.
1: На всех митингах являюсь. Кстати, как вы относитесь к митингам, особенно стихийным? Да? Вот мне кажется, что ваша такая одиозная достаточно фигура, она должна производить впечатление. То есть, ну, скажем, за ее появление на каком-то митинге одна из сторон, либо митингующая, либо та, которая митинг разгоняет, должна как бы достаточно платить серьезные деньги, ну, и стараться переманить вас на свою сторону.
0: Ну, митинги, особенно стихийные, появились недавно, потому что движение митьков, оно вышло наконец-то на международные, так сказать, рельсы. И появилось множество стихийных этих митингов, как их уже называют на Западе, которые хотят примазаться и получить свои дивиденды на международной арене.
1: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магометович Стамбольский, руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса», сокращенно ТОО КИГ, чью рекламу мы периодически видим на вот, боковинах фургонов, торгующих мясом, развозящих посуду, хлебобулочные изделия и так далее. Скажите, Якуб Магомедович, в силу, так сказать, наличия всех примет ближайшего апокалипсиса, генерирует ли ваш консорт какие-либо идеи, которые могут помочь человечеству избежать этого? Ну, как пример, вот, так сказать, нашествие огромного количества каких-то метеоритов, которые вот-вот, а может и не вот-вот, может там уже надысь?
1: Да, сложный вопрос, потому что метеориты — это только одно обстоятельство, которое угрожает нам вот этим, ну, такое слово, да? Вот оно, да?
0: Оно, да.
1: Да. Ну вот, а ведь множество других есть явлений. Кстати, вот обилие детей в семьях тоже грозит в какой-то степени нам апокалипсисом.
0: Ну да, это как бы все огромное количество каких-то таких мелочей, которые в совокупности и дают вот этот самый апокалипсис.
1: Да.
0: А еще хотелось ведь сказать, что, так сказать, перенаселение, оно вполне возможно, ведь, ну, как вот очень сейчас модные теории о том, что, дескать, космический ля-ля-тополя разум, там, адаптивное, нет, какая-то, ну, неважно, связь, ну, да, с космосом,
1: да, да, да.
0: Вот, там все вот эти прибамбасы. Так вот, чем больше, сказать, на Земле живет людей, тем, соответственно, большее количество из них сходит с ума от плохой экологии, начинает верить в связь с космосом, а как бы таким образом создается огромное число отрицательной весьма энергии здесь, такой вакуум. И именно в этот вакуум летит, как бы все, извиняюсь, то, что там имеет крупные размеры и там лишнее. Это я процитировал отрывок из письма Вячеслава Пантелеймоновича Хобота. Ну, а этого у Хобота и спросите. Он это не описал.
1: Дело в том, что вы вот изволили выразиться совершенно справедливо.
0: Это не я, это и изволил Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: Ну, бог с ним. Ну, короче, он там написал свои книжонки, да?
0: Ну, как это письмо.
1: А, да. Неважно.
0: Ну, вот человеку вашему
1: просто
0: возрасту,
1: я немножко посмотри, так как бы...
0: Да я тоже немножко.
1: Да.
0: Да ну что же.
1: Вот. И я говорю вам, что, например, сошедшие с ума индивидуумы, так, они чем грозят нам? Имею в виду вот эти самые быдлистые, толпистые, стаднистые индивидуумы, сошедшие с ума. Сумасшедшие гении — это совсем другое, да не то, что я имею сейчас в виду. А именно вот эти вот серые людишки, которые рехнулись плохой экологией. У каждого из нас есть связь с общим космическим разумом, и каждый из нас, некоторые даже питаются оттуда. Вот. Но мы этого не знаем и не замечаем чисто вот физически. Сошедшие с ума люди вдруг это обнаруживают у себя. Это прибавляет им самомнение. Они считают, что они уже напрямую с ним связаны. Но они не только становятся как бы сенсорны этому влиянию, они еще трансформируют его на нас, на окружающих. А так как у него с головой, в общем-то, не лады, он трансформирует искаженную, я бы сказал, как бы пропущенную через обработку дисторшн энергию космоса. То есть они дают нам вдобавок космической пищи свою, мягко говоря, пережеванную или даже переваренную космическую пищу, и мы ее потребляем вместе со свежей. И от этого нам лучше не становится.
0: Ну, то есть вы хотите сказать другими словами, что если, так сказать, в комнате, в которой сидят люди, пукнет кошка, то общий пук будет более зловонным.
1: Ну, очень образно это сравнение. Я просто пытаюсь сейчас прикинуть в своем воображении, как это произойдет, и дать какой-то свой ответ на это.
0: Ну, я имею в виду даже не так. Я, видимо, неправильно выразился. В данном случае просто кошка внесет свою серьезную коррекцию в общую атмосферу помещения, хотя оно, в общем-то, животное глупое, казалось бы.
1: Это, кстати, не самое плохое. Дело в том, что есть, собственно, пук? по нашим как бы последним размышлениям, данным и экспериментам, это своеобразное биохимико-психологическое восстановление собственной человеческой ауры. То есть не только то, что вы выбрасываете из организма что-то вредное, накопившееся там в результате вашей пищеварительной деятельности. Но вот вы знаете, вот это движение восточного человека, вот такое, да?
0: Типа, дескать, не хочешь плова, переводится.
1: Да, если это рядом друг. Если наоборот, как бы представитель другого клана, то он как бы ограничивает свою ауру, чтобы туда не вошла аура этого врага. Своим, так сказать, пуком, я просто говорю некоторым доходным таким термином, чтобы было понятно, человек вокруг себя, как осьминог в океане, создает некую вот свою атмосферу. Это прямо...
0: Микроклимат даже.
1: Микроклимат, да. Во-первых...
0: Немножко просто хочу для любителей рыболовства. То есть вот есть такая в аквариуме рыба-сомик у нас тут плавает. Вот своего рода пук — это рыба-сомик. Она счищает послизь со стены, как бы очищает атмосферу.
1: Да.
0: Но поскольку аквариум не может сделать пук, то вот это делает за него рыбосомик. Да.
1: А происходит еще также некоторая автоингаляция. То есть вы воздействуете собственными, газы подходит слово, да? Вот, по-моему, хорошо.
0: Да, газы.
1: Да, вот. Мы действуем на какие-то сенсорные центры нашего мозга посредством обоняния. И биологически, психобиологически мы успокаиваемся, во-первых. Чувствуем себя в своей тарелке. Если говорить русские пословицы вот этой.
0: То есть, в принципе, конечно, вот если этого не происходит даже непроизвольно, то как следствие это запор базы, а запор базы это уже как бы признак застоя. То есть происходит такое заболачивание организма, поскольку организм, он напрямую связан с головой. Ведь как бы известно, что мозги — это кишки головы. То есть это же... То происходит заболачивание. Отсюда, если верить, опять же, так сказать, сторонникам теории общения человека с космосом, какими-то там мыслительными каналами, то происходит засорение этого канала мышления.
1: С космосом у нас все ясно. Я хочу немножко продолжить о пуке. Дело в том, что существует как бы... Ну, во-первых, о базе. Даже если база затоварена очень полезными продуктами, это все равно не сладко. Вот. А масса полезных газов заложена в нас природой, чтобы именно нас успокаивать, нас ингалировать и тому подобное. Но существует два как бы вида пука. Возьмем немножко ближе к нашему времени европейскую, немецкую нацию, где у них, в принципе, в обществе считается хорошим тоном, значит, не сдерживать себе ничего.
0: Ну, не то, что хорошим тоном, просто это считается, как бы, что человек заботится о своем здоровье.
1: Да. То есть он, они этим подчеркивают.
0: Все равно, что занятие спортом. Он горнолыжник, а он там, например, конькобежец.
1: А он пукнул.
0: А он пукнул, то же самое. Это считается престижно, это кстати.
1: Престижно и демократично. То есть человек свою индивидуальность не скрывает, он занят сам собой, он себя любит. А как у вас сказано в вашей христианской литературе классической? Возлюби себя как ближнего, ну, что-то типа того.
0: Ну, вы да, вот так, да. Как, какие-то познания имеете.
1: Вот.
0: А, кстати, я прошу, простите, вот все-таки я, будучи недавно... я не думаю, что сильно интересная.
1: Нет, она еще сильнее.
0: Ну, тогда сейчас я расскажу про свое впечатление от недавней поездки в Германию, где как бы совершенно случайно я попал в компанию там немецких людей, германцев, да. И такой был типа странный разговор, там, когда вышли перекурить на крылечко этого кабачка, где сидели, один там у другого спрашивает, слушай, говорит, Шнитке, ну, так того так звали, Шнитке, вот немецкое имя, говорит, слушай, Шнитке, как тебе понравилась сельц? Он говорит, ты знаешь, за сегодняшний вечер она ни разу типа не пукнула. Я, говорит, наверное, не буду с ней завязываться, потому что, значит, если она так сдерживается, значит, не бережет свое здоровье. Какая из нее, говорит, получится будущая мать моего семейства?
1: А потом в сексуальном, сами понимаете, смысле женщина, которая себя сдерживает, это...
0: Комплекс.
1: Конечно. А вторая часть моего высказывания. Обратимся к нашему кавказскому народу или более южному.
0: Тот, который уже там из Нижней Ламы в город, вот оттуда.
1: Ну, это не важно.
0: Ну, да.
1: Вот. Дело не в том, какой город, а я беру более широкие географические понятия. Пук этих народов, он несет в себе агрессивную заряженность. Потому что этим народам живется трудно. У них не Германия, где гамбургеры на каждом, с пивом на каждом шагу, пожалуйста, там только рады будут, да? У них все-таки жизнь посложнее.
0: Постоянная борьба с природой.
1: Борьба с природой, со стихией, себе подобными.
0: Себе подобными, из соседних аулов.
1: Да,
0: дележ вот... бахчи, кстати, часто, вот сейчас я слышал, прям дележ бахчи происходит на каждом шагу.
1: Да, потому что освободилось много земель новых.
0: Да, а тем не менее возделывать их, значит, это нужно вложить больше труда. И тут даже не то, что делёшь бахчи, а делёшь, так сказать, уже плодоносящий бахчи.
1: Да, потому что каждый норовит отдать свой кусок этой бахчи, чтобы на ней просто,
0: бахчи.
1: Да, чтобы на ней просто не мучиться.
0: А тот, который уже бахчу сделал, он сделал бахчу, она уже зацвела. И тут приходит тот, говорит, слышь, верни бахчу. А тот говорит, ты чё, ты мне отдал пустую бахчу, моя бахча вся в цветах, ну, предположим, там... Ну,
1: да.
0: не в цветах, там, неважно, что на бахче растет.
1: Ну, вот в этих завязях.
0: В завязях, да. А тот все равно говорит, слушай, по документам, документы там, как бы у вас, я знаю, не особо котируются еще.
1: Ну, в общем-то, мы постепенно тоже приходим к этому, что это надо.
0: Надо, конечно.
1: Это
0: конечно.
1: Тоже средство регулирования социальных отношений.
0: Исключительно.
1: Вот. А агрессивный пух, так сказать, определенного круга народов, он высказывает отношение к человеку агрессивно. То есть, если при тебе пукнул, значит, он хочет от тебя огородиться. Хочет вернуть себе свое аурическое «я» и вытолкнуть тебя из него. Вот. Значит, ты его недруг. Поэтому у нас не принято пукать, когда люди садятся кушать плов на свадьбе своей дочери молодой.
0: Я вот, кстати, знаю, что в подмосковной Немчиновке, ну или это Москва считается, есть одна девочка, которая просто летом на расхват. Маленький ребенок совсем, лет 13. Так она вот это делает, ну, имеется в виду, пукает.
1: Да-да.
0: Так громко, что, например, уходит хозяева. Там же Немчиновка состоит из таких сельского типа домиков, в общем-то, совсем. Вот, ее типа берут как на прокат. Мы там уходим на 2 часа, например, за водой к колодцу, ну или там едем на поезде куда-то там, неважно, за плодами с бахчи какой-то вот они. Вот. Девочку эту сажают, и она как бы вот сидит, и иногда да. у нее это происходит непроизвольно. И злоумышленники, когда они проходят мимо этого дома, они думают, каков мужик там здоровый, что он так дал, и обходят этот дом стороной. Вот. Но здорового-то мужика для него позорная должность, а девочка это кормит всю свою семью, и она уже вот в Немчиновке, там, у них особнячок там.
1: Ну, там. А это хорошее место, да, считается?
0: Ну, в общем, да, котир.
1: То есть, если там появится человек...
0: Много но... таких людей, то спрос на них будет. То есть, если у вас...
1: Ну, вы не поняли, что я хотел сказать, но это не важно. Я еще хочу сказать, что, опять же, пуковость зависит от химического состава собственного тела. А это немаловажно. Химический состав тела зависит от пуковости тоже. А это еще более важно.
0: То есть это все завязано как на бахче. Вот.
1: Конечно. Сколько ты в нее, извини, вот этого вложишь?
0: Солнце.
1: Солнце, да.
0: Земля. И между ними бахча.
1: Бахча под бахчой и то, что ты туда накидал.
0: Да. Да.
1: Вот. Очень важна проблема похорон. Потому что дети, от которых мы говорили, это как бы потенциальные клиенты вот этих заведений с органами, с трубами. Вот.
0: Но их резвит это, прежде всего.
1: Да, они, кстати, очень забавляются, когда слышат
0: фуги Баха различные.
1: Да, да.
0: Кстати, хотел сказать, ведь действительно этому вопросу, кстати, тема достаточно грустная, но тем не менее мы вынуждены ее затронуть. Гонориета шерсть просто требует этого.
1: Ну почему грустная, извините, Саша?
0: Не, ну она, по крайней мере, жизненная.
1: Дело в том, что хорошая... эта тема ведет к Богу. А когда вы пришли к Богу, то вам не так грустно о ней говорить. Вы же знаете, что вас будет ждать.
0: Логично. Так вот, как бы тема действительно захоронений. Ведь одной, так сказать, из необходимых совершенно процедур будущего будет, видимо, сопоставление состава, так сказать, захоранивая его в
1: захоранивая составе...
0: землю.
1: Да.
0: С землей.
1: Ну, вы хорошо, кстати, запомнили нашу предварительную беседу по телефону.
0: А которую... я записал ее просто ручкой.
1: Ручкой?
0: Да.
1: А звуконосителя никакого?
0: Нет, я пользуюсь старыми еще способами.
1: Понятно. Очень хорошо, потому что, в принципе, это некое скрытое пиратство. Вот отписывать мои диалоги с собеседниками. Вот. Ну, в общем-то, лучше это делать с моего ведома.
0: Понятно.
1: Так вот. Проблемы. Представляете же, сколько мрет индивидуумов.
0: Да, как мухи.
1: Как... Да, их же куда-то надо девать. Вот. Это раньше, это патриархальное, тихое деревенское кладбище, где так хорошо растут грибки.
0: Нет, ну тут давайте просто вот так скажем. Ведь раньше, да, как бы люди, они были, ну, невыездные. То есть, например, жил человек, ну, возьмем там Смоленскую губернию. Вот он да, не да, жил, да. И иногда он съездит в Москву, если он там в Москве и помрет на рынке от солнечного удара, предположим, да, то его все равно везли хоронить на родное кладбище. И таким образом вот этот круговорот вещества в природе, то есть человек выходил из этой земли, пил молоко женщины, которая пила молоко коровы, которая ела траву, выращенную из этой же земли, его в эту же землю закапывают. В результате, кстати, обширной миграции населения. Вот вы тут у нас тут что-то приехали, да?
1: Ну, там... мне можно, мне ну, просто, можно, у меня много уже... крови разнообразных, да, да. Я подхожу.
0: Вот. А теперь представьте себе, что, например, захоронить европейца в вечных льдах Чукотки. То есть на этих льдах ни один этот самый...
1: Морж.
0: Морж там или не, там не этот котик. Да, вообще он практически будет чуждый химический состав. А также здесь, если, например, представитель вот вашей народности захоронить где-нибудь в районе Смоленской губернии, то на этом месте трава будет очень жухлая, там, а может быть, наоборот, буйная. Поэтому вот этот сертификат химического состава как бы индивидуума, который собирается...
1: вводится, кстати, экспериментально, я должен сказать, в некоторых узких географических объектах, ну, чтобы не особенно волновать население, просто действительно человеку выдается сертификат его химсостава в как бы в проекции. То есть во что он превратится по
0: изложению? Это дается после 60 лет, когда уже как бы заведомо известно, что состав организма не изменится. Потому что, например, если вам дать такой сертификат в 30 лет, то вы после 30 лет начнете, например, есть одну баранину, и ваш тогда состав будет больше приспособлен для совершенно другой области, нежели там среднерусская возвышенность, к примеру.
1: Конечно. Да. И чего требует современное положение дел вот с телами умерших наших соотечественников? И не только соотечественников.
0: Ну, вообще, потому, что... ну, соотечественников, землян.
1: Да, да. Да. Перенаселение, ведь у них, у наших, так сказать, предков тоже чувствуется, им тоже тесно. Вот. Поэтому крематорий выручает в какой-то степени. Вот. И я считаю, человек, который придумал этот самый аппарат, достоин какого-то увековечивания и, в общем-то, памяти. Но
0: с другой стороны, простите, да, ведь да. Это же сильно меняет, достаточно сильно меняет состав воздуха. Ведь как бы, ну, скажем, не более... если сжечь шину автомобильную, то...
1: то вреда будет гораздо больше, ну, чем вообще, мы сожжем пару сотен трупов в крематории. Тем более, если их сжечь как бы в замкнутом пространстве, то выгорание происходит наиболее полно, а это уже экологически вполне совместимый пепелок, который можно прямо закапывать.
0: На бахчу можно
1: сыпать. Бахчу, да. Вот. А все-таки традиция кладбищ, она не умрет, потому что, ну как же можно без них? Вот.
0: Ну то есть вот даже это, как бы, вот если посмотреть на, так сказать, грустную стенку крематорской вот этой, с табличками.
1: Да, вот это вернисаж, так сказать.
0: Да, то одно дело, другое дело. Такое тихое кладбище, заросшее березкой, там птички всякие, там невелички, там скамеечки.
1: Грибцы, опять же.
0: Да.
1: Вот, ну, подосиновички.
0: То есть все это как бы является таким же атрибутом.
1: У нас, кстати, местности. Принято виноградники высаживать в этих местах. Они очень плодоносятся круто. Вот. А насчет традиции, она трансформируется.
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Она станет как бы человеку, вот эта традиция закапывания в кладбище, как бы наградой за его достойную жизнь.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Вот, поясняю вам, чтобы было, Саша, вам понятнее. кто может претендовать на вот это? Человек, подходящий по химическому составу к данной местности.
0: Правильно.
1: А в широком смысле, в историческом, я бы сказал, местности. Местности не только там.
0: А это значит, что человек, который ни разу не, так сказать, изменил своей природе, то есть своим природным, с позволения сказать, корням. То есть у него не было каких-то кровосмешений, и он, так сказать, если и ездил куда-то, ну, например, на экскурсию в город Хельсинки, то брал с собой бабушкины пирожки с капустой, а не ел там
1: чтобы
0: гамбургер.
1: Приехать обратно к бабушке.
0: В целом и здоровым.
1: А вдруг действительно он как бы даст дубаря у бабушки по приезде своих Хельсинок.
0: Да, и его еще... вдруг пошлют скажут, ты набрался там в Хельсинки, иди, езжай туда захоранивание.
1: Нет, ну, в принципе, его можно и кремировать, но где мы найдем людей вот для элитного захоронения на кладбище? Потому что это будет захоронение, как я сказал, элитное. Мы, опять же, вернемся вот к этим сертификатам химического состава тела по разложению. По ним будет как бы учитываться вся твоя прожитая перед этим жизнь.
0: Ну, ваша тоже.
1: Да, конечно. Я, в общем-то, довольно-таки смело и светло смотрю вот на это свое будущее.
0: Простите, но я, так сказать, из некоторых источников, заслуживающих доверия, знаю, что вот вас, ну, не конкретно вас, а вот у вас, как бы прям вот непосредственно в попахах и туда. Вот, а состав папахи, каким образом, неизвестно, на каких пастбищах ходило животное.
1: Знаете, по разложению человеческого тела происходит такое количество выделения и тепловой энергии, и воздействия на химический состав окружающего, то, что если захоронен достойный человек, проживший свою жизнь достойно, химически пришедший к ее завершению логическому свою жизнь.
0: Ну, понятно.
1: Вот,
0: понятно.
1: Да.
0: А то, простите, кстати, да. Я хотел спросить, а почему тогда вот закрыли весь кислород тому кооперативу, я не буду сейчас называть его имя, который вот недавно он существовал, шумный был кооператив, который, так сказать, на этой энергии, вырабатываемой при разложении естественном, так сказать, людей, он заряжал аккумулятор к автомобилям. Вот прямо стояла станция по зарядке аккумулятора. Вроде бы тратится в холостую энергия, а так...
1: Дело в том, что были злоупотребления, насколько я знаю, по нашей, так сказать, прессе, которая... Это же происходило... Ну, не будем уточнять.
0: Да, не будем.
1: Да. Происходили злоупотребления по расширению воспроизводства. То есть им надо было больше и больше. И
0: приходилось как бы...
1: Были злоупотребления вот
0: уже
1: сырьем, покойничками.
0: Сырьем, да.
1: Вот. А напрашивается как бы такой вывод, что люди более, мягко говоря, обеспеченные, чем мы с вами, захотят войти в эту похоронную кладбищенскую элиту уважаемых людей и будут питаться определенным, значит, продуктом,
0: подходящим под территорию, да.
1: А и тут природа нам как бы подготовила такой сюрприз, я бы даже сказал подарок. Вот как ты не кушай, какой диеты ты не придерживаешься, если ты прожил жизнь не трудясь, не развивая свой мозг, не делая добрых дел, вот, то твой химический состав никогда не совпадет. То есть искусственное вот это самое синтезирование химического состава, как синтезирование звука...
0: Даже не синтезирование, а культивирование.
1: Культивирование. Можно сравнить с синтезированием звука скрипки. Вы никогда не синтезируете звук скрипки Ойстраха.
0: А знаете, видимо, от чего это происходит? Потому что как бы... Есть такое понятие «песнь предков», но у вас это особо культивируется.
1: Да, я, то кстати, есть, живя... у меня голос поставленный, я могу даже похвастаться.
0: Ну, я думаю, что вы нам сегодня что-то исполните.
1: Я был бы очень признателен вашему вниманию.
0: Но это немножко позже, а вот как бы ведь формирование вот этого внутреннего химического состава тушки будущего, так сказать, клиента, оно как бы зависит не только действительно от продуктов питания, от воздуха, а еще от, так скажем, какой-то такой моральной, генетической установки. То есть это формирует как бы... То есть если, например, не исключено, что привести человека, который, например, ну, скажем, чукчу, привести в Африку, но если этот чукча вдруг каким-то чудом с самых первых дней впитает устои и как бы целиком проникнется...
1: И в первую очередь он должен выучить язык.
0: Язык. Конечно, потому что от мимики зависит. То есть посмотрите, вот почему у немцев такие лица. Потому что у них все буквы «Р», у них поэтому челюстная система развита.
1: Да, кстати, и очень много
0: сейчас приходят, просят у нас,
1: чтобы... пережевывать вот эти...
0: Овсяные, вот хлопья вот эти.
1: Нет, ну вы немножко не знаете. Овсяные хлопья — это англичане.
0: Немцы... Нет, англичане едят кашку, а эти — овес.
1: Ну, это всего лишь гарнир к пиву. Вот солоноватый маринованный овес. Да. Не самая жесткая пища. Престижно и как бы по-мужски у древних германцев считается, так, не затрудняясь, есть котлетки из конских сухожилий, которые как бы показывают твою мужскую силу. И да, прибавляют тебе мужской силы в нужных моментах.
0: Нет, ну я знаю, что у них еще устраиваются вот на пивных праздниках. Кстати, по-моему, вот скоро будет грандиозный пивной праздник там. Вот, это раскусить пополам копыта конское. Я не имею в виду подкову, конечно, а копыта. Берется копыта коня и раскусывается пополам. То есть зубы там очень-очень главные. Кстати, доказано, вот, что самые крепкие зубы – это вот у немцев и у женщин.
1: Я, в общем-то, могу подтвердить ваши слова и как бы даже трижды расписаться под ними, потому что все мои, весь мой жизненный опыт – общение с немцами и общение с женщинами подтверждает, насколько крепкие у них зубы.
0: Ну что же, и пока вы будете расписываться, я предлагаю послушать музыку.

0: Никакая совершенно песня, не будем мы ее слушать. Скажите, пожалуйста, Якуб Магомедович Стамбольский, а вот, собственно, мы говорили сейчас о экспертизе, которая должна как бы...
1: Определять, кто избранный.
0: Соответствие, да, соответствие. Вот ведь известно, что особенно в отдельных странах и регионах существует, так сказать, взятничество и все такое прочее. Если, например, какой-то человек, чей химический состав совершенно не соответствует составу почвы, которая будет в дальнейшем после смерти его убежищем, просто кинет деньжат, да, чтобы именно спать в том в пухе, в котором он хочет. Вот. Ну, а конкретнее быть привилегированным, так сказать, клиентом и быть не кремированным.
1: Чтобы его какой-нибудь оболтус, внучок, говорил... Да меня дедушка похоронен там, короче.
0: Да, да.
1: Вы его прям похоронили, а твоего дедушку из него сделали порок.
0: Да.
1: Вот, я имею в виду такой, ну, пшик.
0: Да.
1: Не
0: да.
1: Порок, вот. Ну вот, это очень важный вопрос, но люди, которые будут определять наличие элитности в вашем организме после смерти...
0: И в вашем.
1: Ну, я думаю, у меня все в порядке. Вот. Они будут сверхэлита. То есть это будут неподкупнейшие люди, подобные египетским жрецам. Вот. Они будут, ну, я не знаю, последней опорой человеческой совести в наше вот такое вот криминальное и, в общем-то, нахальное время.
0: Ну, ведь не исключено, что однажды, проснувшись с утра, так сказать, и у них там что-то не в порядке в пищеварительном тракте, например, то все, он вдруг возьмет и скажет, нравится мне вот там тот-то, тот-то и тот-то, не совсем у него подходит, но дай-ка я там поставлю ему подпись. Может быть, имеет смысл, и может быть, так и будет делать это безымянным, то есть лишенным личностного какого-то начала, вот как, скажем, анализ на СПИД. То есть берется как-то химический состав пушки определенный.
1: Да, я понял вашу мысль. Дело в том, что будет многоступенчатая система проверки. То есть, прежде чем как человек, вот этот избранный эксперт, пойдет делать свой анализ, он пройдет сам анализ у надэкспертной комиссии. То есть те люди, которые проверяют годность эксперта к экспертированию.
0: Ага.
1: Вот, это очень мудро, потому что это работает почти наверняка. Вот, конечно, может быть, попадется какой-нибудь брак среди вот этих захороненных тел. Но я думаю, к тому времени мы генерируем какие-либо идеи по созданию ликвидации этого брака. То есть опрыскиванию их могил каким-либо химическим составом, который
0: анализаторами какими-то.
1: Нет, он восстановит баланс между тем, что врыли в землю, и тем, какая она должна быть.
0: Ага, ну то есть это как бы...
1: Это санитарная очистка кладбищ будет. Угу. В хорошем смысле.
0: А прошу прощения, да-да. А как же быть в таком случае с животными? Ведь...
1: А животные, они, чем их не корми, они всегда соответствуют.
0: Интернационально как бы.
1: Да, потому что...
0: Ну они... нельзя же, например, похоронить крокодила на Ваганьковском кладбище, с позволения сказать.
1: Ну,
0: или там, скажем... кого, ну, скажем, обычную собаку-дворняжку где-нибудь в Африке.
1: В Африке?
0: Да.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: Вообще, собственно, это и не важно. Давайте послушаем,
1: в Африке,
0: что хотят.
1: Конечно, нельзя, это точно, потому что ну, там их кушают.
0: Да, это, считай, все равно, что банан закопать здесь. Ну, да. Банан взять и закопать.
1: Вам
0: здесь
1: не дадут этого сделать.
0: Кстати, почему банановые корки здесь не разлагаются и лежат долго-долго?
1: Ну, потому что вот то, чем посыпают землю зимой, консервируют эти корки. И, в принципе, они могут принести очень много пользы, если их, соответственно, собирать, перерабатывать и утилизировать.
0: Кстати, вот то, чем посыпают зимой, при этом почему-то совершенно не консервирует дно автомобилей.
1: Опять же, природа борется... нашими же руками, с нашими же излишествами. То есть, значит, она нам подскажет, что автомобиль — это излишество. Надо искать другие средства.
0: Да, мысль, не лишенная разума. Я предлагаю обратить ваше внимание, Ох, черт, это все еще с момента работы экскурсоводом осталась привычка. Обратиться к звонкам наших радиослушателей, я, конечно же, хотел сказать. Телефон 203-19-22, и ваши вопросы гостю нашей сегодняшней программы, руководителю ТО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магометовичу Стымбольскому. Что вы хотели сказать?
1: Я хотел сказать, что да, это я.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Якуб Магомедович, у меня к вам такой вопрос. Я, значит, на медне листал большую советскую энциклопедию и наткнулся на вашу фамилию случайно. Вот там, помимо того, что вы великий гуманист и мыслитель, конечно, написано, что вы родились непосредственно на скачущем коне по предгорьям Кавказа, вот. И все свое детство провели на спине этого животного. И даже, по-моему, участвовали в скачках где-то на ипподроме у себя в ауле. Вот это чьи-то досужие домыслы или это действительно так? Скажите, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, прокомментируйте, Якуб Магомедович, потому что еще я хочу, то есть не в обиду вам, я думаю, что это как бы наоборот только вам комплимент. То есть человек с такими кривыми ногами, как у вас, по-моему, с коня и не слезает.
1: Ну, а почему бы и нет? Я считаю, что, опять же, это то в жизни, то отличие моих предков от ваших предков, которые еще меня поддерживают в состоянии мыслящего существа. Вот. А то, что там в советской энциклопедии, ну, молодой человек немножко мне польстил, потому что я не был в советской энциклопедии. Вот. Я был как бы... Ну, не буду я хвалиться, в каких изданиях. Они более местного значения, и на советскую энциклопедию я, в общем-то, не претендую.
0: Не, ну, это, видимо, может быть, без вашего ведома, потому что у нас очень образованные радиослушатели, много читающие. И я думаю,
1: хотя,
0: что...
1: Хотя, может быть, действительно. Мне уже сейчас кажется, что действительно мое имя фигурирует в советской
0: большой энциклопедии. Ну, ладно, а вас-то вы расскажите, как ваша маманька угораздила ее вот все-таки прямо на коне произвести столь сложную операцию?
1: А дело в том, что вы сами знаете, как сурово на моей родине относятся к вне и добрачным связям. Но иногда это случается. Вот, случилось. И когда уже подошло время к моему, так сказать, прибытию к вам, ну и в таком, в широком смысле, вот, мою брюхатую маманьку умыкнул мой лихой джигит-отец. Потому что по законам нашего аула, то, что должно было появиться, я бы ему не позавидовал в руках наших аксакалов. По нашим законам это было бы вот, сурово. Mm-hmm. И папашка ее выкрал. Вот. И выкрал, в общем-то, вовремя, потому что уже точились, как вы...
0: Ятаганы,
1: да, вот как я вижу по вашим глазам, знаете вы это слово. Но вы уже, кстати, его третий раз употребляете за сегодняшнюю беседу.
0: Просто я очень тщательно подготовился к нашей встрече, и у меня записан целый ряд терминов, которыми я должен сегодня вот перед вами еще
1: говорить. Кстати, хорошо вы ими оперируете, я так с вами
0: просто
1: свободно.
0: Просто удачно попадает иногда.
1: Вот, и папашка, короче, но его итаган был тоже отточен, и когда я появился на свет, значит, незамедлительно была перерезана им пуповина.
0: Потому что не камнем перебито, это важно.
1: Нет, ну, камнем перебивают, я не знаю, в Антарктиде, наверное, полярники друг друга, когда у них там кончились припасы.
0: Да, такое, видимо, случается. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: Я Куб Магомедович. У меня тут возник ряд вопросов к вам. Принято считать, что всякое творчество – это сублимация половой активности. Так вот, в связи с этим, практикуете ли вы сексуальное воздержание для усиления вашей мозговой деятельности? Если да, то как вам это удается, когда в стране бушует сексуальная революция?
4: А если нет?
3: А если нет, может быть, у вас как раз наоборот. Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
0: Спасибо, спасибо. спасибо. Ну, так сказать, вот я могу просто ручаться, что вот за всю сегодняшнюю ночь ни по каким таким делам старина Якуб никуда не отлучался. Да, собственно, тут отлучиться некуда. То есть вы так достаточно стойко для представителя вашей народности пережили эту ночь.
1: Ну, я должен открыть некоторый секрет. Ведь вы, так сказать, сидите за таким высоким и мощным пультом.
0: И ничего не вижу.
1: Я вижу только вашу голову в наушниках, а вы, соответственно, мою в папахе. Так что не будем уточнять, как прошла сегодняшняя наша беседа в других ипостасях.
0: Угу. Ну, то есть, вы этот вопрос, который... Вот...
1: Я считаю, что надо гармонически регулировать свою вот мозговитую деятельность и сочетать ее с сексовитой, потому что можно ведь переборщить, а можно и застояться. И ни то, ни другое. Это то же самое, тоже химический состав, соотношение верха и низа. Оно должно быть гармоничным.
0: Ну, это как самовар. Чем выше пар, тем больше напор.
1: Да. Это, кстати, наш традиционный, вот я бы сказал, традиционный первый шаг наших знаменитых чаеваров, потому что, как вы можете догадаться, восточное искусство заваривания чаем, оно имеет очень древние корни, и ему обучают с детством и в специальных для этого созданных аулах.
0: Да, сложно с этим не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и Якуб слушает ваш вопрос.
4: Господин Якуб Магомедович, Саша. Знаете, вот у меня вопрос связан с количеством детей. Мне кажется, вот вы все-таки по глубине не прошлись. Вот на Востоке там мужчина, он ее берет девочкой и полностью уверен, что она до конца жизни будет ходить в платье, которое длиннее, чем ее пятки. То есть его душенька спокойна. А здесь одного сделаешь и всю жизнь будешь мучиться. Твое это, не твое это. И иногда даже думаешь, а на черта мне вот это... Понимаете, вот может быть здесь вот где-то глубина вот количество детей, вот как вот вы себя... Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Да, мысль действительно хорошая. Дело в том, что вот у вас по законам этого...
1: Шариата.
0: Да, у вас как бы неверность, она карается. Кинжаль жоп хочешь. Ну, это я так по-доброму пошутил. Здесь с этим как-то немножко проще. И, собственно, вполне возможно, что огромное количество, так сказать, представителей мужского пола действительно опасаются за то, его ли это плод. Он так иногда и бывал стоит под окном и орет. Мама, ее ли это там?
1: Прям вот. Ну, здесь, конечно, можно утрировать и призывать к тому, что надо иметь детей только на азиатской части нашей страны. Потому что законы шариата будут охранять верность вашей жены. Вот. Но я могу посоветовать что-то среднее. Один ребенок – это волнение за одного плода. Если у вас двое, трое, а то и больше, представляете, значит, ваше нервное... Ну, представляете, у вас под окном стоит 5 автомобилей без сигнализации.
0: То же самое чувство, да? Да. Да. Так скажите, а как вы относитесь вот к тому, что сейчас в огромном количестве коммерческих магазинов появились опять вот эти пояса верности, конечно, облегченные варианты, но очень многие вот сейчас их покупают, и даже у нас вот сейчас на службу приходят многие женщины в поясах, то есть замки висят сбоку такие кокетливые.
1: Но это не...
0: Некоторые, кстати, замки под пейджер сделаны, так думаешь, пейджер, а это у нее замок.
1: У вас некоторые наивные представления, а вот и все отрицательные атрибутики, вот, она не относится к верности или неверности. Это другое направление сексуальной деятельности наших современников. Вот. Вы часто, кстати, упоминаете эту тему у себя в эфире, но тут немножко не догадались, зачем эти пояса нужны.
0: А не могли бы вы пояснить?
1: Они обычно продаются в комплекте с другими атрибутическими принадлежностями, как то многохвостные плеточки, и тому подобное.
0: Нет, вы совершенно не то имеете в виду.
1: Ну, не стесняйтесь.
0: Нет, вы имеете в виду, так сказать, поросячьи хвостики тоже. То есть все тут вместе.
1: А это что-то новенькое, кстати. Да, я вот об этом еще не знал.
0: Ну, вот видите, нет, я имею в виду именно пояса верности, а не садомазохистские принадлежности ни в коем случае. А, кстати, если вас интересует вот последнее, то я рекомендую зайти в наш секс-шоп, который тут внизу. Я вам выпишу квитанцию, можете получить поросячий хвостик.
1: Ну, тогда, если это действительно пояса верности, то я вам дарю идею, что садомазохическое применение пояса верности порадует многих наших любителей. Это очень острое ощущение, я думаю.
0: Ну что же, я предлагаю послушать, может быть, как-то вот ваша вот эта речь, она кого-то натолкнула еще на рождение вопроса вам. Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стембольский. Доброй ночи, вы в прямом эфире, Якуб вас внимательно слушает.
2: Доброй ночи, я все никак не могу успокоиться. У меня, Александр, уже к вам вопрос один созрел. Угу. Вот вы говорили, что Прохор в отпуске. Мне бы очень хотелось узнать, а где она отпуск, собственно, проводит?
0: Прохор в квартире в своей.
2: А, вот. Понятно.
0: Ну, понимаете, у нее некоторые сложности с перемещением. Вот, так что...
2: Вот, и еще вопрос к Якубу, значит, он... Вот мне интересно, у него бурка с карманами или без?
0: А у него пиджак красный.
2: Ну, бурка-то должна иметься у такого солидного человека.
0: А, ну, то есть, если там на вот осенний период.
2: Да.
0: Сейчас узнаю. И там должны быть еще всунуты патроны, да?
2: Да, и носовой платочек он должен носить, как интеллигентный человек.
0: Ага, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да. Действительно, как бы вот прочие атрибуты, они присутствуют у вас в другое время года?
1: Ну, в принципе, бурка, она...
0: А еще есть песня про нее: «Сивка, урка, каурка». Ну, тоже ваша народная.
1: Хорошая, кстати, песня, да. Да, я так... помню, что мой дедушка, когда вот штопал свою заслуженную бурку, он, кстати, был горный рыболов. Вот, вы знаете наш способ ловли форели из-под камней.
0: Ну,
1: она обычно... Нет, папахой орудует подгоняющий, который стоит в верховьях у истоков.
0: На подробности я, конечно, не знаю.
1: Это очень интересно. Так. Вот он папахой, это, значит, подгоняет. И вся бедная рыбешка начинает стекать в низовье реки. А там уже эти бурочники, значит, они всем селением выходят, расставляют эти бурки. Вот. Тут главное не перепутать, потому что они все обычно в каждом ауле бурки одного цвета. Вот. И только по таврам, выжженным на еще живых баранах, человек определяет, его это бурка или нет. Но иногда есть такие вот как бы жулики, которые пытаются умыкнуть чужую бурку, где рыба побольше поднабилась.
0: То есть такой вот же мешок с рыбой получается.
1: Да, а сушеная вот эта наша азербайджанская форель, это блюдо. Ну, я как-нибудь вас, Сашу, позову к себе в офис. У меня там есть связочка. Я думаю, вы будете не против.
0: Да, конечно, я уж по рыбешке-то.
1: Вот, и извините, как раз насчет кармашков действительно правильно. Но это просто увеличение поверхностных плоскостей для ухвата рыбы, чтобы больше понабивалось-то.
0: Ну и, в принципе, вообще-то можно там запихнуть какой-то передвижной там
1: провиант. Есть любители, которые вот запихивают туда мелкую живность сухопутную.
0: Ну, вот. Это как бы родных и близких животных там.
1: Да.
0: Например, ягненка.
1: Да, вот запихивание человеческих особей, в общем-то, отошло уже, потому что у нас не употребляется уже это в пищу, и это, в общем, не надо никого хитить. Вот, все готовы наоборот как бы...
0: Отдать.
1: Да.
0: Бери, не хочу.
1: Да.
0: Ну что же, а не споете ли вы нам, сударь?
1: А я...
0: Да ну, ну вы же не краснеете, ну да. Что вы, конечно.
1: Ну я, может быть, немножко не в голосе сегодня, но я попробую, так сказать. Вот.
0: Песня исполняет Якуб Магомедович Стембольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса».
1: Как-то очень давно, лет 15 назад, вез я девушку трактом почтовым. Круглолица бела, словно тополь стройна, и покрыта платочком шелковым. Захотела она, чтоб я песню испел. Я запел,

отрезал нам путь. Тройка борзая в копну встала. Кто-то выстрелил вдруг прям в девичью грудь, и она, как цветочек, увяла.

открывалась мне. Я, говорит, от жандармов забежала. Но злодейка

0: Взяла мою песню с собою.
1: Ну что же, на этом мы, наверное, с вами и расшаркаемся, уважаемый Якуб Магометович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас был Якуб Магомедович Стембольский, руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса». Я благодарю вас, уважаемый, что вы посетили нашу программу, нашли время. Ну и, конечно же, благодарю наших замечательных радиослушателей за их такое достаточно активное участие в программе и тот интерес, который они как бы поимели в хорошем смысле этого слова к вашему выступлению.
2: И я благодарю вас. Генетируйте ваши идеи.
3: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

И пришло время объявить наших следующих гостей. Это московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера. И я представляю музыкантов этого коллектива. Илья Ферапонтов, труба. Кирилл Якушев, этот же инструмент. Олег Никитин, валторн. Это, объясню, такая гнутая труба, собственно, свернутая в крендель, в такой, в канат. Валерий Турутин, тромбон. Это, по-моему, выдвижная такая штука. В общем-то, ну, вы видели наверняка ее. Ее выдвигают туда-сюда. И туба. На тубе играет Станислав Криворотенко. Туба — это здоровая такая вот штука, на которой удобно кататься со снежной горки, собственно говоря. Ну, также рядом стоит человек, которого представлять я не буду пока что, потому что до того момента, как он начнет что-то высвистывать в свою белого цвета палку, вот, пройдет достаточно много времени. И сегодня мы будем в прямом эфире слушать с вами прям-таки живой концерт вот этого московского брас-квинтета. И предлагаю начинать, да?

Я боюсь, что мы сможем с вами испортить вкус радиослушателей. Я не имею в виду музыку, а вот что меня все бесило, опять же, такая по кухонному брехунцу, в давние времена крутили произведение Иоганна Себастьяна Браха, его брата Федосея, младшенького, малоизвестного, впрочем, широкой публике, тем самым привили к людям, нашим соотечественникам, отвращение к классической музыке. Также и здесь. Вот, когда наушники снимаешь, что мне, собственно, сложно сделать, поскольку увидеть эту изоленту, привязанную, в общем-то, они привязаны действительно к ушам. Дело в том, что после того случая моя голова непроизвольно сильно дергается, происходит соскок их постоянный. Вот пусть вас это не смущает. Вот. Но я все-таки стянул, послушал, конечно, звук вживую гораздо интересен. Поэтому также прошу музыкантов не обращать внимания на ту толпу любителей живого звука, которая, невзирая на сильный мороз, в общем-то, собралась внизу, здесь под нашими окнами. Даже часть из них заглядывает к нам в окно, соскальзывает, скребется своими замерзшими коготками. Вот, не берите себе это в голову. Музыка превыше всего. И продолжаем, да, слушать пьесы.

0: мощнейшая, не побоюсь этого слова, полифония, как раз то, чем мне недостает, по мнению музыкальных критиков, в моем композиторском искусстве. Вот исходя из выше прозвучавшей композиции, многие наши радиослушатели могут сделать такое предположение, что вот духовой брас-квинтет — это нечто среднее между маленькой губной гармошкой, на которой играли фашисты в окопах зимой 43-го года, вот, и органом, на котором играл Федосей Бах и брат его Иоанн. Вот, то есть, в принципе, вот такой вопрос у меня, ну, к любому из участников, в общем-то, вашего коллектива. Что появилось раньше, труба как духовой музыкальный инструмент или орган Федосея Баха?
1: Конечно же, появилась труба, потому что ее гораздо проще сделать. Это два раза загнул, вот труба и готова. А чтобы сделать орган, нужно очень много разных трубочек, толстых, тонких, спаять в один такой большой ящик, и тогда только получается орган. А вообще, если говорить откровенно, то первый получился тромбон, потому что на тромбоне только в двух местах он загнут. Это самый прямой инструмент, и эта штука, которая туда-сюда выдвигается, это вот проще этого ничего нет.
0: Ну там еще огромное количество перемычек я наблюдаю сейчас, вот, поперечных.
1: Да, поперечных перемычек тоже только две, чтобы он не
2: развалился.
1: Чтобы он не развалился. В руках вот две перемычки такие, и все. И вот, в общем, весь инструмент готов.
0: Я, кстати, тоже так думал, я догадывался, я даже скажу, я знал это. Ну что же, еще какую-то пьесу, затем нам придется ненадолго прерваться, поскольку опять позвонили снизу и придется пойти разгрузить. Разгрузим, вернемся и снова начнем, да?
1: Да, вот сейчас как раз тот момент, когда хочется очень соло сыграть для тромбона и медных духовых, и произведение, которое прозвучит, называется «Тромбон Аморалес», композитор Земп.
0: Хорошая у него фамилия.
1: Да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Имя этого замечательного, я имею в виду Тимофея и фамилия, наверняка многим из наших радиослушателей хорошо знакомы. Объяснять, что это за человек и кто он, я думаю, мы не будем. Мы будем слушать замечательную музыку в исполнении замечательного коллектива. Напоминаю, что все это происходит в прямом эфире, то есть тут реально находятся живые музыканты, которые реально вживую для вас играют. Вот те, кто в окошко к нам заглядывают и скользят тут постоянно, они это видят, но рассказать уже никому не смогут, поскольку этаж у нас все-таки 14-й, а вот о сугробах не так много намело. Те, что намело, уже подмерзли, кстати, потому что сперва, значит, затеплело, и потом снова заморозки. Вот. Ну что же, следующее произведение, да?
1: Вольфганг Амадей Моцарт. Адажио.

0: В принципе, насколько я знаю, по историческим видеофильмам, которые в изобилии продаются на ларьках сейчас повсюду, вот, очень много из этих фильмов посвящены Моцарту. Он как раз не очень хорошо относился к духовым инструментам. Он больше любил, знаете ли, пиликать на балконе в белых панталонах на скрипочке. Вот. Как вы вообще считаете, вот ежели в то время эти произведения сыграть для него вот так, как они сейчас звучат, возмутился бы ли он, отодрал бы себе вот эту замечательную искусственную косичку? И как бы он себя повел? Вот вы не пытались проанализировать его действия?
1: Я думаю, что надо предоставить слово художественному руководителю Московского брасс-квинтета Станиславу Кривороденко. Станислав, что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Я думаю, что Моцарт был совершенно нормальный мужик. Он бы нас понял и даже что-нибудь написал бы такое хорошенькое, веселенькое и интересненькое.
0: А вот тут и как раз вопрос к Станиславу Кривороденко. Дело в том, что, прослушивая сейчас звучание вот замечательной тубы, я обратил внимание, что иногда вот подсаживают так на измену, то есть ощущение вот прям, ну, в контексте звучания вот ансамбля, что это играет как будто вот контрабас, иногда как будто виолончель. То есть, несмотря на свой объем, собственно, и такой вид, ну, честно говоря, ведь принято над тубой издеваться во всех фильмах. Ее там одевают на голову там, и всячески там подкладывают всякие предметы несуразные, типа презервативов. И человек, когда играет, они надуваются и лопаются. В общем, вот на самом деле получается, что инструмент весьма универсальный. Ты эту фишку просчитал в детстве или как-то родители твои просчитали? Потому что мне, например, сложно как-то, ну, представить себе, что человек сам может так вот приколоться именно к тубе. Вот поприкололся человек по тубе, играет на тубе. Вот откуда у тебя это?
2: Ну, то, чтобы родители этим занимались, это вряд ли. Сам, да, наверное, прикололся. Ну, как-то понимание постепенно росло, зрело, так сказать. Годы брали свое. Ну, так, немножко на мир смотрел другими глазами со временем, выезжая, так сказать, в разные заграничные государства. Там на этом инструменте тоже красиво очень играют. Ну, и понимание пришло, что совершенно неплохой инструмент, просто относиться надо к нему по-доброму, и он к тебе отнесется так же нормально.
1: Слово берет директор музыкального коллектива «Московский брасс-квинтет» Валерий Турутин. Для настоящего музыканта всегда нужен человек, который преподнесет его искусство, и я хотел бы про Станислава сказать несколько слов. Да, все знают, что туба – это аккомпанирующий инструмент, и что это всегда играет самые нижние регистры в оркестрах, ну, иногда в ансамблях, вот в таких, как у нас. Но Станислав – это единственный человек в своем роде, я бы даже сказал, единственный человек в нашей стране, который доказал, что туба – это сольный инструмент. И подтверждение тому – концерты, сыгранные с большим симфоническим оркестром по Англии. Станислав сыграл концерт Вогана Вильямса по заказу британских прокатных компаний. Песенку про пупсика была исполнена в помещении Венской оперы. Московский симфон...
3: Не смущайся.
1: Не, у меня попало в горло
0: что-то. Просто у нас тут ощипывают кур сейчас снизу, потому что на набив происходит подушек лету, и они летают перья повсюду. И набиваются в ноздри пучками. Потом стоит женщина, кстати, с пинцетом на выходе, всем гостям пинцетом их вынимает, вы поэтому не смущайтесь. А.
1: Вот, Московский симфонический оркестр под руководством Константина Кремца. Ну и также этот факт был признан и в нашей стране.
3: Похлопайте его по спине.
1: Сейчас пройдет, да, все нормально. Я уже пришел в себя. Значит, в нашей стране был сыгран концерт Аркадия Нестерова в концертном зале имени Петра Ильича.
3: Чайковского.
1: Имени Петра Ильича Чайковского, правильно. И оркестр... Казанской филармонии дирижер Фуат Мансуров. У меня все. А, нет, дальше мы же хотели продолжить. Сейчас мы сыграем произведение для тубы соло. Это будет оперный репертуар. Я, правда, не знаю, как мы его сейчас будем играть, потому что кур ощипали уже очень много. И вот эти вот перья, которые летают по всей студии, они забивают не только нос, не только горло, что прокашляться нельзя, но даже в глаза попадают эти перья, да. И нот абсолютно не видно, потому что мы же играем все по нотам, мы не смогли до сих пор все выучить наизусть.
0: А зато у нас вот 100% уже перевыполнение плана за эту ночь по курам. Главное, чтобы они не накидали снова по ошибке кур в подушке, как это было неоднократно, и люди находили у себя тушки кур в подушках после этого. Это брак, мы считаем, в производстве. Много уволенных из-за этого. Они выйдут на демонстрацию скоро все.
1: Ну вот этим произведением, которое мы сейчас играем, мы еще раз подчеркнем, что наш коллектив, он очень универсальный. Мы можем играть не только джазовую музыку, мы можем играть не только классическую, но нашим квинтетом мы можем исполнять также и оперную музыку. И то, что сейчас прозвучит, это будет композитор Россини Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». На тубе соло исполняет лауреат Всероссийского всесоюзного конкурса Станислав Криворотенко. Итак, Каватина Фигаро.

0: Я вижу, вас немножко удивил вот эта женщина, которая вошла сюда с гусиным пером за ухом. Дело в том, что вот вы прокричали «Фигаро», а как раз по совместительству я уже говорил, что тайком от руководства радиостанции я сдаю вот в ночь субботы на воскресенье все свободные помещения в аренду. Под пыточный, под разделочный, под репетиционный. И вот Изабелла Фигаро, это поэтесса, которая пишет под таким псевдонимом. Я сдал, и она работает в соседней комнате. Ее муж просто водитель автобуса, бьет ее смертным боем, не побоюсь этого слова. Поэтому она работает тут в тишине, но мы ей уже сказали, выйди вон, и она пошла дальше писать свои, в общем-то, стихи. А вот какая мысль мне пришла в голову при прослушивании этой замечательной пьесы господина Россини. Не кажется ли вам, что он сидел на винте очень плотно?
1: Я думаю, что на этот вопрос должен ответить лидер нашего коллектива Илья Ферапонтов.
2: На винте? Это что значит на винте?
0: Это особый вид наркотического вещества, да, от которого люди долго не спят, очень как-то бодро передвигаются, все суставы у них гнутся очень хорошо.
2: Я думаю, что да, что-то типа этого было все-таки. Винта.
0: Это нервное очень искусство вот у него было.
3: Не потому, насколько завинчена, музыка.
2: Нет, понимаете, в этом произведении, что, понимаете, все после исполнения этого произведения хлопают Станиславу Дмитриевичу. Но, однако, как вы успели заметить...
3: Думаю, что он на винте сидит.
2: Да, на винте мы сидим с Кириллом. Да. То, что у нас очень, очень подвижные пальцы вдруг после этого становятся. Вот, и мы чешем, как хотим.
3: Мы с мужем договорились, что когда хлопают, мы думаем, что это как будто бы нам хлопают, на самом деле.
2: А Станислав Дмитриевич клонится.
0: А вот...
3: Это у нас разделение.
2: Значит, на винте сидим.
0: Ну, нужно, видимо, еще сказать, что вот вы слышали звуки такие нелицеприятные. Это вовсе не желудки никакие, как вы, наверное, подумали. Ничего подобного. Это лампа отвалилась и упала, светильник.
1: А, да, это был найден резонанс этой комнаты, особенно на ноте си бемоль. Вот, именно вот одна лампа, которая именно вот здесь над тубой сверху находилась, она начинала резко заводиться и так жужжать.
2: Пытался что-то делать.
1: Так что если во время эфира вы такой слышали небольшое такое, такое жужжание, то это вот как раз та лампа, она...
4: Которая на винте.
1: Да, которая тоже, наверное, уже теперь уже на винте она сидит. Очень плотно так. Вот она нам тоже подыгрывала, потому что все это заводилось и было так все вместе весело.
0: Ну, учитывая, кстати, то, что там обычно мы прячем отмытые от наркобизнеса доллары, тоже в аренду с утра приходит, в общем-то, человек, который курьер, забирает их, кладет туда товар. Ну, тоже надо же как-то крутиться, жить. То главное, вы иногда ее подпираете, чтобы не упало все. А то зачем нам с утра какие-то там люди, там они придут, скажут, типа, где баксы, скажут, что вы им отвечать?
1: Да.
0: Ну что же, дальше пьесы.
1: Да. Я думаю, настало время поиграть Джорджа Гершвина. «Summer Time».
2: Джорджа.

0: короткая какая пьеса, ну, завораживающая, сказали все, кто ее сейчас слышал наверняка. Может быть, сразу как-то мы не будем делать такие вот долгие перерывы, да, на разговоры, а сразу такой дадим несколько пьес нон-стопом, потому что хотелось бы еще каким-то образом потом поделить наушники и послушать, может быть, какие-то будут к вам вопросы в прямом эфире. То есть давайте, может быть, как-то парочку сразу пьес, а потом послушаем, о чем хотят спросить.
1: У нас очень парочка такая, готовая уже есть. Мы ее после фестиваля в Ливерпуле, посвященной рок-группе Beatles, в нашем репертуаре тоже появились произведения, переложенные на брас-квинтет, который исполнял эта легендарная группа. Первое произведение называется точно так же, как и та улочка, на которой стоял наш отельчик, в которой мы жили. Пенни Лейн. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, Пенни Лейн.

И вторая песня, которая пойдет тут же нон-стопом, это песня «Hey Jude», которую Джон Леннон посвятил своему сыну Джулиану. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, «Hey Jude», а соло на Валторне, лауреат всесоюзного конкурса еще тогда, когда был совок, Олег стал уже лауреатом конкурса. Итак, лауреат всесоюзного конкурса Олег Никитин, Валторна.

0: Я предлагаю каким-то образом вот, да, с наушниками разобраться, чтобы вам было слышно. Сейчас мы попробуем послушать звонки, но я постараюсь как-то дублировать наших радиослушателей, в смысле переводить жестами, мимикой, соответственно, и всяческими записками. Здравствуйте, опять этот вот жуткий звон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Значит, к вашим уважаемым гостям есть такая маленькая просьба сыграть что-нибудь такое приятное, спокойное и усыпительное. Так, чтобы усыпить, вот смотрите, задача какая-то.
0: А нет, извините, жить, прежде чем, простите, алле, уважаемые, прежде чем задача, знаете, есть пословица, бабки в руки, будут звуки, прежде чем ставить задачу, пришлите денег. Так что давайте вопрос, а потом задача. Может быть, ваша заявка будет выполнена, а может быть, нет.
1: Вопросик, значит, будет такой, как они к творчеству Бетховена соприкасаются, смогли бы они апассионат сыграть?
0: Вот это хороший вопрос, и в ней же сразу звучит, видите, и просьба, видите, можете же, понимаете, правильно сформулировать то, что вы хотите сказать. Спасибо. Кто будет отвечать насчет пансионата? Пансионат, да? Пансионат Бетховена, я так понял. Видимо, под Москвой где-то место встречи, как говорится, каких-нибудь людей и дележа денег, да?
2: Да, я думаю, что на вопросы про...
0: Не, ну есть же там кабак у Гашика, пансионат у Бетховена. Свинина по-моцартовски там, блюда.
2: Про пансионат Бетховена отвечает коммерческий директор Московского брас-квинтета имени Тимофея Докшинцева Кирилл Якушев. Кирилл, давай, твое слово.
3: Добрый вечер. Ну, знаете, мы бы с удовольствием, на самом деле, отыграли бы в пансионате Бетховена. Не далее, как... через пару недель Новый год. Вот. И, по-моему, совершенно случайно, как так получилось, что вот в Новый год как бы мы будем отдыхать. Как бы это не дело. Мы привыкли много очень работать.
2: В Барвихе отдыхать будем, там рядом с пансионатом Бетховена. В Барвихе находится там.
3: Поэтому, если будут предложения, как бы, то мы с удовольствием выступим.
2: Кстати, мы можем выступить не только в пансионате Бетховена, мы можем выступить в любом другом подмосковном пансионате. Вот, кстати, нас пригласили вот уже в пансионате. Отрадное, мы уже будем выступать, уже заявочка у нас лежит 25 декабря. Кто, кстати, хочет нас послушать, могут приехать прямо на концерт в этот пансионат. Также вот мы договариваемся с пансионатом в Барвихе, но вот какие-то чисто технические сложности.
3: Там кто-то болеет у них сейчас.
2: Да, болеет человек.
3: Из обслуживающего персонала.
0: Что-то, да, там насморк у него. Можно же... Можно же ведь, в принципе, как? Можно туда приехать, рядом разжечь костерок, шашлычка, и ночью, и хорошенько поиграть, и в свое удовольствие, на радость.
3: Пассионату, и лунную, и все, что
2: да,
3: угодно.
2: Я, кстати, вспоминаю вот вопрос предыдущий. Просили что-нибудь спокойное сыграть. Я думаю, вот то, что мы только что сыграли, «Hey Jude» Джона Леннона, очень спокойная
0: звучит
2: песня.
0: Спокойно,
2: я
0: да.
2: Думаю, Джон Леннон ее потому своему сыну посвятил. Он наверняка под эту песню его укладывал спать, когда он был маленький, правильно? Вот. И в Ливерпуле они тогда жили.
3: Или в Барвихе.
2: Когда из Гамбурга вернулись после Америки, да, в Ливерпуле. Да, да, вот да, в этот момент он эту песню написал. Ну, когда же мы были на этом самом, когда жвачку жеваную Пол Маккартни подарили как сувенир на фестивале Битлз, да. И вот я думаю, что
3: он
2: уже...
3: Он продать потом за...
2: Ага, да, за 1500 баксов. Но мы так скинулись, и нам не хватило $1.5. Мы сейчас очень жалеем на это дело. Но суть не в этом. Суть в том, что если мы сейчас еще на такую песню сыграем, то половина наших слушателей, уснёт, они уснут, да. А кто слушать будет? Тут наоборот надо сейчас что-нибудь бодрое такое, завораживающее и так далее. Кстати, вот коммерческий директор опять тянет руку, он проводит рекламную кампанию, я уже за него, уж так сказать, договорю. Наша рекламная кампания заключается, просто он гениально, просто все заключается. Самое главное, что компания дешевая настолько, что все, что это только люди должны, вот просто суть компании нашей заключается в том, что каждый человек, который сейчас нас слышит, вы должны рассказать трем своим друзьям, знакомым, подругам, коллегам и так далее.
3: Можно врагам.
2: Да, даже врагам можно это допускать. Даже можно сказать не в очень хорошем свете, потому что чем больше подковырки, тем это еще больше рекламный эффект приносит. Вот троим своим вот, людям, знакомым, коллегам, врагам и так далее, с условием, что те, каждый из них, в свою очередь, должен тоже рассказать троим.
0: Это называется пирамида.
2: Пирамида, да-да, и еще вот это вот. Вот в этом и заключается вся конгениальность. И через некоторое время просто будет весь мир охвачен уже, потому что уже из-за границы такие же штуки идут, все про нас рассказывают, только сейчас уже считается очень стильно говорить только чисто про московский брас-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшифера. Кстати, я хочу всех радиослушателей поздравить у Тимофея Александровича Дакшифера. Если считать, что сегодня 14 число, то уже вчера. Вчера, в субботу, 13 декабря, Тимофея Александровича Дакшифера день рождения, и мы его поздравляем, да, с его 76-летием. И он, не 6-летием, а 76-летием, да, что вот он уже очень пожилой, но вот сегодня мы с ним созванились, он всем радиослушателям передает привет, он сам сейчас внимательно слушает. И я думаю, мы продолжим поиграть что-нибудь. Саш, как ты думаешь?
0: Ну, давайте еще один звоночек. У нас все делается попарно, в честь одного нашего больного друга. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень приятно услышать таких прекрасных профессионалов. Очень редко бывает такая музыка.
0: А вот поэтому... он не догадывается, что это я играю я один и говорю разными голосами.
4: И тем не менее, у вас, конечно, прекрасные шутки, но тем не менее, спасибо большое за такую музыку. Прям отдыхаю душой. А посему вопрос у меня банальный. Какие у вас творческие планы? И где вас можно услышать? И можно ли купить вашу музыку? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Наши планы обширные, просто обширные. Кроме гастролей по Москве и по России, мы вот уже съездили в трехмесячный тур по Италии, и после этого были полгода в Японии, поэтому мы вот этот вот полугодовой пробел, который мы допустили, ну, по объективным причинам, потому что мы отсутствовали в стране, вот, народ начал очень интересоваться, где же московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшифера, почему они нигде не играют, как же можно их послушать, все больше и больше. И вот этот вот звонок, это тому подтверждение. И вот сейчас мы наверстываем. У нас просто очень плотный график концертный. Вот вчера мы 3 выступления отыграли. Сегодня вот 2 концерта сыграны. Вот этот вот ночной эфир. Завтра нам играть. Мы не знаем, как мы вот с утра успеем только отоспаться где-нибудь так до 7:30. И опять на репетицию, разминки. То есть тренинг такой.
0: Я знаю, что завтра вы играете вот на открытии торжественной комнаты матери и ребенка на Павелецком вокзале.
2: Да, там очень хорошая мама просто попросила открыть эту комнату, так что мы ее откроем.
0: Просто там долго было замазано, эта комната всякими гадостями, забит замок, наконец да. Это произошло, да. Ну, знаете, сейчас одну секунду, я тут показываю телевидение, что им нужно перевернуть кассету. Сейчас перевернемся, тут кругом же камера слежения. Да. Музыку, да? Или еще как-то дополнительный какой-то ответ, там где можно купить...
2: Кассетки, насчет кассетки. Мы продаем наши кассетки эксклюзивно на наших концертах. Нигде в продаже, ни в каких там ларьках, ни в студиях, ничего нет. Поэтому человек, который интересуется творчеством нашего коллектива, он должен прийти на наше выступление, и мы там проводим викторинку. То есть, если он отгадает викторинку, то человек может эту кассету получить бесплатно. Мы на каждом концерте разыгрываем одну кассетку. Но кто не получит, там неправильно отгадает или не знает, или что, то он может запомнить то, что говорилось на этом концерте, и прийти на следующий концерт. И тогда он уже будет знать, потому что мы всегда разыгрываем одну и ту же песню, в чем вся заковырка, секрет. И некоторые люди, которые вот приходят из концерта в концерт, они уже собрали даже кассет коробками просто, они уже потом выходят на улицу, ну и пихают их по двойной цене, по тройной. То есть народ, кто не знает, что их можно у нас купить, они начинают так вот такой подпольный бизнес вести. Так что вы не покупайте, да, не покупайте у них кассетки, потому что это хотя кассеты и наши, и они записаны там на цифре, все.
0: Там некоторые, я знаю, допивают сами чего-то туда. Докладывают.
2: То есть, поэтому может быть такое, что обертка наша, потому что они кассету вытаскивают оттуда, кладут себе в карман, а туда вставляют уже там
0: свою какую-то,
2: а продают как московский брас-квинтет. Вот. А вот Кирилл Якушев, коммерческий директор, просит слово. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать.
3: Вообще, по поводу приобретения кассет московского брас-квинтета и Тимофея Александровича Дакшифера, а также его книги и нот, изданных под его руководством.
2: Книга «Трубач на коне» называется Тима Феликсовича Дагшицера. А все музыканты, которые нас слушают, и все, кто играют на трубах, на тромбонах, на валторнах и на тубах, вы можете взять... Что вы можете приобрести у нас?
3: Упражнения для занятий на трубе. Школа систематических упражнений для занятий на трубе.
2: Причем это может быть любая абсолютно труба. Даже если вы купите эти систематические занятия, вы можете просто взять простую железную трубу
3: и по этой системе научитесь играть.
2: Да, то есть у вас изумительно начнется получаться все. А если вы возьмете
3: и если серьезно загнете по поводу кассет и всех этих книг, то помимо того, что вы можете после концертов обратиться к нам, да, то вы также можете обратиться лично ко мне.
2: К коммерческому директору.
3: Да, если кто-то сейчас записывает телефон, если ручка у кого-то
2: Кирилл,
3: есть,
2: сейчас мы спросим, мы можем?
3: Очень медленно.
2: В живом эфире можем?
3: Телефон, очень медленно скажу циферки одна за другой. Цифры такие. 7-9-2-1-3-5-5. Или просто 792-13-55. Обратитесь лично ко мне, и мы изыщем какую-то возможность встретиться с вами.
5: Перед этого телефона.
3: Чтобы вы приобрели эти кассеты, школы, книги и так далее. Спасибо вам большое.
0: Ну что, пьеса?
2: Пьеса. Ирвин Розенталь. Маленький коричневый кувшин. Ну что такое в маленьком коричневом кувшине? Обычно какой-то напиток такой может находиться, который уже так полу это самое. И вот эта музыка, она такая в джазовом стиле написана, и ее нужно подразумевать, что ее играют пьяные нью-йорлянские музыканты. Ну и сейчас мы попробуем это изобразить. Там первый начнет там Стасик на тубе на своей опять, как всегда, ему все лавры, а мы потом будем думать, что хлопать будут нам. Стас, начинай!

0: Ну, я думаю, мы общались вроде бы сейчас уже с нашими уважаемыми, живущими в ночном городе. Может быть, опять дадим немножко слово музыке, чтобы не надоедать людям с вот нашими разговорами, поскольку голоса человеческие, они противны. Ну, вообще, сами попробуйте. Хотя та же, значит, трахея, бронх и дальнейший мешок легочный, это своего рода тоже ведь труба, но звукоизвлечение вот у людей противное все-таки. Ну, такие животные. Это неправильный счет, да?
1: Нет, очень правильно, потому что сама суть извлечения звука музыкального, она, в принципе, в чем заключается? В том, что воздух идет через губы. Но через какие губы он идет, вот в этом вся суть и заключается. Потому что это, в принципе, самый простой звук, который только можно придумать. В природе своей это вот звучит без инструмента, вот так вот. Да, вот это вот, в принципе, вот и вся суть заключается.
0: Когда мы и, кстати, первооткрывателем этого звука был конь.
1: Да, кстати, Кони Буденова, Юрий, это хорошо вообще. Почему были оркестры в коннице Буденова? Это же все оттуда пошло. Римский Корсаков, опять же, еще даже блажить. Это действительно история наша, вот откуда все пришли. Кстати, вот такие жанры, как квинтеты, это вот чисто наше русское открытие. Это было еще в 18 веке. Да, крепостные крестьяне, там все это, военные оркестры. Ведь не каждому пригласить себе в усадьбу там помещик, какой-нибудь оркестр большой. Ну, конечно, тот помещик, который поглавнее был, тот, конечно, целую кавалерию загонял. А тот, который так послабее, там, сбоку попроще, тот, в общем, думает, блин, надо же бабки экономить как-то. Надо на гулянку оставить. Так что вот думает, надо... Оркестр поменьше. Вроде бы то же самое. Все, оркестр играет, а бабки уже сэкономлены, уже все в полном порядке. Можно опять мешкуху закатывать. И в полном... Так, ну вот. Потом, в наши коммунистические времена, это все было, очень, я считаю, что несправедливо забыто. Потому что считали, что бабки не надо экономить. И все начали играть только чисто в духовые оркестры. Сплошные оркестры, которые играли только марши Гимн Советского Союза. Кстати, вот до сих пор наизусть помню. Но я не буду сейчас в живом эфире играть, потому что у нас уже как бы другой гимн России. Но неважно. Вот. А американцы, они все это подхватили очень живо, так, через артистический менеджмент, в общем, приподняли, и у них там все это дело процветает, а у нас как бы только вот наш коллектив, как брас направления, в принципе, это единственный коллектив в нашей стране, профессионально занимающийся вот этим делом, потому что вот действительно вот у нас... Мы только этим зарабатываем себе на жизнь, кстати, вот уже третью машину меняем, то есть хватает там на бензин, там, на покушать.
2: Пара заказных убийств еще каждый месяц.
1: Да. Ну вот, да, вот теперь вторая задача, значит, задача про дачу, правильно, дачу надо до конца отстроить, потом можно уже с жильем улучшаться, то есть, ну так тоже потихонечку обороты набираются, в общем, ребят, живем, все, расцветаем, все. Тимофей Александрович опять согласился дать свое имя на наш коллектив, что тоже опять так повышает рейтинг, все сразу, ну, если Тимофей Александрович согласился дать имя, вот мы с ним действительно связались, и вот все, в общем, все так и было, и вот он пришлет сейчас письменное подтверждение. Совсем недавно все произошло, после того, как мы из Японии приехали, уже наш рейтинг уже настолько высокий стал, что, в общем, не знаем даже, что с ним теперь делать. Вот на радио уже прямо то туда приглашают, то сюда. Но мы только на эхо приходим, то работаем только на эхе. И вам рекомендуем эхо слушать. Это очень популярная радиостанция. Поэтому... А еще Саша Лаевский, это такой ведущий. Второго такого ведущего просто не бывает. Я вот сел, я смотрю, думаю, надо к нему, наверное, в подмастерье пойти. Тоже хочется, надо так в эфир повисеть.
0: Намекает, да, на мои физические данные, на мои вот эти постоянные кивания головой, попадение на бок. Да, вот.
1: Так. Ну ладно, не будем загружать слушателей текстуры, да? Текстуры, это самое. Чуть Рэй не так сказал, как тот парень в броневичке, да? А теперь дискотека. Итак, Генри Манчини, «Розовая пантера».

0: Вот такая пантера розовая прошлась вот это самое. Я думаю, нормально, да, что это прозвучало, ничего?
1: Да, кстати, аналогичный мультфильм, вот сейчас в немецком исполнении уже вышел, там вся эта музыка играется на губной гармошке. Вот. Хотя изначально это, конечно, было...
0: Губная гармошка.
1: Положи на место, положи на место, не трогай больше.
0: Это губы, воздух через губы, опять все это очень символично, опять звук образования и так далее. У меня какой, Саш, у меня к тебе предложение такое вот оригинальное... Стас говорит, что мы очень любим хэви-метал, тяжелый рок и вот эту вот всю вот эту вот, как эта музыка называется детским голосом?
1: Хард-рок, дэт-метал.
0: Да, не, дэт-метал, да, вот это вот, особенно вот это вот, которое, да, последнее. И мы бы хотели, в общем, так вот вместе помузицировать, знать, что ты поешь. Может быть, вот мы могли бы что-нибудь сыграть, а ты что-нибудь бы спел. Это как бы вот так вот объединение жанров бы получилось, и было бы очень здорово, прям. И просто великолепно. Вот Стасик он играл с Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кремца в Венской опере «Пропустика» песню соло для тубы с оркестром. Я думаю, вот, вот если бы ты мог бы пупсика спеть что-нибудь?
1: Прям будет с матерной руганью. С матерным текстом это нормально.
0: Нормально, да?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я думаю,
1: но это же классическая пьеса. То есть мы даем перевод. Кое-кто из великих композиторов пописывал стихи.
0: Угу.
1: Еще мало кто об этом знает. Вот это, по-моему, что-то из Вагнера будет. Нет, он не знает. Ну, пап, объявляй.
0: Объявляю. Песня про пупсика.

родился в нашем роддоме невъебенных размеров пупсик. И все нянечки и докторишки ходят ебало.

весь в зубах, в волосах и с хуем. С неопрятной татуировкой срет, как лошадь, плюет со соски. Медсестру пощипал.

затем сквозь окно съебался. Спиздив чей-то костюм спортивный, и недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: А к нам, кстати, присоединился вот Антон Королёв на блестящей такой дудочке. Хорошая пьеса, хорошо исполнена.
1: Да, Саш, но мне становится ясно, почему обычно вот перед эфирами пишут фонограммы, готовятся, как тренируются, потому что невозможно просто вот так вот взять, так и сразу, просто ни с того ни с сего вдруг исполнить песню, ее как бы надо...
2: С самим автором просто ответственность колоссальная, просто да. перехватывает.
0: Да, да, плюс, сложно, учитывая то, что, прям, плюс учитывая то, что текст тоже не был готов, а по ходу был написан.
1: То есть это же надо как бы отрепетировать, отрежиссировать, все это сделать нормально. Блин, опять у меня перо в горле застряло, начал картавить.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в живом эфире московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Еще раз напомню имена участников квинтета. Это Илья Ферапонтов, труба, Кирилл Якушев, труба, Олег Никитин, валторна, Валерий Турутин, тромбон и Станислав Криворотин, туба. Мы продолжаем слушать концерт. Напоминаю, что все это действительно в прямом эфире. Вы свидетели «Мига». Ну, я не имею в виду, когда миг пикирует, а в смысле того, что мига, вот, на мгновение, проще объясню, да, вот. Продолжаем музыку, да, слушать?
1: Да, значит, сейчас перенесемся в Латинскую Америку, к берегам Рио-де-Жанейро, в общем, к мечте Остапа Бендера, и послушаем музыку композитора Веласкес «Бесама Мучио».

Вот такая вот замечательная песня. Но я хотел бы вернуться из зимы в лето, в август месяц, тогда, когда проходил 12-й международный московский кинофестиваль, участниками которого мы были, и, в общем, мы обслуживали культурную программу этого фестиваля. И мы сейчас хотим сыграть очень символичное произведение, которое написал композитор Нино Ротта. А это музыка к кинофильму Федерико Феллини «8,5». Итак, Нино Ротта «8,5».

0: Меня вот очень интересует судьба, вот ты говорил о московском кинофестивале, и сразу же просят добавить в Сопоте.
1: Да, вот вчера между первым и третьим выступлением, второе выступление у нас было в киноконцертном зале «Пушкинский», это бывший который кинотеатр «Россия». И, значит, наш квинтет, несколько усиленный струнной группой и ритм-секцией, участвовал при оформлении, под управлением, кстати, кондуктора, опять-таки, Константина Кренца. Вот. Мы участвовали на презентации абсолютно нового мультфильма, который только что вышел, вот только вот вчера состоялся его первый показ, так что следите за рекламой, за кассетой, вы сможете этот мультфильм приобрести. А мультфильм этот называется «Незнайка на Луне». Ну, это в честь кинофестиваля, вот я так подвел от кино.
0: А, я понял.
1: Кстати, да, эту презентацию будут показывать по ОРТ, и вы можете посмотреть, как вот наш коллектив там будет, в общем...
2: РТР, по-моему.
1: По РТР, ОРТ, РТР, ну, в общем, по буквы
0: по одной из двух.
1: Буквы почти одинаковые, так что вы там разберетесь, когда будет все это про, в общем, там, про мультик, про Незнайку. А я думаю, сейчас неплохо бы было сыграть Гершина, как вы считаете? Ребята, да? Гершин. А, Пупсик на Луне? Да, нет, это не знаю, когда, кстати, там был Ролан Быков, Олег Табаков, Кристина Рухатя.
0: Достойные космонавты.
1: Да, не на Луне. Не, они были не на Луне. Они были. Да, они были на презентации, да.
0: Наверное, все напились. На презентации же делают, чтобы напиться. И поесть на халяву таких этих маленьких мясных шариков, натыканных на зубочистки, которые лежат на блюде.
1: Да, да. А вел всю эту презентацию вел уже довольно-таки так известный и заслуженный человек, который, да, ведет передачу «Поле чудес». Там,
0: Евгений Федорович Светланов.
1: Да, не.
3: Девичество.
0: Не угадал.
1: Забыл.
3: Леонид
1: Аркадьевич Якубович. Да, все, я... Итак, Джордж Гершвин, «It ain't necessarily so».

0: В основном старика Гершвина можно узнать по кодам его произведений. Вот его коды — это его лицо. Прямо как у Пикассо, его квадраты и девочка на шару. Ну, там у него девочка на шару.
1: Саша, я совсем чуть не забыл, почему я говорил про мультик, про Незнайку, потому что вот здесь вот этот вот Гершвин, который мы сейчас играли, здесь как раз, когда мы его играем, я всегда вспоминаю диснеевские мультфильмы, и особенно про Том и Джерри, и вот этот вот тромбоновый ход в каждом мультике есть, который вот он прозвучал. Сейчас еще раз попробую его напомнить. И там кот бежит за мышонком. Вот я к этому хотел подвести. Но не довелось перед произведением, значит, надо было добавить после.
0: А я вот всегда, когда слушаю произведение Гершвина, вспоминаю, как одна из популярных молодежных ведущих, которая сейчас занимается, насколько я понял, молодежной агрессивной музыкой. А еще тогда были вот эти по дважды два всякие новости. И когда Кейт Буш пела одно из произведений Гершвина, вот клип этот показывали, она сказала очень многозначительно, а на губной гармошке тут партию исполнял сам старина Гершвин. Там какой-то старичок играл на губной гармошке. После этого она извинилась, сказала, ну что, конечно же, Гершвин давно умер. Доказав свое вообще уникальное знание во всех музыкальных дел. Но я предлагаю, может быть, послушать теперь телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте. Говорите,
2: вот такая пожалуйста ситуация. Я как понимаю, коллективу нужна дикая популярность. Так, и существует, в общем-то, одно ДК такое, где ни за аренду ничего платить не надо, и крыша есть. Представляете себе?
1: Кого? Ну, я хочу сказать про крышу, значит. Это как вопрос был, да?
2: Нет, значит, это не как вопрос, это как предложение.
1: Предложение?
2: Явиться в это самое ДК, адрес такой, улица Шипиловская, дом 6, корпус 3, крыша. Вход через 2-4 подъезды. И крыша есть, и абсолютно бесплатные люди, в общем-то, которые входят, там, когда через решетку перебираются, там билетики продают.
1: Так, давай еще разочек, Шипиловский проезд.
2: Шипиловская улица... Дом 6, корпус 3, крыша.
1: Крыша, понятно. Это значит, корпус это 3. Корпус 3. Это там, где на окнах решетки, что ли? Вот это самое.
2: Нет, корпус 1 на окнах решетки. Это муниципалитет Орехово-Борисово-Северное. Это чуть подальше туда.
1: Кого спросить там у вас на Шипиловской, да?
2: На Шипиловской спросить Михея.
1: Михея?
2: Да, ну там, по-моему, весь дом знает. У него такой гараж зеленый стоит. Там все время пытается его ракушку согнать куда-то в сторону.
0: А сказать от кого? От кого сказать?
1: От кого сказать, что пришли?
2: К Михею, да. Там знают, кто к нему приходит, поэтому не переживай.
3: А вы говорите, что на
0: реальности. Да.
1: Не, но я хочу все-таки про крышу сказать. Значит, мы сейчас работаем под крышей под Депутатской. Значит, есть такая организация, это на полном серьезе, это же без слухов. Организация называется Академия Возрождения Ренессанс, а президентом этой академии является Элла Александровна Памфилова и Московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Докшицера является составной частью этой академии, на что у нас есть соответствующие документы, печати и подписи Эллы Александровны Памфиловой. Так что, если кому-то нужна крыша, то мы сами вам еще можем ее дать. И, кстати, 20 декабря будет проходить пресс-конференция на юго-западной метро. Там будет такое вот, в общем, заведение.
0: И там шашлычная.
1: Напротив, там есть где? Напротив скважины, напротив ночного клуба скважины. Но туда не пропустят, потому что всем нужно специальное приглашение. Так что
0: или приходить в маскарадных костюмах.
1: Я никого не приглашаю, потому что эта пресс-конференция будет закрыта. Да. И вы можете это увидеть, будете потом по телевидению, опять-таки.
0: А также на диафильме, который будет выпущен. Давайте следующий звонок.
1: Да, звоночки давайте еще разочек.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, пришлось еще к вам позвонить.
0: Конечно.
4: Простите, Бога ради. Вы знаете, очень прекрасная игра. И, конечно, зашибательный пупсик. Но мне даже не то, что дело в ненормативной лексике, но мне нравится, как Саша поет, и приятная мелодия. Меня интересует мелодия, чтобы была... Интересная, она как раз у пупсика имеется. Вот, особенно концовочка там, где он от трех вокзалов с какой-то женщиной. Это как-то так понятненько. Ну вот, но я не про это. Я хочу сказать про квинтет. Квинтет играет прекрасно. Ну вот, понимаете, мне, например, для меня, а даже у Моцарта, допустим, близко, и как-то очень бы хотелось что-нибудь такое услышать. А вы знаете, я хочу сказать, вот как раз все-таки специалисты такие люди, музыканты, вот как они понимают, например, Гершвина. Вы понимаете, мне, например, для меня, вот прекрасное исполнение, а что-то в мелодике Гершвина не наше. И понимаете, и оно, во-первых, постоянно как бы одинаковое. Оно вот, ну, как бы эта мелодика, она повторяется все равно из вещи, в общем, вещь. И даже вот когда исполняют Гершвина, то это трудно слушать. Даже вот лично мне вот в исполнении брас квинтета, несмотря на хорошее исполнение.
0: Понятно,
4: может,
0: вы знаете,
4: что-нибудь классическое исполнение. Вот Россини, может быть, есть у вас ноты и разученное что-то. Спасибо вообще за все, и за Пупсика, и за весь концерт.
0: Спасибо. Вот насчет винтовика Россини.
1: Я думаю, что мы должны внести некоторые коррективы в то, что вы только что вы правильно прокритиковали Гершвина, что действительно это очень серьезный и тяжелый композитор, и когда его исполняешь, он начинает звучать как-то, в общем, не по-русски, и естественно, потому что композитор же американец, он, это чисто американская музыка, все. Но это как раз это то, что нельзя исправить. Музыка американская никогда русской не станет. Но можно исправить другую вещь. Мы попробуем сейчас опять-таки сыграть Гершвина. Вот.
3: Я хотел бы дать совет, вот как слушать такую американскую музыку. Для нее важнее всего антураж. То есть вы должны представить виски, кусочек шоколадки, ботфорты, ковбоя, конька и ну что вам в голову придет.
0: Правильно, достаточно просто съездить в Макдональдс, купить жирные мерзкие пищи и жрать ее.
3: Но там всегда очередь, поэтому обременительно.
0: Там очередь в туалет. Это всегда стоишь в туалет. А нужно правее к женщинам, которые кричат вот так, рукой машут. Привет, кричат.
3: А вот по поводу Пупсика, конечно, он вам приглянулся, потому что его мелодика основана как раз на нашем родном русском фольклоре.
1: Это, в общем, ничего, что мы смеемся, потому что у нас очень хорошее настроение, уже так полчетвертого времени, и вообще, я думаю, все в порядке. Итак, уже все приготовились, да? Уже мы еще послушаем звоночек или еще поиграем?
0: Не, ну, вроде обещали старика Гершвина.
1: Старика Гершвина обещали, значит, если обещали, надо сыграть. Итак, снова в эфире Джордж Гершвин. Музыка из кинофильма. Все, что сегодня весь Гершвин, который звучал, это была музыка не из кинофильма на этот раз, а из оперы «Порги и Бес», а в данном случае прозвучит «I got plenty of nothing».

0: Ну, предлагаю послушать еще, наверное, телефонный звонок, потому что наша встреча приближается к концу, и нужно уже нашим радиослушателям дать побольше высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы говорите только громче.
1: Да-да-да. А у тебя, Саш, много племянников?
0: Вы знаете, вы имеете в виду племянников и девочек тоже, или только мальчиков? Тут важно.
1: Мне кажется, что я нашелся у тебя.
0: Нет, нет, не я. Это как в одном фильме. Да, как в одном фильме там в человека стреляли, он говорил, не я, не я. А точнее, фильм «Бумбараш». Также я отвечаю всем племянникам, не я, не. И пячусь боком. Поэтому у меня такая странная походка, поскольку часто подходят люди с такими вот предложениями, вопросами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Я в полном отпаде от вашей передачи, а вопрос у меня связан с другим. Куда вы дели Катю Половинкину?
0: Какой свежий вопрос. Спасибо, спасибо. Действительно, почему-то с момента, как она исчезла из поля зрения вот наших уважаемых радиослушателей, никто такой вопрос не задавал. Вы первый, пожалуй. Я еще раз объясню. Дело в том, что она сейчас устроилась воспитательницей в экспериментальный детский сад номер 7, где учатся, в общем-то, пупсики, начиная от грудных и заканчивая 25-летними. Вот. Там все совмещены и классы совмещенные. Там, например, на один класс обязательно должен быть 25-летний пупсик и грудник. Вот. Ну, вот такие классы. И все. И там же животные тоже. Там они их кормят. В общем, у них там полный коммунизм и просто лафа такая полная. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем, уважаемые.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот и у меня вопрос к музыкантам.
0: Вот это
3: вы
0: правильно.
3: Знаете, например, что... Ну, то есть вопрос относительно того, каково истинное все-таки ваше мастерство музыкальное. Вот ведь известно, что, допустим, Ингви Мальмсен, ну, знаете, да?
4: Конечно.
3: Вот,
0: спортсмен
3: да.
0: Великий.
3: Техника-то... Я понимаю. Да. Его техника такова, что он играет со скоростью, значит, 18 нот в секунду. Вот. Стив Вай его переплевывает, у него там 24 или там 22, ну, и с учетом этой самой правой руки на грифе. Вот. А, значит, каковы ваши, так сказать, вот технические уровни? Не могли бы вот вы что-нибудь такое продемонстрировать?
0: Спасибо. Спасибо.
4: Эксперт по звуку хочет сказать Да, у нас есть специальный эксперт по звуку, который специальной машинкой выверяет, сколько нот в секунду извлекает наш коллектив.
0: Машинкой, поскольку он глух на оба уха с рождения.
5: Дело в том, что существует не только звуковой барьер, а также еще и слуховой. И в принципе он превышен каждый.
0: Понятно, все понятно. Спасибо. Ну что же, продемонстрировать,
4: сколько извлекаем в звук в секунду, или в чем суть вопроса-то?
0: Ну, видимо, скоростную игру какую-то, может быть, стоит изобразить. Может быть, каждому из вас что-то такое сольное, прям мощнейшее. Прям по очереди, да. Прям со страшной силой.
4: Ну,
0: прям.
4: Давай. Очень быстро, да.
0: Очень быстро.
4: Так, давай. Да.
0: Человек очередной рухнул.
4: За кошком, те, которые там карабкаются.
0: Там связками просто.
4: Я валил, да, весь. Вот они налипли там. С третьего по восьмой этаж.
0: Суперафиды. А что касается тубы, как?
4: Да. Тут у нас, кстати, очень подвинутая в техническом плане. И она может очень в несколько октав сыграть за секунду, а в октаве в одной 12 звуков.
0: Ты сейчас скажи, что она и танцует, сама ходит.
4: Значит, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это 7 звуков, и между ними еще бемоли и диезы 5. Итого 12 получается, правильно?
0: И бемоли,
4: и 4 октавы. 4 на 12. Ой, это за 50 даже. Мы переплевываем те показатели, которые дядя тот это самое. Ну ладно, соловья в базе меня не курят. Стасик, прыгнешь 4 октавы.

0: кстати, я должен отметить, что это музыка Лаерского, а вариация все из той же песни про Пупсика, так что, которая вот должна была прозвучать, но так как не было срежиссировано и, в общем, и отрегулировано, а, в смысле, отрепетировано, вот поэтому... Я думаю, что мы сейчас что-нибудь как бы... Что мы должны сказать сейчас в прямой эфир, чтобы прямо получилось? Вот так вот, да?
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса, да. Пьеса. Значит, исполняем произведение, которым мы обычно заканчиваем наши концерты, которое называется по-англи... А, кстати, вот по поводу этой пьесы. На телевидении, на радио, везде звучат эти фонограммы. Приезжаем куда-то на гастроли, заходим в кафе выпить кофейку, по телевизору идет сам себе режиссер, звучит вот эта пьеса, которую мы сейчас исполним. Приходим куда-то, это самое, дома включаем магнитофон, эта пьеса звучит. И везде нужно... Уже получается такая ситуация, что приходишь домой, включаешь утюг, а там вот эта вот пьеса, да. А пьеса, да, а пьеса, значит, композитор Берлин, по-английски она называется Take on Putting on the Ritz, а по-русски очень просто. Надеваем фраки. Одеваем, да. И...

0: Ну, если мне не изменяет память, это была мелодия еще из фильма «Дежавю», да, по-моему? Вот там баба пела «Дежавю», ля-ля-ля. Вот, на этой замечательной ноте мы и попрощаемся с московским брас-квинтетом имени Тимофея Гакшицера. Соответственно, дальше должна следовать из моих уст длинная телега о всяких пожеланиях и благодарностях. Считайте, что она прозвучала. Вот. И также хочу поблагодарить наших замечательных радиослушателей, которые, в общем-то, постоянно нам звонили, поддерживали, наверняка слушали вашему квинтету удачи. Вот. И, собственно, пережить эту долгую зимнюю гадость, которая творится за окном. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку, следите за рекламой, следите за эфиром. Я хочу персонально спасибо сказать Александру Лаи.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: И в гостях у нашей программы сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Он же потомственный ученый. Дело в том, что по утверждению генетических дерев, произрастающих в разных библиотеках и институтах всего мира, родственники Добрыни-Кремезного. Это такие замечательные люди, как, например, голландский известный врач Аганес Вир, который активно участвовал в охоте на ведьм, но только по другую сторону баррикад. То есть он был за ведьм, но он не ведьмовал сам, а просто был за ведьм. Ну, скажем так, он был против тех, кто был против ведьм, понимаете? И я с радостью представляю Святослава Романовича на студии. Здравствуйте, Святослав Романович.
1: Доброй ночи.
0: Сразу нужно, видимо, нашим уважаемым радиослушателям сказать, что речь в нашей сегодняшней программе пойдет о сновидениях, о их природе и о том, каким образом их лучше толковать. Дело в том, что огромное количество старых сонников, они были, скажем так, написаны на основе каких-то, ну, скажем так...
1: Субъективных это в основном.
0: Да, субъективных ощущений их авторов. Так я вот, например, перелистал, готовясь к сегодняшней нашей программе, огромное количество подобных произведений, в частности, вот, выпущено в Минске, в университете
1: ЦКА. Ну, самое грустное во всех этих бумажных изданиях, это то, что вы не увидите авторства.
0: Нет,
1: как
0: ну,
1: правило,
0: вот здесь
1: там
0: есть,
1: стоит,
0: например,
1: ООО или ООО.
0: Нет, здесь вот составитель ЗГ Демешко, художник СВ Блинок, к примеру. Я не хочу сказать, что это плохой, в общем-то, сонник, но, к примеру, да, сейчас я вот, ну, один из примеров, например, граб, не гроб, а граб. Видеть во сне граб к спокойному отдыху вместе с любимым человеком, граб, сбрасывающий листик, чувство неуверенности в себе, нестабильности финансовых дел, нарушение родственных связей. То есть, в принципе, я уверен, что мало кто из неспециалистов знает вообще о существовании дерева граба. А если кто и знает, если оно вдруг кому-то и приснится, то вряд ли у него будет ассоциативный ряд.
1: Дело в том, что грабом называют на самом деле вековой дуб. Это просто белорусское название. А что касается тезиса о том, что действительно в настоящее время такие исконно присущие миру человека вещи, как гравюра, графин и, так сказать, тому подобные, или такие природные явления, как гроза, чистый апрельский дождик, они со временем теряют актуальность и подчас даже забываются современными людьми. На смену этим понятиям и природным явлениям приходят такие вещи, как баночка пепси-колы или же клавиатура современного компьютера.
0: Или, скажем, педаль сцепления джипса Широкин.
1: Безусловно. И вот я поставил перед собой цель еще в конце 70-х годов пересмотреть те сонники, которые были к тому моменту, и вообще, так сказать, пересмотреть отношение человека к сновидению от современных материалистических позиций, поскольку все вот эти сонники, о которых мы с вами только что говорили, они все-таки под собой не несут никакой научной основы, а составлены целиком как бы на интуиции, а подчас и на злом, не побоюсь этого слова, умысле,
0: состояние индивидуумов, да. Ну, ведь известно, что, скажем, вера в пророческое какое-то значение сновидений была достоянием не только суеверной толпы, а, в общем-то, и величайшие человеческие гении посвятили много достаточно труда для разъяснения каких-то таинственных явлений сна. Но тут нужно помнить, что наука всегда пользовалась предрассудками и суевериями своего народа, дабы, отыскав в этих предрассудках какую-то там, ну, долю истины, дать ей надлежащее научное объяснение. Ну,
1: безусловно.
0: К примеру, там колесо-то проколол неспроста, потому что соседний рыжий пацан с укороченной рукой подложил тебе туда дощечку, в которой был вбит гвоздь, и он засранец. Исходя из этого, уже человек начинает просто ненавидеть всех рыжих и пацанов с укороченных рукой, живущих по соседству с дощечками.
1: И более того, опровергнуть с материалистических позиций термин «засранец» он не может.
0: Конечно. А термин, тем не менее, отпечатывается.
1: Имеет право на жизнь.
0: Ну, безусловно. Кстати, мало-помалу в уме вот такого человека, который, ну, легко восприимчив к подобного рода, вот, ну, скажем так, врачеванию, словесному врачеванию, да, вот в его уме складывалась и уже идея, скажем, различия двух этих индивидуальностей, то есть одно тело. Он считал какой-то постоянной такой величиной, а другую непостоянной летучей, знаешь. То есть вот последнее представление о душе, там, или о духе, как там, о элементе, скажем, летучем, летающем там с крылами, и легло, к сожалению, в основу человеческого мировоззрения. Это, в принципе, я высказываю мнение даже не свое, я сторонник в этом случае, сторонник теории Кристиана Тмазея, известного вам прусского правоведа, я это целиком изучал.
1: Можно так сказать, это один из первых, ну, околонаучных... Ну,
0: первый просто. Да, просто первый. Другое дело, что впервые была его жена Жанна Тмазей, с которой они потом разошлись, как раз на почве вот крылатости. Крылатости души.
1: И он ее сдал. Трактовал-то он сны жены.
0: Ну, да, но он-то ее сдал, и в результате она была... В общем, четвертована, зачем сожжена, мученическая смерть. Ну, хорошо, кстати, что женщине были уже под 60, она дальше...
1: С вами относительно того, что она была четвертована.
0: Ну, извините, я разгорячился немножко.
1: Ничего-ничего. Тема действительно животрепещущая.
0: Да, безусловно.
1: Что касается сдал, вы в этом правы, потому что в то время, когда уважаемый Тмазей, так сказать, в расцвете своих лет находился, это именно... период с 1480 по 1520 годы, практиковалась в Европе такая система, как обмен и возврат жен. То есть у нее действительно существовали конторы, в которых можно было за небольшую плату взять себе в аренду жену, так сказать, и после какого-то времяпровождения с ней ее обратно сдать. То есть своего рода такая обменная тара была. Но все-таки вернемся, давайте к толкованию снов. Действительно, человечество, ну, даже, наверное, с самых древнейших времен уделяло внимание тому,
0: к чему
1: тому
0: это?
1: Явлению, да, что вот существовала как бы реальная жизнь, в которой люди в светлое время суток жили, и существовала как бы такая, так сказать, жизнь, которая была подчас даже ярче и необычнее, и впечатления были острее. Та часть жизни, которую мы, современные ученые, именуем сном. Что же касается того, как именно первобытные и, так сказать, в средние века люди трактовали сны, то действительно далеко ходить не надо, достаточно в ближайшем книжном магазине купить так называемый сонник за небольшую плату, и вы, в общем-то, увидите там взгляд древнего человека на явление природы.
0: То есть... Вернее, это даже я извиняюсь, что перебиваю вас, уважаемый Добрыня, не взгляд первобытного человека, а взгляд составителей этой книжки.
1: Да,
0: да. Так скажем, препарированный.
1: Весомое уточнение, прошу прощения. Важно.
0: Кстати, вот давайте все-таки немножко уточним. Дело в том, что по утверждению Лока, к примеру, да, известного достаточно ученого, которого обвинили в свое время в алхимии и четвертовали, душа, говорит четвертованный, бодрствует только тогда, когда что-то воспринимает. Ну вот, к примеру, сейчас я воспринимаю вас, соответственно, моя душа, она бодрствует. Если я сплю, то это уже как бы говорит...
1: Но нельзя сказать, согласитесь, что когда вы спите, вы меня не воспринимаете. Ведь были случаи, когда я снился. Не далее, скажем, как на прошлой неделе ко мне пришла моя сотрудница с утром на работу с криком: «Уважаемый мой Добрыня, я вас видела сегодня ночью». И мы с вами занимались чуть ли не сексом, понимаете?
0: То есть... А вот давайте попробуем. Вот вы же наверняка пытались как-то эту сотрудницу... Вообще у вас было что-то с ней или нет? Вот прямо вопрос, прямо скажем, не в бровь, а в глаз.
1: Ну, что во-первых, подразумевать под словом «было ли что-нибудь»? Конечно, пару раз я помогал ей.
0: Ну, понятно. Пару раз это вполне достаточно. Может быть, бедная женщина, как бы...
1: Нет, ну, самое
0: возраст, смешное... Возраст что... интересен, но узнать...
1: Мой?
0: Да и ваш тоже, кстати.
1: Ну, мне 60, вот скоро будет.
0: Молодо выглядите, кстати.
1: А ей...
0: Ну-ка, дайте-ка я пожму вашу руку, кто сильнее. Так-так.
1: 41.
0: Так, ну-ка. Так-так. Ну, да, так вы
1: можете. Тоже хватка.
0: Ну, дело в том, что я, в общем, достаточно мощно прыгаю по этим канатам развешенным у нас здесь в коридоре. Вы думаете, зачем их развесили? Специально, чтобы наши сотрудники после каких-то политических заседаний, туда же политическая радиостанция, приходит много политических деятелей. Вот, все.
1: Кстати, сны политиков — это очень интересно.
0: Тоже интересно, да.
1: Проблема,
0: я все тут по этим канатам как-то хоть немножко порезвиться, понимаете?
1: Ну, это законное желание, потому что мною, например, нами было установлено,
0: это что... Вот с этой сотрудницей, я знаю, что вы с ней написали даже диссертацию.
1: Нет, я без всяких задних мыслей.
0: Просто нужно сказать, что...
1: Действительно симпатичная женщина.
0: Ну, подождите, нужно... Женщина 18 лет. Ей, ну ладно,
1: сотрудница. Сейчас же женщина уже.
0: После двух-то раз, конечно, она женщина.
1: Так нет, ну давайте все-таки...
0: Давайте вернемся к нашей теме.
1: Так вот, что я хотел как бы в введении своем в тему сегодняшнюю.
0: Все-таки я хотел бы вот узнать о вашем отношении к идеям Локка. Потому что, кстати, они ведь свое подтверждение находят вот, в физиологической психологии. Мы, кстати, Лудвиг, там, Герман, Бинц, и брат Обанц, они все, в общем-то...
1: Ну, Шпренгер об этом, собственно, говорил
0: еще. Они все с Локком-то и тут смычки. То есть, скажем так, это бурлаки одной мощной идеи.
1: Нет, вот... ну, а в науке это описывается как теория Лока-Шпренгера. То есть это существует даже формула. Дело в том, что... Вернее, не формула, а теорема Лока-Шпренгера. Но дело в том, что на сегодняшний день ее никто не доказал, так сказать. Поэтому она... Одна из тех теорем, которые как бы являются недоказанными.
0: А никто не доказал, поскольку Лок был четвертован. И никто из них, вот из Лудвига, Бинца и брата Обанца, никто даже... В тот момент все были в отъезде. То есть, понимаете, тут, понимаете, Лока четвертуют. Вот, а эти все, понимаете, в отъезде. Ну,
1: естественно, не всем приятно, когда четвертуют на твоих глазах твоего единомышленника. Но давайте все-таки поговорим, да.
0: Да.
1: Значит, о том все-таки, как же...
0: Кстати, человек... извините, я должен напомнить телефон 203. 3-19-22 телефон сегодня в нашей студии. Напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, человек, который, ну, скажем, просто толкует сны. Вот, потом ну, сны ученый, профессор психоаналитик.
1: С научной
0: точки зрения. Да. Даже вот, например, если вам приснится сотовая сопля, это очень частые сны. Дело в том, что нам звонят очень многие наши радиослушатели. Приходят, да, говорят, что снится сотовый телефон. Причем, как правило, ведь эти сны снятся людям, у которых нет его.
1: Объясняется все очень просто. Вот этот как раз конкретный пример, который говорит о том, как вредны сотовые телефоны вообще и какое пагубное влияние они оказывают на тех людей, не обладателей, а тех, кто находится рядом.
0: Дело в том, что
1: вот эти сны, как раз мы проводили статистику и специальные эксперименты и выяснили, что вот эти сны снятся тем людям, по соседству с которыми живут обладатели этих сотовых телефонов, и в момент сна, так сказать, испытуемых, вот те самые соседи пользуются своими аппаратами для связи, и достаточно 2-3-минутного разговора, чтобы вызвать, поскольку передатчики трубки достаточно мощные, и чтобы вызвать достаточно 2 минут, чтобы вызвать вот ассоциацию, так сказать, телефона во сне. Вообще есть в нашем институте есть отдел, который занимается моделированием снов. То есть, в принципе, на сегодняшний день мы можем по заказу клиента обеспечить ему те или иные сновидения. Вот, ну, правда, пока...
0: Ну, понятно, что
1: не всем, как бы.
0: Вы знаете, дело ограничен. В том, что вот Георгий Романович Белограй, пенсионер, в своем письме в адрес программы Монморанси, тоже, кстати, речь идет именно о мобильной сотовой связи, он очень жалуется, что практически, ну, уже вот чуть ли не неделю ему снится, что вот он как ложится спать, как засыпает, так он начинает вести разговор по сотовому телефону и продолжает этот разговор, причем, как он пишет, о какой-то ерунде, которая не запоминается, но очень очень муторный, длинный этот разговор, который кончается только к утру. Вот здесь мне бы хотелось поинтересоваться, что у вас ждет Святослав Романович? Да что ждет его уже поздно? Дело в том, что последнее пришедшее письмо, значит, от него было, ну, скажем так, последним. То есть, к сожалению, старикашка, извините.
1: Ну,
0: да, с так кем вот не хотелось бывает. Бы знать ваш взгляд. Извините, просто я так волнуюсь. Ну, хороший был действительно мужчина такой, бывший военный. Хотелось бы знать ваш взгляд, уважаемый Святослав Романович, на теорию Канта по этому поводу. Ведь Кант, он замечал, что, дескать, в одну минуту мы можем видеть...
1: Да.
0: В сновидении там да. целую кучу событий. Да. Может быть, вот нашему покойному-то Белограю как раз снилось...
1: Климакс сна. Согласен.
0: Конец.
1: Наиболее современный подход к теории сновидений, выработанный в нашем институте, он, собственно, заключается в чем? Как только человек перестает в течение минуты, а сон как таковой длится... сновидение одно, то есть одно, так сказать, эпизодическое сновидение с конкретными развивающимися событиями в одном русле, они продолжаются не более чем 15-30 секунд. То есть за минуту нормальный человек способен до 4 снов видеть. От
0: самых разных.
1: Да.
0: Или,
1: да.
0: например, и вот например только... за одну минуту он способен видеть сон, который длится, скажем, несколько лет его жизни.
1: Совершенно с вами согласен.
0: То есть вы все-таки только... придерживаетесь теории Канта.
1: Да-да-да, я хотел бы даже пояснить, что как только сон человека становится однообразным,
0: в смысле?
1: Длительным. Ну,
0: нет,
1: то есть, то
0: давайте его сразу
1: один
0: пояснять.
1: И тот же
0: очень многие нет.
1: Несколько дней подряд.
0: Простите. А не. Если, например, этот сон вот приснился, ну, к примеру, я, вы знаете, все
1: нет,
0: хочу...
1: если у вас встречается...
0: Нет, у меня все нормально. Сон, у меня все нормально. Раз... Нет, за меня вы не волнуйтесь. Сейчас я просто
1: я
0: найду это письмо.
1: Да я не об этом.
0: Сейчас письмо. Угу. А, да. Прошу прощения, это не письмо.
1: Телеграмма?
0: Это в частном разговоре с Евгением Федоровичем Гедико. Вы знаете, историк, популяризатор органного исполнительского искусства. Вот он мне рассказывал, что говорит, знаете, говорит, Саша, мне, говорит, где-то в среднем раз в год снится один и тот же сон, одна и та же территория. Ну, дело в том, что господин Гедико покойный говорит, что это слишком напоминает дежавю. У него и так было постоянно дежавю. Бывало, сидит вот передо мной, вот, пропагандирует искусство. Вдруг как-то замрет, глаза такие стеклянные. А я-то от вас, психологов, научился, как это действовать. У него так пальчиками щелк-щелк, ну, перед глазами. Никакой реакции. По коленке ему тоже. То есть потом он так, Гедике, И, дескать, говорит, у меня, понимаете ли, Сашенька, дежавю было. Ну, и там слово за слово... по столу, и получилось, что, в общем-то, его также мучает и вот этот дежавю, который во сне у него. Причем я вам хочу рассказать, что ему снилось. Ему снился поддон органа, и он, будучи плоским, Гедике, воскребал оттуда руками набившихся за многие тысячелетия насекомых, тараканов. Не микро, а тараканов. Тоже микронасекомые.
1: Ну, в общем, да,
0: макронасекомые,
1: это
0: черепахи.
1: Это так называемое явление профессионального сна. То есть, это сновидение бывает у тех людей, которые довольно продолжительное время занимаются не совсем приятной им работой, но они вынуждены это делать. Это бывает часто у таксистов, вот им ночью снятся голосующие пассажиры, в котором они с переменным успехом то успевают, то не успевают остановиться. То же самое произошло и с уважаемым Гедике, поскольку органист-то, честно говоря, насколько вот я знаю, из него был
0: никудышный.
1: Вот, естественно.
0: Кстати, извините, пожалуйста, уважаемый Святослав Романович, просто я думаю, многие наши радиослушатели уже сейчас, после смерти Евгения Федоровича Гедике, могут знать некоторые подробности, даже интимные, в этом нет ничего дурного, его физиологического строения. Он, я помню, в разных салонах, будучи в подпитии, очень любил показывать этот фокус. Дело в том, что сам он действительно не играл на органе, в силу одной только причины, все суставы на пальцах у него гнулись только в обратную сторону. То есть для того, чтобы как-то взять какой-то аккорд, ему приходилось или садиться спиной, или держать руки ладонями вверх, понимаете? И играть вот... это зрелище страшное. Кстати, я ему как-то говорю, это самое... сложить руку в кулак. И получилось, что у него кулак вот все наоборот закатался. То есть, я понимаю, что это абсурдно звучит.
1: Нет, но на самом деле...
0: Он очень любил, зато он играл очень хорошо в перекрестную на баяне. Это надо было наблюдать. Одну руку с этой стороны, другую с этой. Не как обычно, понимаете?
1: Дело в том, что надо было... Вы же умалчиваете о том, что баянистов должно было быть трое. То есть, двое раздувающих меха, а он непосредственно жал, так сказать, на...
0: Ну, кстати, можно еще открыть одну тайну, что вот тут я немножко о себе, если позволите, скажу, что вот в последнем альбомчике «В имя», вот в песне, где «Бодрые кадрили», проигрыш идет, как раз принимал участие Евгений Федорович Гедикин, он просил об этом не писать. Вот, и я уважил просьбу покойного.
1: Ну, дело в том, что...
0: дело плохо, ему просто плохо.
1: Перед смертью предоставилось действительно... было что вспомнить, наверное, старине.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Давайте все-таки немножечко вернемся к сновидениям.
0: А и скажите, пожалуйста, тут подошли непосредственно к Шеллингу. Шеллинга многие считают, в частности, все вот те же...
1: Вы имеете в виду Генриха?
0: Генриха, да, Генриха Шеллинга и его, кстати, помощника, ассистента Бурдаха. Многие считают их...
1: Бурдах,
0: он же был араб. Бурдах.
1: Бурдах, первом помощнике.
0: А у него два было?
1: Да, один немец, один араб.
0: Простите, по-моему, вместе с Бурдахом-то и четвертовали, в общем-то.
1: Ну, нет, но дело в том, что неверная информация, в то время уже начали колесовать. Это уже 16 век наступил.
0: Причем тут нужно рассказать немножко о Шеллинге, ведь он как говорил, что как бы не был, говорит, крепок сон, вот даже до степени так называемого мертвого сна. То есть, когда человек...
1: До несчастья помогло, даже поговорка такая была. Не был крепок сон, до несчастья помогло, да.
0: Вот, то все равно сильными внешними раздражениями можно разбудить человека. И Шеллинг заставил Бурдаха, чтобы Бурдах гонял его по длинным коридорам Шеллинговского замка. И это, по-моему, суток трое он его гонял. Тот, в конце концов, вырубился без задних ног, буквально прям где бежал, там и упал. Вот. И чтобы проверить эту теорию, собрали, значит, они всех ученых, ну, практически там были все, там и Гамильтон, Ульриц, там, Гартман, даже Шопенгауэр был у него полный
1: спектр, да.
0: Да, они все, значит, собрались на трибуне, и он стал его оживлять, вы помните эту историю, пытаться разбудить.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: И, в общем, это разбуждение прошло до того, что его и четвертовали. Получилась какая-то парадоксальная ситуация. Он так и не проснулся.
1: Ну,
0: представляете, что ему снилось?
1: Дело в том, что они просто...
0: Нет, Добрынь, представляете, что снилось вообще? Что снилось Шеллингу, когда вот...
1: А я вам скажу, что ничего не снилось.
0: Почему?
1: Дело в том, что совершенно точно установленный факт, что когда человек испытал чрезмерную нагрузку, то есть занимался тяжелой физической работой вот, довольно продолжительное время, и, что называется, заснул мертвым сном, то в этом-то как раз мертвом сне в 99% случаев не бывает сновидений.
0: Так простите, вы не путаете ли с летаргическим сном? Потому что Шеллинг, он заснул мертвым.
1: Нет.
0: Так в таком случае...

0: человек впадает в любой сон, даже мертвый, суперкрепкий сон, а вот, но не летаргический, его можно разбудить достаточно сильным воздействием.
1: То есть да, мы по щекам обычно.
0: По щекам, или вставить там горящую бумагу, как мы делаем вот нашим сотрудникам.
1: Самый надежный способ да. до литра воды вылить на лицо спящего.
0: Или такую мощную
1: клизму. Но не менее 300 граммов.
0: Клизму можно такую же поставить.
1: Дело
0: сразу
1: в том, что
0: бодрить.
1: Пока вы будете перевертывать,
0: ну, что,
1: есть шанс, что он до того, как вы, так сказать, навостритесь, уже проснется. Тем более...
0: А, так и наша цель его разбудить? Нет, вы все-таки противоречите сами себе. Давайте, давайте по порядку.
1: Нет, мы сейчас
0: вот
1: с вами
0: стойте.
1: Будем же говорить о процессе пробуждения.
0: Безусловно.
1: Это тема
0: отдельная. Нет, дело в том, что я эту тему вот поднял. Почему? Потому что Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович спрашивает у нас постоянно, наша пенсионерка, радиослушательница заслуженная. У нее 5 значков «Эхо Москвы». И вы хотите оставить ее вопрос без ответа. Она спрашивает, почему Шеллинг, который утверждал, что даже если сон уже
1: в руку,
0: мертвый сон, так называемый мертвый сон, то сильным внешним воздействием, говорил Шеллинг, можно человека разбудить,
1: да.
0: был не разбужен после того, как был загнан этим бурдахом. И...
1: Ну, они его загнали до физического истощения. Тут уже речь идет не о каком-либо сне. Ведь на самом деле у вас там обозначено в записной книжке, что он 3 дня не спал. На самом-то деле 30.
0: Да не может это быть. 30 дней, тогда бы и бурдах тоже бы... не добегался.
1: Простите.
0: Дело в том,
1: умер непосредственно от истощения. То есть его сон
0: неправда,
1: не смог
0: неправда. Я знаю, что вы не любите Шеллинга.
1: Не люблю Шеллинга.
0: Вы сейчас лукавите. Дело в том, что Ческ присутствовал при этом и делал медицинское освидетельство. Оно сохранилось в архив.
1: Ческу нельзя доверять.
0: А Моцли тоже присутствовал. И уже, извините, двух ученых, Шеллинг был в тот момент жив и здоров. Он не был дохл, извините, мертв. И все органы функционировали, то есть он просто спал. Причем известно, что Моцли и Ческ, они друг друга не знали.
1: Моцли, вы меня убили
0: на
1: повал. Я признал.
0: Ну что теперь скажете?
1: Признал. Но я не признал его правоту. Я признал просто то, что вы меня переубедили. Хотя я все-таки хочу добавить к этому следующее. Что есть вообще процесс, о котором мы с вами сейчас говорим? Это всего-навсего попытка организма восполнить ту затраченную энергию в течение дня, дабы на следующий день человек проснулся обновленным. Так вот, если человек просто выжат как лимон, что как раз и произошло
0: с Шеллингом,
1: то сновидений не будет. И пробуждение мы не можем связывать неудачное пробуждение, то есть неудавшееся пробуждение, с наличием или же отсутствием сновидений. Мы его можем связывать только с тем, что человека, попросту говоря, загнали. Ведь в том случае с Шеллингом описана пена. Пена, как вы знаете, проявляется в двух случаях. Когда человека, так сказать, уездили.
0: Простите, извините, что я вас перебиваю.
1: Или же когда приступ эпилепсии.
0: Но дело в том, что тут действительно...
1: Кстати,
0: тут
1: очень
0: я
1: интересная
0: с вами
1: тема,
0: уже соглашусь,
1: сны эпилептиков.
0: Нет, простите, насчет пены я тут был неправ. Действительно, все это содержится в архивах. То есть,
1: на самом деле удушение настало от того, что пена засохла просто.
0: Нет, дело в том, что Ческ, он ограничился внешним осмотром. А Моцли, он, в общем-то, раздел Шеллинга. И обнаружил, что пена, в общем-то, выходит и из анала, и изо всех, в общем-то, остальных частей тазобедренного сустава.
1: Включая ноздревые,
0: естественно. Но они прочистили это дело. То есть
1: у трупа-то, конечно, можно прочистить.
0: Извините, но они же производили пульпацию и пальпацию.
1: Нет, это все
0: доказано.
1: Тогда не было явления видеозаписи, поэтому все эти протоколы и, так сказать, акты о смерти уважаемого Шеллинга, они в какой-то степени могут быть подтасованы. Потом неуважаемые Моцли, которым вы меня, собственно говоря, и сразили, вы вот согласитесь, в его, так сказать, протоколе об осмотре

0: Труфа
1: в их протоколе.
0: В их протоколе. Потому что осмотра трупа да. не обозначена причина смерти. Ну. А на самом деле была асфикция. Собственно говоря, захлебнулся своей собственной рвотной массой.
1: То есть вы хотите сказать, что
0: да.
1: Шеллинг был четвертован, уже будучи мертвым?
0: Безусловно.
1: Ну что
0: и
1: же.
0: Это, на это в крайне свидетельствует об этом так называемые трупные пятна.
1: Ну что же, поскольку эти слова звучат из уст потомка голландского врача Ганнеса Вира, я складываю оружие. Сейчас мы ненадолго с вами прервемся, затем продолжим разговор. Напоминаю, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, профессор-психоаналитик.

0: Ну что же, Святослав Романович, мы закончили, в общем-то, с нашим другом, разобрались. Вот я хочу перейти теперь к следующей теме, которую тоже многие наши радиослушатели затрагивают. Это тема трактования снов тогда и нынче. Ведь дело в том, как сказал известный ученый Карпентер, в те времена люди обладали, как ни странно, более серьезным музыкальным образованием. Ну, к примеру, скажем, крестьяне, они как-то сны толковали по-простому. Там, скажем, огурец к урожаю, печка к беременности. Ну, образно говоря, да?
1: Тогда так... Нет, ну вы достаточно точны.
0: Ну, безусловно, я же изучал это. Вот, тогда как более такое высокое общество, светское, скажем, там, человек, не умеющий играть на фортепиано, это все равно, что сейчас человек, не умеющий водить автомобиль.
1: Безусловно.
0: Вот.
1: Безусловно.
0: И Карпентер говорит, что вот, скажем, вот эта сама игра на фортепиано и вообще такое слияние человеческого существа с музыкой, оно рождало более яркие сны, которые нужно было трактовать более глубоко.
1: Не совсем так.
0: А
1: не
0: мы
1: совсем.
0: Куда? Мы куда? Не возвращаемся ли мы сейчас назад к моркови и к печке? Что на эту тему скажет нам потомок Агана Севира? То бишь вы.
1: Скажу я на это следующее. Раньше прослеживалась такая тенденция. То есть наиболее образованные люди имели наименее окрашенные сновидения. В то же время.
0: Безусловно.
1: В то же время. Люди, которые имели ограниченное культурное образование, и жизнь которых была однообразна, ну, туда в эту подгруппу входили крестьяне, ремесленники, беженцы. Вот. То есть их жизнь была мало насыщена впечатлениями. Как правило, эти люди даже в лучшие свои времена удалялись от собственного дома не далее, чем на милю.
0: Особенно беженцы.
1: До ближайшей таверны. Да. Так что я хотел сказать?
0: Ничего, вы продолжайте, не волнуйтесь. Это телефонист, он проверяет.
1: Дело в том, что современный взгляд...
0: связью какие-то проблемы, он сейчас тут делает.
1: Да, потому что хотелось бы все...
0: Да, продолжайте.
1: Да, так вот, что я хотел сказать.
0: Вот тут это самое...
1: Сон, как таковой, является отражением жизни, собственно говоря, индивидуума. И если жизнь достаточно бедна, то... сон, наоборот, богат своими эмоциями, поскольку эмоции человека от природы, они проявляются менее или более в реальном миру. В мире же сновидений эмоции компенсируются. То есть недостаток эмоций, так сказать, в быту человека компенсируется обилием эмоций во сне. Ведь недаром же известный химик Дмитрий Сидорович Менделеев свою таблицу открыл, вернее, увидел во сне. То есть да. Спрашивается, как?
0: Ну, а дело мне, в том, кстати, что, кажется, что
1: Менделеев вот, до этого сна, что, собственно
0: мне
1: говоря,
0: кажется,
1: видел
0: что
1: всего
0: мне,
1: один химический
0: мне, кстати,
1: элемент.
0: Кажется, что вот он тут несколько Дмитрий-то Менделеев слукавил.
1: Безусловно.
0: Поскольку наверняка ему задавали вопрос, а как такое могло произойти. Я думаю, что это долгая, длительная разработка этой
1: таблицы.
0: Нет,
1: ну Менделеев годами. Вообще до того, как...
0: Это просто, сказать... что подстали от него. Типа,
1: да.
0: А приснилось? А
1: нет,
0: приснилось?
1: Нет, на самом деле приснилось. Это, так сказать, подтвержденный факт, потому
0: кем?
1: Что первоначально таблица Менделеева состояла из 4 минералов. Туда, значит,
0: входила
1: вода, земля, огонь, собственно говоря, и воздух.
0: Отец современной психофизики Фехнер, между прочим, утверждает, а
1: Фехнеру... С Фехнером сложно не согласиться.
0: А вот Фехнер как раз утверждает, что это была полная фальсификация, что Менделееву приснилась вот эта таблица.
1: Но тут мы с вами подходим к такому аспекту, как подлинность сновидений.
0: Подлинность сновидений.
1: Дело в том, что на сегодняшний день даже
0: вы
1: мне...
0: думаете, что, может быть, ему могла присниться матрица?
1: Даже мне.
0: Матрица.
1: Даже мне
0: матрица.
1: Иногда снится матрица.
0: Матрица снится.
1: Безусловно.
0: А уже чем ее заполнить, это дело, так скажем, утра. То есть ты с утра проснулся, я не имею в виду вас.
1: Ну,
0: проснулся
1: вообще...
0: с утра, типа, смотришь матрицу.
1: Я тоже с утра просыпаюсь.
0: Ну, безусловно. Но если во сне приснилась человеку матрица, то уже
1: матрица,
0: после...
1: Матрица рознь.
0: Да, нет, если матрица, скажем, такая, так что вот... в нее можно вместить таблицу Менделеева.
1: Вы совершенно правы. Менделееву приснилось, конечно,
0: не
1: расположение.
0: А именно вот коробочка,
1: сама,
0: клеточка.
1: Сама-то, да, так сказать, структура геометрическая.
0: Ну вот это и говорит Фехнер.
1: Да. Так я же с самого начала сказал, что с Фехнером не соглашаться, это себе же во вред.
0: Но я заметил искорку такой нелюбви к Ганнесу Фехнеру в ваших глазах.
1: Мы ученые, тем более ученые с большой буквы, всегда ревностно относимся к своим оппонентам. Тем более Фехнер, старина-то, жил, сами помните, когда. Ведь помер он, бедняга, в 910-м. То есть сразу после...
0: Нет, вы имеете, значит, его отца. Это я оговорился. Конечно же, я имею в виду не Агана Фехнера, а Сергея Фехнера.
1: Но он играет на бирже сейчас.
0: Я не знаю, может быть, сейчас, но, по крайней мере, до сегодняшнего дня и до встречи с вами он считался отцом современной психофизики. Папа. Просто нет, папа. Достаточно нет. Сказать...
1: Его папа считался отцом современной психофизики.
0: Тогда, в то время.
1: Ваши вычисления в кровать ошибки.
0: А кто сейчас у нас отец современной психофизики? Вот как
1: Добрый
0: вы
1: Некремезной.
0: Да, ну что же у нас...
1: Слушать другой ответ?
0: Нет, конечно. И не надо по этому поводу извинничать.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Наконец-то мы остановились на абсолютно истинных вещах.
0: Вот. Да.
1: Да, теперь все-таки что...
0: Прямо как и вунды ты.
1: Да, теперь все-таки что касается того, как подтвердить или опровергнуть истинность сновидения.
0: Как?
1: Да никак. То есть на сегодняшний день даже мне не удалось разработать методику, которая бы позволяла перевести... видение во сне на какой-то цифровой или же магнитный носитель.
0: А, то есть вы имеете в виду запись снов?
1: Да, на сегодняшний день наиболее практикуемым методом являются зарисовки со слов, так сказать, индивидуума испытуемого, зарисовки профессиональным художником-мультипликатором картин сна с последующим наложением их, то есть по методу мультфильма и с дальнейшим просмотром. То есть таков эти зарисовки
0: то есть производилось ли вот в данный момент
1: в течение очень длительного времени, то есть,
0: а потом испытуемый, так да, скажем, просматривал,
1: года,
0: говорил истину,
1: года составляется, значит, раскадровка делается, получается приблизительно 2-3, иногда 5-минутный мультфильм, то есть нарисовывается порядка 10-15 тысяч фрагментов,
0: да.
1: И иногда по ним мы можем в реальном, так сказать, времени наблюдать эволюцию человека как личности и в то же время выявлять какие-то патологии, потому что, безусловно, я, может быть, сейчас открою некоторую истину.
0: Ничего.
1: Да, для радиослушателей. Действительно, по снам, в отличие от того, что древние сонники трактовали сны, значит, там, к какому-то...
0: Как попало, собственно.
1: Да, и, значит, они вся трактовка сводилась к тому, что в будущем вас ждет такое-то или такое-то событие. Мы можем, помимо научной трактовки сновидений, также поставить диагноз человеку на основании анализа его сновидений. То есть, пример такой, вот, например, недавно к нам обратилась девушка, назовем ее девушка М. То есть, дело в том, что я не могу просто называть ее имя.
0: Часто встречающееся имя Эмма, она, в общем-то.
1: С жалобой на то, что ведущие, так сказать, психотерапевты не могут определить, в чем же ее причина ее неврозов.
0: Именно,
1: а дело в том, что эти неврозы очень были тяжелыми и подчас вели к задержке физиологических процессов.
0: Извините, а ногти она грызла?
1: Дело в том, что внешние проявления индивидуума — это не моя стезя.
0: Понятно.
1: Вот. Возможно, и грызла. Это лучше спросить у уборщицы нашего института.
0: Ага.
1: Вот. Она обычно выметает то, что остается после клиентов. Да-да. Так вот, значит, путем зарисовки её сновидений...
0: доктора накидать. И...
1: Ну, были случаи.
0: Вот так вот. Скажите, пожалуйста, а вот известный случай еще из, скажем так, истории эпохи Возрождения. Известный невропатолог, в то время известный невропатолог Гёглинс Джексон, насколько вы знаете, вдруг неожиданно проснувшись, однажды утром резко зарисовал свое сновидение. Это картина, единственная картина Гёглинса, находится она сейчас в Пушкинском музее.
1: Как ни странно,
0: называется она, ну вы знаете, о чем говорится, «Бабушка с кувшином».
1: Да, и на сегодняшний
0: Полинск
1: день... День это единственное сохранившееся до наших дней изображение Вильгельмина IV.
0: Так вот в том-то и дело, что... Гёглинс, который был...
1: Жил
0: совершенно в другой стране. Он был известным дворянином, то есть практически был приближен к норвежскому
1: Фридриху IV.
0: Вдруг, через 5 лет после того, как он зарисовал вот эту бабушку с сыном...
1: Случайно это обнаружил.
0: И, пожалуйста, они уже муж и жена, и она уже вот...
1: Дело в том, что ведь это вызвало большие гонения. Кончилось дело тем, что до 170 трактователей сновидений были колесованы, двое были, так сказать, потоплены.
0: Один покончил жизнь самоубийством.
1: Да, 171-й. Дело в том, что времена инквизиции вообще достаточно жестокие времена, и то, что не могли объяснить тогдашняя современная наука... Естественно, объяснялось как ведьмачество, колдовство и, так сказать, черная магия.
0: То есть
1: этих людей, врачи, не родился Энрико Гальвани, поэтому это сейчас мы можем так бросаться терминами гальваничный.
0: Так извините, сказать, дело в том, что как раз Энрико Гальвани-то его и назвали по, скажем так, имени уже вот самого
1: процесса. В данном случае мы сталкиваемся с тем,
0: что, например, Октябрина или Ревмакович.
1: Это как раз первый человек.
0: Но картина Гёглинса, она же висит как доказательство. И все знают, что она была написана за 8 лет до его встречи с бабой с кувшином.
1: Да.
0: Вот. И именно так он ее встретил. Она стоит, понимаете, так... с кувшином стоит.
1: Мы плавно
0: на картине.
1: Плавно с вами подошли к так называемому эффекту дежавю. Очень многие современные ученые пытаются объяснить этот... Правильно вы сказали.
0: Да.
1: Объяснить это явление тем, что, дескать, происходило это с вашим папой и мамой или вообще в другой жизни. Ничего подобного.
0: Вот смелое утверждение.
1: Ничего подобного.
0: Смелое утверждение.
1: Ничего подобного.
0: Вообще.
1: Значит, дело заключается в следующем. Человек запоминает не все сны, которые он видит. И не, сон запоминает, вернее, человек может, разбуженный человек может вспомнить то, что ему снилось вот в последнюю минуту до побудки не позже, чем через 3 минуты. То есть, если человека озадачить сразу по так сказать, пробуждению вопросом, а что же вам, уважаемый, снилось-то? Почему вы, простите, заплевали весь потолок? В течение первых 3 минут он вспомнит, что да, действительно, ему снилась вот та самая тетка. Да. Вот. И, так сказать, это и вызвало такую бурную физиологическую реакцию. А если вы будете спрашивать его по истечении этих 3 минут, то он не вспомнит. Были случаи, что люди не вспоминали даже своего собственного имени.
0: Вы имеете в виду 3 минуты. Это называется, так скажем, межрамье между сном и бодрством. Некое такое послесонное распирды, когда человек еще... Вот,
1: называется межпоездной зазор у работников метрополитена.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас не надо долго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня потомственный ученый, профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях. В ближайшее время по телефону 203-19-22 вы сможете задавать ваши вопросы нашему гостю. А пока что мы размышляем о трактовке снов, вернее, о трактовании снов тогда и сейчас. И ведь было еще средний период, период, скажем,
1: беспрактовия.
0: Да, период гражданских войн, Пуччи-Буччи, это 1812 год, когда по статистике, кстати, эта статистика существует благодаря замечательному ученому Бронсикару, за что ему большое спасибо, наименьшее количество снов снилось. Вот скажите, пожалуйста, Святослав Романович, почему в моменты каких-то наиболее, скажем так, апокалипсисов, массовых кризисов, да, как правило, количество сновидений уменьшается?
1: Ну, объясняется это тем же, собственно, чем и отсутствие сна у работника тяжелого физического труда. То есть настолько богатая картина событий, происходящих перед человеком, что его мозг уже не в состоянии расслабиться и переваривает увиденное за день даже во сне. То есть мозг работает как бы на всос. В то же время сон мы можем назвать явлением как бы выплева. То есть мозг как бы говорит нам сам, дескать, что же ты, какие впечатления-то не хочешь в себя вбирать, приходится мне самому. И вот как раз, когда это происходит, то как бы упомянутый мной разговор мозга с обладателем оного, и происходят так называемые кошмары. Ведь кошмары по статистике...
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо.
0: Так, простите, а ведь получается, что вот интересный момент, Святослав Романович, то есть, значит, мозг в данный момент работает на всос. То есть мозг целого поколения, ну, например, в период войны 1812 года, год с лишним, да, работал на всос. Да. Неужели вы считаете или не считаете, и вообще как вы в таком случае относитесь к утверждению Майнарта, господина Майнарта, что спустя, если верить теории спирали, да, психоаналитической, психологической спирали, спустя несколько вот витков туда-вперед, например, мы же с вами тоже, скажем так, потомки.
1: Я повоевал,
0: тех,
1: да,
0: кто вот там, да, был, да, вот, что то, что они-то отработали на всос, сейчас мы не получим под видом дежавю на высосе.
1: Нет, дежавю я готов.
0: Да я тоже готов.
1: Подписаться. Но... подписаться готов. Дежавю.
0: Сейчас
1: это...
0: бумажку надо подать.
1: Да, пожалуйста. Я приготовил ручку. Дежавю — это воспоминание неожиданное тех явлений, которые пережил именно данный индивидуум. Не кто-то до него. И не сосед его по лестничной клетке, а именно этот человек.
0: А почему
1: дело
0: тогда...
1: в том, что наш мозг...
0: Подождите.
1: Да. Наш мозг не всегда в состоянии фиксировать увиденное глазами.
0: Ага.
1: Понимаете? И где-то в глубине наших извилин, в нейронах, фиксируется мимолетная информация, на которую сразу мы не обратили внимания. Но через какое-то время при создании аналогичной ситуации, похожей на ту, что была раньше, мозг неожиданно... Поскольку мозг это, примитивно говоря, это как бы средство для подыскивания аналогичных ситуаций. То есть человек ведь что ставит в тупик? Увиденное действительно ему впервые. То есть мы привыкли, допустим, что вот едя на машине, выбегает инспектор с палочкой. Мы уже на него, так сказать, не так особо-то, ну, и да, удивляемся, да, этому. Да. Мы, наоборот, даже скорее ждем его появления.
0: Да.
1: И вот как раз в тот момент, если нам, например, на дорогу выбежит, ну, допустим, средневековый динозавр.
0: То есть, или лось лучше.
1: Да. Это уже существо, так сказать, менее частое на наших дорогах, и это вызовет уже совсем другую реакцию.
0: А
1: даже некоторое удивление.
0: Вызовет удивление, но не дежавю.
1: Нет, не дежавю. Но если вы, когда будучи, да, в подростковом возрасте, допустим, ехали на велосипеде, вдруг вам вышла собака соседская, которую вы ни разу до этого не видели, то возможно, что тут будет моделированная такая получается перекрестная ситуация. То есть, если по модулю взять собаку и лось, в принципе, это одно и то же.
0: Вот. Собака и лось?
1: Да.
0: Вот скажите, Амадей Матвеевич Дохман, кстати, приват-доцент общей терапии нервных болезней, известная вам личность достаточно, в своем...
1: Кто же не знает Дохмана?
0: Да, в своей методичке, которая активно распространяется среди банковских служащих, ну, вообще среди, в среде так называемых новых русских, я очень не люблю этот термин, но тем не менее, он советует, значит, будущим отцам и матерям.
1: Кстати, вот вы напомнили про новых русских. Вот это сейчас реклама идет по телевидению. Дескать, заплати налоги и спи спокойно. Где человек в имидже нового русского нервно выключает и включает светильник, а жена его с непонимающим видом смотрит. В глазах ее застыл вопрос: «Милый, почему же ты интересуешься не мной, а выключателем?» А диктор сообщает о том, что заплати налоги и все пройдет. На самом деле был взят профессиональный угольщик. То есть шахтер.
0: Простите, который... а какое это имеет отношение к Дохману?
1: А вот как раз прямое самое. Это я хотел сказать просто о том, что у новых русских снов вообще никаких нет.
0: Так
1: и
0: вот
1: поэтому им не свойственно там чего-то там бояться или что-то такое. Был взят шахтер, и действительно, вот он сидел, выключал, просто ему зарплату 3 месяца не платят.
0: Вот, так Дохман утверждает, что будущим состоятельным папам и мамам, скажем, отпрыском богатых семей, которые собираются вступить в брак и родить детей, следует как можно чаще посещать какие-то, скажем, красивые места. Ну, то есть, например, какой-нибудь там горный Алтай, или там, ну, вы понимаете...
1: Ну, та, тут, та, понимаете, все это очень
0: субъективно. Слушать хорошую музыку. Значит, Дохман утверждает, что это затем генетически все эти впечатления от увиденного и услышанного генетически перейдут, соответственно, к потомству, и дети уже будут... заряжены более, скажем так, позитивной энергией.
1: Но позволь.
0: Простите, я просто к тому хочу сказать, что описывалось во многих книгах, скажем, например, вы знаете, читали вы, естественно, читали сочинение Дюгальда Стюарта?
1: Да.
0: Вот, так это же интересный человек. Вот он же там описывал.
1: Он, кстати, сам намного интереснее, чем свое собственное сочинение.
0: Ну, это да. Но он описывал что? Что, например, брали одну семью будущую без детей и другую. Совершенно где-то из одинаковых слоев. Одних помещали жить в очень некрасивую местность, в какую-то, да, где там кругом там, ну, тогда высоток не было, ну, какие-то невзрачные здания. Там некрасивые люди специально были подобраны.
1: Коровники.
0: Да-да-да. А других действительно в такой в роскоши, там в Венецию постоянно. Вот все это, значит, они зачинали детей в один приблизительно промежуток времени. И затем уже этих детей отбирали и проводили отдельные исследования. Выяснилось, что, как это ни парадоксально, но вот дети, которые росли среди вот этих вот унылых пейзажей, они были более порочны.
1: Здоровыми.
0: Более порочны. Тем не менее, вот, и более готовы к совершению каких-то преступлений и так далее. То есть Дюгальд Стюарт тут достаточно...
1: А вот я с ним не согласен. Угу. А я даже могу вам в двух словах обрисовать, почему. Потому что вопрос о том, влияет ли бытие на формирование интеллекта грудного младенца, очень спорен.
0: А это речь идет не об интеллекте. То есть...
1: О наклонностях уходить?
0: А, да, безусловно.
1: Но в таком случае...
0: Вы же не интеллектуал, а вы психоаналитик.
1: Как?
0: Если бы вы были, скажем, психоинтеллектуаналист, да, психосоматик или там психодиагностик, а вы же психоаналитик, речь идет о...
1: Да, безусловно.
0: Ну так что? Что с нашим Дюгальдом?
1: Если подходить к этой, собственно говоря, проблеме с позиции Дюгальда, тогда мы могли бы... Вот ярчайший пример, который я противопоставляю всей этой псевдонаучной школе, такой. А как вы, милые, уважаемые мною оппоненты, ответите на такой вот опыт? А вот зачинают же детей в пробирках? с этим сложно не согласиться.
0: Безусловно.
1: В таком случае дети, зачатые в пробирке, должны были жить в теплицах. Сами подсознательно выбирать себе остекленную среду обитания. Нет,
0: простите,
1: это уже этого не происходит.
0: Нет, Святослав Романович, вы тут не правы. Дело в том, что в пробирке их зачинают, то есть берут яйцеклетку женщины, которая тоже получала определенные впечатления.
1: Были случаи, когда брали яйцеклетку гориллы, например.
0: Ну, только извините, горилла прыгает среди ветвей, видит всяких красивых птиц и так далее. То есть, неважно момент зачатия, мы же сейчас говорим о...
1: В данном случае в пробирке он совершенно не важен.
0: Потому что он и так не важен.
1: Никто...
0: Он важен, нет, простите.
1: Это господин,
0: господин Дюгальд Стюарт утверждает о том, что на дальнейшее развитие, психологическое развитие ребенка зависит впечатление, воспитание, зависит
1: уже с момента, вылупа.
0: Да, безусловно. Зависит впечатление зрительные и слуховые, полученные его родителями, папой с мамой.
1: Нет, это опять же к вопросу о пробирке. Нет, папа с мамой имеют непосредственное влияние на то, какова будет нижняя челюсть у младенца, какова будет заволошенность его тела, будет ли он левшой или правшой. А достоверно сказать о том, что будет ли вот непосредственно у этого ребенка, сына, уважаемого всеми человека, или же наоборот, неуважаемого никем мусорщика, преступником или же гением, вопрос очень спорный. И есть, конечно, методика. Я принимал участие в ее разработке.
0: Естественно, потому что она
1: в эту методику Дюгальд. Нет, эта методика была в Красноярске 1946 году.
0: Вот вы имеете в виду.
1: Да.
0: Ну, так это варварские методы.
1: Я же не зря сказал о том, что не всегда яйцеклетка женщины была в пробирке. Бывали случаи, что и... Но не будем об этом. Есть, конечно, методика, с которой, ну, с вероятностью 96% можно определить, кто же вырастет вот из этого. Вот он, видите?
0: Это наша же цель не из того, чтобы кто из этого, вот из него вырастет. Подождите, зависит ли все-таки, зависит или нет? Вот мне хотелось просто от вас слышать, да или нет?
1: Да.
0: Ну все, давайте теперь послушаем телефонный звонок.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Святослав Романович.
3: Здравствуйте.
2: Здесь у меня созрел такой вопрос по поводу снов. Вот в течение 10 лет я вижу один и тот же сон. Я в свое время служил в Красной Армии и, мало того, в стройбате. И сон такой, что я опять нахожусь в этом же стройбате, вижу опухшие лица прапорщиков, небритые сослуживцев. Ну, опять прапорщики страдают хроническим алкоголизмом. Я им доказываю, что, дескать, я уже послужил, мне тут делать нехрен. А они всячески препятствуют моему уходу оттуда. И... Ну, то есть, куда я не пойду, опять кругом этот полк, казармы...
0: Простите, можно кое-что уточнить у вас? Просто мы со Святославом Романовичем договорились, что, чтобы его не беспокоить этим, некоторые вопросы, так сказать, по ходу дела я буду задавать. Скажите, пожалуйста, ваш возраст?
2: Мне 32 года.
0: То есть 32 года, значит, практически вы уже вот лет 6, да, как демобилизовались? А сколько сейчас?
2: 12.
0: Ну, я просто все всегда делю на два. Вы же знаете мою особенность. 12 лет назад, и вам снится до сих пор этот сон.
2: Да.
0: Вы знаете, я сейчас, конечно, более тщательно вам ответит, конечно, Святослав Романович Забурников, не знаю, но я могу вам сказать, вас тревожит этот сон и мучает, да, безусловно?
2: Да не особо, просто надоело.
0: Надоел, тем более. Значит, вы не относитесь к категории так называемых вечных дембелей, с чем я вас поздравляю. Вот, поскольку если вы все-таки знаете, что этот сон вам постоянно снится, знаете, что он вас тревожит, а значит, вы, выпив водки, не бравируете своими армейскими буднями, я надеюсь, и пытаетесь быстрее их забыть.
2: Можно вам задать встречный вопрос по поводу водки?
0: Да.
2: Во время употребления спиртных напитков ну там дня 3-4 вот так вот бывает.
0: Uh-huh.
2: А, то есть потом начинаются не сны, а слайды. Вот слайды. Как трактовать слайды?
0: Угу. Спасибо вам за звонок. Ну, Святослав Романович, я, конечно, попытался каким-то сразу. Я дело в том, что только обучаюсь, опять же,
1: но
0: по...
1: Ну, для любителей да. вы неплохи.
0: Ну, простите, я все-таки изучил всего Дюбль де Стюарда, и это
1: ну,
0: мой...
1: Ну, мы же с вами решили о том, что...
0: Что да. Решили, что да.
1: Да. Ну, что же, что же касается все-таки первого сновидения уважаемого радиослушателя.
0: Вы имеете в виду, а вот как раз армия?
1: Да.
0: Угу.
1: Вы не спросили его, женат он или нет? Потому что такие сны снятся неженатым. И, по всей видимости, из моей практики я могу, как это неприскорбно сказать, что подсознательно он настроен на брак с мужчиной. То есть существом одного пола. Поэтому то оттуда есть... идет и прапорщик, и все, так сказать, остальное. Прапорщик в данном случае это завуалированный, так сказать, фаллический символ. Угу. Два, может быть, варианта. Либо же мужчина, так сказать, не очень силен, как мужчина, либо же, наоборот, его гиперсексуальность направлена на субъектов одного с ним пола.
0: Тут дело в том, что я еще вот проявил некоторую непрофессиональность, как ваш ассистент в данном случае, забыв спросить, кто вот наш оппонент по роду деятельности, по-моему...
1: Это не так важно.
0: Ну почему? Дело в том, что вполне возможно, что вот такие будни армейские...
1: Вы думаете,
0: армейские,
1: что это профессиональные...
0: Ну, видимо, какая-то хроническая усталость, и это может привести к полному вообще изнеможению в дальнейшем. То есть что-то такое явно аномальное. То есть ведь вечные дембеля, они же всегда жизнерадостные, здоровые, бодры, очень быстро бегают около института имени Миклуха Маклая.
1: Но ведь они также и отвратительны. Приблизительно настолько же. Все-таки давайте обратимся теперь ко второй части вопроса. Относительно слайдовости его сновидений, состояний похмелья. То есть все-таки надо, вынужденная абстиненция.
0: А вы хотите ли связать, уважаемый наш Добрыня, первое и второе? Потому что мне кажется, что это
1: пока
0: разное.
1: Давайте мы сейчас не будем к этому... к связи к этой обращаться. Дело в том, что налицо так называемый синдром Помье, то есть мы очередной раз с ним столкнулись. Действительно, состояние абстиненции наступает так называемая слайдовость, то есть мозг как таковой перестает и всасывать, и высасывать. Происходит нервное ожидание мозга, значит, то есть мозг находится в ожидании релаксации. То есть опохмеление, говоря по-русски.
0: То есть уже...
1: То, что происходит, как кажется, человеку с его, значит, вот в данном случае якобы слайдовость, действительно, Помье описал, просто он называл это эффект фотографической карточки. То есть действительно изображение застывшее, ничего не происходит, просто как картинка какая-то, то есть как фотографический снимок.
0: Ужасно.
1: С чем это связано? То есть в каком бы сильном состоянии опьянения, как бы сильно не чувствовал человек абстинентный синдром, все равно в какие-то доли секунды мозг работает. И вот, ну, работает беспорядочно. И в данном случае, значит, мозг сработал на высос, и это явление сновидения было настолько кратковременным, что процесс не стал развиваться, а запечатлелся в единственном моменте. Это вот сродни тому, что если закрыть глаза, потом на долю секунды их открыть и тут же опять закрыть, и у вас перед глазами будет как бы застывшая картинка находящегося перед вами. Вот в частности, сейчас у меня застывшая картинка вас.
0: Ну это, да, да. Да, ну слушайте-ка, скажите-ка, пожалуйста, уважаемый наш Кремезной, а вот что касается случая Шпигельбека?
1: Ну, Шпигельбек — это достаточно известный, конечно, я бы даже сказал, маститый немецкий ученый. Вот. Но дело в том, что он отчасти только занимался проблемами психофизическими. Основной упор своих... В трудах он ставил, он же был ученый-ракетчик, и на большие деньги, которые давали ему разработке новых систем вооружений, он вел любительскую работу в плане вот человека, который занимался психофизическими проблемами. Дело в том, что у него была больная дочь, Антуанетта Шпигельбек ее звали. Вот. Дело в том, что она страдала редким заболеванием, то есть это была трактальная эпилепсия. Встречается вот на сегодняшний день, по последним исследованиям, на 1 000 000 человек не более 1-2 случаев. Ну, современная медицина не может ничем помочь больному. И вот он, в силу того, что он был достаточно богат, он просто на заключенных, которых поселил в своем особняке, значит, проводил вот некоторые опыты, которые позволили ему так смело себя вести.
0: Да, ну, тут хотелось, что понимаете, он, что сказать-то. Что, ну, я имел
1: на какую
0: ввиду...
1: цитату его я... вы ссылаетесь?
0: Нет, я имею в виду... А, на какую цитату? Его известная цитата «Мир вокруг меня — это черно-белая фотография». Дело в том, что...
1: Ну, дело в том, что он дальтоник был. Тут,
0: это во-первых. Но во-вторых, у Шпигельберга это единственный, наверное, в мире человек, у которого был, так сказать, помимо дочери, больной плевритом, еще и, собственно, так называемый ПЗ. То есть пернатое зрение или птичье зрение.
1: Я думал, пазухальный зоб, потому что пазухальный зоб это тоже именуется в нашей среде, так сказать, ПЗ, поскольку, ну, вообще многие заболевания так или иначе именуются по первым, так сказать, буквам, потому что не в состоянии.
0: Дело в том, что вы, кстати, уважаемый Святослав Романович, близки к истине. Пазухальный зоб был развит в дальнейшем. То есть птичье зрение или пернатое зрение, пазухальный зоб в дальнейшем случае ин, то есть или ни, значит, ножное истощение, то есть так называемое ПЛ.
1: Только не истощение, а истоп. То есть
0: да, ПЛ.
1: Ноги стираются до лодыжек.
0: Птичья лапка, так называемая. То есть практически все это привело Шпигельберга, ну, чуть ли не к оперению. То есть это,
1: кстати, ну, у богатых свои причуды. Дело в том, что его доходы позволяют не то что, так сказать, а попросту нарастить на себя все, что хотите. Я знаю, что он проводил опыты по наращиванию отдельных, вернее, по приживлению отдельных частей животных и растений к непосредственно тем заключенным, которые находились вот в его, собственно говоря, на его вилле. А все-таки что же касается его научных трудов о сне, ведь он действительно он некоторое время своей научной любительской деятельности уделял сновидениям. Почему? Потому что крайне необычные появления Антуанетты во время сна, то есть такие явления, как сомнобулизм, и сомнобулизм не столько даже классический, то есть хождение при луне по крыше спящего, а такие его проявления, как приготовка ужина спящим. Зарядка аккумуляторов. Был такой случай, то есть Антуанетта как-то под вечер встала, спустилась в гараж и, так сказать, начала манипулировать с аккумуляторами. Дело в том, что при этом была зафиксирована, был зафиксирован сон, то есть она находилась во сне.
0: В состоянии сна, да.
1: И а вот такая ну, тяга... Ее действия были отточены, так сказать.
0: Скажите, а вот такая тяга вообще к какой-то деятельности, связанной с аккумуляторами, она отличается, например, от деятельности, если бы она, к примеру, ну, пошла бы принимать спящую ванну? Или, может быть, это просто лунатизм? Ведь в известном труде «De Suminis», известного уже во море, который ставил тоже опыты, ну как, не тоже доказано, это тоже, естественно, вы будете оспаривать как ученый, но тем, да, не менее, тем не менее лунатизм и активность физическая во время сновидений как бы по разные стороны баррикад. То есть море утверждает, что лунатизм это не есть хождение во время сновидений, а что это... попросту хождение.
1: Ну, известно на сегодняшний день то, что сомнамбулы проявляют свою активность в ночное время исключительно в тех местах и при тех условиях, которые им хорошо знакомы, и выполняют те действия, которые они выполняют в нормальном
0: режиме.
1: Да, в нормальном режиме. То есть,
0: ну вот мы, например, проводили опыты, то есть мы брали некоторых страдающих лунатизмом и перевозили их в незнакомую совершенно местность. Они вставали, вот, несколько раз так типа туда-сюда тыркались и опять спокойно ложились. То есть
1: да. В
0: непривычной для себя обстановке. То есть мы, к примеру, в основном на солдатах. Мы мы помещали, например, артиллеристов на место подводников, страдающих как раз от сомноболизма, а подводников на место артиллеристов.
1: Это самый верный способ убедиться вот в том, что я сказал выше.
0: Да, да.
1: И наверняка вы заметили, что артиллеристы начали палить, так сказать, из кессонов, а в свою очередь подводники пытались толкнуть пушку в бассейн.
0: Безусловно, то есть происходила какая-то полная чертовщина. Ну, давайте послушаем телефонный звонок
1: 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, кстати,
1: потомственный.
0: Потомственный ученый, предок Романовича. Врач-голландец, проигравший войну, Иоганна Свир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый. Это говорите только, пожалуйста, громче.
3: У меня вот вопрос есть, еще претензия к вам небольшая.
1: Давайте.
3: Я звоню из Московской области, поселок Барыбино. Вот я в середине марта приехал на ваш концерт, но почему-то меня не пустили с тачкой. Я не знаю, почему обыкновенная коляска. И вообще, почему так ощупывают на входе? Вот. И вопрос к вашему гостю. Вот такой у меня. Вот могут ли вообще не сниться сны?
1: Да.
3: Мне вот уже несколько дней подряд такое творится.
1: То есть, не могли бы вы пояснить еще раз, то есть вам не снятся сны?
3: Да, вообще.
1: Понятно, спасибо. Сейчас
0: простите.
1: Да, еще.
0: Я хотел спросить, а кем вы работаете?
3: Я?
1: Да.
3: Я работаю на свалке мусора, в общем-то.
1: То есть работа у вас тяжелая физическая и запахи?
3: Да, очень большой запах у меня.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, что касаемо первого вот вопроса нашего радиослушателя, я, кстати, подозреваю, что на концерт, видимо, может быть, из-за запаха и не пустили сейчас. Но это пусть ни в коем случае вас не обижает как-то, но это мое подозрение. Что касается вообще тачек и других предметов такого рода на концертах и среди массового скопления публики. Дело в том, что вы, наверное, видели, что в том клубе, где происходило выступление, висит табличка, что администрация клуба не несет ответственности за утерянные во время вечеринки вещи. А, в общем-то, увести там какую-то тележку в такой толкучке очень легко. Поэтому вам наверняка предлагали поехать в какую-нибудь камеру хранения любого близлежащего вокзала, сдать ее и вернуться. Вот. Что касается второго вопроса, то Кремезной уже
1: да. Нахмурив
0: брови, готов к ответу.
1: Да, значит, ну, как я уже говорил, тут классический случай, когда человек на своей основной работе слишком сильно, не побоюсь этого слова, вкалывает.
0: Да.
1: Вот. Естественно, если вы будете так сильно перегружаться на рабочем месте, то у вас не то, что сновидение, у вас в конечном итоге и сон пропадет. Вот, поэтому я рекомендую вам, поскольку сон является неотъемлемой частью жизни человека, и более того, человек, не видящий сновидений, достаточно продолжительное время ощущает дискомфорт. Поэтому я рекомендую вам следующий день, завтрашний день провести совершенно трезвым и, допустим, сходить в музей или же в оперу. То есть сменить обычный ритм погрузки мусора в грузовой автомобиль или же наоборот выгрузки его на загрузку мозга несколько другой.
0: Простите, Святослав Романович, но здесь как бы вы даете, конечно, совет как психоаналитик, но вы не трактуете сон. А ведь отсутствие сна — это тоже своего рода сон.
1: Вот, безусловно, во-первых, мы не можем. Я поэтому так и осторожен в своих оценках, поскольку я не уверен на 100% в том, что действительно звонящий не видит сны. Дело в том, что, как я уже говорил, он может их просто не запоминать. Ведь сон, помимо, так сказать, реального, то есть, ну, более-менее проецирующего на реальный мир происходящего во сне, сны бывают еще такие, вот, подобно изображению на дисплее компьютера, когда не задействована программа, то есть мерцающие звезды, то там гаснущие. Это ведь тоже сон, но эта картина настолько непривычна и необычна для человека, что она не откладывается в мозгу. А я, например, с помощью поскольку я этим достаточно долгое время занимаюсь, я, например, знаю, что мне 3 или 4 раза снилась наша галактика.
0: Это бывает. Это бывает часто, особенно после хорошего.
1: Нет, нет. Галактика в смысле галактика. Не в смысле пивная на углу Калининского и Кутузовского проспекта.
0: Нет,
1: галактика как астрономическая единица.
0: Понятно, понятно. Да.
1: О чем я блуждал в мировом пространстве.
0: Ну, сейчас речь не о вас, это, собственно. Да. Вот, понимаете, Саваш и Пинель в свое время серьезно спорили.
1: Ну, это саботажники.
0: Ну, в общем, да, и вся их научная деятельность, заметьте, была построена на попытке понять цветные и черно-белые сны. Кстати, как ни странно, цветные сны запоминаются гораздо хуже.
1: Все цветные, все сны цветные, все.
0: Ну, имеется в виду, воспринимаются они как черно-белые порой. Если человек воспринимает их как цветной, он их не запоминает, называется. Поэтому, попросту говоря, естественно, они все черно-белые.
1: Мы называем это скрытым дальтонизмом.
0: А нет, если человек видит все-таки цветной сон, то насколько, на ваш взгляд, это опасно? И правда ли, что он увидит? Или, может быть, в мозгу существует какой-нибудь у него, например, пупырышек?
1: Нет, для... опасности нет. В мозгу действительно существует пара пупырышков.
0: Существует.
1: Даже, я бы сказал, пара другая пупырышков.
0: В смысле, пара, имеете в виду, пара другая, то есть 4 пупырышка?
1: Ну, у всех по-разному. У мужчин пупырышков больше, это очевидно.
0: Вы имеете в виду, что, значит,
1: я не хочу обидеть женщин, но это факт.
0: Но пупырчатость, вот, скажем так, мозга в данном случае, она говорит о более, о такой, о восприимчивости мужского населения. То есть дело в том, что, как бы, значит, весь каждый пупырышек — это своего рода антенна, которая улавливает, работает на всос.
1: Часть на всос, часть на высос.
0: А количество пупырей вот этих, само собой, оно как четное, нечетное, или зависит ли оно от расы, индивидуума?
1: Да, от расы, безусловно, зависит. У африканцев мы насчитывали до 5 максимальное
0: пупырей,
1: количество.
0: Причем
1: у них максимальное количество бывает только нечетное, у европеоидной расы только четное.
0: А вот сколько у негроидной расы в таком случае вот из этих 5 пупырей работает на всос, а сколько на высос?
1: У них 1 работает на всос, а 4 работают на высос.
0: Это
1: по
0: всех,
1: максимуму, да.
0: Да.
1: Нет, у кого 2 пупыря, там, так сказать...
0: То есть мы же берем, то есть 5 пупырей, это у некоторых
1: только, обычно у вождей.
0: Вот интересно, а выбор вождей в данном случае, вот вы же проводили эти исследования, насколько часто действительно у выбранных вами вождей по 5 или там, пупырей, насколько интуиция в момент выбора сильна, да?
1: Сильна. То есть объясните это вот на сегодняшний день, то есть кроме как того, вскрыть черепную коробку у вождя, но это не всегда удается, то есть... конечно, есть методика.
0: Вы же потом мы закрывали назад и нормально. Обычная трепанация.
1: Понимаете.
0: У них быстро это проходит. Да ладно скрывать,
1: Добрыня. Но какая же жизнь в тропиках без алкоголя? Это малярия же.
0: Вот так. Подождите, скажем так, встречались ли вам афроамериканские женщины с 5 пупырями?
1: Афроамериканские? Нет. Афроамериканские — это же синтетическая раса.
0: Просто африканки.
1: Это другой вопрос.
0: Тут там вы же как Фигаро. Вас же так и зовут. Фигаро, понимаете ли, психоаналитики.
1: Нет, Фигаро нашей академии меня зовут. Да, встречаются. Негритянские женщины, они достаточно... Ну, как вам сказать? Ну, вообще они более восприимчивы, чем наши. Вот что не скажешь о африканских вождях, но африканская вторая половина, как бы, лучшая.
0: Нет, африканская половина. Я же вас спрашиваю о количестве пупырей. Вы как-то ушли вот в пространные рассуждения. Один. Меня предупреждали, что это, говорят,
1: один.
0: Святослав один. Романович Добрыня Кремезной.
1: Я готов расписаться в том, что у африканских женщин один пупырь.
0: Простите, а вот здесь-то я вас и подловлю. А как он, на всос работает или на высос?
1: У женщин все пупыри работают только на всос.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор-аналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях.
1: Только я не просто аналитик, я психоаналитик.
0: Психоаналитик, безусловно. Но, в принципе, для нас не интересен ни факт, как говорится, ваша, Святослав Романович, объяснение. Вот по мнению Гали, вы знаете Галю?
1: Да.
0: Вот, она говорит, что причиной указанного нами с вами выше явления нужно считать то, что одно полушарие может осознавать болезненное состояние другое. То есть Галя говорит, что знала человека, сознавшегося, что он на одной стороне глуп, а на другой очень умен. Вот реально. И когда одна сторона этого человека совершала глупость, то умная половина злилась, но ничего не могла сделать.
1: Ну, это
0: вот из-за этого Галия развелась с ним.
1: Классическое да. Объяснение с средневекового преступника.
0: Почему? Галия, она наша с вами, в общем-то...
1: Ну, мы все с вами знаем,
0: ну, в общем,
1: что...
0: да, это не важно.
1: Это
0: что?
1: Сейчас все происходит. Действительно, происходит, у человека да. Реально задействован потенциал мозга приблизительно 12% от возможного.
0: Чего?
1: Чем это вызвано? 12% от вашего мозга реально сейчас задействовано. У меня показатель несколько выше. Ну, это объясняется
0: возрастом,
1: так сказать,
0: во-первых,
1: поколением, моим, да, моим да. генетическим древом. Вот. У меня показатель доходит до 19,7.
0: Благодаря гинекологии.
1: Ну, это очень серьезная наука.
0: Безусловно.
1: И многие на этом просто заработали бабки, как сейчас модно говорить.
0: Молодежи, да.
1: Да. То есть, вот, например, про себя я не могу сказать, что я обеспеченный человек. Но, тем не менее, даже в свои 60 я себя чувствую как тот самый леп-медик, мой, собственно говоря, прапрапрадед Иоганна Свир. Но все-таки, что я хотел сказать относительно...
0: Будьте здоровы.
1: Двух полушарий.
0: Да.
1: Да, действительно, полушария противоположны друг другу. И более того, известно, что правое полушарие управляет левым, левой половиной как бы тела. И наоборот. То есть большинство людей, являясь правшами, и у них задействована больше левая часть головного мозга. Это, как правило, люди... Ну, вообще, левое полушарие мозга, оно как бы отвечает более за творческую направленность личности. В то же время левши, у которых задействовано в основном правое полушарие, у них наиболее развиты так называемые технические и профессиональные науки. Недаром ведь еще древняя русская сказка о том, как левша блоху подковал,
0: да,
1: всем нам известно. Вот, и даже более того, та самая блоха, она, так сказать, до сих пор выставлена в одном из музеев, которым я рекомендую посетить.
0: Да. То есть, в принципе, вот прям можно таки сделать экскурсию по, скажем так, по психоаналитической теме. Это вот музей имени Пушкина.
1: Это и самое интересное во всем этом анализе, да.
0: Кстати, да, анализы господина Фехнера выставлены, уникальные анализы, где впервые ведь палочка Коха была обнаружена в анализах Фехнера. А ведь именно Фехнеру принадлежит следующий вопрос.

0: Наиболее оставшаяся лошадь одинаково скоро, с меньшей продолжительностью, тянет его в одну и ту же сторону. Далее пишет Фехнер с палочкой Коха: временное прекращение отправления одного полушария мозга, то есть одной лошади, между тем, как второе продолжает свои функции. И предполагает наблюдение во время сна. Этим состоянием легко объясняются и различные особенности сновидений, как-то недоразвитость лошадей, и потому что из них двух работает только одна, слава Фехнеру.
1: Прокомментировать это можно двояко. Недаром первый комментарий мой будет звучать так. Недаром сейчас лошади потеряли свою актуальность. Все перешли на 4, 5, 6, 7, 8, 12 цилиндровые двигатели.
0: А то и на гусеницы.
1: Ну, это уже совсем радикальный способ, хотя он не лишен права на жизнь. А все-таки что же касается двух полушарий? А вот я вот Фехнеру противопоставлю, я. Угу. Что? А вот были случаи, когда мы удаляли одну из половин мозга. И на основании наших опытов я могу сказать вам смело, что за дефекацию не отвечает ни одна, ни левая, ни правая. А в противном случае левши, вот по Фехнеру, левша должен быть дефицировать намного более значительно, чем правша.
0: То есть вы имеете в виду ширину каната, толщину и длину.
1: Обильность.
0: А, обильность, вес, частоту, все. Ну, все туда входит, да.
1: Да. Этого не происходит в реальной жизни.
0: А вот вы знаете,
1: я знаю одного левшу, который, ну, не то что больше, он... Ну, что твой ребенок?
0: Вы знаете, интересная история была рассказана недавно в одном модном цветном журнале. Я в целях, так сказать, чтобы не было рекламы, называть ее не буду, доктором Пиком. Якумодзе Пик, японский ученый. Дело в том, что, вы знаете, это страна якутс, мафии. И вот там был парадоксальный случай. Преступники напали на один банк, но поскольку там не было наличности, они решили перевести со счетов этого банка деньги, в общем-то, на Фудзияму за сопку. Вот. Практически это успели сделать. То есть они сделали, нажали кнопочки, стал осуществляться перевод. В это время ввалился охранник. Значит, произошла между ними перестрелка, и одному из охранников мощной, значит, якудзовской пулей вышибло, попросту говоря, одно из полушарий мозга.
1: А вот. Какое именно?
0: Вот вы знаете, я, к сожалению, не помню. Там дело в том, что если смотреть спереди, то одно, а если сзади, то другое. Ну, неважно, неважно.
1: Нормально, да.
0: Неважно. Ну, в общем, доктор Пик пишет следующий факт какой. В общем, в результате этой жуткой бойни и перестрелки и все якудзы полегли, и все охранники, кроме вот этого с отсутствующей уже сейчас половины.
1: Обычно они, эти люди, у которых отсутствует, резкая ампутация произошла, они, как правило, не, в общем-то, не помирают. Они,
0: вот,
1: так сказать, продолжают.
0: Этот охранник все-таки сел в кресло и успел остановить операцию по переводу денег. То есть оставшаяся половина полушария у него
1: сработала.
0: Да. Затем, мало того, медики его заштопали. То есть у него сейчас это реально случай уникальный. Так и называется — случай доктора Пика. О нем писали всюду. То есть у человека практически отсутствует четверть головы. Ну, вот...
1: Верхняя, да, четверть,
0: вот одна из, ну, то есть челюстная система вся цела, вот, и так вот тут такая, ну, как ступенечка, подавился, как ступенечка.
1: Ну, это нормально.
0: Сделана алюминиевая штучка, то есть он, ну, извините.
1: Может, штуцер это называется.
0: Да,
1: штуцер,
0: может ставить там бутылку даже там, ну, я не знаю, так фокусы своим. Так все работает в охране, представляете? И своих друзей-охранников веселит, ставит на эту ступенечку там огурец какой-нибудь, или там пузырек, или стаканчик, или там со своей японской текилой, как там она называется, вы специалисты.
1: Сакэ.
0: Сакэ, да, вот со сакэми ставит бутылочку. В общем, резвится как может. И, кстати, единственное, на что повлияло вот это отсутствие полушария у него, это на ориентацию во время дефекации малой нужды.
1: Вот. То... Вот.
0: Да.
1: Отсюда следует вывод. Мы в качестве параллельных исследований эти исследования поручил нам провести Министерство обороны.
0: Мы выявили непосредственно... Надо сказать, что Министерство обороны соединяется

0: Соединенных Штатов.
1: Нет.
0: Да ладно, скрывать-то уже все.
1: Министерство обороны Казахстана нам поручило.
0: Ой, так Байконур у нас где базируется?
1: Там же.
0: Там же? А кто Байконур финансирует?
1: Ну, давайте не будем углубляться в высокую политику. Я все-таки хотел поговорить о дефекации. Потому что дефекация казаха радикально отличается от дефекации, допустим, того же самого афроамериканца.
0: Безусловно.
1: Но я все-таки хотел сейчас сказать о...
0: Говорите прямо.
1: В том центре, который влияет на дефекацию.
0: Скажите, а вот такой вопрос.
1: Нам
0: и был
1: он выделен.
0: Если бы на месте этого
1: охранника
0: была... А, сокращенно ГД.
1: Да. И более того, наши исследования были направлены на что? То есть перед нами была какая задача поставлена? Каким образом можно поставить дефекацию на службу военным? То есть, всем известно, что в определенные моменты, критические моменты боя, может произойти непроизвольная дефекация. И благодаря нашим исследованиям мы чего добились вот на сегодняшний день? Мы можем из любого новобранца сделать профессионального военного. Ведь что есть профессиональный военный? Тот, который получает зарплату именно за свои боевые заслуги. Профессиональный военный – это тот военный, который по команде отставить, очень широко применяемый команде в войсках, может прекратить любую свое действие, вплоть до дефекации. Раньше, до того, как мы занялись этим вопросом, это никому не удавалось. Мы же выделили гормон, наличие которого вырабатывает желание у человека, значит, позыв к дефекации. Введение этого гормона... человеку даже с пустым желудком вызывает так называемые тенизмы. И в конечном итоге может произойти просто самоистощение организма, поскольку, так сказать, ему нечего из себя выдать, а позывы вот этими гормонами внедренными, значит, позывы, так сказать, продолжаются, человек в конечном итоге погибает. Так вот, мы, значит, наряду с тем, что мы выделили гормон дефекации, мы выделили так называемый еще антиген, который, так сказать, заставляет при определенной дозировке, то есть перед боем, мы даем специальные таблетки. Это не таблетки для задержания стула. Дело в том, что применение этих гормональных таблеток, оно заставляет рассосаться. У наиболее подготовленной части, у высшего офицерского командного состава, мы путем применения вот этой вот химиотерапии и гормональной терапии, и, так сказать, вот наших психоаналитических методов, мы добились того, что по команде отставить уже начавшийся пробиваться наружу канат может быть возвернут обратно непосредственно силами организма, без внешней, так сказать, какого-то, без внешнего какого бы то ни было воздействия. А теперь вернемся к нам. Вот могут спросить,
0: Простите, я вот хочу сказать, да, что вот у этого охранника теперь кличка в связи вот с этой его, ну, функцией нарушенной — Кривосых. И практически вот сразу, когда он идет по нужде в помещение банка куда-то, то сразу следом за ним незаметно шествует и уборщица. Но все остальное у него в порядке, все в порядке. Вот, единственное, вот кроме этой функции, понимаете?
1: Ну, то есть это опять же, так сказать, тот самый случай, что я думаю, что в ближайшее время в Японии будет выделен гормон мочеиспускания.
0: Угу, угу.
1: Вот. Потому что раз есть прецедент. Ведь у нас же, в принципе, почему у нас Министерство обороны Казахстана, так сказать, обратилось к нам? Да потому что министр обороны суверенного государства страдал вот тем самым, о чем, то есть, говоря простым русским языком, был не готов применить свои навыки в бою. Просто-напросто мешала, так сказать, склонность
0: к дефекации.
1: Да, да.
0: Вы знаете, кстати, Святослав Романович, мы ведь тоже проводили такие беззлобные, скажем так, эксперименты вот здесь над некоторыми сотрудниками.
1: Помогают.
0: Ну, помогают, безусловно. То есть дело в том, что мы одного из наших сотрудников, сейчас уже уволенного, нашей радиостанции, подловили вот здесь, в туалете. Это была дружеская шутка и в то же время эксперимент. В момент совершения им акта дефекации.
1: И, значит, резко открыл один из нас дверь, за которой тот сидел в этот момент. Другой, невидимый, от, значит, какающему, стоял сбоку. И в момент от открывания двери выстрелил вверх холостым патроном из газового зарегистрированного законно пистолета. Очень громко. А тот, который открыл дверь, в это время щелкнул пальцем. Ну, просто вот как это делают обычно...
0: Бисеркиров этим славится.
1: Да-да-да-да. И Джексон также. Что бы вы думали? Дефекация у сотрудника мгновенно прекратилась. Он побледнел. Ну, все, конфликт
0: это
1: был...
0: Это варварский метод.
1: Конфликт был улажен. Вот, после этого мы... В чем заключался эксперимент? То есть достаточно было пойти за ним, как за кривосыхом уборщица, и просто... щелкнуть вот так пальцем у него перед глазами даже за там 2 минуты до того, вот видишь, он направляется в сторону заведения, щелк пальцем перед глазами, все. У человека, он то есть, стоило ли вырабатывать вам специально
0: стоило,
1: вот этот...
0: потому что, во-первых, нельзя в боевой ситуации демаскировывать себя вот этим пощелкиванием пальцевых. Ведь представьте, если все командиры рот в батальоне, командиры батальонов. Представьте, если вся дивизия со всеми ее командирами одновременно щелкнут пальцами. Это же какая там к черту маскировка.
1: Да,
0: задача была поставлена прямая.
1: Согласен.
0: Мы
1: да,
0: с ней
1: согласен.
0: Справились,
1: согласен,
0: деньги получили.
1: Согласен. Ну что же, теперь к сновидениям, пожалуй. Вот Окс ссылается на давно существующее в науке, особенно в науке современной, это сейчас стало модно, мнение о различии страданий правой и левой гемисферы мозга. Особенно он настаивает, кстати, опять же, на предположении все того же Кохнелла-Фехнера о перемещении души во время сна там, для проявления своей деятельности в другой орган. То есть хотелось бы узнать, ведь получается... Есть пословица, да, левая рука не знает, что делает правая.
0: Да, безусловно.
1: Безусловно. То есть, если мы перенесем, значит, руки как механизмы, что они управляются разными долями головного мозга, получается, что в нас живет как бы два человека, левый и правый.
0: Да, безусловно. Более того, существует еще задний человек, если пользоваться этой методикой. Задний, потому что задняя часть головного мозга, она как бы единая. Она задняя нижняя часть, которая вот здесь вот находится. Вот видите, видите, видите?
1: Вот что, туда. Что у
0: а
1: твоей креветки?
0: У меня здесь выпирает, вот у обычных людей
1: ну,
0: это
1: когда
0: там наоборот
1: ямочка. Как креветка прям.
0: Да,
1: так бы и вцепился. Ну, это я вам могу польстить, чтобы... Ну, не волнуйтесь, садитесь, значит.
0: С креветкой этот выступ мой роднит только цвет. Все-таки что же я хотел сказать о задней части головного мозга? Дело в том, что он един у всех людей, и функция у него как раз контроль дефекации и, собственно говоря, управление нижним отделом конечности. То есть к сновидениям он никакого отношения не имеет. Сновидения формируются в лобных долях половин мозга, то есть в четвертях передний левый, передний правый. Более того, явление сновидения с химической точки зрения представляет собой несложную реакцию окисления сложных ненасыщенных кислот, то есть превращение, прошу прощения, глюкозы в сложные ненасыщенные кислоты. Химически это было выделено на нами, на группе людей, добровольцев.
1: Что, кстати,
0: добровольцев.
1: Да,
0: добровольцы
1: но,
0: были,
1: да,
0: нет,
1: да,
0: нет, все,
1: что,
0: с законом мы не спорим.
1: Но что привело к интерстициальному нефриту, между прочим, то есть случай сморщивания почек.
0: Да, безусловно,
1: а
0: вы
1: вот
0: понимаете,
1: это,
0: были-то взяты люди какие, которые официально числятся, так сказать, безработными, получают 300 тысяч пособий, а вот благодаря тому, что при общении с нами они приобрели... усыхание своих почечных, они получили первую группу инвалидности, и сейчас себе живут-поживают, еще им уважаемый Гавриил Сорос выплачивает свою, собственно говоря, американскую пенсию.
1: Она, я знаю, неплоха, то есть я вижу количество иномарок, достаточно прибавилось.
0: Эти иномарки только испытуемых. Вот даже нас запрашивала ГАИ Юго-Западного административного округа о том, что, ну, просто в порядке личной инициативы,
1: начальник нам позвонил и, значит, спросил, правда ли, что вот группа вот эта, все партии иномарок, она, так сказать, ваши там люди. Да, действительно, пришлось ответить, что большая часть наших вот испытуемых в качестве премиальных получила подержанные автомобили. Вот, с небольшими пробегами. Вот,
0: ну, вообще, вы знаете, административное управление ГАИ Юго-Западного округа, оно славится. Вот, в частности, недавно прошел слух такой, что...
1: Мы там, просто дело в том, что мы с ними работаем.
0: Может быть, от вас прошел слух, что в 96-м отделении работает уникальный человек, мы не будем называть его должность, вот, у которого нету, в смысле, долей в мозге, а весь мозг
1: един.
0: Ну,
1: это частенько бывает.
0: Вот, и он достаточно целенаправленный, он занимается именно диагностикой нетрезвых водителей.
1: Да, это вот. Человек-индикатор, то есть...
0: Практически там даже трубочки не надо.
1: Он зачислен в штате, я открою маленькую тайну, то есть это единственный отдел ГАИ, где введена штатная должность, экспертометр его должность называется.
0: Да, да,
1: то
0: да,
1: есть...
0: Да.
1: У него сертификат соответствующий.
0: На вот, груди висит такая бляха.
1: Звание капитана. Вот, да. Звание капитана.
0: Но мы не будем называть имя, то только
1: нет,
0: вы просто
1: ни в коем случае.
0: Подъезжайте к 96-му отделению вот, и увидите, там он
1: бродит. Давайте мы уже не будем прям так всех призывать, потому что
0: вообще,
1: действительно
0: да, вдруг...
1: человек уникальный. И,
0: уникальный,
1: так сказать,
0: да.
1: Ему не всегда приятно, когда на него показывают пальцами, но... проводились нами статистические исследования его деятельности, и ни в одном случае он не ошибся. То есть, если действительно наличие в выдохе следов алкоголя, вот, в общем-то, было подтверждено его, собственно говоря. Дело в том, что самое интересное, что он вдыхает ртом, то есть рот в рот практически работает.
0: Если у нормальных людей все в рот, вот это одноразовое.
1: Нет, дело в том, что происходит процесс искусственного дыхания. Вы, видимо,
0: кто же будет с ним целоваться? У него трубочка, естественно, также вставляет себе и через эту трубочку.
1: Некоторые почитают за честь.
0: Не будем спорить об этом сейчас. Просто я хочу сказать к тому, что вот смотрите, два примера. Значит, вот этот наш человек из 90, капитан из 96-го отделения.
1: Вообще капитан очень всеобъемлющее понятие. Я, кстати, вот вспомнил, если вам приснился капитан, то это, собственно говоря, к тому, что пойдет дождь завтра.
0: А с другой стороны, вот этот японский кривосых. То есть у одного, значит, половины нет головы, у другого она вся сплошная.
1: Причем, более того, в случае с кривосыхом мы имеем как раз наличие кошмарных.
0: Почему?
1: Сновидение. Потому что
0: левое
1: откуда отвечает?
0: Вы знаете? Там не пишется, пак не пишет, а ничего о нем. Об его снах.
1: Ну, вы что же думаете, написано, что я не был в Японии?
0: А, то есть
1: такие классические случаи
0: на всю,
1: так сказать, нашу планету наберется не более десятка. Вот я знаю, два случая были в ЮАР, один в Анголе.
0: Кстати, в ЮАР, значит, один кривосых. Случай был с бывшим нашим соотечественником, ныне руководителем турфирмы.
1: Вы имеете в виду... Ивана Федоровича Манделу.
0: Да.
1: То есть, это одно... Нет, но дело в том, что это однофамилец. Президент ЮАР.
0: Да.
1: Вот.
0: Как
1: однофамилец? Дело в том, что Нельсон Мандела в тюрьме-то как раз не сидел. То есть, вот все эти призывы, свободу Нельсона Мандели, даже вот песни есть, молодежная, американская, там что-то такое, Мандела Дэй. Вот, не помню просто. Она была посвящена нашему Ивану Манделе.
0: То есть, кстати, тот с ним был уникальный случай.
1: Это работник советского посольства. Просто он сбил девочку, там его поэтому посадили.
0: И в тюрьме он подавился костью форели. Вот в чем. Эта кость форели пошла туда, попала в небо, проникла в мозг, где практически развелась. То есть вокруг нее развелась автономная жизнь. То есть это единственный человек, у которого в голове нормально мыслящий, все так же, как вот этот наш
1: его,
0: капитан, и кривосых.
1: Его,
0: и вот
1: его
0: этот...
1: случай был уникален тем, что ему снился так называемый мыльный сон.
0: Да, вот это мыльный сон.
1: Пузыри.
0: Постоянно он все вставал, пузыри.
1: Пузыри, это он говорил так, а на самом деле мыльный сон посродни мыльной опере. То есть он после того, как та несчастная форель пронзила своим скелетом его небо, он начал видеть с дальнейшими последствиями, то есть, ну, в какой-то сон, который развивался, и каждый раз, так сказать, как новая серия. Поэтому он, его продолжительность сна его за сутки достигала 18 часов. То есть он просыпался там исключительно для того, чтобы отправить естественные потребности, да, пропустить глоток другой пива. Вот. Да, да. Это вот один уникальный случай. Значит, что касается кривосых, мы уже описали, это второй. Да, да, да. Значит, ну, еще один южноафриканский, ну, так сказать, аномальный случай, это с вождем одного из племени государства Лесото, которое, как известно, расположено внутри Южноафриканской республики.
0: Это вы имеете в виду Грасиоли, да?
1: Да, да, да. Случай Грасиоли достаточно известный. Угу. Вот, там мы имеем полное отсутствие сна. То есть, человек просто не спит. Не спит, да. Дело в том, что...
0: Как акула.
1: Нельзя сказать, что он бодрствует. То есть он постоянно находится, так сказать, в каком-то таком аморфном состоянии. А ангольский же...
0: Он же считается там, однако, почтенным. Ну, знаете,
1: безусловно, то есть ему приписывают способности какого-то гуру. Ну, он даже скорее напоминает нам идола с острова Пасхи, так сказать, и своей внешностью. Ростом он немного пониже, но местные жители в силу своей отсталости поклоняются ему как живому богу. Хотя, может быть, объяснение, я, честно говоря, вот его-то не исследовал. Может быть, это связано с употреблением им каких-либо транквилизаторов или наркотиков, поскольку флора, да и фауна Южной Африки, она богата алкалоидными, как животными, так и растениями. Возможно, употребление систематически этих вот препаратов и довело его до такого состояния. Ангольский же случай, он менее описан. Насколько я помню, это так называемый безумный сон. То есть человек днем себя ведет нормально, а ночью он буянит, во сне кричит. И вот причем это каждый день происходит.
0: Если, отдельная история
1: совершенно. Если, да, если, так сказать, с простыми людьми это происходит так или иначе, так сказать, ну... в силу каких-то эмоциональных переживаний. Допустим, у женщин очень часто, когда они подвергаются так называемым изнасилованиям, вот, у них так называемый адаптационный процесс. Если они получили оргазм во время изнасилования, то все как бы проходит, так сказать, гладко, нормально.
0: Да,
1: если
0: да.
1: же они очень впечатлительны и не расслабились в подходящий момент, то, конечно, последующая психическая травма, отражение этой психической травмы на сне, оно, конечно, неизбежно. Это что касается ангольского случая.
0: Это, кстати, вот неосознанно этот случай описал в своих трудах Пуркинье.
1: Ну, это повторяется из поколения в поколение. Дело в том, что...
0: Смотрите, сколько всяких феноменов, которые разные совершенно люди называют разными терминами.
1: И, кстати, вот вы знаете, на... учитывая вот эти все феномены, ведь это же, наверное, наличие этих феноменов у разных рас, у разных поколений, у разных, так сказать, народов на разных континентах, и говорит в пользу того, что Земля — это единое целое. И все мы люди, вот, и даже, так сказать, любой житель нашей планеты может смело, так сказать, считать себя равноправным гражданином, несмотря на то, что пупырей у всех разное количество. Все равно мы, так сказать, дети твоей земли.
0: Давайте обратимся к телефонным звонкам. Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в прямом эфире профессор, психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Добрыне ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Ну что же, спасибо за такой звонок. Я, честно говоря, польщен, не ожидал, что ваша слава так велика, что даже ваши пациенты слушают нас здесь и благодарят.
1: Ну, я просто, понимаете, у нас же высокооплачиваемые пациенты, и в качестве, так сказать, Это не пациент, вернее, звонил. Это звонил тот человек, который вот получает иномарку от нас.
0: А, ну я понял. Вот. Потому что там восторгом
1: они, конечно, было... оснащены...
0: Ну, давайте следующий звоночек. Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня вот такой вопрос к вашему, так сказать, гостю.
0: Святославу Романовичу.
2: Святослав Романович.
0: Да-да-да.
2: Уважаемый Святослав Романович, вот такое у меня дело. Вы толкуете сны очень интересно, поразительно просто. И вот когда вот говорят о магнитных буях, вот на, ну, я конкретно буду говорить. В апреле, значит, 4 дня будут магнитные неблагоприятные дни. Я тут прочитал в одном журнале, я не буду говорить в каком, чтобы не давать ему рекламу, потому что я им не верю, но вот в эти магнитные буи, вот в марте повторилось, в феврале это было,
0: да.
2: Мне снится все время, как это правильно сказать, ну, в общем, жопа.
0: А скажите, пожалуйста, вот тут такой момент, опять же, это мне поручил Святослав Романович узнавать.
2: Я отвечу, пожалуйста.
0: Да. Во-первых, ваш возраст, если вы, это не секрет.
2: Мне сейчас вот 62-й год уже идет.
0: Угу. И скажите, пожалуйста, вот сей предмет, называемый жопой, он снится вам как в обнаженном виде или одет? И его принадлежность половая?
2: Понимаете, я как бы вам сейчас... Я, да, в обнаженном. Но я хочу сразу вас предупредить, uh-huh. что я отношусь к сексуальному большинству.
0: Понятно, понятно. Я, том, не, я не, ничего не имею.
2: Ни о каком гомосексуализме речи быть не может.
0: Безусловно.
2: Но, и вот вы знаете, я не могу как бы это вот выразиться поточнее. А вот я сам сейчас задумался, какая же вестница на самом деле. Мужская, черт побери, кишмань-тухас.
0: Ладно, вы знаете, спасибо. Сейчас Святослав Романович, я вижу, уже готов вам ответить.
2: А будьте добры, я внимательно послушаю.
0: Спасибо за звонок, до свидания. Действительно, случай, кстати, извините, что я так
1: в моей практике были не такие случаи, смею вас заверить.
0: Очень много, на самом деле, огромному количеству населения нашего в данном случае снится этот же орган.
1: И я не удивлен тому, что мой ровесник не отличает, мужская она или женская. Даже более того, судя по последней его фразе, которая с латыни значит, дословно не помню, но какой-то... Да, но не в этом дело. Дело в том, что, судя по этой фразе, я сделал вывод о том, что это задняя часть животного. Причем более того, раз был применен термин весьма конкретный, то я сделал вывод, что часть этого животного, она не волошена. То есть какая-то ассоциация с, так сказать, с человеком возникает. Поэтому навскидку я могу сказать вам, что, скорее всего, вам приснилась задница левретки, скорее всего. Вот, поскольку это наименее оволошенная собака на сегодняшний день. А что же касается к чему и вот связь между магнитной бурей и, так сказать, животным этим. Дело в том, что вообще собаки, как таковые, они очень подвержены магнитам. И мы проводили магнитным аномалиям, то есть они чувствуют приближение землетрясений и так далее. Мы проводили такие исследования и применяли мощнейшие магниты, мощнейшие, и сбегались все собаки с округи. То есть, в принципе, вот если вы сейчас обладаете мощным магнитом, вы можете выставить его, так сказать, на углу вашего дома, запитать. Но магнит должен быть мощностью не менее 2 киловатт. И вы увидите, что все собаки с округи сбегутся. Вот. И тем самым, так сказать, это подтвердит мое утверждение.
0: Нет, ну, в принципе, хотелось бы как-то, если вы позволите мне еще сделать некоторые пояснения. Конечно же, вряд ли это была левретка, поскольку у левретки попочка все-таки. И сама левретка столь мала, что...
1: Ну,
0: нет,
1: понимаете...
0: Здесь
1: понимаете,
0: меня... Нет, простите, Святослав Романович.
1: Во сне мы все не в реальном как бы размере.
0: Да, но дело в том, что здесь, как мне показалось, вот в этом слове, который наш радиослушатель произнес, чувствовалось какая-то глобальность такая. Вот,
1: то есть вы чувствуете политическую подоплеку?
0: Нет, может быть, не политическую, но вот что-то такое, связанное с... Вы знаете, я, к сожалению, забыл спросить имя нашего радиослушателя, но, тем не менее, я сейчас вспомнил, что по... трактовки Вагифа Хитметовича Мамудова, замечательного, кстати, исламского толкователя снов, любое отверстие, служащее для, ну, для выхода, то есть, к примеру, если вам снится выход из там, да, туннель, но на выезде, или вот, скажем так, попа, или там ноздря, в общем, все, что дает, скажем, какой-то на
1: выброс.
0: Выброс, да, то все это, по утверждению господина Мамудова, открывает вам, наоборот, большое количество входов. То есть не исключено, что, несмотря на ваши 62 года, к вам в ближайшее время как-то придут какие-то неожиданные совершенно предложения там о вступлении, может быть, в какие-то партии,
1: да,
0: или
1: это,
0: о какой-то общественной деятельности.
1: Что касается,
0: да,
1: Мамудова, он достаточно хороший. Трактователь исламских снов. Но его трактовка, я не во всем с ней согласен, хотя иногда его методы вызывают мое восхищение. Но основа его школы состоит в том, что он трактует сновидение от обратного. То есть, если вы видите во сне хорошее, то будет у вас плохое. И наоборот, если вы видите, как выразился наш радиослушатель, вот то самое, то, конечно, вас ожидает по Мамудову просто счастье.
0: Да, но хотелось бы вот к вам с некоторой претензией, Святослав Романович. Вот вы...
1: Да, я готов. Готов скрестить с вами шпагу.
0: Ваш центр должен ведь... вернее, занимается сейчас разработкой методических пособий для вот составителей новых сонников, да, и я хочу вам сказать, что, в принципе, вот этот орган необходимо как-то обдумать.
1: Осветить?
0: Безусловно.
1: Понимаете,
0: я
1: просто акцентировал свое внимание, как я вам уже говорил, на работе с Министерством обороны Казахстана, и там мы занялись более практичной частью. Ведь наличие вот этого органа, оно не есть, так сказать, показатель стабильной дефекации, в то же время оно, отсутствие этого органа не говорит о том, что дефекации не будет. И поэтому мы этот орган, как таковой, он, конечно, важный, но мы его не рассматриваем как... неотъемлемую и необходимую часть человека.
0: Ну, не сказал бы, глядя на вас, мне кажется, что вот для вас он важен. Но, простите, кстати, вы там же еще говорили о собаках тоже. Ведь вот на самом деле вы говорили, что все сонные теории сонников Мамудова строятся на том, что если сон, значит, хороший, то значит, все будет плохо. Но, тем не менее, вот видите, то есть, если он трактует вот этот орган...
1: То будет хорошо все.
0: Это будет хорошо, но вы сказали что-то о собаках, о левретках. Тем не
1: Нет,
0: менее...
1: я же трактую не по Мамудову. У меня своя, так сказать, профессиональная, высокопрофессиональная школа.
0: Европейская школа трактования снов говорит о том, а это я уж знаю, поверьте, что собаки всегда снятся, скажем, к преданности друзей там, или к какому-то благосостоянию.
1: К сытному обеду.
0: К сытному обеду. Поэтому получается,
1: что... А корейцам собаки снятся просто так.
0: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. Извините, вас плохо слышно. Говорите, пожалуйста, громче и разборчивее, а то мы будем вынуждены выключать вас из эфира. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй
0: говорите.
3: Ночи.
0: Здравствуйте.
3: Моя фамилия Философенко.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу вам задать философский вопрос. Вот если человека нельзя ущипнуть, то как отличить сон от реальности?
0: Угу. Спасибо. Спасибо.
1: Нет, ну, были случаи, когда и во сне, так сказать, ущипывали. И не далее, как на прошлой неделе, мы методом моделирования, который освоил наш институт, мы смоделировали пощипывание человека. И действительно, он дергался, хотя сон его не прерывался. То есть реакция соматическое на пощипывание во сне с помощью электродов мы добились этого. Оно происходило, но человек не пробуждался.
0: Но тут еще хотелось сказать, вот, что вообще такой метод как-то ущипнуть себя, да, вот, и чтобы убедиться, что ты не спишь, он относится к какой-то такой базитической области, да, из серии, что, да, скажем, все, да, девочки мечтают стать принцессами, да, да, а все мальчики ищут приключения или терешковыми, да, да, поэтому здесь даже ущипни себя, чтобы подумать, что не во сне.
1: Я, например, знаю по меньшей мере двух девочек, которые занимаются исключительно походами и лазят по горам.
0: Вот и я их же знаю.
1: Да. Ну, вы знаете, две известные подруги.
0: Безусловно. Так нет, подождите, я просто хочу сказать, что такое тестирование на наличие сна, как пощипывание, неправильно. Есть целый ряд других методов проверить, спишь ты или нет. Вот я знаю, что у вас...
1: Самый главный метод, да, который я считаю наиболее важным, это надевание носков.
0: То есть, совершенно верно.
1: Если вы одеваете носок, причем на обе ноги, и сначала налево, потом направо.
0: Ну, то есть в правильном порядке.
1: Да, да, то вы не спите. Если же при попытке надевания носков оказывается вылез наружу всех пальцев.
0: Или вот, какая-то увязла что-то.
1: При отсутствии дырки. Вот.
0: Увязло что-то. Ну что-то, да, может. Ну, в общем, какие-то аномальные явления.
1: Нет, ну, то дело есть, в том, если... что про увязло тут нельзя так говорить, потому что некоторые народы, что, например, они используют так, животных что... в качестве подогрева ножных.
0: А, ну, имеется в виду, что происходит что-то аномальное, да, скажем. Или носки неожиданно исчезают. Да? Вот, кстати, то есть...
1: Женщина-колготки.
0: То есть любая операция связанная... Или, например, если вам снится, что вы целиком одеты, да, все.
1: Нет, это все не то. Это не является достоверным. Только носки. А у женщин очень важно при надевании колготок вот последующее подтягивание его на тазобедренный.
0: Да-да-да-да-да.
1: Почему? Потому что этот характерный подвиг вот этих ягодичных, он как раз свойственен только женщинам, но поскольку пупырей у них меньше, вот, соответственно, восприимчивость, и обмануть их, собственно говоря, проще. Поэтому, ну, в общем, они должны, так сказать, точно уже стопроцентно убедиться вот при подвиге.
0: А в любом случае, вот в том, если вы, например, сомневаетесь в своем нынешнем состоянии, спите вы или там снится вам в данный момент что-то или нет, у вас под рукой есть, если у мужчины или женщина, там, носки или колготки, у женщины, как правило, колготки, нужно просто их, если они уже на вас одеты, их нужно попытаться снять и так же аккуратно
1: вторые одеть.
0: Или одеть, или одеть вторые.
1: Потому что во сне бывает часто снится, то есть человек бывает сон, так называемый капустный сон, то есть человек представляет из себя просто массовое скопление одежды и подчас не всегда может определить, где у него рука, где нога.
0: А вот мы же встречали, вы помните, женщину, которая постоянно ездила в 34-м троллейбусе маршрутом от Киевского вокзала, она ездила до улицы Крупской, по-моему, после 7 вечера. Мы ее часто встречали, которая как раз вот занималась тем, что снимала прилюдно и одевала колготки, ее несколько раз...
1: Ну, это несколько другое заболевание.
0: Нет, это...
1: Она спала, вы хотите сказать?
0: Безусловно, она проверяла, спит она или нет, потому что она видела в окно там какие-то вещи, может быть, ей казалось.
1: Нет, но тут
0: ее принимали несколько раз, это самое, там принимали, пытались, мы приезжали, заступались,
1: согласен,
0: и там так далее, что это делали, чтобы как-то там носки...
1: Только
0: там,
1: сейчас там, я огласил,
0: носки тебе в сумку положили,
1: носки,
0: мол,
1: надо
0: дескать,
1: одевать, потому что до этого момента
0: носков
1: никто об этом вообще знать не знал.
0: Причем одевала их поверх ботинок уже.
1: У нее, конечно, была другая, это был синдром Вира, вот, который известен еще с 1588 года. Откройте вот седьмую страницу моей книги, которая лежит у вас, там все об этом сказано.
0: Она склеена, странички.
1: Хотя вы можете мне, знаете, на это возразить только одно. Как же Вира в 588 году
0: описал
1: 34-й троллейбус?
0: И носков не было тогда.
1: Вот этим-то вы меня и убьете.
0: Два, я еще хочу сказать, что она один раз пришла домой, у нее поверх зимних сапог было одет около 8 пар носков. Ну, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня звать Карлсон Матангович.
0: Здравствуйте, Карл.
4: Вот, у меня такой вопрос, наверное, к вам будет. У меня один знакомый, вот, значит, обследовался в вашем институте.
0: Да.
4: И вот как раз вот на этом, вот, как вы вот называете, прибор по ущипыванию, который...
1: Нет, это не прибор, это, так сказать, просто электроды присоединяются к мозгу. Это не прибор, это, так сказать, компьютерная установка. Томографическая. Рефлексы с кожи снимаются, понимаете?
4: А, ясно. Вы знаете, может быть, просто он мне не так и объяснил, но дело в том, что вот его ущипнули вот как раз вот в это вот место мягкое такое, которое вот называется...
1: Предыдущий?
4: Вот. Да-да-да, предыдущее место, скажем так. Угу. Вот, и у него, вы знаете, пошла гангрена, и ему просто ампутировали это дело.
5: Но это уже не у нас. У нас такими хирургов да, у нас да. даже в штате нет. Поэтому
1: спасибо за звонок. Прям, да. Ну что же, я предлагаю сейчас отойти ненадолго. Пришла фура.
5: Можно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. У нас осталось достаточно немного времени на общение с таким замечательным человеком, поэтому мы с Добрыней посвящались и решили посвятить оставшееся время нашей встречи общению с вами, уважаемые, в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать ваши вопросы нашему гостю. Еще раз напоминаю, телефон 203-19-22. И я
1: попросил бы спящих не звонить, потому что...
0: Да, пожалуйста, еще просьба, говорите, пожалуйста, поотчетливее, потому что со связью не очень хорошо, телефонисты хоть и были. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите громче, очень плохо вас слышно.
2: Здравствуйте.
0: Вот так, да.
2: Вот, ну вы тут говорите вот о снах, как бы, да, а интересно, а ведь это не вредно, ведь в такой час не спать, и не
0: видеть
2: сны. Вот, хотелось бы узнать вашу точку зрения.
0: Спасибо. Ну, вообще, вот действительно вопрос такой, ведь, да, есть Святослав Романович, вы наш Кремезной родной, серебряный. Существует же мнение такое, что сон — это еще как бы тестирование мозга.
1: Но мнений-то масса.
0: Ну, нас-то они не волнуют совершенно. Ну, что касается того, что вот мы с вами, да и... В общем, еще 8 человек наших радиослушателей провели сегодня и до сих пор, в общем-то, бессонную ночь. Вот насколько это вредно? Они же не видят снов, во-первых.
1: Ну, дело в том,
0: а что... вы же говорили один раз, будучи нетрезвым, что настоящая — это жизнь во сне. Я это помню. И вы
1: действительно
0: говорили,
1: это да. Потому что то, что мы называем снами, бывает настолько реально, что подчас вот эту черту между реальностью и, так сказать, сновидением подвести очень сложно. Что же касается, не вредно ли? Да нет, любезный, не вредно. Почему? Сон в любой его форме — полезный факт. Неважно, когда вы спите. Днем, ночью, утром, вечером, в междучасье. Это не важно. Главное, чтобы сон был полноценным. Ведь всем известно, что Штирлицу достаточно было 10 минут для того, чтобы прийти в силу. Это достигается многолетней тренировкой. Или гормональной терапией, как в случае с казахским министерством обороны.
0: Я помню, что в армии мы приноравливались спать на пеньках, свернувшись калачиками.
1: Более того, в отдельных родах войск, в частности в РВСН, личный персонал спит стоя.
0: Бывало. На тумбочке дневальной тоже часто, в общем-то, умудрялись.
1: Поэтому то, что ночью не спите, да какая разница, когда спать? Главное — выработать ритм жизни, режим дня. Желательно, чтобы он был стабильным. Неважно, когда вы спите. Днем вы спите, ночью бодрствуете, либо же наоборот. Это все дело фактора. И в конце концов, совершенно ненормально, совершенно ненормально, когда человек всю ночь спит, а, так сказать, бодрствует только при свете солнца. То есть, ну, вот это то, как раньше жили в деревнях. То есть солнце встало, они, дескать, в поле. Солнце село, они на печь.
0: Да, темнело, они на печь. Да.
1: Теряется чувство...
0: романтики.
1: Да, цикличности жизни. Сбой месячных менструального цикла у женщин грозит. Вот если женщина будет вставать с, так сказать, восходом солнца и ложиться спать с его заходом, то есть не будет видеть темного времени суток, то организм потеряет чувство цикличности. Как следствие, нерегулярные менструации, нервные расстройства и весь спектр нервных заболеваний, свойств их климактерическому возрасту. Ну, да и климакс наступит раньше.
0: Раньше бывало, что тоже умалчивается вся информация, что и в 25 лет крестьянские девушки уже были климаксоидны. Они уже успевали нарожать кучу детей к тому моменту, но уже в 25 лет у них был полный климакс. То есть в 25 лет это считалось уже
1: Я не согласен с теми учеными, которые выдвинули тезис о том, что врожденный климакс появился только в 20 веке. Врожденный климакс был свойственен средневековью.
0: Да и обезьянам свойственен.
1: Да, безусловно, потому что у обезьян либидо проявляется только у самца. Самка, грубо говоря, задирает хвост первому встречному. Были случаи, когда при посещении японского зоопарка генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым одна из обезьян приняла его за своего потенциального полового партнера, и только мастерство охраны японской, подчеркиваю, спасло нашего уважаемого и любимого от, так сказать, совокупления вот с этим агрессивно настроенным животным. Да,
0: ну, да. Кстати, японская охрана, вот даже на примере господина Засыхи,
1: работает,
0: работает мощно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Вечер.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Утро.
3: Да. Ну, может быть, учитывая деноминацию.
1: Да, часом. Да.
3: Часу, да. У меня вопрос к Святославу Романовичу.
1: Да.
3: Я лежала как раз в вашем центре, вы мне оказали помощь.
1: Нет, мы только сидячих больных берем.
3: Я сидела в вашем центре. Вот. И когда-то меня мучили кошмары. И, кстати, за сегодняшнюю ночь я почему-то не услышала. Ну, тема кошмаров не была затронута. А меня она волновала когда-то и взволновала не так давно. Дело в том, что я перед сном люблю читать сказки, вот, и как раз недавно я читала сказки Людмилы Петрушевской, и там колдун заколдовал одного нехорошего человека и превратил его в микроба дизентерии. И с тех пор вот я просто, как только засну, я начинаю бороться с микробами дизентерии и борюсь до самого утра.
1: Извините, пожалуйста, и опять же, это по поручению Святослава Романовича. Я, конечно, понимаю, что это несколько неудобно, но тем не менее, позвольте, может быть, узнать все-таки ваш возраст.
3: Мне 23 года.
1: 23 года. Вы знаете, да, и кем, где вы работаете, это тоже важно нам знать.
3: Я не закончила образование, и сейчас я дома с ребенком.
1: Угу. То есть вы замужем, да?
3: Да.
1: Понятно, спасибо. Это просто для некоторых исследований нашего Добрыни нужно. Понятен вопрос, спасибо. Спасибо, сейчас Добрыня ответит. Но прежде я хотел сказать даже, ну, не хотел напугать, но хотел предостеречь.
0: Да дело, чего ж тут?
1: Дело в том, что вот такой, ну, скажем, сон, да, когда кто-то внедряет в тебя микроб, например, описан неким Роджером, рыцарем армии Дугласа, который лег спать совершенно здоровым человеком, а среди ночи ему приснилось, что больной чумой человек бросился на него и изрыгнул ему в рот чуму. Вот. И представляете, 3 дня спустя Роджер умер от чумы прямо в кольчуге. Его захоронили. А хоронили тогда просто забрасывали камнями и все. Потому что, ну, прямо в панцирке.
0: Самый вот радикальный способ.
1: Я не хотел бы пугать, естественно. Вот, может быть, я тут как-то не прав, но это, так сказать, я рассказал случай, как трактовали сон и как он сбылся в древние времена. Сейчас, может быть, микроб вот этот скажет что-то о другом, прибавка в потомстве.
0: Ну, что я могу сказать по этому поводу? Молодым мамам, особенно которые ухаживают за своими потомством, свойственна кошмаризация сна. Чем это вызвано? В первую очередь недостатком валентного обмена глюкоза, кальций, да, углекислый, ортофосфорная кислота. Это с точки зрения примитивного химического процесса.
1: Активированный уголь.
0: Поскольку кальций выброшен вот в этом, зачем она ухаживает, весь кальций из организма лишний.
1: Куда? Ушел.
0: Да.
1: А вы думаете, из чего кости состоят его?
0: Глюкозу она потребляет. мощнейший каждый день.
1: Употребляют эти синтетические американские витамины, сделанные из костной рыбьей муки.
0: У меня, кстати, на ногтях как какой-то клей. Но это к делу не относится.
1: Вот.
0: Активированный уголь.
1: Ортофосфорная кислота с фруктами поступает. Вот это вот совокупность факторов.
0: Простите.
1: Орущие.
0: Добрыня.
1: Да.
0: Активированный уголь.
1: Активированный уголь можно применять. При запорах.
0: Будьте здоровы. Кстати, нужно закрыть окно, потому что действительно...
1: При отравлениях. Вот. Ну, вообще, активированный уголь на сегодняшний день это наиболее дешевое.
0: Бич нашей эпохи. Я вот что хотел сказать, Святослав Романович. Все-таки как быть нашей молодой...
1: Нет, и все-таки активированный уголь на сегодняшний день да. Самый дешевый препарат при отравлениях, запорах, а также поносах. Вот частенько стали забрасывать к нам недобросовестные чешские пивовары просроченное пиво под названием «Великопоповицкий козел», от которого народ травится. Так вот, рекомендую на бутылку пива 1,5 таблеточки активированного угля.
0: Туда, промки, да,
1: да.
0: Так подождите, как же быть вот с кошмаризацией снов? То есть вы считаете, что это нормальное явление и ничего похожего, ничего подобного?
1: Нет, просто если бы...
0: Нет, ну, конечно, это не нормально.
1: Если бы вот это...
0: Для этого не надо рожать.
1: Если вы не хотите кошмара,
0: вот дело в том,
1: не рожайте.
0: Дело в том,
1: пользуйтесь противозачаточными средствами.
0: Дело в том, что если бы вот эта наша молодая мама была бы рыцарем, воином какого-нибудь войска,
1: бы не было кошмара.
0: И тогда бы на этот приснившийся кошмар такого рода ей бы грозил какой-то жуткой смертью. А так, по идее...
1: Это нормально.
0: Это нормально. И никто...
1: Это как вот, знаете, мастит.
0: А может быть... Может быть, ей стоит перестать смотреть рекламу, где вот микроба убивает мыло, потому что подсознательно это же
1: вспоминаю. Да. Она же, да.
0: Нет, вот, ну я думаю, исчерпывающе. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Добрыня Крамизной отвечает на ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче. Вас очень
4: вот так слышно?
1: Да, вот так хорошо.
4: Ага. Мне вот, узнаете, сон как-то снился. Вот. Хотел бы, чтобы вы его трактовали как-нибудь. Значит, вот в фильме «Чапаев», ну вы помните, там в стане белоказаков, там сидят эти самые вот казаки всякие там, и там поют что-то там с нашим атаматом, там что-то там о первой пуле, ну и так далее, вы что-то знаете, да? Вот. А мне этот сон приснился, из которого следовало, что на самом деле... Текст этой песни был совсем другой. Вот, то есть специально к съемкам фильма его переделали, поскольку в оригинальном виде его неудобно было пускать, в общем-то, в эфир. Вот. И я помню, я во сне четко совершенно слышал всю эту песню. Вот, и там слова были совершенно другие. Вот. Я вам кусок напою, ну, поскольку там слова немного такие неудобные, я шепотом напою, да?
1: Mm-hmm.
4: Вот, там, знаешь, было примерно так. Жопа, братцы, жопа, братцы, жить. То есть имел в виду, что очень плохо им на самом деле живется. Поскольку, ну, понимаете, их, так сказать, заставляли воевать со своими братьями-крестьянами. Вот. И во сне я слышал полностью эту песню, вот совершенно четко, вот все слова, там, всякую вот ноту. Значит, там на гармошке они играли. А вот проснулся, вот практически все забыл, за исключением маленьких кусочков. Вот. Не могли бы вот как-то вот, проанализировав сон, значит, вот восстановить полный текст песни. И, значит, другой вопрос, более главный. А значит, вот вы обсуждаете все, значит, вот сон, а ведь вы упускаете очень важный момент. То есть исследование обучения во сне. То есть вот, например, Илона Давыдова, да, знаете. Вот ведь на ее кассетах записан специальный такой высокочастотный сигнал.
1: Это чистейшая порнография.
4: Как?
1: Ну вот там она сама снимается, что ваша чечелина. Вы были в последний раз вот на рынке, где кассеты-то продают? Вы посмотрите, купите кассеты.
4: Что вы, я такие кассеты не покупаю, это, так сказать, конкретно бездуховно вообще, это я как бы...
1: Ну вот, почему же вы это... про эти кассеты завели разговор, если вы их не покупаете?
4: Не, я аудиокассеты имею в виду. Да к тому же вы не забывайте, что я, например, против обучения английскому языку во сне вообще, поэтому я этим не пользуюсь.
1: Вы знаете, извините, вопрос ваш понятен. И первый, и второй.
4: Я же еще это самое...
1: Да, ну...
4: Не спрашиваю. просил. Так вот, на аудиокассетах, значит, которые нужно слушать во сне, там записан специальный высокочастотный сигнал, который, значит, и обеспечивает обучение. Вот. Но поскольку магнитофоны, на которых это все слушается, китайские, некачественные, в общем-то, этот сигнал претерпевает фазовые искажения, в результате чего обучение происходит неправильно. То есть, например, люди запоминают слова там задом наперед. Или, например, вот один человек, он слушал кассету, на которой, значит, была тема «Поход в аптеку». И вот, значит, после этого, а он, значит, так сказать, из-за того, что сигнал был искажен, запомнил эту кассету неправильно. То есть он мог эти слова произносить, но только точности в той последовательности, в какой...
1: Знаете, извините, просто, простите, просто у нас действительно очень мало времени, да, еще очень много нам звонит народу, да, и Святослав Романович очень устал. Суть вопроса понятна, спасибо, извините. Вот что касается всех этих сигналов, которые, как бы, дескать, записаны и дают, ну, всем понятно, что это чистой воды надувалово и, в общем-то, обычно...
0: Это звуки от надувания лягушек.
1: Безусловно, то есть это...
0: Там,
1: то есть мы даже, я думаю, не будем на эту тему говорить.
0: Не, ну, я хотел бы сказать сразу о втором. Вот, на второй я сегодня ел котлеты вот, с рисом, очень вкусные.
1: То есть, вот скажите, рис шел в качестве гарнира или был примерно?
0: Нет, основной.
1: Основной, понятно.
0: Котлеты,
1: вот, да. Вот. А все-таки, что касается обучения во сне, можно чему-то человека во сне обучить?
0: Да, я знаю, например, знаю, да. Как вот... Вот возьмем такой вот момент, как ковыряние в носу. Многие все, ну, почему-то думают, что ковыряние, то есть поковыр ноздревой, как мы, собственно говоря, это называем, это, так сказать, вредная, пагубная привычка, от которой сложно очень потом отучиться. Да нет, тут все намного проще. Дело в том, что обучаются этому, как правило, от сверстников, более опытных, более старших.
1: Да.
0: И как раз наличие вот этого поковыра ноздревого соответствует тому, что человек в своем развитии интеллектуальном, ребенок, достиг определенной стадии совершенства. То есть, не заняв эту ступеньку, человек не сможет написать диссертацию в будущем. То есть, не ковыряющий в носу ребенок — это стопроцентная гарантия того,
1: Святослав
0: что интеллектуальный уровень его
1: никуда не годится. Дело в том, что мы знаем, что во сне человека можно обучить гибкости.
0: Так вот, я как раз и хотел сказать о том, что во сне надо учить вот
1: гибкости. Дело в том, что мы обучали...
0: А попробуйте вот большим пальцем провернуть. Это какая же гибкость нужна?
1: Нет, мы делали эксперименты тоже над добровольцей. Одной, значит, 18 лет ей было, из Уганды.
0: Как моей.
1: Да. Вот. На гибкость. То есть каждый раз она спала в лабораторных условиях, и мы, вот как только она засыпала, начинали ей всячески аккуратно, ну, делать неестественные позы, стараясь ее не разбудить. Вот, постепенно мы развили ее гибкость до того, что у нее...

0: Ковырять их нельзя, а их вот восмаркивать. Тут, кстати, вот интересно, его тему затронули. Так сказать, вот кто дал первое определение различия козявки и сопли? Станислав Романович Добрыня.
1: Кремезной. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Ой, здравствуйте, я полна к вам внимания. Да, тоже. У меня такой несколько, может быть, странный, но насущный для меня вопрос. Когда я занят текущими делами, то все нормально. Но стоит мне отвлечься, так сказать, ну, ослабить, что ли, как-то работу мозга, и у меня ощущение такое, что левая часть мозга у меня полностью заполняет черепную коробку, а правая часть мозга явно не полная, где-то там пустота. И я в связи с этим как-то даже физически себя начинаю плохо чувствовать в этот момент, когда я ощущаю вот эту неполноту и полноту.
0: Извините, пожалуйста, можно задать вам несколько вопросов?
2: Да, конечно.
0: Первый вопрос. Что вы подразумеваете вот под словами ежедневные обыденные дела?
2: Обыденные дела, я не работаю, я пенсионер.
0: Ну, как пример?
2: Как пример. Бытовые дела, стирка, уборка, готовка, хождение в магазин. Это обычные. А необычные, это я, это, ну, читка книг, немножко рисование, немножко музыка.
0: И вот в момент, когда вы начинаете заниматься музыкой, прочитыванием книг или музицированием на кларнете, то у вас настает вот это странное такой дискомфорт, да?
2: Нет, не тот, нет. В тот момент, когда вот я перед сном, когда я себе говорю, отключи свой мозг, вот в тот момент я ощущаю, что левая половинка мозга у меня полностью заняла свою часть, а правая опустошенная частично.
0: А извините, пожалуйста, вот вы, например, когда занимаетесь стиркой, у вас стиральная машинка.
2: Нет, она... руками все у меня нет.
0: Нет,
2: ничего.
0: Нету, хорошо. Тогда вы к открытой двери какой половиной туловища находитесь?
2: Правой.
0: Правой. Вот, видимо, это связано просто с тем, что вы немножечко простудили, поскольку из этой двери всегда, в общем-то, сквозняки. Это одна из причин, это моя версия. Давайте послушаем Святослава Романовича.
2: Да.
0: Ну, что вы скажете, Добрыня?
3: Дело-то все, в общем-то, в том, что, как правильно заметила радиослушательница, при занятии каким-либо повседневным, я подчеркиваю, повседневным занятием, те, к которому она привыкла, то есть стирка, глажка,
0: извините,
3: уборка.
0: Пожалуйста, говорите погромче, а то я вас выключу.
3: Да-да-да-да-да-да. Так вот, значит, занятием повседневными делами, глажка, стирка, уборка, кларнет, вот, она не чувствует того, что ее мозговые чем-то переполнены. И как только наступает так называемая релаксация, то есть подготовка к отходу ко сну с предварительной почисткой зубных, я думаю, надеюсь на это, тут происходит так называемое разделение ее долей на две части, на левую и правую, и она начинает резко ощущать какие-то недостатки в левой или в правой. Надеюсь, я правильно толкую диагноз.
0: А моя версия имеет место
3: так
0: быть?
3: Нет, подождите, я еще до своей версии не дошел. Так вот я о чем и говорю. Значит, для того, чтобы этого не происходило, надо во время сна окружать себя обыденными для этого возраста и рода занятий предметами. То есть тазик, кларнет. Далее, что там, сковородочка, вилочка,
0: спица.
3: Вот, да. При, то есть, несколько такой ритуальный совет, как может на первый взгляд показаться.
0: Привнести в процесс подготовки ко сну,
3: общение с этими предметами, к которым выработана стойкая сентенциальная зависимость. Вот. И я уверяю вас, что на третий день вы начнете спать спокойно, и сны вам будут сниться хорошие, радостные, потому что от содержания снов зависит...
0: Моя версия имеет место быть все-таки насчет просто продула.
3: Вы знаете, да, но надо произвести соответствующие замеры. То есть что предлагаю я для того, чтобы проверить вашу версию, либо же моя? Возьмите свой кларнет. На мундштук приделайте лоскут ткани, поставьте вертикально при открытой двери. И во время стирки обратите внимание, как себя будет поведет лоскут. Будет ли, так сказать, подрыг его, ага, трепетание.
0: Если... Просто нужно замерить силу ветра. Вот
3: да, это понятно. Это я просто объяснил, понятно, как да, подручными. Да.
0: А вот следующий телефон. Кстати, еще, извините, может иметь место обычная ушная пробка, которая в силу внутричерепного давления активизируется.

0: именно очень ближе дорого. К вечеру, то есть, может быть, следует просто проверить вот именно уши, посмотреть на
1: наличие. Ну, вообще, конечно, надо обратиться к специалисту.
0: Да, так вот без визуального, да. Очень сложно сказать.
1: На вскидку два совета безболезненных.
0: Закрывайте
1: двери и обложитесь,
0: да, всякими предметами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вопрос Святославу Романовичу. Он очень хорошо заметил, что жизнь во сне иногда бывает гораздо ярче и реальнее, чем жизнь, собственно, наяву. Вот. И на эту тему я хотел задать такой вопрос. Можно ли программировать вот эту сверхреальность и прожить то, что ты хочешь, а, скажем, какие-то не какие-то непонятные попы, которые снятся, или кошмары, не дай бог, а, скажем, вот сверхощущения. Например, вот извините за интимность, да, ну, я вот потерял интерес в этой реальной жизни к этим обыкновенным женщинам, которые меня окружают. Их так много, и потом на них надо постоянно водить...
3: Цветы там.
2: В рестораны, да, ухаживать. Ну, всевозможные вот эти периоды идут перед вот самой вот этой яркостью, такой вот небывалым ощущением. Это цветочный шоколадный период, вот. А тут сразу запрограммировал и все это испытал. Вы извините, это вот для меня очень волнующая тема, я немножко волнуюсь. Вот, пожалуйста, осветите. Вот, действительно, существуют ли методики для программирования снов?
3: Извините, пожалуйста, можно задать вам буквально два вопроса?
2: Да.
3: Первый вопрос, это ваш возраст?
2: Мне 35 лет.
3: И второй вопрос, были ли вы женаты или женаты ли вы сейчас?
2: Ну, да, я был женат и женат сейчас.
0: Спасибо за звонок. Ну, Святослав Романович, тут налицо некоторое, ну, можно так назвать, усталость, вызванная, скорее всего, обилием семейных проблем и токсичных женщины средств в атмосфере. Токсин. Потому что дело в том, что когда человек уже хочет исключительно острых ощущений, ну, мы понимаем, о каких острых ощущениях тут идет речь, то он не может, ну, то есть вырезает огромное количество тоже удовольствия, поскольку процесс ухаживания за женщиной это тоже своего рода...
1: Нет, это не удовольствие. Плох тот поэт, который воспел ухаживание к женщине как нечто более важное, чем факт совокупления сонной.
0: Ну, это безусловно, но не можем...
1: Так вот, выход из ситуации, в которой оказался радиослушатель, представляется мне трояким.
0: Так.
1: Первый выход, самый дорогой, это обратиться к нам. Мы можем смоделировать то, что он хочет. Но это будет стоить не менее чем 10 тысяч УЕ.
0: А,
1: то есть дороговато.
0: Это как бы какой-то пупырышек счищается.
1: Нет,
0: или...
1: это я не буду раскрывать.
0: Понятно. Не надо, успокойтесь, только не нервничайте.
1: Потому что...
0: Присядьте. Угу. Все,
1: да.
0: Спокойнее.
1: Значит, второй способ, подешевше. $100-200.
0: И на Тверскую.
1: Да.
0: Ну что же, исчерпывающий
1: способ.
0: А, еще третий способ, да.
1: Химический.
0: Ну вот это интересно.
1: Мы можем за $50 подобрать вам перечень препаратов и дозировку, последовательность применения и дозировку ряда препаратов. Рецепт держится в тайне. Он и стоит, собственно, эти $50. Благодаря которым вы можете путем изменения нуклеидного обмена и снижения валентности углерода с 4 до 2 испытать все те ощущения и переживания в так называемом вами, подчеркиваю, я так не считаю, виртуальном мире. То есть, попросту говоря, русским языком применить некоторые транквилизаторы в сочетании с безвредными, на первый взгляд, химическими препаратами.
0: Понятно.
1: В результате которых у вас будут настолько яркие галлюцинации, что ваша супруга подивится, откуда ты у вас такая поистине жеребячая энергия.
0: Ну что же, хороший, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: У меня
4: пара вопросов.
2: вопрос к Святославу Романовичу. Не было ли у вас мысли создать отдельные или, так можно сказать, специализированные сонники для людей различных профессий? Например, сонник для гаишника, в котором будет трактование его снов. Ведь тому же гаишнику, скорее всего, будут сниться вещи, связанные с его профессией, нежели чуждые ему там интернет.
3: Ну, понятно, то есть по профессиональным признакам разделить сонники, да?
2: Да,
3: попросту,
2: да.
3: И вот. Второй вопрос.
2: И второй вопрос. Как на сон влияют такие факторы, как размер кровати, количество подушек вот, и так далее?
0: Угу, спасибо за вопрос. Ну, что касается вот разделения сонников по профессиональным признакам, ведь я помню, была такая попытка, мы отправляли проект в Госдуму, но его отвергли.
1: Но это причина? Ваша инициатива была. Я там лапу не прикладывал. Там деньгами не пахло, простите.
0: Uh-huh.
1: Второе, отвечая на это, я могу добавить что? Что вообще, по моей теории, да не будь я Добрыня, сонники это прошлый век. То есть сонник, что такое сонник? Это попытка нажиться издателю, во-первых. Второе, это что является основным определением сонника, это попытка путем субъективного наблюдения трактовать, так сказать, проблему всего человечества. Естественно, этого не получается. Вы за 10 тысяч хотите получить, так сказать, советы на все случаи жизни. Да не будет этого. Каждый случай индивидуальный.
0: Святослав Романович, просто я хочу, пользуясь случаем, насчет сонников вообще как таковых, вот цитату процитировать Диогена Синопского, известного, который жил в бочке. Когда, говорит Диоген, я смотрю на правителей, врачей, философов, мне кажется, что человек есть самый мудрый из всех существ.
1: Правильно.
0: Когда же я вижу снотолкователей, предсказателей, тех, которые им верят, я расположен думать, что нет существа глупее человека, это сказал Синопский, который, кстати, спал в бочке. Вот вам ответы на второй вопрос.
1: Правильно.
0: Ложе должно быть, скажем так,
1: узким,
0: жестким.
1: Ну, не совсем.
0: Жестковато.
1: Не совсем.
0: В общем, спартанская жизнь должна быть.
1: А если вы хотите, если вы, допустим, я подозреваю, что это радиослушатель, он гаишник, потому что не зря такое внимание, это инспектор ГАИ, видимо, просто себе говорил в третьем лице, если вам лично нужно, чтобы я трактанул ваше, так сказать, сновидение за последний предыдущий месяц. Пожалуйста, 60 УЕ. Обращайтесь.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Вот я бы хотел вам признаться. Мне уже второй день, то есть вторую ночь, снятся, можно сказать, как бы это выразить, негры, вот.
3: Угу. Понятно, я понятно.
4: Хочу поинтересоваться у вашего гостя.
3: Угу.
4: Ничего мне не грозит от этого, очень страшно бывает по ночам.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Просто вас недостаточно хорошо слышно, поэтому я не могу производить такой более дотошный опрос, но я так понял, что
1: маслины не надо есть на ночь.
0: То есть
1: спелые оливки, не зеленые, а черные. Не ешьте их на ночь, перейдите на зеленые. Вам будут сниться крашеные блондинки.
0: Нет, но и вообще, если, например, вам снятся именно, как вы сказали, негры, тут нужно посмотреть, в каком контексте.
1: Во-первых, негр негру рознь.
0: Да.
1: Это широко известный факт.
0: Вот. Во-вторых, в принципе, это может означать контакт какой-то с представителями, например, ну, скажем, других стран. В каком контексте? Значит, либо вы можете поехать, например, стажером в Алжир или в Анголу, лечить тамошних детей от дизентерии, это в том случае, если вы медик, либо, к примеру, вас неожиданно, скажем, дадут много денег и отправят куда-нибудь отдыхать в Лос-Анджелес для изучения, скажем, жизни тамошних известных всяческих личностей.
1: Нет, но тут еще древние бы трактователи привели такой современный вариант своих древних убеждений, и они бы сказали, что у вас есть опасность заразиться болезнью СПИДом.
0: Да.
1: Ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, я так не считаю, но все равно предохраняйтесь.
0: Используйте презервативы. Какой жуткий звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, да?
3: Да-да-да.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
5: Это господи, наконец я до вас дозвонился. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вот обычно нет грани между, так сказать, вот чаще всего не замечается. Например, я все равно четко знаю, что я сплю и что мне снится. Более того, я могу, например, поменять сюжет сна во сне. Если мне сон очень понравился, то я могу заказать его на следующий день. И он мне продолжает сниться. Ну, какой-то вот авантюрный, интересный, так сказать, захватывающий сон. На следующий день он продолжает, по-моему.
3: Дело в том, что, вы знаете, представьтесь, пожалуйста.
5: Меня зовут Андрей.
3: Андрей, дело в том, что я... Меня Саша зовут и Святослав Романович сейчас одновременно стали показывать друг на друга пальцами. Мы все, вот, видимо, втроем умеем это делать. Вот это для этого не нужно обладать чем-то особо уникальным. Это совсем небольшой тренинг, который...
0: Да.
3: Да. Так что
0: вы, можно
3: мы
0: сказать,
3: вас поздравляем.
0: Да,
3: вы...
0: это
3: приятно слышать родственную
0: приятно.
3: Душу.
0: Спасибо, спасибо вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
6: Меня хорошо слышно?
3: Да.
0: Отлично слышно.
6: Меня зовут Людмила Алексеевна.
3: Здравствуйте.
6: Вы знаете, проблема моя связана, вот уже девушка ее поднимала, с кошмарными снами, которые снятся в течение последних примерно лет 20. Они настолько меня беспокоят, мучают, что я не сплю, вот как сегодня, целыми ночами, вот вторые, третьи сутки.
3: А, извините, извините, Людмила Алексеевна, а релашка помогает или что-нибудь?
6: Помогала, когда, ну, в первые там лет 5, вот, а потом уже, наверное, привыкание, вот, перешла на другие препараты, там, с перерывами, без перерывами. Доходила до клиники неврозов, там тоже транквилизаторы, аутотренинги, йога и прочее.
3: А, извините, пожалуйста, опять же, за нескромный вопрос. Могу я узнать ваш возраст, если это не секрет?
6: Нет, это не секрет. 57 лет. Я, значит, закончила МВТУ Баумана, аспирантуру. 30 лет работала РВСН и Байконур. И ушла на пенсию в должность начальника отдела. Потом все-таки чувствовала себе силы, да и пенсия маленькая. Работала начальником отдела в мэрии московской. Ну, вот это вот такое беспокойное состояние, когда вот я просыпаюсь, когда засыпаю, не могу отличить реальность от сна, в холодном поту.
3: Понятно,
6: просыпаюсь.
3: Понятно. Скажите, пожалуйста, не пробовали вы такое банальное достаточно лечение средства, как контрастный душ?
6: Я плохо переношу холодную воду из-за дистонии сосудов.
3: Понятно. Хорошо, а просто, скажем, бассейн?
6: Бассейн пробовала, помогает. Ну, сейчас...
3: То есть дело в том, что вообще водная среда должна вот каким-то образом вас немножко поддержать, именно водная среда, мне так кажется. То есть, но еще у нас сидит Добрыня Кремезной, который тоже вот сейчас что-то хочет вам сказать.
1: Я хотел спросить, простите, вот вы сказали РВСН, Байконур. Вы имели непосредственный контакт с ракетами или...
6: Да, да.
1: А вы не принимали участие в заправке их топлива? Не было контакта?
6: А вы имеете в виду, облучалась я?
1: Нет, заправка топлива.
6: Нет, я не заправщик.
3: Ну нет, ну, контакт. Да, имеется в виду контакт вот именно в момент заправки топливных баков. Вы не,
6: ну,
3: находились,
6: да,
3: поблизости?
6: А
3: были
6: же
3: все-таки?
6: Ну а как же, конечно.
3: Ну, дело в том, что...
6: руководитель старта.
3: Ну, дело в том, что, видимо, подвергались воздействию гептила, наверное, скорее всего, вдыхали пары его. А наверняка вам должно быть известно, что гептил разрушает нейроны, а нервные клетки, как вам известно, не восстанавливаются. Поэтому, почему я говорил, если вы слышали, что в РВСН практикуется так называемый сон стоя. То есть заставляют служащих, военнослужащих, не гражданских лиц, которые по штату работают, а военнослужащих, тренировку, то есть заставляет спать стоя. Вот попробуйте, это, конечно, сложно, но то есть с первого раза у вас не получится. Но со второго, с третьего раза весьма вероятно, что вам удастся освоить эту технологию. И поскольку вот вы правильно сказали, что вам помогает бассейн, постарайтесь, попросите своих родственников, может быть, они купят вам абонемент сейчас в бассейне, так сказать. Открылись новые, правда, дороговато стоит, но остановитесь все-таки вот на двух этих аспектах, то есть сон стоя и, в общем-то, чередование с купанием в бассейне. Вот, какая-то химиотерапия, ну, уже сейчас поздно, понимаете, необратимые явления, вызванные парами.
0: Еще я могу от себя вам посоветовать. Да, спасибо вам за звонок, Людмила Алексеевна. Еще от себя могу посоветовать, потому что наверняка много у нас из всех 15 радиослушателей кто-то да еще страдает так же, вот как Людмила Алексеевна. В принципе, помогает от этого рыбная ловля. Опять же, непосредственно... Вот попробуйте просто заняться рыбной ловлей, но не подледным ловом.
3: Именно. У клея.
0: У клея там или какую-нибудь там селедку. Да, ну что же, последний телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Святославу Романовичу Добрыне Кремезному. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы Павлыков.
7: Да, говорите. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Могу с Святославом Романовичем поговорить?
3: Да, спрашивайте, да.
7: Вот мне 31 год, я военный пенсионер по выслуге лет. Вот, и, значит, у меня такая проблема. Однажды... Я пришел домой, как обычно, одел пижаму, лег спать. Утром просыпаюсь, и рядом со мной кто-то спит. Я был очень удивлен так, и до сих пор вот с трудом как-то верится в это. Ну и нашел на столе, значит, записочку, что вечером приду поздно, и прошу купить, и приложен списочек там различных продуктов, и денежки оставлены. Вот. С тех пор она больше не появлялась. Причем дверь была закрыта, когда я пришел домой. Вот. И когда все это... Она опять же была закрыта. То есть, как вы объясняете вот подобное явление, доктор?
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Вы знаете, я, извините, не даже доктор Святослав Романович Добрыня-Кремезной посмотрел на меня саркастически, потому что на этот вопрос могу и я вам ответить. Дело в том, что у вас так называемый синдром Пуэнпёра. Ну да, или Пуркинье, попросту говоря, который, в общем-то, бывает с каждым половозрелым человеком два раза. Вот я, да и Добрыня, советуем вам просто по этому поводу, как говорят молодежь сейчас, не зарубаться, вот, а просто забудьте. Деньги возьмите себе, если это реально, вот, и смените, кстати, замок в вашей квартире. Извините, просто пришел трейлер.
8: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И у нас в студии следующий гость, который только что прибыл с тяжелейшего, не побоюсь этого слова, мероприятия, как то концерт в области Раменки. Дело в том, что раньше Раменки — это был город, и выбирались туда на концерты на санях. Это, ну, была целая акция. Бояре садились в сани, девки с колокольцами, белые кони и так далее. Это Василий Шумов. Здравствуй, я рад снова приветствовать тебя здесь. Как видишь, студия с момента твоего последнего появления здесь стала меньше, поскольку часть ее мы отдали под аренду. Вот этот мужчина, который здесь как бы полулежит, он снимает ее под рекламу гамаков морских. Вот эти лифчики повсюду, эту нижнюю одежду. Но, сам понимаешь, нужно как-то выкручиваться.
1: Идти в ногу со временем. Все так делают. Почему бы вам не приобщиться в 21 век, проложить мостик прямо через этот гамак?
0: Ну и, видимо, хотел я спросить у тебя вот что. В последнее время наших соотечественников все больше занимает вопрос о том, что все-таки первичнее, буква или цифра, как понятие, как явление. Первичнее и, самое главное, человечнее, гуманнее.
1: Я думаю, что вопрос совершенно ясен. Это две цифры, ноль и единица. Потому что все, что вокруг тебя сейчас. Вот ты смотришь сейчас. Ну, не смотри на меня, по крайней мере. Куда-нибудь вот посмотри вот направо.
0: Туда я не могу смотреть. Дело в том, что там сейчас вчера не убрано.
1: Ладно, ну вот там ноль и единица.
0: А вот там ноль и единица?
1: Да, что сейчас играет там на заднем плане, тоже ноль и единица. То есть букв нет. Все то, что практически... Но до сих пор еще до нас не дошло, вот до нашего так называемого бади. Все остальное — это ноль единица. Оцифровано, отдигитизировано и так далее, препарировано. Так что ноль единица — это две основополагающие всей нашей жизни теперь.
0: Мне недавно подарили пластинку новомодной ансамбля Prodigy.
1: Есть такие ребята,
0: которые я прослушал, и, по-моему, последняя пластинка, третий трек сделан в классическом рэпе. Угу. Если ты слышал, помнишь.
1: Мне какой вот этот Fat of the Land?
0: По-моему, да.
1: С крабом там на обложке.
0: Да, кто-то его называет этим самым пауком.
1: Понятно.
0: Вот, кстати, очень легко проверять человека на его, скажем так, отношение к природе, потому что у меня был знакомый, который сейчас подтянется, он говорит, это который с пауком на обложке, знаешь? Угу. Вот ты сказал краб.
1: Ну, кстати говоря, может,
0: крабик.
1: Понимаешь, он, может, имел в виду вообще другой какой-нибудь альбом, где по-настоящему паук на обложке.
0: Ты, кстати, может быть.
1: Тоже. Причем немало альбомов в истории рок-музыки с пауком на обложке. Так что он, может быть, был дезориентирован. Может, у него паукомания, и все, что он видит на любом. Если там какие-то есть какие-то очертания, хотя бы как напоминающие паука, он считает, что это паук.
0: А может быть, даже если ему показать что-то и не похожее на паука.
1: Он скажет, все равно это паук.
0: Он скажет, да.
1: Потому что он сейчас подтягивается вместе с пауками со своими.
0: Там сейчас влезает уже. Главное, чтобы он не покусал там та собака наша. Да, так вот, прослушав этот трек, я так врубился, что на самом деле... Ну, представил себе, что вот этот человек, он просто прыгает вокруг костра и под какой-то ритм, который звучит только у него в голове, издает вот эти вот свои звуки, скажем так, читает рэп. И почему-то неожиданно мне это очень понравилось. То есть на меня это как-то воздействовало. Я и подумал, что изначально музыка, видать, была такой. То есть ее не могли записать на ноты, а ее исполнение в племени каралось. Ну, представь себе, например, вот сидят люди в племени, жарят барана своего. Вдруг один начинает что-то «Алло-алло» там орать. Ему сразу, в общем-то, дают дубиной, чтобы он умер и не шумел. Логично. Поэтому у каждого была своя музыка в голове. С другой стороны, сейчас идет обратная тенденция. Чем человек больше поет, тем чем он громче поет, чем он чаще поет, тем он почетнее в обществе.
1: Да, и в так называемом белом обществе. Потому что все, что ты рассказал, это обычно было характерно для племен Наваха, Flathead Indians, штата Северная Монтана, или там, где я живу, там племя Чумаш такие есть. Вот. племен Юма и так далее. Вот. Но белые люди в силу все больше развивающегося комплекса неполноценности и дикой зависти, типа, знаешь, белый человек, он не может спокойно существовать. Ему нужно обязательно обладать тем, чем кто-то обладает. Поэтому для белых людей совершенно не свойственно такого рода вот музицирование, такого рода гортанные крики. Так, ну не свойственно, ну и почему все тебе должно быть свойственно? А вот белые люди в силу своего вот этого, как тебе сказать, дикого большого ума, такого совершенно гиганта, что вот у них висит там на плечах, вот этого дикого ума большого, особенно тем более, если он еще подкреплен каким-то верхним образованием, типа МГУ, вот, у них зудит везде, что мы должны вот быть так же и уметь вот бить дубины по голове, когда кому что-то не нравится, и также делать гортанные крики, ну, по крайней мере, не хуже, чем обычный воин племени Чумаш, который уже давным-давно вымерла.
0: А с другой стороны, вот так поют, они поют, вот, скажем, там, племя там, Юмы, племя Чумаш. Они могут, кстати, не обязательно прям петь на улице. Вот мы наблюдали, что он идет и просто поет какими-то даже волнами. А тем не менее, вот нельзя, видимо, сказать, что сейчас черное население чересчур угнетено. То есть даже я бы сказал наоборот, вот происходит нечто обратное, то есть белая раса, она самым банальным образом загибается, это видно по Лондону, где в таких шикарных белых лимузинах ездят дядьки черные с этими соплями мобильными, и у них такие вот эти белые их фаты, придержаны такими золотыми обручами, вот, из чистого, собственно говоря, золота.
1: И увешаны, естественно, бриллиантами.
0: Совершенно. Я был шокирован. То есть, мало того, черная культура активно проникает вообще во все социальные сферы. И даже клерки в маленьком институте биологии в штате Огайо слушают черную музыку. Даже вот то, что у нас идет на подкладе, это, в принципе, в этом есть элемент черной культуры. Тогда как наша культура, ну, возьмем, как пример, русскую, да, в Америке была, может быть, немножечко известна на пение от перестройки, и то там я подарил матрешку одному, он думал, что это презерватив, в результате получил массу травм, подал на меня в суд, мне пришлось отдать. Ну, ты знаешь эту печальную историю, все почти
1: пришлось. Она широко была муссирована NBC, CBS и прочие средства масс-медиа.
0: Да. Так вот, эту же ситуацию, видимо, как-то надо исправлять. Пока что роль щита такого против проникновения черной культуры в белый социум на себе взяли хэви-металлисты и же с ними. Ну, по крайней мере, они так считают.
1: Дело вот в чем, что картина на самом деле несколько даже более печальна, чем ты описал, потому что черная раса, она сейчас ставит вопрос ребром в плане того, что она требует компенсации за 400 лет рабства. То есть черная раса начинает говорить на белом языке. На языке адвокатов, на языке прокурора, на языке обвинителя, на языке присяжного заседателя. То есть они требуют финансовой компенсации в эквиваленте миллиардов и миллиардов деноминированных рублей у белой расы за 400 лет рабства, на что какие-то белые адвокаты пытаются сказать, что ну как же так, ну вы же вот работали там, да, там 400 лет, но дело в том, что вот были такие условия, и мы не знаем даже, как этот вопрос можно и рассматривать. На что черные, уже такие развитые люди, они говорят: да, если даже ничего особого нет, но мы же работали за бесплатно, правильно? Вот мы были там рабами вашими последние там 300 лет.
0: То есть они имеют в виду, что они там возводили здания, они
1: работали
0: просто
1: на плантациях, понимаешь?
0: Ну, так там это можно выдать, дескать, за то, что вы и себя кормили этим.
1: Да, но момент такой, где камень преткновения, и ничего никто сделать не может. Они говорят, мы работали бесплатно, бесплатно. А теперь смотри за ходом мысли. Раз я работал бесплатно, значит, те деньги, которые ты, белая морда, должен был мне платить, так? Ты их себе откладывал в кубышку. То есть ты все равно наживался на мне. Видишь, ход мысли какой? Uh-huh. Довольно-таки такой современный, правильно?
0: Современный достаточно.
1: Вот. И они требуют финансовой компенсации за 400 лет рабства, потому что, допустим, вот ты знаешь, многие сейчас требуют финансовой компенсации с Германии за... Значит, происки вот Адольфа Гитлера и его компашки с разных концов к ним подходят, вот к этим, к современным, значит, лидерам Германии, и говорят, плати.
0: Дескать, денег дай, дескать.
1: Давайте денег.
0: А ты знаешь, кстати, какой удачный способ все-таки вот взять денег с Германии, ну и вообще с буржуев мы все-таки нашли. Ну, даже не мы, а некто, который вот с одной стороны мы этого некто не любим, с другой стороны этот некто реально выполняет функцию по возврату денег. Это пираты, аудио, видео, компьютерные пираты, которые реально за бесценок доставляют сюда нашим бедным пользователям эти программы, эту музыку, тем самым обкрадывая тамошних, в общем-то, мощных усатых бюргеров, говоря им, а мой дедушка воевал с вашим и не пустил его под Курском, поэтому вы мне должны денег, поэтому, ну, прослеживаешь ход.
1: Да, и теперь дело только встало, что представлять уже сумму, уже разговоров достаточно, теперь каждый человек, у которого дедушка был под Курском, под Сталинградом или где угодно он был, понимаешь?
0: Ну, важно, конечно.
1: Да. Они просто теперь должны переходить от слов к конкретным цифрам, которые все понимают. Я уверен, что там будут цифры в деноминированных рублях.
0: Безусловно, так, все должно учитываться.
1: Что там они сами все пересчитают в стойкую вот эту там их Deutsche Marke, или как это называется. Вот, и после этого мы продолжим наш разговор с ними, потому что вот когда дадут уже все бумаги с цифрами, нужный веш, 0 единицы, прям там же, там будет 1 единица и очень много нолей. Так, вот, и наши вот дорогие бюргеры, так, вот эти все там Хельмуты, Клаусы, Ральфы, Флорианы, в общем, все те с теми же самыми именами, которым дали пинка под Курском, так, они опять ощущают боль в ягодицах, потому что придется теперь раскошелиться на деноминированные рубли.
0: А скажи, мы немножечко оставили в стороне еще одних интересных представителей. Это Хуанов, Марий и прочих. То есть, какова будет их функция в этом круговороте долгов? Ну, здесь, кстати, понятно, что все долги, то есть неграм, ну, с позволения сказать, негроидной расе, черной расе, долги должны будут выплатить их эксплуататоры. Русские негров особо не эксплуатировали. Ну, так, может, пару раз.
1: Так, с хуанами дело такое, что это, как говорят, будет вторая волна. Так. Дело в чем, что когда, значит, будут проведены выплаты за 400 лет рабства, так, неграм, так называемой черной расе, получается такая картина, что большая часть южных штатов в Америке – это Мексика. Так, когда-то была она аннексирована дядей Сэмом. И как они это делали? Они просто приезжали на эти места, где жили мексиканцы, в частности, Калифорния, Аризона, Техас, Нью-Мексико. Это штаты, которые были раньше мексиканской территорией. И они приезжали и просто выдавали всем американские паспорта. Да? Просто записывали, вот ты сидишь там, вот ты теперь гражданин United States of America. Да? И работа за бесплатно. Так? Теперь, значит, глядя на черную расу, так называемая красная раса пробуждается, и уже я чувствую, уже набирает обороты вторая волна финансовых претензий к дяде Сэму. И там тоже будет немало нолей, но только 1 единица. И считать слева направо без точек. То есть вот единица, и пошли нолей. Да? Вот. Я думаю, что количество нолей в каждом отдельном случае будет обусловлено протяженностью имени Хуана. Вот мы говорим Хуан, а там где-то слов 20 у него.
0: Да, да? У него
1: длинный. Хуан, Мария, Карлос, Фернандо.
0: Еще раз Хуан обычно.
1: Хуана, опять Карлос, да, да, Дон. и так далее, Хуан, и так далее.
0: Вот тут, наверное, ты будут тикать как такс и счетчик.
1: Вот, и они скажут так: смотрите, вы нам лучше заплатите, а то мы эти вернем американские паспорта, мы их сдадим. А человек-то без паспорта теперь нельзя.
0: Нельзя теперь.
1: Нельзя.
0: Это уже никак.
1: Если он его сдаст...
0: Что скажет ООН?
1: А их там, не знаю, в одной Калифорнии, наверное, где-то 30 миллионов таких вот, которые могут сдать паспорта и заговорить по-испански только. Так? А кто будет работать в этих... В дешевых Макдональдсах?
0: В каменоломне.
1: В...
0: Ну, дабы фигурки вытачивать, которые...
1: Кто будет мыть туалет? Кто будет работать на бензоколонке?
0: Без паспорта никак.
1: Во-первых, без паспорта работать запрещено. А во-вторых, что же, белый человек опустится до работы на бензоколонке, он лучше откупится, понимаешь? И попросит опять Хуана вернуться и заправлять бензин.
0: Скажет: Хуан, ну вернись, а.
1: Вот те деньги, я все понимаю, у нас вот мы выдали вам паспорта тогда, но, пожалуйста, давайте сейчас будем глядеть вперед, как американцы любят, давайте оставаться позитивными. В Америке, значит, обязательно нужно быть позитивным, так, чтобы все предложения были конструктивные, позитивные, чтобы все это было в духе доброжелательном. Так, чтобы никого, значит, не оскорблять, так, вот, и постепенно начнем продвигаться в 21 век, мы вам немножко дадим, значит, что вы хотите, и где-то, как американцы говорят, встретимся посередке, то есть вы двигаетесь с вашей стороны, мы двигаемся с нашей стороны друг другу навстречу, и что получается, вы оставляете паспорта, мы, значит, чуть-чуть вам там что-то даем, и так же все и продолжается в 21 веке, как говорят, парадиз вот этот такой, рай, где все вместе, так, но черный раз уже немножко отделятся, потому что они резко повысят свой уровень жизни из-за того, что у них будет много денег.
0: Да, они заберут. А скажи, вот в данном случае, можем ли мы каким-то образом сказать дяде Сэму, дай денег, ну, хотя бы, скажем, опираясь на запоздалое открытие второго фронта? Или, ну, или хотя бы там на эти их сепаратные переговоры с Германией?
1: Я думаю, надо сказать такую вещь дяде Сэму. Сейсмологи, значит, ведут уже давно наблюдения за новым нарождающимся материком. То есть вот все знают, допустим, что в Японии и на Курильских островах, вот так вот, на этой гряде, на всех этих островах, чисто землетрясение. Потому что там и активные тектонические процессы происходят, так? Вот. Ну, обычно сообщают, что вот было землетрясение там в Японии или там на Курильских островах, но никогда не дают сути дела. В чем дело? Вот почему именно там такая активная сейсмическая зона? Потому что все эти землетрясения, это не то, что вот потрясло, но и все. Так? Там что-то образуется. А дело в чем, что там образуется новый материк. То есть вот это, где Япония, эти Курильские острова, так? Это его будет восточная часть. А западная часть, знаешь, где будет проходить? Вот Восточная Сибирь, и вот там начинает Ледовитый океан, и вниз, вот по центру Восточной Сибири, вот смотри так вот, знаешь, вот как то еще один...
0: Практически щуп такой, даже не щуп, а как бы
1: хвостик. Она отъедет.
0: Да-да-да. Ну,
1: она отъедет, то есть, так, вот. И туда вниз немножко захватит Монголию, Китай, и вот закруглит сюда вот, где Япония. Да? И вот этот весь новый материк получается, так, очень перспективное дело для инвестора. Это уже не получается часть там какого-то, понимаешь, а это новый материк.
0: То есть практически он не создан и искусственно, а какую-то помощь даже, наоборот, в решении этих проблем.
1: Ну смотри, с точки зрения нормального бизнесмена, вот смотри, вот ты бизнесмен, так, я к тебе подхожу и слушай, говорю, у тебя есть выбор, или сделать инвестицию там, в какой-то город в Сибири, так, существующий, или новый материк. Естественно, ты как человек перспективных и прогрессивных взглядов, конечно же, вложишь деньги в новый материк. Представляешь, какие перспективы? То есть это вообще, вот где новое мышление-то оно проявится, так? Вот. А за это можно уже начинать распределять вот эту весь этот новый материк, так, который там определяется, его расчертить на этим квадратике, так? И вот дядю Сэму прорвали, слушай, вот на подходе, так, огромное поле для деятельности. Смотрите.
0: То есть ты хочешь сказать, просто сказать дяде Сэму купи, когда он уже готовый? Или
1: нет. Нельзя, ну, типа такого, нужно... типа застолбе, да. За определенный, ну, вот, да, взнос. Да. А в силу того, что это материк, это в несколько сот раз ставки выше, ну, потому что я уже сказал раньше, что материк совершенно новая категория. Так, ну, новый материк. То есть это не страна, это не область, это не какой-то там район, не какая-то окраина или там что-то еще. Это материк.
0: Ну, по-другому, манна небесная почти.
1: Где это еще было? Обычно, знаешь, вот случалось в прошлом, материки уходили под воду.
0: А тут эти наоборот.
1: А тут появляется.
0: О, как?
1: Понимаешь? И вот тебе 21 век как раз на подходе. Видишь, как все складывается? Новый миллениум, новое тысячелетие. А ты уже тут как тут. Так?
0: Ну что же, послушаем пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов. Я предлагаю послушать все-таки телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы господину Шумову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Эй.
0: Здравствуйте. Спрашивайте, не стесняйтесь. Не хватило у ослабленной тушки сил.
1: Как жалко, вот чуть-чуть вот не дошел. Вот чуть-чуть. Вот оставался еще один шаг и вот сорвался.
0: А может быть, родила в этот момент? Может быть, мы были свидетелями появления новой человеческой жизни. Скажи-ка, наверняка, живя там, общаясь с тамошними людьми, ты читаешь тамошнюю прессу в изобилии. Вот какова сейчас все-таки рождаемость у дяди Сэма? Это ведь очень важно. Много ли на улицах детей, собак, птиц, в особенности в это время года?
1: Рождаемость, по-моему, как концепция конца нашего тысячелетия, она уже отходит. То есть сама вот идея, вы знаешь, как рождаемость... Было столько-то, умерло столько-то. И вроде как натуральное желание, чтобы рождаемости было больше, чем вот смертей, так?
0: Хотя это противоестественно, потому что если они будут рождаться, а умирать меньше, то получится, что их станет больше.
1: А кому это надо?
0: А никому не надо.
1: Вот. И дело заключается сейчас в том, что вот сама концепция рождаемости, так, она уже своего века отжила. Вот так вот традиционной рождаемости, вот как было вот все эти годы. Ну, даже вот на нашем длинном жизненном пути, вот нашем с тобой, так, мы были свидетелями и спадов рождаемости, и резких демографических взрывов.
0: Даже, скажем так, участниками, просто свидетелями.
1: Да, потому что, допустим, когда я учился в институте, у нас типа был девиз такой, ну что... Пусть занятия. Пойдем сделаем кого-нибудь беременными. Так. Вот мы так пошутили раз, два, три, а потом смотришь, там в районе...
0: На круге уже ходит.
1: А институт был в районе Авиамоторной. Там хоп, через год демографический бум.
0: Опаньки.
1: Так, приходится давать новые трамваи. Все, да, расширение социальной сферы, потому что... А вот мы начали с того, что пошутили. Так? Вот пошутили, вот чем шутки кончились. И вот я к чему. Что демографическая... Вот такая статистика, и в том числе и рождаемость, она уже свой век отжила. И уже это никому не нужно. Сейчас входит в моду клонирование. Понимаешь? Потому что мы люди уже все взрослые. Мы все уже прошли азы цифровой техники. Вот у тебя же тут все цифровое, понимаешь?
0: Ну, за исключением... Может быть, вот этого стаканчика с Гоголем-Моголем, ну, тоже я иногда прикладываю.
1: Он тоже цифровой, понимаешь, потому что ты пока еще не получил последнюю информацию от спонсора. Это цифровое. Вот. И клонирование пока еще так в небольших формах, в богатых семьях, так. Но я уже был свидетелем, понимаешь, клонирование самого себя. Понимаешь, очень вот про перспективное дело, ты клонируешь самого себя.
0: И отправляешь, например, на альтернативную воинскую службу или куда-то на опасную
1: работу.
0: Как
1: хочешь. Иногда, если хочешь, можешь сам поехать.
0: А его оставить дома.
1: А его оставить дома.
0: Понимаешь, в чем дело? Меня терзают смутные сомнения, что подобные эксперименты по раннему клонированию, или, вернее, эксперименты в области клонирования на ранних стадиях, производились все-таки здесь, над нашими соотечественниками. К примеру, примером этому может служить, ну, ты знаешь такое понятие, как среднестатистическое лицо, которое просто не запоминается. Обычно оттуда мы набираем наемных убийц, воров, каких-то шпионов.
1: Посетителей Макдональдсов.
0: Да-да-да-да-да, вот каких-то таких, или, может быть, людей в рекламе, которые принимают участие. Особая часть — это служащие госавтоинспекции. Практически все они похожи один на один, как пиписечки новорожденных. Исключительно возраст что-то меняет. Вот, вполне возможно, что эти эксперименты были, ну, как-то не зачтены удачно там, и вот эти кланы были переброшены сюда каким-то образом, я не знаю, может быть, как иммигранты, или там как попугаев там этих усыпанных.
1: Дело в чем, что в силу того, что дело только зарождается, набирает обороты, так, ну, уже стало ясно, что клонирование – это достижение, которое доступно только богатым людям. Видишь? Так что многие все вот эти бедные, ну а кому они нужны? Бедные рождают бедных. Знаешь, такое есть?
0: Ну, конечно.
1: Вот. И в клонировании это своего рода девиз. Так? Понимаешь? Вот. То есть у нас достаточно уже бедных. Достаточно. Так, даже в избытке. Бедных, да что говорить, нищих. Так? Нищих, вот. То есть эти нищие уже никому не нужны, зачем их клонировать? Вот. Акцент делается на богатых людей. И поэтому ты можешь заказать свое клонирование. Там уже существует очередь. Так? Вот. За определенный взнос, который вполне доступен человеку с довольно-таки таким высоким инкамом. Так? Вот. И смотри, буквально лет через там 50 будут только одни богатые люди. Ты представляешь, какое будет наслаждение в магазинах дорогой мужской одежды?
0: Я представляю, если бы не некоторые помехи со стороны некоторых, ну, мягко их можем так назвать, сумасшедших или людей не в себе. К примеру, ты наверняка знаешь историю, она во всех газетах была напечатана, во всех газетах всего мира, с пенсионеркой Жанной Арая, которая попросила, чтобы ей сделали ее собственный клон, но так, чтобы у нее вот здесь из груди, в общем-то, присутствовала ее любимая собака породы левретка.
1: Да, дело...
0: Она платила деньги, то есть реально...
1: Дело вот тут... в чем, что, понимаешь, это говорит о ее бедности, о ее нищете. Видишь, собака, как животное, она тоже отживает свой век. Потому что в свое время людям нужен был такой компаньон, то есть спутник жизни. Да? И вот они... ассимилировали вот этих бывших диких животных, которые стали домашними животными, в том числе эти собаки, так? Вот. В силу того, что идет клонирование сейчас довольно-таки так плотно, вот, ты делаешь клон, который тебе заменяет и собаку, и кошку, и соседа. То есть многие твои жизненные концепции, ты освобождаешься от этого, от всего ненужного времяпровождения. То есть ты делаешь клон, клонируешь сам себя, и все остается на свои места, ты становишься намного более высоким существом, бессмертным. Так? Вот в любой момент ты можешь еще проклонировать, ты можешь сделать пяток себя, понимаешь?
0: А скажи, а утилизировать эти клоны куда-то ведь нужно? Ну, к примеру, если мне в какой-то момент этот клон стал, ну, не то, что досаждать, а я вдруг понял, что это досадная ошибка. Ведь были такие случаи, опять же, с Жанной Арая, которая вот неожиданно потребовала этот клон левретки удалить себя, соскрести.
1: Здесь вступает в силу, опять-таки, естественный отбор. Потому что, когда богатые люди клонируют друг друга, там какой-то лажи не бывает. Понимаешь, ты клонируешь богатого человека. А богатые люди, в отличие от этой всей швали нищеты, которая заполняет все эти вокзалы, так, вагоны метро, переходы, ее просто больше нет. Так что ошибок быть не может. Везде очень хорошие люди. Богатые, хорошие люди, с хорошими манерами. Так, лажи просто нет. То есть,
0: ты можешь
1: общество,
0: мне...
1: общество становится практически абсолютным.
0: То есть ты можешь мне пообещать, что, например, войдя вот в метро Театральную, я не увижу семью, которая прямо в вагоне метро, разложив на коленях газеты, поедает алчный кур с помидорами?
1: Я думаю, что метро уже тоже отходит, потому что не будет нищеты, метро уже никому не нужно, там ездить будет некому.
0: Ну, а в форме аттракциона надо оставить, ну, может как быть... исторический памятник.
1: Нет, я думаю, что богатые люди, они найдут, естественно, применение метро. Там будут открыты казино.
0: Закусочные также.
1: Будут там открыты китайские рестораны. Всякая последняя французская косметика будет так вот в вагонах. Так, поэтому это будет такой, что ли, в стиле шик универмаг. Понимаешь, такой бесконечный универмаг с пересадками из одного в другой.
0: Вполне возможно, что это будет и сеть подземных храмов.
1: Для богатых людей.
0: Для богатых, безусловно.
1: Там будут святые, там планируется в ближайшее время канонизация самых богатых людей, которые дают новый импульс для религии. Потому что, ну что говорить, религия сейчас находится в упадке. Потому что религию кто поддерживает?

0: Религия просто делает вид, что там что-то как-то. Религия ждет богатых людей. Чистых, хорошо одетых, умытых, вежливых. Которые не знают слова «метро». Которые не знают слова «работа с 9 до 6».
1: И не знают самое главное слово «кардан» и «коробка скоростей».
0: Да. Они не знают матерных слов, потому что матерные слова – это они отпадут как атавизмы, потому что матерные слова, ну, естественно, это язык нищеты.
1: Безусловно.
0: Так, ну кому это нужно?
1: Никому. Давай послушаем телефонный звонок. Давай. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Мне понравилась логика вашего гостя. Я бы хотел вот такой еще вопрос осветить. Недавно Лукашенко предъявил России счет на кругленькую сумму. А аргумент, один из основных, который он применил, это то, что у нас нет общей границы между Россией и Белоруссией. Белоруссии приходится самой тратиться на границу между Польшей и Белоруссией, ну, обслуживание там и прочее. И это, как говорится, Россия это бремя должна нести совместно с Белоруссией, а Россия ничего не платит. Так вот, я предлагаю предъявить белорусам встречный счет за обслуживание границ с Китаем. Я думаю, что это будет очень правильно. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, как, ну а что? Что, да, довольно-таки современное мышление. Так, я бы вот этого нашего звонящего, к сожалению, не представился. Я бы его прямо сейчас назначил министром иностранных дел. Чувство человека, который звонил, он не бедный, потому что все нищие в данный момент спят.
1: Или просто звонят и говорят, меня зовут, называют имя, потом у них от истощения выпадает трубка. Да, либо ругаются, либо
0: вот
1: как-то...
0: В этот такой замечательный час, так, такого подъема, нам звонит вот этот мужчина, который, к сожалению, не представился.
1: Чувствуется финансист.
0: Понимаешь, чувствуется человек, готов к клонированию.
1: Готов.
0: Да? Вот, и выдвигает совершенно справедливые... кое-какие идеи.
1: А которые могут спасти эту ситуацию.
0: Да, и поэтому, так, я думаю, что ему нужно готовиться уже сейчас к заступлению на пост министра иностранных дел России.
1: Ну или хотя бы начать, может быть, с министра финансов.
0: А я думаю, что этот пост будет объединен. И министр иностранных дел и финансов, потому что министр иностранных дел обычно имеет дело с валютой. Так, приходится решать большие валютные вопросы. Я думаю, что это нужно будет объединить. И еще кое-какие посты нужно будет соединить вместе. Потому что богатые люди, так, они могут выполнять одновременно много функций на высоком уровне.
1: То есть не в ущерб одно другое, естественно.
0: А наоборот, одна другую дополняет даже усиливает. Понимаешь? Да. Вот. Очень хорошая идея. Очень хорошая и перспективная идея. Я думаю, что со временем, когда отомрет вся эта никому не нужная нищета, вот эти все поедатели этих каких-то совершенно нищенских Макдональдсов, понимаешь?
1: Ну, Макдональдс — это все-таки следующая стадия. Первая стадия — это, я считаю, отварные макароны и кусок колбасы тоже отварной, который поедается в каждом доме, когда он приходит с утра практически.
0: Да, понимаешь.
1: Кстати, не потому, что больше нет ничего, а потому, что вот это завелось, это исконно, уже идет то есть...
0: Богатые люди генетически не могут перешагнуть порог там Макдональдса или Пицца Хатта. Генетически, понимаешь? Вот, потому что они настолько высокоорганизованные существа, так, потому что они богатые. Вот. У них ноги просто проходят мимо. Даже вот если у него появится какая-то совершенно, ну знаешь, такая авантюрная мысль, а не зайти ко мне в этот ли Макдональдс, ноги сами проводят его мимо и ведут в ресторан высшей категории с лучшей китайской кухней.
1: Где, кстати, к креветкам, если он не находит лимона, то испытывает мощнейшее недоумение.
0: Его там ждут, конечно, девушки.
1: Безусловно.
0: Так, вот, которые, как бы, что называется, комплиментеры с блюдом, так, они его развлекают, понимаешь? А вот это все порождение вот нищенского мышления с этим Макдональдсом, понимаешь? Но они тоже отомрут вместе с метро, понимаешь, с этим общественным транспортом, все это уже никому не нужно.
1: Отомрет еще, судя по всему, и обильное ношение драгметаллов на

0: своем скафандре телесном, поскольку это же как погоны. Ну, то есть, к примеру, он сам по себе ефрейтор, а погоны на нем генеральские. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, это обычно говорит о том, что люди нищие пытаются как-то себя обмануть, одевая какие-то драгоценности на разные части тела, что они богатые. Понимаешь?
0: Вот.
1: Ты богатый, когда у тебя не на руках, а где-нибудь в швейцарском банке много.
0: Совершенно верно.
1: Вот. А что у тебя на руках? Богатые люди, на них посмотришь, они ничего не носят на себе практически. Нет.
0: Но достаточно посмотреть на нас тут четверых собравшихся.
1: Да.
0: Конечно. Ну что же, ненадолго отвлечемся, прослушаем музыку, а затем продолжим разговор с Василием Шумовым. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы.
2: Выдох, закручивайте больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох. Выдох, выдох, выдох. Хорошо.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. А вот, в принципе, ведь случается как? Случается как, что богатство – это своего рода генетическое явление прежде всего. То есть, например, если генетический человек обречен был быть бедным и, скажем, даже к 20 годам, стал богатым и эмоционально, и энергетически, и финансово, то это вовсе не значит, что к 50 годам мы не найдем его пьющего кленское пиво около забора Останкинской теплоэлектростанции.
1: Да, это исключено, потому что, видишь, это вопрос уже сугубо религиозный, вопрос религии, так? И религия уже начинает более-менее приоткрывать занавес, так, который богатые люди давным-давно уже открыли, то, что богатые люди не избраны Богом, так, который тоже богатый человек. Вот. Потому что если ты нищий, то ты можешь дать, ничего не можешь дать, а Бог он дает. Как солнце, знаешь, он только дает, ничего не берет взамен. Как богатый человек. Так, потому что нищие, они только порождают нищих, так? Вот. А религия учит, чтобы отдавать, так? Отдавать. Понимаешь, ничего не брать, а отдавать. А что нищий может отдавать? Ему отдавать нечего, он нищий. Поэтому религия как бы поощряет и вдохновляет богатых людей быть более богатыми, чтобы еще иногда давать только богатому человеку что-то, понимаешь? Только вот тогда возникает баланс и гармония в обществе, и религия приобретает свои самые наилучшие формы. И рассвет религии уже близится, так как я сказал, потому что нищие люди скоро исчезнут, потому что они никому не нужны.
0: А также, поскольку заканчивается век информации, соответственно, наступает крах средств массовой информации, что, собственно, радостно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: У вас очень интересный разговор, очень любопытный про богатых людей, но ведь богатых людей обслуживает средний класс, так что нет резко нищих, резко богатых. Тот же Макдональдс разбогател тем, кто долларовые гамбургеры. Что вы можете сказать про средний класс? Мое имя Анастасия. Очень приятно.
0: Спасибо, Анастасия. Что бы мог бы ты, Василий, сказать про имя Анастасия?
1: Анастасия – это имя, которое обычно дают нищим. Вот, это Анастасия. Вот уже как звучит. Понимаешь, практически все имена с первой буквой «А», так, вот в алфавите она «А», это сразу дается нищим, понимаешь? Чтобы тебе дали, и ты свободен. Да? А там уже Б, В, Г, Д. Угу. То есть наиболее богатые люди, они избегают имен, начинающихся на А. Вот. Насчет среднего класса, так, это, я считаю, что это форма шизофрении нищего, который нищий, который уже отживает свой век. Но почему ты в силу вот этого психического расстройства от своей нищеты и никому не нужности, и чувства того, что они уже вымирают, так, они в моменты вот этого своего нищенского галлюциноза и вот этого всего, они придумывают какой-то средний класс, так? Среднего класса не существует, это просто продолжение нищих, так? Которые как-то, как колоду карт тусуй, понимаешь? Вот как ты ее там не снимай, вправо-влево, это та же колода карт, где все нищие. И средний класс – это просто нищие.
0: Тут даже, видимо, дело в том, что понятие само средний класс, оно придумано, может быть, богатыми для нищих, поскольку не может же нищий про себя вдруг смело сказать «я богатый». Поэтому, как правило, они всегда… Также он не может про себя сказать «я нищий», поэтому они всегда говорят «ну, я средний класс». То есть тут получается, скажем, скорее такая игра слов, нежели реальных каких-то социальных, экономических отношений.
1: Дело вот в чем, что все, что есть, это придумано богатыми.
0: Безусловно.
1: Так?
0: Безусловно.
1: Тот же Макдональдс придуман богатыми. Так? Вот. И для того, чтобы, когда вот эти все нищие будут исчезать, вымирать, может даже принять какие-то даже уродливые формы, это массовые, понимаешь, вот эти исчезновения и вот это... не истребление, но такое, как тебе сказать, ну вот вымирание, так? Просто богатые сделали вот ему Макдональдсы, ну, чтобы как-то они более спокойно вымерли.
0: Чтобы они были в каком-то месте скучены, чтобы их всегда можно было найти и определить повод.
1: Да, потому что во многих Макдональдсах, вот я уж так приоткрою, понимаешь, раз уж мы заговорили, в гамбургеры вставляются такие маленькие компьютерные чипы.
0: Да.
1: И когда вот нищие едят эти гамбургеры, они это проглатывают, и в любой момент богатый человек может установить, потому что это остается навсегда в организме, этот чип.
0: Он втягивается в
1: имплантируется вот это, так, и практически все нищие уже побывали в Макдональдсе, так, и они уже все имплантированы, и богатые люди всегда знают его состояние, температуру, его резус-фактор, так, и, естественно, они просто смотрят, когда он вымрет, так.
0: Ну, даже тут уж, если уже до конца говорить, то мы можем сказать, что практически элементарно нажатием комбинации некоторых клавиш можно сделать попросту уничтожение тушки данного индивидуума легко.
1: А это даже не имеет смысла делать, потому что богатые люди, они очень гуманные, так? Они просто дают ему возможность подохнуть самому.
0: А ты знаешь, хотелось бы еще поговорить о феномене бройлеров в искусстве. Вот, ну, скажем, я к бройлерам в искусстве отношу кого? Ну, к примеру, певицу Наталью Черникову. К примеру, ансамбль «На-на» и целый ряд других лиц, которые вроде как бы они всегда и на виду, всегда лапами копошат, солома летит, яйца тоже летят, но по сути яйца эти холостые, и в общем-то после всего этого, ну вспомни вот Наташу Семенову, певицу, помнишь, в детстве все мы ее как любили. Кто сейчас о ней вспомнит? Также там осталось, что кучка перьев, пара-тройка, значит, скорлупок от яиц, даже внутривенно их не примешь уже, и все, и клюв. Бройлеры.
1: Да, дело...
0: Они все-таки создают музыку, то есть это нищие, видимо, что такое бройлеры? Это нищие, создающие, видимо, музыку, картины, искусство, средства передвижения и так далее.
1: Понятно. Дело в том, что богатые люди, так, живут совершенно по своим законам. У них своя музыка, так, которая посетителям Макдональдса просто недоступна. Ну, недоступна. Они ее не слышат. У них не те уши. Потому что у богатого человека у него свой слух, свое обоняние, свое видение мира, так, настоящего мира. Не тот, который открывается ежедневно перед нищетой, а перед богатым мир открывается совершенно по-другому. Так? Вот, и поэтому я даже не вижу особого резона обсуждать вот это все, понимаешь. То, что с нашей высоты оно просто незаметно. оно просто микроскопично. И туда даже смотреть не надо, понимаешь, что там внизу, понимаешь. Мы богатые люди. Ну, о чем говорить?
0: Скажи, вот ведь может получиться немножко другая штука. Я всячески пытаюсь этого избежать, но тем не менее частенько за игрой в преферанс около камина я улавливаю на себе взгляды коллег, в которых сквозит, ну, иногда недоверие, иногда какое-то, ну, презрение мы это не назвать, а какая-то опасливость, что ли, да? То есть в данном случае мы пришли, ну, к своего рода такой, к центромании лиц, которые видят мир, ну, немножечко, конечно, по-разному, но где-то в одном аспекте. Uh-huh. Вот. У них же все равно будут возникать какие-то противоречия. Каким образом эти противоречия будут решаться? Или, может быть, как-то настолько будет их мироощущение высоко, что попросту эти конфликты будут гаситься локально, ну, например, там посмотрел в правый верхний угол потолка, и считается конфликт лишен.
1: Дело в общем, что все эти богатые люди, которые понимают концепцию центромании, так, то все вот эти конфликты между богатыми людьми, которые живут в стиле центромании. Центромания – это просто синоним жизни богатого человека. Вот. И все вот эти так называемые для нищих, когда они смотрят на богатых людей и думают, что там какие-то есть разногласия и все. Потому что нищие, они ничего в своей жизни не знают, кроме как разногласий, кроме как войны, кроме как убийства. То все, что ассоциируется с нищенским образом жизни. Так? Богатые – это просто… Ну, они развлекаются таким образом. Естественно, там не может быть каких-либо разногласий, каких-то либо нерешенных вопросов. Все это давно уже отдано черни. Это удел нищих в разногласиях тонуть, в каких-то совершенно… Ну, дрязгах, какой-то ненависти. Богатые люди, понимаешь, они…
0: Например, завязывание детям косичек так, что у детей вылупляются глаза, это тоже…
1: Ну, понимаешь, это настолько низменное, понимаешь, даже об этом не стоит говорить. Не стоит. Да.
0: Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Алло, добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, интересует такой вопрос. Вот у Василия Шумова выходят альбомы, вот, и вот в сети наших российских рэперов что-то они не появляются. Ведь очень сложно найти.
0: Угу. И суть вашего вопроса, уважаемый, извините.
5: Где же, какая фирма занимается непосредственно распространением этих альбомов?
0: Угу. Спасибо, спасибо. Но это телефон вот… нельзя называть, понятное дело. Сам понимаешь.
1: Нет,
0: да.
1: И дело в чем. Тут нет. Опять-таки вот, видишь, это сразу говорит о том, что центромания – это для богатых. Понимаешь, богатые люди все видят.
0: Все найдут.
1: Да, а нищие, понимаешь, сколько ни смотри, эта центромания, она везде есть. Так, эти альбомы. И… Нищие, они не видят. Они видят другие обложки, которые для нищих, понимаешь?
0: Кстати, действительно парадокс. Вот вроде нигде ничего никто не упоминает, а у всех есть.
1: Конечно.
0: Понимаешь?
1: Вот,
0: ага.
1: Вот видишь?
0: Ты, вот. Кстати, вот хорошо, хорошо очень сейчас хорошую тему поднял о том, что ведь не стоит вообще говорить о том, что, где, как, почему, от чего. Потому что многие нищие, они приходят специально, чтобы сказать об этом. А это то же самое, что нацепить себе еще одну звездочку на погону. Погону-то этап отдельный, понимаешь?
1: Ну, да нет, ну вот опять-таки, нет? Это все уже отходит. Отходит. Это отходит. Ну, вы тысячелетие на носу, да? Вот. И вот ты, это тысячелетие, ну, скажем так, оно было отдано, ну, как я сказать, богатыми людьми, Ну, чтобы нищие как-то так умерли более-менее, ну, как тебе сказать, в мире, с самими собой.
0: Гуманно.
1: Да, для богатых людей это важно, как нищий сдохнет, понимаешь?
0: Чтобы не было хотя бы угрызений совести и беспокойства, да, что, дескать, можно было и мягче.
1: Чтобы вот мы ему дали же все-таки, понимаешь, там и
0: Макдональдс,
1: музыку для нищих, и Макдональдс мы ему дали.
0: Отрекламировали там Марину Черненко.
1: И ему дали, понимаешь, какую-то масс-медию, какую-то газету ему дали, чтобы он читал, понимаешь, пока он дохнет. Ну, чтобы он как-то, понимаешь, но все-таки...
0: Сгладить этот процесс.
1: Да.
0: Это такие пилюли. Чтобы
1: когда он реинкарнировался на другой звенец системы, в очередного нищего, понимаешь, чтобы он хотя бы хоть как-то, понимаешь, подготовился к более-менее спокойному образу своей следующей нищенской реинкарнации.
0: А скажи, пожалуйста, ведь наверняка многих наших уважаемых сейчас заинтересовал вопрос, связанный с расами. То есть богатые, они, в общем-то, все одной будут расы, или там вот в Центромании может участвовать и желтый, и черный, и зеленый у нас один ходит.
1: Ну, опять-таки, вот все эти такие как бы понятия рас, национальностей, там, этносов и так далее. Это вот так же, как Макдональдс, понимаешь? Это вот все дано нищим, ну, чтобы хоть что-то у них было, какая-то, понимаешь, эмоциональная жизнь. Потому что это все создано для того, чтобы нищие могли как бы так выражать свою нищенскую сущность, чтобы вот ненавидеть другую расу.
0: Или денег требовать с них.
1: Требовать друг с друга, да. Понимаешь? Вот. Богатые люди — это сверхраса, понимаешь, которая... создано по другим концепциям, по другим понятиям, понимаешь?
0: А женщинки?
1: Это дело такое, которое даже не рассматривается среди богатых, понимаешь? Это так.
0: Согласен.
1: Так. Иногда богатый человек просто, ну что ли, для разнообразия. Иногда, крайне редко, но бывает, и это вполне объяснимо, и это вполне естественно. Он любит посмотреть на женщину как на животное, понимаешь? Потому что в силу того, что собаки вот сейчас отходят, домашние животные, богатый человек, он будет иногда как бы так, ну что ли, чтобы вспомнить, вот как были там овчарки, понимаешь, был зоопарк, они вот иногда используют для этих целей женщину, так?
0: Там почесать вот. За щелкой.
1: Ну, чтобы
0: там...
1: она немножко потанцевала в какой-нибудь там, понимаешь?
0: Или протащить за щиколотку ее по полу, да, так слегка, да, да. Дескать,
1: то есть отношение к женщине как к животному, понимаешь, это признак богатого человека.
0: Безусловно. А скажи все-таки, какие-то животные, они ведь должны присутствовать. Ну, я не имею в виду женщин. Ну, какие-то там развлекательные моменты, там птица, к примеру, рыба какая-то. Что-то такое, что скрашивает хотя бы вот гамму.
1: А женщина выполнит всю эту функцию птицы и рыбы и всего, что хочешь.
0: Ну, по-моему, вообще, да,
1: ты же знаешь, совершенно что женщина нет. Должна быть свободной, так? Поэтому она, помимо исполнения просто функции животного как женщины, она может выполнять функцию и животного, как реального животного, как рыбы, как птицы, понимаешь, как овчарки, как микробы, понимаешь? То есть это будет настоящая самореализация женщины в виде животного.
0: Даже вот как животное тростник, вот она, палочка такая медленно перемещающаяся, это сложнее всего,
1: конечно. Ну, они могут, они просто даже пока вот еще не...
0: Потенциал этот не
1: закончен, не закончен вот этот тысячелетний период нищеты и нищих, так? Женщина просто еще даже не открыла саму себя, все ее сильные стороны, как животного.
0: 203-19-22 и ваши вопросы Василию Шумову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
6: Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
0: Здравствуйте.
6: Я раньше жил в таком районе. Называется улица Подбельского.
0: Угу.
6: А то, в принципе, все нищие и богатых нет вообще. Что будет с такими районами? И как вообще планируется заселение дальних районов Москвы, так называемых спальных? До свидания.
0: Спасибо, до свидания. Ну, вот улица Подбельского. И, кстати, я знаю, там постоянно на улице Подбельского тусуется один мощнейший белый кадиллак. Ну, видимо, это говорит о состоятельности финансового его владельца, может быть. Хотя кадиллак очень подержан, и я думаю, что ты, будучи давно уже жителем вот той страны, откуда они произошли, наверное, бы понял, что стоит он где-то, может быть, ну, не больше трешечки.
1: Да, я немножко слегка приоткрою небольшую завесу, что будет с районом улицы Подбельского и массой других районов, которые вот созданы дизайнерами, которые были богатые люди, вот их перспективы. Значит, со временем, когда вот все эти нищие будут, значит, экстерминированы сами собой, когда они друг друга в конце концов убьют, так, то этот весь район будет нивелирован, и там будет разбит очень приятный парк для богатых. С фонтанами, с женщинами в образах лебедей и прочих животных для развлечения богатых людей. Так что в новом тысячелетии улица Подбельского и вот этот новый прекраснейший лесопарк, который будет там разбит, поставит точки над «и».
0: А вот, ты знаешь, наверняка многих наших уважаемых радиослушателей заинтересовал такой вопрос. Представим картинку, что иду я по этому прекрасному парку, вижу, значит, эту женщину-лебедь. Естественно, я богат, я вступаю с ней в определенные отношения, и сразу же меня скручивают за зоофилию. Насколько это реально?
1: Нет. В силу того, что животные в том виде, в котором их воспринимают нищие, они исчезнут, потому что нищие исчезнут, и животные будут женщины. Так,
0: да, вполне понятно.
1: Все будет поставлено на свое предначертанное Богом место, который был богатый человек и есть богатый человек. Один из богатых людей. Может быть, даже не самый богатый. Потому что, ну, не бывает богатого человека, даже самого богатого, если нет кого-то, кто богаче. Понимаешь?
0: Безусловно.
1: Потому что это настоящий такой прогресс цивилизации и религии. Вот. И зоофилия – это удел опять нищих, которые имеют половые отношения вот с их же животными, вот, которые сейчас существуют.
0: Для их же развлечений.
1: Да. Собственно. А когда женщина заменит животных, она уже давно выполняет эти функции, но когда это уже будет как бы так, что ли, государственно принято, и государственная политика будет так, что женщина превратится в настоящего животного, то зоо отпадет. Будет просто филия. Филия – это своего рода любовь.
0: Да, целиком. Да? Целиком согласен. Ну. А скажи, вот каким образом и как ты видишь перспективы развития эмансипации как течения?
1: Опять-таки, дело в том, что эмансипация в том виде, в котором кто-то тут пытается ее преподнести среди нищих, так, она, естественно, уйдет вместе с этими нищими. А что-то схожие, ну, в силу того, что уже термин такой привычный, и как-то мы понимаем, что это значит, как люди богатые, эмансипировать будут богатые люди. То есть богатые будут еще более богатые. И более богатые. Эмансипированный богатый – это имеется в виду богатый нового качества, вечно изменяющийся богатый, эмансипированный. То есть это своего рода как бы такой, ну что ли, такое появление богатого человека в разных гранях своего богатства.
0: И своей прелести.
1: Своей прелести, так.
0: А вот ты знаешь, бедный, да, вернее, ну, может быть, не они, скорее всего, кто-то для них придумал такую фишку, что, дескать, именно богатым свойственны всякие гадости, как-то половые извращения, что, дескать, они там у себя в лимузинах вытворяют черт знает что, они там у себя в лимузинах употребляют героин и так далее. То есть считается у них, что половые извращения все-таки присущи как раз богатым. Вот нужно, я думаю, этот туман как-то развеять, разъяснить, что к чему.
1: Понимаешь, опять-таки, вот то, что нищие видят своими нищенскими глазами, так, вот, богатые люди не замечают. То есть для богатых людей, вот как мы, это не существует. Лимузин – это своего рода, ну, как тебе сказать, такая жвачка для глаз, для нищих, так, чтобы, опять-таки, вот когда они подыхают, чтобы у них был какой-то эмоциональный мир, чтобы они вот могли в силу своей вот нищенской натуры, они могут что-то ненавидеть, так, чтобы они могли выразить свою ненависть к чему-то, так. Вот раньше как-то они выражали ненависть к Макдональдсу, так. Теперь они как-то так попривыкли, так. Но появляются новые богатые люди, дают им, чтобы вот выразить свою ненависть. Их право на ненависть, это же необходимо богатым обществу для нищих, чтобы они умерли вот в этой же ненависти, так. И, пожалуйста, они дают им там какой-нибудь новенький Линкольн, какой-нибудь Cartier модель. Вот. И он пустой, внутри нет ничего, это только внешняя оболочка, да? Там нет богатого человека внутри. Там просто это, зачем темные стекла делаются? Так, чтобы нищие думали, что там кто-то, кто-то. И а нищие что могут подумать? Если они что-то не понимают, они, значит, начинают адаптировать себя самого. Вот если бы я бы там был, я бы стал заниматься половыми извращениями с другим нищим. Так, и мы бы вместе умерли потом. Вот. Или там бы занимались наркоманией. Так? Вот. И это все жвачка для глаз для нищих. Вот все, что они ненавидят, так, это им дано Богом, который богатый, чтобы они могли выразить свою ненависть, потому что ненависть — это часть их сущности нищенской, так? Вот, а пока они постепенно так, ну, уже все быстрее и быстрее вымирают, так? Вот. Поэтому я думаю, что со временем будут еще появляться кое-какие такие возбудители для нищих, когда они попривыкнут к Линкольнам Cartier с темными окнами, так? Вот, там еще что-то появится, потом еще. Ну, это все будет меньше и меньше, потому что нищих будет все меньше и меньше, так? Это будет пропорционально. Вот, и в недалеком будущем, когда будут разбиты на месте всех этих спальных районов роскошные лесопарки с оркестрами, с шампанским,
0: лебедями,
1: с икрой, понимаешь, вот. Все это встанет на свои места, понимаешь, вот.
0: Но
1: и не будет
0: самое...
1: этих совершенно нищенских позывов.
0: Все-таки самое главное, вот ты считаешь и ты уверен, что такие явления, как половое извращение в Линкольнах, это все-таки порождение сознания нищих, а ни в коем случае не байка, пущенная богатыми для каких-либо сглаживания тяжелой
1: жизни. Это больное шизофреническое восприятие нищими вот этих жвачек для глаз в форме Линкольна. Там внутри же ничего нет. Там, и никого нет. Там даже нет шофера.
0: Никого нет. Это и не секрет.
1: Он двигается просто вместо бензина. Он использует эту вот ненависть нищих. Чем больше они его ненавидят, тем ближе мимо них он проезжает. Тем больше так он представляется в разных цветах, в разных отделках.
0: Чем они пристально вглядываются в эти стекла, чтобы понять, что же за сволочь там сидит, тем эти стекла им кажутся темнее. Вот.
1: Естественно. И более пуленепробиваемые.
0: Более пуленепробиваемые.
1: Конечно, конечно.
0: Что, послушаем пьесу?
1: Послушаем пьесу.

0: И мы продолжаем беседу с Василием Шумовым. Только что мы прослушали композицию с альбома, который называется «Крапивное пламя».
1: «Крапивное пламя» — это имеется в виду пламя для богатых?
0: Безусловно, поскольку здесь еще, я так думаю, есть какие-то и этнические корни, потому что секли ведь крапивой, скажем так, на козлах-то людей.
1: Да, дело в том, что нищета воспринимает крапиву как какое-то совершенно орудие принуждения и насилия. Богатые люди крапиву воспринимают как духовное пламя.
0: Безусловно.
1: Вот, и поэтому не обязательно прикасаться к крапиве. Вот. Самое главное об этом знать, что есть такое крапивное пламя для богатых.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Александр, вы знаете, есть такая теория, что вот люди бедные, они ассоциируют длинный автомобиль, скажем, с продолжением своего полового члена. Ведь недаром же есть такое распространенное название «членовоз». Спасибо.
0: Спасибо. Ну, насколько я знаю, членовоз — это совершенно другое. Это такой типа жучка Volkswagen надутого до неимоверных размеров. То есть длинный он был не особый. А что касается длинных автомобилей, то это, наверное, к тебе больше вопрос, потому что я помню, была у них там одно время мода именно на длинное и широкое.
1: Нет, но в силу того, что мы уже как-то установили наши ориентиры, так и приоткрыли слегка завесу. Дело в общем, что опять вот этот длинный автомобиль, которого у нищего человека вызывает естественную реакцию ненависти, потому что больше в эмоциональный мир нищего он состоит из ненависти. Один из таких его главных движущих сил к смерти. Ну, скоро, понимаешь. Но вот у него есть ненависть, у него есть злоба, у него есть насилие у нищего, так? Вот. И
0: зависть.
1: Ну, мы все знаем вот эти все, так? Потому что тут этого никто не скрывает, понимаешь? Тут даже не надо приоткрывать слегка завесу, потому что это очевидно. Вот. И, естественно, у нищих, у них, естественно, комплекс неполноценности по поводу своих гениталий. Как каждый нищий, когда смотрит на себя в зеркало или на определенные части своего тела, не только на гениталии, а там на ухо, скажем, на мизинец, на свой. Нищий натурально испытывает чувство ненависти, так как он испытывает чувство ненависти ко всему. Так?
0: Соматическое чувство стыда даже, я бы сказал.
1: И вот, исходя из этого как бы нормальности ненависти к своим гениталиям, так, вот, а это жвачка для глаз, вот эти длинные машины, так, просто им дана, чтобы они могли выразить свою ненависть в чем-то. Так? Потому что если у нищих не будет ненависти, выхода для ненависти, они просто сойдут с ума и умрут смертью не такой более-менее спокойной, а довольно-таки такой буйной, бурной, так, вот, что это будет негуманно.
0: Например, в какой-то там демонстрации будут придавлены к решетке и так далее и тому подобное.
1: Нет, будут давить себя очень сильно и бить себя палками в своей же демонстрации, будут лупить друг друга, так,
0: да, да.
1: Вот, долго и упорно, так, не сразу умрут, да, вот. А так, это мы все знаем. Понимаешь? Ну, мы приоткрываем слегка-слегка завесу вот уже сейчас.
0: А вот ты сейчас затронул очень серьезную и страшную тему. Это тема нарциссизма среди нищих. Известно, что нарциссизм — это вроде такое свойство все-таки богатых более-менее людей. Вот так же, как, например, партийные трусы, скажем, со свастикой и так далее. Вот здесь, если он смотрит на себя в зеркало и ненавидит себя за что-то, идет, покупает автомобиль, значит, с длинным носом, затем все равно это его не спасает, в толпе он себя там губит и рубает. Вот хотелось бы узнать, что же получается, что нарциссизм делится на две части. То есть в этом смысле получается какое-то слияние. у тех и у тех, у богатых и у нищих.
1: Нет, это невозможно. Это невозможно, никакого слияния богатого и нищего, это невозможно. Это будет как-то более широко представлено в недалеком будущем, когда завеса чуть-чуть еще шире будет открыта. Вот я сейчас начинаю это двигать, так? Вот. Но еще не пришло время для так еще ее приоткрыть более. Если ты затронул такое великолепное понятие нарциссизма, что свойственно, в принципе, для богатых, то если ты помнишь, нарцисс, он смотрел куда? Он смотрел в озеро. А вот это озеро, кстати говоря, оно уже было предусмотрено вот этом в новом парке в шикарном, который будет на месте улицы Подбельского. Так? Вот. И когда ты смотришь, ты настолько восхищен сам собой, что ты превращаешься, как тебе сказать, спиритуально в этот цветок. Потому что нищие думают, что нарцисс превратился в какой-то там папоротник, в какое-то это болотное растенице, так? Но это оставим это понятие мифа о нарциссе для нищих, как и оставим их личные ненавистные им гениталии для них самих.
0: Ну, и с другой стороны, следует тоже какой-то легенде, некто Фафан там с какой-то бабой со своей что-то не поделил, в общем, кто-то из них там превратился в тростник, из которого затем этот Фафан сделал флейту божественную.
1: Но опять-таки дело в том, что музыка, мы уже упоминали, что создана для нищих, в принципе, любое такое времяпровождение, где нищие могут выразить свои основные качества, как ненависть, злоба.
0: Энергию какую-то, да, двигательную.
1: Да, чтобы они там было была чья-то другая нищенская голова, по которой можно звездануть монтировкой, так? Чтобы была какая-то нищенская дверь, которую можно выломать и украсть там какие-то, знаешь, эти там чьи-то нищенские вещички, так?
0: Или чтобы был откидывающийся вот этот совочек мусоропроводу, куда можно написать.
1: Да, или куда можно там прыгнуть, понимаешь? Да. И пожить там немножко.
0: И пожить,
1: да, потому что, кстати говоря, нищие намного больше предпочитают жить вот там внизу мусоропровода, чем даже в этих спальных районах, понимаешь? Ну же будем до конца откровенными, да? Их дико тянет вот туда, в этот выгребной, вот туда, в основании мусоропровода, так, который дали им богатые, естественно, для того, чтобы они хоть как-то понимали, что иерархия в мире идет сверху вниз, так, и нищие натурально тянутся туда вот вниз, потому что они внизу в иерархической системе мира. Так, вот. И но вот они
0: не,
1: почему
0: неосознанно.
1: Почему вот любой нищий тебе скажет, вот когда они так в минус откровения, что мне время от времени хочется влезть туда вот в мусоропровод и спуститься вниз. Это вот говорит о том, что они ближе становятся к Богу и идут на свое реальное место, а не в этой какой-то однокомнатной квартире, где в спальном районе. Туда, вниз, в основании мусоропровода. Вот там суть нищего может раскрыться, и уже в новой реинкарнации он будет счастлив.
0: Кстати, вот правоту наших слов может подтвердить недавний сюжет в телесериале «Дорожный патруль», который показывали около месяца, может быть, назад, где вот достали человека из мусоропровода. Вы можете поднять документы, если не верите, фотоматериалы, попросить повторить, это реально было. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня вот возник такой вопрос, а почему-то совершенно не затронута тема климата. Ведь для бедных создан климат, создана природа. И они существуют в ней, ведь сейчас уже научились как-то природу управлять ее. Создаются сезоны всевозможные, допустим, сезон роста мозгоновица.
0: Понятно.
3: Ну, конечно, бывают сбои, там, сезон отстрела богатых, но... Ну, бывает.
0: Понятен, вопрос понятен. Спасибо. Действительно, насчет климата, вот немножко как-то мы пытались переоборудовать памятник господину Долгорукому в силу неудачно выбранного им места для градостроительства, поскольку ты сейчас видишь, что здесь за окном. Клювы, они все сваливаются, а люди остаются. Это несколько несправедливо, согласись, с одной стороны. С другой стороны, опять же, если человек богат, то для него не существует, в общем-то, климата как такового попросту.
1: Для нищих, естественно, создан климат. И я скажу, наиболее такие вот ветер для нищих, это знаешь какой? И они его прекрасно знают, и они всячески стараются его уловить, дыхание этого ветра. Понимаешь, вот в метро там всегда дует вот один и тот же ветер, понимаешь, который нищие просто обожают. Вот этот ветер из этого черного тоннеля.
0: Ты знаешь, даже так? Не ветер, а запах. Я, извини, что перебил тебя. У нас одна, значит, ей 40 лет, исследуемая. Вот я тебе потом проведу в комнату, покажу, под часами лежит. Случай практически безнадежный. То есть пухнет и волосеет. И что-то бредит. Потом пришел молодой парнишка, ассистент, говорит, а нужно, говорит, просто ее в метро, чтобы она вздохнула запах метро. Вот этот вот, то есть смесь резины и бетона. Мы отнесли ее сюда. Вот, ты знаешь, человек сразу похудел, волосяной покров отпал. Сейчас мы ее только уже держим на легких антибиотиках, чтобы как-то подкрепить. Да. То есть практически это даже не ветер, а именно запах. Это запах от терапии.
1: Да, ну, да, вот наш звонящий, он справедливо отметил, что да, в нашей беседе мы пока еще не коснулись вопросов климата, но вот если посмотреть вот сейчас, выйти вот на улицу, в это время, будет масса нищих, они будут тянуться вот к этим нашим водостокам, так вот, канализационным стокам, они будут стараться упасть на него и вот уловить своим обонянием вот этот весь, супер вот этот парфюм, который исходит оттуда. Потому что для нищего это, вот знаешь, это вот его притяжение вот туда, в эти, в стоки, вот в эту, в канализацию, которая там бурлит и прекрасно для нищего, так притягательно, понимаешь, он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой сетке, так, вот, и вдыхает вот весь этот прекрасный для нищего, понимаешь, обоняние, вот этот запах, понимаешь, богатые люди, зная это, добавляют туда больше слегка пахучих кое-каких ингредиентов, поддерживают вот этот движение воздуха, который нищие обожают из черной трубы метро. Так что климат для нищих, он существует, они в нем живут, так они в нем и вымрут.
0: Ты знаешь, такой известный, богатый ученый Герман Сергеевич Клигель-Каландадзе, он придумал одно время, скажем так, для бедных панацею, как вздохнуть город. Ведь все бедные, нищие, они хотят вздохнуть город, вобрать его в себя, сразу целиком почувствовать весь букет запахов с примесью, кстати, и каких-то букетов свойств только богатым. Для этого Клигель-Каландадзе поднимался на огромном дирижабле в небо, делал специальную воронку, которая накрывала практически две трети центра города. Работали два мотора, которые втягивали запахи города вот в специальную камеру, в которую, в общем-то, за определенную плату сажались несколько нищих, которые дышали запахом города. А запах города — это все, это и те же трубы, и запахи постелей потных, там, нестиранных и грязного белья.
1: Основание мусоропровода.
0: Тоже. И, конечно же, птичьих фекалий, что немаловажно.
1: Абсолютно, да, это абсолютно необходимый ингредиент, так. И вот еще рвоты, кстати говоря. Нищие обожают использовать как вечерние духи вот рвоту свою личную. Они ее коллекционируют, так. Вот, сами даже это бессознательно происходит. Они коллекционируют свою рвоту, так. И когда они вот идут, чтобы упасть вот на эти, значит, канализационные сетки, так они на себя наносят на стратегические точки вот своего нищенского тела вот этот сент этой своей рвоты, так, и совместно вот с этим прекрасным для нищего климатом он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой канализационном стоки, вот на этой решетке, так, и когда смешивается вот эта канализационная климатическая, понимаешь, фактура с его собственной рвотой, которая нанесена на стратегические точки его нищенского тела, он впадает в такой нищенский экстаз. То есть он готов к настоящей смерти, чтобы реинкарнироваться в другой звездной системе еще более нищим.

И я скрывать не стану до самого конца. Ненавижу я эту гадину моего рода.

0: по телефону 203-19-22 вы все еще можете пообщаться в прямом эфире программы «Монморанси» с Василием Шумовым. Я поднимаю дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, скажите,
0: что-то у вас как-то очень трещит слабый шнурок.
1: Сейчас не трещит.
0: Сейчас вот полегче.
1: Да. Меня интересует вопрос. Хватит ли квалифицированных хирургов для того, чтобы помогать богатым прорезывать крылья? Спасибо.
0: В общем, что-то про крылья. Хватит ли квалифицированных хирургов, чтобы что-то про крылья? Я смутно понял, честно говоря.
2: Да, дело в чем, что опять-таки, вот сама концепция хирургии, так, она тоже как бы уже отходит.
0: Да, запомнил.
2: Потому что резать будет некого, потому что пока режут нищих, так, чтобы им опять дать возможность прочувствовать эту боль, вот, в которой они живут, чтобы немножко дать им чувство того, что они еще живы, так?
0: Страдания,
2: да.
0: Опять же.
2: Потом же, знаешь, это же когда вот сейчас со временем все больше и больше нищих будет, значит, умирать естественной смертью, то и хирурги понадобятся, чтобы их расчленять, как-то упаковывать.
0: Утилизировать.
2: Да, да, чтобы когда они будут удобряться вот эти вновь нарождающиеся прекрасные лесопарки, так? Вот, там это будет использоваться плоть вот этих нищих, так, хирурги будут очень нужны, чтобы их правильно, понимаешь, переработать, потому что там определенные части тела хороши в определенных грунтах, там,
0: для
2: где,
0: определенных,
2: да,
0: растений.
2: В определенных, знаешь, там.
0: А что касается климатических зон. Крыльев, то я думаю, просто оперение будет сжигаться, а сами вот эти оперки, они, видимо, будут идти тоже как-то в определенные почвы.
2: Нет, дело в том, что мы опять вот затронули этот вопрос. Вот мы говорили о зоофилии, вот эти понятия крыльев, так? Угу. Это все, опять-таки, мы вернемся, может быть, наша радиослушательница как-то подключилась не к самому началу нашей беседы. То я напомню, что мы говорили, что все, что было с приставкой зоо, и вот такие понятия, как крылья, как клюв, как хвост, как клыки, как когти. Это вот все есть понятие зоо. А все это будет выполнять женщина, как настоящее животное, так? Вот. И поэтому крылья там, они будут такими, ну, появляющимися и исчезающими по мере надобности, потому что женщина будет способна продюсировать крылья, клюв, когти, клыки для развлечения настоящим богатого человека в этих новых лесопарках.
0: Даже не для, может быть, развлечения, а для создания ему какого-то определенного комфорта, уюта.
2: Да, сказать. Какого-то семиминутного легкого такого моветона.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорить можно.
3: Здравствуйте. Вот вам в прошлом часу звонила девушка, ее зовут Анастасия, и Василий ей сказал, что всех бедных зовут исключительно на букву А. Было такое?
2: Это не то, что было, это даже есть.
3: Вот, Александр, вы бедны, тем более, что вы используете в своем песенном творчестве ненормативную лексику нищих.
0: Я вынужден, видимо, с вами согласиться, хотя полное мое имя, ну, в принципе, Саша, понимаете?
2: Дело в том, что Александр – это своего рода жвачка для ушей для нищих. Вот они себя чувствуют более ненавистно и более комфортно, что вот еще кто-то есть на «А». Ну и ради бога, это же вот то же самое, как и Макдональдс. Понимаешь, это все, вот, все, что на «А», понимаешь, это для нищих.
0: А что касается...
3: А меня зовут Василиса.
2: Ну, дело в том, что у вас в имени вторая буква А. Понимаете, я чуть-чуть приоткрою завесу дальше. Если вторая буква А, это то же самое, что и первая буква А. Это то же самое нищенское имя.
3: А у Василия тоже вторая буква А.
2: Ну, это мой как бы такой нищенский псевдоним, чтобы всем нищим можно было меня еще больше ненавидеть. Поэтому я...
3: А я вас люблю.
2: Но дело в том, что это полная нищенская шизофрения, состояние любви для нищего. Это такое, ну что ли, настоящее заболевание психическое. Я думаю, что вам нужно вернуться в нормальное состояние ненависти и готовности к убийству в любую секунду, чтобы вы могли спокойно умереть.
3: Я еду к вам.
0: Спасибо.
2: Да, не забудьте захватить лом.
0: Да, или монтировку. Что касается, кстати, матерных каких-то выражений, то они используются с той же целью, с которой вот затонированные стекла в линкольнах, в которых никого нет и так далее. Это же совершенно понятно. Вот. А действительно, Василиса, она немножко мне напомнила сейчас, знаешь, кого? Ну, да не обидится она на меня, лампочку, у которой соскочила спиралька. И эта лампочка вот по этой трагической случайности стала светить чуть ярче, чем ей положено. Ее нужно взять, так встряхнуть, опять спиралька шлеп на свой вот этот усик, и опять пойдет нормальный 60 ватт.
2: Да нет, я думаю, что 60 ватт это даже слишком. Я думаю, так, ватта 2-3. Для нищих достаточно 2 ватта лампочка, чтобы чувствовать, что они находятся в лучах солнца.
0: А, кстати, действительно, действительно в этом что-то есть. Некоторые даже закрашивают, ты знаешь... лампочки какими-то там зеленками, там горчицами обмазывают и так далее.
2: Да, я думаю, что вот уже в стадии такого последнего исторического исчезновения нищих раз и навсегда, то фирмы, которые, значит, богатые люди все-таки что-то еще делают для нищих, чтобы они умерли более-менее спокойно, скоро будут выпускаться лампочки вот мощностью в 1 ватт и в 2 ватта. И для нищих это будет по-настоящему манна небесная, потому что нищие, они любят все, что практичнее. Естественно, лампочка в 1 ватт, она будет существовать в 60 раз дольше, чем лампочка в 60 ватт. Нищие это понимают. И поэтому они будут по-настоящему счастливы вот в этой, в таком настоящем солнечном блеске одного ватта лампочки.
0: Сюда же мы можем отнести и практичность в одежде. Вернее, ты знаешь, даже это нельзя назвать практичность. Вот у нищих нет практичности, у них есть своеобразная смекалка. Скажем, купить носкую вещь. Знакомый ведь такой вот.
2: И еще на вырост.
0: Да, носскую вещь
2: и на вырост. Потому что нищие, они всегда думают, что они растут.

0: общение, говорит, окружение, говорит, поэтому ад интереснее. Выходит, что и то, и другое необходимо.
1: Вот в процессе создания какого-то произведения искусства, будь то песня, да, будь то стихотворение, будь то, видимо, картина. Вот я, кстати, тоже немного рисую, но у меня это совершенно другого плана мои холсты. Вот я, тем не менее, скажем, прослушиваю какую-то свою песню, это редко случается, да, или иногда, глядя задумчивым взглядом в предутреннем сумраке на свои холсты, я, например, слышу какое-то слово или какой-то звук, или вижу какой-то, ну, с позволения сказать, мазок, ну, в хорошем смысле этого слова, я вдруг неожиданно четко вспоминаю, какая мысль пришла мне в голову в момент, так сказать, этого звука, в момент этого совершения этого мазка, вот, ну, что я в этот момент думал, или что в этот момент произошло. Вот я все-таки хотел вернуться опять к этой картине, вот, «Мать и дитя». Сколько времени ушло у тебя на ее создание?
0: Ну, здесь два периода. Первый период, когда я действительно в зоопарке рисовал утку. «Мать и дитя», надо пояснить, наверное, слушателям, что там изображена утка с большими грудями, в общем, полуженщина-полуутка, и некая рука врача дает ей ее ребенка. Видно, пуповина уже была оторвана. И тут вопрос. И вот как бы носом не вертит и так тупо не смотрит на свое дитя. И называется «Мать и дитя». Вот,
1: ну да, то есть она вполне равнодушно так, да, так взирает.
0: Ну вот, наверное, суть все. Первый, значит, период, я возвращаюсь, был написан в институте, когда я был в зоопарке, а второй же, когда я пересматривал, вдруг мне показалось, что одна женщина была очень похожа на утку, и она дала мне толчок для написания этой картины. Вот. У нее настолько был утиный нос, что я подумал, что вот у такой женщины должна родиться утка. И, глядя на утку, потом, возвращаясь домой, пересматривая свои старые студенческие работы, я понял, что а почему бы у утки не мог родиться ребенок человека? Это тоже нормально. Может быть, он гадкий был бы в жизни, но вот он мог быть человеческим таким детенышем. Поэтому тут...
1: А как бы это такая предыстория немножко. А в тот момент, когда ты уже вот непосредственно занимался, так сказать, нанесением на холст красок, самая яркая мысль, которая у тебя мелькнула в момент, так сказать, создания этой картины, не обязательно мысль, связанная с искусством. Может, например, ты там захотелось тебе елку покусать. Это тоже бывает неожиданно. Вот у меня был друг, который у него где-то раз там в 3 месяца его перемыкало, прибивало. Он выбегал в парк и кусал ели. Именно ели. Вот ему этот вкус этот нравился. Он просто жрал хвою, прям отрывал и жрал. Ну, это как пример, конечно.
0: Нет, но есть хороший мультфильм. Вы помните, знаете, такой человек в костюме, в пальто выходит из дома, вернее, идет на работу, после работы заходит в магазин, покупает скрипку, потом заходит, выбрасывает скрипку, в футляр кладет кость, подходит к дому, открывает футляр, начинает орать, кричать на луну, грызть эту кость, потом кость выбрасывает и идет уже спокойно домой. Вот это выразить себя таким способом, я думаю, это тоже хорошее такое начало для человека.
1: Ну, а у тебя-то какие-то яркие воспоминания
0: по
1: есть?
0: По поводу этой утки?
1: Да.
0: Ну, по поводу утки я сейчас уже не помню, это тоже много лет назад написано. Но, наверное, что-то происходит. Тут не всегда даешь отчет, что в голове кроется. Почему один человек гениален, а другой талантлив, а третий вообще бездарен? У каждого свое. Я когда-то выставлялся на эротической выставке, за что вот я сейчас, который альбом подарил, ведущие художники мира эротические, французские, куда я вошел, не считая себя совершенно эротическим художником, но вводя элементы эротического тела, то есть обнаженного, дало мне повод для того, чтобы приглашали на такие выставки. И вот японцы, когда отбирали, они отобрали где-то, ну, проверили, наверное, 1000, может быть, больше художников, потому что все художники рисуют немножко как бы и с эротикой связанная живопись. Ну вот я еще один там художник, я сейчас не помню фамилии, мы участвовали. Есть, должна какая-то быть золотая все-таки середина, не переборщить, надо найти ее и выразить. В этом вся, наверное, суть. Вот иногда человек пишет, и последний мазок портит все. Или вот он не

0: дописал, значит, выразил себя. Таким способом получается гениальность. Это как и открытие, все простое, гениальное.
1: Да, но я чуть хочу тему вернуть назад. Вот по поводу родственных отношений еще. Пуповина, мать. Угу. А вот есть еще такая свекровь. Да, есть еще свекровь, теща и так далее. Плюс еще есть какие-то странные желания, которые
2: это,
1: тогда...
2: Лили, извини, что перебиваю, это уже там мать в квадрате. То есть это супермать.
0: У кого чего болит? Я чего-то кому-то теща мешает.
1: Нет, нет, я объясняю. Все, логическая цепь у меня очень хорошо выстроилась. Просто я вспомнила тоже одну историю. Вот, значит, про ребенка, мать, тещу и про очень странные желания, которые иногда возникают у людей. И вот, значит, один мой знакомый приходит домой, пораньше с работы, так, минут на 10, смотрит, а его теща сидит на плите и вот такую огромную кастрюлю супа писает. Он ей говорит: «Мама, что вы делаете?» Она слезла с плиты, отряхнулась, закурила сигарету, у нее полились такие крупные слезы, и она ему сказала: «Злые вы злые, уйду я от вас». Вот, это по поводу...
0: Ну, это хороший такой, почему-то сразу на ум пришел такой анекдот про Чижевского, когда он говорит: давайте поговорим о музыке. Например, рояль действительно скользкий инструмент.
2: Кстати, вот возвращаясь, это какая-то такая немножко у нас пошла фекалийная тема. Это, кстати, тоже тема весьма интересная. Недавно я открыл какую-то газету. Вообще я газеты принципиально не читаю. Телевизор тоже стараюсь не смотреть, поскольку для себя я уже давно исключил век информации. Но там просто чисто случайно открыл, и там нарисован какой-то человек, который наедается цветных красок, встает над холстом и справляет на холст большую нужду. Это совершенно четко, это газету, я сейчас не припомню, но какая-то серьезная достаточно там, ну, такая, то есть не бульварное издание, по крайней мере. И вот, дескать, написано, что эти холсты очень покупаются, и он там типа творится со страшной силой, и он подо все это подвел какую-то концепцию. Там она очень кратко изложена, но по его словам это очень, так сказать...
0: Ну, я думаю, что не краски. Я действительно сейчас вот, мне закончилась в Турции моя выставка, и в одном журнале была обо мне статья, и в этом журнале была большая статья на несколько страниц о художнике, который как раз пометом своим рисует картины. А он живет во Франции, и это пользуется колоссальным успехом.
2: Да-да-да,
0: может
2: быть,
0: такие эротические картины, да, действительно, я видел эти картины, но странно, что... когда небо там как бы голубое, а зелень такая зеленая, это тоже, оказывается, все из этого, но вот он что-то специально ест, какую-то траву, которую дает. Да, это вот есть такой художник во Франции живет, турок.
2: Ну, а как ты вообще, твое отношение к этому? Ведь, например, не секрет, что в каждой эпохе, а вот, скажем, если разделить искусство на какие-то эпохи, то этих эпох гораздо больше, чем в обычном календаре. То есть, ну, например, в один год их, может быть, пять таких периодов времени, в которые как-то можно что-то сделать и как-то подняться. Вот есть, например, персонаж, я не помню его фамилии, который здесь там бегает там с боксерскими перчатками, вызывает на бой кого-то. Еще есть какой-то дурачок, который там кого-то вот кусает. Таким образом, они добывают себе как бы славу. Вот, ну, а ты вот сидишь в мастерской, ты там пашешь, как, так сказать, как лошадь, рисуешь там, и в результате, как бы, вот эти люди, они могут элементарно обогнать тебя, то есть спросят, кто вот этот, который там с боксерскими перчатками, все скажут: а такой-то, да, а спросят: а кто такой Ник Сафронов, никто не скажет, это же несколько несправедливо.
0: Ну, вот я думаю, что любой как бы человек, неважно, ученый он или... У него должна быть и чуть-чуть авантюра. Наверное, она рождается с опытом. Человек не может просто быть Эйнштейном, не доказав свою теорию. Поэтому я думаю, что надо найти способ выразить себя. Либо это кто-то за тебя делает, там, родственники, или это удачный брак, и тебе помогает тесть. Либо ты сам один раз поднимаешься и думаешь: черт возьми, я написал тоже свыше 1000 картин, и обо мне никто не знал. И достаточно было 30 картин, чтобы приобрести какую-то известность. То есть один вот итальянский покупатель, коллекционер Черази, Джан-Луиджи, оставлял картины, и потом он деньги мне давал, я на них жил, а потом телевидение, выставка и так далее, и вдруг стали говорить. Ну и потом, наверное, все-таки надо найти способ выразить себя каким-то, есть, существуют акции, допустим, там Микеланджело или Леонардо да Винчи там заискивался перед папой римским, там перед царями того времени. И это давало им тоже повод, чтобы о них говорили, и они получали какие-то важные заказы. Вот иногда нужно идти на какие-то компромиссы и все-таки что-то совершать. Ну, иногда это происходит само собой, иногда это надуманно, но важно... Как ты сумела себя выразить? У меня тоже, вот я сегодня давал интервью для Speed.info, у меня есть несколько картин необычных, скоро их увидят, за что выходит моя книга, где они будут. Например, там Бельмондо в кокошнике и женщины, то есть изображен женщина с грудями, совершенно неожиданно в Париже, когда он должен был прийти ко мне, но мы договорились, что он придет, попозирует. Вначале мы были в кафе, он, а там я написал эскиз такой небольшой, но потом должен был прийти в мастерскую, я снимал у своего друга в Париже. Вот, и он долго не шел, в общем. И мне надо было улетать утром буквально в Россию. Я очень нервничал. И я все время вспоминал какую-то деревню русскую. И когда там был праздник, все ходили в таких кокошниках в русской одежде. И когда я не дождался Бельмондо, он так и не пришел, я просто со злости нарисовал его в женской одежде. Вот таким способом я выразил. Я елку там не стал кусать. Или, например, я в Лондоне... Там вторая картина, тоже совершенно необычная, Ким Бисинджер обнаженная. Я в Лондоне поссорился со своей женой, и оставалось 2 дня до полета в Москву. Я решил снять хорошую гостиницу, президентский отель такой. И просто пожить нормально, как белый человек, после всех этих таких каких-то семейных дрязг. А в это время там снимали какой-то фильм американцы, и действия происходили в Лондоне, и играла Ким Бисинджер. И по гостинице ходил, слушал Ким Бисинджер, она где-то здесь, рядом, так, но я ее не видел. Пока ночью, ну там вечером, я не посмотрел в окно, и в соседнем это буквой «П», так сказать, у меня в одном конце «П», а у нее в другом, так, шла съемка, ее снимали обнаженной. И на следующий день я купил подзорную трубу, а так как мне это знакомо, я когда-то хотел быть пиратом и учился мореходке, я купил специально хорошую трубу, и я стал следить. То есть получилось, как в замочной скважине. И стал делать наброски с Ким Бисинджер. Получилось, что она мне позирует, хотя она позировала для какого-то фильма. Таким способом родилась такая картина Ким Бисинджер, обнаженная совершенно.
2: А где сейчас эта картина находится?
0: Она вот находится в Турции, сейчас ее упаковывают, должны скоро привезти, пока она вот с выставки снимается.
2: Но она не в частной коллекции?
0: Пока нет, я надеюсь, что она будет принадлежать Бельмондо, хотя мне заказала «Планета Голливуд», заказали несколько-то серию таких необычных работ и будут покупать. У нас открывается, знаете, да, тоже «Планета Голливуд», здесь будет такой центр. Вот. Ну, еще одна картина, там Тайсон, я встретился случайно тоже в Лондоне. Тайсон, знаете, этот боксер известный.
2: Да.
0: Встретился с его девушкой, которую он избивал случайно. Мы обедали в гостинице. И она такая была худенькая, дробненькая. И она мне позировала. И когда я ее рисовал, в общем...
2: Неужто он сам
0: время...
2: ворвался?
0: Не, лицо. Мне лицо все время казалось, что у нее лицо его. Настолько она...
1: Подожди, а как ты узнал, что это была именно она?
0: Так она рассказала.
1: А, то есть она всем представляется, как девушка избитая, мол,
0: да, нет, она написала какие-то там мемуары. Да, что-то
2: а может, она просто
0: так
2: тебя разводила?
0: Ну, она такого поведения женщины, она мне позировала. Вот, и лицо никак не рисовалось ее, совершенно лезло вот, и когда она ушла, я просто усиленно ввел лицо, хотел, не хотел, его. Получилось, что ее тело и его лицо, это необычная тоже картина, но вот это тоже, наверное, шок произойдет когда-то.
2: А скажи, среди твоих, так сказать, клиентов, это, наверное, так не принято говорить, я не знаю, среди людей, которые, так сказать, покупают твои картины, или которым ты их даришь, масса известных людей. Вот есть ли среди этих людей у тебя люди те симпатичные? Ну, предположим, например, сейчас вот если вот выбирать вот эту картину «Обнаженный Ким Бисинджер», ее должен купить Бельмондо. И вдруг неожиданно позвонит Михаил Сергеевич Горбачев, скажет: «Никос, не могу тебе таких вот бабок дать больших, как французский киноактер, да, вот в половину меньше, но это все-таки целый Горбачев. Там вроде целый Бельмондо, но Бельмондо не пришел, а Горбачев скажет: я сам подъеду». Вот как ты в данном случае поступишь?
0: Ну, вопрос риторический. Я думаю, что тут как бы момент, происходит момент. Я часто картины дарю. Если их не забирают, потом я их продаю спокойно, с чистой совестью. И когда люди приходят, говорят: ты же нам подарил. Я говорю: ну, я извиняюсь, надо было сразу забирать. Это какое-то секундное состояние, и ты не сам не понимаешь, что ты делаешь. То есть тут ты остаешься, в общем-то, быть все равно художником и ведешь себя как художник, каким-то импульсом. Нет такого плана. Но иногда ты доводишь картину до того человека, кому она принадлежит. Тут зависит. Потом я параллельно пишу нормальный портрет Бельмондо. Я боюсь просто, что если я ему дам, он не так поймет, то в результате окажется достаточно смешная история. Лучше уж продать планете Голливуд, и они будут выставлять и показывать всему миру, чем ему отдельно. Он может похвалить и спрятаться, и больше никому не показать. А то еще чего доброго изобьет.
2: А скажи, вот я как бы тоже, будучи немножко художником, не скрою, это правда, ко мне поступали предложение о продаже как бы моих произведений. Ну, я их с натяжкой называю произведения. Вот это такой примитивизм, так он, по-моему, называется в искусстве. Тем не менее, я ни одной вот из своих картин не продал принципиально, поскольку я считаю, что вот в данном случае искусство мое, оно должно принадлежать мне, ну и тем, кому я захочу его показать. Вот это же твое, как бы твои дети, каждая картина. То есть ты вот, я вижу, в хорошем смысле весь в пуповинах, в обрезанных. То есть у тебя обрезают и забирают их. У тебя душа не болит за это. Ты как бы, продавая оригинал, вот как бы это же, по-моему, очень серьезная психическая такая психическая травма.
0: Ну, это от настроя. Зависит от настроя. Один человек только делает, что продает, другой, наоборот, никому не отдает. Я жалею, может быть, о нескольких картинах. Они как раз сделаны очень быстро. И потом уже оценивались очень высоко мной и другими людьми. Но я в книге, в альбоме, вот в австрийском, который вы смотрели, я как раз написал, что самое великое мое произведение — это мой сын, кем я доволен до конца. Я считаю, что это все еще не закончено, и что другая будет лучше. Хотя никогда не пишешь то же самое и не возвращаешься к этому. Все уходит, и вдохновение — это состояние. Но то, что продается и покупается, это очень прекрасно. Я всю жизнь продаю и всю жизнь живу за счет своих картин, и, к сожалению, я не оставлял. Я вот сейчас на выставку просил у многих, чтобы дали картины, и многие просто не дали. Сказали: ну что это у нас, штырь будет, что ли, торчать в пустой стене? Это новые там русские какие-то люди, в общем-то, состоятельные, богатые, но им не интересно. Не то, что это в каталоге будет, не то, что это будет кто-то еще видеть. Они наслаждаются сами с собой и не хотят никому показывать.
2: А в данном случае существует ли у тебя все-таки, вот ты уже, я вижу, научен горьким опытом, ведь, например, какой-то там новый русский просто может ради понта прийти, казю-базю показать, купить это, даже заплатив деньги, и там повесить где-нибудь вообще там, ну, чуть ли не в сортире вообще, то есть, или просто забросить, то есть ты как-то, ну, да, сам отслеживаешь круг покупателей?
0: Ну, стараюсь, но в силу вот таких обстоятельств как бы всегда нуждаешься. Ты все-таки художник, а не банкир, и не производишь деньги сам. Их делаешь только те произведения, их покупаешь и на это живешь. Иногда жалко, но единственная надежда, что ты снимаешь на слайды, и потом это даешь публикации, это все равно где-то остается. Кстати, как раз вот я написал около 1000 картин, если не больше. Их нет, они разбросаны по всему миру, я даже не могу собрать, чтобы показать людям в слайдах. Я раньше вообще не снимал, не думал, что можно снимать, что это представляет интерес. Но позднее я смотрел на свои старые работы, и я думал, что все-таки, черт возьми, я хороший был художник.
2: Ты знаешь, вот я помню, многие художники, которых сейчас уже нет, они начинали свой путь именно как-то вот немножко так, ну, по-разгильдяйски, то есть практически, может быть, самые лучшие свои картины они раскидали куда-то там, ну, не то, что за даром, может быть, там, там за бутылку пива. Потом эти картины с аукциона продавались, так сказать, огромными там, за огромные какие-то суммы. Вот ты сейчас в состоянии, например, если ты увидишь какую-то свою первую картину, которую вдруг неожиданный хозяин решит выставить с аукциона, приехать на этот аукцион и сам ее купить.
0: Да, у меня были случаи, когда я свои картины выкупал и намного дороже, чем приобретал. Потом могу сказать, что вывозя, вот я жил в Литве, и многие иммигранты, в основном евреи, они приезжали в Литву, оттуда было легче уехать. И в основном в Америку. И они эмигрировали из Литвы и что-то приобретали ценное. И вот картины как раз служили тем ценным грузом. Деньги, конечно, были ничтожные, но по тем временам, может быть, чуть-чуть ничего, там 50-100 рублей. Вот. Но потом многие мои знакомые, Баталов, например, в Алигафт видели за границей мои картины, которые стоили очень дорого на аукционах и в домах, они стояли в золотых рамочках. У меня был один случай, когда мой знакомый, уезжая в Америку, набрал по, на Арбате по рублю там картины. Я говорю, ты купил еще одну хорошую, например, мою. Вот. И на 1000 рублей мы сторговались. Он очень долго торговался. Было это две, но за 1000 я ему отдал. Он продал за 10 тысяч долларов, приехал опять, чтобы купить. Уже у меня, правда, были дороже картины, мы опять долго торговались. Он не купил ничего и потом жалел. Ну, вот происходит такое, что ты жалеешь, но ты продаешь все равно. Что делать?
2: Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к разговору с художником Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, уважаемый, что в гостях у нас Никос Сафронов, художник. И речь мы ведем сегодня не столько, кстати, о художественных как-то произведениях, хотя их затрагиваем столько, а вообще о тех вещах, которые в нашей программе и привыкли мы обсуждать. И ты знаешь, как-то в одной из программ у нас были интересные гости, я не буду сейчас их называть, все помнят их. У нас речь шла о конкурсах красоты. И как бы один из этих гостей занимался тем, что как раз организовывал эти конкурсы. А с ним была дама, которая как-то искренне недоумевала. Вот она типа всегда спрашивала, а зачем они нужны? Потому что, как правило, девочки, которые там участвуют в конкурсе красоты, они все-таки не самые красавицы, ну, с точки зрения, так сказать, широких масс людей. Может быть, на какой-то индивидуальный вкус они и хороши. Я тогда высказал такую теорию, что те женщины, которые умные, им и не стоит соваться во всю эту скотобазу. А те женщины, которые красивые, они как бы сами знают свою красоту, и соревноваться им за эту красоту не надо. Поэтому, когда встал вопрос о том, каким образом привлекают девочек для участия в этих конкурсах, и кто туда идет, мы как бы пришли к выводу, что вот идут туда, как правило, не совсем яркие представительницы. А если бы, например, объявить сейчас конкурс, что вот типа Никосу Сафронову или там Сальвадору Дали, Царство ему небесное, требовалось бы, требуются натурщицы. Вот я думаю, из этих натурщиц вполне возможно и можно было бы отбирать реальных красавиц. Что ты на это скажешь? Просто подход неправильный, неправильный крючок.
0: Нет, но я думаю, что стимул — это очень хорошее. Дело в том, что у нас в стране, к сожалению, все как-то делают, все портит. Начало всегда хорошее, стимул должен быть, но не должна быть крайность. И, наверное, и девушки, которые... Каждый человек тщеславен, и каждому человеку приятно показать себя. Я часто в молодости, когда девушка не хотела позировать, я говорил, ну, ты знаешь, придет время, когда никто не захочет, ты будешь мечтать, чтобы тебя писали там, а никто не захочет. И она как-то очень убеждалась и соглашалась. Вот, возвращаясь к этому Чуприну, я вспомнил этот район Чуприно, там тоже как бы девушки совершенно не соответствовали. И все сказали, что я только что приехал из Италии, где я судил какой-то конкурс в Милане. Но на самом деле этого не было в тот момент. Вот. Но они ожидали, что я буду очень строгим. Ну, мне самому лично нравятся как бы округлые формы, хотя у меня нет такого жесткого какого-то взгляда на женщин. Мне нравится все, что если это хорошее и красивое. Но в ситуации в той были такие полненькие, худенькие и так далее. И я решил выбрать на свой вкус, раз уж, думаю, тут мне доверяет. Я выбрал такую одну... совсем уж прям по-деревенски, она прям как будто только что из-под коровы. А вторая там была худенькая такая, и третья была такая, средняя. Они совершенно не отвечали никаким стандартам, но то, что я выбрал, я удовлетворил потребности всех, кто там был, они рукоплескали. Они поняли, что я настоящий мужик, все брали у меня автографы. Вот угадать, поймать, это рассчитано на ту определенную страну. Нельзя, так сказать, требовать от японки, чтобы она участвовала в конкурсе там шведов и отвечала той фигуре, высоте, волос, расцвет глаз и так далее. Нужно найти экзотику в том местном вот варианте. Я думаю, что вот объективно мировые они так и делают конкурсы.
2: Я хотел у тебя узнать твой взгляд на проблему натурщицы. Просто в свое время так получилось, что я как-то был завязан с определенной художественной тусовкой, знал некоторых художников. И, ну, как знал, я не влезал в их профессиональные дела, но так, слушая разговоры, понимал, что дела там достаточно туго идут. Как-то у нас в стране до сих пор считается, что натурщица — это нечто вроде какой-то проститутки, то есть это как бы несколько униженно так. А как там у них с этим обстоят дела? То есть вроде бы я слышал, что это весьма почетная на самом деле работа.
0: Ну, здесь зависит во сколько, когда и с кем, как говорят. Зависит от ситуации. Вы уже сказали по поводу Сальвадора Дали. Если это просит Сальвадор Дали, может быть, это и честь. Ну, здесь... Я не думаю, что там тоже это почетно. Она выполняет какую-то свою определенную нишу в жизни людей. То есть вот к ней относятся ровно так, как должны относиться к натурщице, ни больше, ни меньше, как относятся к гувернантке, к уборщице там, или к инженеру и так далее. И здесь это совсем может быть по-другому. Здесь все как бы похабно. Отношение к натурщице как к проститутке, конечно, наверное, это она так ставит себя, что на нее так и обращает внимание. Ну, вы заметили, наверное, может быть, это уже совсем лишнее, но по поводу каких-то секс-фильмов. Вот есть русский секс, сейчас прошел такой, несколько кассет, и западных. То есть все равно там делают это профессионально. Все идет настолько красиво и грамотно, это может нравиться, не нравится. И насколько здесь они какие-то все в синяках, какие-то безобразные фигуры, какие-то потрепаны, как будто их с вокзалов набрали и начали с ними заниматься вот этим ремеслом, делом, как бы, для съемок. Это действительно не очень красиво. Вот это, наверное, свойство нашей страны. Все перевернуть, как говорится, с головы на другое место.
2: А скажи, пожалуйста, существует ли как бы у художников такое ранжирование по натурщицам? Ну, то есть, например, один другому созванивается, говорит, ты знаешь, я уже вот классную натурщицу просто за бутылку шампанского вот я купил, она пришла и мне позировала. А другой говорит, ты знаешь, а мне вообще они уже сами приходят с шампанским. А третий говорит, ты знаешь, вот еле-еле там договорился там за 150 тысяч, там за час она мне попозировала. Или как-то это не практикуется там?
0: Ну, наверное, все законно, действительно, так и бывает. Это же зависит еще от свойства человека личного и от его качества, насколько он интересен. Я помню, у Мопассана такой рассказ был, когда один такой буржуа из маленького города все время мечтал о Париже. И он думал, что там все женщины развратные, каждый просто бери и люби ее. И вот он один раз собрался и поехал в Париж. И уже в поезде он увидел девушку напротив, которая ему казалась все время ему подмигивать. Как бы намекает ему, он не знал, в какой момент, когда. И там был такой туннель, он на нее набросился и услышал неистовый крик. Она завизжала, завопила. И, в общем, ее до смерти перепугал. Уже продолжение, он уже разговаривает как бы с адвокатом. Она... И адвокат пытается ее спросить, убедить, там что-то. И в результате выясняется, что вот она говорит: ну, если бы это были вы, это было бы совершенно другое дело. То есть, конечно, это зависит от индивидуальности. Кто как может, один платит, другой может и так договориться, а третьим просто за честь посчитает позировать, и не только позировать.
2: Скажи, вот как бы художник, это вот слово, оно очень часто употребимо вообще к людям творческих профессий. Я, кстати, очень не люблю, когда музыкант говорит про себя, например, я художник, или там настоящий художник, имея в виду рок-н-ролл, типа, настоящий художник должен там, не знаю, там, типа, творить. Вот, тем не менее, известно, что там у Гребенщикова есть какие-то картины, есть там у многих музыкантов какие-то картины. Вот ты занимаешься чисто изобразительным, так сказать, искусством. А вот не кажется ли тебе самому, и никогда не было ли у тебя ощущения, что это немножко узко? Не было ли у тебя желания расширить это, начать писать песни или там, ну, не знаю, писать стихи, да, или в крайнем случае сниматься в кино, потому что меня всегда бесила еще такая вещь, что вот песни там советских композиторов, ты заметил, всегда было там написано автор слов, автор музыки, плюс отдельный исполнитель. Понимаешь, то есть очень, по-моему, прискорбно быть в этой жизни только поэтом или только композитором, и, может быть, даже только художником.
0: Ну, я думаю, что диапазон может быть совершенно художник. У меня, кстати, на визитке написано «артист». Это в широком смысле этого слова, конечно. И многие удивляются, а ты разве, говорит, играешь в кино? Хотя предложения действительно были от знакомых режиссеров. Но тут не хватает времени, просто надо собраться и сосредоточиться на чем-то одном. Нельзя все охватить необъятное. Тут ты должен просто понять, как проба, как игра, как интерес, можно поиграть, можно и пописать, это не мешает. Гёте, по-моему, он разнообразил свою жизнь тем, что брал, делал химические опыты час, потом писал какие-то стихи, потом писал какой-то серьезный труд, потом занимался еще чем-то, и таким способом он не уставал. Для разнообразия полезно все. В человеке заложено такое количество, что он может это реализовывать. Например, если он танцует, почему ему не потанцевать, но участвовать в конкурсе танцоров, это уже как бы идти на другой, он должен понять, что для него важно, это или это. Либо он должен заняться только тем, либо тем. Потому что не хватает одной жизни для того, чтобы себя воплотить во всем сразу. Это, конечно, прекрасно, и желание есть, но как актер прямой, так сказать, он должен тоже чем-то владеть, он должен и играть, если возможно, там на чем-то, и водить машину и так далее. Но это свойство его профессии. Вот. Рисовать ему не обязательно, но многие актеры после того, как играли художников, стали рисовать. Это тоже им было близко, и, наверное, у них это получалось, но, как правило, далеко они не шли. Вот я многих знаю, Прыгунов, по-моему, Лев рисует. «Тень исчезает полдень», это актер, который играл, он тоже рисовал, рисует.
2: Ну, это понимаешь, все это слабо. Это немножко вот как бы, так сказать, заставить себя идти в определенных рамках. То есть, например, вот взять код там человека абстрактного, у него хорошо получается рисовать, у него хорошо получается бегать, хорошо получается писать музыку, да, и он так долго думал, и к тому, и к другому, и к третьему у него лежит одинаково душа, его пробивает периодически, но он наконец решает, что все-таки я вот, наверное, буду там сажать деревья, там, да, или там, ну, что-то одно из этого. И остального себя лишает. Вот не кажется ли тебе, что это несколько, так сказать, убивает вот живость самого человека? То есть, может быть, в данном случае какое-то такое, то, что принято называть, распыляется он, дескать, да? Может быть, пусть лучше там распыляется, чем он бомбит одно, да еще, когда одно это он бомбит, постепенно это приводит к тому, что человек может и спиться самым элементарным образом, потому что он постоянно заставляет себя делать только то, что, как ему кажется, он выбрал.
0: Ну, это зависит от него лично. Ко мне часто приводят детей и говорят: мастер, посмотрите, вот мой ребенок рисует, и вообще стоит ли ему рисовать или ему отдать все-таки в музыку, потому что он тоже вроде бы имеет слух.
2: Это, кстати, кыш.
0: Да, я говорю: пожалуйста, пусть рисует, лишь бы, как говорится, кошек там не душил. пусть занимается чем-то полезным, пусть играет, пусть рисует, пусть делает все, что касается красивого и тянется к этому. Другое дело, потом он должен определиться и выбрать что-то определенное, одно, если он хочет чего-то достигнуть, если ему это не важно, если он просто средний человек, бухгалтер, его устраивает подсчет денег. Я вспоминаю какой-то фильм, там один художник получал деньги за проданные на выставке картины, и кассир говорит: черт возьми, два раза мазнул, такие деньги гребет. Он говорит: ну и вы мазните. Он говорит: а кто деньги будет считать? То есть каждому все-таки свое. Человек должен знать точно, что он хочет и насколько ему это важно.
1: Вы знаете, мне очень редко удается перебить ваш такой сугубо мужской разговор. Вот. И я сразу задам несколько вопросов, чтобы потом вы так плавно уже между собой опять беседовали. Да, но вот у тебя было несколько каких-то предложений и планов. Во-первых, я помню насчет спектакля с Татьяной Васильевой. Такой спектакль, да, на двоих. Да. Вы вообще приступали к репетициям или нет? Или это так все, так сказать, только на бумаге осталось? Или, скажем так, в эфире, как выразился Саша? Во-первых. Во-вторых, что там со стариком Гринвеем, который тоже обещал вроде...
0: Он не старик, кстати.
1: Ну старичок, как... просто мы так говорим с Сашей иногда. Да.
2: Кстати, эта тема действительно интересна, потому что у меня есть свои соображения насчет
1: этого. И потом вот тоже старичок Рубинчик тоже что-то предлагал тебе, но что-то так это не вышло.
0: Нет, Рубинчика я не помню. Рубинчик предложил мне сняться в кино пару раз или тройку. И из-за того, что вот то, что говорила сейчас Саша, я не стал размениваться. У меня не было... Ну, есть такое понятие, как бы есть предложение, от которого трудно отказаться. Я жалею, вот единственное, что с Ефремом Олегом Николаевичем, который мечтал сделать со мной «Три сестры», я настроился, уже делал эскизы, я ему объяснял, рассказывал. Он был очень доволен, и нам очень нравилась вообще работа вместе от начала этапа. Но Валя Гафт, да, как говорится, не будет он в обиде, он меня отговорил. Он сказал, что: Ник, либо ты должен забросить все и заниматься, это очень серьезно. Провалиться ты всегда сможешь. Но занимайся пока своим поприщем. Если ты готов потратить полгода на то, чтобы заниматься только спектаклем, ты сделай его. А просто так, абы как, просто поучаствовать с Ефремовым вместе, дабы получить еще какой-то себе маленький такой плюс, да, он о тебе что-то скажет, может быть, вначале, а потом промолчит. И я очень хочу, мне очень интересно, я мечтаю, я могу, но для этого надо собраться. Но я нахожусь в неком круге, я несу обязательства перед Пьером Карденом, с которым я подписал контракт по поводу выставки, там в Лондоне, куда Чарльз придет, принц, открывать ее, в Нью-Йорке, где тоже солидные галереи предлагают, там у меня семья, которую я содержу, я должен давать деньги на это, я не могу бросить, вот я не совсем свободный человек, я должен, там, родственники, я нахожусь в каком-то круге, в системе, я не могу вот сейчас бросить все и заниматься только каким-то определенным делом, хотя мне это очень хочется.
1: Ну, скажи, пожалуйста, а почему вот ты назвал такие страны и таких людей, которые придут открывать твои выставки, там, например, «Принц Чарльз», да? А месяца два назад была первая выставка большая твоя в Москве.
0: Да,
1: и она, в принципе, прошла, ну, не скажу так, чтобы очень незамеченной, но поскольку я каждый день читаю газеты, не было ни одной практически рецензии в центральных газетах, может быть, где-то в какой-то специальной печати и было. Была единственная полностью разгромная рецензия Марины Овсовой из «Московского комсомольца». Я знаю, что ты на это скажешь, что человек с лошадиной фамилией вообще не может писать там и так далее. Но почему так произошло? Понимаешь, тут «Принц Чарльз», а тут Марина Овсова, первая выставка в Москве, и вот такая лажа получается у нас. Почему так?
0: Не, ну я говорил, что у нас все с головы, как говорится, наоборот, на одно место. Ну, Овсова, совершенно, я даже не хочу о ней говорить. По-моему, наверное, мы где-то встречали в жизни, она осталась где-то неудовлетворенной. Да простит меня Меринов, ее муж. Вот, но на самом деле мне действительно смешно. Она пишет: обязательно в дорогих рамочках, обязательно коллекции. Почему-то странно, что он указывает года, и почему-то кое-как собрал разные... Это же ретроспектива, выставка. Если я могу позволить себе рамочку купить, почему я должен выставлять дешевые рамочки, если у меня есть деньги купить итальянскую хорошую рамочку? Потом, за какие его заслуги его назначили академиком? Спасибо ей за это, правда. Вот.
2: Послушай,
0: и вообще...
2: извини, что перебиваю. Там я тоже, мне удалось прочитать благодаря Лиле эту заметку. Там упоминается еще какой-то художник, который где-то якобы там в другом, в третьем зале что-то выставлялся. Я, опять же, сейчас тоже немножко, есть у меня совсем немножко знакомых художников, и скажу такую вещь, что ваши братья, она вообще гораздо хуже относится друг к другу, чем, скажем, 100%. Даже мы музыканты. То есть у нас есть совместные проекты, а у вас вряд ли это кого-то. Кстати, у меня есть такая идея повесить холст, позвать все дома и попросить всех моих знакомых художников, каждого что-нибудь нарисовать. Это будет супер произведение. Но идею я тебе не подарю.
0: Хорошо.
2: Так вот, может быть, просто как бы вот эта журналистка, она писала по заказу того художника эту заметку.
0: Но я не думаю, что она сделала по заказу. Художник очень хороший, вот Краснов. Все шли на Бориса Краснова. Это был не Борис, а
1: не Владимир помню. Или Олег что-то.
0: Да-да-да. Он был из Уфы, и, конечно, он не был известным художником, и это дало ему повод поучаствовать в программе и как-то себя показать. На самом деле было масса материала, программа «Время», «Вести».
1: Нет, я говорю про печатную.
0: Печатные очень тоже много было. «Комсомольская правда», «Собеседник», еще какие-то были газеты. Я посмотрю, кстати, действительно. И очень много было отзывов, и все отзывы были мне. В основном и люди приходили. И эта статья, ну вот «Нет худа без добра», до этой статьи было 500 человек в день, после статьи стало 1000. Всем стало любопытно. Это как раз по поводу этих трупов, когда люди хотят идти на покойников, там, на утопленников. Им это всегда интересно. Но вот когда ругают человека, кто-то сказал из великих, что самое худшее — это когда тебе вообще ничего не говорят. Когда говорят, и тем более ругают, московский «Комсомолец» настолько специфическая газета.
1: Ну и бог с ней.
0: Да, она просто не может другое написать, и поэтому надо радоваться, что она написала именно такую. А мне после этого позвонила журналистка из «Светской хроники» и сказала: «Вы знаете, я хочу вот написать о вас материал, вот скажите, с кем из звезд известных вы спите?» Я сказал: «Дорогая, ну неужели я буду говорить, я вообще не люблю эту газету, и вы какую-нибудь гадость напишите?» Она сказала: «Ой, извините, извините, пожалуйста, мэтр, извините, извините». И потом она написала: «Все равно, лучше надо было».
1: А, это была Вика Сарыхина, да.
0: Да, что якобы такое не первой свежести два человека, Лена Корень и Никас, голые там и так далее, и так далее. Это было в «Спид-инфо», где мы были.
1: Но это по ее словам, кстати, она написала. Не по твоим уже, а по ее.
0: Нет, она не писала по никаким словам, она просто взяла, это нужно было написать о парах.
1: Ну, правильно. Так, нет, парах. В «Спид-инфо» просто сама Корень его говорила, не только в «Спид-инфо», еще где-то, что вот я пережила бурный роман и так далее.
0: Нет, ну мы с Леной дружны и до сих пор, и она обаятельный человек, и вот я смотрю на людей совершенно по поводу того, что молодая, красивая и так далее. Для меня не важно, какой человек.
2: Да, я прошу прощения, что у нас произошла такая большая пауза, но, тем не менее, наши радиослушатели примкнули прямо-таки к своим приемникам. Даже некоторые сейчас в силу отсутствия, так сказать, хороших стереонаушников в продаже, просто два средневолновых приемника изоленты вокруг головы привязывают к ушам и так слушают, чтобы не мешать близким своим, которые спят в одной с ними коммуналке рядышком на полу. В гостях у нас Никас Сафронов, художник, и ты начал рассказывать какую-то историю.
0: После опоссума, да?
2: Да.
0: Ну, хорошо. Но истории, я говорил о себе, что самое, конечно, распространенное слово — это когда человек говорит «я». Но по поводу того, что у меня нет вообще вот никакого образа, идеала. Я вспомнил историю по поводу женщины. Я, когда приехал в Ростов-на-Дону поступать, в училище поступил и решил потренироваться на гоночных мотоциклах по гаревой дорожке. И к нам пришла женщина лет 32. В общем, страшнее я не видел никогда, чем эта женщина. Она была такая, у нее волосы были пегие, она конопатая была вся, нос сливой и еще облезла. Я потом узнал, что она в горах его обморозила. И худющие страшные, я как-то больше тяготею к формам таким более полным, но А через месяц я просто не представлял жизни без нее. Я сошел с ним, мне было 17, потом 18 исполнилось, и я мыл, там, стирал, там, убирал, работал сторожем, дворником и так далее, чтобы только вот уважить ее, сделать ей приятное. Так что вот любовь зла, но тем не менее вот нет таких как бы у меня лично идеалов. Я считаю, что любой человек может быть прекрасен, его надо только найти и открыть.
2: Ты рассказывал, так сказать, тут у нас в кулуарной беседе, не в эфире, о твоем посещении в Германии очень интересного заведения. Я имею в виду вот эту двухголовую женщину. Я как-то слабо в это поверил. Может быть, когда ты поделишься этой информацией.
0: Саш, ты просил, по-моему, после Бадуна. Я говорил, что есть, я читал. Нет, я читал, к сожалению, мне не довелось, но хотя я бы спокойно сказал об этом, если видел. Это интересно и любопытно. Да, есть такое заведение, по-моему, в Гамбурге. По поводу того, что один человек открыл такой эротический публичный дом, где есть самые необычные люди мира. То есть вот огромный тяжелая женщина, там около 500 килограмм, женщина с двумя головами и так далее. Вот. И у него вообще есть мечта, он пишет, это печаталось у нас в прессе, что его мечта — это найти женщину, у которой два органа. Вот это его мечта, он пока он не знает, где. Ну, слышал, где-то в Африке есть такая женщина. Ну, вот это необычная ситуация.
2: У тебя вот есть картина «Женщина с четырьмя грудями». Это... Я знаю, что подходил к тебе персонаж женского пола и шокировал тебя.
0: Да, это два было случая. Однажды на моей выставке подошла девушка и сказала: «Извините, а кто вам позировал?» Я сказал: «Да это вымысел, это придумано, это метафора». Она говорит: «Вы знаете, я думала, что есть такие, как я». И подняла юбку, не юбку, а там кофточку, и у нее было четыре груди.
2: А сама так она внешне была симпатичная?
0: Да, симпатичная девушка, правда, вторые менее развитые, чем первые, но были две груди. Но есть у меня еще один знакомый приятель, вот редактор одного журнала, у него тоже четыре груди, то есть четыре соска. Наверное, это не очень так редкая ситуация.
1: А у моей собаки ходил, он мальчик, у него девять сосков почему-то.
2: Ты принимаешь вот за девятый сосок вполне, наверное, естественный мужской орган.
1: Нет, у него просто с одной стороны четыре, а с другой пять.
2: Ну так вот, кстати, незаметно мы подошли к теме, к следующей теме нашего разговора. Ну, сперва... Никас Сафронов у нас в гостях и Лилия Вьюгина. И речь у нас пойдет о эротике в искусстве и вообще о эротике. Очень часто, кстати, эти понятия путают. Вот я даже слышал, что создаются какие-то комиссии на самых высших уровнях. И как бы основная функция этих комиссий — определить, где кончается порнография и начинается эротика, и наоборот. Вот что ты можешь сказать на это, что какой-то дядька будет там считать, что такое эротика, что такое порнография. Возьмет, назовет какую-нибудь твою картину порнографией, хотя сам, может быть, еще вообще ни разу, несмотря на свой преклонный возраст, не видел живых каникул.
0: Ну, порнографию можно обозначить все.
2: Ну да.
0: С эротикой уже немножко сложнее. Вообще во Франции вот было, я знаю, до 80-х годов понятие эротика и порнография. Если на женщины есть хотя бы на ноге цепочка или на шее, это эротика. Если она обнаженная, то это порнография. А вообще вот в начале века тоже во Франции был посажен один человек в тюрьму за то, что он фотографировал животных с женщинами. И его посадили за разврат такой. Через два года, на 15 лет, через два года адвокат взял это дело и доказал, что он оформлял «Золотой осел» Апулея, и его освободили. То есть вот важно оправдать, найти повод, найти довод, вернее, чтобы объяснить то или другое. Все можно объяснить, все можно довести. Почему, допустим, юриспруденции там адвокат защищает преступника, и если он грамотный и правильный, то люди плачут и готовы жертву снова поднять и еще раз убить уже все вместе. Это зависит от подачи, как преподносится. Поэтому мы часто или многие используют слово, что порнография. Я, когда французский журнал, вернее, вот издательство готовило альбом «Ведущий художник мира эротический», куда я вошел из-за того, что участвовал во многих выставках эротических, как я говорил уже. Вот. И я сказал, ну, ребят, вы знаете, я сейчас, конечно, уже пересматриваю, для меня четырёхглазые более эротичные, чем, например обнаженная женщина. Я сказал, пожалуйста. И вот у меня как раз в этом альбоме есть четырёхглазые, которые выражают, может быть, больше эротики, чем просто обнаженные тела, которые там есть у других художников.
2: Вот, на мой взгляд, весьма эротическими, может, это покажется странным, но тем не менее, мне так кажется, являются все произведения Гринвея. Вот, в основном же это все-таки, опять же, тоже это мое субъективное мнение, это заслуга вот этого оператора, вот Саша Верни. Все-таки сам Гринвей, он, конечно, очень талантливый дяденька, спора в этом нет, но вот эти замечательные все находки, именно вот визуальные, они принадлежат Верни. Ты знаешь, вот я воспринимаю его фильмы даже не как какую-то сюжетную линию, а как чисто картинная галерея живая. Вот все эти цвета, все это. Можно даже, в принципе, без звука смотреть, хотя музыка там вот Нойман, да, его зовут, дяденьку, тоже, конечно, очень прекрасная. Вот я знаю, что ты вроде как бы уже успел подружиться с Гринвеем.
0: Ну, я считаю, что как раз ты, можно уже, наверное, на «ты» перейти после таких откровенных разговоров на «вы» уже даже неудобно, стыдно. Это об эротике. Гринвей, конечно, гениальный режиссер, и то, что труд не бывает в единственном человеке в силу того, что это невозможно, потому что режиссерская работа вчера, по-моему, или позавчера вот шел как раз фильм Шолохова, где была выставлена работа в Каннах нашего, не помню сейчас, режиссера, где Меньшов играет, главный Олег Меньшов, главную роль.
1: Меньшиков.
0: И Меньшиков, вернее,
1: «Кавказский пленник».
0: Да, «Кавказский пленник». И, ну, режиссеру сказали, что он молодец, прочее, но Сергей Шолохов заметил, что вам не кажется, что все фильмы, где играет Меньшиков, они как раз и выходят на Канны и получают какие-то призы у Михалкова, «Утомленный солнцем», от «У вас», и еще в каких-то... То есть, зависит, конечно, от актера. Не может быть просто один режиссер или оператор, или это совместная работа, и достигается, почему и «Оскары» дают второго плана, первого, художнику, и там режиссеру, и так далее. Значит, оценивается целая программа нескольких людей, их работа. Поэтому вот в области кино это так. В области живописи здесь, конечно, нельзя холсту дать «Оскары» или художнику, или краскам. Здесь, естественно, только художник творит или умеет выразить себя.
2: Ну, вот, собственно, существует мнение такое у целого ряда людей, что все-таки эротика, которая присутствует в кинофильмах, она более такая, как бы ее можно пощупать, нежели эротика, которая существует в картинах или там в фотографиях даже. Вот в данном случае как бы не чувствовал ты себя заведомо, так сказать, в неравном несколько положении, что, например, если кто-то сейчас снимает, ну, не порнофильм, а эротический, опять же, фильм, он сможет достичь эффекта гораздо быстрее и достаточно более такого... КПД у него просто будет выше за счет этого. Ты смог бы снять сам кино, и как бы оно выглядело? Ведь мне кажется, что, так сказать, способ твоего передачи на холстах этого, он тебе здорово может помочь.
0: Ну, здесь зависит от задачи. может человек уколоться и, в общем, уйти в транс и быть тоже довольным, вообще войти в особый мир. Другому приятно слушать рок, третьему оперу, четвертый просто не может жить без балета и должен насладиться и получить удовлетворение в этой области. Наверное, у меня есть такое понятие, что человек... художник, вот в широком смысле этого слова, или вот даже в узком, ну, как бы живописец рисует то, что может сделать живописец, не нужно делать в фотографии. То, что может сделать в графике, зачем делать там в акварели и так далее. Каждая область, она требует определенного состояния и определенного подхода. Некоторые художники, я тоже прошел это, допустим, гиперреализм, когда настолько выписывается, что все говорят, это, по-моему, фотография. Нет, это все-таки живопись. А смысла нет. Это делается месяцами, а фотограф это делает в одно мгновение, и это намного вдохновение, намного притягательней. И поэтому задача должна быть поставлена. Конечно, можно посмотреть совсем ужасный фильм, развратный условно, и получить одно удовольствие там. Какое-то сексуальное. И можно посмотреть красивую эротику, там, допустим, Playboy или Penthouse, какие-то фильмы, и тоже получить какое-то духовное даже где-то удовлетворение. Тут зависит от качества и от этики, насколько кто и для чего это делается, для кого, для какой публики.
2: А скажи такой вопрос, несколько не относящийся вот к этой теме. Если бы к тебе сейчас пришел господин Лужков, в кепочке такой, и сказал: «Никос, выбирай, вот, но денег мы тебе за это не заплатим, выбирай любое место в Москве, стену жилого дома, там, ну, что угодно, которое ты можешь разрисовать по собственному усмотрению, вот где бы и что бы ты нарисовал в нашем дивном городе?»
0: Хороший вопрос.
2: Да, я сам удивился.
0: Да, ну, во-первых, я хочу на Лужкова уже давно выйти, потому что уже я и к министру, и к заму, и Сидорову, и Швидко, и как бы все обещали мне помочь с мастерской, с квартирой. Меня приглашают во Францию, и в Италию, и, пожалуйста, предоставляют возможности работать там и жить, и даже денег не брать за это. А здесь мне приходится добиваться. Вот нет пророка в своем отечестве. И я как-то обращался, ну, опять тоже в Алигафт, на одном приеме подозвал к себе Швидко и говорит: «Ты знаешь, кто это?» Он говорит: «Ну, художник». Он говорит: «Да нет, не художник, это гениальный художник, вот ни мастерской, ни квартиры нормальной». Он говорит: «Ну, что же, пусть обратится». Ну, я обратился, потом с Сидоровым министром мы общались. Он сказал: «Вы можете вот найти какое-то, вернее, составить письмо, где распишутся какие-то известные люди, как поручители за вас?» Написали письмо, 50 или 60 человек расписались, вплоть до Софии Лорен, там, и Ростропович, и Башметы, там, и Валигафт, там, ну, все, в общем, самые известные, Табаков. Люди, и я сделал это в двух экземплярах. Один я отдал Сидорову, второй через какое-то время потребовал Швидкой. Как бы вроде бы ему это надо было. Это все ушло, но теперь я думаю, что надо забрать это письмо.
2: Но это же автограф.
0: И, конечно, да. И продать на Сотбе, и купить себе спокойно квартиру здесь, в центре города, что, наверное, я и сделаю. Скорее всего, вот это будет более удобно, чем нежели просить, унижаться. Ну, там свои какие-то дела. И... Но по поводу дома, я... у меня уже как-то было такое желание, и, наверное, это было бы более приятное. Я бы с удовольствием написал бесплатно, потому что тут деньги даже неприлично брать. И я думаю, что это пусть делает какой-нибудь другой царитель, там, художник. Вот. У меня есть какая-то для города, который я очень люблю, я имею в виду Москву, я готов пожертвовать своим драгоценным временем и написать что-нибудь такое глобальное, мощное, сильное. Я уверен, что если бы это было и мне предложат, я с удовольствием сделаю.
2: Ну, а место какое бы ты выбрал для этого?
0: Ну, место, конечно, хотелось бы, чтобы это место видели, не просто на отшибе. Раз уж ты делаешь и тратишь свое время, то должны взвесить, насколько я ценен и насколько место ценно, если какое-то не место красит человека, а человек место. Я надеюсь, что если мне предложат хорошее место, я это сделаю.
2: Ты знаешь, вот известно, что Сальвадор Дали, когда уже он стал таким известным, ну, грубо говоря, стал уже тем Дали, которого мы имеем в виду, как говорим вот это слово «Дали», он занимался меценатством, то есть он помогал достаточно серьезно каким-то, может быть, молодым художником. Вот там, ты говоришь, тебе приносит мама работу своих грудничков, это все понятно. А если к тебе, например, придет какой-то облезший там человек и покажет какой-то холст, который тебя прошибет, как поступит Никос Сафронов? Даст ли он этому человеку бабок на краске? Или просто скажет пару хороших слов, или стаканчик нальет, или постарается снять ему квартиру под мастерскую?
0: Зависит от состояния, от моего благосостояния. Но я нахожусь на том уже этапе и уровне, когда я не ревную художников. Может быть, ревную там к Леонардо да Винчи, там, но к простым смертным, уже находящимся здесь, я обычно благосклонен. И я стараюсь сам не сближаться с художниками, потому что все как бы тебя уважает, там слышит, видит и как-то благоговейно относится, а потом, когда начинаешь сближаться, начинает и завидовать, и ревновать, и так далее. Но если такой случай

0: Там пара-тройка человек просто заработали много денег и подписали контракт. Один сейчас работает в Италии, другой работает в Лондоне, в общем, по контракту. Я думаю, что я как раз с удовольствием помогаю. У меня в этом нет никакой ни зависти, ни ревности.
1: Ты еще занимаешься, так сказать, искусством коллажа. Я сам дико люблю это. Я очень прикалываюсь. У меня, например, дома целая стена моего коллажа, который постоянно меняется. Я то что-то доклею, то что-то оторву. Но это как бы делается у меня в основном с целью самовыражения. Естественно, я там не буду это отдирать, куда-то нести. Ты это делал для как бы конкретных журналов. Я знаю, что сотрудник с рядом журналов. Может быть, тебе это и не так уж нужно в твоем нынешнем состоянии. Может быть, тебе лучше было потерять где-то какие-то деньги, но сохранить свою, так сказать, независимость от каких-то вот таких уж совсем базитических общественных структур.
0: Ну, все правильно. Я работал арт-директором журнала «Пентхаус», где я и делал коллажи. И работал для литовского журнала «Ева», работал еще для двух журналов французского, немецкого. Но это коллажи делаются как опыт, они просто делаются быстрее. И как бы это не жалко, то, что уничтожается потом или выбрасывается, или остается в таком скромном варианте. Так как и обычно я работаю маслом. Ну, с коллажами я, в общем, закончил. Сейчас, если я что-то и даю, то предлагаю, у меня есть свыше 400-500 слайдов, и всегда находится тот слайд, который с моей картины удовлетворяет ту тему, затронутую этим журналом.
2: Так сейчас, наверное, не только с коллажами покончено, но и с журналом с этим-то, с Пентхаузом. Да,
0: да, журнал закончился.
2: Русский, да-да-да, его издавали армяне.
0: Грузины.
2: Ну, по-моему, и те, и другие, да. И вот и у них, может быть, в связи с какой-то войной в Абхазии, не знаю с чем, закончились деньги. Вот. А просто Ник стал директором Пентхауза. Опять же, вот мы иногда тоже занимаемся, ну, скажем так, не меценатством, но связи нашей программы иногда используем с целью.
1: Ты имеешь в виду вот программу «Монмаранси»?
2: Нет, программу «Пресс-экспресс».
1: А просто наша программа тоже, вот... она занимается деятельностью меценатской достаточно серьезно.
2: Да, и вот мы тогда были меценатами, и как раз вот свели вот этих грузинов с Ником, и они предложили ему стать арт-директором Пентхауза.
0: Да.
1: Ну, тебе жалко, что это сейчас прикольно, хотя жалко у пчелки. Ну что же, композиция.
0: Да. Молодец.

десятилетнюю дочь какому-то ублюдку на целую ночь. Она меняет свою дочь и остатки души на бутылку вина и какие-то гроши. Девочка молчит, она не знает, что зачем. Все расскажет мать, где, когда и с кем. Дочь отправит в постель, клиенту скажет налей. И дешевую куклу в магазине купит ей. Розовый бант, золотая коса, тонкие руки и пустые глаза. Улыбки нет на лице, она зажата в зубах. В голове нет ничего, кроме понятия страх. Не плачет, не смеется, ничего не говорит. Она о чем-то, о своем, постоянно молчит. И что будет потом, она не может знать. В этой жизни за нее все решает мать.

0: Она не думает о будущем, его просто нет. А понятие это определяет клиент, который будет или пьян, или очень жесток, или трахнет ее, просто завод и глоток. Она привыкла к матери, к лицу ее слома. Она не знает даже, что можно жить по-другому. И лишь только одним словом я могу ее назвать. И в этом нет ее вины, малолетняя, бля.
1: Жестокое время! Жестокий народ! И даже непонятно, кто кого еб... И непонятно мне откуда в людях эта грязь. И почему в них возникает криминальная страсть. Ребенок умирает в свои 10 лет. И даже матери родной до нее дела нет. Ты гонишь эти мысли от себя подальше прочь. А теперь себе представь, что кто-то трахнул твою дочь.
0: В заброшенной квартире старый диван. Рядом на полу лежит разбитый стакан. Грязные окна, покосившийся шкаф. Это место предназначено

Наверное, будет в жизни что-то лучше, чем теперь. Но первым я сезон ударом старую дверь. И снова счет деньгам, и снова жесткая кровать. И снова веселиться будет пьяная мать. Девочка уснет со старой куклой руках, с двумя дорожками от слез на обоих щеках. Она забудет весь кошмар всего на несколько часов и может даже улыбнется от увиденных снов. Утром все исчезнет, как вечерний туман, и опять чужие деньги мать положит в карман. Девочка молчит, она не знает, что зачем. Все на

0: это, блядь.
1: В гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом Никоса в нашу студию. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то звоните по номеру 203-19-22, мы вас с радостью выслушаем. И я позволю себе поднять телефонную, понимаете ли, трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Вы знаете, извините меня, я попала не к вам. Мне нужно было с 2 до 3.
1: Угу. А, я понял, спасибо. Нет, просто у нас раньше при программе Монморанси работал пункт приема стеклотары. Как раз вот в это время. Но сейчас он прикрылся, и
3: хорошо.
1: То есть, как бы женщина еще не знает это. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
4: И не менее уважаемый Никос и Лили. Вот, Никос, все-таки вопрос, наверное, к вам, потому что я как бы видел ваши картины, и мне кажется, что это очень существенный противовес вот нашей действительности, которая призвана, на мой взгляд, не выявлять в человеке какие-то либо таланты, а напротив, подавлять их. И вот я хотел бы в связи с этим задать вам вопрос, но сначала прочитать твое стихотворение, ну, потому что вопрос непосредственно связан с ним. Вот, я, то есть, уверяю, что это вызвало определенные эмоции. То есть, если, конечно, позволит Александр,
1: потому
4: что он главный.
1: Переходите к делу.
4: Можно, да? Ага. Называется «Картина детства». Мне не забыть картину детства. Я был не против и не за, когда сосед по малолетству котенку выколол глаза. Он ржавый маминой булавкой глазные яблоки порвал. «Смотри!» — орал он злобной шавкой, а я от ужаса стонал. Оскал котенка, крик нелепый, он до сих пор во мне живет. И голос грозный и свирепый, заткни свой бесполезный рот. Нет, я не струсил, я был в шоке, когда беспомощный зверек своими лапками задрыгал, упав на полосатый бок. Его нелепые движения в моей душе родили спазм. Кровавый круг вокруг котенка создал естественный оргазм. Я заметил очень явно, лицо соседа словно мел, а за спиною у садиста стоял обычный изувер. Я убежал оттуда, правда, я до сих пор еще бегу. Жизнь в проявлении безумия, любовь к заклятому врагу. Пускай у каждого случались события дней совсем иных, ведь впереди еще усталость и смерть знакомых и родных. Вот, и в связи с этим мне хотелось бы задать такой вопрос. Он вообще-то простой, но меня очень интересует, особенно, что об этом скажет вот Николас. Вот что, на ваш взгляд, больше тревожит сознание ребенка, его рассудок? Обиды взрослых или же обиды своих сверстников?
1: Спасибо.
3: Ну, хороший вопрос и вообще очень приятные стихи. Во всяком случае, они такие близкие моей живописи. И вот мы
1: Извини, что я перебиваю. Чем-то напомнило вот это «Мальчик с красным глазом и разорванным лицом». Почему-то.
3: Да.
1: Такая она вот, ну, в хорошем смысле неприятная картина вообще.
3: Да, в хорошем смысле.
1: Да, такая...
3: Хорошо. Нет, ну, вопрос, в общем-то, хороший тоже, наверное, по поводу, что... неприятнее ребенку по поводу оскорбления его сверстников или его родителей, или в смысле взрослых. Я думаю, все-таки, наверное, взрослых, потому что взрослые как-то не понимают, а со своими он всегда может разобраться, со сверстниками он может где-то там попытаться им доказать, а взрослые, если они закрывают какой-то барьер, и у них как бы вот эта стена, они не могут пробить ее. И если взрослые могут опуститься в детство вот, и понять ребенка, тогда ему проще будет на них обижаться, он может по-дружески с ним выяснить эти отношения. Ну вот у меня такое вот родилось сейчас.
1: Может быть, еще тут, знаешь, что играет роль? Как бы, опять же, так вернемся к самому началу нашей программы. Вот этот кыш. Ведь кыш, он еще не просто как бы вырывается у мамы, как вот защита от того, что ребенок понимает ее мысли и видит далеко вперед ее. Вот. Но еще это является как бы таким как бы уведомлением, дескать, я авторитет. Вот взрослый человек большого роста, да, и как бы уже явно не ребенок, он авторитет. То есть всегда приучают типа уважать старых людей, уважать пожилых. Я ничего не хочу сказать плохого, кого-то обидеть, а может это старый там и пожилой человек там грудничку в подворотнях там рвет и ловит, понимаешь, там ловит и рвет. То есть нельзя как бы делать вот из взрослых людей для ребенка идол, это уже такое унижение, да, Лили?
0: Нет, но дело в том, что взрослые бывают тоже разные, и, например, к взрослым можно отнести и родителей, и папу с мамой. А вот некоторые дети делятся с мамами, вот особенно девочки это любят, какими-то своими секретами. А потом получается, что мамы, как подружки, все эти секреты выслушивают, а потом в какой-то определенный момент, когда больнее всего, начинают это все припоминать. То есть вот бывают еще такие обиды. То есть тут дело не в понимании или непонимании. Тут вот бывают такие...
3: дело не в большом уме, как говорится, мама, родителей.
1: Да. Я тоже только хотел сказать, что, знаешь, мама дура просто.
3: Да, это не психологически вообще такая мама не должна иметь
0: детей.
3: Нет,
0: почему? Это бывает сплошь и рядом. Во всяком случае, почти со всеми моими подружками так было.
3: Ну, это мама у них страдает, в общем, на одно место.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
5: А я задал вопрос. Во-первых, кто исполняет песню про город Эн, прозвучал недавно.
1: Угу. Вы сразу задавайте вопрос, а потом мы на все ответим.
5: Да. Вот. И вопрос к вашему гостю.
3: Никас. Том, да. Томас, Донат.
5: Какое имя?
3: Литовская. Моя мама литовка была, поэтому у меня литовская.
5: В начале программы заявлял, что он художник элитарный. И, так сказать, известен только в определенных узких, так сказать, кругах. В то же время мы тут узнали, что у него и выставки постоянно бывают. И принц Уэльский, значит, открывает их. Причем было бы интересно узнать, в каком он жанре рисует. И когда можно будет посмотреть его творчество в Москве в ближайшее время.
1: Спасибо,
3: да. Вы знаете, сейчас выходит альбом, издательство «Парус» выпускает «Золотой мой альбом», так называется «Золотой альбом». Он будет 50 тысяч экземпляров, первый тираж, и его, в общем-то, каждый может купить, в силу того, что большой тираж, он будет не очень дорогим, и каждый может позволить, там будет все, что я считал наиболее интересным дать в этот альбом. А потом, конечно, я время от времени даю интервью по телевидению, где обычно иллюстрирую все картинами, и следующая у меня выставка сейчас была в Академии искусств, будет, наверное, в Третьяковской или в Пушкинском музее, я бы тоже хотел в каком-то более солидном, конечно, месте. Вот, я обещал каждый год делать здесь выставки. Обычно я выставлялся только на Западе, но не всегда было удачно, но, во всяком случае, сейчас уже это солиднее и как бы красивее. Вот сейчас красивее сейчас вышло. В Турции была выставка очень хорошая. Президент страны открывал, и наши послы были, и, в общем, огромное количество людей, и большая, конечно, реклама. Этот банк, Япи-банк такой, турецкий второй банк, он сделал большую рекламу. И на рекламу как раз люди шли, и был большой колоссальный успех, как мавзолей Ленина в добрые времена. Вот такая была очередь большая, и я доволен.
1: Ну и почти такая же очередь была, как сейчас вот здесь у нас под окнами на Новом Арбате, потому что те наши уважаемые радиослушатели, кто внимательно слушал анонс сегодняшней программы, пришли заранее, многие с биноклями. И сейчас наблюдают вот в окне 11 этажа, Никас выставляет самолично, показывает им картину прямо сквозь стекло. То есть они стоят и видят это. Причем Лиля подсвечивает фонариком, так что, уважаемые, вы просто невнимательно слушали. И к песне. Я вернусь. Песню исполнял Майк Науменко и группа «Зоопарк». Замечательный коллектив музыкантов. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Никас, вы не подскажете мне, я вот слышал, что существует такой способ письма, как «белым по белому». Вот что это такое?
3: Белым по белому.
1: Спасибо.
3: Я когда-то учился в училище на втором курсе и приехал в родной город. Я жил в Ульяновск, и со своим другом мы зашли к одной девушке. Она сказала, я тоже разбираюсь в искусстве. Вот, например, я знаю такую помпезную живопись, я слова такого не знал. И я растерялся. Она говорит, да нет, твой друг не художник, он обманывает. Он даже не знает, что такое помпезная живопись. Такой живописи вообще не существует. Но белые по белому, я думаю, это, наверное, какая-нибудь такая объемная композиции, то есть красками делаешь такой какой-то объем, и видно фактуру. Вот она на фактуре. Я пока вот другого не знаю
1: объяснить. А может быть, это еще вот лепка гипсовых скульптур?
0: Нет, это как обои, знаете, такие бывают. Там тоже белое на белом, да, и там вот что-то такое наляпано. Но я думаю, что, в принципе, юноша, наверное, он перепутал красное на черное.
3: Нет, ну, может быть, и есть такое белое на белом. Сейчас столько выпускает. Каждый художник, он создает некую свою концепцию и объясняет это как начало. Я однажды был в Италии на выставке одного художника, и это было как бы чистый холст. Они трое даже изобрели такую живопись. Как бы без масла на холстах забиваются гвозди с той стороны и с этой стороны. Получаются такие выпуклости, ну, в разных совершенно формах. И там была маленькая работка, и я подумал, она стоит долларов 50, может, 100. Я спросил, сколько вот эта работа стоит. А мне сказали, ну, это самые дешевые, 35 тысяч долларов. Я говорю, а сколько же большая? Мне говорят, ну, это там 380-400 тысяч долларов. Ну, таких бы я набил гвоздей просто миллион в день, таких холстов. А вот три человека, они... Ну, я посмотрел перечень, где они выставлялись, и оказалось, что это просто от количества их выставок. Они подняли цену, и один музей там купит, второй музей. Но они играют там... теннис с богатыми людьми, их покупают, и они хорошо живут, три человека. Вот такая живопись тоже существует.
1: Ты знаешь, одно время мы здесь, прям вот в коридоре «Эхо Москвы», вот где и ты проходил сегодня, сделали выставку родинок. То есть художником была природа, и люди с огромным количеством родинок стояли тут нагишом, было посещение, то есть официальная презентация от «Эхо Москвы», приезжали и члены правительства разных, все тут проходили и смотрели. Как ты считаешь, вот ведь природа, создавая человека, она как бы дает ему в награду и как бы рисует массу там его достоинств. Это мозг, это не только внешний вид. Вот какое место ты относишь родинкам? Ведь на самом деле это такая вещь, такая часть человеческого тела, которая вроде бы незаметна, и они как-то и не говорят, боятся только их содрать. А представь себе теперь человека вообще без родинок. Это же рыба какая-то.
3: Ну, вот скажу три сразу ситуации. Первое то, что император в Японии, в Китае мог выбрать девушку, которой нет родинок вовсе. Тогда она имела право даже из бедной семьи, могла стать женой императора. Вот там было обязательное условие. Даже не так маленькая ножка, что тоже очень ценилось, а именно вот без родинок. Это первое. Второе, я служил в армии, и у нас в части был парень, у которого на шее была родинка. И был смотр, проходил генерал, и воротничок у него был расстегнут. Он сказал, почему воротничок расстегнут? И капитан говорит, ну, у него родинка, она ему натирает, и он, так сказать, расстегивается. Он сказал, убрать. На следующий день ее убрали, и через пару месяцев парень просто умер. Поэтому с родинками тоже опасно шутить. Вот, лучше, чтобы их, конечно, не было, или была, как у Мерлин Монро, одна родинка, и то придуманная. Это красиво.
1: Это мушка, по-моему, называется.
3: Мушка.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях Никос Сафронов, художник, и Лилия Вьюгина. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Ну, знаете, вот я немножко удивлен предыдущим слушателям, который у нас хотел напугать глазками у кошки. Ведь когда не хочется платить алименты, то глазки и ядик, отрава будут уже у дитяти. И что самое интересное, на дитяти скажет, что он сам отравился. Но у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, вот вы сказали очень такую потрясающую историю, что молодой человек увидел свою тещу на газовой плите, она там на горшке сидела, и он удивился. Ведь сколько уже было вот случаев на земле, когда неожиданно человек начинает в сельской местности, темный человек начинает говорить старофранцузским языком. Такое бывает. И, а тут получается немножко другое. Здесь получается гений искусства. гений видового искусства, и он это не смог определить. Вот почему молодые люди не в состоянии сразу определить, что это гениально, что это бешеные деньги.
8: Это такой перформанс называется.
7: Выставлять можно.
8: Спасибо, спасибо за звонок. Ну, действительно, не распознал перформанс героя анекдота.
3: Человек молодец, действительно, он сразу понял, человек от искусства, да. Даже если он не занимается им впрямую. Спасибо вам.
8: Ну что же, музыкальная пауза.
3: Да, пожалуйста, с удовольствием.
8: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы к Никосу Сафронову и Лилии Югиной. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
9: Доброй ночи, уважаемый Никос и Лилия. Знаете, что я хочу вас подать с такой идеей, Никос? Вы нуждаетесь в мастерской, у вас в квартире нет условий, хотите улучшить. Тем более, если вы это заявление заберете, вам появится шанс, чтобы сохранить его для следующих поколений ваших. А больше цену потом будет иметь. А вот обратиться, принц Аулас, он очень любит свою жену. И очень любит хлопать по заднице, и может быть нарисуете ему эту картину, и у него будет, а он заплатит бешеные деньги, если Жириновского дорит такие дорогие часы, почему вам не заплатит?
8: Спасибо, спасибо вам за звонок.
3: Политика, спасибо вам за вопросы или предложения. Дело в том, что вот ото всех я слышу вокруг Бринцалов, мне кажется, у него там должна быть очередь на мою выставку, там шли как мавзолей, тут, наверное, должно быть просто несколько городов вокруг окружить. Все хотят к Бринцалу. Хотя претендент такой был, и ему подарили мой альбом австрийский, и он, в общем, в курсе. Я не знаю, насколько он заинтересовался этим. Вот, но мой один друг, он путешественник, вот, он там в Амазонке, он выходит в пустыне, там без воды, без еды, и, в общем, они сейчас организуют такое путешествие в Африку, не в Африку, в Амазонку, каннибалом, очень такое опасное, с крокодилами там, со всеми, и, в общем, они пришли к Бринцалу попросить у него денег для вот этого путешествия. Он сказал, нечего, говорит, отдыхать. В Сочи надо отдыхать, нечего за границей отдыхать. Так что вот Бринцалов человек, наверное, оригинальный, и тут вопрос риторический, даст он или нет, но можно попробовать. Спасибо за предложение.
8: Ну, а вообще, вот как ты считаешь, поскольку я просто так понял из твоей вот этой тирады и звонка нашего радиослушателя, что вот этот человек на «Б», на букву, он как бы богатый очень, еще занимается политикой. Вот. А может быть, как-то найти просто какого-нибудь богатого человека вне политики? Потому что я считаю, что вот даже взять, да, обращение, я слышал, 13 банкиров там к кому-то. То есть это настолько смешные 13 банкиров, что у них не хватает просто соображения сложиться и купить Зюганову тротиловый автомобиль, например. Из тротила. Или из пластиковой взрывчатки. Они идут с ним на какие-то переговоры и не понимают, что если как бы он таки окажется у власти, то они станут простыми действительно бухгалтерами. Элементарно. Они не останутся банкирами. Вот. Но я считаю, что настоящий банкир, человек при нормальных деньгах, который хорошо поднялся, он вне политики всегда будет. Есть ли такие люди у нас?
3: Ну, я не думаю, что человек с деньгами может быть вне политики, потому что мы все живем в политике.
8: Так он делает политику.
3: Конечно, если он богатый банкир, конечно, но он и в политике живет. Вообще мы все в политике, мы не можем от нее отойти, и хотели бы, если мы живем в это время, если